0: Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 утра, в Петропавловске и Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва предупредила Дублин, что участие в задержании судов будет иметь последствия. Россия готова рассматривать конструктивные предложения по переговорам с Киевом. В России с сентября изменятся правила торговли в автолавках и фудтраках. Подробности далее. Россия предупредила Ирландию, что ее возможные попытки участия в пиратских акциях по задержанию судов, подобных тем, что осуществляют другие западные страны, будут иметь серьезные последствия, заявил посол нашей страны в Дублине Юрий Филатов. Дипломат пояснил, что 24 июля вступили в силу поправки к закону об обороне 54 года, который предоставляет вооруженным силам Ирландии легальную возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы якобы с нарушениями режима антироссийских санкций и для защиты экологии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные действия со стороны Франции незаконными и граничащими с пиратством. Москва не отказывается от переговоров с Украиной и готова к рассмотрению конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. С последнего раунда переговоров в Женеве в феврале этого года с участием США прошло более 5 месяцев. При этом украинские дипломаты неоднократно прерывали процессы урегулирования, тогда как другие страны были готовы предоставить площадки для переговоров, пояснил «Известиям» Галузин. Как рассказали газете в МИД Швейцарии, страна готова поддержать любые дипломатические инициативы для достижения прочного мира и поддерживает связь со всеми сторонами. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили журналистам, что Берн по-прежнему доступен для организации встреч по украинскому урегулированию. В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании и торговой деятельности, которые определяют особенности работы нестационарных торговых объектов – автолавок, кофейных фургонов и других форматов торговли с колес, рассказал РИА Новости советник ректора РГСУ Константин Поздняков. Эксперт пояснил, что раньше такие форматы попадали в общую категорию нестационарных объектов вместе с обычными ларьками и павильонами. Регионы пытались регулировать их так же жестко, вплоть до требований к самому транспортному средству. Поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу. Испанские военнослужащие раздают питьевую воду сотням мигрантов, собравшимся у центра временного размещения в автономном городе Сеута, передает корреспондент РИА Новости. Появление военных с запасами воды люди встречают радостными возгласами и аплодисментами. Полученную воду они делят между собой, разливая ее по бутылкам небольшими порциями. Раздача проходит под контролем сотрудников полиции, которые следят за порядком возле центра и не позволяют большим группам одновременно приближаться к его входу. Парагвайцы и россияне провели день борща, приготовив 120 литров блюда в Асунсьоне, передает корреспондент РИА Новости. Борщ готовили в огромном котле на дровах. Подготовку начали еще накануне. Предстояло нарезать огромное количество овощей. В порту парагвайской столицы собрались россияне, парагвайцы и даже аргентинцы, приехавшие из соседней страны, чтобы приобщиться к русской культуре. Для блюда использовали 10 килограммов говядины, 14 килограммов свинины, зелень, картошку и капусту. Россияне устроили для гостей праздника шахматный турнир для всех желающих. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь на «Радио Спутник». Мы продолжаем работать в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
3: Я вас приветствую.
2: А, друзья, это «Живая природа». Будем говорить об интересном, об необычном, о
3: чуть
2: том,
3: пугающем
2: что
3: сегодня
2: окружает нас. Да, и правильно Алексей подчеркнул, даже чуть пугающим. Здесь новость, которая не сразу понятна для восприятия. Давайте я вам ее зачитаю. Наличие домашних животных связали со снижением субъективной оценки здоровья и риском нездорового поведения. Анализ данных национального опроса в Швейцарии показал, что владельцы домашних животных чаще сообщают о более плохом состоянии здоровья и несколько более высокой частоте нездорового поведения. Они выкуривали больше сигарет в день, при этом исследователи не обнаружили преимущества у обладателей питомцев в оценках одиночества, удовлетворенности жизни, психологического благополучия или степени социальной поддержки. Это результаты были опубликованы в одном из знаменитых журналов. Но, добавлю, хорошо известно, что здоровье и благополучие человека зависят от социальных связей и социальной поддержки. Масштабные исследования показали, что одиночество и одинокая жизнь увеличивают смертность на 25-30%.
3: Ну, если честно, я бы поизучал, конечно, это исследование, потому что даже если вот эту короткую выжимку на переводном сайте, который перевел, почитать, там буквально через пару абзацев будет, что не обнаружили различий ни в оценке использования медуслуг, ни в одиночестве, ни в удовлетворенности жизни, ни в психологическом благополучии, ни в степени соцподдержки, ни в нездоровом поведении, ни по оценке состояния здоровья. То есть хотелось понимать, а что в итоге, на что потрачены деньги были исследователи?
2: Что хотели, эти? Да. Что хотели, потому что, да, одно другое как-то исключает и вроде противоречит друг другу. В общем, интересная тема, да, наверное, надо разобраться с.
3: Конечно. И вот опять же, швейцарские случаи, швейцарский пример, он экстраполируем ли на другие, например, регионы?
2: Согласен.
3: Потому что их животные другие, менталитет другой. Ну, а вдруг это правда универсально?
2: Да, и можно ли швейцарских ученых сравнивать с британскими?
3: Это про британских мы сегодня еще побеседуем, кстати.
2: У нас на связи
3: Андрей Подлужнов, ветеринарный врач и зоолог, если я правильно понимаю. Андрей, здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, то, что... Ну, вы услышали, вы это слышали. Вы это можете как-то прокомментировать, ту информацию, которая сейчас прозвучала на радио «Спутник»?
4: Ну, смотрите, у меня тоже нет удивления, но я думаю, тут можно не надо смешивать все в кучу, а разделять. Просто если, грубо говоря, полноценная семья, муж, жена, дети, и там есть домашний питомец, то это как бы, ну, полноценная семья, и там никто никого не замещает, и все, в принципе, и социально... духовное состояние нормально. А если человек своими домашними животными пытается как бы заменить социум, ну, то есть социум по каким-то причинам отверг, и он окружает себя большим количеством кошек и собак, то тут выглядит как некая замена через общение с животными. Может, в этот момент, да, вот именно в этом случае и происходит все то, что написали наши швейцарские ученые.
3: В этом плане можно ли какие-то, я не знаю, другие исследования, может быть, у нас что-то подобное проводилось, но потому что ведь это действительно есть устойчивый стереотип, что люди с животными, ну, не знаю, как-то и здоровее, и попроще им как-то живется, и в социальном, и даже в физическом смысле слова, есть ли что-нибудь такое, вот, что можно как вот, ну, фундаментально, что ли, для русскоязычного пространства, для большого русского мира предположить?
4: Смотрите, животные же бывают разные, и опять же, если все мешать, если, например, мы говорим о домашней собаке, то да, здоровее, потому что хочешь не хочешь, а собаку выгуливать надо. Хоть какая-то, но подвижность, активность и так далее. Если так какие-нибудь рыбки, то сами понимаете, там особо двигаться не надо. Может быть, кто-то заводит дома экзотических животных и, соответственно, со всеми этими экзотическими заболеваниями, которые они могут с собой нести, и это все это вызывает там паразитарные заболевания или вирусные. То есть, опять же, нужно просто действительно различать каждое животное и что имели в виду эти швейцарские ученые, про каких животных они имели в виду и что за человек был. Может, он изначально был замкнутый в себе, недовольный жизнью, тут он завел хомячка, и тут он раз нахлобучило. И виновата в этом не хомячок, а непосредственно то, что было до этого. А если это здоровая семья, там они бегают с собачкой, с собачками, там путешествуют с котлом и так далее, то ну, я лично не вижу никаких претензий, ну, за исключением, может быть, того, что общие заболевания для, там, для животных и для человека могут иметь случаи.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот вопрос, который всегда витает в воздухе. Ну, мы с вами знаем про одиноких людей, обычно это женщины такого преклонного возраста, которые заводят большое количество себе животных, кошек, собак, таким образом даже начинают терроризировать подъезды, создавать проблемы. А можно ли провести аналогию, что животные довели человека вот до такого состояния? Может быть, она начинала с одной собачкой, а потом что-то начало в ней меняться, и она стала добавлять животных. И в целом, ну, человек, очевидно, что ушел в нездоровую, так сказать, группу, потому что создает проблему уже окружающему социуму.
4: Ну, честно сказать, вот я неоднократно наблюдал, когда человек окружается животными, как бы сказать, замещает человеческое общение с общением с животными. Но такое явление наблюдается и у других животных. То есть, когда животное в своем стаде не находит какого-то отклика от своих сородичей и уходит в другое стадо. Были такие случаи, когда там бизоны взяли и ушли к водяным буйволам. Ага. Данная ситуация бывает у многих, и это не только относится к человеку. А то, что человек завел одного животного, а потом понеслось и понеслось, ну да, мы же не знаем, с какой целью он завел этого животного. Если он с целью помочь, то действительно этим невозможно становиться, и помогаешь дальше. Если он завел с какой-то конкретной целью, ну не знаю, там, как помощника ребенку, как охранника дома, то есть с конкретной целью, и эта цель была животное, когда заведено, выполнено, то на этом останавливается. Ну, это, думаю, как с татуировками. Сделано одно, вроде бы нормально, потом как понеслось и не остановишься.
3: А в этом смысле есть какое-нибудь, может быть, ваше наблюдение, ваш совет, ваша рекомендация? Вы абсолютно правильно сразу подмечаете, что и ситуации бывают разные, и люди бывают разные. Но если оценивать вот состояние физического, психологического здоровья, вот это обращение, не обращение за медицинскими услугами, какое-то есть вот универсальное животное, которое в этом смысле, ну вот точно, как минимум, не повредит? Потому что вот Эдгард замечательную вещь вначале сказал, прочитал, о том, что люди, у которых есть животные, курят чаще. Ну тоже неудивительно. Вышел с собакой погулять, почему бы нет, если человек курит, ну возможно, для него лишний повод. А вот какое-нибудь универсальное. Прекрасно понимаю, что средняя температура по больнице вещь не очень хорошая.
4: Ну, наверное, возьмем рыбок, самые беспроблемные. С ними и гулять не надо, опять же, они вызывают всегда умиротворение, потому что они спокойно двигаются, никуда не суетятся, и уход за ними минимальный, и, соответственно, аллергии от них все меньше и меньше. То есть в этом случае, ну, какие-то там водные животные, ну, меньше всего проблем, соответственно, меньше всего это нужно вкладывать какое-то время в участие в судьбе. То есть более самостоятельные какие-то животные.
2: А вообще, как вот вы прокомментируете наличие животных в семье? Люди, которые пропагандируют отсутствие животных в домашних условиях, что вы им скажете?
4: В зависимости от того, что он пропагандирует. То есть нужно тут разбираться. Если у человека аллергия, он решает этот вопрос аллергии именно с животными, так это его конкретный случай, не надо всем это рассказывать. То же самое, как некоторые там люди не едят мясо, потому что у них лично вот индивидуальная непереносимость мяса. Но пропагандировать это всем тоже не стоит. Если человек просто не хочет по каким-то там причинам, то есть там, как они начинают, шум, грязь, неудобства и так далее, так это его личные варианты, и это все надуманные истории, которые можно решить. То есть, конечно, заранее озвучить перед тем, как завести животное, можно, что у вас ожидает такой-то спектр проблем, и просто человек, если к этому подготовился, то он может спокойно завести животное, опять же, с какой цели. Если эта цель просто как дополнительный член семьи, какой-то там, чтобы более широкий спектр общения, тактильное там удовольствие, это одно. Если человек пытается заместить этим животным общение с людьми по каким-то причинам, что у него общение с людьми, то тогда, да, это уже клиника, и нужно разбираться с профильным специалистом.
3: А про каких-нибудь, знаете, экзотических животных можете что-нибудь дополнительно сказать? Потому что популярность определенная есть. Ну, извините, выпендриться – святое дело, что у меня дома не кошечка, а собака. А если и кошечка, то какой-нибудь экстремальный, такой неожиданный, непонятный или новой породы. Вот в этом смысле они, может быть, не очень хорошо изучены. А для человека-то как это будет? Это дополнительный стресс или все-таки вот правда? Новое животное, неизведанное, какая-то дополнительные когнитивные связи в голове включаются. Есть какие-нибудь вот, представления относительно того, ну вот как экзотического толка животные могут повлиять на жизнь?
4: Ну, я с вами соглашусь. Действительно, в последнее время, как это начинается, желание выпендриться, здесь есть что-то необычное. Но чаще всего это, я замечаю, это не с кошачьими. То есть вместо обычного кошки давайте заведем саванну африканскую это, или каракала. Но здесь не столько когнитивная связь, сколько того, что животное банально крупнее, но реально из... не с той среды, с которой привычна нам, человеку, ну, нам, европейцам, поэтому она может принести с собой ну, специализированные болезни, плюс она за счет того, что она крупнее, она может принести физический вред, не ментальный. А желание выпендриться, ну, чем бы ты ни выпендрился, машиной, квартирой, собаками и так далее, это тоже может говорить о неких там, ну, проблемах психики, здоровья, чего тебе не хватает, почему ты хочешь об этой проблеме рассказать всему миру.
3: Андрей, спасибо вам огромное. Ветеринарный врач и зоолог Андрей Подлужинов.
2: Спасибо
3: на радио «Спутник». Любопытные, конечно, исследования швейцарские. Интересно, какие аналогичные действительно есть здесь. Ну и правда. Вот эти выводы, которые одновременно вроде подтверждают, а с другой стороны не подтверждают, ну это просто прекрасно.
2: Мы переходим к другой новости. Как говорится, удивительное рядом. Итальянская ассоциация защиты животных попросила возбудить уголовное дело и пообещала вознаграждение в 1000 евро за информацию о том, кто мог поджечь кошек. Именно так звучит новость, потому что масштабные лесные пожары уже несколько недель бушуют на юге Европы. И сложнее всего пришлось Франции, где из пригорода Бордо эвакуировали уже более 100 тысяч человек. Испания впервые объявила режим ЧС. Причиной бедствия называют рекордную жару и сильный ветер. А также не только климат мог повлиять на распространение огня. Власти Италии заявили, что при расследовании причин пожара обнаружили бездомных кошек с привязанными к хвостам тряпками, пропитанными горючей жидкостью. Именно так звучит вот эта новость в современном мире.
3: Вот это, кстати, очень хорошее уточнение, потому что подобные истории наверняка можно вот откуда-нибудь из Древнего Рима, из Древней Греции, когда к животным, к птицам что-нибудь привязывают, и вот это вот запускается куда-то. Про собак, условно говоря, с минами, с гранатами, с противотанковыми штуками тоже что-то такое писали. Но оказывается, вот в ходу, ну, понятное дело, что с кошками, видимо, сложнее в плане дрессировки, то есть направить куда нужно. А вот устроить какой-нибудь стихийный поджог, видимо, вполне себе.
2: Да можно не обращаться даже в историю Древнего Рима. Примечательно,
3: я имею в виду, что это вот совсем из очень давних времен точно.
2: Так это совсем и недавно происходило. Подобный способ уже использовала сицилийская мафия в 2016 году. В 2016 году таким образом, по мнению властей, преступники уничтожали здания на нужной им территории. То есть к кошкам привязывали...
3: И запускали в здание.
2: Да, запускали здание, и вроде как и винить некого, кошка все сделала. Но примечательно, что в этом всем есть еще и парадоксальный, противоречие. Ослы пожарные служат на юге Каталонии.
3: Можно предположить, либо вытаптывают, либо съедают газон и создают полосы,
2: которые не горят. Да, съедают траву и таким образом полосу безопасности создают.
3: Интересно, почему только ослов выделили? Это же любой крупный рогатый скот. И, кстати, не рогатый только, но который вот эти полосы может создавать.
2: Ну вот ослы проявили себя сейчас в Европе. Да. Вот. И, в общем, вот такая интересная и парадоксальная новость прямо сейчас приходит к нам из Европы. У нас на связи доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Масалов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот кошки-поджигатели, ослы-спасатели, вообще звучит как что-то придуманное, да?
5: Ну нет, не совсем, потому что, действительно, там, к примеру, вот использование разных копытных для того, чтобы создать некую такую полосу отчуждения, для того, чтобы пожар дальше не распространялся. В общем-то, идея, на самом деле, не особенно новая, потому что, понятно, что если скот прогонять, он выедает какую-то часть сухой растительности, и огонь дальше не распространяется. Так что это как бы не ноу-хау, это, в общем-то, известно достаточно давно. Ну и, естественно, кошки тоже могут там по разным причинам тоже что-то распространить в плане пожаров. Я думаю, что это связано просто с некой такой повесткой, когда в Европе там в связи с потеплением климата стали очень серьезно распространяться пожары, вот эта новость стала как бы такой актуальной. А так это вообще, в принципе, такая практика достаточно хорошо известная.
3: Ей можно как-то вот сознательно, что ли, пользоваться? Потому что, вот опять же, выяснили из новости, что злоумышленники этим действительно, ну, как минимум, вот на примере сицилийской мафии, как вариант в некоторых вооруженных конфликтах это используется, когда животное, ну вот используется в качестве, я уж не знаю, как правильно назвать, как в качестве камикадзе или в качестве переносчика чего бы то ни было. Кстати, что живое, что мертвое. Животное, туша мертвая, которая какую-нибудь чуму занести может, это тоже ведь в конечном счете, правда, это уже не живая природа. Но вот в любом случае, каким-то образом это контролировать, использовать, задействовать можно, потому что вот вы описали действительно, ну, бытовой и очень понятный момент. Прогоните скот по определенной территории, у вас там ничего не загорится.
5: Смотрите, ну, что касается использования животных, то это, в общем, давняя, очень, я бы сказал, такая история, и вспомним княгиню Ольгу с древлянами, которая, так сказать, использовала непосредственно, вот, в принципе, тот же самый подход, только с воробьями. Вот, поджог, да. И вообще с птицами. В плане разнесения пожаров. Так что это вот использование животных как оружие, и в том числе как вот оружие для поджогов, это и действительно давно практикуется. Что касается там прогоните скот, ну, когда-то это действительно, ну, имело, может быть, место, но на сегодняшний момент, ну, согласитесь, значительно рациональнее, например, взять и просто сделать опашку чего-нибудь. да, то есть выгнать непосредственно, там, допустим, трактора, и проборонить, вскопать, значит, непосредственно какой-то участок территории, чтобы огонь дальше не распространялся. Ну, обычные противопожарные либо просеки, либо что-нибудь другое, что, например, абсолютно там является нормой для различных лесхозов, ну, например, в нашей стране, когда вот эти территории, они просто освобождаются и не дают идти дальше низовому пожару.
2: Ну, а у нас-то такая практика есть или нету? Вот мы животных используем каким-то образом для борьбы со стихийными бедствиями?
5: Ну, я, честно говоря, такого особенно не знаю. Но, вероятно, у нас все-таки в большей степени, если мы говорим о лесных пожарах, которые вот могут возникать на различных там облесенных территориях, у нас в основном используются все-таки, вот я бы сказал, такие технические средства. То есть это вот создание там лесозащитных, в смысле пожарозащитных нужных просек, опашка каких-то территорий. То есть вот для того, чтобы прогонять скот специально по этой территории, ну, ослов у нас вообще особенно не используют, потому что у нас немножко климат не подходит для того, чтобы непосредственно выращивать именно этот тип сельскохозяйственных животных, но только на юге нашей страны, я имею в виду в Предкавказье, там ослы есть. А в основном на нас территория, конечно, абсолютно для них не подходит. Так что у нас в основном все-таки какие-то различные вопросы, связанные с механизацией, в большей степени используются.
3: А вот в этом смысле, кстати, правда, это вот очень часто упомянули про механические способы или там какие-то машинные способы предупредить. Очень часто в соцсетях просто расходятся вирусными роликами, как, например, вот трактор. Вот действительно, он просто где-то горит совсем рядом, едет трактор, с бараной что-то делает, и вот сверху, допустим, снимают и пишут, что вот, посмотрите, предупредил пожар. Почему? Потому что, вот, условно говоря, вспахал эту самую территорию. А поведение самих животных каким-то образом, можно ли говорить, меняется или нет? Потому что, ну вот, по последнему времени, даже если просто по новостям посмотреть как-то, то пожар в Австралии, какое-то безумие же было несколько лет назад, какой-то апокалипсис абсолютный, так и называли. Вот в этом плане, я правда не знаю, это зоопсихология, это зоология, это что-то само меняется, адаптирует, ну потому что животные вроде как-то тоже на уровне стереотипов принято считать, что более чутко, более как-то предугадывают, ну вот по-своему себя ведут в случае опасности, которая вот-вот только настанет.
5: Ну, смотрите, здесь есть очень интересная ситуация. Вообще, если мы посмотрим на различные экосистемы, которые существуют в мире, то есть так называемые даже пирофитные сообщества. То есть это сообщества, где пожары являются нормой. И в этих, кстати говоря, между прочим, юг Австралии, это как раз непосредственно территория вот тех самых пирофитных сообществ, где животные вообще, в принципе, адаптированы к тому, что там периодически возникают пожары. И они понимают, что наступает сезон пожаров, они, так сказать, происходит какая-то определенная миграция. А если говорить, например, о флоре, то в пирофитных сообществах, например, некоторые растения вообще не, как бы не вступают в размножение, то есть они не способны оставлять семена без того, чтобы вот у них непосредственно не прошли вот эти пожарные ситуации. То есть у них оболочка семян настолько прочная и настолько, как бы, так сказать, крепкая, что они могут дальше размножаться только если, так сказать, все это будет опалено огнем, и эта оболочка, значит, непосредственно разрушится. И в таких ситуациях животные, естественно, адаптированы, они как бы знают сезон пожаров, все, мы немножко отошли в сторону, пожары закончились, мы вернулись обратно. Многие, кстати, насекомые совершенно спокойно именно к этим ситуациям тоже приспособлены. Но вспомните, наверное, по детству все помните жука-пожарника, да? Который, так сказать, вот тот самый яркий жук, который как раз назван пожарником, потому что ему интересны те участки, которые опалены огнем, где есть зола, и там он, собственно говоря, достаточно хорошо себя чувствует. Если говорить о нашей средней полосе, вообще, в принципе, о территории России, то у нас, конечно, пирофитных сообществ нету, и лесные пожары для нашей территории – это катастрофа. И животные, естественно, только почуяв какие-то вот вещи, связанные с очагами возгорания, они начинают перемещаться от вот этих территорий на какие-то смежные. То есть вот эти миграции, связанные с пожарами, они начинаются моментально, как только пожар начинается. Но я думаю, что, опять-таки, по детству все помнят там различные там сказки, различные мультфильмы, то же самое там Бэмби, например, где начинается пожар, и животные начинают убегать. Это вот единственный способ, который дает возможность организмам как-то избежать вот тех самых неблагоприятных последствий, связанных с огнем и с возможностью погибнуть.
2: А кто из животных наиболее чувствителен вот к таким изменениям? По поведению каких животных, как правило, что-то можно определять? Нам, человеку, становится понятным.
5: Я думаю, что вот здесь каких-то, вот, если говорить о нашей средней полосе, каких-то избирательных вещей мы назвать, наверное, не можем. Если где-то есть очаг возгорания достаточно серьезный, то, в общем-то, любые виды животных начинают сразу же оттуда убегать. Но я думаю, что так как мы с вами люди, и мы, в общем-то, в основном воспринимаем все в основном зрением, то для нас, наверное, наилучшим индикатором будут птицы. То есть если птицы собрались, начали куда-то улетать, и мы это видим, что птицы куда-то полетели, а где-то там что-то там, допустим, какой-то дым виден, то это совершенно очевидно, что там пожар, и птицы начинают сбегать. Потому что млекопитающие все-таки, согласитесь, нам попадаются на глаза значительно реже, например, чем птицы. Поэтому птицы — это, вот, наверное, один из наилучших индикаторов в данном случае.
2: Угу. Спасибо большое, доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Мусалов был у нас на связи. Мы благодарим. Я вспомнил случай, когда мы работали в сейсмически опасных зонах в Молдавии, в Узбекистане. У нас животные, тигры буквально за минуту до землетрясений начинали вести себя неадекватно. Первый раз мы это не поняли, коллективная паника вдруг у животных началась, начали дергаться, потом произошло землетрясение. Уже следующий раз, когда в Ташкенте все это повторилось, животные начали, мы сразу уже начали
3: подготовку как-то укрепить.
2: По людской почте, так сказать, передавать, что сейчас затрясет. И вот наши животные нам второй раз уже помогли, так сказать, правильно себя вести.
3: Правда, это вроде бы в стереотипном абсолютно, что если где-то вот там по клетке что-то бесится, или птицы начинают лететь куда-то, что-то будет. Но пока с этим не столкнешься напрямую, наверное, правда, это не воспринять.
2: Ну, во-первых, это всегда оставляет вопросы, как они это почувствовали, ведь мы на своем физическом уровне не смогли этого понять.
3: Это отдельное искусство, да.
2: Да, а они вот так дистанционно, буквально за минуту, то есть заранее смогли определить, что будет трагедия. Дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу, обязательно вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Живая природа. Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Эдгард Запашный, Алексей Красильников.
2: Я вас приветствую.
1: Жители Сахалина поймали корифену. Это одна из самых красивых и удивительных рыб в мире. Необычного морского обитателя заметили на мелководье. Поэтому сразу предупреждаю, что значит поймали. Не на удочку, не в сеть, а есть опубликованное видео.
2: Просто вот так вот.
1: Просто за хвост эту красивую рыбу, которая выделяется ярким золотисто-зеленым окрасом с голубыми переливами. После гибели цвет обычно меняется, тускнеет и становится сероватым. Здесь этого не произошло. Хищная рыба предпочитает теплые тропические и субтропические воды. Обычно ее встречают в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии. Как именно корифена оказалась возле Сахалина, пока не уточняется. Ну, а точнее, люди пытаются понять, представляете, какое расстояние она преодолела?
2: Ну, если от Японии, то вроде не очень. А вот если из Карибского моря, а еще лучше из Мексиканского залива, вот, это вот прям через огненную землю.
1: Да, и появление вот таких теплолюбивых видов у дальневосточного побережья специалисты нередко связывают с прогревом воды и морскими течениями. Корифеи способны быстро плавать и преодолевать значительное расстояние. То есть чисто физически она могла преодолеть, но это все равно определенная аномалия, потому что этих животных мы не встречали.
2: Но, знаете, и снова можно подключить. Я прям очень хорошо попал совпадаю. Вот да. Относительно недавно был тоже на эфире «Живой природы» про повышенное количество тунца. Да. Тунцов в районе как раз-таки в том говорили. Угу. Про акул, которые подходят на мелководье, тоже говорили. Может быть, что-то меняется, правда, в тех водах?
1: Нет, то, что меняется однозначно, наша земля имеет свойство менять, и климат тоже меняется. Для кого-то это положительно, для кого-то отрицательно. Давайте пообщаемся со специалистом, ихтиолог, кандидат биологических наук.

0: Японского моря. За этими теплыми водами, естественно, мигрируют анчоусы, сардины, васи, ну, то есть кормовые объекты хищных рыб. И они, хищники, уже поднимаются в наши широты из теплых вод Японского моря. Ну вот поэтому и тунцов ловят, и корифе, но это не первый раз, и вообще даже в промысле такие объекты встречаются.
1: Есть какие-нибудь, я не знаю, представления, понимания, вот как рыбы такими становятся? Потому что, правда, ну очень, вроде бы и понятный цвет, но с другой стороны, правда, как это изумрудно-золотистая, прям такое ощущение, что ее драгоценными какими-то камнями обсыпали. Это, я понимаю, что это какие-то эволюционные механизмы, но с чем-то, с кем-то как-то сравнить можно? Может быть, вывести такую искусственно через там 10 тысяч поколений можно рыбу?
0: Задача, ну вот золотую рыбку мы все знаем в
1: Вот,
0: аквариуме.
1: кстати,
0: На самом
1: да.
0: деле это да, на самом деле это карась. Потом эти карпы кои мы тоже знаем. Но это просто карп. Люди выводят таких экзотических рыб, ярко окрашенных. Тропические рыбы, а вот или субтропиках, а вот корифена как раз-таки такой рыбой является. Ну, кстати, ее называют еще золотой дорадо.
1: Дорадо
0: Вот.
1: золотой, два раза золотой, получается золотой в квадрате. Дора, это да,
0: Золотой
1: золотистый.
0: дорадо ее называют. И ее название, собственно говоря, на латыни корифена это от слова с греческого голова, а родовое, это видовое название хиппурус. Золотая рыбка как раз-таки и есть. То есть это золотая головастая рыба. Вот так вот.
2: Скажите, пожалуйста, а можно ли назвать эту рыбу обреченной? Ну вот она преодолела большое расстояние, даже если она к нам пришла из Японии. Это все равно большое расстояние. Она одинокая. Вот
0: Ну, не скажет.
2: будут ли ее тут обижать, не знаю, сможет ли она вернуться в конце концов?
0: Рыба мигрировала вместе с течением. Это субтропическая, тропическая рыба. Поднялась она в связи с тем, что вот Цусимское течение еще раз принесло теплые воды, и вода прогрелась на 3-5 градусов выше обычного в районе Сахалина. Ну, а говорю, и поэтому и тунцы точно так же пришли туда. Когда будет похолодание, особенно вот это восточно-сахалинское течение, которое с севера на юг несет холодные воды из Охотского моря, оно будет усиливаться в осенне-зимний период, естественно, температура упадет, и рыбы точно так же мигрируют в обратном направлении. Скорость течения в тех районах, вот это и холодное, и теплое, оно, на наш взгляд, небольшое, там 5, 10, 20, 30 сантиметров в секунду. Но если посчитать, сколько это идет за, ну так, за сутки, это большое расстояние проходит. То есть, вот, допустим, в реках средней полосы скорость течения 0,3-0,5 метров в секунду. То есть это 30-50 сантиметров. Это достаточно большое течение. Человеку даже так против течения на сапе тяжело грести. Поэтому рыбы вместе с течением пришли, с похолоданием они точно так же уйдут. Что значит обречена? Рыба, дорадо, кстати, это короткоцикловая рыба, золотистый дорадо или корифена, короткоцикловая рыба, они живут всего 3-4 года, порционно нерестующие, могут нереститься в течение всего сезона. Поэтому для них это не страшно. Если человек их выловит, считается деликатесом. Очень вкусное.
1: Владимир, а можно вот все-таки я опять вот этот свой теоро-заговорщицкий вопрос-таки задам? Но вот действительно, тунец была новость, акулы приходили на мелководье, теперь вот опять же корифены. Кстати, правда, да, древние римляне и греки, кто называли, вот не смогли оценить красоту рыб, какая-то у них свои представления о красоте, с другой стороны, имеют право. Но вот можно ли это все, вы сказали, что достаточно часто происходит, можно ли все-таки о каких-то изменениях, о каких-то серьезных переменах судить по таким новостям? Или все-таки должно еще что-то пройти, но так мы услышим, и не знаю, там кто еще, и киты придут туда, и дельфины туда придут, а все будет, ну, бывает, теплое течение.
0: Но дельфины уже приходят.
1: Ну, я вот просто попытался придумать, у меня ничего в голове не всплыло какие-нибудь, правда.
2: Белые медведи, да.
1: Да.
0: Давайте так посмотрим на климат нашей планеты
1: И пингвины
0: в
1: еще тоже, да.
0: историческом аспекте. Были времена, когда было значительно теплее, были времена, когда было значительно холоднее. И человек здесь ни при чем. Это глобальное изменение климатических условий в целом. Поэтому разные периоды оледенения, потепления. Поэтому рыбы эмигрировали вот в такие же промежутки времени. Ну, даже есть такое.

0: Не, человек заселил Северную Америку, когда Берингов пролив был сухопутным. Это плохо или хорошо? Это данность. Мы наблюдаем. Чем ученые отличаются от всех обывателей? Мы не делаем поспешных выводов. Это нормальное явление. На мой взгляд, это нормальное явление. Ну вот в средней полосе, например, практически исчез налим. Да, это из-за потепления климата. Да? Вода в озерах, вот у нас, я в европейской части живу, вода в озерах стала прогреваться до 30 и выше иногда. Для многих рыб это уже летальная температура. Это плохо или хорошо? Это данность, которая прослеживается. Вот поэтому это нормальное явление. Еще раз говорю, в промысле эти рыбы встречались в районе Сахалина и раньше. Просто мы переживали, допустим, в 70-х годах прошлого столетия, это малый ледниковый период. Ну вот и все. Сейчас идет обратно потепление. Нормальное явление. Не надо, рыбакам можно порадоваться, что они поймали такую экзотическую рыбу. Ну, кстати, считается, что самыми удивительно окрашенными являются, например, сельдяной король. Это такая рыба, очень длинная, ремня. Образное у него тело, она переливается всеми цветами радуги. Вот это вот, на мой взгляд, куда такая экзотичнее рыба. Это глубины больших океанических глубин сейчас тоже иногда поднимается к поверхности. Также и корефена. Он активный хищник, как это не были мы ни на каком Гаити, нас и тут неплохо кормят. Она идет за кормовыми ресурсами, поэтому и рыбакам попадается на спиннинг.
1: Ну вот
0: Да, раньше.
1: рыбу, которую вы
2: И тут
1: только
2: прям
1: что...
2: за руки ее
1: Да,
2: ловили, да-да-да.
1: рыбу,
2: Ой, за
1: которую
2: руки,
1: вы
2: еще за хвост. Ну,
1: только что
2: конечно.
1: вспомнили, вот этот сельдевой
2: Сельдяной король.
1: король, ее по-другому еще называют рыба судного дня,
2: В
1: что
2: Японии, потому что она перед какими-то землетрясениями и цунами
1: поднимается,
2: появляется, да.
1: поднимается. Это вот насколько ученые оправдывают, говорят, что это действительно так, раз эту рыбу заметили, значит, что-то будет нехорошее.
0: Вполне вероятно, что животные, многие виды животных, там птицы, рыбы, кошки, собаки, начинают чувствовать землетрясение значительно раньше, чем оно приходит к нам. Поэтому такие рыбы могут подниматься, но тоже, опять-таки, есть такое понятие апвеллинга. Да? Вот возле Сахалина в северной части тоже есть апвеллинг. То есть это подъем глубинных вод из-за течения в поверхностные. Тот же самый этот перуанский апвеллинг, где очень мощный поднимается холодная вода с глубин высоких поверхностных слоев, которые обеспечивают, кстати, очень высокую продуктивность этих районов. Вот. Ну, тоже с апвеллингом может быть связано. В каждом месте надо смотреть конкретно, с чем может быть связано. Сельдяной король, почему его сельдяным королем назвали? Он питается-то, он хищник, и ловился он вместе с косяками селедки. Селедка поднимается кверху, и он поднимается кверху. А у него просто там корона, ну, такая очень, очень необычная рыба, просто не часто попадается. Да, живет на больших глубинах, попадается иногда в поверхностных слоях. Ну, я бы не назвал это. Статистических данных выверенных нету, что вот именно с судного дня. Просто есть мнение, что именно с этим связано. Но вполне вероятно, что какие-то ультразвуковые явления способствуют тому, чтобы рыба поднималась в верхние слои.
2: Ну и плюс удачные какие-то вот эти прогнозы люди запомнят намного охотнее, чем неудачные. А вот опять же, может быть, это совершенно обычное, но то, что на мелководье эти все появляются рыбы, ну я вот опять же обобщаю, и акулы, и вот эти корефены, ничего в этом опять же такого нет? Или вот, собственно, мелководье чем-то тоже может привлекать в связи с потеплением, похолоданием или другими изменениями?
0: Ну, естественно, в мелководье вода лучше прогревается. Там кормовых ресурсов больше. Мелкая рыба, анчоусы, представляете, это вот тот же самый перуанский анчоус, это рыбка 3-5 сантиметров длиной. Это кормовой объект хищников. Хищники идут за кормом. За анчоусом идет корефена. За корефеной идут тунцы и акула. Ну, кстати,
2: Во всем анчоусы
0: корефены в
2: виноваты, я
0: основном
2: правильно
0: охотятся.
2: понял?
0: Да, корефены, кстати, основной, ну, так скажем, третья часть питания у них – это летучие рыбы. Они за ними охотятся. Вот так вот. Они быстро плавающие в поверхностных слоях. Ну, поверхностный слой точно так же к побережью они могут подойти. Течение
1: Спасибо.
0: как раз-таки упирается в Сахалин, оно там разбивается на части. Часть уходит в Татарский пролив, часть уходит этого течения уходит в Тихий океан. Ну и там же Куросиво это течение, которое точно так же теплое, несет теплые воды и точно так же обеспечивает апвеллинг и обеспечивает высокую продуктивность этих морей.
1: Спасибо громадное.
2: Спасибо огромное.
1: Владимир Хохряков у нас был на связи, ихтиолог, кандидат биологических наук. Что-то много тревожных новостей у нас сегодня, да? Ученые предупредили о вымирании пчел из-за аномальной жары опять в Европе.
2: А мне кажется, все связано. Вот только что мы говорили про потепление вод на, вот там, в районе Дальнего Востока, а в Европе, да, в Европе прогревается. Ну, опять же, и с пожарами тоже связано. Но, наверное, это тоже на поверхности, что меняется температура, как-то меняется экосистема. Но вот предупреждение, кстати, британские ученые предупреждают.
1: Да, что некоторые виды пчел в Европе могут вымереть, не пережив аномальную жару, заявил ведущий мировой эксперт по насекомым профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета. Новость звучит так, что некоторые виды, конечно, выживут, другие определенно нет. Существует множество видов пчел, которые эволюционировали так, что, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях, утверждает ученый, который отметил, что большинство шмелей покрыты шерстью и адаптированы к холодному климату. То есть пчелы действительно борются за свое существование.
2: Шмели. А мы уйдем на север по заветам Шерхана.
1: Да. У нас на связи биолог, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Дмитрий Богуславский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег.
1: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть такое утверждение, не могу не вспомнить, кто это сказал, что если пчелы на Земле полностью вымрут, значит, будет глобальнейшая катастрофа, что это индикатор того, что жизнь на планете становится невыносимой. Это правда или нет?
3: Да, это правда, это приписывают слова Эйнштейну, но он такой не говорил, но, в принципе, биологи согласны с этим высказыванием, потому что наша экосистема в большинстве своем зависит именно от опыления, от пчел, и в первую очередь медоносных пчел, потому что они основные у нас опылители. Большинство одиночных видов, их количество резко сократилось в силу использования инсектицидов, вот поэтому медоносные пчелы сейчас основные у нас на планете Земля опылители.
1: Ну, хорошо, да, простите, да, Алексей, перебил я. Тогда давайте возьмем на примере Европы. Вот если там действительно климат меняется и пчелы исчезают, дальше какие будут последствия на примере Европы?
3: Ну, пчелы, к сожалению, их количество сокращается не только в Европе, но и в России, и в Северной Америке. Это связано со многими причинами, ну, как использование пестицидов, так и клещ ворова дестрактора, так и вирусы. Поэтому, конечно, вот оно еще вот потепление климата, конечно, очень сильно изменяет условия обитания пчел, изменяет медоносную флору, сокращает численность пчелосеми. Ну, вот. И, конечно, проблемы с опылением, они сказываются как на разнообразии флоры, так и фауны, потому что многие животные, птицы, насекомые зависят от цветковых растений. Соответственно, плохо будет и человеку, потому что, ну, мы тоже зависимы от биосферы и от опылительной деятельности пчел. Используем их для опыления овощей, фруктов и технических культур, и кормовых трав. Очень много отраслей промышленности прямо или косвенно зависит от пчелоопыления.
2: Дмитрий, разрешите вопрос такой, знаете, немножечко, может быть, наоборот, такой антидумерский. Безусловно, вот очень красочно расписали, почему действительно, если исчезнут пчелы, перестанет опыляться там растения промышленные, и не только промышленные, сельскохозяйственные культуры, можно сказать, с ними попрощаться, но вот быстрый поиск по интернету. Начало 20-х, середина 10-х, начало нулевых. Самое раннее нашел, 99-й год. Бьют тревогу, вымирают пчелы. Прошло, ну вот сколько, 27 лет. Понятное дело, что совершенно не срок. Но нет тут такого, что это просто удобный какой-то такой, ну, заголовок, что ли. Посмотрите, пчелы вымирают. 99-й год Франция, 2005-й год Америка, начало, 19-й год в России про это писали. Пасеки, как это сказать, накрываются, извините, медным тазом. Пчелы исчезают. Есть ли тут действительно угроза? Или, ну, знаете, как мальчик, который кричал «волк, волк», а потом, когда волк появился, никто мальчику-то не поверил?
3: Да, ну, достаточно обратиться к статистике. Значит, давайте вот возьмем Россию. У нас к нулевым годам было, ну, около 10 миллионов пчелосемей. А сейчас их меньше 3. И, в принципе, ну, вот даже невооруженным глазом видно, это, что у нас количество пчел практически везде резко сократилось. Там, ну, когда в мае там цветут сады на многих дачах, просто это, ну, пчел нет, ничего не опыляется. Ну, поэтому вот проблема есть, нет. А это не пустые слова. В Соединенных Штатах там, ну, просто катастрофа, там миллиарды выделяются на научные исследования и на поддержку там фермеров, пчеловодов, потому что там, конечно, вот массовое сокращение пчел только по опылению миндаля, они там теряют, ну, просто там астрономические суммы из-за недопыления.
2: А вот цифры, опять же, есть статистика, причем, кстати, опубликована еще несколько месяцев назад. В мире за 10 лет количество пчелосемей сократилось на 15 миллионов. Это за 10 лет. Это насколько много, вот, ну, как бы, чего бояться? Это в мире, в мире.
3: Да, ну, смотрите, в мире сейчас где-то вот плюс-минус считается около 100 миллионов пчелосемей. То есть 15 миллионов минус – это 15%. Ну, если вот все будет идти такими темпами, то уже к середине столетия будут, ну, просто серьезнейшие проблемы не только с пчелами, но и с фауной, с флорой, и у человека будут они очень много.
1: А можно ли говорить, что ну, вот этот показатель действительно станет таким пророческим? И есть ли в этом вина человека, что пчелы вымирают, и что люди в этом во всем виноваты? Или это неизбежность?
3: Человек косвенно, естественно, прямо и прямо, в том числе он связан с умиранием пчел. Но самая первая причина – это, конечно, бесконтрольное вот использование массовых инсектицидов на полях, начиная еще с середины прошлого века. Вот ДДТ, известно, был такой препарат, сейчас он запрещен. Он очень сильно вот повлиял на флору, на фауну, его следы даже в Антарктиде находят. Потом, значит, современные вот системные инсектициды, которые, ну, просто вот как цианид для человека, так они вот воздействуют на всех насекомых. Потом, значит, потепление климата. Ну, здесь, конечно, спорный вопрос, это насколько человек внес вклад в потепление климата. Ну, тоже косвенно, да. Потом вот перевозка пчел, там это с юга на север привозят вот в Россию иранских пчел там из Средней Азии, и, конечно, это все вот сильно бьет по нашим пчелам, они заражаются невиданными здесь ранее болезнями, практически перестают зимовать, у нас длинные зимы, иранские пчелы к этому не приспособлены. Потом, значит, распространение вот заболеваний там. Также вирусы, бактерии, микроспоридии, клещи, это тоже связано с человеком. Ну, вот, поэтому мы так или иначе вносим свой вклад в этот процесс.
2: А вот можно, я опять же, с точки зрения того, чтобы понимать, есть какое-нибудь представление, ну вот когда это скажется на всем? Потому что вы упомянули 100 миллионов пчелосемей, минус 15%, ну чуть-чуть меньше, потому что и было-то, получается, было больше. А, значит, должно на 15% как-то и опыление происходить меньше, и с вот этой самой флорой должно быть хуже на 15%? Или вот где, грубо говоря, точка невозврата, можно ли сказать?
3: Да, вот смотрите, основное сокращение пчелосемей происходит именно на севере. Это северное полушарие, это вот Канада, Соединенные Штаты, Мексика, Европа, это Россия. И поэтому, конечно, вот сокращение в некоторых странах более половины. И это уже вот бьет сильно и по экономике, и по экологии. И это уже вот, ну, есть очень много публикаций в авторитетных научных журналах, которые прямо показывают, что вот сокращение количества пчел влияет, ну, практически на все процессы, которые происходят у нас в биосфере, и также вот на человека, в том числе на экономику. Поэтому, конечно, тут проблема есть. Это не просто это способ там зарабатывания денег для тех, кто там близок к пчелам, там, и к охране.
1: А могли бы рассказать, что такое пчелосемья? Потому что, ну, сейчас, наверное, мы визуализируем, что это папа и мама, вот, а вообще это же гораздо больше социум, правильно?
3: Клан целый. Да, да, да, да. Это, ну, знаете, я вот этим 38 лет занимаюсь, это просто другая вселенная, можно так сказать.
1: Ну, что такое пчелосемья? Сколько там входит?
3: Да, значит, это, ну, как биологи говорят, колония, а пчелоты говорят пчелосемья. Это всегда это одна пчелиная матка, у них моногамия. Потом, значит, это десятки тысяч рабочих особей, это тоже самки, они тоже способны откладывать яйца, но когда присутствует вот пчелиная матка, яйца они не откладывают. И летом, ну, уже вот начиная с мая и до сентября в семье живут рутни, их обычно, ну, там, максимум несколько тысяч особей, это самцы, они появляются из гоплодных яиц и, соответственно, вот, оплодотворяют девственных пчелиных маток, но это происходит, естественно, не в улье, не в дупле, а это на расстоянии нескольких километров от пасеки.
1: Понятно.
3: Они, да, да.
2: Спасибо большое, Дмитрий.
1: То есть это большое количество пчел. У нас на связи был Дмитрий Богуславский, дорогие друзья. Час пролетел.
2: Извините, пожалуйста, сложно удержаться. Анекдот про всю фигня, кроме пчел, действительно играет новыми красками.
1: Анекдот от Алексея Красильникова в конце нашей программы прозвучал. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник».

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов, от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу. Выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику. И добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В России считают, что иранский конфликт завершится до конца текущего года. Британские власти решили жестко бороться с нелегальными мигрантами. Союзники Хамас заявили о провале попытки разоружения движения. Подробности далее. Конфликт вокруг Ирана может разрешиться либо до конца текущего, либо же к началу следующего года, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Дональд Трамп 2 августа заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. По его словам, контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Армузского пролива и договоренности по ядерной программе. В ночь на 3 августа он сообщил, что США и Иран проведут переговоры в понедельник. При этом представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави в свою очередь отмечал, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта США вокруг Армузского пролива остается предложение, выдвинутое самим Тегераном. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут безжалостно снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов. По данным газеты «Таймс», 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более 2000 мигрантов. При этом, по словам премьера, власти также должны создать безопасные маршруты. Бернем добавил, что Лондон планирует в 2 раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша. Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что попытки разоружить Хамас в рамках реализации 2-го этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал, сообщает телеканал Пресс ТВ со ссылкой на заявление КСИР, опубликованное к годовщине гибели лидера Хамас Исмаила Ханьи. Согласно телеканалу, в элитном подразделении также подчеркнули, что убийство Ханьи было серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана. В конце июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение Хамас и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно по мере продвижения процесса разоружения. Хамас, в свою очередь, заявила, что для реализации плана Трампа Израиль должен полностью прекратить удары по сектору Газа. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник 3 августа в Тихом океане у побережья Южных Курил. Его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее сведениям, землетрясение силой до 2 баллов ощутили только на одном острове. Тревога цунами при этом не объявлялась. Картина «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана снова возглавила кинопрокат в странах СНГ без учета России и Белоруссии, заработав 147 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом с учетом российского кинопроката на второй строчке, также вторую неделю подряд, обосновалась комедия «На деревню дедушки 2», собравшая за уикенд чуть больше 46 миллионов. На 3-м месте снова оказался байопик о легендарном певце Майкле Джексоне под названием «Майкл». Он за уикенд заработал в странах СНГ без России и Белоруссии около 39,5 миллионов рублей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сумеете найти в Макс-канале «Радио Спутник».Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии. И у меня Борис Вадимович Межуев сегодня в гостях. Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главред портала «Русская истина».
3: Совершенно верно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Философ. Ну, да. Мне очень нравится, вы в некоторых своих интервью говорите, что вы не то чтобы философ, вы занимаетесь историей мысли.
3: Абсолютно верно. Да, я стараюсь не позиционировать себя в качестве философа, считаю, что это не очень скромно.
2: Или потому что философия умерла?
3: Нет, философия не умерла, философия живет, но, наверное, пусть философом человека называют другие, они сами себя называют философом. Я скромно именую себя историком мысли или историком философии. Ну, вообще историком, я предпочитаю называться себя так.
2: Вот очень хорошо, что вы мне попались, потому что мы про историю мысли с вами сегодня и поговорим. Очень много всего в сегодняшнем мире, не только в России, обсуждается вопрос образа будущего, ну, потому что мир в трансформации, вот это вот все дальше. Мы сокращаем всю жвачку, которую там полчаса можно рассказывать, как мир меняется, как меняются люди, как меняются мысли, ценности, идеи. Все ищут образ будущего, но образ будущего всегда связан с образом прошлого. И здесь мы переходим в сложную философскую, наверное, сферу, где надо поговорить вообще о политической идеологии, политической мифологии, которые очень между собой связаны. У нас есть пример страны, вот здесь вот рядом совсем с нами, на юге, которая за счет этой своей деструктивной политической мифологии и идеологии довела себя до того, до чего довела. Давайте с определения такого, вот с вашего понимания, что такое политическая идеология и политическая мифология, как они между собой коррелируют?
3: Ну, политическая идеология легко довольно определить. Это набор тех ценностей, предельных ценностей, которые стремится то или иное политическое сообщество. Ценностный мир многообразен, противоречив, он даже конфликтен. Но политическая идеология выбирает из этих ценностей те, которые считают для себя приоритетными и считают, что общество должно двигаться именно в эту сторону.
2: Глобально или в данный конкретный момент?
3: Ну, эти вещи часто сконтаминируют, потому что идеологи говорят, что надо двигаться глобально, но часто это происходит данный конкретный момент, поэтому это все довольно вариативно. А вот что такое политическая мифология, сложнее, потому что политическая мифология, это еще к этому добавляется помимо ценностей, то есть помимо рациональной стороны политического действия, добавляется также и образная, эстетическая сторона. То есть есть некий набор образных образов, есть некоторый набор художественных каких-то даже символов, к которому стремится человеческое сознание. И часто, понимаете, что такое мифология, что такое вообще миф? Мы часто пытаемся продумать нашу жизнь, иногда даже и личную жизнь, а уж точно историческую жизнь, жизнь нации, жизнь сообщества, как некий исторический сюжет с завязкой, там, развитием действия и финалом. И вот это для нас очень важно. Даже наша личная жизнь, даже наш роман...
2: То есть мы себя вписываем внутрь этого романа.
3: Мы себя вписываем в определенный сюжет, да. И вот есть набор таких сюжетов, набор постоянно появляющихся, исчезающих сюжетов, которые, когда они возникают в нашей истории, когда мы чувствуем, что, о, вот как раз этот сюжет как раз наступает, это мы попадаем в миф. То есть мы, на самом деле, оказываемся в плену мифа. И часто этот сюжет начинает нами немного играть, он начинает определять нашу жизнь, и мы сами не видим. Поэтому это иногда очень опасно, потому что иногда мы заигрываемся в эти мифы, реальные жизнь, оказывается, совершенно не тот, который соответствует этому мифу. Но, тем не менее, мы ничего с этим сделать не можем. Ни мы, ни западные люди, никто, ни никто угодно, потому что вот этот вот некоторый политический миф, он играет очень роль такой политической мобилизации. Он стимулирует наше художественное воображение, он стимулирует творчество, стимулирует литературные художественные искания. И без этого политическая, да вообще жизнь человека оказывается очень и очень скованной.
2: Вот там и... целеполагание внутри
3: зашито. Да, да. Есть
2: получается.
3: Такой замечательный человек, уже умерший, Умберто Эко, известный итальянский писатель, культуролог, который посвятил всю свою жизнь опровержению политических мифов. Вот все, что он писал, включая «Имя Розы», там известный свой роман, и уж последующие произведения, производились на то, что вот то есть, когда человек пытается продумать свою жизнь и жизнь своего народа как некоторый вот исторический роман, как художественное произведение, из этого и получаются всякие вот страшные и вообще нехорошие вещи. Отсюда конспирология, например, отсюда всякие вот эти враждебные политические мифы, которые приводят к фашизму. И, в общем, он очень много этому посвятил, как такой европейский скептик. Но вы знаете, читая его, и чем больше я его читал, тем больше я понимал, что, несмотря на весь его скепсис, может быть, рациональный, правильный, даже и довольно обоснованный, все равно неизбывное желание человека, особенно русского человека, жить в мифе, не может вытеснить никакой вот такой высокомудрый скепсис. Разумное опасение, что на самом деле миф опасен, на самом деле жизнь все равно никогда не соответствует художественному произведению, всегда мы будем жить в практической обыденной жизни, а литература литературой, а жизнь жизнью. Вот само это разделение того и другого мифа и жизни, которое кажется ну, в общем, правильным по-своему. Но, тем не менее, все равно наше будет постоянное желание осмысливать свою жизнь через призму какого-то очень важного для нас мобилизующего, ценно значимого сюжета.
2: Здесь важно, наверное, будет пояснить для наших слушателей и зрителей, что, когда мы говорим слово «миф», мы вовсе не имеем в виду миф Древней Греции, мы не имеем в виду сказку и выдумку.
3: Нет, конечно.
2: Мы имеем в виду определенную знаковую систему.
3: Определенную знаковую систему, определенную вот такую как бы сюжетную линию.
2: Как она связана с реальностью?
3: Понимаете, она очень часто связана с реальностью. Ну, например, сам по себе очевидный миф умирающего и возрождающейся какой-то реальности, умирающей и возрождающейся страны. Что вот страна, на самом деле, она возродится, возродится наше будущее, возродится наша история. Что на самом деле Россия не погибает, она постоянно возрождается, как феникс из пепла. И не только Россия, но кто-то еще. На самом деле это же тоже миф, потому что на самом деле кто его знает, как она сложится. Некоторые страны погибали, некоторые империи распадались. История совершается по-разному, но мы вот верим в то, что на самом деле мы не можем полностью погибнуть, и это нас мобилизует, в том числе на наше какое-то позитивное действие. И, конечно, даже вот в эти тяжелые 90-е годы, когда, казалось, Россия потонула, и вообще миф о потонувшей России стал опять актуален, но вот даже песни были некоторые такие с этим связанные, вот, и про «Титаник» некоторые пели, и кто-то там про «Китиш» вспоминал и так далее. Вот
2: некоторые эти иноагенты пели про поезд.
3: Про поезд, да-да-да. Ну, я, кстати, про этих иноагентов и вспомнил, потому что там и про «Научи нас дышать под водой» там кто-то пел, значит, из иноагентов, то есть про что-то такое китежанское. А на самом деле оказалось, ну, рано или поздно мы всплывем. Коль мы там утонули, так мы все равно как-то рано или поздно будет некое всплытие, некое возрождение и так далее. И так и случилось ведь в какой-то степени, да, так и случилось, мы возродились, мы даже как-то почувствовали себя сносильными, там, стали с колен там и так далее. И это тоже довольно важный миф. Он постоянно сопровождает историю России, это несомненный миф, потому что неизвестно, как все на самом деле сложится, можно так один раз утонуть, что и не всплыть. Вот, но тем не менее, без этого мифа невозможно жить. Я тоже помню, как мы им жили и как это давало нам возможность, в общем, существовать в эти тяжелые 90-е тем людям, которые не испытывали никакого удовлетворения от того времени.
2: Мы сейчас скакнем от нас к американцам. Угу. Они в этом смысле очень не религиозная, а мифологизированная политическая нация.
3: Да.
2: Президент Трамп и первый раз приходил как спаситель, и второй раз приходил как спаситель. Вот этот политический миф о том спасителе, который придет и все исправит, он тоже в сегодняшнем мире никуда не делся?
3: Вы знаете, если говорить про американцев, то мы немножко их не очень дооцениваем. У них мифы очень рациональны. Они есть. Они, особенно для республиканцев, играют, да, и по-своему для демократов, но для республиканцев это особенно ясно. Но они очень продуманы. Там написано тьма книг по этому поводу. Вот это то, что мы называем христианский сионизм, знаете, такое сейчас модное такое выражение, которое делает вот... Почему, собственно, Америка все время поддерживает Израиль? Почему вот протестанты евангелические, почему для них вот это так важно? Это природный миф. Но этот миф очень продуман. Он очень рационален. Он существует с 19 века. Он продуман по годам, буквально, по датам, как это все должно происходить, как вот, как совершится воссоединение. Вообще, этот миф существовал еще до появления Израиля, до того, как Израиль, до 48-го года, когда Израиль возник, они решили, ну все, это точное подтверждение, абсолютная верность. Это все продумано по Библии. Библия полностью прочитана и проинтерпретирована вплоть до мельчайших страниц. Существуют целые институты, которые над этим работают. Такие, знаете, институты местной эсхатологии такой своего рода. У нас даже это близко нет. У нас есть какие-то маргинальные кружки, которые говорят, что Россия катехон там и так далее, но на самом деле такой вот продуманной как бы эсхатологической картины, и там, знаете, дальнейший сюжет, когда Израиль...
2: Переведите, пожалуйста, с философского на русский.
3: Ну, условно говоря, конец истории. Каким будет конец истории? Причем этот конец истории должен быть близок, и второе пришествие будет Христа в конце этой истории. И вот в результате действий Соединенных Штатов Израиль должен быть не то, что сейчас, а должен быть от Нила до Ефрата, вот это должен быть великое такое государство. И вот когда это случится, истинные люди, вот истинно верующие, которые еще живы на земле, они взлетят на небо. Будет так называемое рэпча. Вот они называют восхищение. Это по-русски, русскому переводу апостола Павла. Вот произойдет такое восхищение на небо, они там будут сидеть, то есть на земле истинно верующих не будет, будет один Израиль, это будет 7 лет там, и после этого будет второе пришествие Христа. И вот надо ускорить историю для того, чтобы это произошло. Это, конечно, кажется абсолютный миф. Нам кажется, что это действительно так и есть, это сектантство, и это мы это отрицаем, но они все это жестко живут этим, продуманно и так далее. И для них вот должен быть какой-то действительно некая великая фигура придет в Соединенных Штатах, которая возглавит вот истинно верующих для того, чтобы обеспечить вот это вот второе пришествие Христа. То есть их не сам по себе Израиль волнует, его существование, тем более его благополучие, а их волнует реализация обетований Ветхого Завета для того, чтобы в конечном счете сбылось обетование Нового Завета. Без этого не получится.
2: Вот пока... Есть очень важная функция мифа, пояснительная, почему мы, то, что мы делаем, это правильно.
3: Абсолютно. Но нас удивляет вера людей в это. Вот сейчас мы будем говорить не об обоснованности, а о вере, вере реальной. Ну, это третий избиратель американских республиканцев. Третья республиканская партия голосует за республиканскую партию, потому что она вот придерживается такой точки зрения, понимаете? И это Майк Джонсон, например, вот Пик Хексет, вот эти все фигуры вот реально исповедуют, как говорят, верят в рэпче. Они так и называются, верящие в рэпче, то есть верящие в это восхищение, взлет людей на небеса при жизни, что это произойдет, что они что-то увидят, может быть, при своей жизни. Вот, конечно, в России тоже существуют своего рода мифы, но вот такого, конечно, продуманного, рационализированного мифа, конечно, нет. Поэтому, понимаете, мы вот часто говорим об эсхатологии, об образах будущего, как о чем-то таком абстрактном, чем-то присутствующем только в наших фантастических произведениях, в наших, там, не знаю, отдельных книгах. Но в данном случае иногда существуют целые огромные доктрины, которые все это разрабатывают, описывают и так далее. Я не предлагаю, конечно, в это верить ни в коем случае. У нас совершенно другое. Мы, более того, для нас это глубоко неприемлемо. Для нас это все ересь. Я совершенно понимаю, что это ересь. Но надо учитывать, что люди живут этими мифами. Эти мифы сталкиваются. Эти мифы реально присутствуют в нашей жизни. Я думаю, и у ислама есть такой миф. Я думаю, по-своему, как ни странно, хотя можно с этим спорить, и это надо продумать, но, наверное, что-то подобное есть и у Европы, причем даже у секулярной Европы.
2: Я думаю, что мы с вами даже, немножко покопавшись в памяти, такой первый миф найдем. Угу. Конечно, будет Геродот, его история про греков и персов, и почему Европа в этом смысле, да. Угу. Чем лучше, чем персы.
3: Чем персы, да. Ну, можно еще Троянскую войну вспомнить, которая в какой-то степени есть предварение этой же истории.
2: Да, да. Но как бы именно там Европа первый раз формулировала для себя, почему все то, что она делает, это правильно. Потому что мы на стороне демократии, да, правильности и всего прочего.
3: Несомненно, в политическую мифологию 20 века все-таки большую роль сыграл Толкин. Понимаете, человек действительно... Я небольшой любитель его как писателя. Я очень с трудом это все читаю. То есть, вот в отличие, как я люблю Льюиса, например, ну, это все. Вот те, кто любит Льюиса, они не любят Толкина. Те, кто любит Толкина, не любят
2: Льюиса. Хотя они дружили, да?
3: Да, они дружили, а поклонники враждуют. Я вот абсолютно Льюисоман. Я Льюиса практически всего прочитал. Разные его работы и очень вообще большой его поклонник, особенно, естественно, и «Хроник Нарнии» там, и так далее, и космической трилогии. Но Толкин гораздо более важен как политический мифолог. Как ни странно, больше, чем Льюис. Потому что Толкин создал миф вот этих вот малых наций, раздробленных и так далее, противостоящих большой вот этому Мордору. Не дай бог, он будет обладать кольцом власти, потому что если он будет обладать неким кольцом власти, если он будет сосредотачивать в себе всю полноту власти континентальной, то еще соединиться там со второй башней, вот если эти две башни объединятся, то все, соответственно, Ширу там и другим Средиземью наступит, в общем. И это, конечно, тот миф, который позволяет... Ну, конечно, очень важную роль играл и во время Второй мировой войны, и во время Холодной войны и так далее. Вот,
2: ну, как... империя зла, да, это,
3: империя зла, ну, Германия и Россия, и Советский Союз, разумеется, вот эти две силы, не дай бог, они объединятся, нужно... Ну, если вот они объединились там и так далее, и вот это будет плохо. То есть самое главное, чтобы не было вот кольца власти в одних руках, что вот власть должна быть раздроблена, власть должна быть разделена. И зло, и как бы эсхатология наступает вот в этот момент объединения. Это, знаете, по своего рода политический миф, ничем не хуже, чем вот этот вот христианский сионизм, а может быть и более мощный. И Толкин, почему он такую важную роль играет среди всех остальных вот политических мифологов? Почему вот кино, которое по нему снимается, играет такую важную роль? Почему субкультура толкинистов, наверное, является самой мощно разработанной субкультурой? Я, к сожалению, наверняка какую-то аналогичную роль играет «Игра престолов», но я каюсь, я это не видел и не читал.
2: Да, несопоставимые, все равно, да? Пока несопоставимые. Да.
3: Здесь я пас, вот на эту тему я не могу рассуждать. Я начал смотреть, мне почему-то не понравилось, я перестал смотреть.
2: У Толкина нет серой, да, морали, там все понятно. Да. Добро здесь, зло там.
3: Совершенно верно, вот. Но Толкин очень прост, ясен и геополитически пределен, так вот скажем. Это вроде бы абсолютно британская геополитика. С одной стороны, это история кельтская, так сказать, всякие мифы, которые он изучал. С другой стороны, это очень понятная британская геополитика, та идея, которой Британия всегда придерживалась и которой она руководствовалась, не допустить появления одной сверхдержавы на континенте. Ну и с третьей стороны, это еще и такое художественное чтиво и так далее. То есть те люди, которые попадают под влияние Толкина, они сложно относятся к нашей собственной, скажем так, державности. И они постоянно видят в нем Мордор. В этом смысле есть инфильтрация. Я не хочу сказать, что надо его тут же запрещать, это как у нас все глупо говорить, но все-таки понимать, что нам нужен какой-то свой миф, альтернативный вот такому, который Толкин представил, это очевидный факт.
2: А у нас, кстати, в нашей культуре, в том числе в культуре фэнтези и фантастики, угу, несколько попыток было зайти как раз со стороны...
3: Ник Перумов там, да.
2: И Перумов, и много кто еще, да, зайти, угу, со стороны Мордора в том числе, Мордора, да, и, да, попробовать прописать эту историю.
3: Один известный такой «Гнев орка», как кто-то там писал, да, какие-то вот такие тексты были. Да, да, что мы вот как бы Мордор, мы Хартленд, и мы сейчас как врежем и так далее. Да, ну, понимаете, это все выглядело не очень убедительно, но я думаю, это не попадает в какой-то глубинный миф нашей истории, вот в этот самый китежианский миф, который все-таки совсем другой и не связан с тем, что мы будем Мордор и всем дадим по шее, понимаете? Мне кажется, наш миф какой-то все-таки иной, но его никто пока вот в наше время среди наших литераторов не описал ярко и последовательно.
2: Мы попробуем, да, с вами, да, дойти до нашего собственного мифа. Вы важную тему тему затронули, что политическая индоктринация политическими мифами осуществляется в сегодняшнем мире через культуру, через кинематограф прежде всего. В
3: том игры еще, часть... компьютерные.
2: Ну, игры, естественно, да, это как бы один единый блок, угу. В том числе и в контексте формирования образа будущего. Отсюда у нас то там «Звездные войны», отсюда у нас какой-нибудь звездный, что там, «Стар Трек», «Звездный путь»,
3: «Десант».
2: «Звездный десант» — такое неприятное будущее, не хотелось бы. Ну, или вам нравится?
3: Нет, но многим нравится.
2: Многим нравится.
3: Нет.
2: В этой связи все эти образы будущего — это западные образы, которые Запад предлагает и навязывает активно через масс-культуру всему остальному прогрессивному человечеству. Почему внятного ответа, как вы сами начали говорить, пока никто на это представить не смог?
3: Я думаю, главная причина заключается в том, что, понимаете, вот как это ни странно, несмотря на то, что вот если верить Умберто Эко, уже упомянутому, то все мифы — это исключительно иллюзия, но на самом деле мифы не просто иллюзия. В мифах есть какая-то реальность. И просто так их изобрести нельзя. Произвести яркое художественное произведение, и кажется, что все люди начнут этим жить. Нет, это должно быть как-то из жизни идти. И мне кажется, проблема заключается в том, что наш собственный национальный миф, по крайней мере, один точно, вот, который, как ни странно, начал выплывать, в том числе вот в рок-культуре в 90-е годы, вот этот миф Китежа, он никем художественно не был ярко выражен. А если и был выражен, то несколько иронически, там у Стругацких, как известно, вот это место, где происходит действие сказки о тройке, называется Китежград. Но это как-то сказать, что это как-то большую роль сыграло. Понимаете, я помню, в 90-е многие авторы начали писать такие романы, я не все читал, врать не буду, не все, но это было их очень много, их было целое поветрие этих романов, но с косвенным названием «Сверхдержава». Вот как Россия вот возрождается из пепла и становится сверхдержавой. Вы знаете, они все какие-то трагические. Был такой роман Андрея Плеханова «Сверхдержава». Ну, началось это все с Вячеслава Рыбакова, «Гравелёт», «Цесаревич», вот такие постругацкие такие. И везде обязательно что-то не получается. Вот мы как бы создаем сверхдержаву, как-то вот все у нас опять, мы совершаем какие-то сверхусилия, но дальше происходит какая-то непонятная поломка, и оказывается, что все это как-то вот основано все равно на какой-то хрупкой основе. Вот как-то не верим сами в эту свою возрожденную сверхдержаву.
2: В отличие от Запада, который верит четко.
3: Да, да. Значит, что-то, понимаете, вот что-то здесь у нас сломается. Нужна какая-то, видимо, другая идея. И не просто сверхдержава, а сверхдержава, видимо, ну, с каким-то новым местом в истории. Или, может быть, вообще отсутствием этого места в истории, а может быть, удаление от истории, как, собственно, Герат Китиж нам и подсказывает. Вот это некое, ну, то, что можно...
2: Расшифруйте мифологему Града Китежа, я думаю, что не все понимают ее до конца.
3: Град Китежа, ну, это, понимаете, это идея, заключающаяся в том, что когда наступит какой-то вот эсхатологический такой момент, ну, там, конечно, начинается с Батыева нашествия, но, несмотря на то, что изначально в легенде этой о Китежграде речь шла о Батыеве нашествии, исчезновении города, то ли там под землю, то ли под воду, как, собственно, и в опере Римского-Корсакова, благодаря которому, собственно, 13-го года, которая стала известна, речь идет именно об уходе под воду во время Батыева нашествия, но потом эту идею стали очень сильно развивать, ну, так скажем, раскольники, такие бегуны там и так далее. И они стали говорить, что на самом деле вот этот Китежград, он идет под воду не в момент, когда просто иноземцы придут, когда придет враг и так далее, а когда придет Антихрист, когда придет вот зло какое-то на землю, когда наступят на земле последние времена, тогда вот Россия, скажем так, ну, там речь идет о монастыре, о граде, но, по сути дела, идет речь о России в целом, она вот как бы удалится от истории, она как бы вот в этой истории не будет существовать, она сохранит свою чистоту, свою веру, свое религиозное призвание в отсутствие, ну, как бы вот не вовлекаясь...
2: Изоляционизм,
3: да. Мой учитель Вадим Ильич Самбурский писал «Остров России». Вот этот «Остров России», на самом деле, это и было бы на самом деле тем самым русским мифом, понимаете? Вот это некий уход в какое-то свое излюбленное пространство, может быть, сибирское, можно говорить, северное, в ситуации, когда история достигает какого-то своего предела. Мне кажется, это и есть какой-то вот наш национальный миф, всплывающий, возникающий и так далее. Обратите внимание на такой факт, что вот мы говорили про Англию, да, про то, что в Англии играет важную роль вот этот миф, который вот Толкин выразил, но кроме этого в Англии играет еще одну важную роль миф об Атлантиде. Новой Атлантиде, вот Бэкон, так сказать, написал «Утопию». То есть это мир технологического развития, мир, в котором техника выходит на первый план, мир, в котором техника достигает каких-то огромных высот, и человек приобретает возможность фактически строить новую Вавилонскую
2: башню. Миф о прогрессе.
3: Миф о прогрессе, да. Миф не просто о прогрессе, а миф о неком ускорении времени для прогресса, вот я бы так сказал, что можно ускорить времени чтобы прогресс быстро развивался. И вот что Атлантида, вот она должна опять возникнуть с какими-то новыми теми принципами, которые там были, чтобы вот достичь этого. Это же ведь постоянно в истории Европы возникает. И даже вот идея есть такая, что вот эти вот люди, ушедшие под воду, вот эта Атлантида, тем не менее, они как-то сохранились какой-то вот...
2: Да недавно он британский сериал очередной.
3: Да,
2: вот. Только-только они именно британцы.
3: Да, ну, естественно. Понятно, почему британцы это все и появилось. Вот такой был даже орден Розенкрейцеров, которые говорили, что это люди, которые от Атлантиды пришли, и они там, значит, не способствуют техническому прогрессу там и так далее. Вот наш миф тоже связан с уходом под воду, но совершенно какой-то другой.
2: С другой целью.
3: С другой целью, с другой задачей, вот, с другой какой-то образностью. И вот мне кажется, вот это вот какая-то тема нашего внеисторического или какого-то вот нашего существа, не то, что надо прямо сейчас под воду идти, но в некоторой степени видеть вот это эсхатологическое будущее как некое, вот, некое наше, ну, ценностное разночтение с миром в целом. Не подстраивание под него, а некое понимание, что нам придет... Ну, понятно, что это метафора, уход под воду же. Понятно, что же не то, что мы будем уходить сейчас куда-то бросаться с аквалангами. Вот. А речь идет о некотором нашем таком ценностном, духовном, некотором разотождествлении с миром и способности при этом существовать не так, как мир требует, чтобы мы существовали.
2: Пытливый слушатель и зритель спросит вас немедленно, а зачем? С какой целью этот уход должен осуществиться?
3: Ну, мне кажется, для того, чтобы сохранить себя, сохранить свою самодостаточность, сохранить те какие-то высшие ценности, которые у нас есть. Но, скажем, ты исходишь из того, что высшая ценность — это, скажем, свобода. Ты при этом говоришь, да, мы сохраним свободу, а мир будет именно в той ситуации...
2: Мы сохраним свободу, но на острове, который ушел под землю. Или под воду.
3: Понимаете, тут сейчас важна мифология, а не реальность. Реальность может быть разная. Мы говорим, вот наша ценность, там, коммунизм, так сказать, а мир в это время от нас требует... Важно вот это вот мобилизующее значение имеет вот это некоторое подчеркивание, что мы другие, и мы сохраняем свой какой-то, ну, не знаю, свою ценностную какую-то определенность, да, извините за тавтологию, в ситуации, когда реальность становится совсем другой, понимаете? Вы знаете, даже в 90-е годы имело это сильное мобилизующее значение. Это очень сильное значение имело и в эпоху эмиграции, когда очень многие люди говорили о какой-то истинной России, которая вот она сохранится и так далее. Это сам миф Третьего Рима, между прочим, который был вот в 17 веке, в 16 веке, конечно, монахом Филофеем, это же то же самое. Третий Рим — это не империя. Третий Рим — это некое последнее пространство, где сохранится истинная вера в ситуации общего потопа, как сказано в послании Диаку Мессюре Мунихину. То есть, когда вот весь мир будет другим, а мы будем иными. Вот, и мне кажется, наш образ будущего вот связан именно с этим. Вне зависимости от того, какие ценности мы реально исповедуем. Может быть, коммунисты скажут, мы одни, а мир другой, и так далее. Но вот это само по себе способность удержать свою веру в ситуации, когда реальность, время и все настроено против тебя и требует, чтобы ты занял какую-то другую позицию, не ту, которую ты занимаешь на самом деле, это для России очень был бы сильным мобилизующим мифом.
2: То есть идти наперекор глобализации.
3: Идти наперекор глобализации, абсолютно. Какая бы глобализация при этом ни была, сейчас неважно, что там она на самом деле от нас требует.
2: Сейчас, если дадут линованную бумагу, пиши поперек.
3: Пиши поперек, совершенно верно. Но как некое коллективное целое. Но это сильная какая-то на самом деле позиция. Можно дать ее изоляционистской, можно дать ее какой угодно другой. Но если бы был какой-то у нас великий писатель, который бы попытался это все описать, не то, как мы завоевываем Европу, понимаете, или как мы там, а то у меня есть друзья, которые писали фантастические романы, как мы вот становимся такими сильными, завоевываем Европу, правда, потом выясняется, что из этого ничего хорошего не вытекает. То есть кончается тем, что это все равно как-то плохо кончается. Хотя они совершенно такое не собирались писать. Это как бы рука сама написала в итоге. Вот. Или не то, как мы там, понимаем, летим на Марс, там, понимаете, с Марса начинаем бомбить весь мир. Понимаете, нет, не вот это. Или как на самом деле американцы не летали на Луну, а мы полетим на Луну и не только на Луну. То есть не демонстрация своей мощи, силы, своей какой-то вот, которая, конечно, важна, там, я ничего не хочу сказать, но сама по себе она не дает ощущения вот этого вот, на самом деле, чего-то связанного с реальным мифом, который, мне кажется, нужен, на самом деле нужен, чтобы там другие не говорили. Им не надо заигрываться, не надо понимать, что есть реальность, а есть миф. Но как-то все равно без художественного воображения нам будет очень тяжело что-то делать дальше.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
7: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Борис Межуев. В студии сегодня философ. А, нет. Человек, который любит заниматься историей мысли, в том числе историей русской философии. Мы в первой части попытались как-то обозреть, в общем, большими мазками, широкими русский миф. Но думаю, что до нас этим тоже пытались люди заниматься. И в досоветский период, и в советский период. Что там было, с вашей точки зрения, интересного? Что мы можем с собой в 21 век забрать?
2: Русская философия — это столкновение двух мифов. Один из, примерно, я уже сказал, миф русского изоляционизма, миф Третьего Рима, миф монаха Филофея. Но гораздо раньше, и, может быть, даже чем-то даже более фундаментальным, был миф, который возник в Киевской Руси еще. Его авторство такому первому русскому митрополиту, ну, то есть он был первый митрополит русского славянского происхождения, митрополит Иларион, он написал такое слово «Законе и благодати», там много чего интересного написал, я сейчас не буду это подробно рассказывать, но смысл заключается в том, что мы как бы вливаемся в некую целостность, понимаете, он написал вот свое произведение в ситуации буквально за несколько лет до окончательного раскола церквей. И это очень четко чувствуется, и вообще в киевском сознании, что мы входим в единый мир, в единый христианский мир. Он, на самом деле, не какой-то там расколотый мир, а мир, на самом деле, внутренне цельный. И сама по себе это Софийская, храмы первые, София Киевская, София Новгородская, ну, понятно, София Константинопольская, они все были, в общем, построены на идее некой целостности, некого целостного сознания. И вот Россия как бы всегда переживала, что эта целостность Европы утрачена. Ну, естественно, возникла некая русская идея, которая в какой-то степени из этого же, из митрополита Илариона уже крипто чувствуется, хотя, естественно, это все еще очень-очень крипто, что на самом деле Россия-то и должна эту целостность вернуть. Что вот Россия эту целостность, расколотость преодолеет Запада, не только расколотость на православие, на католицизм, на восточную и западную часть христианского мира, а потом и раскол между католицизмом и протестантизмом, потом раскол между консерватизмом и либерализмом, между новым временем и средними веками, между верностью традиции и верностью развитию. Вот все вот эти швы, которые расколы, и которые на самом деле играют такую болезненную роль в западном мире, мы до сих пор вот на самом деле там республиканцы и демократы там в Америке, Европа и Соединенные Штаты. Вот мы должны всех...
7: Говорит, это диалектика называется.
2: Да, да, да. Мы должны... Кстати, да, это вообще русская диалектика, органическая диалектика, как Соловьев это называл. Мы на самом деле должны все это сшить. Вот они на самом деле сами сшить не могут это вместе, а мы это сделаем. А мы же причем даже на Западе так были люди, которые так думали. Философ Шеллинг такой был, который, в общем, думал, а почему нет? Может быть, действительно православие сможет преодолеть вот этот развал между противоречием между новым временем и средними веками.

0: Философия пока она что-то плодоносила, пока она создавала что-то интересное и глубокое, она жила этим мифом. Этот миф, ну, можно даже в советские годы его найти, даже в марксистской философии мы что-то можем похожее обнаружить. Понимаете, вот эти два мифа, миф нашего изоляционизма, миф Китежа, миф Третьего Рима и миф нашего вот этого универсализма, мессианизма, миф Софии, они соприсутствуют в нашей жизни. Невозможно полностью сказать вот одно хорошо, а другое плохо. Одно есть правда, другое неправда. Мы живем в той самой степени, в какой мы вот соприсутствуем в этих двух мифах. Но я для себя называю, там, политически мы должны жить как бы мифе Кифтежа, а культурно должны жить в мифе Софии. Но это тоже будет, наверное, сложно понять, потому что не все понимают, о чем идет речь. Но что-то, видимо, похожее нам предстоит. То есть политически мы едва ли с Европой сольемся в единое целое, как говорят сейчас, цивилизационное целое. Но культурно, понимаете, замыкаться на себе для нас губительно. Россия никогда не может замкнуться на себе. Это не смешно. Россия всегда жила идеей переосмыслить чужую культуру, чужую историю, прежде всего европейскую, чтобы вернуть ей вот какой-то софийный облик. Это настолько был наш миф культурный, наш религиозный миф, что избавиться от него, это, ну, все равно, что, я не знаю, себя кастрировать душу, понимаете, а это, я думаю, опасно. Вот, поэтому, мне кажется, где-то вот здесь вот мы и живем, понимаете, между тем и другим. Поэтому я написал статью про русскую идею, вот, ну, собственно, русская идея-то это в этом и была, это и был смысл русской идеи, как она заявлена Соловьевым, там, Достоевским, Бердяевым, всеми классиками русской философии, что русская идея – это некое возвращение цельности Европе. То есть вот Европа расколота, а мы ей возвратим цельность. Мы живем неким взглядом на истину, который не зависит от ваших товарищ партийных Сталин разделений.
1: Попытался. Кто? Товарищ Сталин попытался цельность Европе вернуть.
0: Ну,
1: примерно половине удалось.
0: Ну, да. В какой-то степени, может быть, так оно и есть, но я просто не думаю, что это правильный путь. Понимаете, в этом и есть главная ошибка, понимаете, соединить идею Софии с идеей вот военной империи, которая может вернуть цельность. Так Соловьев думал, не только Сталин. Он тоже хотел империю, он тоже хотел мировую империю, которая, значит, только он для этого считал, нужно конкордат с Римом. Вот когда римский первосвященник признает истинным императором русского царя, вот тогда и будет вот это возвращение цельности. Но, видимо, это ошибка, понимаете? Вот эту культурную цельность надо искать не на путях империи, а на путях каком-то другом. Потому что явно, что с Европой мы не сольемся, мы будем все равно с ней политически находиться в разных регистрах, но это не означает, что мы не будем культурно фантазировать, как не снится духовно. Вот духовное слияние, я думаю, да, об этом все равно будет мечтание, все равно будет искание, все равно будет какие-то попытки увидеть в каком-то стиле Европы или Америки, может быть, как в каких-то их художественных произведениях, сериалах, течениях, возвращение на тот самый путь, в который они найдут вот нас. Вот мы все время ищем там вот что-то близкое нам, что рано или поздно с нами соединится, и мы где-то там сольемся. И что бы мы там ни делали, как бы мы ни провозглашали наш суверенитет, мы все равно будем это искать. Меня и упрекают за то, что я говорю, что на самом деле невозможно культуру свести к политике, невозможно, понимаете, просто сделать культуру каким-то эпифеноменом политики, культурный миф сделать частью политического мифа.
1: Наоборот.
0: Ну и, с другой стороны, и наоборот тоже нельзя, понимаете, нельзя растекаться всеобщей любовью по этому миру и забывать о самих себе. Вот где-то здесь соединение того и другого и наш собственный миф. Такой же, кстати, миф я обнаруживаю и в Латинской Америке, между прочим. Он тоже где-то там был в какой-то момент, во всяком случае, в латиноамериканском литературы, мы тоже обнаруживаем что-то похожее. Что истинная Европа – это вот Аргентина, например. Или истинная Европа – это, может быть, какая-нибудь Перу там или так далее. Что вот на этой новой земле, куда пришли европейцы и принесли своих богов, вот в сочетании с местными богами родилась настоящая новая Европа, которая, на самом деле, придаст жизни вот этому старому, умирающему европейскому континенту. То есть, если вы Картасара читали, то это вот как раз очень ярко.
1: Его идея.
0: Привкусом Борхеса немножко.
1: Борхеса, да-да-да. У Зиновьева была хорошая конструкция, она мне очень нравится, Инерция политических и общественных структур и систем. В этом смысле Россия все еще живет внутри советского политического мифа.
0: Понимаете, наверное, в некоторой степени да. Я боюсь, это не советский миф. Я боюсь, это миф ностальгии. Это сильный миф ностальгии и очень губительный, к сожалению. Понимаете, я боюсь, что это вот... Когда-то Карен Шахназаров поставил фильм «Умирающая империя» или как-то про империю, я забыл, там речь идет про 73-й год, там показан, по-моему, даже какой-то конкретный год, и он описывает с ностальгией вот эту эпоху, а затем становится понятно, что ностальгию вызывают те элементы того времени советского, которые вели его к гибели. Вот всякая форца, там, проникновение западной культуры, там, шмотки, там. Вот вся вот это, вот что вызывает ностальгию, не то, что укрепляло этот мир, а то, что как раз его разлагало. Оно-то и есть объект ностальгии.
1: Когда совок победил советское.
0: Да, понимаете, и ностальгия опасна. С одной стороны, она как будто мы хотим куда-то вернуться, а затем выясняется, что мы не хотим туда вернуться. Мы хотим вернуться к тому, что уничтожало это. Понимаете?

0: Понимаете, то, что вело к его, собственно говоря, гибели. Поэтому ностальгия – опасное чувство, и оно мне предельно свойственно. Я сам постоянно ностальгирую по советскому, особенно по времени своей молодости, пришедшей там, на перестройку там, и так далее. Я сам помню, как вот это ощущение культурного взлета, которое тут же привело к ощущению культурной деградации, как это быстро все произошло, и как это было трагично для меня и для моего поколения. Но, понимаете, я понимаю, что это неверное чувство. Ностальгирование ничего хорошего не дает, понимаете? Нужно понимать, что миф ностальгии – это самый опасный миф. Он-то и создает многие разные проблемы, которые существуют в мире, на самом деле. Когда люди куда-то... Ну, вот Германия, например, тоже вот все ностальгировала по прежней державности. Ну, чем это для нее кончилось? Для всех народов никогда не надо смотреть в прошлое, чтобы стремиться уйти в прошлое. Вот это большая ошибка. Прошлое важно, оно есть источник разных мобилизующих энергий, безусловно, но возвращаться в прошлое исторически опасно. Ни в коем случае. Вот наше желание вернуться в СССР, оно сейчас очень прямо разлито в воздухе. А оно, конечно, неправильно, я думаю. История какая-то будет другая, она будет более сложная. Так же, как некоторые хотят вернуться в 90-е, тоже еще есть такая ностальгия. Вообще, ностальгия, так же, как в советские годы, была вот эта ностальгия по царской России, по 13-му году. Вот давайте вернемся в царскую Россию, вот как там было хорошо.
1: У нас и в сегодняшней там... России есть любители вернуться в царскую
0: вот,
1: Россию.
0: Ну, кончилось это. Рано или поздно вот в этом желании ностальгировать, ты что-то уничтожаешь то, что было создано уже, и что ты не ценишь, потому что тебе это кажется частью чего-то совершенно естественного. Ну, вот как вот, например, я помню, в советские годы интеллигенция, и в том числе мои родители, очень ностальгировали по НЭПу. Вот они вот НЭП, там хорошо кормили, там было много торговли, там, понимаете, все это было прекрасно. По-своему, правильно, действительно, что-то там было важное, чего не было вот в эти голодные, значит, советские годы. Но при этом, когда, собственно, эта ностальгия как реализовалась, оказалось, что не нужна индустрия. Вот промышленность не нужна. Зачем она нужна? Это индустриализация сталинская. Давайте от нее откажемся. В итоге так доностальгировались, в итоге пропустили то, что и списали то, что было, тем не менее, ну, реальным завоеванием советского времени. Никуда не деться. Ну, вот, наука фундаментальная куда-то рухнула. В итоге мы сейчас пропускаем что-то, что на самом деле уже было создано сейчас, уже даже за те самые 90-е было что-то сделано. И так далее. Каждый раз ностальгия парализует наше понимание того, что на самом деле есть истинно ценное, а что не ценное. Поэтому надо смотреть будущее.
1: А вот эту ошибку, методологическую, уж простите меня, сделали и делаем. Не только мы, огромное количество государств постсоветских начали тоже пытаться выстроить свою национальную мифологию вокруг еще более глубокого прошлого. Либо мифологических конструктов, которые им предлагали те или иные игроки. Концепции миров, там, не знаю, Пакс Британика, Пакс Американо, Тюркский мир, там, ну, даже русский мир, он тоже сюда же попадает, в эту же конструкцию. Правильно ли я понимаю, вы об этом начали говорить, что эта методологическая ошибка сразу ведет нас к зашитому внутрь конфликту.
0: Вот, мне кажется, в выражении Дональда Трампа «Made America Great Again» главное неправильное слово – это «again», понимаете? Как только он произнес слово «again», сразу стало ясно, что дело будет плохо, потому что, опять же, самая та же методологическая ошибка – куда-то вернуться, начинает думать, куда вернуться. Если что-то надо вернуться, то надо что-то, значит, подвернуть. Вот это «again», понимаете, и они все вот «again», понимаете, и «Global Britain» этот «again», и так далее. А «again» невозможен, понимаете, «again», вот что-то в нем
1: есть. Ну, это фарш-мясорубка, это та самая тема.
0: Ну, конечно, конечно, это та самая вот историческая пропасть, куда мы падаем, если мы начинаем куда-то снова хотеть, понимаете, стать. И мы просто не видим, а часто это просто опасно, потому что, ну, действительно, это «again» начинает мыслиться как какая-нибудь там расовая чистота, например, или национальное однообразие, как вот в тех странах, о которых вы, видимо, упоминаете.
1: Да, мовные.
0: Вот, да, мов, да, да, да.
1: Мовные, то есть, патрули.
0: Давайте мы какую-нибудь крестьянскую такую создадим утопию, где всяких не будет москалей, там, понимаете, и жидов, понимаете. Вот, и это очень популярная, так сказать, точка зрения, но, конечно, она абсолютно ложная, понимаете, и... Ну, как бы и мы тоже, понимаете, у нас вот эта вот идея, у нас нет идеи такой национальной чистоты, она сейчас в России абсолютно отсутствует, но у нас есть идея такой вот некой державности, мы там командовали, понимаете, Польшей, мы командовали Германией, мы командовали там полмира, как у нас, какие мы были сильные, как нас боялись, понимаете, ну, и мы как бы в этом желании вернуться туда тоже можем что-то пропустить, то, что существует сейчас, и что тем менее важно, и что мы добились. Ну, скажем, свобода информации появилась вот в постсоветские годы. года. Важное достижение, без которого много чего не нельзя исключить, что на самом деле она будет важнейшей в информационную эпоху, в эпоху искусственного интеллекта. Нам надо воспитывать людей, способных общаться с искусственным интеллектом, задавать ему вопросы, понимать, это новые вызовы. А мы тут создаем... Это вот несмотря на то, что я говорю о том, что мифы важны. Я же не такой рационалист и западник, понимаете. Я говорю, что национальные мифы имеют, цивилизационные мифы имеют огромное значение. Более того, я считаю, что наш миф отличается от западного. Мы не можем жить полностью их идеями. Мы должны жить какими-то своими мыслями, о которых я уже говорил.
1: Это так называемая концепция мечты. Американская мечта, китайская мечта, русская мечта. Это как раз попытка сформулировать будущее? Или основу,
0: концепция
1: на которой...
0: Концепция мечты, это будет... понимаете, немножко другое. Концепция мечты связана с индивидуальным успехом или национальным успехом. Ну и китайская мечта, и американская мечта – это идея успеха. Нам надо создать идею русского успеха. Вот это что нам надо сделать. Что такое русский успех? Вот что такое? Ну вот американцы создали эту идею. Это представление о том, что человек, попадающий в Америку из бедняка, если у него есть креативные способности и предпринимательские способности, за счет частного предпринимательства может стать вообще Ротшильдом. Ну, не Ротшильдом, не может, конечно. Рокфеллером, да, извиняюсь. Вот, да, я оговорился. Да, да. Вот, Рокфеллером там или кем-то, Морганом там это. Да. Понимаете, вот он сможет им стать. Или там Марком Цукербергом. Это американская мечта. В принципе, конечно, Россия нуждается в такой русской мечте. И, в принципе, основания для этого есть. Понимаете, потому что у нас тоже есть люди, которые стали богатыми за счет интеллектуальных способностей, за счет, может быть, каких-то предпринимательских талантов. Такие люди существуют. И такие люди, в принципе, есть. Надо просто отъединить их от мифа глобализации. Понимаете, показать, что они это сделали... За счет патриотизма, там, за счет верности своему отечеству, за счет...
1: Если они не захотят отделиться от мифа глобализации. Президент их 20 лет пытается отделить от этого.
0: Ну, значит, понимаете, нужно, наверное, как-то правильно продумать, как это делать, понимаете? Потому что здесь и художественная литература должна делать, конечно, что-то. Фильм должен быть какой-то. Причем, понимаете, вот еще раз, вот интересный момент. Между прочим, такой идеи советской мечты была. Советская, я даже скажу, кто автор этой идеи советской мечты. Вениамин Каверин. Вот «Два капитана» — это прекрасное произведение, создавшее образ советской мечты. Вот как, в чем она заключается, очень важно. Нонконформист обязательно. Ну, желательно, конечно, комсомолец. Но, кстати говоря, в «Двух капитанах» особенно его комсомольская какая-то вот его идеология удивительным образом не играет большой роли. Видно, что он лоялен советской власти, Саша Григорьев там. Но, в принципе, нельзя сказать, что это там прямо вот коммунистический роман, так сказать. Этого там нету. Так вот, такой молодой человек, главным образом, он преодолевает сопротивление. Сопротивление со стороны бюрократических каких-то органов. Преодолевает его, достигает, находит истину через трудности, через поиск и так далее, через какую-то военную карьеру. Очень важная какая-то военная составляющая в этом, безусловно. Но, тем не менее, находит истину и предъявляет эту истину как там данка вот людям. И, собственно, отказывается каким-то, в общем, спасителем. Это была создана советская мечта. Потом вот тот же самый Каверин писал романы об ученых, которые преодолевают сопротивление. Там пенициллин там изобрела та женщина, которая там описана вот в произведении «Открытая книга» она называется. В принципе, многие потом писали. И Даниил Гранин там, и многие писатели, и Геннадий Гор там, создавали вот этот советский миф. Куда он делся? Да вот делся куда-то. Понимаете, поставить сейчас фильм о том, как какой-нибудь такой ученый борется с местным чиновничеством и, преодолевая разные сопротивления, становится, тем не менее, великим спасителем России, вы можете себе представить такой фильм? А между прочим, советская власть таких фильмов и романов не боялась. Товарищ Сталин в 40-м году дал сталинскую премию такому роману, нонконформистскому, довольно жесткому, колючему, и тем не менее понимал, что только так можно обрести популярность. А сегодня вы можете себе представить вот какое-нибудь произведение, чтобы оно получило государственную премию, в котором бы не обличался гнусный Запад, а было бы сказано о том, как человек, вот, преодолевая какие-то определенные сложности, трудности, противостояние, я не знаю, каких-нибудь чиновников, губернаторов, ректоров и кого угодно, тем не менее, вот что-нибудь добивается. Добивается там, не знаю, какой-то определенной правды. Вот это есть, был бы, на самом деле, русская мечта. История индивидуального успеха, обязательная с элементами нонконформизма. Как в американском случае, как и в китайском случае, как и в советском случае, так и в российском, так сказать, случае. Но если... Потому что конформистские произведения никому не интересны. Конформизм в литературе, в философии, где угодно, он всегда вызывает скуку и неприязнь. Всегда должен быть элемент нонконформизма. оптимизм. Удивительным образом, я вот действительно, что у меня вызывает некое восхищение в советской власти, при том, что я совершенно не советский человек, вот, это вот способность советской власти поддерживать на каком-то дозированном уровне нонконформизм. На таком на уровне, знаете, в общем, я бы даже сказал, что даже большим, чем, может быть, даже царская Россия. То есть вот умение понимать, что без сопротивления себе ты не произведешь какое-то определенное качество материала. Ну, в брежневские годы это вообще просто, это было уже масса всего этого. Тут уже нельзя сказать, но даже в сталинские годы это было. А сейчас это утрачено. Сейчас, к сожалению, какая-то вот такая инерция. Вот такой русской мечты поэтому нету, понимаете, и нету. Даже фильмы, которые были, они были хорошие такие фильмы, неплохие, блокбастеры, они такие немножко все строились на, ну, так, на нелакировке действительности. Вот смотрите, фильм про Харламова, где не показана гибель Харламова. Фильм про Гагарина, где не показана гибель Гагарина. Фильм там еще про что-то, где фильм про хоккейную нашу вот эту сборную, где не показано, как эта хоккейная сборная проиграла такие Каны. То есть такое,
1: я, знаете... внимание, что это еще, опять же, отсылка в прошлое. Это не да, по-настоящему.
0: Ну, такое, да, прошлое. Мы победили, а дальше что произошло, неважно. Что есть какая-то драматичная история, в том числе и того же Гагарина, и она не просто связана с тем, что он там физкультурой занимался, а потом, значит, ему надо было куда-то там на башню запрыгнуть, и он, наконец, запрыгнул там, или что Харламова обкидывали шайбами там и так далее. А что, ну, действительно история не просто развивается, и за победой следуют возможности какого-то поражения. Вот эта история успеха, как история сопротивления, и при том история столкновения и так далее, вот это потеряно. И поэтому, мне кажется, такая русская мечта, она оказывается что-то такое пока сложное. Нам нужно освоить эту структуру нонконформизма, понимаете? Нам надо это культивировать. Когда-то комсомольцы очень это любили. Они любили, ну, молодежь, потому что молодежная организация, они любили как бы бравировать своей некоторой независимостью. Журнал-ровесник там, помните, был такой некоторый, с такой явной некой молодежной фрондой такой.
1: Радиостанция «Юность».
0: Радиостанция «Юность». Вот это все так немножко... Поскольку молодежные организации были вполне легализованы, у них была своя инфраструктура, отличающаяся от партийных органов, и некоторая власть даже к этому как-то покровительственно относилась, то была такая некоторый элемент. Вот. А сейчас это, конечно, ушло, потому что такого ничего близкого нету. Как-то даже те молодежные организации, которые были ранее созданы, они сейчас как-то, я не знаю, не существуют или нет, вообще кто о них знает. Вот. А если они существуют, то только недобрая память оставили по некоторой причине. И поэтому, ну вот, вот как бы ничего не существует подобного. Мне кажется, нам надо это искать, и это есть мечта. Конечно, было бы вообще идеально соединить вот этот некоторый образ национального будущего с некоторой русской мечтой, вот в том смысле, в каком я скажу. Но это уже, конечно, некоторое дело гения, понимаете? Вот гений должен прийти и что-то такое сделать. Как вот...
1: Ведь хороший вопрос. Можно ли это сверху сформулировать и спустить в общество, или оно должно само прорасти?
0: Ну, мне кажется, может и само прорасти. Важно поощрять, понимаете? Если это будет поощряться, то, я думаю, это быстро будет, найдет это самое. Я вам даже скажу вот пример очень ясный. Вот история вот этой крымской русской весны. Но, в принципе, когда я, помню, написал статью, ее не публиковали в газете «Известия», где я работал, испугались. Я сказал, ну, давайте сделаем историю сложной русской весны. Что не все тут же побежали поддерживать, что были сомнения, что были чиновники, которые, может быть, даже и по благородным причинам в Крыму не понимали, кто они, украинцы или русские. Ну, как Тихий Дон. Давайте покажем сложную историю колебаний людей перед историческим выбором, понимаете, который перед ними был. Не просто все как один побежали, значит, поддерживать Россию. Я имею в виду документальный фильм. Там же, помните, там был такой снят фильм, где люди, реально игровые сюжеты. Там вот те люди, которые там были в обороне этой самой, как там называлось, они там изображали, как они в аэропорту. Ну, так это мне показалось не очень удачно, но, тем не менее, это можно было как-то разыграть. Давайте покажем сложную историю, что есть вот там и в Славянске там были разные люди, и кто-то и преступники реальные были, и так далее. Были люди, которые вот сейчас находятся в местах не столь отдаленных и так далее. То есть были разные фигуры. Давайте как-то панорамно изобразим вот художественное произведение. Как вот этот выбор был сложен. Ведь, опять же, советская власть этого не боялась. Тихий Дон, ну, он, конечно, получил Нобелевскую премию, но помимо этого, кажется, он и государственные премии какие-то получал Шолохов, как минимум, да? Понимаете? Хотя создал произведение более чем сложное с точки зрения лояльности, с точки зрения однозначности изображения революции. Вот. Нет, нет, нет, ничего.
1: Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я от вас услышал очень для меня полезную мысль, что политический миф не должен быть простым. Все-таки он должен быть многофакторным, разветвленным, интересным и, самое главное, правдивым. Потому что как только человек видит в этом мифе элементы фальши, он перестает это воспринимать как реальность. А политический миф и политическая реальность между собой связаны очень-очень плотно.
0: Да, несмотря на скептическое отношение к этому некоторых продвинутых людей. Спасибо.
1: Вот такой разговор у нас получился. Борис Вадимович Межуев у меня сегодня был в студии. Историк мысли.
0: Историк мысли.
1: И Дмитрий Егорченков, как всегда, был в студии «Культурной симпатии». Мы вернемся через неделю, а вы пока подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики», в социальных сетях на меня подпишитесь. У вас есть в социальных сетях каналы?
0: Везде.
1: Вот везде подпишитесь на Бориса Вадимовича Межуева. Очень рекомендую. Пока, друзья.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Уфе 7:00, в Бишкеке 8 часов. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Госдуме предложили ввести обязательные выплаты к 1 сентября. Более 300 участников СВО получили землю на Камчатке. Закрытие Ормузского пролива грозит проблемами британской экономики. Подробности далее. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1 по 4 – 25% от средней зарплаты по субъекту, для учеников с 5 по 9 класс – 30%, а для старшеклассников – 35%. Выплату предлагается осуществлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно купить все необходимое для обучения – от канцелярии и формы до учебников и техники. Чернышов считает, что реализация программы повысит доступность качественного образования независимо от уровня дохода семьи, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России. Свыше 300 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого в октябре 2023 года, сообщает Законодательное собрание Камчатского края. Право на бесплатную землю для строительства жилья или ведения садоводства имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами, Георгиевским крестом или медалью за отвагу, а также члены семей погибших бойцов. Всего в Камчатском крае для бойцов и их семей действуют 100 мер поддержки, 22 федеральные, 38 региональных и 40 муниципальных. Британская экономика может столкнуться с рецессией в следующем году, если Ормузский пролив не откроется к началу или хотя бы к середине года, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой компании EY. Как уточняет издание, если пролив не откроется к началу или, по крайней мере, к середине 2027 года, ВВП Британии может вырасти всего на 0,5% в этом году и сократиться на 0,2% в следующем. Компании предупредили, что при таком неблагоприятном сценарии инфляция к концу этого года может вырасти до 6,5% из-за резкого роста цен на нефть и энергоносители. Ландшафтный пожар площадью 97 гектаров тушат у поселка Угольные Копи на Чукотке, сообщает в понедельник региональный департамент гражданской защиты и противопожарной службы. В населенном пункте расположен главный окружной аэропорт. Кромка пожара протяженностью 10 километров ликвидирована ночью, с утра тушение возобновилось. В ликвидации возгорания принимают участие 20 человек, в том числе спасатели и добровольцы, задействованы 4 единицы техники. Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, который завершился в Баку. На счету россиян 5 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых наград. Лучшей в общем зачете стала команда США, 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды. Третье место заняла сборная Ирана, у них 5 первых мест, 1 второе и 4 третьих. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сумеете найти в Макс-канале «Радио Спутник».Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Код преступления». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева на радио «Спутник». Это наша авторская программа, в рамках которой мы разбираем криминальные истории, истории российских реалий тюремных, российских реалий судебных процессов, российских вообще криминальных историй, в рамках которых граждане как бывают и действительно виновные, так и бывают, попадают в ситуацию. Мы стремимся помочь, мы стремимся объяснить закон более доступно и понятно, и где заканчивается заканчиваются, как говорится, наши права с вами, и начинается уже уголовная ответственность. И, конечно же, главный смысл — это ОБЖ. Чтобы все были ко всему готовы и вооружены. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня очень интересная тема, а какой должна быть идеальная тюрьма. Много про это говорят и говорили, но сейчас у нас есть такой повод хороший. Они так давно презентовали проект нового исправительного центра, быстро возводимого, который может появиться у нас в России. До этого Минюст говорил о том, чтобы создавать целые тюремные комплексы. Они были бы на достаточном отдалении от проживания людей, да, то есть не в черте города, а подальше. И там было бы все сразу. И СИЗО, и колония, и там и общий режим, и строгий, и колония-поселение, и справцентр, и все, что нужно для отправления правосудия, соответственно, суд, прокуратура там. И вроде как это было бы для всех удобно, потому что в одном месте. Но есть у этого проекта и плюсы, и минусы. Что касается быстро возводимого исправительного центра...
2: Вот я хотел бы тебя, извини, что перебиваю, объясни людям, что такое вот именно этот центр, который предлагают.
3: Да,
2: потому что для большинства то, что я читал, когда собирал для нашего эфира СМИ публикации, многие не поняли.
3: Путаются.
2: Да, и чуть ли не писали, что это новая тюрьма.
3: Это не новая тюрьма, это совершенно отдельный вид учреждений, которые относятся, тем не менее, к пенитенциарной нашей системе. А итак, исправительный центр. Именно здесь отбывают наказания, осужденные к принудительным работам. Есть у нас такой вид. При этом считается, что это наказание не связано с изоляцией. Что это значит? Что люди в исправительных центрах живут как в общежитиях. Они могут покидать территорию исправцентра, чтобы идти на работу, посещать магазин, там, не знаю, кино, встречаться с близкими. В магазине они сами покупают все продукты, которые готовят. Они полностью на самообеспечивании, то есть одежда за собственный счет, все остальное, все, что им нужно, они сами приобретают. При этом им разрешается посещать больницы, тоже, опять же, те, которые они захотят, которые выберут. Ну и вообще это практически такая вольная жизнь, с той только особенностью, что нужно возвращаться каждый вечер и ночевать в исправцентре. И нужно работать ровно там, где укажет руководство этого учреждения. Если человек нарушает условия, появляется в пьяном виде, там, опоздал, не явился на работу, там, почему-то очень плохо работает, что-то еще такое делает, что является в целом нарушением режима отбывания именно этого вида наказания, то в исправительном центре администрация ходатайствует перед судом о замене этого вида наказания на более строгий. Это что? На колонию. Поэтому люди, которые в исправцентре, очень ответственно относятся к своей судьбе. Они понимают, что если что-то не так пойдет, они попадут за решетку или вернутся туда. Потому что в исправцентр у нас человек может сразу попасть, вот своль, что называется, по решению суда, а ему также могут, когда он отбывает наказание в колонии, заменить часть неотбытого срока на более мягкий. Это тоже решает суд. Соответственно, человек, например, получил 5 лет лишения свободы, он отбыл 3 года, обратился в суд, и суд сказал, остальные 2 года можно не в колонии сидеть, а можно в исправительном центре. И его выпускают, он поселяется в этом центре. В центре человек может пользоваться мобильными телефонами сколько ему угодно, а у него может быть компьютер, естественно, интернет. То есть, в принципе, это...
2: Полукастрированная обычная жизнь.
3: Да, но есть режим, есть график, нужно работать. Обязательно, потому что принудительная работа именно это подразумевает.
2: Принудительная работа, она подразумевает заработок определенной суммы или определенного количества часов?
3: Она не подразумевает даже и не суммы, и не конкретные часы. Есть наложенные по суду взыскания, денежные взыскания на человека, и из его зарплаты они просто вычитаются. Ну, и могут еще быть дополнительные какие-то иски у него там в рамках отдельно административных производств. Вот все он это погашает. Плюс он платит еще какие-то средства за коммунальные услуги, потому что проживает, там свет, газ, все это тоже с него вычитывается. Но какого-то обязательства, закрепленного в суде, либо же это вообще в законодательстве, что это должно быть столько-то часов, да, и такая-то зарплата, нет. И быть не может. Почему? Потому что все же зависит от того, какая будет работа. Бывают случаи, что и не сразу человек могут трудоустроить, ну, потому что в силу особенностей каких-то его или профессии у него очень редко, надо его переучить. Много всего может быть. Бывает, что устроят, а там зарплата совсем маленькая. И настолько маленькая, что после вычета у человека не остается ничего на еду и одежду. И он имеет право, это недавно, кстати, внесено было в законодательство, теперь он имеет право написать заявление, и ему выдадут за казенный счет одежду и какой-то минимальный набор продуктов питания. А бывает, что он сразу хорошо устраивается, и работы хватает, и полный 8-часовой день, и зарплата отличная, и с этой зарплаты он еще может, там, не знаю, маме послать, да, там, или купить что-то домой. Всяко бывает. Поэтому жесткой регламентации нет. Но вот ты правильно сказала, это такая полусвобода, что-то пограничное. И, на мой взгляд, это достаточно успешная модель. Потому что человек под контролем, он это знает. Он не в тотальной изоляции, но он... Перед ним перспектива видна. Он понимает, что еще шаг, и он может оказаться совсем в другом месте. И обычно люди ценят. И более того, те, которые попадают в исправительный центр, часто не являются в последующем фигурантами уголовных хроник. То есть рецидив там по сравнению с колониями гораздо ниже.
2: Статистика достаточно показательная.
3: Да.
2: Скажи, пожалуйста, туда попадают люди по каким статьям? Понятно, что там убийство, изнасилование туда никогда не попадет, а вот что это за преступление?
3: Это преступление небольшой тяжести. В последнее время в исправцентры попадали люди, которые совершили, например, ДТП. Когда они были за рулем в пьяном виде, либо же когда закончилось трагично это ДТП, попадали люди за незначительные такие преступления, как кража, например, в рецидиве, такое тоже бывает, хранение наркотиков при наличии подтвержденной зависимости. То есть человек не собирался ничего продавать, он что-то...
2: Ну, то есть это не закладчик?
3: Абсолютно
2: это
3: не закладчик,
2: человек,
3: да.
2: Который когда-то был замечен и установлено, что он являлся наркозависимым, и у него...
3: Да, там, возможно, разные варианты с ним, но в том числе попадают они и туда. Это может быть драка, в общем, хулиганство, то, что мы сейчас трактуем. В общем, все преступления, которые не попадают в категорию тяжких, особо тяжких. Однако в исправительных центрах можно увидеть человека, осужденного за убийство. Это происходит как раз по той второй схеме, которую я сказала. Ему, например, дали 15 лет, он отбыл уже 10 лет в колонии, и он имеет право на то, чтобы ему заменили неотбытую часть на более мягкое наказание. Он обращается в суд, и суд его отправляет в исправцентр. И это тоже очень здорово. Почему? Потому что за 10 лет мир изменился.
2: Ну да, это адаптация.
3: Он не социализировался. А в исправцентре он хотя бы будет уже приближаться. Он как раз там начинает учиться пользоваться, картой банковской, понимает, как общественный транспорт можно тоже использовать, потому что 10 лет без всяких трамваев, метро, автобусов. И, в общем, это такая хорошая ступень для того, чтобы потом уже выйти на вольную жизнь и не вернуться обратно за решетку.
2: Вообще, когда мы говорим про тюрьмы, то есть вот это заявление о том, что будут устроиться на 200 мест эти истории, это обусловлено тем, что не хватает подобных учреждений, или же это есть какая-то большая проектная система, которую разрабатывают на фоне, то есть вот сейчас вот эти центры, где будут, грубо говоря, будем еще, я их сокращать в своей голове, для передержки людей, которые именно не совершили особо тяжкие преступления, но... Тюрьмы планируются ведь разрабатываться в новом формате, потому что у нас сейчас есть большая проблема устаревшести тюрем. Мы не говорим про содержащихся террористов, маньяков и особые тяжкие преступления. Мы говорим про вот остальные, когда не хватает мест, переполненность, не хватает ресурсов. Или же, прости меня, тюрьма является градообразующим производством, единственным, где могут местные люди, жители работать. Потому что все-таки тюрьмы находятся не в зоне логистической доступности, где и у нас с тобой. Ты мне рассказывал про этого серийного убийцу, который ассенизатором выезжал за территорию и творил свои страшные дела.
3: То, что нужно переформатировать наши тюрьмы, об этом говорит давно, тем более, что у нас ряд учреждений, им больше 100 лет. Есть те, которым 200, и, собственно, давно пора было бы их привести в статус музеев, в статус,
2: Как это происходит в Санкт-Петербурге сейчас
3: с крестами. Да, вот. Собственно, это можно было бы сделать в каждом регионе, потому что везде есть хотя бы одна тюрьма, сейчас она в статусе СИЗО или колонии, которой больше 100 лет. То есть потенциально это уже требующее выведение из использования именно в этом качестве учреждения. Тем более, что многие из них, они действительно представляют собой объекты исторической памяти, и даже не обязательно они внесены в какие-то реестры, но это просто вот такие очень красивые учреждения.
2: Ты сейчас это с таким трепетом говоришь.
3: Ты знаешь, просто это замки.
2: Я не спорю, я понимаю,
3: что ты говоришь. Бывшие монастыри, ты знаешь, я вот даже недавно, когда была в Казани, увидела два корпуса, одного из СИЗО. Один корпус старинный, а второй корпус современный. Современный, здание и здание кирпичное. А старинный с этими арками, кирпич этот красный, какие-то изразцы. То есть это что-то такое, что, конечно, требовало какого-то ухода и переформатирования для него, Но, опять же, в статус что-то связанное с культурой, никак не с содержанием заключенных. Сделать тюрьму фильмы современными вот прям разово не получится. Почему?
2: Естественно.
3: Потому что это огромные средства, и у нас большое количество именно учреждений, которые не новые. Но про это говорят и будут говорить, и, конечно, всегда смотрят на мировой опыт. И что уж тут скрывать, у нас был такой период, когда многие начальники СИЗО и колоний, я с ними лично общалась, выезжали за границу и им показывали, как это могло бы быть. Показывали архитектуру тех тюрем, которые там у них в стране считали лучшими. Показывали быт, что там вообще можно сделать уже с учетом новых каких-то реалий. Я сама была в нескольких зарубежных тюрьмах. У меня очень смешанные впечатления. Я, конечно, под большим была влиянием от того, что увидела в шведской женской тюрьме, в шведской мужской тюрьме. Это прям отдельная история. Я думаю, что вот про это, наверное, надо поговорить в рамках того, должна ли быть тюрьма красивой, должна ли она быть такой, ну, не похожей, в общем, на место заключения, а похожей на некий воспитательный, что ли, центр, дом, да, там, где люди в изоляции, но при этом они живут совершенно нормальной жизнью. Они нормально одеты, более-менее. У них есть собственная территория. Вот смотри, если мы берем главный принцип наших тюрем, и вообще колонии, СИЗО, там у человека нет личного спального места. Ну, имеется в виду комнатки такой, где бы он был только один. Кровать, конечно, да, но вот когда мы говорим про комнату, такого не предусмотрено. В СИЗО он обязательно с сокамерниками, иногда их там 2-3, иногда их 40 человек. В колонии они живут в отрядах, соответственно, в каждом отряде от 20 до 40 человек. То есть он все время с людьми, он все время в этой общей массе спит, да, вот просыпается и общается всегда с этими людьми. А в ряде тюрем, особенно тех, которые по скандинавскому принципу, очень четко регламентировано, что заключенный должен спать в комнате, которая только его, и вообще у него должно быть только его личное место. Это кровать, это стол, стул, это какая-то полочка. Ему разрешается что-то вешать на стены, фотографии, например, рисунки. Ему разрешается самому заниматься творчеством. И вот в скандинавских тюрьмах это еще компьютер. То есть он там непременный атрибут. Причем это появилось не сегодня и не вчера, а уже это несколько было, лет да, назад. Да.
2: Ты сейчас говоришь про картинку, мне вспомнилось старый анекдот. Ну, это шутливый, потом его сняли в скетч. О том, как, ну, ты помнишь, «Побег из Шоушенка»?
3: Да.
2: Когда он ковырял эту стену и рыл себе туннель. И вот к сокамернику попадается новый сокамерник и говорит: «Это то, что я сделал за сегодня». Он поднимает плакат, и там уже наскоблено. И мужик второй, который приходит, говорит, начинает плачать: «Я обречен здесь». Он говорит: «Почему? Мы справимся». Он говорит: «Ты же понимаешь, что с другой стороны есть камера, и под нами есть камера. Куда ты роешь этот выход?» Поэтому, то есть, это абсурд. Понимаешь, вот, грубо говоря, когда мы говорим про скандинавскую модель, мы не можем с тобой не отрицать. Создавалась она из благих намерений, она создавалась из рационального смысла о том, что человек, попадающий в тюрьму, не должен быть лишен того, что он имел, тех благ, которые он имел в социальной структуре общества, но при этом он должен понимать, что он ограничен.
3: И в изоляции, да?
2: Да, он в изоляции. При этом он либо отрабатывает долг перед государством, потому что там очень много разнорабочей структуры, и если у тебя не было образования, тебе дают это профильное первичное образование, чтобы, выйдя на свободу, ты мог это работать. Но, как это, благими намерениями мы выстилаем себе дорогу в не самое лучшее место. Скандинавская система показывает сейчас деградацию именно из-за огромного количества людей, которые намеренно стали туда попадать.
3: Это все связано только с миграционной политикой, понимаешь? Вот в тот период, когда я там находилась, они уже били тревогу. Это было много лет назад. Они сами, начальник одной из таких тюрем, говорил, что, вы знаете, у нас вообще рецидив минимальный. Люди, когда к нам попадают, мы с ними работаем, у них потрясающие психологи, воспитатели, соцработники. Все устроено для того, чтобы выявить и устранить ту проблему, которая привела к преступлению. И все это действует, это все максимально эффективно. Но тех людей, которые изначально жили в этом обществе, не на мигрантов. Мигранты, попадая за решетку, как они считают, мигранты, на халяву получают образование.
2: Изучают язык.
3: Язык, их кормят, их да. поют, с ними возятся какие-то психологи. Мигранты оказываются в санатории. А зачем им из-за санатория выезжать? Они приходят из него и понимают, что им надо как-то что-то вести.
2: Работать.
3: Зачем?
2: Даже чтобы получить соцподдержку, нужно потратить много
3: времени. Образование очень дорого стоит, между прочим. Но и все остальное дорого стоит. А здесь же ни за что платить не надо, а можно получить это все вот в таком пакете базовом.
2: Но вот проблема того, что какие решения, что делать отдельные тюрьмы для мигрантов?
3: А почему нет? Ты знаешь, почему нет? Ну и вообще решать вопрос миграционной политики.
2: Когда это нарушение основных базовых идеологических этических основ.
3: Но они же пришли к этому, они же к этому приходят и сами говорят, что пересмотр политики миграционной, он просто необходим для того, чтобы они сохранили себя и как нация, да, и как страна.
2: И как культура, и как языковой блок.
3: И, ты знаешь, говорить-то они говорят, но как явление уже мы отслеживаем такие совершенно несопоставимые даже с представлениями о каких-то минимальных правах человека вещи, как появление, например, на границах неких отрядов. Это люди в камуфляже или в гражданской форме, которые мигрантов не пускают. Они отлавливают их, избивают и бросают обратно. Это никак не санкционировано вроде как властями, но власти делают вид, что не понимают, что это такие за отряды, почему... А отряды с одной целью созданы. И я уверена, что, конечно, не без знания о их существовании руководства стран, что вот они отпугивают таким образом тех потенциальных мигрантов, которые пытаются к ним пробраться нелегально на территорию.
2: Я просто хочу с тобой еще обсудить сегодня параллельно, перед тем, как мы уже перейдем к пониманию, что такое идеальная
3: тюрьма. Да.
2: Ты снова очень вдохновлена этой фразой.
3: Нет, да.
2: Есть такое явление. Паноптикум Иеронима Бентема.
3: Да.
2: Это
3: да.
2: Философ, и политик, и юрист 18-го века. Очень мудрый мужчина вообще, если у вас есть возможность, обязательно почитайте его труды и работы. Он предложил достаточно интересную систему в свое время, когда рассматривал законодательство и все права заключенных, рассматривал проблему преступности. Он предложил систему постоянного надзора за преступника. Если упрощать, там в его работах там очень красивые картины, как это должно было выглядеть. Это было такое большое пространство с маяком посередине, где заключенные не знают, что за ними следят, но служба безопасности всегда может посмотреть в любую камеру, узнать, что делать. Дальше все это философское течение он развивал, подхватили его ученики, и вот этот паноптикум стали развивать формацию того, что а зачем нам помещать людей в тюрьмы, если мы можем следить за ними 24 часа в сутки? И тогда, в концептуальном смысле 19 века, это звучало... Ну как мы можем следить за человеком 24 часа в сутки?
3: Скажи если... сейчас кому-нибудь.
2: Да, если мы находим... Мы с вами, друзья, находимся, к счастью, в 21 веке, и мы все прекрасно знаем, что наш смартфон, камера на нашем пылесосе,
3: колонка, телевизор,
2: да, все это вообще автоматически постоянно нас слушает, постоянно нас смотрит, и это не шизофрения и не паранойя, это реально доказанные факты. Факты там слитых каких-то информаций, шантажей и прочего, они это доказывают уже на протяжении многих лет. И оказалось, что действительности это возможно. Но тут встает на права и свободу человека. Вот готовы ли мы, как... Вот я именно сейчас хочу нас с тобой поставить с точки зрения вот как правозащитники. Люди, которые хотят обезопасить других людей. Готовы ли мы идти на попрекание, то есть осуществление захвата чужих свобод ради свобод других? Потому что великая эта фраза...
3: Я, ты знаешь, почему, как мне показалось, еще суть философии его, она была в том, что когда человек знает, что есть над ним некий контроль, что кто-то присматривает, он свое поведение выравнивает. И он уже не совершит чего-то, чего совершил бы, если бы не думал, что это можно как-то там, не знаю, задокументировать или кто-то это увидит. Но это принцип же уличных камер. Почему стало меньше преступности? Потому что люди, зная, что вот сейчас камера смотрит, он же там мусорку не бросит, да, там что кого-то не ударит, кошку не пнет. И здесь возникает вопрос: должно ли быть так, что у человека всегда есть вот этот вот страх?
2: Ментор.
3: Да, ментор.
2: Всегда ментор.
3: Или все-таки он должен внутри для себя согласовываться с совестью и делать поступки благие, да, и не делать плохих, исходя из этого внутреннего?
2: Ну, прости, мы с тобой не раз очень часто в наших эфирах обсуждаем именно ту концепцию того, что мы же и закон-то разрабатываем для того, чтобы преступник, видя и зная, что его может ждать за преступление, он не будет думать заранее о совершении, что нет, я не буду совершать.
3: Это как ориентир, как вообще маяк глобальный, да? Ты знаешь, я думаю, что почему эта система работает, потому что, в принципе, наверное, вся история человечества про это. Ведь страх Божьей кары — это про то, что кто-то надзирает, Бог видит, да? И он, в общем, сколько у нас присказок, Бог не Тимошка.
2: Почему паноптикум-то является философским открытием,
3: да,
2: а не богословческим?
3: И есть совершенно четкое представление у наших некоторых и криминологов, да, и ученых по смежным, скажем так, специальностям, которые считают, что вот эта цифровизация, она будет способствовать тому, что общество, ну, будет, так сказать, более законопослушно. Но как бы тут не перейти в другую грань, да, и не превратить вот это самое общество в нечто совершенно уже нечеловеческое. То, что было в фильмах многих показано. Может быть, ты смотрел ужасный фильм, когда людям запретили в конечном итоге даже чувствовать.
2: Да.
3: И они жили ровно по правилам. То есть человек перестал представлять из себя не знают.
2: Ну, грубо говоря, там было концептуально, что главная проблема человека — это его эмоции. Да. Мы изымаем из него эмоции, поэтому он...
3: Ему запрещали, да, ему эмоционировать, и он полностью под тотальным присмотром и контролем. Тогда смысл жизни в чем? И вот как найти эту грань? Мне кажется, человечество вообще всегда искало эту грань, поскольку, как я сказала с самого начала, человек думал, что Бог присматривает, то есть есть контролер в виде Бога. Современное общество...
2: Давай обозначим это большой брат.
3: Да, сейчас, да, большой брат в глазах некоторых — это вот те самые гаджеты и всякие прочие устройства, которыми мы себя окружили, уличные камеры. Но, опять же, это про глобально некого большого брата. Ну, что тут сказать, это работает, получается, и получается, что пока человечество другой системы не выработало, до тех пор, пока вот каждый не сможет найти этот свет внутренний внутри себя.
2: Мне кажется, тут еще психологическая проблема нас как вида, нам всегда нужен дудочник, нам всегда нужен человек, который укажет нашу дорогу, потому что вот из того, что так как я существую еще в таком творческом, художественном медиа, а не только криминальной среде, то есть я замечаю, что людям очень сложно выстраивать свое личное мнение и свои личные решения. Им проще взять чью-то уже сформированную матрицу жизни, жизненных позиций, наложить ее на себя, и я буду трактовать себя по этому. Потому что, опять-таки, есть очень много людей, которые психологически не могут принимать решения. Это их психотип, это определенный спектр их нарушений личностных. Но в рамках этого они там прислушиваются или окружают себя людьми, чье мнение они себе забирают, и принимают на основании этого огромное количество решений. И это, наверное, проблема. Это проблема того, что... Это снова проблема воспитания.
3: То, и что, ответственности.
2: Да, то, что в нас не развивают, во-первых, пространство для возможности выбора и решений, потому что даже в тот момент, как вы со своим младенцем, девочкой или мальчиком, неважно, начинаете его ограничить, туда не ползи, туда не иди, вы уже начинаете закладывать психологические блоки принятия. Окей, типа пальцы в розетку сувать не надо. Это истина. Тут это дважды два — четыре. По факту, когда мы говорим про вот эти проблемы, тут же еще разговор про то, что мы сами же в себе не можем, то есть в наших детях, воспитать вот это самое понимание свободы, о которой с такой гордостью мы часто так говорим.
3: И это да, мне кажется, здесь даже проблема гораздо глубже. Вот нам не дают, ну, по крайней мере, вот моему поколению, не давали вот этого понимания и осознания того, что каждый уникален, у каждого в этом мире свое место. И не нужно стремиться кем-то быть, не нужно стремиться быть похожим на кого-то. Нужно просто почувствовать, какой ты есть, для чего ты здесь, и вот наслаждаться этим, и, собственно, и проявлять те качества, которые Бог дал, да, которые пришли с генетикой мамы и папы, и каждый может в чем-то себя обязательно проявить, обязательно. Вот кажется, нам этого не дали. И люди поэтому пытались все время искать кумиров. Мое поколение — это поколение тех, кто искал, пытался то на одного посмотреть, то на другого, и никак не мог понять, что делать, потому что сначала пионеры пропали, да, потом пропали другие там организации, и вроде как и непонятно, что происходило у нас даже на эстраде. И люди вот пытались как-то в этой дезориентации все-таки что-то выбирать, опять же, как сказал, дудочника, да, какого-то. Ну, а все это вместо того, чтобы к себе прислушиваться, вместо того, чтобы как-то разобраться с тем, кто я, для чего, что мне нравится, вот что я хотел бы сделать.
2: И давай на этой мысли мы прервемся, уйдем на перерыв и вернемся к обсуждению нашей идеальной тюрьмы.
3: Да.
0: Закон Вселенной — гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
7: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Код преступления.
2: Друзья, вы на радио «Спутник», вы слушаете и смотрите «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем понятие «идеальной тюрьмы». И вот мы с Евой сейчас остановились научно по факту философской, потому что в действительности, потому что и Фуко продолжал эту мысль, рассуждая о том, что за нами будет тотальная слежка, про то, что тюрьма, она как бы начинается вот тут,
3: вот,
2: в голове.
3: Вот, я хотела сказать,
2: что... Ты закончил на этой блестящей точке, но не, мы не завершили. Но по факту наши тюрьмы, они в первую очередь начинаются в головах.
3: Абсолютно так, и более того, я не... некоторых людей встречала в тюрьме, которые были более свободны, чем те, которые сейчас на свободе, но вот у них масса ограничений, именно которые сами себя не придумали. Возвращаясь к теме идеальной тюрьмы, я думаю, что в ближайшее время нам нужно будет как-то к этой проблеме, вот несовершенству наших тюрем, возвращаться снова и снова. Почему? Потому что рецидив не уходит, потому что общество развивается, и люди, конечно, хотят быть уверенными, что если они сами окажутся в тюрьме, то они выйдут оттуда нормальными, да, лучше, чем до этого, поскольку какие-то же были у них искажения с личностями, раз они попали туда и совершили преступление. С другой стороны, они надеются, если рядом с ними был какой-то преступник, тем более, если они были потерпевшими, то, освободившись, он уже не станет совершать каких-то противоправных действий ни против них, ни против кого-то другого. То есть все это тотально про безопасность. Нашу и общество, и государство.
2: Например, вот важно, я хочу поднять тему, потому что есть такая пенсильванская система, которая была в 19 веке, которая по факту доказала путем, ну, смерти психики многих людей, то, что... Потому что их система заключалась в том, что полное ограничение контакта преступников. Преступники сидят каждый в своей камере. Они минимально контактируют, а в основном вообще не разговаривают друг с другом. Выполняют работы, постоянно запираются. Там даже была какая-то система, от которой я выпал в осадок, потом ее использовали в Ирландии, что они даже за едой сидели и смотрели только в одну сторону. То есть они не сидели друг напротив друга социально.
3: Но они хотя бы вместе.
2: Да, но сидели они вместе. Это было их единственное. Но эта система, которая начала развиваться с 1829 года американскими квакерами, это было их основное предложение социального строя, это привело к огромному количеству психических расстройств среди заключенных. То есть к моменту, когда они могли выйти, и притом я подчеркну, не все из этих преступников были обязательно люди, приговоренные к пожизненному сроку. Они там отсидели 10-15 лет. И выйдя в общество...
3: Они были более опасны, более дезадаптированы
2: и более... Вот. К чему я эту мысль веду? Это 19 век. Когда мы про него говорим. Мы сейчас с тобой разговариваем, что статистика действительно снова стала расти. Показатели действительно показывают, что рецидивы увеличиваются, что по всем фронтам у нас есть проблемы. И вот в чем еще ситуация. Если раньше люди, попадавшие в 90-е, в 2000-е, в тюрьмы, их мозг ментально работал по определенному лекалу, что ну, есть литература, есть восприятие телевидения и так далее. У них не было смартфонов, у них не было этой искусственной электронной реальности, в которой они долгими годами формировались. Нынешние поколения людей, которые правонарушители и будут попадать в тюрьму, они выращены

0: человека читать, если до этого он не читал обычные книжки? Как адаптировать человека? Потому что мы не раз с тобой обсуждали, что даже если вы попадаете в тюрьму, мы надеемся, что вас это исправит, это преподнесет какие-то, то есть изменения в вашу личность, и выйдя, вы не будете совершать преступления. Люди, которые и так уже, их ментальное состояние, и ты можешь это официально подтвердить, потому что ты видела преступников, которые, то есть, опять-таки, наш пример про серийных убийц, но Иртышов для меня самый яркий пример, Пичужкин самый яркий пример, что происходит в тюрьме с преступником. Вот эта деградация пожизненно заключенных, когда они из человеческой оболочки просто превращаются в какого-то слизня, похожего на человека.
1: Да, но это мы говорим все-таки про отдельную категорию, про серийных убийц, которые все имели психические отклонения, но были признаны вменяемыми, именно потому и оказались они в колонии, а не в закрытой больнице психиатрической. Ты знаешь, если мы говорим про то, как это могло бы быть, пожизненное заключение, долгое время со мной держал связь, переписывался по мобильному телефону, осужденный к пожизненному сроку в Америке.
0: Как я люблю твои истории.
1: Русский парень, да, так. Уже такой мужчина уже. Uh-huh. Его называли там русским бандитом, и вменялось ему то, что он в Нью-Йорке, якобы в Америке, там убили одного тоже русского. Uh-huh. То есть такая бандитская якобы была разборка. Вот он уверяет, что он вообще в этот момент там не был, и преступления не совершал, и более того, на его стороне там даже прокуратура была какой-то период. Ну, неважно. Он отбывает пожизненный срок. Uh-huh. И вот он с мобильного телефона мне слал фотографии вот этого своего житья-бытия. Особенно, конечно, мне впечатляли его картины, потому что он рисовал много картин и даже организовал выставку этих картин в тюрьме. Потом он организовал продажу этих картин, тоже будучи сидельцем колонии. Вот. В какой-то момент, правда, как мне показалось, он совсем уже, в общем, что называется, потерял грань, и он стал разрисовывать стены своей камеры разными лозунгами, такими пророссийскими, которые не понравились американской тюрьме, и его убрали в итоге из этого режима для пожизненно осужденных.
0: Ну, давай так, то, что он рисовал, еще это не так страшно, потому что в случае моих пациентов это может быть
1: да.
0: Собственными, как говорится, экскрементами, вот это уже проблема. Но...
1: Ну вот он, повторюсь, был социализирован, да, и он не потерял ни свой человеческий облик, и он боролся за себя. Если мы говорим не про пожизненных, а просто, например, про тюрьмы для женщин. А меня впечатлил здесь как раз скандинавский опыт. Я прям, вот как сейчас помню, тюрьму для женщин, совершивших особо опасное преступление. То есть это насильственное преступление. Кого-то избили, кого-то убили. И вот как эти женщины сидели. Во-первых, там было несколько залов для спорта. Они все занимались спортом. Меня поразило то, что в волейбол, например, играли вместе заключенные женщины и сотрудники. Причем, поскольку заключенные были одеты в спортивные костюмы, и сотрудники тоже, даже не сразу можно было определить, кто есть кто. Отличались только вот эта форма спортивная. Но сам факт, что они вместе играют. Там была потрясающая комната, оборудованная для психологической разгрузки. Было несколько комнат психологов, то есть для разных типов искажений личности, которые были. Потому что сразу априори подразумевалось, что раз женщина совершила какое-то насилие, у нее большие проблемы, mm-hmm. что эти проблемы нужно решать. И, соответственно, психологи, психиатры, вот это первые люди, которые там начинают с ними работать. У них огромное количество было всяких цехов. Особенно меня порадовало то, что, например, там женщина занималась сваркой. Ей это очень нравилось. Вот она таким образом, вот, как будто тоже какая-то у нее там продолжение терапии было. И по ее словам, она...
0: Ну, трудотерапия, она и есть трудотерапия.
1: И, собственно, она говорила, что вот выйдет после освобождения, сможет что-то зарабатывать, поскольку выяснилось, что у нее не было профессии. И вот, в общем, жила там на шее у родителей.
0: Ну, вообще, это хорошая зарплата сейчас. И слесари, потому что слесари...
1: Это не... для нас...
0: Слесари производства не хватает.
1: Не то слово.
0: Сантехников не хватает. Поэтому
1: это лучшая это... профессия, которым стоит сейчас обучать в наших колониях.
0: Да, да.
1: Вот
0: да.
1: Если это будет, если нас услышит руководство тюремной системы...
0: Но тут мы
1: столкнемся
0: с тобой с другой стороны, когда прием на работу. Какая у нас до сих пор фобия на тему того, что принять бывшего сидельца или сиделицу?
1: Ты знаешь, ну вот сантехников берут, электриков берут с удовольствием, берут...
0: Я помню, у меня два блестящих сантехника, у меня прорвало трубу.
1: Да.
0: Я видел все наколки.
1: Ты мог все знать, да?
0: Да, я четко понимал, кто что, за что и как отсидел.
1: Но не было же вопросов.
0: Вообще никаких... Лучшие из ребят. Типа,
1: вот.
0: Выпили с ними чайку, правда, они выпили чиферку, потому что попросили 4 пакетика заварить в один стакан, но это их справа, поэтому огромная благодарность этим людям. Великолепно все сделали, в лучшем виде.
1: Эти люди, на самом деле, могут быть самыми большими профессионалами в своем деле. И не обязательно они могли совершать какие-то насильственные преступления. Они могли попасть там,
0: именно по перстням я все понял, что там именно просто воры. Mm-hmm. Они были какие-то... Один щипач точно, потому что у него был вот этот один маневр на руке, а второй, типа, видимо, профессиональный вор когда-то в прошлой жизни. Но не свой.

0: ходят за мясом.
1: Возвращусь к идеальной женской тюрьме. Да. Что меня потрясло? То, что у женщины у каждой есть своя комнатка. Она туда уходит на ночь. И только утром она приходит в общую зону, где там завтрак себе готовит и все остальное. То есть у нее есть вот это пространство для уединения. Потому что для наших российских осужденных женщин большая проблема даже несколько минут побыть наедине с собой. Все время они в окружении толпы. Всегда. Всегда вот эта вот масса людей, среди которых есть разные, и разного социального статуса, разного настроения и разного психического состояния. Все это большая проблема, может быть, для женщины. А вот у них есть уединение, и это лечит. А кроме того, им разрешены личные вещи, которые для них важны. Там игрушки это могут быть. У нас это категорически запрещено. Я считаю, что неправильно, потому что если для женщины что-то важно, почему это не иметь? Какую, не знаю, угрозу безопасности будет представлять какой-то, там, не знаю, пушистый котенок, да, mm-hmm. которого ей передала дочка с воли, там, или игрушечная собака? Я считаю, что ничего такого не будет. А кроме того, вот общение с животными, то есть возможность собаку, кошку, пусть не в камере у себя держать, где-то на территории, и чтобы приходили с ней. У нас это категорически запрещено, а я имею в виду приходить с животным, с домашним на свидание. Хотя кажется, что ничего полезнее быть не может. Объясню
0: ситуацию. А есть какая-то аргументация, почему?
1: Ну как, вот представляешь, вот кому-то свидание, и придет человек с собакой. А между тем, я встречала огромное количество заключенных, которые говорили, что вот все бы отдали, только бы им привели их собак, потому что собака скучает.
0: Я могу просто привести огромное количество психолого-социальных исследований, что присутствие животного в жизни человека улучшает его ментальное Абсолютно. Состояние. Потому что от этого он себя чувствует, во-первых, чувство ответственности формирует в нем, во-вторых, психологическое одиночество полностью абстрагируется, потому что все люди, живущие животными, ведут с ними немые диалоги. Или вслух разговаривают со своими зверями. Поэтому это уже снижает психологическое давление, и это очень полезная вещь.
1: Это очень полезно. Ты знаешь, у нас в качестве эксперимента открыли приюты для бездомных животных на базе одной из забайкальских колоний, и там часть осужденных ухаживали за беспризорными собаками, которых никто не забрал и которых не стали умертвлять. И вот, ты знаешь, вот это вот, когда одно одиночество встретило другое одиночество, они потрясающе за ними ухаживали, это вообще был замечательный проект. Его пытались закрыть, не знаю, чем сейчас закончилось, но...
0: А чем? Аргументы со стороны
1: аргументация
0: кого?
1: Деньги. Аргументация, что нужны деньги на содержание этих животных, и тогда же в Забайкальском крае приняли закон, вообще позволяющий умертвлять. Вот они сказали, ну зачем так, раз можно все-таки умертвить. Ну, вот видишь, такой подход, на мой взгляд, совершенно неправильный. Так вот, значит, возвращаясь к идеальной тюрьме. Там можно, пусть не жить, но встречаться с животным своим, да, которое, может быть, завел щенком или котенком. Вот. Там есть это место для уединения, как я сказала. Там есть спортивные залы, куда можно прийти и заниматься тем видом спорта, который хочешь. Там есть такие даже большие помещения, комнаты даже не назову их, потому что это огромное помещение для йоги. И йогу им проводят, и различные дыхательные техники. А там есть вот эта самая трудотерапия и множество цехов, где человек может получить новую специальность. Вот, наверное, в моем представлении это и есть идеальная тюрьма. И там огромное еще количество зелени. Я считаю, что это крайне важно. Когда цветет колония, когда там много деревьев, кустарников, когда там огороды какие-то даже есть, это здорово, потому что это вот как раз человеку напоминает о том, что жизнь, она вот она. Она не закончилась, его не заперли.
0: Ну, то, на что основное жалуется, например, любой пожизненно осужденный, отсутствие увидеть возможности даже просто голубого неба.
1: Даже небо, да. А вот здесь цветы и вот все это остальное, вся эта природа живая, они, конечно, действуют прямо исцеляюще. И в ряде колоний, в тех же скандинавских, я видела, когда прямо в камере у женщины, у нее там цветы, у нее там аквариум с рыбкой, то есть это тоже разрешалось, но не всем. Для того, чтобы получить разрешение, позволение на это, нужно было показать, что примерно себя ведешь, что занимаешься с психологом, там, с социологом и так далее. И все стремились, потому что вот эта вот возможность иметь там ту же рыбку в камере, да, или цветочек, за которым ухаживать, это было для них совершенно бесценно. Они прям максимально все делали, чтобы это было.
0: У человека формируются долгосрочные планы,
1: да.
0: То есть, что он будет за этим объектом ухаживать, кто бы он ни был, игрушка это или так далее. Это же даже плюшевая игрушка действительно это несет. Но вот давай, мы с тобой обсудили и минусы, множество минусов, человеческую историю о том, что даже в Ирландии, например, еще все хуже было, там за любой разговор в ирландских тюрьмах избивали, а то есть людям вообще не давали никаких Ну, про Ирландию вообще можно делать отдельный типа документальный фильм, потому что то, что пережило ирландское общество с точки зрения Великобритании, то, что потом все эти террористические акты, это, в принципе, ситуация последствия за очень тяжелый политический государственный конфликт. Но вот мы это обсудили. Современная хорошая тюрьма.
1: Какая?
0: Должна ли, да, какая она, должна ли она быть все-таки отдалена от населенных пунктов? Или как вот кресты, недалеко от центральной части города? Потому что это тоже дискуссионно. Мы там вот все сейчас за индустриализацию, мы там все заводы за часть в область переводим, мы там переводим, убираем все тюрьмы, хотя до сих пор определенно одна из известнейших тюрьм Москвы находится в черте городской психиатрии.
1: И не одна.
0: Да, и не одна. Ну, типа одна из самых, про которую, ну, прости, я, ну, именно сознательно свой период рос на Таганке.
1: Да.
0: Вот я видел там детский сад, оставался там, где стояла Таганская тюрьма, потому что снесена она была в 52-53 году. А, нет, в 55-м, потому что она после Сталина была снесена. Уцелел там единственный административный корпус, и рядом там стоит ряд пятиэтажек. Их ровно 5 штук. И все там жили. Я свое детство вот именно осознанно провел там и не понимал. Потом, уже изучая историю, я узнал, что эти пятиэтажки были построены для работников тюрьмы и их семей. То есть, чтобы они были прям вот вблизи, были все производства и так далее. Вот настолько. И это единственное, что уцелело на Таганке от Таганской тюрьмы. Оставалась раньше еще входная группа со стороны набережной, но ее убрали после ремонта района и благоустройства.
1: Ну, если мы говорим про тюрьмы в черте города, ты знаешь, я считаю, что должны быть и такие, и неправильно все тюрьмы выводить куда-то за пределы. Если вот это происходило бы прямо в массовом порядке, это было бы, наверное, даже что-то такое, знаешь, неестественное. Как будто бы людям говорили, что тюрьмы не существуют, вот они где-то там, это вот что-то. А человек должен понимать, что есть преступление, есть наказание, есть те люди, которые вот они отбывают его, есть люди, которые находятся пока под подозрением, и это СИЗО. Я считаю, что раз это является частью общества, то не надо делать вид, что этого нет в принципе. Это же ну, вот, то, что мы сами, да, как цивилизация,
0: общество.
1: Да. Поэтому не надо прятать тюрьмы, но надо сделать их нормальными, чтобы человек, вот, глядя на тюрьму, посмотрел, ну да, вот это тюрьма. Точно так же, как он, глядя на больницу, говорил, это больница, там, психическая или психиатрическая, да, там, или какая-то туберкулезная больница. Чтобы он знал, да, есть такая болезнь, как туберкулез, да, есть такие болезни, которые относятся к психиатрическим, да, есть преступления, и люди вот находятся здесь. Это просто часть нашей жизни. Он совершенно нормально мог бы воспринимать любой человек то, что вот такая тюрьма находится, например, там, не знаю, в 100 метрах от его дома. Но, повторюсь, при этом тюрьма должна быть цивилизованной. В ней не должно быть такого, чтобы оттуда раздавались какие-то дикие крики, вопли, спасите, помогите, что-то там горело, стучали, орали. Вот это вот всего того антуража, который иногда сопровождает нахождение учреждения в жилом секторе. Да? И люди-то жалуются именно на это. В последнее время жаловались на то, что просто глушили связь, поскольку они рядышком. Но это делали для заключенных, а одновременно попадали под
0: в
1: все
0: этот
1: эти...
0: радиус.
1: Да, да, в этот радиус все те, кто просто проживает. Вот как бы сделать так, чтобы это оставалось в черте города, но цивилизованно было. И чтобы все понимали, что вот внутри тюрем есть изоляция, но там нет ничего, что там, не знаю, принижало бы человеческое достоинство. Что да, там сложная категория, но эти люди еще находятся в статусе обвиняемых, они еще не признаны виновными. Ну, соответственно, то же самое они могли бы там перенести на другую категорию. Да, они уже осуждены, но они все равно остались нашими гражданами, их никто не лишил. И да, они люди, и человеческое достоинство их сохраняется. Вот если бы такой диалог каждый человек вел сам с собой, да, и со своими детьми, ну и все это было бы как раз определялось состоянием наших тюрем, вот этим самым идеальным или там, не знаю, полуидеальным, я думаю, тогда в черте города это нормально.
0: Но вот, грубо говоря, у нас есть, конечно же, проблемы финансирования, и проблема, что то ли не хотят, то ли не допускаются, то ли не видят в этом смысла допускать других экспертов для составления понимания, то есть, ну, грубо говоря, для школ уже у нас есть отдельные социальные, когда вот идет проектирование школы, в этом участвуют психологи. Они выбирают цвета школы, они выбирают определенную логистику расположения, как классы должны быть построены после того, как там архитекторы распределяют. И вот они обсуждают это. В тюрьмах вот эта история с допуском к пониманию вот этих психологическо-социологических компонентов, они же, их же нет.
1: Ты знаешь, на разных этапах пытались. Я тебе могу сказать, что у нас были разные руководители тюремной системы, и среди них были прогрессивные, и периодически к ним приходили гражданские, которые говорили, вот давайте покрасим в бежевый цвет наши тюрьмы, или давайте сделаем вот это, или вот это, давайте вот разрешим все-таки комнатные цветы хотя бы в коридорах на СИЗО. Ну, все это такой процесс, который вот он постоянный. Где-то были послабления, где-то потом опять ожесточение. Это вот такой, знаешь, живой как организм, как волна, то приливы, то отливы, то вот это разрешили, то потом запретили. А все это идет идет, и все это, наверное, нормально совершенно. Но другое дело, что есть представление у ряда людей, которые в том числе руководят тюремной системой, отвечают за нее, что в тюрьме должно быть страшно. И что слово «тюрьма» должно наводить именно страх. А, соответственно, раз страшно, то этот страх должна формировать в том числе внутренняя и внешняя оболочка тюрьмы. Да, то есть он должен увидеть камеру, и все, ему стало страшно. В этом, не знаю, увидеть само здание страшно. Это не работает. Как мы с тобой много раз говорили, вообще устрашение — это не про то, чтобы предупреждать преступление.
0: Людям уже от факта нахождения, конечно, в этих, конечно, условиях, если они впервые туда попадают.
1: И еще 100 лет назад великий криминолог Михаил Гернет, автор «Тюрем царской России», за этот труд он получил сталинскую премию, говорил, что нужно переходить от наказания, которое вот является, ну, такой, даже не пыткой, как сказать, ну, мучением, да, терзанием для человека, переходить к наказанию как к мере социальной защиты. Mm-hmm. То есть человека наказывают, его просто изолируют. От него защищается общество, с одной стороны, да, ну, и он сам пытается привести себя в порядок, да, с помощью сотрудников, для того, чтобы потом уже при освобождении быть нормальным членом того общества, из которого он
0: вышел. Переосмыслить свои ошибки и пойти на путь истины.
1: Но вот это такое восприятие, да, что наказание не должно быть страшным, кажется, сегодня все реже звучит. А надо к нему возвращаться. Это мое такое мнение.
0: Ну, оно... Нет, давай так. Оно объективно имеет право место быть, потому что, так как ты человек, который путешествовал и видел реальные тюрьмы, как выглядят за границей, и что они из себя представляют, и ты видишь, как поведенческая модель от этого себя формирует в обществе самих преступников, у тебя есть это понимание. И ты видела все самые наши страшные заведения. Поэтому тут уж, в отличие от тебя, кто бы что ни говорил, ни писал и так далее, ты, в отличие от них, к этому прикасалась в реальной жизни.
1: Да, но могу сказать, что если мы говорим про заграничные тюрьмы, даже в той же Америке они очень сильно отличаются в зависимости от штата, от города. И я помню, видела тюрьму американскую, которая вот до сих пор у меня, опять же, тоже перед глазами, в плохом смысле этого слова. Там были, конечно, особо опасные преступники, и у них у каждого было вот такое свое помещение, но это помещение как будто, знаешь, оно было без окон, без всего. Оно было, знаешь, как ниша такая, темная ниша. И вот из этой ниши они могли выйти раз в день, и когда они выходили, они все равно оказывались в таком помещении, коридор, не общались с другими, они знали, что рядышком есть другая такая ниша, и у нее тоже свой коридорчик, и где-то впереди есть окно и свет. Мне это показалось таким мраком, при том, что это 21 век, это, ну, было, там, не знаю, лет 10 назад. Меня это очень сильно впечатлило. Я считаю, что, конечно, таких тюрем быть не должно. И, с другой стороны, я видела тюрьмы там же, в Америке, где совсем все было по-другому, где даже не было слова этого prison, где было написано, что это дом исправлений или центр исправлений. А я даже подумала, что это на самом деле не тюрьма. Оказалось, тюрьма. Просто она теперь так называется. Uh-huh. И где я действительно большое количество, ну, всего того, что есть, ну, не знаю, в каких-то социальных учреждениях, коридоры, расписанные картинами, какие-то необычные вещи, там, книги разные. Вот много-много всего того, что позволяет человеку проявлять интерес к этой жизни. И читать, там, и рисовать, и вышивать бисером. До сих пор помню, кстати, эту историю, когда меня привели в кабинет, помещение, да, где была такая трудотерапия для снижения агрессии и жестокости среди осужденных, которые совершили насильственные преступления и которым по суду назначили такие курсы. И вот они бисером вышивали. Это были огромные лбы. Я помню вот эту сцену, потому что мне зашли, там сидели 3 амбала таких накачанных, они все время качались там, там потрясающе.
0: Ну, а что еще осталось сделать?
1: Да. И они бисером, они, понимаешь, вот этими пальцами что-то пытаются вышивать, и что-то с ними происходит. Все равно я считаю, что от того, какие движения человек совершает, меняется его внутреннее тоже устройство. Это все связано.
0: Знаешь, вот на этой мысли мы будем с тобой заканчивать, да, уже. Игра в бисер, получается.
1: Игра в бисер.
0: Да. На самом деле, главная, наверное, наша с вами проблема сейчас, общественная, именно то, что мы смотрим на тюрьмы, и мы смотрим на уровень преступности, на уровень того, что совершил человек, и какое он должен наказание. Потому что, к сожалению, все чаще и чаще я начинаю слышать из-за того, что люди не видят вот этой исправительной системы, что преступник должен перенести или пережить то, что пережила там его,
1: да,
0: жертва.
1: Страдать, должен страдать.
0: Да, он должен страдать. И это, наверное, вот нынешняя проблема переполненности тюрем и того, что необходимо расширять тот уровень функционала, который там есть. Вот. Повышение финансирования за счет, опять-таки, внедрения туда каких-то производств. Потому что тот же самый наш с тобой разговор про бездомных собак.
1: Да.
0: Просто...
1: Пожалуйста,
0: кому...
1: в каждой колонии по приюту,
0: да,
1: такому.
0: Да, совмещение этих приютов повысило бы, во-первых, их социализацию.
1: Абсолютно.
0: Повысило заботу о подобных бездомных собаках, и тем самым в дальнейшем эти животные бы адаптировались адаптировались по-другому, потому что там бы точно с животными жестокости никакой не допустили бы.
1: И пускать на свидание собаку, с которой человек прожил всю жизнь, вот, до того, как его арестовали, да, почему нет? И я хотела бы еще в завершение сказать, что очень важно, чтобы мы с вами учились смотреть на преступление именно как явление социально-общественное, что вот все это является продуктом вот того, что в обществе происходит. Без осуждения, без отвращения, а просто как на явление, и исследовать его для того, чтобы этого явления становилось все меньше и меньше, чтобы мы реже с ним сталкивались.
0: Лучше не скажешь. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели и слушали «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас ждем.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, столько же в Нижнем Новгороде и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Северный флот России провел успешное учение в Баренцевом море. Поставки оружия из США Киеву упали в 5 раз по сравнению со сроком Джо Байдена. В Приморье разбираются с последствиями паводка. Подробности далее. Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Королёвых состоится сегодня. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для тайной поездки в Россию и, находясь там, попросила мужа Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать ей некую информацию. Предыдущее судебное слушание состоялось 29 июня. По его итогам с супругов были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно с их якобы шпионской деятельностью. Посольство России в Австралии сообщило, что оказывает супругам всю возможную помощь. Разнородные силы Северного флота провели учения по уничтожению корабельных группировок условного противника в Баренцевом море, нанеся комбинированный ракетный удар крылатыми ракетами «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит», сообщили в пресс-службе Северного флота. По данным организации, в учении были задействованы корабельно-ударная группа в составе фрегата «Адмирал Головко» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Американские поставки оружия на Украину в начале этого года упали почти в 5 раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, подсчитал РИА Новости на основе отчета для Конгресса США. После смены администрации новые поставки из запасов Пентагона прекратились. Последний такой пакет был объявлен еще 9 января 2025 года. И с тех пор снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам USAI. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. 16 домов и 182 участка подтопило в Приморье в результате ливней, сообщает региональный главк МЧС России. Отмечается, что на реках региона продолжается прохождение дождевых паводков высотой подъема уровня воды преимущественно до 2,5 метров, а на реке Спасовка до 4 метров. В Приморье 1 и 2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги, 2 моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах. Тем временем энергетики восстанавливают электроснабжение в селах двух районов, нарушенное в результате ливней, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. Стартовавшая в начале августа из Владивостока экспедиция на научно-исследовательском судне «Академик Опарин» проведет в Охотском море испытания подводной сети связи на дальности до 1000 километров, сообщает пресс-служба Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева. Команда ученых разработает методологию исследования и контроля климатической изменчивости температурных полей в Охотском море на основе акустической термометрии, а также изучит возможности применения сложных гидроакустических систем для решения задач подводной навигации, томографии и связи. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, дорогие друзья, товарищи радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Клабрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: В нашей программе мы говорим о филологии литературоведения, о прозе, поэзии, драматургии, иногда о кинематографе, иногда о музыке бардовской, рок-музыке, прочих музыкальных жанрах, связанных с поэзией. И несколько реже говорим о философии, о идеологии, о вещах, безусловно, тоже сопряженных со словом, с мыслью, с вещами, отображаемыми в текстах. И, собственно говоря, борьба идей характерна не только для прозы, поэзии, но и характерна для политологии и философии. И сегодня мы будем говорить о противостоянии, на мой взгляд, на данный момент ложном, для России вредном противостоянии левой и правой идеи. Левые и правые идеи, которые, тем более, давно уже так или иначе трансформировались и зачастую обратились в свою полную противоположность. Я про это задумался еще впервые, и даже не задумался, а мне подсказал один человек. Я только что уволился из ОМОНа, это конец 1999 год, я уволился из ОМОНа, приехала одна американская студентка, левых, кстати, убеждений, вот, приехала американская студентка как-то изучать вот эту русскую постсоветскую действительность, вот, и она говорила хорошо на русском, у меня тогда уже были те же самые убеждения, что и сейчас, но о каких-то вещах я не задумывался, и она мне вдруг говорит, вы должны в России, допустим, понимать, что, ну, на тот момент уж точно, она говорит, что ваши коммунисты, КПРФ там и прочие, ваши коммунистические организации, вплоть да, там, Трудовой России или Национал-большевистской партии Лимонова, что это, если в Америке искать аналоги этому, то это республиканцы как раз, потому что КПРФ и левое движение в России – это традиционалисты.
3: Консерваторы.
2: Это консерваторы. Ну, то есть надо вспомнить, тем более, КПРФ того времени, 90-х годов. Это Николай Губенко, режиссер, это Шандыбин был такой персонаж, это Анпилов, это вроде, все такие мужики, русские мужики, абсолютно верные русским классическим идеалам, русской литературе, русской хтоне, русской деревне.
3: Православие.
2: Православию, да, более того там, да, и в этом смысле, памятуя о том, что русское левое коммунистическое движение, оно абсолютно обрусело. Оно абсолютно обрусело, между прочим, уже по результатам Второй мировой Великой Отечественной войны. Если там в 30-е о чем-то можно было говорить внутри партийных там склоках, то оно, оно было 200% русским после войны и так или иначе вышло из сражений перестроечной поры в абсолютной степени русскости. И рассказывать, что про каких-то левачков, большевичков, каких-то там жидокомиссаров, там, зная о том, что из себя представляет левое движение сегодня, это уже дурной тон. Это дурной тон был уже и в 90-е годы уже было, потому что, ну, в силу вот этих очевидных причин. А я тогда думаю, вот это да. Она говорит, в этом смысле очень сложно рассказывать про ситуацию в России, там, для американцев, для европейцев, то, что у вас все наоборот. То, что тех левых, которые выдают себя за левых в Европе в 90-е годы, у вас нету. Тогда там это была ЛГБТ-повестка, запрещенная в России ныне, как экстремистская, экологическая повестка, там, прочая повестка там, по защите насекомых. Вот это вся эта ерунда, которая выдавала себя за левые движения, в России уже никакого отношения к левому не имела. Там, да? А то, что вот в Европе является консервативным, то у нас как раз является левым. Вот, исходя из этого, в дни нынешнем, казалось бы, вообще делить нечего, потому что у нас и правые консерваторы, и левые консерваторы, и для правых совершенно очевидно сохранение устоев и всех традиций нашей огромной родины, нашей огромной его прошлого, и для левых тоже это очевидно, для, за исключением некоторых маргиналов, о которых даже и говорить не стоит. Мы тут недавно говорили, обсуждали эту тему с Александром Ильичем Дугиным, он говорит там, ну, среди левых там тоже встречаются некие люди, которые там свихнут на этой левизне. Я говорю, Александр Ильич, вы мне хоть именно назовите хоть одно. Я говорю, их просто нету, этих левых, ну, то есть их можно как бы наковырять откуда-то, там есть некий там Рудой какой-то, этот кретин уехавший за границу, ну, ни на что не влияет, он никому не интересен, совершенно маргинальные фигуры. Еще есть 2-3 таких фигуры, которые что-то там как бы марксистскими лекалами пытаются мерить ситуацию на Донбассе. Они не имеют никакого ни веса, ни значения в нашем реальном российском, русском левом движении. Вот. А в то время, говорю, как люди, принадлежащие к правому движению, в том числе и вполне легальные люди, они заметны, они не занимают маргинальные позиции, которые последовательно атакуют 20-й советский век. Это реальная проблема, в отличие от левачков там неких, которые атакуют русскую национальную историю Донбасс, которых в никакую лупу не разглядеть. А у нас есть весомые персонажи, которых не устраивают Сталин, Ленин, Молотов, советские памятники, советская история, Советский Союз, идеология социализма, и они ведут, особенно последние 2-3 года, последовательную атаку по всем этим направлениям. И это становится уже, в моем представлении, становится проблемой. Проблемой большого идеологического толка. Об этом я и написал свою книгу «Чужецарствие», которая только что вышла. Но о ней мы говорить не будем, а просто попытаемся порассуждать о том, что такое правое традиционалистское движение в классическом его смысле и в нынешнем современном изводе. Является ли оно правым действительно или выдает себя за таковое? Доклад окончил.
3: Я бы добавил еще совершенно какую-то звериную, во многом на чем-то неизвестно, чем личном замешана ненависть к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Это просто вот черный сгусток какой-то, да? Вот, и я бы добавил, смотрите, что происходит. Если, условно говоря, то правое движение, которое мы наблюдали там в 90-е, а еще раньше мы даже целую передачу посвятили русской партии, вот, там очень сильно от сегодняшних целеполаганий все отличалось по ключевым фигурам. Ну, по Ленину были разногласия там всегда.
2: Русская партия, Алексей имеет в виду, это движение в советской литературе в 60-70-х годах, в котором имели прямое отношение, соответственно, две величины литературные Шолохов и Леонид Максимович Леонов и серьезное количество наших правых на тот момент советских мыслителей. Там Полиевский, Кожнов, тот же самый и прочие.
3: Да, безусловно. Угу. Вот, что по фигуре Сталина, в общем-то, существовало согласие, да, то есть как бы Сталин был скорее для них персонажем положительным, строителем новой империи, продолжателем вот этого консервативного курса, вот, то сегодня я вижу, что это проект новый, другой правый проект, проект очень политический и проект во многом как бы смыкающийся с либеральным, вот, в том смысле, что вот появилось как бы тоже и Сталина каким-то образом проклясть, каким-то образом вывести из числа национальных героев. Вот, и это мне напоминает интересную вещь, мы о ней тоже говорили, так называемый меморандум Яковлева, Александра Николаевича Яковлева, вот, архитектора и дизайнера перестройки, вот, те письма, которые он направлял Горбачеву, первое в декабре 1985 года, а второе годом спустя, в 86 году. А дело в том, что Яковлев там, собственно, разложил буквально стратегический план разрушения Советского Союза и разрушения социально-общественного строя. Вот, при помощи, опять же, двух фигур – Ленина и Сталина. Вот, собственно, он предлагал начать с критики Сталина, продолжить хрущевскую линию, вот, бить по Сталину авторитетом Ленина. Вспомним, что, собственно, перестройка начиналась с возвеличивания Ленина нового, и особенно его последних работ, которым придавались какие-то совершенно немыслимые, несуществующие там антисталинские вот, пафосы значения. Да, чего там, в общем, по сути, не было.
2: Не было.
3: Вот. А потом уже, собственно, когда мы до достаточной степени развенчали Сталина, мы переходим к Ленину.
2: Так завещал Яковлев.
3: Да. А переходя к Ленину, мы разрушаем авторитет Ленина и соответствующим образом отменяем социализм, переходим к рынку. То есть вот такая вот идеология, политика и экономика. Вот такой, что, собственно, и произошло, по сути.
2: Да,
3: план... сценарий Яковлева, да. Вот он был. И здесь я вот вижу некую параллель, да? Вот сначала, как бы, да, Сталин вне критики. Вот, достаточно.
2: Сначала Ленин вне критики.
3: Да. Да. Нет, у них получается.
2: А, сейчас.
3: Авторитетом Сталина бьем по Ленину.
2: Да.
3: Вот, разбили Ленина, сняли мумию, рассказали про Бланка, все понятно. Вот, а потом уже добираемся до Сталина, и дальше уже мы опять разрушаем представление о социализме как о справедливом обществе.
4: А Сталина кем бить будут?
3: А зачем Сталина кем-то бить? Ленина тоже уже не надо было чем-то бить. Перестройку, когда достаточно уже побили Сталина. Вот, все это достаточно вот прямые такие связанные истории.
2: Не, ну Сталина понятно, чем они будут бить. Что ненавидел русский народ, что завалил трупами весь Советский Союз и Европу, убил
3: репрессии,
2: крестьянина, репрессии, обезглавил армию, церковь, само собой. Ну, то есть они просто сейчас, атака основная на Ленина направлена, а Сталин, у него просто слишком высокое социологическое предприятие, народная любовь. Там она у Ленина, кстати, тоже за 50%, а у Сталина за 70%, под 80% периодически бывает, и поэтому опасно нападать. У самих рейтинг упадет, если будешь на Сталина кидаться. Как и было опасно нападать на Ленина в 88-м, 87-м, 86-м годах. То есть немыслим было. А Сталина уже по хрущевским накладам было подготовлено и начали вот это накачивать. Тогда в перестройку, а сейчас делают наоборот. В этом смысле Алексей абсолютно прав. Тогда Сталиным побили Ленина, а сейчас, соответственно, Ленином будут побивать Сталина.
3: Ну, смотрите, вот он, меморандум Яковлева, только на новом этапе совершенно вот чуть наоборот, но совершенно с теми же фигурами и совершенно так же работающий.
2: Тут вот знаете, в чем проблема? Тут проблема, прошу прощения, сейчас, Олег, передам тебе слово, потому что тут надо сразу сказать одну вещь, очень важную для меня, что дело касается, если идет разговор о современном русском национализме, далеко не только истории 20 века. Потому что основными составляющими нынешнего правонационалистического дискурса является не только антисоветизм, важнейшая его база, но и антиимперская риторика, которую так или иначе, они именуют обидным и нелепым словом «многонационалочка». Им радикально не нравится многонациональная составляющая России, и им радикально не нравится территория не только бывшего Советского Союза, но, на минуточку, и бывшей Российской империи. То есть все, что там входило в Российскую империю, не только Средняя Азия, но и Кавказ, и Молдавия, там, и Прибалтика, все это они считают совершенно отчужденным от России, от ее интересов, что от этого нужно отделиться огромным бетонным забором, никаких контактов больше с этими территориями иметь невозможно, они нам совершенно не нужны, а внутри России, которая обнесена бетонным забором, еще и отменить все национальные республики и автономии, потому что, как прямо декларируют наши националисты, Россия должна стать однокомнатной национальной квартирой, что на самом деле уже экстремизм в чистом виде. У нас, между прочим, президент объявил данный год годом народов России, там, да, но при этом вполне себе легальные наши политические мысли предлагают к чертям собачьим отменить все эти разнообразные многонациональные там эти все вещи и как бы все это нивелировать, что якобы послужит цементированию нашей единой страны, в то время как я абсолютно убежден, что это разрушит Россию окончательно еще на 100-120 там различных территорий, там бесконечно воюющих друг с другом. Они при этом апеллируют к опыту распада Советского Союза, но апеллировать-то надо не к опыту распада Советского Союза трагическому, а к существованию нынешних великих государств, динамично развивающихся, таких как Китай или Индия, где в каждой из этих стран проживают десятки наций, которые прописаны в Конституции со всеми своими правами, со всеми своими языками, у них автономные республиканские и прочие права, и ничего в мире не сигнализирует о том, что Китай или Индия должны распасться. И вообще там ничего об этом, как бы, никакой речи даже об этом не идет. Но на китайский и на индийский опыт смотреть не хотят. Так в чем, я еще раз говорю, в чем тут основная языковыха? Дело в том, что люди, выдающие себя за националистов и за монархистов, и за русских консерваторов, выступают не просто против советской власти, а против имперской России, потому что то, что делал Петр, это делалось, конечно, и до Романовых, но при Романовых просто это стало одной из основополагающих составляющих идеологии России. Это бесконечная экспансия. Петр, Екатерина, все Романовы XIX века – это бесконечное расширение в ту самую Среднюю Азию, на тот самый Кавказ. Десятилетиями били, прикрепляя, расширяя все новые и новые земли, и в том числе и увеличивая ту самую многонационалочку нашу пресловутую, о которой так много говорят националисты, и вовлекая в управление Россией национальные элиты, которые получали многочисленные, все больше и больше преференции в этом огромном разноцветном соцветии нашего вот этого имперского разнообразия. Представить себе, как Петр или Екатерина или любой из Александров посмотрел бы на нынешних националистов, которые говорят, что нам Средняя Азия не нужна, нам Кавказ не нужен, нам вот это не нужно, нам нужна бетонная стена, я не могу даже себе вообразить, что как бы они на них смотрели. Вот матушка Екатерина, нам ничего не нужно. А что нам, там, нам, может быть, ты нужен, как бы, мил человек? Зачем ты нам нужен? Дело в том, что у нас само по себе наше правое славянофильское движение возникло в момент невероятного расширения России. Оно в той или иной связи с этим и зародилось. И в одной антологии представить себе тексты Самарина, Хомякова и там любого славянофила и нынешних наших ультранационалистов невозможно, потому что они, по сути, о разных вещах писали, о разные вещи осмысляли и к разным выводам приходили. Но так как в этом никто не разбирается, эти люди, они на чистом глазу говорят, что они за Российскую империю, хотя они против Российской империи, что они за наше великое наследие наших романов, хотя они против этого наследия и являются как бы этими разделителями, уничтожителями этого наследия. Вот в этом моя позиция состоит. Поэтому речь далеко не только про советское наследие. Олег.
4: Я попытаюсь вот о чем сказать. Я в политике не так много понимаю, как вы, я и помладше, и когда пытался для себя как-то определить свои политические взгляды, быстро нашел ныне запрещенную национал-большевистскую партию, потом другую Россию, и, естественно, вот это вот все лимоновское движение, нашел и успокоился. Меня вот эта вот лево-правая идеология, где все совместно, все учитывается, вполне устраивает. Я пытался взглянуть отдельно на левое движение, отдельно на правое движение. И если в левом все действительно слишком традиционно, консервативно, все по каким-то классическим мотивам развивается, то в правом движении я вот сейчас обрисую несколько фигур. Вы, может, посмеетесь, а может, подтвердите мои наблюдения. Это всегда фигуры такие экзальтированные, с одной стороны, с другой стороны, малообразованные. Может быть, они рядятся под таких малообразованных простых мужичков и пытаются быть своими в доску, да? А тут надо начать с Владимира Вольфовича Жириновского,
3: ну, да,
4: который артисты, организовал, да, либерально-демократическую партию, да, ЛДПР. Но всегда играл на таком русском национализме. И все предвыборные ролики, которые он снимал, и все грубые слова-выражения, которые разлетались по интервью, аудио, видео и в газетах, журналах, да, вот такой вот скоморох, мягко говоря, который устраивает шоу.
5: Можно я на секундочку все остановлюсь? Ты очень верные и точные вещи говоришь, но просто надо пояснить. Дело в том, что Владимир Вольфович Жириновский создал так называемую либерально-демократическую партию, которая стала легальной правой антисоветской партией в России. И всю свою жизнь, выходя на телевидение, он безудержно костерил коммунистов, всех представителей коммунизма, ругал социализм. Но в чем тут нужно отдавать себе отчет? Я Жириновского знал, выходил с ним на ток-шоу, спорил с ним, ругался с ним, как бы соревновался с ним, периодически побеждал его даже в этих ток-шоу, ну, в смысле, по голосованию зрителей. Но что тут характерно? Жириновский, в принципе, не мог хвалить или поддерживать Советский Союз, советскую идею, потому что он иначе бы работал на коммунистов и на их рейтинг. И он поэтому ругал. Он выбрал себе такую форму, которая ему, на самом деле, не была вполне удобна и органична. И в тайных своих разговорах за кулисами он тихо говорил, что, конечно, ничего лучше Советского Союза не придумано, не создано. Ну, как бы, но есть роль определенная. Ему эту нишу выделили, и он ее отрабатывал на 200%. Валяет дурака, как бы костеря коммунистов за репрессии, за все остальное, что он делал бы с гораздо большим удовольствием и рвением, попади ему власть в руки ровно по тем же самым направлениям. Вот в этом надо давать себе отчет. И там, когда наступила русская весна, донбасская история, там все остальное прочее, ну, конечно, он выступал скорее уже с просоветских, с левых позиций. Ему надо было как-то вот изгибаться, исхитряться, чтобы ругать бандеровцев за то, что они валят памятники Ленину Дзержинскому, но при этом занимать свою позицию. Я тогда с этим со смехом за этим наблюдал. Но, в общем, к тому, что я хочу еще раз сказать, что вот тот Жириновский, которого мы знаем, и Жириновский внутренний, как бы Жириновский тайный, Жириновский верный самому себе, это разные Жириновские все-таки, да. В отличие от его последователей, в отличие от людей, которые на чистом глазу ненавидят социализм.
3: Какая-то печать внутренней трагедии это присутствует. Это трагедия отказаться как бы от своего отца, по сути, да. Вот. Отказаться как бы от своих корней, отказаться от того, что тебе вот то, о чем он говорил, что, конечно, лучше Советского Союза.
5: От своего образования, от своей карьеры, от своей состоятельности.
3: Это в нем ощущалось. Он был человек достаточно, как мне кажется, тонкий. Это присутствовало.
4: И тут можно вспомнить.
3: Однако это, конечно, проект исключительно артистический.
4: Анну Ревякину или Сергея Валентиновича Беляка, которые тесно общались с Жириновским, и действительно говорят, что по-человечески он был весьма и весьма любопытен. И не такой подонок, как действительно его последователь. А вот из последователей, опять-таки, можно вспомнить маргинала такого Максима Тесака Марцинкевича, да, полностью отбитый человек, который признался в убийствах, непонятно, повесили на него или он действительно убивал этих людей. Но он прославился в первую очередь как медийный персонаж, да, «Окупай, педофиляй», что там еще было, «Борьба с наркотиками», «Поездки в Чечню» и прочее, прочее, да. Ругань с либералами, написание книжек. Но вот это тоже был какой-то более-менее интеллектуально развитый человек.
3: Незаурядный.
5: Небольшой арт-проект.
4: Да, арт-проект. А то, что сегодня происходит, вот все эти представители белого движения, эти типа монархисты, это напоминает реконструкторов. Ну вот как есть реконструкторы мира Толкина, толкинисты, да? Но почему-то толкинистам не приходит в голову заниматься политикой, да? А вот этим людям, которые являются реконструкторами до советской исторической эпохи, им приходит в голову заниматься политикой, и вести какие-то блоги, участвовать в передачах.
5: Знаешь, проблема в том, что у нас страна вся с 91-го года старательно занималась реконструкцией.
3: Абсолютно.
5: Да, и тут на них вину эту свалить крайне сложно, потому что, я про это неоднократно говорил, еще раз повторю, что дело в том, что действительность, созданная нашими сериалами, снятыми после 91-го года, и нашим кинематографом, она никакого отношения к действительности, описанной Львом Николаевичем Толстым, Чеховым, Лесковым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем, Успенским, одним и другим, не имеет. Там, как правило, там ничего подобного нет, а уж если тем более заглянуть в русскую деревню, в село наше, в русское крестьянство, в русское старобрячество, это никому нет, коим образом не отображено. Это какой-то бесконечный бал, бесконечные сыщики, бесконечная абсолютно толкинистская вот в этом смысле Россия. Она есть, но у Пушкина-то ее нету, она есть только в наших сериалах. Поэтому и влияние перестройки и перестроечных витий на современных националистов, конечно, абсолютно. Ну, то есть они, им кажется, что они, может быть, имеют отношение к славянофилам, там, к Хомякову, к Самарину, но они не имеют никакого отношения. Они, их родил Сванидзе, их родил там этот Тальков, обрядившийся белого офицера и что-то поющий там про расстрелянного генерала.
3: Роман с поручик Голицын.
5: Да-да-да, вот это все. Это такой, ну, вот они оттуда вылупились и пересказывают все те вещи, которые я в перестройку уже знал наизусть. Я уже обожрался тогда в журнале «Огонек», в «Московских новостях», я все это объелся. И весь этот, то, что называется дискурс, он так, тогда уже весь прозвучал и тогда уже был оспорен. То есть его и Кожинов, и Проханов, и Бушин покойный, и Лимонов, и прочее, прочее, прочее его разобрали на составляющие. Я, честно говоря, думал, что прошло 30 лет, мы больше к этому не будем возвращаться. Так они прям реально такое ощущение, что берут подписку «Огонька» за 89-й год и пересказывают оттуда очередную, там, или за 91-й год, 93-й, очередную, там, разоблачительную, так сказать, статью. Вот это... А люди у нас, многие народились новые, дети народились новые, угу. Подростки. Им кажется, что это, этого никогда не было. Да это было, это все уже как бы... Да. Извините, возвращаю вам слово.
3: О белогвардейском романсе это очень интересно. Да, собственно, он появляется. У меня целая там в одной из лекций целая история на эту тему, я ее исследовал. Вот, он появляется ни в какой не эмиграции, что бы там ни рассказывали. Он появляется в Советском Союзе на рубеже 60-х, 70-х годов, на интеллигентских кухнях, иногда этнически окрашенных своеобразно. И, собственно, вот эти как бы вдруг... Ну, там разные истории, кинематограф, разные струи, все это. Но вдруг вот эти вот дети и внуки победивших крестьян, рабочих и фармацевтов-аптекарей, да, они возлюбили вот эту вот, если
5: белогвардейскую эстетику, да.
3: Посчитать, да, просто с исторической точки зрения рассмотреть эти тексты, это, конечно, очень смехотворная история. Я всегда вспоминаю, вот очень в тему тут получилось. Поэт Наум Соголовский, приятель Довлатова, написал песню, вернее, текст, который, стихотворение, которое называется тоже «Поручик Голицын», звучит примерно так, пару буквально строф. «Красиво живу я, сижу в ресторане, балык, помидоры, грибочки, икра, рядом со мной сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера, погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет и с маршем на плац, корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжи и Шапира и вахмистр Кат. Поручик Голицын изволит подняться и так вопрошает растерянный пьян, с каких это пор Блюменфельда и Катцы присвоили звание русских дворян». Абсолютное попадание.
4: Вот он, русский современный национализм, да.
3: Вот, абсолютное попадание. И, соответственно, ну, это уже, наверное, во второй части разберем, все-таки вот эту вот историю западничества, антизападничества. Славянофилы, русские, родились как сугубо антизападнические.
5: Да, края. Это очень важная вещь.
3: Это
5: да?
3: Принципиальнейший момент. Ну, если мы посмотрим декларации современных наших монархистов-националистов, мы увидим удивительную вещь, что это западники. А дальше будем уже разбирать по аргументам.
5: Друзья мои, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о так называемом русском национализме, но он и квазирусский, и квазинационализм, и мы пытаемся предельно тактично объяснить, почему это так обстоит. И со мной в студии мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колбородов.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги – идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.

0: Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
1: Как вы помните, мы говорим о так называемом русском национализме в публицистическом, в идеологическом смысле, который сегодня воспрянул, сегодня возник, сегодня набирает даже некоторую силу. Совсем недавно еще... 3, 4, 5, 6 лет назад я, в том числе разговаривая с людьми из администрации президента, которые имеют закрытую социологию, спрашивал их о том, что есть ли предмет разговора в контексте так называемого радикального русского национализма. Почему я спрашивал? Потому что только что расширение украинского национализма и последствия с этим связанные мы наблюдали своими глазами. Это был 14, 15, 16 годы, в моем случае 11, 12, 13 годы, потому что я часто приезжал на Украину и видел, как Украину накачивали вот этим украинским национализмом, который зиждился на двух основаниях. С одной стороны, желание построить на Украине моноэтничную украинскую нацию, отменив, в первую очередь, конечно же, русский народ, ну и все остальные там прочие венгерские, там греческие, сербские и прочие этнические общности. А вторая его основа была совершенно... звериный, неумолимый, непрестанный антисоветизм. Вот. И мне на Украине в 11, 12, 13 годах говорили: Захар, не обращай внимания, это просто наши нелепые, там, никому не нужные, никому не интересные технибоки и ярыши. Уже звучали эти имена. Они там ходят со своими подростками, там, маршами, со своими факелами размахивают. Ну, ты пойми, пожалуйста, что у нас образованная европейская, светская нация. Нам никаких проблем, связанных с этим, у нас не будет. Я говорю: будут у вас такие проблемы? Они говорят: нет, не будет. Причем я не постфактум это придумываю, я все это писал в статьях своих в 11, 12, 13 году. Говорил, что у вас Украину ждет большая гражданская война. Если вы не угомонитесь как бы этим заниматься, то у вас Донбасс отколется в одну сторону, а Западная Украина в другую сторону, а Киев окажется между двух огней. Я написал на эту тему десяток статей и даже один рассказ, где, собственно, проходит в 2009 году опубликованный, даже еще раньше, где на Украине идет гражданская война. Вот. И потом, ну, собственно, время подтвердило правоту моих слов. Потом 15-16 год, я спрашиваю там у чиновников, наши радикальные националисты, антисоветчики, желающие построить однокомнатную национальную квартиру, как они это называют, они у нас не проявятся ли? Мне говорят: Захар, не переживай, это 1-1.5%, ничего подобного не будет, это люди, которые находятся у нас в углу политического спектра. А буквально в этом году я видел социологию, что если в России бы была вновь повторена гражданская война 18-го, 20-го, 22-го года, уже 9% населения воевало бы за белых и готовы воевать за белых в случае ее возобновления. А это уже серьезный ресурс. 9% населения, взрослого населения страны, это там 10-12 миллионов населения. Это, мама, не горюй, какая мощная структура. И, естественно, я задаюсь вопросом, а нафига? Нафига вообще этот дискурс запущен? Что мы собираемся, перевоевать гражданскую войну заново? Что Врангель и Деникин дошли бы до Москвы? И что, и разрушили бы мавзолей? Какая цель-то, собственно говоря, у всего этого дискурса, у бесконечной борьбы с Лениным, Дзержинским, Сталином там, и советским наследием? Его нету. Ну, как бы, что у нас коммунисты претендуют на власть? Ну, не претендуют. Давайте честно согласимся себе. Или Ленин должен сейчас восстать из своего там склепа и пойти там перехватить власть? Нет, этой темы тоже нет. Для чего же она накачивается так старательно последние год, два, три? А я вижу, что она накачивается, и многие видят, что она накачивается. Я думаю, что цели плюс-минус те же самые. Это создание тремора, турбулентности внутри общества, чтобы люди начали сталкиваться и всерьез верить, что вот как бы что-то такое нужно друг другу доказать про Ленина и Дзержинского, там, что видоизменит нашу жизнь, как бы, что вот прям, вот если вот мы, как они прямо и говорят, давайте мы Ленина вынесем из мавзолея, и тогда все поправится. Вот тогда вот

0: могут понять те люди, которые вкладывают в это, как я убежден, определенный ресурс.
1: Слушайте, а вот такой вопрос. Вы проговорили, но, может быть, стоит на это обратить еще большее внимание. Волшебство, магическое сознание у представителей современного русского национализма, что если убрать Ленина из мавзолея, мавзолея снести, потому что это какая-то сатанинская фигура, все в России исправится, мы быстро победим Украину, быстро надаем людей Америке и так далее, так далее. Да? Вот это вот магическое сознание, оно, с одной стороны, напрягает, потому что ну, взрослому, образованному человеку все это дико. Какое магическое сознание? С другой стороны, это напрягает, потому что эти люди показывают себя во всех своих блогах, во всех своих фильмах, во всех своих передачах и на канале «Спас», который снял этот ужасный типа документальный, типа фильм «Мумия», да, как людей православных. Но где православие и где магическое сознание? Должно быть религиозное сознание, но его нет. И с третьей стороны, это, наверное, вот я спрашиваю вас, должно расслаблять, потому что люди с магическим сознанием не могут победить людей с религиозным сознанием.
2: Там нет никакого магического сознания. Это вся вот эта вот тема с выносом из мавзолея, это все продолжение антисоветского дискурса. Почему продолжение антисоветского дискурса? Ровно по той самой причине. Вот, я уже в предыдущей части программы обозначил, что в чем абсолютное несовпадение, в чем абсолютно рвется традиция русского консерватизма, да, русского, ну, если угодно, национализма. Рвется она вот в этом самом месте, в месте отношения к Западу. Вот, потому что славянофилы наши начинались как антизападнические проекты, мы все помним это, западники.
3: Им не нравился даже Петр Великий, что он притащил сюда немцев, голландцев. Им радикально не нравился Петр Великий. А современным националистам, возвращаю слово Алексею Клоу.
2: Да-да-да. А у этих совершенно другая история. У меня создается ощущение, да, они там мимикрируют как бы под патриотов, что-то. Но у меня создается ощущение, что они вот как бы от зубов у них отскочили, вот так вот эти речевки там про войну на Украине, да, как-то что-то они там номер свой отработали. И дальше они с наслаждением опять принялись обсасывать сепаратистский проект в России, миграцию, любимые свои темы, антисоветчину, Ленин, Сталин, Дзержинский. Вот. И с чем это смыкается? Да я говорил про меморандум Яковлева. Это смыкается абсолютно с либеральным проектом. Просто тут как бы идет совершенно политическая история замены одного проекта другим, не меняя сути, меняя какой-то внешний антураж, какой-то на каком-то символическом уровне, вот, но не меняя сути. Поэтому тут ты заблуждаешься по поводу магического сознания. Это просто яркие вот эти вот яркие элементы антуража, чтобы нас обмануть, условно говоря, нас, больших нам.
1: Хорошо, тогда так. Эта смычка Западом у них происходит, с этим я вполне согласен, и происходит в том числе и на уровне инструментария как такового, да, то, что в перестройку в 90-е к нам просочилось вот по журналистской линии «желтая», журналистика, желтые СМИ, да, так называемая спам-журналистика и прочее, прочее. Вот возвращаясь к фильму «Мумия», да, она подается в телепрограмме среди таких передач. Я специально провел маленькое исследование, выписал название этих передач. Такие темы там. «Утренняя почта», «Где находится ад?», «Как избавиться от интернет-зависимости?», «Ответы священника», «Откровение бесноватый», «Как ей завладел нечистый дух?», «Разработчики ИИ бросают работу. Они боятся, что нейросети уничтожат человечество». «Антихристовые идеи о перенаселении Земли. Кто их продвигает?» «Он сражался с самим дьяволом. Молись ему, когда закончились деньги и нечем кормить семью». Но это не магическое мышление.
3: Ну, бог его знает, какое-то мышление. Давайте я верну все в общий политический... Очень интересно, Олег, я просто не хотел бы обсуждать те программы, которые я не видел. Там, тем более, там могут и разумные люди выступать. Я верну во внешнеполитический контур всю эту тематику. Все скажут, вы обсуждаете там какое-то прошлое, позапрошлое время, вообще значения никого не имеет, там Ленин, Сталин, там Советский Союз, и у нас как бы другие вещи на повестке дня. И я как раз, ребята, про это и говорю. У нас другие вещи на повестке дня. В итоге, какие же у нас вещи на повестке дня? У нас серьезные, в том числе и военные противостояния, не просто с Украиной, но с Украиной, которая поддерживает коалиция западных государств, которая вкладывает триллионы денег в убийство русских людей. И мы знаем, какие страны за этим стоят. Это Германия, это Франция, это Италия, это практически вся Европа, и так или иначе и Америка, еще по-прежнему поставляющая вооружение или продающая вооружение Украине, ну и поставляющая и военных специалистов, и...
2: Средства связи прежде всего.
3: Средства связи. Вот это все происходит. Да, в то время как в самые сложные моменты специальной военной

0: операции. И по сей день Россия и российский президент перемещаются по странам так называемого глобального юга, выстраивая новый военно-политический союз. Он трижды бывал, наш президент, в Китае. У нас самые серьезные, самые близкие отношения на планете Земля, помимо Белоруссии, с КНДР, Северной Кореей, там, да, с Вьетнамом, с Монголией, где, кстати, у власти по-прежнему социалисты. Они проиграли либералам, а потом взяли опять, монгольские коммунисты взяли власть обратно. Ну и так далее. Это социалистический мировой блок. Вот недавно глава Китая Си был в гостях у своих северокорейских товарищей. Они посещали там огромные эти их институты идеологические. И там висят на этих институтах портреты Маркса и Ленина. Того самого Ленина, которого у нас собираются там откуда-то вынести. Это, еще раз говорю, это в Китае, это в КНДР, это во Вьетнаме, это в Монголии, это во всех тех странах, с которыми мы контактируем и которые посещал наш президент. Если вы думаете, что они там не замечают наши попытки пересмотреть отношение к Ленину, к Сталину и ко всем этим персонажам, то вы ничего не понимаете, потому что в том же самом Вьетнаме и в том же самом Китае марксизм, ленинизм, идеологии этих стран, прописанные в Конституции, они в подобные вещи, в реваншизм не играют, потому что они знают, чем это заканчивается. То есть они смотрели на распад Советского Союза, и для них любые удары по данным персонажам, они же на выборы многие идут с портретами Сталина, Ленина, многие их партии, организации там, и в Индии, в той же самой, которая, на секундочку, по Конституции является социалистической страной. Им это, мягко говоря, не симпатично. Не симпатично. А кому симпатична вот эта огромная антисоветская борьба и пропаганда? Конечно, нашим западным оппонентам, которые вложились в это уже во время перестройки, они поняли, что эти темы работают, что если накачивать антисоветизмом Россию, как ее накачивают антисоветизм и Украину, и Прибалтику, и бывшие республики Советского Союза, то получаешь необходимый результат. Получаешь турбулентность, получаешь возможный распад страны, получаешь драку всех со всеми. То есть это очень выгодная тема. И более того, накачивая эту тему в России, мы еще и ссорим Россию с Китаем и с Северной Кореей, которые так или иначе, на которые у нас есть некоторые надежды. Но это же совершенно очевидно. Или я что-то такое говорю, что можно оспорить. Нет, это совершенно понятно, что в это надо вкладываться, и в это вкладываются люди, которым не симпатична Россия, не симпатичны ее перспективы. Я вполне понимаю, что там людям, каким-то настрадавшимся, может быть, людям, там людям, которые воистину православные, у которых сильное христианское чувство, и, может быть, неприятная история Советского Союза. Я вполне в этом себе отдаю отчет, что люди могут искренне не любить там Ленина, как мой товарищ Петя Лунс, он говорит, я Ленина не люблю, там, и ничего с этим не могу быть. Сталина вот хорошо отношусь, Ленина не люблю. Но Пете не мешает это быть здравым человеком, но понимать какие-то вещи. Но иногда, когда что-то такое мучительное происходит, особенно для страны, ну, стоит немножко про свои антипатии забыть. И я, выступая на данные темы, многократно говорил, что, друзья мои, давайте мы договоримся, давайте я вместе с вами поставлю памятник Колчаку, Деникину, Врангелю, хотя у меня очень сложные к ним отношения, Пепеляеву тем более с большим удовольствием, Слащеву еще с большим удовольствием, да, а с огромным удовольствием Гайту Газданову, белогвардейцу, поставлю, и даже Туроверову поставлю, а вы со мной поставите памятник Чапаеву, Фрунзе, Аркадию Гайдару и подметете подножие памятника Ленину. И мы как бы, ну и сойдемся на этом. Так нет, они говорят, ты с нами поставь, а мы твои будем ломать. И после этого мне там наши некоторые товарищи, они мне там, Саша Пелевин, допустим, который старается и с левыми, и с правыми дружить, есть такой писатель, поэт, он говорит, Захар, вы там ссоритесь между собой. Я говорю, Саша, нет, ты не путай, пожалуйста, я между собой не ссорюсь с ними. И причем мои товарищи там, плюс-минус исповедующие подобные взгляды, и Алексей Колобродов тот же самый, и Корбов, Латынцев, философ, и Дима Филиппов, участник СВО и писатель, и так далее. Мы все способны это совершить. Мы все способны пойти навстречу и вместе будем каждый год восславлять к Деникину и к Газданову и ко всем им цветы к памятнику.
1: Которые все перечислены ни разу не монархисты при этом.
0: Да-да. Ну и Николай II.
1: Огромная необразованность и подмена понятий у них тоже идет, да. Вот эта упертость, ты понимаешь, которая уже очень хороший пример, да, очень важный, что да, вот наши поставьте, а ваши мы все равно будем сносить. Ну, это уже не упертость, это уже мировоззрение. То есть, когда люди, влюбленные в белую европейскую цивилизацию, и нам об этом постоянно транслирующие эту свою любовь, ну, сама история преподносит им каждый день какое-то количество аргументов, чтобы они от этой своей, ну, на эту свою любовь несколько критически посмотрели, да? Аналогично трампофилия, да? Вот, ну слушай,
0: как старается Трамп доказать, что...
1: Товарищ Трамп уже все по вам, он специально как будто вам вот взял обязательство, вам демонстрирует. Перестаньте меня вообще целовать взад, я не такой, которого вы себе придумали и полюбили. Вот, ну нет, значит, это уже как бы не упертость, а это уже мировоззрение, которое нам совершенно четко демонстрирует. Это уже совершенно понятное, опять повторю, это понятие западничества, и совершенно четко артикулированное, и совершенно четко маркированное.
2: Леша, я не очень согласен с тем, что это мировоззрение. Мировоззрение предполагает какой-то сложный порядок мысли. Мировоззрение предполагает какую-то кроху таланта, которую человек...
0: Да ладно, но есть у них какие-то мысли, и талант там есть какой-то у них. Они же популярные блогеры, там, шмогеры, там, что-то...
2: Назовите мне...
0: Мы давайте не будем их называть.
2: Господи, каких-нибудь известных писателей, каких-нибудь известных музыкантов этого монархического толка, этого белого движения.
1: Там многие... Покойника, который мне был симпатичен, и который, как мне кажется, уход которого очень сильно изменил их вот этот век.
2: Крылов.
1: Константин Крылов, да. Вот.
2: Но это особенная история.
1: Это особенная, безусловно, история, но никто же не будет отрицать, что Константин...
2: А из современных?
1: Русский,
0: да не надо никого называть из современных. У нас есть наши друзья-музыканты, которые исповедуют плюс-минус те же самые взгляды. Саша Скляр возьмет, я опубликую что-нибудь такое. Там Михайлов, да? Михайлов или Михайлин фамилия там. Ну, вообще, этот круг наш театрально-консервативный, православно-консервативный. Тихон Шевкунов, там, кто угодно. Возьми любую фамилию из наших ведущих церковных деятелей, у них, понятно, плюс-минус такие же взгляды. И Островский, там, священник, и кто угодно. Конечно, это там есть. А что ты думаешь, там нет этого? С этим надо серьезно оппонировать, не обвиняя их в том, что они что-то там как бы не понимают. Все они понимают, но они просто... Им кажется, что так будет лучше. Вот что если мы извлечем советскую константу, то как бы вообще все пойдет на лад. И вот закрывают глаза на некоторые... Ну, во-первых, главное, на что они закрывают глаза, это на русский народ. Ну, давайте мы просто русский народ, которому симпатична советская власть, назовем его совком, как бы. И скажем, что есть русские люди, а есть совки. Ну, там, да, совки, да, но совки, где 75% считают, что Сталин – это имя России. Так вам русский народ не симпатичен, как бы.
1: Это во имя чего?
0: Во имя чего тогда? У нас-то так же думали либералы.
1: А вы знаете, что во имя сохранения рыночных механизмов тогда очень примитивное экономическое объяснение. Опять же, я веду к тому, что вот нынешний вот этот квазинационализм – это обезьяна либерализма 90-х нулевых, просто-напросто. Другой такой же проект, направленный примерно на те же самые, на осуществление тех же самых целей.
0: Вот еще в чем еще парадокс замечательный. Я просто продолжу мысли, которую Алексей замечательно уже сформулировал, но я ее договорю. Вот там славянофилы возникли, да, как антизападнический проект, проект, который Петра даже не принимал, и которого бесила вся эта романовская история в силу засилия так называемых немцев в самом широком смысле. Они апеллировали до Петровской России. Так возникли наши славянофилы. А у славянов были оппоненты в лице, там, условно говоря, Герцена и вот этой всей этой компании, которым Запад был симпатичен. Был симпатичен Запад. Хотя там все чуть сложнее, но тем не менее.
1: Сложнее.
0: Если упрощать, то все так. Славянофилы, они против немцев за допетровскую нашу пасконную Россию, а Герцен и компания, они за Запад. Так наши националисты больше на Герцена похожи. Им для них Запад замечателен, прекрасен и восхитителен, а то, что исповедовали славянофилы, им нафиг не надо. Потом они переходят к большевикам, которых они тоже якобы считают западниками, но у большевиков был противоположный вектор. Противоположный. Да, они приняли эту идеологию, там взяли ее с Запада, но двигались они совершенно туда, на восток. Они сразу отладили отношения с тем самым Китаем, Кореей, Монголией, а потом Азия, а потом Африка. И с ними и работали. А с Западом они воевали. Причем с самого начала они воевали. То есть большевики – антизападники. Антизападники большевики. А наши националисты – западники. А они наоборот говорят. Они говорят, большевики, они все продались там немцам каким-то и прочим там англичанам, но большевики с ними воевали, не переставают. Но люди, молодые люди, они слушают это, и они не могут один пласт соединить с другим. Ну и конечно, они идут уже на прямые там подлоги, что Ну, там, типа, это не имеет значения, интервенция. Ну, что там была за интервенция? Ерунда, какая-то была не интервенция. Ну, миллион там снарядов. Ну, военный контингент зашел, да, Владивосток, да, Архангель, да, Мурманск, да, Одесса, да. Практически там половину России контролировали силы напрямую, спонсируемые Западом. Но при этом делать все, что это какая-то ерунда. Ну, это как бы вообще не имеет значения. Блин, а что? Что тогда имеет значение, друзья мои? Ну, как это вообще возможно? Ну, они сами себя в этом убедили. Они как бы, они так искренне это все исповедуют, что мне кажется, что они сами в это поверили. А молодые люди, дети эти несчастные, они вообще ничего не понимают. Они в этом смысле приверженцы вот этого ультранационализма, они ничем не отличаются от украинских подростков, у которых просто пустая голова. Там ничего, там просто москали, которые всю жизнь нас, как бы, древний народ обижали. Такие же в Прибалтике, такие же в Средней Азии. Мы таких же растим у себя. Зачем вам выращивать людей, у которых отсутствует сложность представления о русской истории? Зачем вы растите это одномерные эти растения? Для чего? Чтобы власть перехватить, как бы, да? И вы думаете, вы обретете счастье, опираясь на 5-7-10% населения России, как бы, и всех остальных вы перевоспитуете? У нас либералы также думали, что они сейчас захватят власть. 2-3%.
1: Порядок цифр такой же.
0: И порядок цифр такой же, да. Захватите власти и как бы и всех перезагрузите. Они ошиблись, им это не удалось. Вот, хотя неприятности они России принесли очень много. И, увы, либо вы закончите неудачей, либо это обернется такой кровавой кашей в России, которую и предположить невозможно. Вот я так это думаю, и об этом я, собственно говоря, написал книгу «Чуже царствие».
2: Другой вопрос тогда. Вот после теракта, после убийства Дарьи Дугиной подписывалось соглашение с разных сторон, что необходимо прекратить какую-то внутреннюю российскую гражданскую войну в холодном режиме, чтобы она не переросла в горячую. И все подписывали этот меморандум, да, это соглашение. Но потом что-то случилось, и все заново.
0: И потом, а немедленно что-то случилось. Тут, понимаете, это еще отдельная вещь, которая глубоко неприятна так называемым нашим националистам и монархистам. Это сама по себе идея евразийства. Их просто трясет от этого слова. Они слово «многонационалочка», «большевизм» и «евразийство» им отвратительно. Потому что они западники воплощенные, и все, что связано с Евразией, они хотят отмести раз и навсегда. И поэтому они туда напихивают евразийство. Это Чингисхан, это Баты, это убийство. Убийство русских, это кужики, вот все это туда наваливают, при всем том, что совсем еще недавно, 5, 7, 10 лет назад, это евразийство никого совершенно не смущало. Лев Николаевич Гумилев со всеми своими книгами
1: был... Они сами фанатами
0: его были. Они сами были фанатами. И более того, Дарья Дугина, она имела прямое к этому отношение. И, ну, многие люди из их среды, и там Дугин, которого они там, кто-то из них считает своим, он же евразиец, он один из глав евразийского движения в России. То есть оно давно уже легализовано, в нем нет никаких проблем, оно является частью нашего самосознания, потому что, тем более, оно для тувинского народа, для бурятского народа, для наших калмыков, для наших башкир, это все понятно. Они за счет этого так или иначе так формулируют свою близость с Россией и свое единство с Россией через гумилевское евразийство. В этом ничего плохого нет, тем более, что, еще раз говорю, эта идеология уже 100 лет в обед, она уже давно уже устоялась в России, никого... Они ее переводят в разряд экстремистской, в разряд вредной, в разряд просто никакого зла абсолютного.
1: Смыкаются с товарищами хохлами, которые тоже кричат «Орда», «Татарщина», да, да. Все вот это вот.
0: Да, совершенно верно. Но кому неприятно евразийство? Опять же, заказчикам Запада, которым, ну, необходимо поссорить с русским народом, великорусским народом, упомянутых мной, и якутов, и бурят, и тувинцев, и башкир, и калмыков. Ну, это совершенно понятно. Ну, как бы никакой разумный человек в России не будет говорить, что надо построить из России однокомнатную национальную квартиру, отменить все республики и автономию. Потому что это невозможно. Даже если вы самую маленькую автономию возьмите, не буду называть там любой из 150 народов, возьмите и отмените. Там начнется такое брожение, там начнутся такие схватки, там начнется такая жуть, что с одним маленьким народом ты не управишься. А если отменить сразу у 10 или у 150, все, конец России просто. Вот, и произносить это на чистом глазу всерьез можно только будучи глубоко необразованным человеком, либо просто врагом России. Но как бы это одно дело, что кто-то это произносит, а кто легализует произнесение этих вещей все время, кто позволяет, он с какой целью это делает? Он сам-то этот человек, находящийся на тех или иных руководящих должностях, почему он это позволяет, я понять не могу. Но, может быть, нам однажды это кто-нибудь объяснит. В общем, обратите внимание, что мы, в отличие от наших оппонентов, никаких имен не называли, не почтите за кликушество или пораженчество. Это просто серьезный разговор и попытка говорить о очень важных вещах исключительно из любви к нашей огромной русской имперской истории, равно важный и дорогой для нас, и дореволюционный, и постреволюционный, и красноармейской, и белогвардейской, про которую тоже мы готовы подробно и с большим уважением говорить, в отличие от наших оппонентов, которые далеко не обо всем готовы говорить с равным уважением. С вами была программа «Ключи Захара». Я Захар Полепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем пока.
0: И Алексей Колобродов.
1: До свидания.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 7 часов утра, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Ангела Меркель признала, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию. Жителям Ольхона дали право внеочередного проезда на паром. Свыше 300 участников спецоперации получили бесплатные земельные участки на Камчатке. Подробности далее. Стратегия коллективной безопасности, организации договора о коллективной безопасности и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения. Об этом заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что стратегия в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности ОДКБ отмечает возможность увеличения числа стран, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием. Об этом заявили в интервью РИА Новости известные пранкеры Вован Владимир Кузнецов и Лексус Алексей Столяров, которые провели эту беседу. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 годы Минск выступал площадкой для мирных переговоров. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал в частности прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением. Киев систематически нарушал Минские соглашения. Жителям Ольхона начали оформлять пропуска на право внеочередного проезда на паром в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом РИА Новости сообщили власти. Паромная переправа на Байкале сейчас перегружена. Туристы, которые направляются на остров, не пропускали на паром местных жителей без очереди, и они по несколько часов ждали переправы. Все ранее потопленные паводком участки дорог в Зейском округе Амурской области освободились от воды. Транспортное сообщение полностью восстановлено. Об этом сообщили в администрации округа. В конце июля из-за подтопления в округе вводили режим ЧС. От большой земли оказались отрезаны село Ивановка и поселок Снежногорск. Были потоплены почти 30 приусадебных участков. Уровень воды на реке Зея сейчас пришел в норму. Свыше 300 участников спецоперации и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, принятого 3 года назад. Об этом сообщили местные власти. Депутаты 8 раз вносили поправки в документ. Право на бесплатную землю для строительства жилья или ведения садоводства имеют участники СВО, удостоенные в том числе звания Героя России. Таджикистан может ежегодно отправлять в Россию до 10 тысяч тонн свежих и до 50 тысяч тонн сушеных абрикосов. Об этом рассказали РИА Новости в Минсельхоза Республики. Отмечается, что только за прошлый год Таджикистан экспортировал в Россию более 6,5 тысяч тонн абрикосов и 30 тысяч тонн сухофруктов из этих плодов. Россия по-прежнему остается для Таджикистана важным торговым партнером. Согласно данным Минсельхоза Республики, по итогам прошлых лет Таджикистан экспортировал более 150 тысяч тонн свежих и сушеных фруктов, в том числе в Россию. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
8: Всем доброе утро. 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Константин Придыбайло, это я. Тимофей Ви рядом. И Игорь Пименов тоже здесь. Доброе утро.
9: Доброе утро, друзья.
8: Как? Пережили день ВДВ, день железнодорожника? Отметили?
9: У меня на районе стоял пазик с ОМОНом. И это был ОМОН вооруженный, с ружьями, там каким-то еще с чем-то. Я в какой-то веке такой, ура, я отлично. Наконец-то можно будет поспать, потому что неформалы не будут терроризировать жителей.
8: Ну, ты видишь, это проблемы...
9: Причем речь, как ты догадываешься, про неформалов, которые не ВДВшники. ВДВшники в этом смысле вот такие, не знаю, как формалы, что ли.
8: Лучше бы ВДВшники пришли.
9: Лучше бы ВДВшники пришли. Тут хотя бы, все понятно, да, все понятно.
8: Игорь, как у тебя выходные пролетели?
10: Все хорошо. Вчера видел трезвых ВДВшников. Молодцы они.
8: Спортсмены были, видимо.
10: Да. И посмотрел, кстати, вот могу похвастаться, «Одиссею» Нолана на выходных.
8: Подожди, а где ты ее посмотрел? Уже показывают у нас?
10: Ну, ВКонтакте, в Рутубе, конечно, показывают.
8: А-а-а, и как?
10: Ну, я вообще очень люблю греческий эпос.
8: Но там греков нет, ты же знаешь?
10: Да.
8: Что в фильме ни одного грека.
9: Это вообще, говорят, американский фильм.
8: Ну, в целом, да. Но вообще ни одного грека. А Елена-то прекрасная.
10: Это самое забавное. Я ее пропустил. То есть я вроде внимательно смотрел фильм, и я упустил. Я не мог понять, я вообще видел ее, не видел. Я прям загуглил потом. Да, кажется, она была. Но у нее там прям микророль была. Да, говорят, что да, но я не видел.
8: Ладно, друзья, всех, кто отмечал какие-то праздники в эти выходные, всех поздравляем. А впереди, кстати, День строителей. На следующие выходные не расслабляемся. Кирпичи готовим, бить будем.
9: Кого?
8: Об голову.
9: Нет. А, об голову, да. Хорошо, спасибо, что уточнил.
8: Ладно, давайте, отбивку новости. Столько всего интересного произошло, на самом деле, за минувшие выходные. Даже не знаю, за что схватиться, как говорится. Наверное, одна из самых для меня пугающих новостей — это про Дунай. Вот я все...
9: Обмелел, говорят.
8: Да, я на самом деле видел картинки.
9: Если в Дунае нет воды, то остановится АЭС Пакш, как мы знаем из новостей.
8: Как минимум, да. Вот я про Дунай, я на самом деле не верил. Я стал получать картинки обмелевшего Дуная еще давным-давно, несколько недель назад, в молдавских пабликах. И там прям публиковали, русло реки, то есть ты понимаешь, где один берег, где второй, а там прям ручеек. И они говорят, это Дунай сейчас. Как бы я не представляю, одна из самых полноводных вообще рек, так больших рек нашего континента. А там вот все ручеек.
9: А куда делась вода-то? Что, что случилось? Известно? Есть какое-то объяснение этому?
8: Погода.
9: Погода? Просто да. Засуха?
8: Да.
9: Вот я видел, что это случилось не просто обмеление, а в результате этого обмеления на поверхность стали выходить различные артефакты и останки, ну, всяких разных, скажем так, эпох.
10: Немецкий начиная, корабль, вот, да?
9: Да, начиная, собственно, подожди, с динозавров, потому что нашли кости крупного мамонта на дне, и даже есть фотографии, я думаю, что... Не знаю, как у нас есть возможность показать, не показать. Где-то в чате, может быть. А, и, да, и, в общем-то, появился, показались обломки немецкого военного корабля, который, как считается, потопил сам Третий Рейх при наступлении Советской Армии в конце Второй мировой войны.
8: Интересно, да. Но мне больше позабавили кости мамонта, которые тоже всплыли. Ну, Дунай ушел, осталось дно видно. И кости мамонта. Вот это прикольно.
10: Я не удивлен, что кости позабавили костью.
8: Да, да, да.
9: Ну, понятно, да, конечно, сразу симпатии возникли.
8: Вообще, в целом, мне кажется, это прям интересно для ученых.
10: Да, конечно, интересно.
9: Да ну я тебя умоляю, сколько этих костей мамонта? Ты что, прямо вагоны маленькая тележка?
8: Всегда.
9: Не проходит интерес. Да нет, в Якутии целый музей этих костей просто...
8: Завались там,
9: завались, да, до потолка просто. Мама дорогая, там этих мамонтов не просто там... Целиком и такие, и сякие, и маленькие, и большие.
10: Но европейцы-то сейчас
9: и
10: в Якутию не поедут.
9: И даже есть в Якутии. А вот пускай они-то сидят у себя там в Европе и локти кусают, что теперь они могут поехать в Якутию и подержать в музее такой вот маленького мамонтенка в руках.
8: А в Казахстане огромный музей в Астане, и там у них динозавры, кости динозавра. Тоже прикольно.
9: Ну, вроде как тоже не редкость.
10: Тоже что-то обмелело.
8: Ну, там много чего обмелело-то в Казахстане. Но, в общем и целом, мне всегда это интересно. Ну, а то, что обмелел Дунай, это плохо. Я считаю, что... А может быть, искусственный интеллект в этом замешан? Ведь да, мы же знаем, что вода охлаждает все. Вот Пакш, ты говорил, да, что атомная станция сейчас выключена. А почему выключена? А потому что не хватает воды. Вот АЭС Пакш будет отключена, уже отключена впервые за 44 года из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.
9: Это интересная цепочка событий, правда? Они сначала, значит, избрали Петра Мадьяра, да, потом у них обмелел Дунай, потом отключился АЭС Пакш, и сейчас АЭС-то выключено, вырастет цена на электроэнергию. Казалось бы, не связанные абсолютно между собой события, но так-то или иначе, ты понимаешь, что это все звенья одной цепи.
10: Зовем Орбана обратно, получается.
9: Пускай воду,
10: все восстановилось, как было.
8: Да-да-да. Ну, вообще, на самом деле, мы недооцениваем, насколько все связано. Вот мне понравилось высказывание гениальной женщины нашей вообще современности. Это Кая Каллас. Или, по-моему, Кая Каллас сказала, что я не думала, насколько рыба вообще это потенциально важный продукт. То есть они хотели ввести санкции против нашей российской рыбы, а Кая Каллас объяснили, что если вы ведете санкции против российской рыбы, Европа голодает. Просто. Ну, будет голод в Европе. И гениальнейшая женщина Кая Каллас сказала, я даже не догадывалась, насколько это важный продукт.
9: Вот видишь, умеет свои ошибки признавать.
10: Я думаю, проблема в том, что она просто не думала.
9: Не было такой задачи.
8: В принципе, да.
9: В принципе.
8: Ну, Кая Каллас славится своими высказываниями. Что еще из интересного? Тут посчитали на Украине, что со времен Байдена, как давно это было уже, да? Байден.
9: Тяжело, года 4 назад, мне кажется.
10: Ретро-слово.
9: Что такое? В 2.
8: Два года назад.
9: Так быстрое время?
10: Серьезно, 2 года?
8: 2 года.
9: Всего?
8: Да, да. Оказалось, уже забыли, да, про него?
9: Нет, ну, даже времена Байдена, они же не 2 года, они от 6 лет до 2 лет назад.
8: Он с 21 по 25 был.
9: Ну, примерно так, да, получается.
8: Да, да. То есть, вот, ну, считай, почти 2 года, как Байдена уже нет у нас в повестке. А кажется, что как будто это было давно, как в прошлой жизни. Для украинцев, как минимум, в прошлой жизни, потому что тут посчитали, что поставки оружия из США Киеву упали в 5 раз по сравнению со сроком Байдена.
10: Получается, Трамп в 5 раз доброжелательнее Байдена.
9: Да какая разница во сколько, мне кажется, все равно же они это оружие едет к ним, оно же не перестало, эти же поставки не упали до нуля. Вот когда они упадут до нуля, тогда будет о чем поговорить. А так, ну слушай, чем тут, какая разница, в 5 раз, в 10 раз, ну пока хотя бы патрон туда едет из Америки в Украину, хотя бы один, это уже как бы мы понимаем, что это патрон, который полетит в наших ну, пули, которые полетят в наших, патрон, который выстрелит в наших. Поэтому в 5 раз, в 10 раз абсолютно ничего. Не, конечно, какая разница? Вот, ну, вы перестаньте вообще поставлять, а еще спутниковые данные отключите. Старлинки, вот эти все остальное. Тогда поговорим. Вот это будет о чем разговаривать. А до этого, мне кажется, это пустые все абсолютно рассуждения.
8: А я вообще за то, чтобы запустить какую-нибудь ракету, которая вдруг нечаянно взорвется в космосе и уничтожит спутник Старлинки.
9: Вот, кстати, о Старлинке. Недавно видел новость, как раз, кажется, на выходных, что очередный набор спутников группировки «Рассвет» Бюро 1440 запустило. И наш русский Starlink, как бы мы... Ну, мне кажется, Starlink уже, знаешь, стал таким универсальным названием.
8: Термин такой,
9: термин, да, такой. Это как Xerox. Значит, наш русский Starlink уже как бы летает, уже летает, уже обеспечивает из 24 часов 3 часа непрерывного доступа. То есть там надо наполнить спутниковую группировку таким определенным количеством спутников, чтобы 24 часа в сутки у тебя гарантировало несколько спутников над тобой висели. Пока что это значение 3 часа. Но зато уже немного, но и немало. И я тебе напомню, что это было сделано за очень короткий срок.
8: Да, Путину докладывали недавно про это.
9: Да, и темпы вывода очень большие, очень хорошие, насколько я могу судить. Хотя, опять же, кто я там, диванный какой-то эксперт, все-таки. И они говорят, что они выйдут на 24 часа в сутки, то есть на полное покрытие в севере, всей зоны, где-то к середине, кажется, 2027 года.
8: Ну, за год, считай.
9: Да,
8: ну,
9: за год, полтора. При том, что они уже разрабатывают портативные полевые терминалы этой группе, спутниковой группировки, для того, чтобы наши бойцы могли им пользоваться, и для того, чтобы мы могли эти терминалы устанавливать, сюрприз-сюрприз, на беспилотники и на ракеты, на шахеды, там еще куда-то, да.
8: А тут Украина, кстати, попросила у Илона Маска разрешение использовать Старлинки на территории России для того, чтобы как раз-таки устанавливать на свои беспилотники.
9: Ну, я все ждал, когда я смогу использовать это слово, потому что оно хорошее, но получила отлуп.
8: Да? Не дал Маск?
9: Нет, не сказали, вы что, совсем, что, конечно, нет.
8: Ну вот, молодец. Хотя я сомневался.
9: Слушай, они не получили разрешение на использование Старлинка, но при этом все равно они сейчас у них есть какие-то технологии, которые им позволяют довольно точно, к сожалению, наводиться. То есть точно известно, что они наводились по ЛТЕ, поэтому в регионах, ну не только в регионах, в Москве тоже, глушили интернет. Связь, да, глушили интернет, и это, по большому счету, единственный способ просто вырубить интернет у всех. Тогда это более-менее работает, потому что белые списки тоже научились обходить. Как-то еще, видимо, там есть какая-то навигация, связанная с, там, с рельефом, там еще с чем-то, потому что там уже искусственный интеллект вешает на все эти вещи, и такие системы разрабатывают. Так что тут в этом смысле прогресс неумолим.
8: Ну, вообще сейчас Украина-то наносит удары. Почему? По складам Wildberries. Ну, там грех не попасть, он огромный. Вот они просто берут, наводятся на огромный склад и лупят туда. Ради чего? Вот Татьяна Ким, кстати, по-моему, в пятницу выложила обращение. И все своим...
9: А что сказала-то она, Татьяна Ким, в обращении?
8: А она сказала все то, о чем мы все и думали, что... Какие цели ударов по Wildberries? Это паника, это красивая картинка. Черный дым, когда горят, там вот эти все товары. Оно же красиво смотрится, правильно, для украинской пропаганды. Это паника, паника, еще раз паника для россиян. Поэтому не паникуем, не будем паниковать.
9: Я жду, когда Татьяна Ким выложит обращение, в котором она начнет СВО. СВБО, специальную Wildberries-ную операцию.
8: А ее буквально вчера внесли на экстремистский сайт «Миротворец».
9: Ну, тем более, конечно, чего уж там все это, не дай бог, конечно, но все-таки мы все понимаем. Санкции влетит во все эти страны, еще что-то. Ну и как бы что терять? Надо уже как бы на полную отвечать, мне кажется, так.
10: Там интересная формулировка была за публичную поддержку России.
8: Да, это «Миротворец».
10: Это удивило, видимо, да.
8: Да. Ну, вообще, как бы, наверное, для европейцев и украинцев удивительно, что граждане России, и такие состоятельные, как Ким, в частности, да, имея многомиллиардную компанию, она за Россию.
10: Типа, мы в нее стреляем, а она поддерживает кого вообще? Не нас, что ли?
8: Да.
10: Что за дела?
9: Ты знаешь, мне кажется, просто европейцы насмотрелись на наших уехавших оппозиционеров, да, которые соответствующим образом себя ведут. плевая свое бывшее государство всем, чем только можно и нельзя. И у них вызывает искреннее удивление, когда кто-то высказывает позиции, подобно тому, что делает Татьяна Кирова.
8: А у меня ощущение, вот, что те, кто уехали, они прям сдулись. Вот прям на глазах.
9: Их не слышно?
8: Их не слышно, они не дают нормальные концерты, они перестали писать нормальную музыку.
9: Слушай, они в режиме с вот этого перекрестного самоопыления крутятся в своем пузыре оставшемся и продолжают там какую-то деятельность. Но мы действительно об этом не слышим, потому что, обрати внимание, как быстро, как только нашу информационную повестку перестали накачивать всеми этими новостями про этих интересных ребят, да, как быстро их не стало, как быстро они обнулились.
8: Да.
9: Значит, цена им была какова?
8: Грош. Грош, как говорится.
9: Да, грош цена, совершенно верно.
8: Ну вот я открыл статью наших коллег, они буквально сегодня ее опубликовали. Я даже некоторые фамилии-то забыл. Чулпан Хаматова, помните, была такая?
9: Я бы не относил ее прям к оппозиционерам, но она нет. Наверное,
8: ну как?
9: Нет. Ну нет.
8: Как? Она...
9: Ты даже не сказал, что она иноагент, потому что она не иноагент.
8: Она не иноагент, ну, она вот, просто видишь. Громко хлопнула дверью, сказала, что ей стыдно быть русской и наблюдать вот на все это. Ну вот так. Сейчас в Новом Рижском театре пытается что-то делать. Ну, они дают, потому что она латышский не знает. У нее один спектакль сняли, потому что Чулпан Хаматова не смогла выучить текст на латышском.
9: Ну, кстати, про язык. Там же была недавно новость о том, что на Украине решили вот этот вот геноцид русского языка зафиксировать законодательно. Что там нельзя исполнять публично песни на русском языке.
10: Ну, Потап и Настя исполнили.
9: Нельзя там, значит, исполнять песни, написанные после 91 года на русском языке. Какая-то такая, что ли, я детали не помню, но ну, кто-то удивился. Это на самом деле просто де юро фиксация того, что у них там де-факто уже активистами насаждается.
8: Ну да, так в Латвии тоже вот начали говорить, да, про Рижский театр. Театр имени Чехова. Внимание, в Риге новый закон вступил в силу, по-моему, с 1 августа. По решению Министерства культуры Латвии теперь на русском языке нельзя наносить надписи на афиши, в буклеты, вывески, связанные ну, вот, с культурной какой-то сферой. И бедный несчастный театр имени Чехова, он вынужден был прям буквально изолентой, они заклеивали все надписи на русском языке. Уцелели «Три поросенка» и «Волк», видимо, пропустили, и «Граф Монте-Кристо». Вот надписи на русском остались.
10: То есть «Вишневый сад» будет на латышском теперь?
8: Всегда. Может быть, в театре он будет и на русском, наверное.
10: Но вывеска должна быть.
8: А вывеска будет «Вишневос садос». Да.
9: Ну, я тебе скажу, что на самом деле практика, которая может показаться нам знакомой, потому что у нас не так давно, напомню, приняли закон о борьбе с англицизмами.
8: И слава богу, кстати.
9: И я своими глазами видел, как заклеивают изоленты или вырезают из афиш, из публичных каких-то надписей, слова на английском языке для того, чтобы на всякий случай не попасть под этот закон. Потому что люди не очень понимали, какая практика его правоприменения, как он вообще работает. Поэтому на всякий случай вырезали просто все, что на английском.
8: Несколько разные стороны. Это разные стороны. Там у них запрет на русский, а у нас как бы стимул к тому, чтобы, ребят, ну хватит уже вот эти все ЖК плодиться английскими названиями. Ну, назовите по-русски. И все. Мне кажется, это правильно.
9: Ты в каком ЖК живешь? Как у тебя называется? Деревня? Ты в деревне живешь?
8: Моя деревня, она на русском.
9: На русском, русскоязычная.
8: Русскоязычная деревня. И ЖК у меня носит название одного огромного озера русского.
9: Байкал?
8: Нет.
10: Лебединое?
8: Нет. Вот вы сейчас тут договоритесь-то про Лебединое. Нет. Ну, у меня на русском. А соседний ЖК, он был на английском. Понимаете? И меня это бесило. И хорошо, что убрали.
9: Я только-только понял твою шутку про Лебединое озеро. Это, конечно, высший пилотаж.
8: Договоритесь сейчас, на самом деле. Ну, вообще, это, кстати, про оппозицию.
10: Это
8: вот.
10: Классика, вообще, это же классика.
8: Это классика, но...
9: Давай еще к новостям. Нет. Что у нас-то еще было интересного?
8: Из интересного, если уж говорить про тех, кто к нам приезжает и живет в разных ЖК на русских и английских наименованиях, приехало к нам 50 австрийцев на ПМЖ. За вот последний год.
9: За сколько лет? За год?
8: За год, да.
9: Это они воспользуются этой программой, которая дает им МПМЖ или гражданство дает?
8: Им дает разрешение, да, на пребывание, вид на жительство, а гражданство уже впоследствии могут получить.
9: Мне нравится заголовок этой новости. Раскрыто число австрийцев, уехавших в Россию после указанного Путина о ценностях. То есть, понимаешь, это было тщательно скрывали, никто никак, сколько же, блин, их уехало? Блин, сколько уехало 50. Австрийцев, никак не... И тут раскрыто, ты видишь, вот, понимаешь, детективы, следствие, такой Шерлок Холмс, такой вот этот...
10: То есть их кто-то посчитал.
9: Стеклом, да.
10: Как уссурийских тигров считают, вот,
8: да,
10: этих
8: да,
10: столько,
8: да.
10: А австрийцев вот столько.
8: Ну, я рад, на самом деле, пусть люди приезжают, у нас огромная страна, есть место для всех, если они разделяют ценности, о которых, собственно, вот этот указ, и о чем мы много говорим... Да, пожалуйста.
10: Кстати, очень интересно, в какие города они переехали? То есть все в Москву или кто-то, может, там в Саранск поехал? Кто-то?
8: Слушай, не все. Я вот знаю, что многие выбирают почему-то Нижегородскую область. Ух ты. Иностранцы, да.
9: Там кайфово. Там хорошо.
8: Там целая деревня немцев есть. Там немцев тоже человек 50, они вот в целой деревне живут. И это все немцы. Прям, ну, немцы,
9: они
8: немцы.
9: На немецком
8: прям
9: там говорят?
8: Бюргеры, да, такие, да, да. То есть они не какие-то там... дети российских, советских военных, рожденных там в Дрездене. Нет, они прям, ну, прям немцы-немцы, настоящие немцы. Вот они целую деревню построили. Нижегородская область. Почему? Непонятно. Ну, красиво.
9: Слушай, ну, близко к Москве, на самом деле, Нижегородская область, все понятно. Хороший, развитый...
10: Там красиво.
9: Административный центр. Красиво. Погода хорошая. Там, опять же, и реально там сколько? 4 часа на «Ласточке», и ты в Москве. Все близко, все рядом.
10: Золотое кольцо России недалеко тоже можно поехать.
9: Ой, я боюсь, что немцам до Золотого кольца как бы не очень интересно.
8: А почему?
9: Ну, сколько ты раз будешь ездить по Золотому кольцу? Разок проедешь и успокоишься.
8: Ну да.
9: Что, ты будешь каждые выходные туда гонять?
8: Нет, ну все равно. Тоже интересно, мне кажется.
10: Тем более новые города включают в Золотое кольцо.
9: Новые города в основном включают территорию России, как мы знаем, стараниями Министерства обороны Российской Федерации. Но я боюсь, что австрийцы туда по каким-то причинам не будут спешить доехать.
8: Ну, почему бы и нет?
10: Вдруг вы австриец, позвоните нам, пожалуйста, расскажите, как вам.
8: Да-да-да.
9: Вот, кстати, интересно, представляешь, вот эти вот 50 австрийцев или немцев, как правильно говорить, австрийцев. Вот приехали в Россию, и им в качестве погружения в культурный контекст поездка в Мариуполь. О как. Ты же сказал про новые города.
8: Ну, там красиво.
9: Там красиво, кстати, между прочим.
8: Уже подчинили.
9: Пусть посмотрят своими глазами, как это выглядит.
8: Да. Не, я в Мариуполе был, в отпуск ездил в Мариуполь. Это было большим вопросом при возвращении. Там нет-нет, но есть такая, типа, микрограница. И девушка берет мой паспорт и говорит, цель визита в Мариуполь. Я говорю, в отпуске был. А она просто, ну, то есть, что? Я говорю, ну в отпуске, в море купался.
9: Там микрограница и макроочередь.
8: Арбуз, говорю, ел там все. Она так просто, она ни на кого не смотрела, она меня так посмотрела, как на дурачка. Говорит, серьезно? Я говорю, серьезно. Такая, ясно, проходите. Вот. Ну, мне кажется, для нее это был шок. Что
9: ты
8: там...
9: пешком проходил границу или на машине?
8: На автобусе, но там же выходить надо было.
9: А, да, там вот. Выходить надо. Там автобус отдельно едет.
8: Поэтому, да, это было интересно. Всем советую сгонять в Мариуполь. А там еще ипотека по 2%. Это прям идея для стартапа. 1700 платишь, и 2% ипотека у тебя на однушку.
9: Сколько однушка стоит?
8: Ну, около 7-6 миллионов.
9: Как в Подпитерье.
8: Ну, в Мариуполе ты поинтереснее. Ладно, что-то быстро это пролетело. Первая часть программы. «Экспресс» вернется после новостей и рекламы.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сельское хозяйство на Алтае развивается последовательно. В этом году республика получит на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства прибыл в регион в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Сегодня он встретился с главой республики Андреем Турчуком. Глава Кабмина также затронул тему социально-экономического развития республики. Мишустин указал на важность поддержки малых и средних предприятий. Китай обозначил красные линии в своей экономической политике в преддверии торговых переговоров с Евросоюзом и США. Об этом сообщило агентство Рейтер. Западные страны считают экономическую политику Китая меркантильной и противоречащей глобальным торговым правилам. В частности, речь идет о появлении на мировом рынке более дешевых товаров, которые подрывают промышленность в странах, стремящихся к более сбалансированному экономическому росту. В КНР утверждают, что китайская модель отражает потребности страны и находится на стадии сближения с развитыми экономиками. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем во время визита в Дувр пообещал безжалостно бороться с наплывом нелегальных мигрантов на фоне ситуации в испанском городе Сеута. Об этом сообщило издание «Гардиан». Он также отметил, что власти должны не только пресекать нелегальную миграцию, но и создать безопасные маршруты для беженцев. Ранее стало известно, что испанские власти установили огромный плавучий барьер длиной в 0,5 километра у побережья города Сеута. Бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного движения «Пяти звезд» Джузеппе Конте раскритиковал Евросоюз за бездействие в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание «Ля Стампа». По словам Конте, в случае победы на предварительных выборах он намерен добиваться переговорного пути урегулирования конфликта. Политик подчеркнул, что выступает против предоставления военной помощи украинской стране. Он также выразил сомнения относительно объемов поставок вооружений Киеву. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждет наказание за дым от лесных пожаров. Какие конкретно меры будут приняты, президент не уточнил. Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины против товаров из Канады за дым от лесных пожаров. Американский лидер также обвинил Оттаву в загрязнении воздуха. Лесные пожары охватили Канаду на фоне аномальной жары в середине июля. Из-за высоких температур и засухи огонь начал быстро распространяться по лесным массивам на западе страны и в ее центральных регионах. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
2: Продолжается в эфире «Радио Спутник», самое утреннее, самое познавательное, развлекательное шоу «Экспресса». Тимофей Ви, Игорь Пименов, Константин Придыбайло, все здесь. Там новости какую-то, да, нашел? Тим.
8: Да, слушай, наконец-то стало понятно, что вот это была за история с этой испанской Сеутой рядом с Марокко, куда 80 тысяч человек зачем-то просто вот вторглись, ну, вот этих нелегальных мигрантов, да,
9: и ушли.
8: И потом ушли, и не пришли, и потом были новости о том, что они попытались куда-то что-то переплыть, потому что поняли, что это не та Испания, которую вот им обещали, там, с хамоном и со всем остальным.
9: Тебе компну.
8: Короче, цитирую. Значит, 8 июля 2026 года Верховный суд Испании вынес решение о том, что из страны нельзя высылать миграционных преступников, которые прибыли по морю.
2: Да, это было принято там месяц назад.
8: Ну, то есть, они же, когда из Марокко вот в эту испанскую Сеуту перебирались, там забор, он на 5 метров заходит в море.
2: Да.
8: И им, чтобы обойти этот забор, ну, нужно было по морю этот забор оплыть, обойти, потому что там по пояс в воде.
2: Там 400 метров, вообще говорят, нужно было либо проплыть, либо пройти
8: да
2: по
8: нет,
2: воде.
8: Да нет, ты фотку видел? Там, да. Там 5 метров, ну, забор уходит в воду,
2: ну,
8: на 5
2: глобально, вот я читал и смотрел, что где-то 400 метров, ну, вот короче, с точки захода до выхода.
8: Да, ну, короче, значит, смысл да. в том, что им нужно было обойти в воде, по пояс в воде, этот 5-метровый забор. И когда это происходит юридически, получается так, что мигрант прибывает на территории Испании по морю, потому что он пришел и вышел из воды. И таким образом, когда мигранты попадали в испанскую Сеуту, их не могли мы сразу же, даже вот стоит полицейский, да, он не может этого мигранта взять и сразу выкинуть обратно, депортировать да. Да, через забор, потому что это запрещено. И мигранты это поняли. И, в общем-то, ломанулись по морю, как сказано, в эту испанскую Сеуту. Но потом поняли, что никакой Испании там нет. И
2: но это тоже Испания.
8: Собрались обратно.
2: Ну, как, тоже нельзя говорить, Испании там нет. Это Испания. Ну, территория Испании. Там испанские эти деньги, евро.
8: Я боюсь, там ничем не отличается от оставшейся части Марокко.
2: Испанцы. Но вообще эта история очень интересная. На самом деле этот город Сеуту в конце, получается, 17-го, по-моему, века 33 года осаждала марокканская армия. Прикиньте. Вообще, они за него довольно долго бились, и Марокко считает, что это их город. а испанцы считают, что их. А почему они не передали этот город марокканцам? Потому что этот город испанцами был перехвачен у португальцев и не считался колонией. Вы помните, когда в середине прошлого века начали как бы деколонизацию, там, колониям давать независимость? Вот с этим городом случилась такая заковыка, что испанцы отжали его у португальцев, и уже не колония, все, он испанский.
8: Слушай, ну, там очевидно, там же пролив, да, который хорошо контролируется, если у тебя две точки, слева и справа, ты можешь как бы разместить там все, да, что угодно, военную базу, еще что-то. Ровно как Ормузский пролив, который сюрприз опять закрыт. Ну, там, что там происходит? Опять какая-то чехарда, опять договорились, не договорились. Трамп туда-сюда, вот это вот какая-то бесконечная, просто вот тяни и толкай какая-то история.
2: Ну вот новости читаю. Иран не собирается открывать Ормузский пролив, никакого соглашения США о возобновлении судоходства нет, передает агентство «Фарс».
8: Фарс?
2: Да.
8: Ну, это называется фарс.
2: Иранский фарс, да. Ранее Трамп заявил, что отменил мощные удары по Ирану в свете намечающейся сделки по урегулированию конфликта. Он утверждал, Трамп, что переговорщики согласовали ее параметры и что предусматривается немедленное и полное открытие Ормуза.
8: Ты знаешь, мне кажется, уже вот этот момент, когда новости про конфликт США и Ирана и Ормузский пролив начинает нейросеть генерировать на основе каких-то галлюцинаций.
9: Потому что фарс.

0: На фарси.
1: На фарси, вот.
2: Ну.
1: Так. Нет, там фарси язык.
2: Язык фарси, фарси, да.
1: Поэтому агентство фарс.
2: Агентство фарс, да. Скорее всего, так. Новость, которая меня порадовала, наша новость, российская. Вот любите вы поругать тут полицию, а на самом деле нет. Наша полиция работает. Украденный более 20 лет назад Lexus вернули законному владельцу, внимание, при содействии Интерпола в Иркутске. В 2005 году такой, ну, кроссовер, да, назовем так, такой полуджип, пропал в Подмосковье. Мужчина пользовался машиной меньше года, уже забыл про нее, уже 20 лет прошло и так далее, и так далее. Но тут, в Иркутске, начали ставить автомобиль на учет. Гаишник обратил внимание, что что-то подозрительно с ВИН-номером, как будто бы он вырезан из одной машины, врезан в эту. Начали разбираться, подключили японских специалистов Lexus, и те подтвердили, да, автомобиль левый. И в итоге выяснили, чей этот автомобиль на самом деле. И вернули владельцу спустя 21 год.
1: Я все думал, а при чем здесь Интерпол, если события происходят в Иркутске, ну, в целом в России?
2: Ну, японская же марка.
1: И?
2: Они
1: через Интерпол,
2: они через Интерпол, да, попросили провести какую-то экспертизу.
1: И вернули мужику 20-летнее ведро.
2: Да.
1: Вот так подгон.
2: А если, прикиньте, ему страховая уже 20 лет назад бабки выдала за угон, он уже все потратил, а сейчас страховая видит эти новости и говорит: «Добрый вечер, верните деньги».
1: А, кстати, хороший вопрос. Ну, а срок давности вышел, наверное, уже?
2: А есть ли такой срок давности вообще? Ведь это же деньги.
0: А если давай это посчитаем. Страховая еще, вот вопрос.
1: Давай посчитаем. Вот, опять же, если мы допускаем, что была страховая, да, значит, что случилось? Он, допустим, по страховке получил выплату за угнанную тачку.
2: Да.
1: И прошло 20 лет. Угу. Значит, страховая к нему приходит, говорит, типа, так-так-так, молодой человек, незаконно обогащаемся.
2: Да, да.
1: Непорядок. Это штраф.
2: Верните бабки.
1: Значит, гоните бабки. Он говорит, только, друзья мои, незаконное обогащение в этом смысле случилось 20 лет назад. Срок давности по этому преступлению или там правонарушению давным-давно вышел. Вот. До свидос.
2: Не верну.
1: До свидос. И по гражданским искам, в рамках которого страховая может предъявить свои претензии, там тоже какой-то срок давности, кажется, есть там 3 года или что-то такое. Ну, в общем, он есть совершенно точно. Нет такого, что там 20 лет прошло, и они такие, так вот, все, мы поняли, что пора судиться. Так что я думаю, что страховая обломится, конечно.
2: Сергей С. пишет, это медвежья услуга была. Вернули, и теперь мужику...
0: Да, просто хорошая новость, блин, вернули машину. Ну,
1: понимаешь, 20-летний Lexus...
2: Зачем?
1: Да, ну, медвежья услуга, реально, потому что он же гниет и ломается даже, когда уже не ездит.
0: Угу. Мужик просто съездил стоит. На Байкал. То есть вот он в Подмосковье работал, ему звонят, говорят, приезжайте, забирайте.
2: В Иркутске.
0: Байкал, Иркутск посмотрел, да. Ну здорово же.
2: Да, да, да.
1: Посмотрел автосервисы в Иркутске.
0: Теперь он думает так, как ехать на ней?
1: А, да, ее же еще забрать, а тут теперь...
0: Как она туда попала, вот еще тоже интересно.
2: Ну, угнали.
1: Ну, угнали, да, перегнали в другой регион.
2: Может, лет 20 назад-то и угнали, когда она еще была бодренькая, машинка-то. А сейчас-то это 20-летнее ведро. Кому оно надо? Не знаю, не знаю.
1: Ну, смотри, какое ведро на самом деле. Но что-то мне подскажет, что 20-летний Lexus, это, конечно, не подарок.
2: Не подарок, да. Тут еще из интересного мира суда и практически, сказал, криминала. Московский суд не признал творчеством, сгенерированную искусственным интеллектом, Мону Лизу с вином. Суд не счел дачу команды нейросети достаточным творческим подходом.
1: Я видел эту новость. Мне кажется, это ну, интересная новость. Она очень такая спорная, на самом деле, потому что очень... Ну, люди разделились. Кто-то высказался за, потому что, ну, как бы, давайте отличать творчество от того, что, типа, подрисуй мне что-нибудь в качестве mm-hmm. запроса к нейросети. А кто-то жестко против, попытавшись, знаешь, вот так юридически радикализировать производство контента в любом виде. То есть там... И в этом смысле, ну, не знаю, я бы, конечно, на стороне суда.
2: То есть ты считаешь, что поправленные при помощи нейросети какие-то картины, может быть...
1: Там есть важный момент, давай вот обратимся к решению суда и уточним аргументы судьи, которая выносила решение. Она сказала, что, во-первых, были использованы изображения Моны Лизы и статуи Свободы, кажется, uh-huh. которые были взяты с фотостока. То есть это не сам пользователь сфотографировал, uh-huh. а это просто распространенная картинка, которая находится в доступе.

0: Тут не принципиально, за деньги и не за деньги, да, главное, что это не какой-то уникальный объект творчества. Значит, пользователь, когда вносил эти правки, да, он не пользовался самыми ручными инструментами. То есть это результат работы алгоритма, скрипта, команды. И в этом смысле нет творческого элемента, который пользователь вносит сам, включая свое воображение, фантазию, навыки, мастерство, какие-то вот знания о том, как создавать. Неважно, там, руками, фотошопом, карандашом подрисовал, этого всего не было. Ничего из этого не было применено.
1: Ну, тогда ты ставишь под сомнение любое творчество, сделанное нейросетью.
0: Подожди, конечно. И третья история в том, что в чем была суть этих правок. Там был подрисован бокал с вином, там усы и еще что-то.
1: Там растрепанные волосы, да, патчи, да, под, да, глаза наклеили.
2: Пятиклассник пририсовал просто.
0: Да, это вот из разряда то, что мы в учебниках рисовали. И по мнению судьи, я с этим мнением солидарен, в этом, как бы, в этих правках, да, вот в этом, в этих элементах нету никакого элемента новизны, новаторства и уникальности.
1: Почему?
0: Потому что все, кому не лень, такие вещи кому угодно подрисовывали. И,
1: как бы, я это выступлю не он придумал. В защиту.
0: Даже это не он придумал, это, в этом ничего нет нового, это абсолютно распространенная история, подрисовать там усы, бокал вина, все что угодно, фон поменять. И поэтому суд признал, что вот конкретно в этих двух картинках нету творчества, нету нет объектов, которые защищены авторским правом.
1: А как же вообще сама идея, написание промпта для нее и так далее?
0: Вот она и говорит, что здесь нет идеи, здесь нет ничего нового.
1: Есть,
0: потому
1: я
0: что сто раз такие картинки делали, и он сам эту идею где-то почерпнул.
1: Мне обидно за человека.
0: Ну, ты не судья, вот станешь судьей, будешь считать.
1: Не дай бог.
0: Ну, вот и все.
1: Но тогда ты ставишь под сомнение все, что сделано при помощи нейросетей.
0: Нет, нет, нет. Здесь
1: музыкальные
0: касается
1: клипы.
0: Только двух. Смотри, здесь касается только конкретных двух картинок. Это не, ну, некоторые новостные порталы достаточно бездарно написали, что суд признал все, что делают нейросети, не объектами авторского права. Это не так. Суд признал конкретно эти две картинки незащищенными объектами авторским правом. Все. Это не идет речь про то, что генерят все нейросети при всех запросах. Если ты придумаешь какой-то уникальный запрос, какую-то интересную идею, которую нейросеть как инструмент реализует, то да, она будет защищена авторским правом, потому что это ты ее придумал. Но если ты просто... Вся суть твоей придумки — это подрисовать усы,
1: или,
0: да, или, вот, или бокал вина, как бы... Ну, здесь объективно нет ничего нового, что ты придумал, потому что как бы это делали все.
2: Возможно, судья в свое время сочинским вином отравился и такой... Оу.
0: С чем?
2: Сочинским вином.
0: Это есть какое-то особенное сочинское вино?
2: Ну, подпольное.
1: Там, ну, есть вот это вот, которое...
2: И он такой, так, нет,
0: это не то. Ну, в общем, суть в том, что не надо масштабировать решение судьи по конкретным двум картинкам, на всю генерацию, на все кейсы, на все нейросети.
1: Тем более у нас непрецедентное право, на самом
0: деле.
1: Тем
0: более у нас непрецедентное право.
1: Но прецеденты интересные есть. Вот тема, которая меня прям будоражит. Я обожаю такие новости. Завирусился видеоролик, где девушка рассказала, как с парнем прокатились вдвоем на самокате.
0: Больная тема.
1: Уже чувствуется, да, вот этот нерв.
0: Приближается.
2: Как легко сейчас завируситься.
1: Вдвоем на самокате они прокатились. Буквально, говорит, 5 минут проехали. А когда потом открыли приложение самокатное, а у них написано: у тебя долг 100 тысяч рублей, оплати, чтобы продолжить пользоваться сервисом, ну вот самокатным. И все, и люди как бы в шоке. А оказывается, кто-то их сфотографировал и стуканул в этому сервису, а по номеру самоката определили, кто когда ехал. Что скажете?
0: Мы 2 недели назад похожую историю обсуждали. Помнишь, там был таксист, который принципиально фотографировал самокатчиков. Вернее, как, он заявил, что это делал. Там пруфов, как мы, не увидели. Он заявил, что он фотографировал самокатчиков, которые катаются вдвоем, и сообщал об этом в поддержку приложения самокатов. Ну, очевидно, здесь, хотя это не Яндекс.Такси, там много самокатов есть, но там речь шла про Яндекс. И там была еще соседняя, даже не новость, а просто информация о том, что юристы, которые занимаются подобными вещами, они сказали, что на самом деле это все выглядит очень громко в новостях, да, но когда доходит до суда...
1: Разваливается все.
0: Это все разваливается очень быстро, потому что 100 тысяч рублей — это неадекватный штраф за такое правонарушение, как езда, за такое нарушение, это не, ну, у тебя нет, по-моему, в законе сейчас запрет на езду вдвоем, как нарушение правил сервиса, как езда на самокате вдвоем, угу. Соответственно, судья крутит пальцем в виска, говорит, что штраф это компенсация компании за издержки, которые она понесла, и 100 тысяч рублей, это явно завышенная компенсация в случае езды вдвоем на самокате. Поэтому снижает эти штрафы в 5 раз, в 10 раз.
1: Там, но то есть, до суда надо дойти. А кто-то может раз и
0: да,
1: все,
0: и на это весь расчет, что ты просто не пойдешь в суд, а вот так вот, значит, потерпишь, да, и штраф оплатишь. Но по моим ощущениям, самокатчиков, которые есть вдвоем, стало просто кратно меньше по сравнению с предыдущими сезонами. Ну, прям очень мало. Я очень редко у себя вижу. Вы часто видите самокатчиков вдвоем?
1: Реже стало. Я реже, почему скажу, что реже стало? Реже стал стучать.
0: Потому что реже их видишь на экране, да, своего телефона, да, когда делаешь, да, эту фотографию.
1: В прошлом году, ну, человек, ну, 10, наверное, я тоже так вот штрафанул.
0: А у тебя всегда эти штрафы принимают?
1: Ну, а или... я не знаю, принял или нет.
0: То есть ты там фотографируешь... важно, чтобы был номер виден самоката.
1: Да, ты
0: правильно?
1: Фотографируешь нарушение, номер самоката, отправляешь в техподдержку, они тебе говорят: спасибо большое, принято.
0: Ну, она, а какие последствия? Всегда тебе так говорит.
1: А какие последствия? По факту я не знаю, если честно.
0: То есть ты не можешь это
1: Но сделать. Я верю в то, что я наказал.
0: В лучшее.
2: Мне кажется, я знаю, кто сфоткал эту парочку. Накляузничал на них.
0: Кто?
2: Это бывшая девушка этого парня.
0: 100%.
2: Она такая: это что происходит вообще? Сфоткал.
0: А ты понимаешь, какой ты сейчас ящик Пандоры вообще открыл, дружище?
2: Ну, это... Ну...
0: То есть, подожди. Вот ты, ну, идея уже озвучена в эфире.
1: Способ мстить бывшим?
0: Ну, конечно, ну, конечно. Все знают, кто где живет и где что любит кататься. 100 тысяч. Подкараулил его у подъезда, снос его с новой избранницей. Щелк и отправил в техподдержку сразу это. А он в ответ говорит: так это не Россия это нарисовала. Это фейк.
1: А давайте наших слушателей спросим, что бы вы делали в такой ситуации, если вы увидите... Вот людей, которые вдвоем едут на самокате, нарушают правила. Правильно? Правильно. Может быть, едут там не спешиваясь, например, или в неположенном месте. Вот есть ли у вас вот это чувство морального долга, доложить кому надо? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Я... Честно признаюсь, мне ни капельки не стыдно, я стукачу на таких персонажей.
0: Ой, я сейчас поделюсь с тобой историей, не про самокат, но про похожую механику вот этого звонка. Значит, помнишь, была яма в центре Москвы?
1: Была.
0: Значит, место, где собирались неформалы, и там в какой-то момент начали какие-то совершенно невоображаемые непотребства происходить. И в какой-то момент московские власти эту яму прикрыли, то есть буквально прикрыли, оградили.
2: Яма — это название заведения?
0: Нет, яма — это название места.
1: Яма.
0: Это буквально вот большая бетонная яма в центре Москвы, такая с лавочками, оформленная как общественное пространство с куском старой, старинной, выкопанной, восстановленной китайгородской стены из белого камня.
2: Я не местный, извините.
0: Ну вот, значит, изучай достопримечательности. Сейчас там развернут театр в рамках программы фестиваля «Театральный бульвар». А до этого там просто вот был кусок белокаменной московской стены, московского Кремля.
1: И яма.
0: И буквально вот лавочки и яма. Она была вот метров 5, наверное, глубиной, такая вот выемка в земле огромная. И там обожала тусить молодежь. Они облюбовали это место, они там, значит, распевали, там и другие разные вещи делали. И местные жители, конечно, были в шоке от этого, потому что это такой, знаешь, портал в ад открывался каждый вечер. И московские власти довольно эффективно и быстро эту яму прикрыли, молодежь разогнали.
2: Забетонировали?
0: Нет, просто огородили, и там стал дежурить ОМОН каждый вечер. И желающих там буянить резко поубавилось. И
1: я, когда... Они в других местах просто.
0: Да, подожди, так я, когда читал эти новости, я, наверное, больше сочувствовал молодежи. В первую очередь, то, что я там не жил. Я такой, ну, блин, ну вот молодые, ну что вы до них докопались?
2: Где им еще собираться?
0: В кои-то веки, понимаешь, возникло вот это вот стихийное место городское, да, часть городской культуры. И как бы, а вот ее так разогнали, ну что это такое, что все по указке должны ходить. Прошло время... И, значит, вся эта молодежь. Так случилось, что я стал жить недалеко от этой ямы, значит, а вся эта молодежь сначала мигрировала из ямы на Китай-город, нижний, куда-то вот туда, вот напротив синагоги, как ни странно. А потом, вот в этом сезоне, она начала миграцию на Покровку, вот в верхний Китай-город, так называемый. Вот. И теперь, вот как бы, как говорит, карма существует, карма наносит ответный удар. Теперь я уже в роли этого разъяренного, значит, местного жителя,
2: стал
0: который...
2: Стал дедом, да?
0: Я стал страшным дедом.
1: Мусорнулся.
0: Абсолютно. Не может спать. Я не шучу, я вот сегодня в 3 часа я просыпался от криков, там, в 4, в 5 утра. В 6 утра уже машина приехала сюда, чтобы меня отвезти. Так вот, да, я звоню теперь в полицию чаще, чем всем остальным, кому я звоню, вместе взятым, чтобы ты понимал. 2-3 звонка за ночь, пожалуйста, вообще легко.
2: Интересно, а прошли времена, когда вот в халате с газетой в руке люди спускаются, ругаются?
0: А прошли, потому что, ну, как бы там у тебя
1: у него
0: 20 человек шпаны, как бы с перцовыми баллончиками, ножами.
1: Фонарик, там лазерная указка.
0: Вот я купил здоровенный фонарь, очень мощный, и фонарем их разгоняю, как таракан. Да, он огромный, я как-нибудь принесу в студию.
1: У нас звонок, давайте примем, потом продолжим. Доброе утро. Вы жалуетесь на нехороших людей?
3: Доброе утро. Ну, частично да, но не за себя. В том смысле, что если бы они существовали как сферические кони в вакууме, то есть никого бы не касались, кроме самих себя, мне было бы все равно. Но вот, например, у меня есть уже чуть-чуть пожилые родители и уж совсем пожилые бабушки и дедушки, которые не успеют никого услышать, не успеют отпрыгнуть от самокатчика и так далее. И не дай бог, что случится, мне это будет все равно. Ну, то есть, если что случится со мной. Но моим родственникам будет очень сильно некомфортно после случайного столкновения там едущих 2-3 людей на самокате. То есть мне вот больше не из-за себя, а из-за моих родственников неудобно.
1: Но было, да, такое уже? Фотографировали, отправляли?
3: Еще не фотографировал. Я видел в других странах, есть очень удобные сервисы отправки обратной информации, где ты отправляешь в одно место, и там просто сидят все-все-все представители. Там 5 шеринговых служб, 10 и так далее. То есть не нужно тебе скачивать 10 приложений. Mm-hmm.
1: Принято. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну вот тоже не за себя люди переживают.
0: Там инициатива была в том, чтобы единое окно, ну, вот да, этого доноса организовать, да, на самокатчиков.
1: Да.
2: Может, на госуслугах появится.
0: На госуслугах. Вот это, кстати, довольно логично было бы сделать. Ну, так, если
1: честно. А от госуслуг уже отправляется там в ту фирму, чей самокат взят.
0: Да, и таким образом можно проконтролировать, что жалоба не повисла в воздухе, да, а то, что она была каким-то образом зафиксирована. Я не знаю, сейчас есть административное наказание?
1: 800 рублей.
0: Двойную езду на
1: 800
0: самокате.
1: Рублей, да.
0: То есть
1: ты... Если тебя гаишник остановит, вы вдвоем едете на самокате, тебя увидит гаишник, будет 800 рублей штраф.
0: Я тебе могу сказать так, если 800 рублей штраф, значит, ты можешь прийти в суд, если тебя оштрафовали на сотку, и сказать, да, слушайте, вот есть установленный законом штраф за езду на самокате вдвоем, я готов его оплатить, потому что я это нарушение признаю. Да. А то, что у меня компания выставляет 100 тысяч штраф, это какая-то сумасшедшая самодеятельность, которая ни от какого отношения, да, к закону. И я уверен, что судья примет мою сторону.
1: Не все пойдут в суд.
0: Ну вот, ну, ребята, научитесь ходить в суд, это...
1: Ну, ты же тоже не идешь пока в суд на своих там буянищах.
0: Ну, я звоню в полицию.
1: А дальше уже они разбираются.
0: Да, дальше. Ну, как бы, смотри, я в этом смысле сторонник правового государства. Это значит, что не я должен выходить, да, там, сломом наперевес, разгонять молодежь там дубинкой, а есть специальная служба, специальный сервис. Ты звонишь, они приезжают и разгоняют. Вот реально, как вот травля тараканов. Как бы довольно странное сравнение, но вот если и кому-то оно может не понравиться, но, друзья мои, если у кого-то мои слова обижают, welcome, пожалуйста, в любой теплый день на улице Покровка и в 11-12 часов ночи.
1: Они же в другое место перейдут.
0: Нет, я буду счастлив. И вы сразу же поменяете свое мнение и начнете, как я, старый дед с фонарем, или там еще с чем-то всех разгонять.
1: Надеюсь, такого не будет. Игорь Пименов, Тимофей Ви, Константин Придыбайло были в эфире «Радио Спутник». Хорошей недели. Пока.
4: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов утра, в Хабаровске 3 часа дня, в Ереване 9 утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Около 70 километров дорог отремонтируют в Республике Алтай в этом году. Судоходство на Дунае может прекратиться в ближайшие дни из-за низкого уровня воды. В Германии на фоне аномальной жары ввели ограничения на использование воды. Подробности далее. Около 70 километров дорог отремонтируют в Республике Алтай в этом году, сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава региона рассказал, что 3 июля регион отметил 35-ю годовщину со дня своего основания. К этой дате сдан Платовский мост через реку Катунь. Его начинали строить еще 16 лет назад. Завершить работы удалось после прямого поручения премьер-министра и при поддержке Минтранса. Судоходство на Дунае может прекратиться в ближайшие дни из-за низкого уровня воды, что также угрожает работе единственного в стране НПЗ в Панчево. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Сегодня состоится очередное заседание республиканского штаба ПЧС, посвященное жаре и низкому уровню воды в реках. Ранее Вучич выразил надежду, что не придется приостанавливать работу завода. Минэнерго Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза и на работе ГЭС. Более 100 городов и округов в Германии на фоне аномальной жары ввели ограничения на использование воды. Об этом пишет газета «Бильд». Издание поясняет, что малое количество осадков зимой и весной, которые вызвали падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары этим летом, привели к нехватке воды в ФРГ. В Мюнхене запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. А жителям Ганновера запрещен полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. Меры коснулись и сельского хозяйства. Запрещен забор воды из рек и озер с помощью насосов для полива. Власти Франции пытаются привлечь инвестиции Саудовской Аравии для возрождения некогда крупнейшего в стране парка аттракционов и его оформления в стиле японских комиксов манга. Об этом пишет газета «Политика». Проект предполагает приобретение саудовскими инвесторами территории Мирополиса, который располагается примерно в 30 километрах к северо-западу от Парижа. Площадь нового парка будет меньше предыдущего. Сумма потенциальных инвестиций пока неизвестна, однако, по словам источников, сделка может превысить 1 миллиард евро. Бахчевые развалы открылись в Москве ко дню арбуза. Об этом сообщил РИА Новости столичный департамент торговли и услуг. Открыто 145 сезонных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков. В основном они располагаются у магазинов, но есть и отдельно стоящие развалы. Бахчевые будут радовать покупателей до начала октября. Таджикистан может ежегодно отправлять в Россию до 10 тысяч тонн свежих и до 50 тысяч тонн сушеных абрикосов. Об этом рассказали РИА Новости в Минсельхоза Республики. Отмечается, что только за прошлый год Таджикистан экспортировал в Россию более 6,5 тысяч тонн абрикосов и 30 тысяч тонн сухофруктов из этих плодов. Согласно данным Минсельхоза Республики, по итогам прошлых лет Таджикистан экспортировал более 105 тысяч тонн свежих и сушеных фруктов, в том числе в Россию. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев. Стас, а как просто? Привет-привет.
5: Доброе утро, Леш.
4: Все взаимно, как обычно. Нас можно смотреть, слушать. Соцсети ВКонтакте, за Одноклассники, Рутюб. Подпишитесь на нас в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже по-прежнему всякое что-то есть. Как выходные, что-то конструктивное, прорывное, интересное, потому что вот опять же и по новостям, и по прочим другим событиям как-то вроде с одной стороны ничего, с другой стороны поговорим подробнее.
5: Да, слушай, записывал ролик про биографию Суворова. Наконец вот мы разбирались. Опять с сентября у меня начнет контент выходить, поэтому опять работал допоздна. Поэтому опять не выспавшийся. Собственно, все как всегда. Ну и, наверное, надо зрителям, слушателям сказать, что ближайшие несколько дней, парочку дней точно эфиров не будет. Вот, имейте в виду, я вернусь через пару дней, два, наверное, три максимум. Вот, если что, не переживайте.
4: Ну, то есть вторник, среда, придется каким-то образом людям искать другие возможности провести время с 8 до 9, а до 10 в среду с 9. Ну, там да, там тоже возможно. Справедливо, справедливо, всякого разного. Происходило просто тоже по новостям, я думаю, сейчас тогда и пробежимся. Ну, и да, в контексте, да, если что-то всплывет, тоже личного прочего, потому что я смотрел SummerSlam, рестлинг, все дела. Если будут вам попадаться в разных соцсетях всякие гифки с карликами, не удивляйтесь, на этих выходных это просто рестлеры-карлики просто разорвали.
5: Давай ну-ка поподробнее, что там с рестлерами.
4: Не, просто в одном из матчей участвовал такой персонаж, которого зовут Данхаузен, и у него всегда... Короче говоря, значит, смотри, это рестлер, который играет, значит, образ, подумай, это демон, который вселился в труп рестлера умершего, и теперь в этом виде выступает и зарабатывает деньги. Он хотел себя клонировать для командного матча, но себя клонировать не получилось, поэтому вместе с ним куча маленьких карликов-рестлеров с его же раскраской. А вот недавно, когда было шоу в Нью-Йорке, из этой клонирующей машины вышел, собственно, чемпион NBA Карл Энтони Таунс. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, но...
5: Вот интересно, они когда сидят все эти истории, вот себе придумывают эти легенды, они дико угорают, потому что, ну, по-любому, учитывая количество сведенных людей,
4: я могу тебе
5: есть
4: сказать...
5: те, кто в это верит. Ну-ка.
4: Ну, с прошлого года такой проект выходит, псевдодокументальный, потому что, ну, там, понятно, как рассказывают, то нарратив, который нужно подать, его и подают, называется Unreal, WWE Unreal. Можно подсмотреть, в принципе, публикуют, переводят. Нет, сидят серьезные люди вот так вот, со строгими лицами, за столом с таким, с большим, накидывают разные варианты с просветлением иногда, и очень грустно и очень уныло это все воспринимают. Поэтому, если вдруг интересно, посмотрим. Мне не очень, но приходится отсматривать, потому что вот. Ну, а давай, от карликов рестлерских к
5: от
4: мировым
5: карликов
4: гигантам.
5: К величин. Да, да, да, я тоже хотел такое.
4: Да, ну, это читалось, да. Да. В общем, очень любопытную цитату позволил себе или озвучил госсекретарь американский Марк Руби. У него было интервью Fox News, и он там сказал... Если переводить, я вот тут очень важный момент, потому что переводят все по-разному, появляются дополнительные какие-то окраски у слов, которые на самом деле произнесены в итоге и не были. Но суть его слов в том, что Америка в ближайшие несколько недель приложит некоторые усилия для того, чтобы понять, возможно ли возобновление переговоров по поводу украинского конфликта. Почему я такие оговорки вначале сказал? Потому что уже там и оценки, и взвесить одно, другое, третье. Ну, короче говоря, эмоциональная окраска у слов получается. Руби уже, ну, судя по всему, сказал абсолютно дежурные фразы. Ну, кто, да, американская?
5: Смотри,
4: или нет? Я как раз этот вопрос хотел сказать.
5: Я с тобой согласен, да, то, что он сказал абсолютно дежурные фразы, абсолютно стандартные, это не отличается ничем от того, что мы все последние годы слышим, но есть все-таки нюанс, который заключается в том, что российские силы, так скажем, военные, да, они впервые ударили по военному предприятию, связанному с Соединенными Штатами Америки. Вот мне кажется, что это меняет ситуацию в сторону того, что в этот раз что-то может произойти, да, то есть обещать как бы нельзя, но каждый раз, когда Рубио там или любой другой представитель Соединенных Штатов Америки, приближенный к Трампу, что-то говорит, я говорю, ну это просто слова, по факту то они продолжают поставку вооружения и продолжают делать все то же самое, что и делали. Но сейчас... Может быть, ну, как бы, оно может измениться, потому что мы, наконец-то, бьем по объектам, связанным с американцами, а значит, что они терпят убытки. Особенно в тот момент, опять же, тут не совсем понятно, как это может быть связано, да, но как будто бы, когда иранский кризис, да, когда Трамп в очередной раз заявил, что все, ладно, мы с Ираном, типа, закончили, уже у нас ничего не будет, мы, как бы, победили, да, там, в очередной раз, как будто бы нет продолжения конфликта. конфликта. И в этот момент еще и с Россией такая история. Поэтому я все-таки допускаю, что в этот раз это может быть, ну, действительно сдвигом. Хотя, может быть, опять ни к чему не приведет. Здесь гарантий
4: вот, смотри,
5: нет никаких.
4: Нет ли здесь некой логической такой, такого закольцовывания? Потому что, я, если я правильно понимаю, ты имел в виду удар по заводу, который беспилотники там производит, собирает вот это все дело.
5: Да, именно его.
4: Если произведен был удар по заводу беспилотников, американцы увидели урон, ущерб себе и заговорили, возможно, заговорили. Да-да-да, подожди. Ну, то есть о мирном каком-то завершении всего этого дела, то эти беспилотники могут перестать требоваться в таком количестве, а это значит, ну, вот как-то дальше мы снова возвращаемся. Так что бы и к этому вопросу возвращаться. Если вы хотите дальше производить беспилотники, вам не нужно мирное урегулирование, вам не нужны переговоры. Или мы говорим о переговоре как просто о процессе, который до результата, конечно же, не дойдет.
5: Да, мы говорим как раз-таки вот именно об этом, потому что можно перенести производство беспилотников, допустим, куда-нибудь в Молдову, в Румынию, угу. которые с радостью это дело примут, потом спровоцируют конфликт с Россией, или, как вариант, заморозить конфликт России с Украиной на некоторое время, перенести производство, перевооружить Украину.
4: Но отсюда, знаешь, какой тоже не то чтобы противоречие, но, ну вот опять же, когда разговаривали, говорили про патриотов, говорили про вот эти беспилотники, не так быстро серьезные цеха, серьезные фабрики можно наладить. Сборочный вот этот конвейер, когда вот просто буквально последние, там, не знаю, винтики вкрутить, да, но полноценный-то завод, вещь долгая.
5: Да, поэтому я и говорю про заморозку конфликта на некоторое время. Для того, чтобы разжечь его потом где-то, ну, смотри, то есть есть два варианта, очень туплю, потому что это только первая чашка кофе, есть два варианта. Первый, мы замораживаем украинский конфликт, переносим производство куда-нибудь там в Румынию, Болгарию, в любую страну, которая недалеко от России находится. После этого возобновляем украинский конфликт и Украину поставляем уже оружием из этих стран. Второй вариант, все то же самое, но начинается уже конфликт какой-нибудь другой страны, поэтому на Украину мы забиваем. То есть смотри, мы запускаем вот этот долгосрочный процесс переноса, и если не получается у какой-нибудь другой страны, допустим, у Армении, у Грузии, у Молдавии, спровоцировать конфликт с Россией, то мы просто, ну, возобновляем украинский конфликт, а повод для этого находится. Провокация там на границе, в зоне этого...
4: Ну да, это уже прям дело техники, как говорится.
5: Да. Да, то есть главное, чтобы экономическая база для всего этого дела была. Но это, опять же, рассуждение в стиле «возможно», потому что, ну, там пока не такой сильный урон. Я надеюсь, что это просто... Ну, точнее, не я надеюсь, я думаю, что они показали, типа, смотрите, правила изменились, мы уже вот... так сказать, ястребы в нашей кремлевской кузнице победили окончательно. А дальше уже думаете, ну, продолжайте этот конфликт, мы более упорно бьем по вашим предприятиям. А тут уже ход за США, как они будут действовать. Способов и вариантов очень много.
4: Я не то чтобы здесь, ну, как это сказать, кого-то переоцениваю, недооцениваю, но не слишком ли это вот позиция и такое предложение будет, ну, реально прям совсем какие-то примитивные, какие-то тупые русские. Извините, давайте чуть-чуть ненадолго военный конфликт притормозим. Почему? Ну, потому что вот, и русские такие, так, а что такого мы сделали в последнее время? Неужто вот это вот? Да, действительно.
5: Да, но смотри, а другой вариант какой? Если, допустим, американцы в этот раз, ну, допускаем, действительно готовы заканчивать, да, то что мы скажем? А, нет, мы продолжаем бить по вашим предприятиям. Но Украина говорит, нет, все, ладно, мы поняли, давайте подпишем, наконец-таки, мирное соглашение и закончим со всем этим. А мы такие, нет, мы теперь продолжаем бить, ну, получается, до чего? Если, допустим, они говорят, заявленные цели вашей спецоперации, все, мы готовы как бы удовлетворить, денацификацию проводим, вы добились того, чего хотели. Зачем нам продолжать? Ну, то есть, в чем логика будет? Если война с США, ну, тогда уже надо, так сказать, на Вашингтон, как национально-освободительное движение имени господина Федорова нас призывает уже очень давно. А если нет, то закончили. И да, конечно, это можно будет выдать как глупость России. Посмотрите, они там не пошли до конца. А где конец-то? В чем этот конец заключается? Ну, никто не знает. Поэтому, да, они начнут вооружать других ребят. Параллельно с этим вооружаться и усиливать собственную экономику должны мы.
4: Ну, я могу только здесь, знаешь, это и напомнить. Ну, правда, я вот это всегда с датчанами в последнее время ассоциирую. Это позиция Дании была. Когда, а зачем в данном случае России переговоры рассматривать как что-то, ну, несущее какую-то конечную, что ли, имеющее конечную цель? Переговоры? Да, давайте переговариваться. Но как бы условия известны, известны, давайте их добиваться. То есть мы идем, Россия согласится на переговоры? Безусловно, мы не против переговоров. Но затянуть, подождать. Ну, условно говоря, обозначить, что наши цели были сказаны уже достаточно. Не хотите их? Ну, давайте продолжать переговоры.
5: Да, да. И в ходе переговоров наши цели, ну, будут, так сказать, соблюдены, учтены и сделаны. Но прикол-то просто в том, какие цели. Изначально там присоединение территорий и все остальное, это не было целью.
4: Да.
5: Это стало следствием, потому
4: это
5: что...
4: Это не
5: ладно.
4: Цель, да, все правильно, это следствие, да, да.
5: Да, это стало следствием. Причем каждый раз там одна и та же ситуация. Я много раз обращал на это внимание. Давайте договариваться. Мы не хотим договариваться. Ну, хорошо, тогда лишитесь территории. Проходит время, территории лишились. Ну, что, ребятки, теперь будем договариваться? Нет, все равно не готовы. Ну, ладно, условия ухудшаются. То есть, в любом случае, все это закончится одним вариантом для России. Но вот Украина, будут как раз-таки разные территории, разные границы. Хотя, опять же, будет смешно, смотря что считать там Украиной.
4: В продолжение тогда вот этой всей истории давай тоже, наверное, и напомним, и расскажем, если вдруг кто-то упустил. Во-первых, украинские беспилотные, безэкипажные катера потопили контейнеровоз «Росатома». Во-вторых, это вот просто про военные действия на море, на воде. Во-вторых, были несколько, соответственно, как сказать, сухогрузов, транспортных кораблей, потоплено уже российскими военными, по подозрению, что перевозили они совсем не товары, продукты мирного назначения. И все это привело к тому, что один из киевских чиновников заявил о том, что оказывается под угрозой и замирает вообще украинский экспорт. Ну вот в целом
5: да,
4: разные.
5: Маерск.
4: Да. Вот, Маерск. Да, датская компания сказала, что мы не будем туда заходить, и страховщики начинают немножечко отказываться. И я это все к тому как раз и подвести. Ну, как-то вот... Нет, забыл я, что хотел сказать. Давай тогда по ходу, и дальше я накину еще.
5: Да, у нас сегодня такое утро, мы вдвоем отлетаем чуть-чуть. Ну, это все вот последствия как раз-таки вот этих жестких ударов Украины. Россия начала воевать, ну, серьезно. То есть уже не осталось во власти. И, кстати, я бы хотел сказать, что это в том числе и следствие общественного мнения, сформированного вот этой риторикой Путина, Лаврова и всех остальных, про нас обманули, да? То есть это то, о чем я и говорю. Ну, на самом деле не обманывали, все они понимали, но манипулируют общественным мнением, да, для того, чтобы большую поддержку получить и получить, так сказать, карт-бланш на более серьезные действия. Потому что если бы там раньше бы начали с самого начала, наверное, бить по, в том числе и американским предприятиям, ну, во-первых, мы к санкциям так не были готовы, да. Я не скажу, что сейчас идеально готовы там на 100%,
4: конечно,
5: но точно лучше, чем было в начале СВО. И следующий момент, уже есть, вот, так сказать, поддержка от народа, потому что прежде чем делать какие-то жесткие такие действия, ну, нужно было, наверное, лицо европейцев еще больше показать. Потому что, ну, не все до конца осознавали. А вот когда уже начались вот эти истории про свободу передвижения, это не право, а привилегия, про выделение денег из фонда мира, ну, то есть, как бы люди там не были довольны нашей внутренней политикой, очень многие, но все-таки то, что творит Европа, равнодушным не оставляет уже вообще никого. Ну, то есть, прям вот я вижу, как люди об этом говорят, и типа, не, ну, европейцы, это, конечно, пипец.
4: Я, собственно, не то, что вспомнил, а вот оно досформулировалось, что хотел сказать, спросить. Но ведь действительно, опять же, не так супер пристально слежу за ситуацией, конечно же, что-то упускаю. Но вместе с тем все больше и чаще обозреватели, специалисты, и военные политологи, и военные корреспонденты, и, что называется, тамошние медиа говорят о том, что вот Россия начала те самые удары по инфраструктуре, мост какой-то значимый в Одесской области наконец-то подбили. Опять же, есть фотографии, опять же, возможно, будут восстанавливать, но урон нанесен. То есть то, в чем Россию критиковали достаточно длительное время. И теперь вот эти следствия, это не прямое, конечно, но будто бы косвенное подтверждение, что вот урон туда действительно попадает в ту цель, которая есть.
5: Да. Но прикол-то в том, что это все равно все глобально ведет все-таки к эскалации. И нас ждет, я думаю, тяжелое достаточно противостояние с Западом в будущем.
4: Так а никто не говорит об обратном. Наоборот, наоборот, что теперь, если вот эти вещи... Ну вот действительно, если опять же вот этим словам, свидетельствам и комментариям верить, ну вот правда, какая-то точка, не знаю, нащупана, не нащупана. Оказывается, вот этот экспорт украинский, если честно, я не очень вообще понимал, каких он объемов, хочется действительно понимать. Какие это деньги?
5: Ну теперь никакие, теперь можешь теперь не никакие. Разбираться, уже не актуально.
4: Да нет, ну просто понять, это реальный фактор, реальный аргумент или как-то что-то нет. Потому что это вполне себе может быть каким-то бабки. Прикрытием. Ну какие? Не, ну, вот там... такие или что?
5: Ну... Слушай, ну зерно то же самое. Они поставляли и в европейские страны, и в страны Африки. Ну не сказать, что прям вот большое количество денег. Ну
4: в Европу уже разве по морю доставляли?
5: Ну и в том числе, как угодно доставляли. Все по морю так-то доставляют.
4: Не, по поездами жителями, как они называют, составами гоняли.
5: Ну, и так, и так.
4: То ну, есть нет, у тебя конечно, конечно. Логистические морем точки. Намного масштабнее можно за один раз загрузить. В этом смысле, да. Но по факту.
5: Ну, да, и обычно поездами, по-моему, доставляют там, где. Ну, короче, где выгоднее. Откуда-то с какой-то конечно. Части выгоднее морем. И смотря куда доставлять. Европа, угу. Она тоже Европе рознь. Ну, а, допустим, в Венгрию, конечно, доставляли поездом.
4: Ну, да.
5: А не морем.
4: В таком вот. В какой, чтобы уж. Ну, давай, в принципе, нет, можно и иранский, конечно, вопрос подвязать, потому что я хотел упомянуть вот тот самый удар по Каспийскому морю, где украинцы иранский корабль подбили. И Иран в ответ тоже немножечко так пальцем погрозил. Причем настолько, что, если я правильно понимаю, вплоть до каких-то официальных объяснений со стороны киевского режима дело дошло. Это вот случаем не могло бы привести вот как раз к тому. Что против России очень эффективно работает, потому что, ну, не воюют с Россией напрямую ни Запад, ни, хотел сказать, ну, а ни Западная Европа, ни Америка. Воюют чужими руками. А тут Иран, у которого нет, как это, вот этих фильтров, которые российские первые лица для России ставят.
5: Нет тормозов.
4: Да. То есть вот тут не бить, тут мы пожалеем, тут не пожалеем. Тут Иран сказал, вот все, вы по нам ударили, все.
5: Мне кажется, все-таки вот эта вот вся история, она намного сложнее, но то, что Иран действительно бил по американским базам, им позволило этот конфликт намного быстрее закончить. Но, с другой стороны, в Иране и не было большого там какого-то проамериканского лобби после Исламской революции. Угу. У нас-то было, да, и все-таки Путин, в принципе, начиная СВО, достаточно сильно там рисковал, потому что, ну, мы знаем, да, у нас в стране всякие бывали... турбулентности. И в этом плане он, конечно, очень сильно рисковал, и могло это все как-то не очень хорошо пойти и не по плану. Но сейчас проамериканское лобби, оно полностью ослабело, его практически не осталось. Или, скажем, такое прозападное. У меня просто в голове на эту тему вот много мыслей. Мы вчера вот там с человеком спорили, вспоминали и Достоевского, и Тургенева, да, потому что Тургенев, он был таким западником, а Достоевский, он вроде как и революционером был изначально, но не таким ярым, а потом разочаровался. И его книга «Бесы» — это как раз-таки критика всех этих революционеров. Вот. И я обо всем об этом думаю, как будто бы вот многие события в нашей истории, они повторяются вне зависимости там, от режима, вне зависимости от того, кто находится у власти и прочее. И, конечно, вот это вот все вспоминается и думается об этом. Вот. Но касательно Ирана, все-таки действительно там не надо было считаться с внутренними элитами, потому что проамериканские, конечно, и были, но не сказать, что они были какие-то суперсильные.
4: Никаких вот. Вопросов нет. Но я, может быть, знаешь, даже больше не свести как-то воедино разные тезисы, разные вещи, про которые говорят, но вот будто бы действительно за последние несколько дней, за последние, может быть, пару недель, вот эти и удары по инфраструктуре, и возможное появление иранского фактора, и говорят, Старлинки тоже подглушивают. Не буду говорить, что 100% вот эффективно.
5: Старлинки пока не знаю, но это как будто бы звучит, ну, слишком хорошо, чтобы быть правдой, во всяком случае. Для меня, то есть, ну, это вот как
4: без
5: бы
4: слишком... завышений вообще ни разу. Но если об этом много комментариев со всех сторон, ну, значит, возможно, в этом исключительно вот косвенные, опять же, данные. Возможно, значит, что-то в этом есть.
5: Будем надеяться. Потому что я бы очень хотел Старлинки, я бы их не просто глушил, я бы по ним бомбил, но, видимо, пока дороговато.
4: А насчет того, дороговато, недороговато, это же, по сути, тоже атака какой там американской собственности. Хоть и частный,
5: и
4: да?
5: Бог с ней,
4: или как это правильно назвать?
5: И бог с ней. Но это, опять же, видишь... Это для создания прецедента. Это все-таки вот такая вот отмазка про частный бизнес, что это вот у нас частное, на самом деле не имеет отношения. Все делается на американские бабки. То есть вы здесь никак не отмажетесь. Все, что вы делаете, это на бабки государственные. И, по сути, там и НАСА, и вот эта вот компания Илона Маска, да, SpaceX, они, по сути, являются всего лишь придатком. Придатком к американскому правительству.
4: Но вот этот момент может быть тоже каким-то фактором для переговоров? Для тех переговоров,
5: да, конечно,
4: возможность
5: да.
4: возобновления которых вот сейчас якобы в ближайшие недели американская сторона будет оценивать.
5: Да, очень душная формулировка, согласен. Слушайте, давайте, давайте заканчивать, ребятки, что-то это куда-то не туда пошло, да и вообще русские ребята норм, как бы, да, но при этом продолжат ли каких-нибудь диверсий вот так вот в крысу предоставлять все старлинковские спутники украинской стороне.
4: А гипотетически, опять же, исключительно гипотетически, тут какой-то компромисс, опять же, возможен. Ну, я глупые вещи, естественно, говорю. Ну, просто если эти переговоры, то хотя бы какие-то первичные, что ли, договоренности, опять же, между Россией и США, то, что промежуточный какой-то результат даст. Я прекрасно понимаю, что многие убеждены, и сам нисколько не сомневаюсь, что это вот прокси-война против России, американская война, договариваться с врагом, это такое себе, но
5: почему?
4: Хоть как-то.
5: Слушай, ну вот по поводу того, что договариваться с врагом, это такое себе, это же абсолютно детский взгляд на
4: детский,
5: всю эту историю.
4: Детский, но имеющий место быть и поддерживаемый большим числом людей.
5: Ну и что? А зачем обращать внимание? Ну это вот просто детская абсолютно история. Ну, к сожалению, ну типа, не, ну я-то тоже, мне это не нравится. Но жизнь — это такая вещь, где приходится договариваться, где не очень хорошие люди, но которые выгодны режиму, они будут этим режимом как бы поддерживаться, и этот режим будет даже их восхвалять. Но это возвращаясь к тому вопросу, а что это у нас там вот этому человеку там ставят памятник или прочее, а он не очень хорошие вещи делал. Да, слушайте, даже вот так вот, если разобраться, декабристы — это тоже не самые такие хорошие люди были, да, вот, потому что, ну, просто они как бы шли в сторону прогресса, шли в сторону революционного движения, поэтому наша с вами советская историография сделала из них героев, но там тоже как бы разное было, есть и чем восхититься, и есть что покритиковать, да, и по сути, ну, вот оно все, вот ничего такого однозначного прям совсем уж нет, вот кто-то супер плохой или супер хороший. Поэтому, ну, как бы, ну, это детский взгляд на это. Что с точки зрения политики могут решать такие люди, которые говорят, что с врагом не стоит договариваться? Но если вы так считаете, так имеют право говорить только люди, которые сейчас на фронте находятся. Вот они имеют право так говорить. А когда ты просто сидишь как бы на гражданке и такой, все там, на Америку, то, на сё, ну, это как бы глупо, потому что, ну, реальная жизнь, она намного сложнее.
4: Ну, я сделал отсылку именно потому, что много таких комментариев, многие просто к тому, что эта точка зрения есть. Давай перерыв,
5: ну,
4: небольшой.
5: Если бы, да, да, я вот сейчас как раз кофе за этот перерыв допью, чтобы мозг заработал нормально.
4: Небольшой перерыв, рекламные новости обязательно продолжим через пару минут.
0: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары беспилотниками по порту Николаева. Загорелся сухогруз, который вез вооружение для ВСУ. Об этом сообщила Минобороны России. Ночью наши военные атаковали несколько объектов транспортной инфраструктуры Украины, задействованных в интересах боевиков. В Черном море целью также стали сухогрузы. ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар Запорожской области. Предварительно из-за подрывов ранения получили несколько мирных жителей. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Как отмечается, минирование идет целенаправленно с помощью дронов. Киевский режим стремится перекрыть транспортное сообщение, лишить город снабжения и создать эффект блокады. Глава Республики Алтай Андрей Турчак пообещал премьер-министру Михаилу Мишустину, что классический лицей, который был долгостроем, будет сдан в следующем году. Учебное заведение рассчитано на 850 мест с интернатом на 200 мест. На сегодняшний день лицей построен наполовину. Турчак рассказал, что в ходе строительства выявлены грубейшие нарушения в самом проекте. Также он рассказал, что проблема долгостроев в регионе практически решена. Председатель правительства прибыл в регион в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Сегодня он встретился с главой республики Андреем Турчаком. Резкий всплеск нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья произошел сразу по нескольким причинам. Об этом заявило Министерство внутренних дел Марокко. Власти королевства считают, что главными факторами стали распространение ложной информации в сети и деятельность группировок, связанных с торговлей людьми. Еще одна причина – неверное толкование постановлений судов в Испании. По данным МВД, это привело к тому, что у граждан Марокко сложилось впечатление, что добраться до Европы стало проще. Также люди поверили, что незаконное пересечение границы теперь влечет за собой минимальные юридические последствия. В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. 90 человек погибли при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, пострадали более 1000 мигрантов. Энергосистема Кубы была полностью выведена из строя. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания в соцсети X. Причины отключения электричества не уточняются. В начале июля стало известно, что Россия выделит 2 миллиона долларов на гуманитарную поддержку Кубы на фоне торгово-экономической блокады США и постоянных отключений электроэнергии на острове. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
14: Четко. Разберется.
15: Разберется.
16: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Всех ждем ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, Рутюб. В прямом эфире, естественно, 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. На сайте радиоспутник.ру весь список городов частот вещания. Еще одна новая, старая, постоянная тема. Может быть, даже уже и не тема.
5: Рубрика.
4: Ну да, такая постоянная. А что на Ближнем Востоке? Даже я бы сказал, наверное, по-другому. Дело не в Ближнем Востоке. Дело в том, что вроде Трамп придумал новую сделку. Или вернуться к старой сделке.
5: Ну, короче говоря, опять победить.
4: Ну да, да, да, тут маятник в обе стороны. Короче говоря, лично, естественно, лично сам Трамп все решает. Отказал, запретил, точнее, наносить какие-то из ударов, потому что хочет вот эту самую сделку.
5: При этом... Я запрещаю вам наносить удары.
4: Ну да, при этом были сообщения, причем, опять же, американские СМИ очень, так сказать, охотно расхватывают и изучают о том, что был нанесен удар по острову. по острову Кешм. Там жилой дом был разрушен.
5: Эпштейна.
4: Ну, по нему ударили, только немножечко другим образом. Да, и не бомбой. А там просто как раз-таки американские определенные СМИ очень пристально изучают по фотографиям последствия удара, делают выводы и многое остальное прочее. Ну, в общем, на этом фронте, на этом направлении что и как. К Армузу и к каким-то правилам, которые про него озвучивают, чуточку позже тоже там вопросов понахватаем.
5: Знаешь, я вот сегодня смотрел вот эти вот последние заявления, ну, точнее, последние события. Видел, как нефть подешевела, там, Brent до 80 баксов после заявления Трампа. Мне вот интересно, знаешь, что, был какой-то фильм, там такая классная пародия была, когда вот одним и тем же ударом чел просто до бесконечности спамит, а чел, которого он бьет, ничего сделать не может. Вот как это может лопнуть финансовая система? Ну, то есть, смотри, Трамп такой, мы начинаем войну с Ираном, нефть дорожает, он продает акции, он такой, все, с Ираном мир, нефть опять дешевеет, и знаешь, и так вот он делает до бесконечности.
4: Да, вот как долго это типа... возможно, да?
5: Да, вот мне реально просто интересно, потому что, ну, опять Brent подешевел там до 80 долларов. Что еще нужно сделать Трампу? Сколько раз еще Трампу нужно вот что-то сказать, чтобы в какой-то момент финансовый рынок такой, слушай, да достало меня все, я лопаюсь. I fell out of this world, Lisa. Типа, я не знаю уже, что мне с этим делать. Вот что меня волнует, вот эта тема, которая реально. Сколько, вот доколе Трамп, сколько еще можно всем этим заниматься. Вот. Что же касается Ближнего Востока, то, конечно, конфликт будет продолжаться до бесконечности, так же, как и везде. Потому что что давление на Россию через Украину, это, кстати, очень смешно, они давят через Украину для того, чтобы ослабить Россию, на которую они давят через Украину, чтобы ослабить Китай. Это же очень смешная история.
4: Ну, все логично.
5: Да, но оно как бы логично. При этом на Иран они тоже давят для того, чтобы ослабить Китай. И все это делается в рамках вот этого вот глобального мирового противостояния с Китаем. Но это очень смешно. Но понятное дело, что никакое давление не ослабится. И в Саудовской Аравии они там пытаются сделать все эти истории и с ядерным оружием, и со всем остальным. Хотя, опять же, моя оценка, она такая, что дело не в Саудовской Аравии, да, что они пытаются дать ей ядерку. Они просто понимают, что саудиты идут уже в сторону как раз-таки ядерной энергетики, чтобы не быть зависимыми. Но это их стандартная история, да, они не хотят быть всегда зависимы только от бензина, только от нефти, и поэтому хотят еще и продавать ядерную энергетику.
4: Да.
5: И Трамп, я думаю, понимает, что если он как бы за этот проект не возьмется, то его сделает, например, та же самая Россия. Такое вполне себе может быть. То есть, я думаю, мы бы взялись за этот проект.
4: Ну, вот я не знаю, а ты Саудовскую Аравию просто так упомянул? Потому что есть несколько поводов про нее говорить, это да. И ну, вот это разрешение или готовность разрешить обогащение урана, короче говоря, нет, не обогащение урана. Ну, в общем, по сути так. С другой стороны, было сообщение о том, что именно Саудовская Аравия тоже присоединилась к просьбам, мол, давайте вы повремените с этими ударами, аж целый наследный принц, тот самый Мухаммед, которого прогрессивным из прогрессивистов называют настолько, что он даже местную знать традиционную бесит. С другой стороны, можно еще напомнить тоже, что, возможно, это и иранские удары своей цели-таки достигли. Они хотели вот убедить, что вы будете там упрашивать.

0: смогли внедрить пошлины против, допустим, тех, с кем у них действительно серьезные разногласия, например, против Китая. А вот против тех, кто все эти годы впадал от них в зависимость, например, та же самая Мексика, да? Короче, вот если вы посмотрите на пошлины, то те, у кого экспорт из США в эти страны был больше, чем импорт, что говорит о большей зависимости, да? Ведь чем больше ты импортируешь из США, тем больше ты от них зависим, тем больше санкций они получили. То есть они получили и таможенные вот эти вот сборы повышенные и все остальное. А вот те, кто как раз-таки являются для США врагами, они... ничего этого не получили, потому что США сперва хотели против них, да, повышенные эти таможенные сборы и все остальное. Ребята сказали, а вот вам тогда ответка, а у США же импорт из этих стран тоже очень большой, поэтому они такие, нет, ладно, давайте санкции чуть-чуть отложим, но только против этих. Но даже против России, да, там, где надо, у них санкции, а там, где не надо, у них как бы санкций нет.
1: Я тут, знаешь, небольшой отход от основной заявленной темы. Ведь буквально вот в конце июля, или даже, может быть, да, вот в самом конце прошлой недели сообщение, прошло, не знаю, обсуждали или нет, о том, что Apple получит больше $2 миллиардов компенсации вот за эти самые трамповские тарифы. А возможно, кстати, и больше. Я точную цифру не... Но мне казалось, 2200. 2 миллиарда 200 миллионов. И это все получит Apple. Вот от тех самых тарифов, которые были введены, и по поводу которых на трамповскую администрацию подавали в суд. Ну, то есть, заплати... Мне очень понравилась эта история. Почему? Потому что заплатили больше за подорожавшую продукцию рядовые потребители... А компенсацию получит Apple.
0: Да, класс. Да. Причем самое смешное, что из денег этих же потребителей, для которых все подорожает.
1: Да. Восхитительная схема и ситуация. Да, конечно, это как-то... Я не знаю, возможно, это... серьезно. Слушай, переработать экономически, исторически, там, лет через 50
0: хотя бы. Вся экономика так работает. А подожди, а ты знаешь, что Илон Маск на самом деле не покупал Твиттер?
1: А как? Ну, через фонд или как?
0: Короче, прикол в том, что он взял на покупку Твиттера кредит у американского правительства, так. И этот кредит он на минимум там 20-30 лет, и по сути с процентов с акций Твиттера, да, с процентов, которые он с этого Твиттера зарабатывает.
1: А, ты имеешь в виду, что не покупал,
0: этот кредит
1: в смысле
0: гасит.
1: Не заплатил?
0: Он не вложил ни рубля своих денег, да. Ну, мне нравится так, знаешь, заинтриговать, типа не покупал, а потом объяснить.
1: Я подумал, факта не было, а то что-то... Ну, это же старая добрая история, условно говоря, она знакома каждому, у кого выше среднего дохода, берешь квартиру и погашаешь ипотеку, сдавая ее в аренду.
0: Ну, тут у нас вроде как новый закон готовится, когда человек может отказаться выселяться из квартиры. Что-то я тут видел, пока законопроект, но достаточно забавно, а то могут у нас свои собственные российские сквотеры уже появиться, может быть, сдавать квартиры будет совершенно невыгодно. Так что все эти рантье в какой-то момент могут и прогореть. Но это ладно, да? А прикол-то в чем? Я вот недавно задумался... Вот я же все книги, которые я там покупал, типа по личностному росту, по саморазвитию в свое время, ну, типа в молодости, когда увлекался, это же на самом деле по большей части была идиотская пропаганда, за которую я еще должен был и заплатить. Угу. То есть по факту, чтобы распространять свои идеи, это они должны были меня как-то заинтриговать. Но они все это дело рекламировали, и я приходил еще и покупал это. Причем получается, что покупая книгу, в нее же заложена и стоимость рекламы, и стоимость маркетинга. И получается, я сам платил за то, чтобы меня, ну, так сказать, зомбировали и обрабатывали. И та же самая ситуация у нас получается и с Твиттером, XX-Твиттер, да? Потому что американский налогоплательщик заплатил свои бабки за то, чтобы Илон Маск его контролировал и внедрял ему всякую чушь в голову. Причем самое интересное, что Илон-то пришел туда и рассказывал нам про свободу, вот он Трампа там разблокировал, еще кучу всяких людей, которых предыдущая администрация заблокировала. Но иранские СМИ, ты знаешь, что они в Твиттере сейчас банятся?
1: Ну, давно уже, по-моему. Это же было... Подожди, в смысле кем? Твиттером самим?
0: Да. Теперь уже Илон Маск.
1: Иран же тоже блокировал этот Твиттер. Это же известная история, когда этот, господи, тогдашний Айтала запретил Твиттер, а его канал, то ли себе он исключение сделал, но сам там продолжил находиться.
0: Нет, так это то же это самое, вот что и у нас.
1: Много лет
0: то, что
1: назад.
0: Политики наши ведут аккаунты даже в запрещенных телеграмах экстремистских и прочее. Ну, то есть это, ну, нормально, но с другой стороны, если вы как бы постулируете, что вы за все возможные свободы и против всех этих тоталитарных ужасных режимов, но те СМИ, которые по вашей оценке связаны с государством, вы блокируете, причем

0: Ну, в случае с Ираном это как бы да, но в случае с остальными историями не факт, что они были связаны. Но это как бы так вот лицемерненько. В принципе, ничего нового, но вот это вот лицемерие можно подмечать в очередной раз. А то обычно подмечают только наше, так скажем, лицемерие, потому что, ну да, мы тоже лицемерны во многих вещах, политика по-другому не устраивается.
1: Давай про арбуз тоже, парочку каких-то моментов, тезисов вообще.
0: Давай лучше про арбуз. Ты ел в этом году нормальный арбуз?
1: Арбуз нет, еще нет. Но в новостях было, я уже слышал, эти бахчевые, как правильно сказать, рынки открылись.
0: Бахча, конечно, из Астрахани. Не, бахча, у нас была тоже своя бахча.
1: Да это я понимаю, я имел в виду, как будет прилагательное для слова «рынок». Надо посмотреть, конечно.
0: Бахчевые.
1: Вроде да.
0: Вот, кстати, я тут узнал... Я вот 2 года назад очень сильно отравился, и оказывается, все-таки это было от арбуза, потому что нельзя покупать, оказывается, нарезанные арбузы.
1: Так это же прям...
0: Не знал кто-то.
1: Мне просто слов не хватает. Мы обсуждали эту новость в прошлом году, в позапрошлом, да. Ровно в начале августа. Причем приходит сообщение о том, что либо кто-то отравился, либо предупреждают, что не покупайте, либо разрезанный прям жестко нет.
0: Я, поскольку прям сам траванулся, я теперь считаю нужным об этом сказать, да. Потому что я недавно в магазине стоял и купил арбуз нарезанный.
1: Ну, это как-то совсем не понятно. Совсем не понятно.
0: Не-не, я купил, а потом я вспомнил, что я им травился. И не стал есть в итоге. Просто деньги никуда бахнул.
1: Я не совсем понимаю, как можно нарезанный арбуз погубить? Но он же по факту, он же даже заветренный в одну секунду будет.
0: Нет, они там такая коробочка продается, и там лежат нарезанные кусочки, они уже без кожуры, без всего.
1: Уже гарантированно свежие прям они.
0: Ну, я в Азбуке Вкуса покупал, так что да. Там следят за свежестью продуктов. Я когда-то в Азбуке Вкуса недолго работал, но это, правда, было 15 лет назад, но они прям там нас очень... Ну, короче, там знаешь, какая методика была? Тут, все, что портится, продавалось на рынок, который рядом находился.
1: Да, это тоже рассказывал. Я здесь не к тому, чтобы кого-нибудь раскритиковать за торговлю просроченную, просто арбуз сам по себе, он же совсем моментально. Если просто ты его разрезал, ну, как ты его не упакуй через 1,5 минуты уже прям все.
0: Так что, пацаны, да, ты абсолютно прав.
1: Ну, с арбузом норм.
0: Просто не покупайте.
1: Кстати, не уверен, что у нас эта тема про арбузы не всплывет уже в ближайшее время, но все-таки про арбуз-то немножечко тоже. Короче говоря, иранские медиа...
0: Арбуз и арбуз.
1: Ну, арбуз закрыли. Иранские медиа говорят, что никаких договоренностей по арбузу нет. Никаких. Все, что есть, все ерунда, все обманка. При этом вот что-то разговаривали, рассуждали, якобы те корабли, которые находятся по эту сторону Армуза в иранском пространстве, те, кто по ту сторону в оманском, какая-то ерунда полная. Я, естественно, я никому не верю, но тут вот иранские медиа говорят тоже, не верьте.
0: Слушайте, я думаю, что Трамп скоро выйдет с заявлением, что Путин назвал его гением. Тут срочно там Иран говорит, что ты лжешь, срочно выходи и говори, что Путин называл тебя гением. У нас всегда один просто вариант.
1: Ну да, ну да. Ну вот эти вот моменты о том, что вроде бы 26-й год, 21 век, там, 3-е тысячелетие, а до сих пор можно вот так что-то рассказать, что-то раскидать по соцсетям, и все такие, норм, да, давайте и с умными лицами.
0: Да, всегда, к сожалению, так было. Всегда, к сожалению, так было. Вот. Я вот как раз вчера записывал про Суворова. Про Суворова тоже много слухов было. И вот, знаешь, вообще все, что мы знаем об Александре Васильевиче, на самом деле, по большей части, фейк. Вот. И, всегда так было, да. Вспомню Марка Твена с его слухи о моей смерти были сильно преувеличены, да, когда все СМИ начали распространять, что он умер.
1: Ну, это же знаменитый тезис. Это же Ленин еще говорил, что нельзя верить в интернете всему подряд.
0: Ленин говорил еще.
1: Да, это хорошо, это да.
0: Мы же поняли, да. Четверг. Ленин говорил «а».
1: Нет, не четверг, в среду это было, да, или во вторник.
0: А мы потом просто еще в комментариях начали с ребятами разгонять.
1: Ну, это занятно. Очень смешно было. Но в любом случае, правда. Это, кстати, про Суворова тоже. У нас был как-то полгода, что ли, назад разговор о том, мог ли Суворов, изобретая свои тактические и стратегические приемы, пользоваться наработками китайских вот этих вот умельцев, дельцов и прочих, учитывая, что китайские труды переводить начали только лет через 50-100 после Суворова. а мысли достаточно схожи были. Но это ладно, это прям для отдельного.
0: А потому что на самом деле все, оно идет к логичному завершению, я тебе серьезно говорю. То есть появляется какая-то область, да, и в ней все идут примерно одинаковым путем,
1: ну, да, да.
0: И лучшие наработки друг друга берут. То есть Суворов мог не читать трудов там того же самого Сунь-Цзы или Миямото Мусаси, но предыдущие российские полководцы пришли к примерно таким же выводам, и Суворов их же и взял на вооружение. То есть брал ли он именно у китайских? Нет. Но могли ли китайцы это раньше использовать? Могли. А может быть, еще, как мы говорили, австралопитеки могли.
1: Конечно, конечно. Вопрос о том, что именно кто у кого заимствовал. И вот в этом смысле слова. Это
0: я считаю, что кто-то у кого-то вообще заимствовал.
1: Не-не-не. Да? Есть такая концепция в моей любимой, собственно, антропологии, которую изучал, диффузионизм, которая вот свидетельствует, которая утверждает, что только один раз что-то рождается. Один раз. Дальше идет распространение. При том, что ну, другие концепции, ну вот что-то могло, да, одна идея могла возникнуть. И там на африканском континенте, на американском и где-нибудь в Азии.
0: Да, да. Я диффузионер. Диффузионер, старик.
1: Ну, Турхирдал был самым известным диффузионистом в этом смысле. Вот он как раз доказывал, что пирамиду можно было еще вот в те древние времена, в совсем в древние времена, идею пирамид перевести из Египта в Центральную Америку. Собственно, он и плавал поэтому на всех, на этих, на плотах, на Контике, на Ра. Доказывал о том, что идеи можно было через океаны переносить еще вот на совсем таких, условно говоря, противозачаточного уровня суденышках. Но, к чему все это, к чему? А какой самый такой, на твой взгляд, известный фейк именно о Суворове? Такой самый откровенный, самый прям постыдный, прям что ли, что, ребят, перестаньте верить. Ну вот прям так, что прям точно.
0: Ну, слушай, самый постыдный, что он был геем.
1: Ну это буквально 2-3 человека об этом рассказывали.
0: Не, слушай, ну ладно, самый постыдный, на мой взгляд, это
1: нет,
0: то, что когда
1: я имею в виду, что стыдно в этот фейк верить, а он просто про Суворова же правда
0: очень много. Слушай, многие про гея, многие верили.
1: Да кто?
0: Знаешь почему?
1: Я впервые слышу.
0: Ну, слушай, тот же самый, ну не хотел бы упоминать, но ладно, Зыгарь, потому что, ну вот эти вот все иногенская шелуха,
1: да,
0: они
1: ну, а
0: любят распространять.
1: Да ты опять начинаешь иногенскую свою ерунду развозить, да никто их не читает, господи, ну в смысле читают, конечно.
0: Слушай, зря ты так думаешь. К сожалению, многие. Ладно, ну, по поводу гейства, знаешь, откуда этот фейк вообще пошел? Потому что, Суворов всегда там, он больше любил простых солдат, и он, короче, во-первых, он был дико нелюдим по части вот этих всяких балов и политических интриг,
1: да,
0: поэтому при жизни он был не особо признан.
1: Угу.
0: То есть в компании большого количества баб, там, заигрывающим, его никто не видел. Хотя те женщины, которые с Суворовым общались, говорили, что он был очень остроумный и, ну, умел увлечь беседую, как говорилось, да, по воспоминаниям его современников. А второй момент, он всегда в спальне, ну, не в спальне, а в бараках с обычными солдатами спал, не уходил в какую-то там генеральскую ложу и прочее, и это тоже порождало, а что это он с солдатами, а чем они там занимаются, ну, знаешь, у всяких
1: ну,
0: вот людей.
1: Это, ну, правда, это какая-то совсем ерунда высосанная из пальца. Кстати, ЛГБТ запрещено экстремистски, изыгранный агент-террорист, просто чтобы тему.
0: Слушай, ну, большинство
1: добить.
0: Фейков такие люди-то и распространяли. Например, про то, что когда подавляли польское восстание, что типа они там против каких-то абрыганов боролись. Или про, в принципе-то про все остальное, да, вот только про переход через Альпы, там как бы каких-то фейков таких вот нет. Но все остальное это распространяли только иноагенты, поэтому какую бы чушь про Суворова я сейчас не озвучил, которую многие транслировали, ну, это все равно будет изначально от иноагентов, да, и в основном от серии, почему я Зыгаря вспомнил, потому что у него же была серия «Великие русские злодеи», где он всех там великих российских исторических личностей брал и такой ба-ба-бэмс, они, вот вы думали, они как бы великие, а они типа не великие. Хотя, с другой стороны, а что? Тут же зависит от того, какую сторону ты занимаешь. Например, Суворова, ну вот из таких фейков тоже интересный, что его считали чудовищем вся европейская пресса. То есть они его прям поливали, что
1: он монстр, да, да.
0: Потому что он в Польше типа устроил резню. И на самом деле, подожди, да, по-моему, да. Но на самом деле определенная резня была. Но Суворов как раз-таки был против этого.
1: Силовые действия, конечно, да. Да,
0: да, там знаешь, в чем прикол был? Короче, он там договорился, подавил восстание, причем договорился именно дипломатически.
1: Угу.
0: То есть вот, Суворова как дипломата тоже очень недооценивают. Но прикол в том, что он договорился дипломатическим путем урегулировать конфликт, И европейская пресса за ту резню, которую за смерть русских солдат устроили там русские солдаты, за предыдущее нападение на них, ее приписали Суворову, хотя он на самом деле наоборот пытался со всеми там договориться и мирно разрешил этот конфликт. А Российская империя в лице как раз-таки Екатерины II, они в итоге эти договоренности отменили, ну, и да, Суворова даже не наградили, потому что сказали, он типа слишком мягок, он вообще там согласился на всякое, что мы бы как бы не приняли. Поэтому, с одной стороны, его гнобили за то, что он монстр, а с другой стороны, гнобили за то, что он слишком мягкий.
1: Ну, вот так часто и бывает, конечно, в особенности, если ты не при фаворитских каких-то историях. Да, про Зыгоря все-таки, да, просто иноагент, да, ну, чтобы про Ганнибала, уточнить.
0: История про Ганнибала, да, абсолютно кинематографичная, где типа Василий Суворов, отец Александра Васильевича, он типа там с Ганнибалом был дружен, и Ганнибал к ним в гости заходил, да, и типа там маленький Суворов показал какие-то невероятные знания тактики и большую любовь к Петру Первому, и поэтому Ганнибал сразу сказал, что этот мальчик далеко пойдет, но это полная чушь, да, то есть этого не было на самом деле, это выдуманное Фуксом, который был долгие годы адъютантом Суворова и потом много всего насочинял для того, чтобы привлечь к себе внимание. Это реальная история, Ганнибал с Васильевичем, конечно, встречались, да, и он просто сказал, а вот круто, умный мальчик, любит читать книги, но все это было преувеличено до того, что в нем еще типа в 12 лет разглядели какой-то невероятный военный талант. Хотя такого не было, и даже отец Суворова не хотел, чтобы сын шел по военной карьере. А, мое любимое, это то, как Екатерина II ему монету подарила. Вот, знаешь так, эту историю, да?
1: Монету?
0: Потому что, потому что в Суворовском училище даже картина с экранизацией этой картины, этой истории висит, но это на самом деле фейк. Этого не было на самом деле, этого просто не могло быть, потому что это, по сути, выглядело бы в то время, как Екатерина видит солдата и унижает его, давай монету, а он типа не берет, проявляя воинскую честь. И вроде эта история должна иллюстрировать как бы гордость Суворова, но нет, такого быть не могло. Или про то, что у них роман был, и она ему картину подарила. Да много фейков, то есть у меня, по сути, ролик про Суворова выйдет, это тупо 2,5 часа разборов фейков, потому что все, что мы знаем, даже то, что мы в своей истории там про Суворова говорим зачастую, это на самом деле фейк, даже какие-то позитивные вещи, ну, либо вещь преувеличена.
1: А вот, вот эта история вот с орденом-то настоящая, до первой звезды нельзя.
0: Какая именно?
1: Ну, вот этот легендарный рекламный ролик же был одного из финансовых учреждений в 90-е. Кстати, достаточно легендарный режиссер их снимал. Ну, когда бал, и Екатерина, да, обращается, мол, а что это, граф Суворов ничего не ест? И он так, ведь пост до первой звезды нельзя. Она такая, звезду Александру Васильевичу. И все, и он там начинает.
0: Нет, так он точно фейк. Получил.
1: Да?
0: Да, на самом деле, очень крутые были. Да, крутые, но... Ну, я не против таких кинематографичных историй. Я скажу даже, я бы это с удовольствием
1: продвигать еще надо, истории. Да.
0: Ну да, потому что это все, что мы знаем о великих людях, это на самом деле чушь полнейшая. Вот именно вот, то есть, ну, я имею в виду вот эти вот все кинематографичные истории, которые там завирусились и прочее, это все, конечно же, чушь.
1: Ну да, ну да.
0: Потому что реальная жизнь, она, ну, как бы намного там, ну, сложнее.
1: Да, само собой, запоминается. Ну, вот ты сказал, что, да, что от адъютанта многое пошло. Я вот, собственно, и думал, что ты сейчас скажешь про кого-нибудь вот из тех, кто непосредственно служил при Суворове или ему, собственно говоря, кто-то из слуг. Но, наверное, да, такие источники и появляются. Не, ну,
0: там была история про чувака, которого во время крепости, который спас Суворову жизнь, да, но на самом деле, если почитать депешу, на самом деле прикол в том, что все с точностью, да, наоборот, это Суворов ему спас жизнь.
1: Ну, да.
0: Но просто Суворов был слишком скромен, чтобы об этом писать, а потом эту историю преувеличили. Ну, короче, ждите ролик, потому что там все будет с разбором.
1: Наоборот, надо больше всяких сказок, мифов, историй, анекдотов, которые вот... Ну ладно.
0: А пусть их педалирует кинематограф, а мне вот интересно...
1: Время, давай небольшой перерыв, обязательно вернемся через пару минут.
2: Разберется. Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые необходимое количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют: не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Якутске 3 часа дня, в Бишкеке полдень, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии скончалась. Российские военные продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины. 3 школы и 3 детских сада строят в Республике Алтай. Подробности далее. Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии скончалась в больнице. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. ЧП произошло накануне. Пострадали 10 человек, 7 из них доставлены в лечебные учреждения. Российские военные продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. По данным ведомства, ночью в акватории Черного моря наши беспилотники поразили 3 сухогруза, которые перевозили вооружение. Еще один сухогруз был поражен в порту Николаева. Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима и стран Запада. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. Он неоднократно комментировал превращение Украины в черный рынок вооружений. По информации дипломата, который он поделился с РИА Новости, оружие с Украины появилось у преступных группировок не только в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, но и Европы. По данным итальянских СМИ, на Украине были утрачены или похищены почти 800 тысяч единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок. 3 школы и 3 детских сада строят в Республике Алтай. Об этом рассказал глава региона Андрей Турчак на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Турчак отметил, что наиболее крупным объектом этих 2 лет стала национальная 7-я школа, которая успешно введена в строй. Сегодня одна из лучших школ республики со всем необходимым оборудованием, лабораторией, библиотекой. Есть 2 спортивных зала и огромный стадион. В этом году также отремонтируют 12 школ и 6 детских садов. Минпросвещение утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. В федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии. Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам. Поставки нефти в Индию в июле стали самыми крупными с 2022 года и составили почти 3 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет Times of India. При этом всего в июле страна импортировала из разных государств 5 миллионов баррелей в сутки нефти. Таким образом, поставки из России составили большую часть закупок страны. Предварительной причиной высокого уровня импорта из России называют высокую доступность российских грузов и надежность поставок. Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в этом году превысили 3 миллиарда евро. Об этом пишет Financial Times. По оценкам СМИ, за первые 2 месяца пожароопасного сезона сгорело почти 500 000 гектаров. Газеты также отмечают, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Давайте продолжать. Стас разберется, радио «Спутник», Алексей Красильников меня зовут. Ждем всех в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В Телеграме тоже что-то все еще есть. Сайт radiosputnik.ru, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Ну и в этот час можно позвонить же, можно, да? 95-95-912.
4: Да, звоните обязательно.
3: Телефон московский, 495. Не забывайте это вначале. Чем-то поделиться, что-то рассказать, что-то спросить. Будем только рады. А для затравочки ситуацию из Европы тебе предложу, где мигрантская история обновилась и дополнилась весьма, ну, нетривиальным случаем, который заставил изучить географию Марокко, выучить такое название испанского...
4: И научиться считать до 20 тысяч.
3: Почему до 20 тысяч?
4: Ну, там 20 тысяч вроде американцев перебежал.
3: Мне казалось, больше, там уже что 40, 50, а то и не 60.
4: Да, я значит, отстал, потому что когда я это
3: смотрел... Надо считать дальше. Да-да-да. Ну, короче говоря, есть вот на территории, как сказать, на марокканском, что ли, ну да, на марокканском побережье, на африканском побережье, эксклав испанский, Сеута называется, и туда, короче, прорвались мигранты. Я не знаю, что там было бы дальше, чем они планировали заниматься, потому что, ну, как бы Средиземное море-то надо... по идее, переплывать. Но граница была перейдена. Уже вот эти барьеры, которые были установлены, и армию туда Испания отправила, и забор там удлиняли. Но это заставило по-другому как-то вот задуматься о том, что мигрантский вопрос никоим образом никак нигде не решен. И вот дальше важный момент. Я прям продушню здесь. Очень многие медиа это подают как, что Европа может пересмотреть Шенген, а по факту, ну, нужно по-другому говорить, что некоторые...
4: Что это Шенген пересмотрит
3: Европу. Нет, имеется в виду, что некоторые политологи, эксперты, причем из России, предполагают, что Европа может некоторые положения Шенгена как-то пересмотреть. Ну, в общем, про мигрантов, про Европу, ну и правда, про эту громкую историю с Сеутой я тебе предложу тоже поделиться.
4: Ну, многие говорят, что это, собственно, козни Израиля. Это все опять еврейские проделки. Вот, а потому что Испания, она как-то с Израилем и геноцид там осуждает, точнее, признает геноцид в Газе. И, в принципе, много чем недовольна.
3: Ну, Испания, поэтому... она прям очень сильно впряглась. Она там публично чуть там и отказывалась принимать участие в каких-то даже спортивных мероприятиях, если там израильтяне есть. И публично говорили, порицаем, никого не пришлем и будем, давайте вас осуждать. Испания в этом плане, да, первой, одной из первых стран была.
4: Да, ну, собственно, за все придется платить испанцы.
3: Испанцам или как?
4: Испанцам и Испании в целом. Я, когда вот обо всем об этом почитал, меня больше всего волновало, как там Юрка Дудь. Я жду теперь новых роликов, чтобы он это тоже как-то прокомментировал. А то вот он же бежал из России. Ну, как теперь в Испании? Хотя злорадствовать, конечно, тоже не очень хочется. Это я больше не к тому, что вот типа вот лох бежал из России, теперь расплачивайся. Это я просто к тому, что везде есть какие-то свои проблемы. И вот это вот испанское правительство. Ну, интересно, как оно теперь будет это решать. Там шокирует на самом деле другое. А что у нас там границы такие? Шокира. Шокирует то, как они с этими мигрантами вообще там сюсюкаются. Ребята нарушают границу. Хватайте их, стреляйте по ним.
3: Так стреляют. 90 человек погибло уже минимум.
4: 90 из скольких тысяч?
3: Это только убитые, это только подтвержденные убитые.
4: Слушай, те ролики, которые я видел, ну, не знаю, там они как будто бы совершенно спокойно всю эту границу пересекали и...
3: Причем мне казалось, я на некоторых видосах видел, там даже где военные стоят, там чуть не какие-то шторки приоткрывают. Ну, это может быть, опять же, вопрос в том, что и конкретно как эти кадры демонстрировали. Ну вот оно такое, правда, есть. Давай так, у нас звонок есть.
4: Слушай, а что вы будете делать, вот типа, если Россия будет вторгаться? Вы не можете, вы постоянно говорите, что там вот Россия нападет, так вы не можете с мигрантами побороться. А Россия, если придет на вашу территорию, что вы вообще будете делать?
3: Я к этому вопросу еще вернусь, а у нас просто звонок есть, я предлагаю к нему перейти. Да, 95-95-912, позвоните, расскажите, задайте вопрос. А вас я приветствую, доброе утро, представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Алло, доброе утро.
3: Здрасте.
5: Да, Даниил из Санкт-Петербурга.
4: Доброе.
5: Алексей, да, доброе утро еще раз. Вот звонил вам в пятницу, и у меня наконец-то получилось звониться. Я вообще выходные только о вас и думал. Вот. Да, теперь вы думаете, что буду звонить постоянно, задавать свои глупенькие вопросы, да.
4: Звоните,
5: так
4: конечно.
5: Так как я звоню вам из самого солнечного города России, Санкт-Петербурга, у меня три вопроса про ваш недавний фильм документальный, который вот вышел, третья часть, про блокаду. Вот первый вопрос. Да, можно я сразу задам, а потом просто отключусь, вот чтобы...
3: Конечно, слушаем вопросы, я даже их специально еще запишу, чтобы ничего не упустить. Слушаем вас.
5: Да, спасибо вам большое. Вот первый вопрос. Когда ждать четвертую часть фильма? Второй вопрос. Какая история, вот как это больше всего вдохновила, удивила вот из-за всей этой блокадной истории? И третий вопрос, я вот о нем просто все выходные думал, а вот не кажется ли вам, что у нас, как у жителей Санкт-Петербурга, вот забрали некоторую часть истории, переименовав наш город. То есть вот я, как житель Санкт-Петербурга, я не могу говорить, что я вот ленинградец, да, при том, что вот ленинградцы, которые как бы были в войну, но они вот уже как это, как сверхлюди ощущаются, в смысле, что они столько пережили, столько вот на их ношу выпало, что, как сказать, ну вот действительно потеряли такую вот некоторую связь с ними. Вот.
3: Спасибо большое, Данил.
5: Да, спасибо вам большое.
4: Спасибо.
5: Всего доброго, да.
3: Всего хорошего.
4: Так, касательно первого вопроса, когда выйдет четвертая часть, не могу сказать, потому что мы этот проект делаем с ИРИ. От ИРИ поступает очень много правок, за что им спасибо. Но прикол еще в том, что пока они приносят правки, еще раз вот скажу, это правки исторического характера. К сожалению, мои... Ну, недостаток школьного образования моментами подводит меня к неправильным произнесениям, типа Волховский или Волховский фронт, и вот это вот все, и многое приходится переделывать, перезаписывать. Просто дело в том, что цикл про блокаду, который мы делаем с Баиром, это не только делается под эгидой Института развития интернета, да, который вносит свои правки, делает материал лучше. Пока мы делаем их правки, мы тоже периодически находим какие-то ошибки, оговорки, и работаем над материалом, поэтому растягивается. На самом деле цикл-то про блокаду был снят практически 2 года назад уже. Это все это время монтаж, но вы видели, сколько там графики, потому что событие такое, мне хочется это как-то, ну, сделать вот именно документальный фильм по-настоящему, потому что у нас обычно говорят документальный фильм, и человек сидит просто, ну, и я в том числе,
3: зачитывает,
4: да,
3: Википедию, извините, не удержался.
4: Ну, что-то рассказывает, да, вот так вот, а мне хочется именно, ну, документальный фильм, то есть это подразумевает большое количество документов, и там, конечно, очень много работы. Причем, повторюсь, помимо очень дельных правок от ИРИ, которые сделали фильм намного лучше, мы еще сами там что-то находим и переделываем. К сожалению, он получился не таким зрелищным, но блокада Ленинграда, боюсь, это не та тема, где можно рассказать как-то вот, знаешь, так вот зрелищно. Касательно истории, ну, я бы сказал, наверное, две. Первое, это вот про профессора, который крахмалил рубашку, да, то есть человек до последнего там в городе есть было нечего, да, этот крахмал можно было на еду пустить, а он вот в день выпуска, потому что люди продолжали учиться. Ну, то есть там все истории просто невероятные. Но самое вот, что мне понравилось, вот то, что человек какую-то вот свою вот эту вот, ну, такую вот аккуратность и внешний вид ставил даже важнее такой базовой потребности, чем еда. Для того, чтобы студентам подавать пример. Ну, как-то вот, ну, мне вот, конечно, там есть более такие тяжелые жизненные истории и все остальное. Но вот вы спросили, что меня именно как-то вот так вот задело, да, где срезонировало. Это вот это, потому что, ну, это классно, да, что человек там вот как бы вот хотел подавать пример, и педагог, он действительно должен быть примером. Но самый главный вывод из как раз-таки блокады, который я лично сделал, это как раз-таки про штурм Ладоги, да, что, казалось бы, не совсем рационально было тратить силы на подготовку, потому что, ну, как так, у вас там люди голодают, а их заставляют с утра до вечера репетировать этот штурм. Но потом, когда этот штурм уже произошел, и он был подготовленный и гениально спланированный, ну, там немцы, так сказать, натурально были удивлены тому, с какой скоростью изголодавшиеся советские там солдаты, большая часть из которых, она там состояла просто из тех же самых, ну, жителей блокадного Ленинграда, да, оно как бы вот пошло и поехало. То есть, ну, подготовка, что тяжело в учении, легко в бою, как раз-таки, да, это что же и вот по поводу Суворова, его же все чудаком считали, то, что он там что-то гоняет солдат, в плохую погоду заставлял тренироваться, до этого-то все учения проводили только при хорошей погоде. Ну, вот это вот, подготовка к войне. И самый главный вывод, самая главная история, что все-таки победа была не заваленными Сталиным трупом, и при всем уважении к ленинградцам и их подвигу, не человеческим геройством, а четкой, слаженной работой, проработанной экономикой. Ну, или,
3: слушай, ну и геройством тоже, я все-таки бы это сказал.
4: Да,
3: это
4: характер сильный. Это очень, конечно, сильный характер, но я просто все время подвожу к тому, что, конечно, геройство, его надо помнить, но геройство, оно не приводит к победе. Вот само по себе. То есть оно является частью составляющих победы.
3: Да, да, конечно, конечно.
4: Репетиция, ну, репетиция военных действий, продуманность плана, тактика, стратегия, вот это все. Но геройство, конечно, это неотъемлемая часть, но это неотъемлемая часть любой битвы. Вот. Я вот про это говорю. Вот это вот главные выводы, которые я для себя сделал, подкрепленные фактами. Ну и, конечно, то, как собирались строить эти сваи, да, чтобы дорогу жизни сделать прям по воде. То есть по воде уникальный проект. Ну, в советской инженерной школе много всего было невероятного. Для меня это натурально Атлантида. В том плане, что мы там забываем многое, но на самом деле цивилизация была, ну, совершенно как будто бы другая и способная на многие вещи, которые даже по меркам сегодняшнего времени мне кажутся невероятными. И какой там последний вопрос был?
3: Переименование города, которое переименование, возможно, предположительно, значительную часть истории как-то забрала.
4: Мне кажется, что нет. Потому что, во-первых, можно забрать у вас историю и без переименования города, да, то есть какая разница, как он называется, можно забрать значительную часть без переименования путем просто вашей там пропаганды. Памятники стоят, памятник видите, поинтересуйтесь, кто это такой, вот этот вот лысый мужчина стоит, или вот этот вот грузин в кителе, а что он вообще делал-то, да, кто такой? Ну, надо поинтересоваться и изучать. Конечно, ну, мне ближе Ленинград, просто потому что и вокзал до сих пор ленинградский, и, казалось бы, Екатеринбург, а область до сих пор Свердловская, но я считаю, что это уже должны решать сами петербуржцы, хотят ли они обратно стать ленинградцами, хотят ли волгоградцы стать обратно сталинградцами и
3: или
4: прочее.
3: Или царицынцами. Вдруг.
4: Да, да, это пусть они сами решают. Но если бы я был бы жителем Санкт-Петербурга, ну просто Петр-то тоже достаточно великий для нашей истории человек. У нас вот это вот, знаешь, я постоянно думаю, это у нас вот такая вот проблема, потому что у нас есть две версии истории, да.
3: Как минимум российская. Две, я бы сказал.
4: Да, ну и отношение к одним и тем же людям, оно вот такое вот сложное. Ну, как бы мне и Петр нравится, потому что он был прогрессивный. Вот. И мне, конечно же, хотя вот вчера мы там общались с человеком, он говорит, ах, я Петра ненавижу, он мой родной Архангельск изничтожил. Вот, но... Конечно, тут много и личного у всех людей, и история у нас дико турбулентная, дико невероятная. Вот, поэтому, ну, извините, голос совсем охрип, это поганый кондёр. Я не особенно по этому поводу парюсь. У вас никто вашу историю не заберет, пока есть ее носители, пока есть люди, которые стремятся знать правду об истории, в том числе и нашей страны.
3: Возвращаемся тогда, правда, к вопросам, а позвонить все еще можно.
4: Эх, а скоро про арабскую, вот сейчас с блокады мы закончим, начнут остальные части и про арабскую весну выходить, и еще много всего интересного. Там, конечно, уже чуть-чуть я опыта получил, и там повеселее пойдет еще процесс. Я думаю, вам понравится.
3: А у нас еще один звонок сразу прям как раз и есть. 95-95-912, это телефон. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
6: Здравствуйте. Стас, Алексей, это Ольга из Саратова.
3: Здрасте, Ольга.
6: Вот, у меня вопрос к вам такой вот, по поводу памятников руководителям советского периода. У нас практически ни одного памятника, кроме как Ленина, нет. Почему-то нет памятников ни Сталина, которых посносили и не восстановили. Нет памятников Брежневу, нет памятников Хрущеву, хотя они внесли свой весомый вклад в то, чтобы развивалась наша страна, то есть это часть нашей истории. Почему этих памятников до сих пор нету? Как вы считаете, нужно их ставить или нет?
3: Спасибо большое, Ольга.
4: Можно по-разному, с разных сторон подойти к этому вопросу. Ну, слушайте, как бы если каждому памятник ставить, но есть люди, которые были у основания, то есть они сыграли решающую роль в истории, да, то есть вот там Ленин и Сталин, они запустили процесс, все, их помнят. Если придет им на смену человек даже в миллион раз умнее Ленина и более там какой-то вообще по всем параметрам лучше, но в начале советского государства стоял Ленин, поэтому ему, конечно, памятников будет больше, потому что памятники — это солдаты памяти, и это так работает, понимаете, то есть ты в какую-то область приходишь, если эта область уже сформированная, а не, скажем так, созданная тобой, то, конечно же, ты, ну, никогда не сможешь соревноваться с тем, кто был до тебя.
3: Слушай, мне кажется, вопрос был не столько в том, почему никого, кроме Ленина, Сталина, а в том, что где, как бы, остальное. Почему ты сейчас к этому вопросу не вернулся?
4: Я про это и говорю. А зачем? Ну, то есть каждому советскому лидеру, там, и Андропову, и каждому ставить памятник теперь. Ну, тогда у нас просто места, у нас даже всей земли русской не хватит, памятники всем поставить.
3: Военные руководители, которые освобождали города, ученые, которые двигали, спортсмены, которые двигали, или представители культуры, которые двигали и науку, и культуру, и спорт, и прогресс, и мягкую силу.
4: Да, они получают свои награды, понимаешь? Ну, нельзя прям каждому памятник поставить, потому что на нашей земле, ну, большое количество таких вот людей выдающихся, да. Есть, конечно, вот, допустим, у меня друг живет на улице в Красногорске, он живет на улице, которая названа в честь человека, которого убили, да, вот есть какие-то такие трагические памятники, они вот во многом не только с историей связаны, да, и вот такие вот переименования, а в том числе и с трагедией, когда человек проявил геройство, да, как, например, Нурмагомедов, да, и как бы проявил вот такое, скажем, геройство, и поэтому, ну, вот, это там вот запомнят и прочее. В основном трагедия. А в том, что касается памятников лидерам, ну, это человек, который стоял там на сломе или на революции, а все остальные, кто будут после него, повторюсь, даже если они будут лучше, но уже как бы, ну, не то, потому что вот есть вот определенная такая вот, стезя, которой мы следуем. Ну, не поставить всем памятники. Но, опять же, есть исключения. Например, памятник Дзержинскому около здания ФСБ.
3: Вот я хотел тебе раз, да, напомнить этот пример, который вот прям недавний.
4: Да, это немножечко другое, потому что, смотри, это типа приурочено к конкретной истории. Ну, вот есть ФСБ, оно там КГБ, оно создано Дзержинским, поэтому ему там памятник стоит.
3: Который, и помимо этого, очень много делал в самых разных областях. Например, да. Для беспризорников.
4: Для беспризорников. Это факт известный. Но прежде всего, вот главная его такая вот история, может быть, не самая там даже лучшая, но самая запомнившаяся в массовом сознании, это как раз-таки вот создание вот этих вот наших органов правоохранительных. И поэтому, ну, там как бы это будет уместно. Но при этом, может быть, были руководители КГБ, я там не знаю историю КГБ, но, может быть, были даже люди лучше Дзержинского, да? Но уже все, вот он основал, он как бы там...
3: Вопрос-то в том, что даже... на уровне поговорить об этом, какая дискуссия возникла и насколько почему-то вдруг внезапно, ну вот прям там чуть не кровью, слюной брызгали на тему того, вернуть памятник, не вернуть, убрать,
4: ну,
3: не убрать.
4: Да, но что поделать, есть много людей, которые до сих пор не могут смириться с, ну, с нашей историей. Да, многие люди, они вот прям такие идеалисты законченные, что вот все вот идеально, то есть они не понимают, что каждый человек, каждая выдающаяся личность, она там имеет какие-то, ну, свои, потому что все мы люди, и человеческие ошибки, ну, невозможно их не совершить, там, всю жизнь прожив. И они за какую-нибудь ерунду там хватаются, все, вот этот там кого-то, какие-то расстрельные протоколы несправедливые поддержал, все, он там недостоин стоять, мы поклоняемся там этому душегубу и прочее. Ну, прочее, ерунда начинается. Это просто недостаток зрелости. Потому что, ну, все люди, это очень сложно. Нет никого однозначно хорошего, к сожалению. Вот. Ну и еще вопрос интерпретации. Если да, даже прекрасный человек про тебя придумают, но выдумывают и распиарят. Поэтому, ну, многие люди не способны просто вот с этим смириться. Ну, что теперь поделать? Ну, надо как-то дальше жить, пусть они взрослеют, или давайте сами деградировать до их уровня и тоже бегать, кричать про памятники. Я считаю, памятник Дзержинскому, это, понимаешь, это же, ну, вопрос зрелости. Почему? Он потому, что ты не должен позволять всем остальным. Сам ты-то это можешь, да, сказать, там, вот я к Дзержинскому так отношусь, плохой человек, там, сволочь, душегуб и прочее. Но ты не должен позволять другим говорить это про тебя, так еще и каяться, и вот так вот терпеть. Ну, то есть, элементарно, это элементарная база. Я вот, допустим, ну, я считаю там и Трампа, и всех вообще, там, большинство американских президентов, ну, честно скажу, дегенератами и преступниками. Но я не приду американцу и не начну ему об этом говорить, потому что это будет уже не вопрос политический, это будет вопрос, что я пытаюсь его унизить и самоутвердить.
3: Они же сами тебе это скажут, кстати, в особенности в последнее время.
4: Вот
3: ты даже можешь
4: скажут,
3: не знать, тебе
4: да,
3: это прям в лицо плескать
4: если
3: будут.
4: Скажут,
3: ну,
4: нет,
3: Рейган
4: если
3: гад,
4: скажут,
3: нет, значит... Рейган спаситель, нет, Рейган гад, нет, за него там
4: я,
3: потом...
4: Понимаешь, я
3: там...
4: не буду этого первым
3: Клинтон
4: говорить.
3: Клинтон за ним вытаскивал.
4: Если,
3: а, первым,
4: все, если... ага. Опять же, если у меня будет какая-нибудь такая беседа, и человек начнет что-то, а вот ваш Сталин там преступник и прочее, я ему отвечу в том же ключе. Я скажу, это не людям, которые там разорили. Ну, то есть я уже припишу к его, к этим, от частного к общему, и начну всю американскую как бы эту историю поливать известной субстанцией. Но
3: а были прецеденты?
4: Вот... Ну, слушай, многие из них даже на видео сняты и как бы в интернет выложены немалое количество этих прецедентов, как я со всеми там ссорился и прочее. Но я в основном про Навалыча, да, когда мне начинают...
7: Навалыч-то ладно, это вот именно слушай, все-таки не такого масштаба фигура, внесен в списки экстремистов-то, да.
4: Ну, понимаешь, в основном они начинают как бы Путина, скажем так, костерить. Я сразу им... А у них антипод Путину, это же Навалыч, да,
7: ну, то есть это... они... Такая себе.
4: Ну, такая себе, но мне обычно как бы хватает для того, чтобы с людьми поспорить. Тем более я просто биографию его хорошо знаю и смогу с вами на любую тему касательно Навалыча подискутировать. У Сталина и прочих там есть какие-то нюансы, которые иногда всплывают.
7: Значит, про американских президентов тему не поддержишь.
4: Ну, потому что я с американцами не общаюсь. Ну, если буду общаться, попробую, конечно, поддержать. Но я не общаюсь с американцами. Посыл мой вообще в другом. Не надо, ты можешь быть недоволен нашей историей, да, потому что много всего есть. Да и про того же Суворова, про которого мы говорили, и там всяких других остальных людей великих в нашей истории, которые там только после смерти там, мы осознали, насколько же это были крутые люди. Но это не значит, что ты должен сам, во-первых, бегать направо и налево и униженно кричать, в какой же ужасной стране я живу, как же у нас все плохо. И это значит, что ты, ну вот как, знаешь, как вот родители. Я, например, могу там про себя пошутить, но когда другой начинает меня пытаться как-то вот так вот, это уже, ну, типа, он пытается унизить. И этого, конечно, поддерживать это нельзя. Но так же и с историей.
7: Я вот боюсь, опять же, ошибиться, насколько это интернет придумал, насколько это миф, а насколько правда. Это же у Высоцкого такие слова были, который, ну, как бы СССР, принципы советской власти критиковать мог, хотел и умел, но когда ему предлагали это сделать открыто, публично в западной прессе, он говорил, извините, ну, здесь не буду этого делать. Если о чем-то говорить, критиковать, это надо делать дома, а не вот здесь.
4: Потому что
7: он по-моему,
4: понимал...
7: это про Высоцкого была фраза. Но не знаю, насколько
4: возможно.
7: Правдиво.
4: Я тоже, кстати, вот биографию про Высоцкого надо сделать. Мне не нравится его музыка, потому что, ну, записано, ну, в то время, да, то есть я старую музыку вообще не могу слушать.
7: Ну, по качеству, не по качеству записи.
4: По качеству записи, да. Так же, как и старое кино, я просто не могу смотреть по качеству записи. Но в том, что касается вот этого принципа, да, конечно, потому что, ну, мы как бы там живем, давайте мы сами там будем разбираться, что нам как жить, как относиться к собственной истории, а вы разбираетесь там со своей.
7: Ну, это тоже любимая ситуация, кстати, да, в очень разные времена, и в 19-м, и в 18 веке, и в 20-м, и сейчас, уехать из России и вот оттуда решать, как Россия должна жить правильно.
4: Ну, не зря же этот, вирусятся периодически высказывания Достоевского о тамошних либералах того времени.
7: А его какие конкретно? Или так, опять же?
4: Что русский либерал... Он, собственно, не либерал, да и вообще, он, собственно, не русский, да и, в общем-то говоря, никакой не либерал.
7: Ну,
4: а ты позаискивающий перед Западом. Да, это он, кстати, про Тургенева писал. Они друг друга еще всю жизнь ненавидели. А потом это, потом речь про Пушкина от Достоевского. Его за эту речь все полюбили и многое признали. Ну, и за бесов его, конечно, очень много критиковали, ненавидели, что типа вот ты сволочь, взял реальную трагедию, настоящую. Там же в то время.
7: Опять у нас вообще... время заканчивается. Давай обязательно продолжим, но уже после реклам новостей, потому что иначе прервало бы прям так.
0: Стас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
11: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Трое мирных граждан погибли, двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава региона. Подробности в следующем выпуске. Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии скончалась в больнице. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. ЧП произошло накануне в городе Уйджигута. По информации регионального Минздрава, пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы. Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени, где наблюдается сильный паводок, пошел на спад. За сутки он снизился на сантиметр и на утро понедельника опустился до отметки 895 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. При этом критическая отметка опасного явления для Тюмени считается 850 сантиметров. Ранее в регионе ввели режим ЧС. Вода подтопила десятки домов. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе 9 детей. Специалисты пояснили, что причиной столь резкого подъема уровня воды в реке стали обильные дожди. Американские поставки вооружения на Украину в начале года сократились в 5 раз по сравнению с периодом, когда пост президента США занимал Джо Байден. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на отчет Конгресса Штатов. В период с марта 2022 года по декабрь 2024 года США передали Украине примерно почти 44 миллиарда долларов на военные расходы. Из них более 32 миллиардов долларов предназначались на грузы из запасов Пентагона, а остальные средства для выплат оборонным украинским предприятиям. После смены власти в Белом доме новые поставки из американских арсеналов прекратились. Жители регионов России с понедельника могут подать заявление, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что посетить офис «Мои документы» можно без предварительной записи. Заявление подается лично и может быть зарегистрировано только один раз. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам. Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя. Об этом сообщает Национальная электроэнергетическая компания страны. Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны США. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
12: Разберется.
2: Разберется.
12: Разберется.
7: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Телефон московский 495. Позвоните, расскажите, задайте вопрос. Будем рады с вами поболтать, побеседовать. Я тебе хочу предложить тему, которая, прям, мне кажется, у тебя всегда хорошо резонирует, ты про нее всегда хорошо высказываешься, даже при том, что сейчас с источником конкретно этой новости, ну, мягко говоря, не очень. В общем, популярные социально-сетевые или телеграмные каналы или сообщества рассказывают о том, что активнее начала распространяться в России детская лудомания. То есть дети, которые берут, ищут, забирают, крадут или другими путями добираются, добираются до денег родителей, возможно, кто-то зарабатывает сам, и спускают это все, неважно, кстати, где, но очень часто в внутриигровых ивентах, где можно и какие-то скины для персонажей, и какие-нибудь лутбоксы найти или что-то подобное. Ну и вот опять же, статистики нет, но пишут, что увеличивается. Можно, кстати, не сомневаться, что, скорее всего, проблема, правда, возрастает, но конкретных цифр статистик нет.
4: Слушай, здесь как с болезнью. Угу. Не то, чтобы проблема усугубилась, начали лучше диагностировать, потому что вся эта история про лутбоксы и все остальное, она очень и очень старая, но обращать внимание начали более обширно только недавно. Я хочу здесь, типа, не нагнетая панику, сказать, что лудомания — это ужасная проблема, хуже наркомании.
7: Давай понагнетаем.
4: Разворотов. Здесь разворотов много, но понимаешь, в чем прикол? Лудомания — это действительно огромная, ужасная проблема, но все не стало в миллион раз хуже, потому что просто начали вот лучше эту историю диагностировать. Потому что лудомания, как таковая, она по-прежнему существует, но она приняла уже миллион других форм, да, там и лутбоксы, и кейсы в Counter-Strike, и все остальное, оно, знаешь, оно маскируется. Он такой: да нет, ты не лудоман, ты просто там геймер,
7: активный,
4: ты просто
7: игрок,
4: что-то
7: да,
4: играешь.
7: Да. Ну так подожди, так ты сейчас прям сам и объяснил, что как раз-таки ситуация становится хуже. Она просто приобретает новые формы. Сейчас лудоман — это не тот, кто идет в казино и просаживает пятак там за пятаком или монету за монетой. Просто лудомания пришла к тебе домой. Добрый вечер. Смартфон.
4: Да. Да, я просто говорю о том, что проблема не то, чтобы стала намного хуже, но смотря с чем сравнивать. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, ну, она не стала намного хуже. По сравнению с тем, что было там 20 лет назад, ну, на самом деле стала как будто бы хуже. Но опять же, раньше там люди просто играли в карты, сейчас они в кейсы. Угу. То есть она изменилась, форма, но содержание осталось прежнее, и просто под категорию лудоманы кто вообще подходит? Вот мы, да, там, как поколение, которое постоянно закидывало деньги со сдачи, с покупки хлеба в эти автоматы 5-рублевые, да, мы лудоманы или нет? Ну, я знаю людей, которые там большие бабки спускали. Ну, то есть на протяжении года там они каждый раз там 10, 20, 30 рублей проигрывают.
7: Ну, погоди. Я вот здесь не то, чтобы прям тебя оборвать или противоречить, но в данном случае все-таки говорится про детскую лудоманию.
4: Дети, ну, а вроде... что под нее попадает?
7: Подожди. Я к тому, что дети в карты, если играли, пореже. Если они в казино просаживали, пореже.
4: Это карты или нет?
7: Не-не-не, я сейчас говорю про то, что было раньше. Ну, мы же сравниваем не... Когда? А ты с каким временем предлагаешь сравнить?
4: Ну, можно сравнить с разным. Я говорю, что в разные времена, угу, типа, там вам по-разному.
7: Нет,
4: было.
7: Факт, но
4: плюс-минус
7: вот,
4: одно и
7: конечно,
4: то же.
7: Конечно, но возможностей протратить свои деньги стало больше. Более того, это стало очень просто. Ну как это? Нет.
4: Раньше просто играли на деньги сами дети. Да, сейчас есть платформы и все остальное, а раньше они сами могли там на бабки играть.
7: Ну, опять же, моя любимая тема. Прямой статистикой пусть занимаются статистики социальной службы и прочие министерства, но, опять же, по косвенным путям могу охотно предположить, что это стало сейчас проще, удобнее, быстрее. Сейчас не нужно эти деньги как-то даже добывать, они, ну, добывать в смысле физически, они у тебя вот есть по двум нажатиям кнопки на смартфоне. Возможности игр, приложений и прочего стало больше. Привлекательнее они стали, факты. Люди, которые разработчики, девелоперы, учатся тоже, вот как проще продать, как что-то завуалировать, ну и в конце концов продать.
4: Да.
7: Да, да. Поэтому вот опять же, вот цифр не скажу, не назову, но с тем, что это увеличивается, вот охотно готов согласиться. Хоть и сам
4: здесь
7: всегда
4: согласен.
7: Такие подходы критикую.
4: Да, да, ну и, соответственно, меньше заботы о детях, меньше контроля цифрового пространства, и в итоге многие к этому приходят. А потом еще и негативят, если им это запрещают, и делают более неудобным, блокируя всякие там непонятные сервисы.
7: Каким-то образом, я уж не знаю, на уровне законов, на уровне запретов,
4: нет,
7: я не знаю.
4: Это невозможно победить, это ни у кого не получалось. Мы, в принципе, должны просто

0: Троцкие, они унесли, ну, намного больше жизни. Просто они это, знаешь, они это делают не напрямую. Ну, там вот, человек, не имея там образования, жизненного опыта, повелся на дешевый дофамин, проиграл все, что у него есть, из-за этого суициднулся. А, кстати, самое большое число суицидов как раз-таки именно у лудоманов. Но можно ли в этом винить напрямую там какое-нибудь министерство образования, да? Но они же не напрямую это сделали. Просто в какой-то параллельной вселенной, где чел получил более хорошее образование, в последний момент он смог остановиться, потому что он там читал «Игрока» Федора Достоевского, да, понимал, до чего вся эта история доводит, что выиграть в казино невозможно, плюс еще все это не было сделано особенно удобно, да и вдобавок у него были какие-то еще жизненные перспективы. Но так, чтобы полностью победить, нет, там и горные дома Российской империи при советской власти запрещались, так что они сделали? Они там образовывали подпольные клубы, которые победить окончательно так и не удалось. Поэтому не можешь победить — возглавь, есть люди азартные, ну вот государственная лотерея, в которой еще и выигрыш гарантирован и прочее, ну, мне кажется, это, ну, тоже как альтернатива возможно. Но не утверждаю наверняка, здесь надо изучать, потому что к гослото там, ну, тоже были вопросы, в какой момент она появилась, как это все там происходило, но прикольно, если государство тебе дает возможность в том числе и выиграть там, допустим, квартиру, машину, но там выигрыш хотя бы гарантирован. Потому что, ну, многие лудоманы, которые проигрываются, я думаю, они на самом-то деле и не проигрываются, просто алгоритм настроен специальным образом, или они пользуются нелегальной беттинговой конторой, которым потом еще и деньги не выплатят, даже если они выиграют.
1: Вопрос. Вот ты все-таки подвязываешь это к образованию, но гипотетически, вот опять же, ну не было, даже не гипотетически, нет, гипотетически это вопрос, но нигде, никогда не было ситуации, которая бы вот интерес к игре, этот азарт и нездоровый азарт убивал. Во всех странах, во все времена, при любых формациях.
0: Так да,
1: везде,
0: конечно,
1: все это было. Всегда.
0: Вопрос в количестве. Нельзя? Вопрос в количестве. Почему я говорю про образование? Потому что образование в целом, оно дает тебе базу. То есть оно учит тебя мыслить, да? И умея мыслить, ты в конце концов можешь принимать более рационально взвешенные решения. То есть ты можешь... На самом деле, вот если бы я должен был сформулировать главную цель образования, мне кажется, образование – это, как тебе сказать, способ победить внутреннюю обезьяну. Ну, я вот это вот так вот буду называть. Да, вот обезьяна, которая жрать, ржать, там, дешевый дофамин получать. Все там, лудомания, наркомания и прочее. Мы все имеем к этому огромную расположенность. И вот образование, знания, почему говорят знания – это сила? Потому что они помогают тебе переосмыслить окружающую действительность и отдать предпочтение более каким-то здравым удовольствиям. Отказаться от чего-то низменного сегодня, дабы завтра там ты получил, собственно говоря, то, что ты хочешь, более такое высоко уровня.
1: Я вот хочу, правда, поискать бы какую-нибудь статистику, но спортлото, говорят, в Советском Союзе во все времена било прям все рекорды.
0: Так, да, да, но вопрос-то в том, что спортлото не могло тебя довести до того, что ты потеряешь все, что у тебя есть.
1: Могло,
0: а лудомания
1: почему?
0: Доводит.
1: Накупи. Это, да, же известная история. Опять же, это, ну, я не знаю, напрямую, наверное, никто не скажет, с кем конкретно, но вот эта история, миф, наверное, как это, легенда городская о том, что вот нужно просто купить как можно больше билетов, тогда тебе точно выпадет большой приз. Это абсолютный факт. Это в СССР существовало. Я причем от разных людей эту легенду слышал. Естественно, у каждого она про кого-то свою. Но вот тот факт, купи побольше, и шанс выиграть у тебя повысится, есть. Опять же, статистики, к сожалению, нет. Но вот можно посмотреть, сколько билетов выпускалось.
0: Но мне кажется, в СССР не так легко было взять кредит на все это дело. То есть оно же, понимаешь, работает
1: кредит,
0: как система,
1: нет,
0: в целом.
1: Кредит, конечно, но занять-то можно было у кого-то.
0: Да, но
1: угодно.
0: Тут видишь последствия. То есть в первом случае, ну, занял у кого-то, ну, друзей потеряешь, там, репутацию,
1: да?
0: У тебя в обществе будет плохая.
1: Но или тебе этого, потом, да, все-таки это накостыляют, и квартиру-то продавать придется.
0: Могут и накостылять, но квартиру продавать вряд ли все-таки придется.
1: Надо, но конечно, вот про это тоже бы почитать, посмотреть, как это было, потому что, мне кажется,
0: вопрос
1: не
0: в
1: так много документов.
0: И в удобстве, понимаешь? То есть,
1: спортлото здесь абсолютно удобно и абсолютно массово, и это вот просто как,
0: да,
1: пример.
0: Да,
1: именно конкретно это.
0: Получить бабки в быстрый кредит, какой-нибудь микрозайм
1: чтобы
0: под сумасшедшие проценты.
1: Что,
0: да, потом кредит, чтобы погасить еще другой кредит, но такое в СССР было невозможно. Да, то есть мы должны понимать, что все-таки любая система, она вот такая вот, она достаточно сложна, и вопрос

0: массовости, да, то есть это же, знаешь, как разговор про нацизм. Да, у нас тоже есть нацики, и нам задают вопрос, а что это вы там денацификацию какой вы право имеете, если у вас вот такие-то, такие-то нацики есть медийные и известные. Ну так вопрос-то просто, во-первых, в государственной идеологии, а во-вторых, в количестве. Когда у вас нациков уже большинство населения, ну, наверное, вашу страну можно считать нацистской. Когда у нас вот есть какое-то количество нациков...
1: Сложно сказать. А если меньшинство, но меньшинство активное, и которое везде...
0: Если оно в правительстве и протаскивает вот эту вот русско-ненавистническую идеологию, и это закреплено законом, да, то, наверное, да, можно считать. В случае с Украиной это... строительство зал УПы, то есть зал УПА, да, строительство зал УПА.
1: Ну, символика, и, да, что да-да-да, какая-то
0: ритуалистика. И название улиц в честь нацистов, призванных международным Нюрнбергским трибуналом, ну, именно нацистами, там, фашистами, убийцами и кровопийцами и прочее. То есть, ну, вот это вот, да, оно можно. Но то же самое и с лудоманией. То есть, если на официальном уровне ее просто, вот, ну, как бы запретить вообще лудку, это приведет только к появлению... Да, к появлению нелегальных. Это приведет только к появлению серой зоны.
1: И так противозаконных, да, просто еще и... да.
0: Опять же, что считать луткой, да? У нас все-таки там ставки на спорт, но за это тебе никто ничего не скажет, хотя, по сути, это та же лутка, хотя шанс выиграть побольше, если ты занимаешься в спорте. Но, послушай, с другой стороны, почему я вначале сказал, что проблема лудомании, она очень опасная, она очень ужасна, но она очень сильно преувеличена. Хотя это не отменяет ее опасности. Извините, я стал очень противоречивым во всем диалектике.
1: Нормально,
0: но
1: нормально.
0: Но прикол в том, что фондовый рынок, особенно как нам показал недавний пример с обвалом южнокорейского рынка, да, это та же самая лутка.
1: Да,
0: то есть
1: тоже,
0: абсолютно
1: тоже.
0: Но при этом вроде как престижно. Я считаю, все, кто играет на фондовой бирже, тоже можно потенциально записать в лудоманов. Я вот знаком с Василием Стрельниковым, который ведущим в передаче был компании Тинькофф, да, и я вам могу сказать, что человек проиграл уже несколько квартир, причем еще даже не только своих. Но при этом он там считается
1: Василий
0: инвестором,
1: Стрельников,
0: а не лудоман.
1: Это который телеведущий, радиоведущий,
0: нет, он просто,
1: подкастер?
0: Не, просто
1: другой?
0: Тезка. Просто тезка,
1: тезка,
0: да.
1: Однофамилец. Это фигура-то легендарная для российских медиа, для наших.
0: Да, но это другой.
1: Другой,
0: это
1: да.
0: Это другой Стрельников. Вот, ну то есть тоже как бы, ну на мой взгляд, это лудомания. Так что проблема... преувеличено, но ее масштабы на самом деле намного больше, как бы парадоксально это ни звучало. Вот что я вам могу по этому поводу сказать.
1: Давай чем продолжим. А, УПА, кстати, экстремистское террористическое движение, или как правильно там все, но ты просто упомянул этот зал там чего-то там, нужно сказать. 7 минут остается, что тебе
0: залупы
1: интереснее будет? Про то, как в Венгрии,
0: да,
1: без электричества осталось. Ну давай, Венгрия остается без электричества, потому что Дунай мельчает, останавливают атомную электростанцию ПАКШ, которая до 50% электричества в стране вырабатывала. Вот тебе прям сразу и энергетика, и атомная энергетика, и климатические изменения, ну и Венгрия, которая вот у нас совсем недавно решила жить по-правильному, в кавычках, естественно.
0: Ну, ждем, как Мадьяра на это отреагирует. Ну, то есть, ну, а из-за чего она остановилась? Ну, я думаю, это
1: воды
0: не его вина.
1: Стало меньше в Дунае. Ну, конечно,
0: ну,
1: нет.
0: Да, то есть это природное явление,
1: из-за...
0: это не его
1: вина. Я же говорю, еще и климатические, да. И поэтому, кстати, охлаждение стало проблемным, и поэтому решили приостановить, как правильно сказать. Я боюсь сейчас, ошибиться в формулировке, потому что останавливать же нельзя. До конца.
0: Слушай, ну, а тут вопрос-то в том, что он как бы в этом не виноват, так что в данном случае злорадствовать над Венгриями
1: не будем. А никто
0: не
1: злорадствует, но это же старая...
0: А я не говорю, что когда
1: злорадствовать,
0: не будем.
1: Это же старая история, когда если что-то приходится на время правления того или иного политика, ну, ты виноват. По факту, по умолчанию тебе же разгребать или, наоборот, спасать. Сколько раз
0: вот
1: говорил Байден, при
0: вопрос.
1: Мне такого не было, и сколько раз говорил Трамп, все было при Байдене, это при мне такого не было, и друг на друга
0: и все
1: перекладывают.
0: Сейчас Байден говорит то же самое.
1: Следующий
0: про Трампа.
1: Будет однозначно так говорить.
0: Мы будем смотреть, как Мадьяра решит эту проблему, да, то есть, ну вот, допустим, та же самая наша с вами Россия, топливный кризис, все дела, но... как себя проявили власти, как они все это сделали, как они решили. Причем здесь, знаешь, забавно, вот, а где все те люди, которые ходили по заправкам, показывали, что бензина нет? Ну, а что вы теперь-то не ходите, не показываете, что бензин есть? Ну, наверное, потому что хайпа не принесет.
1: Ну, да, тоже до конца не все, просто чтобы уж не загонять особо, до конца проблему не разрешили, но решают, и результаты
0: в
1: есть.
0: Регион, вот да, да.
1: Я здесь надо сказать... опять, извини уж.
0: Не, ты абсолютно прав, потому что до этого как бы придерутся. Но я говорю, вот эти именно Москва, Питер, Омск, в Крыму, конечно, полнейший беспредел, но оно и понятно, там до фронта буквально рукой подать. Это, ну, как бы такое, да, важное уточнение. Но все-таки, то есть важно, как власть решает все это. Посмотрим, как Мадьяра с этим справится, потому что, тем более, у него же там такие люди в правительстве, да, которые там, ну, на энергетике, так сказать, собаку съели. Еще в 2000-е писали сочинение на тему путинского шантажа энергоресурсами. Ну, вот интересно, напишут ли они теперь сочинение на тему того, как природа несправедлива и как она не вовремя всякое делает. Вот. Но будем смотреть. На самом деле интересно, как он справится. Это же все-таки не свою жену сливать, да, с педофильскими скандалами.
1: Ну да, да. Тут опять же и по соседям. И пока только рекомендации поменьше использовать электричество, если этого не нужно. Как тебе история о том, пишут британские медиа, оказывается, что масоны в Великобритании, во-первых, успешно распространяют свое влияние, а во-вторых, у них даже средний возраст снижается. Ну, то есть это хорошо, то есть идеями масонства заражается молодежь. Пишут, что подкупают многих, что вот теперь в ложах это вот не заседание и какие-то там свои масонские проекты, а вот просто как некое пространство для проведения времени. Но само по себе масоны в 26-м, ну, просто примечательно звучит.
0: Ну, вот этот вот орден, это, по сути, такая вот организация, политическая организация по интересам. Так-то можно, это же, знаешь, стандартная история, как в Советской России правят евреи. Ну, то есть берешь... какую-то общность находишь, да, там, православные, все в Советской, ну, в Российской Федерации православные правят, и поэтому все ими решается, а то, что есть много людей с разными взглядами, ну, полностью игнорируется. Ну, то есть это, ну, такая тоже нормальная тема, стандартная абсолютно для любого времени.
1: Не может быть здесь такого, опять же, как часто бывает, тут... Почему-то Вархаммер с этими вспомнился, с джин-стиллерскими кланами, ну да, культами, не кланами. Сначала мы вас как бы подсадим, а потом мы устроим, то, о чем вы сейчас даже не задумываетесь. Что-то я недавно, буквально на выходных про это попочитывал, про этих
0: джин-стиллеров. Да, что они могут устроить?
1: А какая разница, идейку какую-нибудь, как вбросят, так и все.
0: Да, ну я не совсем понимаю, что они могут устроить.
1: Ну, имеется в виду, что привлекли человека на свою сторону вот этими, посмотри, у нас классно, здорово, печеньки, и можно посидеть электричеством бесплатным, Wi-Fi воспользоваться. А потом ты знаешь, а вот, вот этот, например, политик-то нехороший, а пойдем выскажем.
0: Так и будет, да. Как и в любой,
1: соответственно, организации. А я к тому веду, да. А может быть, ты, слушай, на этой, на британской Бейкер-стрит релейный шкаф подожжешь?
0: Ну да, так делают все организации, но это не факт, что это является, знаешь, изначальной целью.
1: Ну просто тут еще, понимаешь, масоны, мировое правительство, глобалистские идеи.
0: Масоны — это очень прикольный и разрекламированный.
1: Прикольно.
0: Ну да, масоны, да, да. Но это просто разрекламированный бренд, да, бренд, но да. По факту нет никаких интересов, кроме денег. Просто, ну, вопрос, да. Как их зарабатывать, да. Вот сейчас у нас все нормально, ну, зарабатываем там разными путями, лоббируя свои решения в правительстве. А сейчас уже вроде похуже, или есть у нас перспектива заработать там в той же самой Британии большие деньги. Слушай, ну, братишка, да, давай-ка ты все-таки релейный шкаф-то, наверное, подожжешь, потому что дело буквально
1: не масон, что ли?
0: Всей нашей... Да, что-то не масон, вот, а гешефт будет, да, зарабатывать.
1: Если что, кстати, да,
0: сверху.
1: Мы тебя прикроем, если что, в масонской ложе, в тюремной. У тебя будет нормальное место. Поближе.
0: Не,
1: к...
0: уж не под шконкой, короче.
1: Да-да-да, поближе к этому.
0: А как нормальный масон. Там трончик такой небольшой.
1: А я, кстати, не знаю, как... А, в Британии же в тюрьме вообще кризис. ты вообще будешь сидеть не у нас, ты в Эстонию поедешь.
0: А в Литве, да, ну да. Или в Эстонии.
1: Ну, там кто продавал. Совсем минутка с небольшим
0: тюрьма
1: остается.
0: Тюрьма народов. Эстония, тюрьма народов. Да, Эстония, да, минутка.
1: Да, разных.
0: Друзья, пару дней без меня, надо лечиться, сами видите, состояние такое, все, надо лечиться мне, короче.
1: Я тебе хотел, наоборот, еще предложить про это, про искусственный интеллект снова. Ну, прикольная тема. Значит, суд не признал то, что творится искусственным интеллектом, за творчество. На него хотели оформить авторские права. Нет, нельзя.
0: Говорит. Надеюсь, это приговор выписанный и...
1: Да, это тоже. Но я тоже хотел подвязать, что если вы завтра или послезавтра увидите что-нибудь от Стаса, это будет точно сгенерировано искусственно-интеллектуальным продуктом видео.
0: Но он не спас, на такую чушь он пока не способен.
1: Наоборот, искусственный интеллект на такую чушь не способен.
0: Или... Ну, я и говорю.
1: Да, вот так именно. Да, все так. Ладно, давайте, правда, на самом деле прощаться. Всем огромное спасибо, кто смотрел, кто слушал. Стас, удачно, чтобы все прошло, без каких-то спасибо. Этих самых. Возвращайся, как будешь, готов, здоров и все остальное прочее.
0: Запомните меня таким красивым и молодым, если что.
1: Вернешься еще более молодым, еще более красивым. Меня ждут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов утра, в Петербурге Схинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. 3 мирных жителя Крыма погибли в результате ночной атаки украинских боевиков. Паводок в Тюменской области затопил 122 жилых дома. Подробности далее. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Задержан иностранец, который по указке кураторов из-за границы планировал взорвать здание прокуратуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что подозреваемый провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. 3 мирных жителя Крыма погибли в результате ночной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Минобороны России рассказали, что ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолетного типа над регионами России. Дроны сбили в том числе на территориями Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Кроме того, в результате удара дрона ВСУ по складу во Владимирской области ранения получили 3 человека. Около 30 самолетов «Суперджет-100», которые производят в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности. Об этом сообщил РИА Новости директор производственного центра предприятия Егор Попов. По его словам, в настоящее время 6 воздушных судов готовы более чем на 90%. «Суперджет-100» – ближнемагистральный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. «Лайнер» станет еще одной моделью в семействе самолетов типа «Суперджет». Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас на фоне миграционного кризиса заявил, что Марокко ненадежно. Испании нужно самой принять меры, чтобы подобный наплыв мигрантов не повторился. Британская газета «Телеграф» ранее писала, что источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной. В конце июля испанский город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновение мигрантов. Погибли 90 человек, более 1000 пострадали. Паводок в Тюменской области затопил 122 жилых дома и почти 2000 приусадебных участков. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Ранее в регионе из-за сильного паводка на реке Туре был введен режим ЧС. Сегодня утром уровень воды на территории Тюмени пошел на спад. Ранее из опасной зоны вывезли 53 человека, в том числе 9 детей. Специалисты пояснили, что причина столь резкого подъема уровня воды в реке стали обильные дожди. Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы. Об этом сообщил Минтруд. Уточняется, что обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода, с которого уплачивался НДФЛ. В Минтруде добавили, что размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу в социальный фонд перечислит родителям единым платежом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Он сейчас второй работает.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас тут случилось 10 часов 4 минуты. Понедельник, 3 августа. Изолента живьем. Лучшее утреннее шоу. На лучшем радио страны. Радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Последний у нас выпуск сегодня перед небольшим перерывом. Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, давайте я сделаю быстро обзорчик событий за сутки, за ночь, скорее. Не будем. Ну, во-первых, дата сегодня, очень интересная дата. Сегодня 3 августа, 3 августа 46 лет назад ровно в этот день закрылась Московская Олимпиада. Все помнят это потрясающее видео с улетающим медведем. с шарами, значит, из песни на трибунах становится тише в исполнении Льва Валерьяновича Лещенко и Татьяны, не знаю, отчество Анциферова. Это, на мой взгляд, самое душевное и трогательное видео вообще за историю Советского Союза, так что пересмотрите. Да и дата такая, в общем, серьезная, интересная. Я помню, что Олимпийские игры, конечно, были, ну, они были хороши, я тогда уже был в сознании, мне было 11 лет. Или даже 12, 11 лет. Вот, правда, всех бомжей, значит, лиц, опасных для общества или потенциально неуправляемых, таких как дети, было рекомендовано отправить из города. Меня отправили в пионерский лагерь, по-моему, на 2 или на 3 смены. Ну, в общем, Олимпийские игры я здесь не видел. Москва была пустоватая, но зато было все очень хорошо с иностранными продуктами в магазинах, что для Советского Союза была редкость. Появились какие-то невообразимые красоты пластмассовые стаканчики с надписью «Фанта». Там, значит, это один стаканчик уже приводил просто в восторг населения, не говоря уже о том, если тебе досталась бутылка этой самой, этих напитков. Появилось какое-то безумное количество финских товаров, каких-то, значит, соков в пакетиках, еще что-то. Это все было нам неизвестно, но оно все появилось, и это можно было покупать. И иностранные туристы бродили по полуопустевшей такой Москве и, значит, выражали восторг того, насколько здесь безопасно, как хорошо и так далее. Вот. Ну, действительно, было хорошо, был бойкот Олимпийских игр, тогда против Советского Союза были введены санкции из-за того, что состоялась война в Афганистане. Соединенные Штаты, ну, резонно, как и у них принято, посчитали, что только им можно воевать за пределами своей страны, а всем остальным нельзя, поэтому был бойкот этих Олимпийских игр, который вылился потом в бойкот Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе со стороны стран социалистического сообщества, но, тем не менее, многие спортсмены, кстати, приехали все равно, вот, и Олимпийские игры, конечно, были потрясающие, ну, а финал, вот этот вот, церемония закрытия была просто волшебный, так что вот такие воспоминания. Что касается ночи в Соединенных Штатах, там, значит, Дональд Фредерик Трамп молодец, он продолжает борьбу с окружающей действительностью и делает много интересного. За одну ночь он объявил опять о том, что он отменил обстрелы Ирана. Он, значит, вновь пошел на переговоры, но мы с вами знаем, что переговоры американская сторона с Ираном напрямую не ведет, поэтому, когда Дональд Трамп говорит, что мы ведем переговоры, это скорее какие-то либо воображаемые переговоры в его, так сказать, сознании, либо, ну, некие абстрактные переговоры, которые от имени Соединенных Штатов ведут некие посредники, Иран, там, не знаю, Катар, может быть, кто-то еще, ну, в общем, вот что-то такое там. Плюс он все время борется с ядерной угрозой со стороны Ирана, которая как бы изначально вообще не было, и речь шла не об этом. Иран вроде как ядерное оружие не собирается создавать. Ну, в общем, борется. Помимо этого, он заявил, что определился с наказанием для Канады за дым от лесных пожаров, и скоро, значит, эта страшная кара Канаду постигнет. Между тем, кстати, Джастин Трюдо был замечен со своей возлюбленной, бывший премьер-министр Канады Кэти Перри, известной женщиной-певицей, намазывающим лосьон от загара прямо, так сказать, поверх ее, так сказать, кетеперевской груди. Вот это видео взорвало интернет, как говорится. Вот, то есть Джастин Трюдо как бы замутил, так сказать, вот это все и уехал, ушел с поста. Ну, ладно, бог с ним, с Джастином. Помимо вот этих двух достижений, Дональд Трамп сделал еще много гораздо более важных шагов. Во-первых, он опубликовал в сети Truth Social свое изображение в костюме Элвиса Пресли. Это важно. Во-вторых, он опубликовал в сети Truth Social свое изображение сидящим за одним столом в костюме 19 века с президентами Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном, работающим вместе с ними над документами. Ну, а также, да, довольно развернутый пост написал о том, что он победил в турнире по гольфу. Вот, очевидно, ну, он действительно хорошо играет в гольф, хотя, наверное, учитывая, значит, ну, стиль общения окружения с президентом Трампом, наверное, можно предположить, что многие специально лупят мимо лунки на всякий случай, чтобы Дональд Фредерик побеждал во всех турнирах, в которых он участвует. Но это, в общем, нормально. Вот, так что, в общем, ночью у Дональда Трампа с воскресенья на понедельник прошла бурно. Вот, ну, и из интересных достижений сегодняшнего дня начинает работать система весьма циничная, по которой, значит, финансовые корпорации или любые желающие, ну, компании, прежде всего фонды и так далее, могут за 100 тысяч долларов купить право раннего доступа к идеям, мыслям, а также постам Дональда Трампа в сети True Social, то есть до того, как он публикует, например, какое-нибудь гневное что-нибудь, ну, например, по поводу санкций против Канады или повышения тарифов, за 100 тысяч вы можете иметь эту информацию заблаговременно и пользоваться ей в своей финансовой деятельности. В общем, красиво. А кто говорил, что так нельзя? Ну, многие считают, что так нельзя вообще, но, тем не менее, вот, значит, компания, которая эту информацию распространяет, там специальный бизнес есть, создано юридическое лицо, которое этим торгует. Вот, они считают, что, а что такого-то? Ну, ничего такого, нормально. Отлично, обычные информационные услуги. Ну, в общем, может быть, так оно и есть. Вот, что еще интересного? Ну, да, вот фильм, как Дмитрий Юрьевич Пучков любит выражаться, про, из серии про мужиков в трусах поверх колготок, рвет все рекорды. Это фильм «Человек-паук», чего там у них, «Новый день». Вот, он собрал почти миллиард за первый уикенд, но это связано, конечно, не с гениальностью этого творения, а с тем, что дети идут на этот фильм в первую очередь, дети идут с другими детьми, соответственно, дети, большинство из них самостоятельно ходить не могут, поэтому с детьми вынуждены идти на это все родители, которым, кстати, тоже нравится, наверное, они же там на комиксах выросли, может, и бабушка, в общем, короче, семейный поход, короче, вместо пары влюбленных туда прибывает целая делегация в составе семьи, что, конечно, дает кассу, плюс дети ходят часто на подобные фильмы, ну, так как это их герои, там, образ жизни и так далее, ходят по нескольку раз. Я вот помню, был в Советском Союзе такой, показывали революционный фильм «Викинги». Правда, он был в выпусках каких-то 60-х годов, а у нас его показывают 10 лет спустя. Вот. Но, тем не менее, казалось, что, конечно, лучше в мире кинематографа ничего не создано. Там, кстати, была одна эротическая сцена, но, тем не менее, она такая эротическая. Там, значит, девушка, это викинга или какая-то принцесса, которую эти викинги похитили, она вынуждена, значит, ее заставляют грести на лодке, давай греби. А ей платье тесто не дает, тогда суровый викинг разрывает ей на спине это платье, значит, чтобы ей удобнее грести было, и показывает голую спину. Вот, собственно, все, что там было. Но для детского сознания это было серьезно. Еще на фоне этого битвы этих викингов, шлемы там с рогами, дубины и прочие топоры. Я 12 раз сходил на этот фильм в возрасте там, 10
3: потрясающе.
2: Лет. Как... Не помню, когда ушел в прокате, ну, вот где-то там в 70-е, наверное, или в начале 80-х, может быть. Вот, так же и дети и сейчас. Ну, в общем, вот, собственно, все новости, наверное, за минувшую ночь. Но это если говорить о хороших, о плохих тоже там есть что сказать. В Белгороде, к сожалению, погибла девочка. Удар был вчера по детской площадке. Двое детей ранены, одна девочка погибла. Вот, об этом сообщил губернатор. Ну, вот, собственно, такой обзор был, тот, что у меня не получился утренний, потому что брак был с микрофоном, переписывать заново не было сил, так что вот, пожалуйста, доклад, как говорит Трофим Викторович, закончил.
3: Очень, очень круто, спасибо тебе большое за этот доклад.
2: Да, но тем больше круто. Он у меня уже был, в общем, отрепетирован в каком-то смысле, так что нормально.
3: Ну, что, хорошо. Так, ну что, у нас тут был вопрос в «Изоленте плюс», когда и насколько мы в отпуск, но только что мы сказали, Сергей Ющук-Стер его. Молодец, красавчик, видно, что смотрит и сразу получает ответы на свой вопрос. Так, ну что, еще есть вопросы у нас. Как по нынешним временам и законам теперь относиться, например, к Софье Перовской? Она герой или наоборот, спрашивают. Вопрос из области истории. Как к Софье Перовской относиться? Петр Алексеевич, как ты
2: относишься? Я не знаю, если вы исповедуете. У нас же в стране очень многие люди, они не являются какими-то ярко выраженными сторонниками каких-то идей и концепций. Поэтому, если вы, например, сторонник, ну, скажем так, социалистической или даже коммунистической идеологии, то я, наверное, бы руководствовался указаниями и методичками, собственно, времен Советского Союза. Как в Советском Союзе относились к Софье Перовской, так и, наверное, вам надо относиться к Софье Перовской. Это в этом случае. Если ваше, так сказать, мировоззрение более как бы неопределенный характер имеет, и вы ставите под вопрос некоторые вещи, что были в Советском Союзе, например, какие-то правильные вещи, но были и неправильные, то здесь, конечно, сложнее. И единого мнения на этот счет быть не может. Но если это справедливо, ну, не знаю, но относитесь к Софье Перовской как к факту, вернее, к ее деятельности и жизни, как к факту истории родной страны. Вот, а о том, что, значит, она вела борьбу террористическими методами, ну, наверное, можно к этому с позиции сегодняшних относиться негативно. Но важно вот что понимать, что ведь Софья Перовская жила, если не ошибаюсь, там порядка даже больше, чем 100 лет назад. И тогда методы борьбы были несколько иными. Ну, например, начало 20 века в нашей стране это было время очень серьезного террора против государственных служащих. У Егора Яковлева есть очень хороший разбор на этот счет. Это просто потрясает воображение. Более того, не было фактически системы спецслужб, которые могли бы каким-то образом это все предотвращать. И там охранное отделение было небольшим, и вообще не было методов борьбы с подобными угрозами. Но вот за 100 лет многое поменялось. И с точки зрения оценки этих методов, и с точки зрения ценности человеческой жизни, и с точки зрения предотвращения этой борьбы и, в общем, угроз такого плана. Поэтому я бы относился без знака плюс или минус, просто как факт. Ну, а как относиться к тому, что, значит, там, я не знаю, в средние века, например, на площадях рубили головы или сажали на кол? Ну, вот, ну, наверное, нехорошо это было, но попытаться объяснить, если вы перенесетесь в то время и попытаетесь тамошним, так сказать, гражданам, даже обывателям, не говоря уж о каких-то, так сказать, исполнителях и прочих судьях, значит, это все дело объяснить с высоты гуманистического опыта, накопленного человечеством с тех пор, вас, наверное, сначала не поймут, а потом подвергнут той же самой процедуре. Вот, поэтому, ну, как к этому относиться? Не знаю. Ответ не знаю.
3: Хорошо. Григорий спрашивает. Петр Трофим, до Каос дошло, что импорт рыбы из России нужен им. На ваш взгляд, нужно ли дальше им рыбу продавать или стоит ввести санкции против них? С учетом пожаров и засухи урожай будет не очень большой, на мой взгляд.
2: Ну, я не знаю.
3: Вообще, наверное, про санкции.
2: Про
3: санкции. Слушай, ну про рыбу, что, про какая разница, рыба это или пшеница, или нефть, или что-то еще, да, мы тут балансируем. Ну, мы не раз об этом говорили, и ты, в частности, об этом говорил много раз, что мы балансируем между необходимостью зарабатывать деньги и необходимостью ограничивать нашего врага в ресурсах. Баланс этот очень тонкий и достаточно сложный, в первую очередь, для нас. Но тут есть интересный нюанс, что если посмотреть на мировое распределение ресурсов, то вот, например, нефть и газ, условно говоря, Европа найти может в разных странах. А вот если говорить про пшеницу, например, то мало где Европа и Азия может найти еще пшеницу, потому что очень мало поставщиков, которые могут обеспечить большой объем вывоза пшеницы. Например, та же рыба – это тоже достаточно ограниченный ресурс, который многие страны добывают, но добывают в объеме для себя, скажем так, и немножечко на продажу, потому что там нужен флот нужен большой. Если ты хочешь это продавать. Вот тут как раз возникает вопрос. А с другой стороны, я не раз читал, кстати, от наших официальных лиц, что любые санкции в области продовольствия – это негуманно. Вот что нельзя. Можно что угодно ограничить. Там уран, плутоний, там, не знаю, нефть, газ, оружие, не знаю, технологии. Но вот едой душить людей, вернее, отсутствием еды душить людей нельзя, что это негуманно. И так поступать нехорошо. Очень много факторов. Очень. Поэтому вот как про Софью Перовскую. Не знаю я, честно говоря. С одной стороны, очень подмывает сказать, ребят, давайте все обрежем это Европе. Пусть они там загибаются. Кстати, вот сегодня в Венгрии очень конкретный пример. Они сегодня были вынуждены остановить атомную электростанцию свою, которая, внимание, поставляет 50% электричества Венгрии, потому что обмелел Дунай. Это очень существенно. То есть половину электроэнергии страны вырабатывала одна атомная электростанция. И причем я подозреваю, построенная в советские времена, ну, мне так кажется, я не смотрел, честно говоря, подозреваю, построенная в советские времена еще, я думаю, что нашими совместными какими-то учеными. И инженерами. Вот. И вот что, страна осталась, считай, без электроэнергии наполовину. Что с этим делать? Ну, сейчас будут как-то придумывать, в том числе, я думаю, и мы будем помогать им как-то и прочее. Но и с третьей стороны, если смотреть, вот как Петр любит со всех сторон. Вот сегодня у нас пришла новость, что энергосистема Кубы полностью остановлена и разрушена. Вот как это воспринимать? Это санкции нормальные, справедливые, там, не знаю, гуманные, негуманные. Куба осталась без электроэнергии, без энергоносителей, без ничего. То есть, все полностью. Как с этим быть? Никто ничего не знает. Поэтому для меня это все очень загадочно. Можно ли поставлять врагу ключевые какие-то вещи? Не знаю. Мы вроде как не такие. Мы вроде как не грешили никогда большими серьезными санкциями на удушение. Не помню я такого в нашей истории, чтобы мы кого-то душили с помощью каких-то вещей, которыми могли бы придушить. Не знаю, может, ты помнишь, чтобы мы использовали санкции как какое-то оружие ключевое. Не вспомню я такого.
2: Мы сейчас используем. Мы лишили Украину доступа к морю. Вот. Плюс, я так понимаю, что я сейчас не вспомню название, но уничтожен мост стратегически важный там, в Запорожье. Я думаю, что Одесса будет регионом, который будет удушен санкциями вот этими морскими, да и вся Украина тоже. Так что мне кажется, что вот это пример того. Но они первые начали. А что касается Кайкалос, я бы сказал, что вообще в скандинавской, скорее, правда, не в эстонской традиции существует, значит, знаете, такое, Трофим вот знает, в Швеции, по-моему, это называется фюрстрёминг, это такая рыба с душком, квашеная селедка.
3: Вот мне кажется,
2: что Кайкалос как раз и является такой рыбой с душком. Может быть, поэтому... Отлично. Поэтому она так переживает. Я считаю, что надо заквасить Кайкалос, вот, а дальше маленькими кусочками отрезать ее и, так сказать, давать понюхать всем тем, кому интересно, что происходит с европейской экономикой в связи с наложенными ими самими на себя санкциями.
3: Сюрстрёмная Кайкалос. Да, сюрстрёмная Кайкалос. Характерный запах, кстати, есть такой замечательный аэропорт. Господи, как он называется-то в Амстердаме? Забыл. Самый большой аэропорт Европы. Самый пропускаемый. Забыл, как он называется, неважно. Там прям на весь аэропорт этот запах этой селедки, потому что все ее покупают на сувениры и тут же пытаются открыть банку и попробовать. Вот пробовать не получается, потому что жутко пахнет. И вот аэропорт имеет аромат этой селедки. Замечательно. Так, что еще у нас? Вопрос Киры Львовне. Там тара-ля-ля. Понятно. Трофим правильно понял, что Владимир Левченко не будет. Владимир Левченко не будет. Как считаете, долго ли Трамп будет играть на цене нефти, атакуя и мирясь с Ираном? Не знаю, сколько будет позволять ему. Там не только на цене нефти, там на разных ценах. Там вообще рынок, посмотрите, как колбасит сейчас. То начали войну, то закончили. То начали, то закончили. На волатильности зарабатывают самые большие деньги. То есть, когда идет кризис, когда все падает, там денег сильно не заработаешь. А вот когда у тебя управляемый... Почему Трамп продает к своим постам ранний доступ? В том числе и по этой причине. Потому что он сказал, вот сегодня не воюем, все пошло расти. В смысле падать. Вот сегодня воюем, все пошло расти. Вот Армуз закрыли, вот Армуз открыли. И на этом... Я не скажу, что это основная причина, да, но на этом зарабатываются очень нехилые деньги. Это факт. Это прям факт. Факт. Поэтому я думаю, что пока будет у него такая возможность, он будет крутить. Там посмотрим, что с Сенатом будет. Но, по-моему, Сенат не может ему запретить проводить краткосрочные военные операции, и тем более не может запретить ему говорить в Truth Social разные вещи. Он ведь может ничего вообще не проводить, никакой операции. Он может
2: там так и происходит. Он же вот эти вот открытия Армузского пролива, их же не происходит. Это иллюзия. Он закрыт. Вот.
3: Ну, да,
2: в общем, да. Тут на самом деле не так все важно.
3: Ну, помнишь, замечательный фильм был. Он, конечно, немного гротескный, но, в принципе, прикольный. Как он, «Хвост вертит собакой», да, с Дастином Хоффманом, по-моему, да, в главной роли. Как где они войну в Албании делали в студии в Голливуде или где-то, я уж не помню. Когда надо было быстренько снять политический кризис, и они там войну быстренько устроили у себя в павильонах. Так что тут, да, это интересно. Американцы же, ну как, да и не американцы. Вот очень интересная, характерная есть такая вещь. Знаете, когда нас враги шатают информационно, Мы не раз об этом говорили, еще раз обратите внимание, они всегда будут говорить, вот сколько у нас народу в европейской части живет, ну, самая большая часть, большая часть населения России, они тебе будут говорить, вот в Якутии сейчас такая вот, что просто, почему? Потому что ты не можешь это проверить, ты не сядешь в самолет, не полетишь в Якутию, и друзей, скорее всего, у тебя там нет, а потом найдется в соцсетях группа ботов, которые, я сам из Якутии, дочь офицера, у нас тут такая, что просто вообще, вот, и это все будет создавать ощущение, что происходит какая-то движуха, действительно кризис и так далее. Всегда выбирается отдаленная малонаселенная точка, и по ней говорят, что там полное вот это вот. Ну, так и в Штатах. Война где? Война на Ближнем... Где этот Ближний Восток? Как я могу это перепроверить? Закрыт Армузский пролив, открыт Армузский пролив. Ну, значит, надо реагировать, раз перепроверить не можешь. Ну, они и реагируют. Мы сейчас уйдем на рекламу, на новости и вернемся через несколько минут. У нас будет... Кто у нас? Алексей Леонков у нас будет. Так что готовьте вопросы.

знать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Задержан иностранец, который по указке кураторов из-за границы планировал взорвать здание прокуратуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что подозреваемый провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После завершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. 3 мирных жителя Крыма погибли, еще 2 получили ранения в результате ночной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Под ударом ВСУ оказался жилой сектор в Брянской области. В 3 районах пострадали 8 человек, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Кроме того, в результате удара дрона ВСУ по складу во Владимирской области ранения получили 3 человека. Ранее в Минобороны России рассказали, что ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник. Беспилотник самолетного типа над регионами России. В Дагестане спасатели нашли пропавших туристов на горе Шалбуздак. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение об исчезновении 2 человек поступило накануне. На место выехала группа спасателей. С наступлением темноты поиски пришлось прервать и возобновить ранним утром. В МЧС рекомендуют туристам заблаговременно согласовывать маршрут. Предпочтение следует отдавать наиболее безопасному пути, даже в том случае, если он длиннее. Постоянные представители стран Евросоюза сегодня обсудят подготовку внеочередной неформальной видеоконференции министров внутренних дел ЕС, посвященной миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута. Об этом говорится в повестке заседания. Ожидается, что министры проведут обмен мнениями по этой теме. Встреча пройдет на фоне крупнейшего за последние годы миграционного кризиса на сухопутной границе Евросоюза в Северной Африке. В конце июля десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский анклав Сеута. В результате погибли десятки человек, а ситуация вызвала резкую реакцию ряда стран ЕС и дискуссию о необходимости усиления охраны внешних границ сообщества. Первый в истории Афганистана специализированный детский кардиологический центр, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием, открылся в Кабуле. Об этом сообщает пресс-служба Афганского общества Красного полумесяца. Он рассчитан на прием 2000 пациентов в год. Новое лечебное учреждение будет принимать маленьких пациентов с врожденным пороком сердца и кардиоаномалиями. Ранее многим пациентам с заболеваниями сердца приходилось обращаться в частные клиники или выезжать на лечение за границу из-за нехватки специализированных центров внутри страны. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Мы рады приветствовать и вас, и друг друга, Трофима Татаренкова и Петра Лидова. А также, конечно, счастливы, что к нам пришел Алексей Леонков, военный эксперт, наш постоянный гость и один из любимых гостей. Алексей, доброе утро.
5: Да, доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
6: Привет, привет. Так, ну
4: как,
6: что?
4: Как успехи у нас на...
6: Нет?
4: Давай, хорошо, действуй, Трофим Викторович.
6: Не-не-не, давай, извини, я не услышал, просто прости, давай,
4: господи. Ну, я хотел получить, Алексей Петрович, вашу оценку ситуации по морской блокаде Украины. Mm-hmm. Многие говорят, что фактически Украина перестала быть морской державой, полностью остановлено все движение судов, там кто-то пытается прорваться, но если кто пытается прорваться, то это, скорее всего, не гражданские грузы, а военные, которые готовы рисковать, но судьба их плачевна. Вот с этой точки зрения можно ли сказать, что Украина полностью заблокирована с моря?
5: Ну, во всяком случае, даже за рубежом, вот Мершаймер, есть такой вот аналитик американский, который сказал, что по тем результатам, которые он знает, Украина практически блокирована с моря. Основные перевозчики типа Майерска и другие там есть компании, крупные страховщики, перевозчики там контейнеров и других грузов прекратили, значит, маршруты в сторону Украины. Страховщики задрали цены на страховку в 5-6 раз, не все потянут. Нормальные гражданские туда не идут, вы правы, идут в основном военные, оно и понятно, уходит как бы зерновоз, груженный выше ватерлинии, и обратно возвращается такой же груженный. Понятное дело, что обратно он не зерно везет. Поэтому удары идут по этим сухогрузам, по балкерам, идут в открытом море, идут у причалах. У причалах как бы решается сразу несколько задач, не только судно уничтожается, но и причалы, и все прилегающие складские помещения, которые очень здорово детонируют, и это явно не кукуруза и не какой-нибудь там еще вид зерновых, который с Украины пытается вывести. По некоторым данным, что 30 миллионов тонн зерновых, которые Украина хотела продать за рубеж, вряд ли кто вывезет. Но помимо этого, там же вывозили еще ГОКи, с ГОКов вот эту продукцию еще вывозили те самые редкоземы, ради которых Трамп там под что-то подписался. Кстати, он недавно выступил и сказал, что их там еще много, поэтому надо финансировать эту помощь. Но он же это делает хитрым способом. Он, значит, через европейцев, через Pearl, такая есть программа, и он еще из Госдепа, как говорится, через Пентагон идут программы для поддержания американского ВПК. То есть там деньги и туда, и туда. Но это все равно не позволяет удержать Украину на том уровне, который они хотят. То есть Трамп хотел получить рычаг давления на нас. Зеленский, окрыленный этим, объявил 40-дневную интифаду против нас. Сказал, что вот к 3 августа, кстати, сегодня 3 августа, что все, у нас там Крым превратится в остров, российская экономика рухнет, энергетика рухнет, ну все рухнет. Но, как мы видим, этого не произошло. Мы увидели совершенно иной результат, как говорится, с точностью, да наоборот. Это Украина сейчас испытывает дефицит в топливе, взывает в помощи, дайте нам ракеты хоть какие-то. Зеленский даже назвал это зимним пакетом «Патриот». Но военно-промышленный комплекс США, состоящий из двух фирм, такие как Raytheon и Lockheed Martin, а также там есть японские товарищи, просто не в состоянии возместить такой расход боеприпасов и на Украину, и в той войне, которую продолжает Трамп против Ирана. Кстати, Трамп там после того, как закончились боеприпасы в очередной раз, опять заговорил о мире, и якобы этот мир желают иранцы. Ну, вот такая примерно обстановка.
4: Ну, по миру, да, он, мне кажется, часто после доклада Пентагона, где ему очевидно говорят, что боеприпасов нету, наши удары не приносят вообще никакого результата, уже мы бьем, что не бьем, в общем, толку ноль, вот, он принимает решение, а потом, видимо, ему кто-то докладывает еще чего-то, и он возобновляет, значит, ну, мне кажется...
5: Да, да, вот как они набирают арсенал, но здесь вот особенность, если в первом ударе по Ирану было израсходовано порядка 1300 ракет, например, для Патриота, да, Томагавки там тоже за 1000 ушли, ракеты Джасм ушли за 1000 расходы, то в этот раз, значит, Патриотов израсходовали они примерно 300 ракет, то есть чуть-чуть поменьше, вот, и крылатых ракет тоже поменьше. Основным ударным инструментом у них стали бомбы Джедам, но выяснилось, что их не так уж и много. Поэтому вот удары приходились по береговой линии, в основном по тем объектам, которые находятся, в том числе город Бушер, где находится атомная станция. Но все равно результаты нет. То есть сейчас гуляет такая информация, что раздают некие гранты американским аналитикам, другим аналитикам, чтобы они нашли какую-то там формулу воздействия на Иран, чтобы тот сдался. Я думаю, такие же поиски формулы и происходят по Украине. То есть найдите что-нибудь такое, чтобы Украина каким-то образом выиграла. Но как-то не получается у них с формулой счастья, потому что наши формулы

0: Вот, во всяком случае, если посмотреть на западные СМИ, они там до недавнего времени рапортовали о каких-то безумных успехах, делали вбросы. Вот тут Зеленский рассказал о соотношении погибших. У нас, оказывается, чуть ли не в 10 раз больше погибших, чем у украинцев. Ну и так далее. Вот. Сейчас ощущение такое, что они все как-то притихли на этот счет. И с точки зрения того, что происходит на Земле, тоже ощущение такое, что там все печально. А можете ли какую-то оценку дать по нашему продвижению, по перспективам освобождения полного ДНР и что будет дальше?
1: Ну, дело в том, что печально было и раньше, только Зеленскому и ему окружению удавалось как бы эту печаль немного компенсировать, подслащивать пилюли. То есть он получал военную помощь в вот этом большом количестве беспилотников. Я называл это как-то цифру 4 миллиона беспилотников они получили. В основном примерно 95% это так называемые FPV и другие дроны, которые действуют в тактической зоне. То есть ставка была сделана на огромное количество беспилотников и еще на противопехотные мины, которые разбрасывают для того, чтобы наши наземные штурмовые группы не могли свободно действовать. Появились новые формы лепестка. Такие противопехотные мины, которые меньше половины смартфонов по размеру занимают. Там пластид, и практически не видно в траве, очень сложно обнаружить. Они бывают разных цветов, в зависимости. И разбрасываются они, кстати, с беспилотников, как раз на пути, как говорится, маршрутов наших атакующих, которые делают наши вот эти двойки, тройки и так далее. Разминирование сложное, понятное дело, только подрыв, вот, лежат долго вот такие. И вот это вот имеется противопехотные мины. И вот такое массовое, вот, массовое количество беспилотников, массовое количество противопехотных мин – это та формула, которая, на которую рассчитывали западные аналитики, что это будет сдерживать наше продвижение. То есть тяжелой артиллерии мало, тяжелой техники мало, но вот наступление для наших, как говорится, войск они пытались таким образом затруднить. И им еще удавалось компенсировать то, что они расходовали. А теперь, когда идут такие мощные удары, компенсация, она становится не такой простой. То есть нужно подвести, а тут все АЗСы пожгли. Нужно где-то на складах собрать, но тут разведка наша обнаружила эти склады и тут же уничтожает. Вообще иногда уничтожение идет в реальном масштабе времени. Кто-то где-то там зашевелил, что-то стрельнуло в нашу сторону, тут же пролетает ответка. То есть говорит о том, что господство в воздухе нашего, в тактической, в оперативной тактической зоне начинает складываться в нашу пользу. Но вот эти вот засеянные минами поля и большое количество беспилотников, конечно, не позволяет сделать такие полномасштабные наступательные движения в составе, например, армейского корпуса армии. Пока идет все на уровне батальонов. Но преодолеваются вот эти все укрепрайоны, последняя, третья линия в Донецкой Народной Республике, там в Запорожье. Мы не забываем, что еще за Днепром находится часть Херсонской области. И у противника создается сейчас дефицит, который он не может, как говорится, компенсировать, но в то же время он не может снизить темпы той террористической атаки, которую они пытаются осуществить и на линии боевого соприкосновения, и вне пределов зоны СВО. В надежде, что Запад там где-то как-то подсуетится, опять что-то там придумает, и Украина опять в полном объеме получит те средства, вооружения, которыми они нас пытаются сдержать и терроризировать. Но как-то что-то не складывается. И уже на Западе идут разговоры о том, что коалиция вот этой избранных, или как там их, желающих, грозит развалить. Да, остался там Макрон, но он там до 27-го года, Мерца могут в сентябре поменять. Я уже не говорю, что Стармера заменили, и тот, кто его пришел на смену, он еще хуже, чем Стармер. Ну, хуже, как говорится, в мыслительных процессорах, но такой же ярый русофоб. Но это, как говорится, не плюс. И вот с этими, как говорится, вещами, как бы, когда Зеленский поехал и потребовал вот эти патриоты, то ему четко показали комбинацию, что патриоты пойдут на Ближний Восток, потому что Трамп решает главную задачу там. А Украина – это как бы, да, рычаг давления на Россию, игра в это ни мира, ни войны, Анкоридж, не Анкоридж, но все равно, как говорится, этот рычаг, который был у Трампа, он сейчас истончается. Украина не может бесконечно держаться, поэтому на Украине сейчас приняли решение 8 категорий граждан, которых раньше не мобилизовывали, теперь будут мобилизовывать, то есть фактически будут гнать всех на убой.

0: Хорошо, есть вопросы от зрителей у нас. Успеем 10 минут позадавать немножко. Удары по портам Украины скажутся ли на количестве ударов их водных БПЛА? Ну, в смысле, бэков имеется в виду, я думаю.
1: Ну, скажутся, но не сразу они скажутся. Понимаете, есть все-таки какое-то количество, которое они накопили, которое мы выявляем и уничтожаем там в береговой зоне, если мы говорим про бэки. Но понятное дело, что часть бэков находится в плаву на судах, которые бороздят Черное море и периодически пытаются нас атаковать. Тоже за ними, как говорится, идет охота, обнаруживают, уничтожают. То же самое происходит с беспилотниками и крылатыми ракетами, потому что 80% военной помощи, которую получает Украина, шло морем. Именно морем они получали вот то больших количество. Сами понимаете, там одной фуры там 40 тонн отвезти или десятки тысяч тонн, как говорится, с помощью какого-то сухогруза. Поэтому выбивают вот это вот массовое поступление, хотя вот ручейки там со стороны Польши, там Румынии еще будут сохраняться. Но и здесь же ведь идет уничтожение локомотивного состава. Опять бьют по мосту из затоки. Вот, бьют по АЗСам для того, чтобы на всем протяжении маршрутов, которые могли перебрасывать эти грузы, было сложностью с заправками. То есть бьют по НПЗ. Все это комплексная задача, и пока все идет к пику, то есть противник еще сохраняет сопротивление, сохраняет возможность наносить удары и как-то сопротивляться. И если всю эту логистику удастся разрушить, всю эту систему, которые производят эти беспилотники, бэки, крылатые ракеты, все эти цеха, независимые от их принадлежности, украинские, не украинские, если удастся все это обнулить, то, или обнулить по максимуму, скажем, привести к нулю, то, конечно, это начнет сказываться положительным образом, и это станет настолько явно, что, как говорится, будет видеть любой, как говорится, человек, даже не специалист в этой области.
0: Угу. Ну, от меня вопрос вдогонку. Сейчас этот, как его, Штиллерман, да, или кто там, ну, который Фламинго командует, сказал, что вот-вот уже будут удары по вглубь России их баллистическими ракетами, которые будут несбиваемы и так далее. Но мы пока видим, что все, что они обещали, рано или поздно сбывается. Понятно, что по Москве они бьют каждый день в огромном количестве.
1: Сбывается и сбивается.
0: Избивается, да, само собой. Как ты оцениваешь их баллистику на фоне того, что наша баллистика рвет сейчас вообще все шаблоны и является самым страшным оружием на украинской зоне боевых действий?
1: Ну, баллистика у них разнообразная. Понятное дело, что испытываются не чисто украинские комплексы, а под вывеской «Украина» или «Сделано для Украины». Зарубежные различные комплексы тестируют европейцы, тестируют американцы. То есть мы видим такое разнообразие. Понятное дело, если мы посмотрим до начала специальной военной операции, такие разработки на Украине даже не велись, даже близко не стояли. Поэтому здесь баллистика, она идет в виде так называемых экспериментальных партий, которые запускают и смотрят, как она работает под управлением спутников, без управления спутников, потому что в Америке есть программа, которая... они запустили, чтобы вот эти все боеприпасы летали без GSM. То есть в глобальной войне GSM и не будет, навигации к спутниковой не будет, поэтому должны летать как могут. И вот они тестируют эти вещи, но при этом, скажем так, не все вот эти проекты потом поступают в серийное производство. Вот у них очень здорово трясет по беспилотникам, потому что они только-только наверстают программу, как говорится, вот эту сейчас позапустим массовое производство, а тут раз наши ее распечатали, все беспилотники позбивали, нужно опять что-то менять. То есть у них там от того, что быстро все меняется у нас это, в зоне специальной военной операции, тоже там меняется все. Военный комплекс Соединенных Штатов Америки, нужно понимать, что это большая бюрократия. И там по-быстрому, гибко изменять некоторые программы невозможно, и очень много программ подвисает. Поэтому они выдумывают, пускают даже самые фантастические проекты, какие есть, по принципу, а вдруг сработает, но она где-то там, может быть, и срабатывает, но потом, как говорится, мы быстро адаптируемся и локализуем. Даже вот сейчас с искусственным интеллектом, на который они сделали большую ставку, уже начинаются тряски. Все говорят о мыльном пузыре искусственного интеллекта, который вот-вот лопнет, потому что искусственный интеллект не, скажем, не достиг тех ожиданий, в который в него вкладывали там более 7 триллионов долларов. Он должен был быть на уровне человеческого мозга, а этого не произошло. То есть он должен был стопроцентно обеспечить гарантию победы в выполнении любых операций, но этого не произошло. В Иране по одной причине не произошло, у нас по другой. И к тому же наш искусственный интеллект, который сейчас внедряется в войсках, система СВОТ, он начинает приносить свои результаты, ощутимые результаты, которые на порядок лучше, эффективнее, чем то, что, с чем мы столкнулись, когда у противника появилась вот эта система искусственного интеллекта «Призма».
0: Угу. Так, дальше едем. Вопрос Алексею Маленкову от капитана Шепарда. Существует мнение, что украинские удары не дают существенного эффекта и имеют в основном информационно-пропагандистский характер. Ваше мнение?
1: Это действительно так, но давайте просто оценим масштаб, да? Вложены огромные деньги в эти сотни тысяч дронов, да, которые вот сбивают наши противовоздушную оборону в день примерно по 1000 в среднем. Да. Каждый дрон стоит определенных денег, но еще помимо этого на эти дроны работает целая спутниковая группировка, работает система искусственного интеллекта, работают всякие другие технологии. Все это должно было привести к тем результатам, о которых говорил когда-то Зеленский, когда просил: «Дайте мне разрешение на дальнобойные удары. Я вынесу всю военную инфраструктуру в России, и Россия, как говорится, пойдет на колени». Но все удары, которые наносит противник, они приходятся не по военным объектам, которые должны, как говорится, обнуляться, и на которые деньги были заложены и, как говорится, потрачены. А в основном у нас страдают склады наших маркетплейсов, там, Валберес и так далее. Понятное дело, что эти склады никоим образом не играют, не влияют на военную, как говорится, экономику, на наше оборонное предприятие, вот. Но в то же время, как говорится, вот эти затраты, на которые были, это же была ставка, огромная ставка. Если посмотреть, то Украина получала несколько таких ставок. Вот контрнаступ был 23-го года, да, была Курская авантюра 24-го года. Это все деньги, огромное аккумулирование средств и так далее. Здесь они 25-й год готовились к этим беспилотникам, наготовили их там миллионы единиц, которые должны по их были, как говорится, планом аналитики сломать у нас все, как говорится, что есть в стране, что на линии боевого соприкосновения, что внутри. Но ведь этого не произошло, так же, как и не произошла мощнейшая информационная атака, сопровождавшая эти террористические акты, которые проводила Украина против нас. То есть огромное количество средств затрачено, а результат, ну, 10 максимум процентов, а может быть даже и меньше во много. Это говорит о том, что КПД, вот эта вся операция, он плохой. И понятное дело, что еще раз собрать деньги, еще что-то придумать, Запад не может. Они даже в санкциях, вот это 21-й пакет, 22-й, уже не знают, что придумать, чтобы еще санкционировать, что нас остановить, что нас вообще не останавливает. Мы адаптируемся, мы развиваемся, мы идем вперед.
2: Угу. Ну, тут вот выражают сомнения у нас в чате о том, что их удары не наносят ущерба. Нет, они ущерб, конечно, наносят.
1: Нет, они наносят. Понятное дело, что гражданское...
2: Он просто несопоставим с тем, что мы делаем, да, вообще. Это,
1: к сожалению, смерть одного человека
2: ущерб,
1: это тоже ущерб. Смерть одного человека это тоже ущерб. Дети страдают и так далее. Это невосполнимый ущерб. Здание это можно построить. Человеческую жизнь, к сожалению, нет. Это ущерб. Но это война. И нужно понимать, что, к сожалению, как бы мы ни старались, без жертв не обходится. Поэтому но противник за это платит тоже большую цену. Правда, понятное дело, что те, кто организовал эту прокси-войну, им наплевать на украинцев, которые сейчас используют в качестве пушечного мяса или в качестве военных рабов. Поэтому здесь, как говорится, соизмеримость, она немного другая. Мы думаем, что там ничего не происходит, что им как бы все равно, но на самом деле не все равно. До некоторых людей начинают доходить.
0: Спасибо.
2: Ну и
0: спасибо
2: есть большое. Расхожее мнение, что у европейцев там некие бесконечные ресурсы финансовые и прочее. Это не так.
1: Они это не так.
2: Они большие, но это не бесконечно.
1: Но не бесконечные.
2: Они тоже трещат, не так просто.
1: У нас вселенная бесконечна, а не их финансовые ресурсы.
0: Это да, это да. Алексей Леонков был у нас в гостях. Спасибо большое, военный аналитик. Спасибо тебе огромное за слова, которые ты говоришь. Они очень поддерживают, кстати, многих людей с точки зрения понимания происходящего вокруг. Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу. Прощаемся с Алексеем Леонковым. Спасибо.

Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Утро в российской столице, в Мариуполе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Неизвестный с ножом напал на жителей подмосковного Солнечногорска. У эстонской православной христианской церкви хотят забрать главный собор. Власти испанского анклава Сеута оборудовали временный морг для погибших мигрантов. Подробности далее. Неизвестный с ножом напал на жителей подмосковного Солнечногорска. Один из пострадавших умер на месте, второй госпитализирован с ранениями плеча и предплечья. Ему оказана необходимая помощь. Следователи по Московской области возбудили уголовное дело. Правоохранители осматривают место происшествия. Подозреваемого ищут. 3 мирных жителя Крыма погибли, еще 2 получили ранения в результате ночной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Под ударом ВСУ оказался жилой сектор Брянской области. В 3 районах пострадали 8 человек, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Кроме того, в результате удара дрона ВСУ по складу во Владимирской области ранения получили 3 человека. Жители Эстонии выступили против инициативы руководства страны отобрать у эстонской православной христианской церкви ее главный собор в Таллине. 5-главый храм на 1500 человек построен в Вышгороде, в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей 17 века. Он был освящен в начале прошлого века в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. Собор внесен в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник. Власти испанского анклава Сеута, который подвергся недавнему массовому наплыву мигрантов из соседнего Марокко, оборудовали временный морг на 200 мест, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть в анклав. Об этом сообщает издание «Паис». Отмечается, что среди погибших много подростков. В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Россия и Марокко поддерживают двусторонний товарооборот на уровне 2 миллиардов долларов. Россия экспортирует сельхозсырье, промышленную и химическую продукцию, а также фармацевтические препараты. Об этом сообщил посол России в Марокко Игорь Беляев. Он уточнил, какие товары поставляют в Марокко российские компании. Кроме того, российские компании поставляют инсулины, противоопухолевые препараты, вакцины, пестициды, добавил он. Из Марокко в Россию поставляются качественные фрукты, овощи и морепродукты, которые традиционно пользуются спросом у российского потребителя, указал посол. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симонян сообщила, что первый тираж ее новой книги «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» составит 50 тысяч экземпляров. Книга о режиссере Тигране Кеосаяне должна выйти в сентябре, годовщине смерти. Деньги от продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. На книгу уже можно оформить предзаказ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 3 августа, 11 часов 4 минуты. Кира Львовна Сазонова к нам присоединяется. Кира Львовна.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
4: Я просто, извините, Кира Львовна, в качестве аргумента посмотрел. Тут сюжет шикарный. Значит, мы наладили выпуск собственных подшипников для того, чтобы, значит, импортозамещение наших там авиадвигателей и так далее. Подшипников на дворе 2020, какой у нас 26-й год. Россия начала выпускать собственные подшипники впервые.
2: Вот. Подожди, да. Ну как, у нас вот был, было. У нас в Самаре был самый большой в мире подшипниковый завод.
4: Ну где он был? Вот я говорю, сюжет я смотрел в программе «Время».
2: В советские времена.
4: Научились мы делать подшипники, понимаешь?
2: Мы научились делать подшипники.
4: Отлично.
2: Ну, журналист,
4: я понимаю, что если бы это... Да это не журналист, это целый сюжет. Там выступает директор завода, показывает подшипник. Теперь у нас все подшипники свои. Это здорово. Но это просто к вопросу. Где мы на технологической лестнице? Ну, в некоторых ее элементах. А, давайте продолжим. Кира Львовна-Сазонова у нас в эфире. Мы тут просто... У нас бурная дискуссия о том, что лучше часто...
3: Сразу могу сказать, что я не специалист по подшипникам. Дискуссию поддержать не смогу. Поэтому лучше промолчу.
2: Хорошо. Так, ну что
3: Зловещая пауза в эфире.
2: Да. Ну, мы решили тогда все промолчать, и все. Вопрос, давайте я задам вам от зрителя, от нашего Кирлона. Бытует расхожее мнение, что обычные немцы ничего не знали о лагерях смерти и зверствах на Восточном фронте. Тут в 22-м году вышел фильм я не умею по-немецки читать, извините, Швейнгенштейдервальд, я не знаю, «Тихий лес», в общем, снятый в Германии, о том, что все обычные немцы знали и вполне поддерживали. Почему наши дипломаты не продвигают подобные фильмы, как думаете? Дипломаты фильмы, наверное, не должны продвигать, но тем не менее.
3: Это первое, что мне пришло в голову, что в функционал сотрудников Министерства иностранных дел, а дипломаты как раз, собственно, туда прикреплены, не входит продвижение фильмов, хотя, конечно, где-то как-то в рамках какого-то уместного нарратива можно было бы об этом сказать, но это очень, на самом деле, тяжелая тема. Причем тема, по которой я просто глубоко ее изучала в рамках дискурса коллективной ответственности, я могу сказать, что, как ни странно, вообще в нашей доктрине научной тематика коллективной ответственности гораздо меньше рассматривается, прям просто на порядок, в разы, чем тематика коллективной ответственности в западной научной школе. То есть там действительно там со времен Ясперса, который изучал как раз коллективную вину и ответственность немцев, Ханны Арендт, написано очень большое количество произведений. Потому что, ну, действительно, это первое, что приходит в голову, когда мы говорим про каких-то демократически условно избранных лидеров, которые возглавляют государство и потом ведут его к пропасти, и порой даже вместе с государством в эту пропасть прыгают, и вместе с народом. Естественно, возникает вопрос, что ну как же так, пусть там даже там не все 100% электората, но очевидно, что большинство проголосовали вот за вот эту команду, которая потом творила вот такие вот ужасы, и, соответственно, это все распределяет ответственность вот таким вот тонким, но при этом неравномерным слоем, в том числе и на людей. Но когда создавались вот эти важнейшие послевоенные структуры, Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал, когда подписывались послевоенные договоры с той же Германией и с Японией, где прописывалась и тема репараций, и тема демилитаризации, которая, кстати, до сих пор сказывается, и в случае с Германией тема денацификации. Во всех случаях был принят такой вот волевой акт странами-союзницами, которые победили во Второй мировой войне, что мы не рассматриваем вообще дискурс коллективной ответственности немцев. Просто потому, что народ – это слишком абстрактное понятие, и вот то, что вот было зачитано в вопросе «обычный немец», кто он, что он, может быть, там у него какие-то свои обстоятельства, может быть, он вообще Шиндлер, и он на самом деле помогал, или там, скажем, он человек, который там в какой-нибудь «Красной капелле» участвовал, или человек, который там заговор против Гитлера, ну, если не возглавлял, то, во всяком случае, принимал в нем участие. Ну, то есть разные обстоятельства у всех, и именно поэтому, даже когда, ну, абсолютно кровавые подонки сидели на скамье того же Нюрнберга, к ним применялась презумпция невиновности. То есть у них были адвокаты, и все исходило из того, что они невиновные люди, и их вина планомерно доказывалась. И это, кстати, объясняет вот эти вот более там тысячи заседаний, присутствие большого количества журналистов, переводчиков, мощнейшая документальная и доказательная база, которая была подведена под Нюрнбергский процесс. Это связано именно с тем, что нельзя не то, что было показать просто на немца пальцем и сказать, ты виновен, потому что ты немец. Опять же, кстати, вопрос этничности – это отдельный вопрос, потому что были немецкие евреи, были немецкие поляки, немцы-австрийцы, разные немцы. То есть немец – это в данном случае вот такое как бы гражданская принадлежность к… То есть человек по документам был гражданином Третьего Рейха. Соответственно, а кто-то там уехал вообще, но при этом паспорт сохранил, как вот в случае с их ответственностью и так далее. Поэтому, повторюсь, исходили из того, что люди, не то что немцы, а даже нацисты, люди на должностях высоких в Третьем Рейхе, невиновны, но индивидуальная ответственность каждого поименно доказывалась. И, собственно, именно поэтому кому-то была назначена смертная казнь через повешение, кто-то получил 25 лет, кто-то получил там 10 лет, скажем, а кто-то, три человека, между прочим, на Нюрнбергском процессе были оправданы. Вот так вот работали адвокаты. Так что Шихте, фон Папен, еще третий кто-то. Вот, собственно, это и есть к вопросу о коллективной ответственности.
2: Кирилловна, а вот в свете этого продолжающийся вопрос. У нас в Российской Федерации есть четкий закон. Если человек донатит на нужды СВУ, то он уголовный преступник и получает уголовный срок, совершенно реальный. Ну, тоже с адвокатами, там, с танцами с бубном, со всеми пирогами. Но получает, и прецеденты есть, получает абсолютно реальный срок и идет в тюрьму. Вот мы выиграли у Украины, допустим, представили. Да, мы победили, освободили, денацифицировали, там, демилитаризовали. Условные, я сейчас очень сильно занижаю цифру, хотя по факту, я думаю, она сильно больше, половина жителей Украины так или иначе донатили на СВУ. И они в тот момент становятся уголовно ответственными по этой теме. Да, это, извините меня, там, не знаю, 5 миллионов условно активных граждан. И они по нашему законодательству должны сесть в тюрьму, поскольку они донатили на СВУ. Вот это как вот воспринимать? Они ведь соучастники преступлений вот этого вот всего.
3: Но дело в том, что мы не можем даже силами напряжения всей нашей пенитенциарной системы посадить в тюрьму и наказать, и охранять в этой тюрьме половину населения Украины. Это больше, чем вообще, наверное, там все тюремное население вместе взятое в многих странах, потому что там, например, США, страна с самым большим тюремным населением в мире, у них сидит 2 миллиона человек. В данном случае мы говорим, ну, как минимум о 10, если мы там по самым таким заниженным демографическим показателям проходимся. Именно поэтому, кстати, опять же, возвращаясь к самой популярной в этом контексте теме коллективной ответственности немцев, которые, да, и поддерживали, и голосовали, и в воздух чепчики бросали, когда Гитлер толкал свои речи и так далее, мы видим, что все равно вплоть до 2026 года речь идет об уголовной ответственности отдельных представителей. То есть если, например, там человек был, скажем, надсмотрщиком в концлагере, если человек выступал в роли карателя и так далее, то даже спустя годы, поскольку это военное преступление и преступление против человечности, у них нет срока давности, и, соответственно, мы видим до сих пор, когда там уже там 99-летние шаркающие походкой старики заходят в залы суда, но эти залы суда находятся, кстати, в самой Германии. Они находятся не в современной России, не в какой-то другой стране. То есть это все такое вот послевоенное правосудие, которое до сих пор продолжается. Но если мы берем именно международный формат ответственности, то, естественно, там широким бродом нельзя просто потому, что сил не хватит у международного правосудия. То есть тот же самый Нюрнберг рассматривал дела менее 30 человек, и на это ушло больше года, и там более тысячи заседаний, и собиралась огромная фактологическая база. Поэтому, ну а теперь представьте, что там надо осудить 1000 человек, 10 000 человек. То есть насколько кратно возрастает сложность юридической задачи. И самое главное, ну очевидно, что эта задача, она будет избыточна в данном случае. То есть в денацифицированной стране, если мы говорим в данном случае об Украине, должны будут приняты соответствующие законы, которые по аналогии как раз с послевоенной Германией будут ранжировать ответственность. И, может быть, кто-то не виноват, кому-то что-то простят там по незнанию, по возрасту, там, по недосмотру, по коллективному помешательству, по мрачению и так далее. Это уже от них будет зависеть. Но то, что там самые лютые азовцы и там, собственно, люди, которые непосредственно там занимались военными преступлениями, их совершением, отдачей приказов соответствующих, политики, которые все это дело санкционировали, они должны быть наказаны в рамках некого международного процесса. Причем международное, это, кстати, не обязательно, что там участвуют 100 стран или хотя бы 10 стран. То есть там участие двух стран, да даже одной, уже будет делать процесс международным. И это действительно важно. У нас как-то вот в 22-23 году об этом много говорилось и на уровне Министерства иностранных дел, и Сергей Викторович про это говорил, что, собственно, кстати, Дмитрий Анатольевич даже целую статью написал на эту тему про то, что трибунал должен быть аналогичный Нюрнбергу для того, чтобы поставить такую громкую жирную точку вообще в конце всей этой истории. Это действительно важно. Но вот как-то в последнее время я не вижу какого-то особого активизма в этом отношении. Ну, в том плане, что просто про это стали меньше говорить. Может быть, и правильно, потому что, ну, сначала надо завершить процесс, а потом уже все это финализировать, в том числе и в юридическом формате.
2: Угу. Хорошо, а еще есть один вопрос, в виде того, что мы уже сегодня обсуждали с Петром, вопрос вам. Если санкции приводят к голоду, является ли это преступлением по международному праву, с точки зрения международного права?
3: Сложный вопрос, потому что есть понятие геноцида с 1948 года в международном праве. И одним из форматов реализации геноцида является создание невыносимых условий для той или иной этнической группы. Но речь идет о санкциях, и санкции приводят к инфраструктурной войне. Ну, то есть, скажем там, когда уничтожают опреснительное сооружение, как сейчас на Ближнем Востоке, и люди, соответственно, лишаются доступа, например, там, к пресной воде. Или, например, там перекрывается Ормузский пролив, калийные удобрения не поступают там на рынок какой-нибудь африканской страны, и, соответственно, из-за этого плохой сбор урожая, и тоже, опять же, проблема голода. Либо это какие-то вещи, связанные с, например, остановкой каких-то критически важных поставок. Именно поэтому, кстати, настолько важным параметром является в последнее время для всех уважающих себя государств продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность предполагает, что вы в случае даже полной автарки можете себя и свой народ хотя бы минимально прокормить. Да, там, возможно, там, в северной стране сложно вырастить у себя даже в тепличных условиях там бананы, большое количество фруктов, овощей и так далее, но полное покрытие самих себя с точки зрения там мясомолочной продукции, опять же, той же пресной воды, круп, овощей и так далее, это в целом сегодня является стратегической задачей, повторюсь, любой уважающей себя страны. И я как-то смотрела динамику, как с 2014 года наша страна планомерно наращивала вот эти вот параметры, связанные с самообеспечением именно продовольствием. То есть не просто с переориентацией там на другие рынки, хотя это тоже в каких-то вопросах происходит. Ну, то есть там, скажем, там те же бананы можно закупать у Эквадора, а можно закупать там условно у Гватемалы и так далее. Но речь идет именно про вот минималку по продовольственной безопасности, и у нас просто там, ну, шокирующие цифры роста. И это действительно, это очень важно. Что касается теперь санкций, то есть когда мы говорим именно в таком, ну, экономическом смысле, что это некие прерывание экономических отношений, некие такие вставляния палок в колеса и прочее, прочее. Вот честно, международное право к санкциям относится не то чтобы спокойно, оно к ним относится никак. Потому что санкции, как бы они ни были ужасны, по сравнению, например, там, с вооруженной агрессией и геноцидом, они воспринимались в 40-е годы, когда создавалась нынешняя система, как меньшее зло. И была такая довольно забавная история, когда согласовывали устав ООН, который стал, ну, таким рубежом, вообще важнейшим в 10-тысячелетней истории государственности, международных отношений, потому что впервые государства решили добровольно самоограничить, ну, насколько это возможно, с кучей исключений, с кучей реверансов и но, все-таки, ну, применение силы в международных отношениях. И вот, собственно, поднял ручку, встал представитель Бразилии и говорит, слушайте, ну, конечно, там вооруженные все эти дела регламентировать это все прекрасно, но вот мы вот, например, страдаем от экономического давления США. И экономическое давление – это ведь тоже, ну, по сути, агрессия та же самая, экономические санкции – это такая, по сути, экономическая агрессия. Давайте как-то это тоже регламентируем. И все абсолютно ополчились против бразильского предложения, потому что, ну, простите, а как тогда друг на друга давить? Это ведь важнейший вопрос вообще в межгосударственных отношениях, как двусторонних, так и многосторонних. Ну, то есть мы же не живем на каком-то розовом облачке, свесив ножки вниз. То есть мы живем в весьма конкурентной среде. Международные отношения, как и все в этом мире, стремятся к энтропии, они стремятся к хаосу. Именно поэтому их так сложно удержать хоть в каких-то рамках, немногочисленных, но тем не менее, которые появились там 80-100 лет тому назад. Поэтому санкции и их регламентация – это дело супердалекого будущего на самом-то деле. Именно поэтому этим так активно пользуются, поскольку это такая, получается, ну, серая зона. Хотя, например, опять же, если вспомнить усилия нашего МИДа, при Министерстве иностранных дел есть такой международно-правовой совет, и международно-правовой совет, в который входят юристы-международники наши, всех мастей, со всех властей, он еще там, ну, в диапазоне там, 10-8 лет говорил о том, что, конечно, санкции это, ну, в принципе, разновидность экономической агрессии, они противоправны. Но мы напирали на санкции в классическом смысле, в таком ООНовском, который, кстати, надо сказать, что не сбылся от слова совсем, потому что вообще, когда создавалась ООН, то была такая голубая мечта, а давайте санкции будет применять только Совбез. Но поскольку это абсолютно нереализуемо оказалось на практике, ну, потому что, а как вы помешаете любой стране мира из более чем 200 применять санкции, если у нее хватит на это возможности и фантазии? Ну, то есть это просто-напросто даже будет ограничивать принцип государственного суверенитета. То есть, например, если вы с кем-то прервали дипломатические контакты, или вы, например, там с кем-то не хотите торговать, а раньше, например, хотели, или вы кому-то там обещали поставку мистралей, а потом, соответственно, в силу каких-то внешних обстоятельств вы остановили эту поставку и вернули деньги, как в свое время мы помним эту всю историю с Францией. Поэтому на самом деле эта тема пока является вот такой вот серой, неурегулированной, такое, я бы сказала, юридическое перекати-поле. Поэтому все, естественно, активно этим пользуются.
4: Да, там, на речи имелось в виду Куба, да, в первую очередь. Куба огромная,
2: вот хотел сказать, да,
4: в этом. Практически львиную часть своего продовольствия импортирует. Может быть, в этом, об этом был вопрос.
2: И продовольствие, и энергии. Сегодня они сообщили, что у них энергосистема вышла из строя полностью. РИА Новости сообщили об этом сегодня с утра, что вот это геноцидом-то не является. Взять, отрезать остров от всего мира, заблокировать его. И никто в Совбезе не кричит, давайте Кубе помогать всем миром.
3: Это, ну, там почему же? Мы об этом много говорили. Нет, поднимался. Совбез вообще собирается гораздо чаще, чем мы думаем, и говорит гораздо больше, чем мы отслеживаем. Просто это не имеет дальнейших, как бы, практических, как правило, каких-то вот эти все сессии, они не всегда имеют какое-то практическое продолжение. То есть поговорить мало. Для того, чтобы Совбез принял решение, нужен принцип единогласия, чтобы был реализован в Большой Пятерке. А в Большой Пятерке у нас по результатам Второй мировой войны, и это пока не отменить, находится страна, которая, собственно, и осуществляет продовольственную энергетическую блокаду Кубы, и называется она Соединенные Штаты Америки. Поэтому для того, чтобы эту систему, да, наверное, порочную, менять, ну, мы знаем с вами, что надо делать, а именно пересобирать в третий раз за последние 100 лет с лишним систему международных отношений, международного права, это бывает, как правило, по итогам большой и очень кровавой войны. Я думаю, что никто пока к этому психологически не готов. И даже понимая, что она неизбежна, пытается ее оттянуть настолько, ну, насколько это возможно.
2: Ну да, а кубинцам несчастным что делать? Вот тоже вопрос.
4: Ну нет, ну у кубинцев есть двусторонние варианты. Они могут попросить о помощи какие-то другие страны. Вот, просто в силу географического положения это может быть сложно, но в целом не обязательно все через Совет Безопасности решать. К тому же там действительно там вопрос консенсуса, а его там нет. Значит, в одностороннем порядке с кем-то договариваться. Но, к сожалению, друзей не осталось в регионе. Там Венесуэла была партнером, которая помогала, а теперь вот, наверное, не будет. Так что сложно им, конечно. Значит, придется менять политику. Договариваться с США тоже вариант.
3: Ну, да, кстати, Россия же помогала. Танкер же даже...
4: Ну, Россия помогала.
3: Один. Уже в том году.
4: Тут ведь просто объективно, если посмотреть, за всеми такими вариантами помощи всегда стоят интересы. Понятно, что есть дружба и любовь, но взять на обеспечение там, чужую страну – это довольно сложная задача. Это дорого стоит очень. Хотелось бы, чтобы они сами там чего-то решали с едой своей и так далее. Вот. Так-то, да, разовые акции могут быть. Но в целом блокаду снимать и что-то делать. Кирилл Львовна, спасибо вам большое.
3: Спасибо вам. Хорошего дня, хорошей недели.

Законы, вступающие в силу в августе. Контекст. У пожилых людей, которым в июле исполнится 80 лет, удвоится фиксированная страховая часть пенсии. Вместо 9584 она будет составлять 19 169 рублей. Эта же мера коснется граждан, которые получат в июле первую группу инвалидности. Работающим пенсионерам ежемесячные выплаты увеличат на сумму 3 пенсионных коэффициентов. Свои возможности расширит портал госуслуги. В личный кабинет пользователей начнут приходить уведомления об уплате имущественных налогов. Владельцы жилой недвижимости станут получать квитанции об оплате услуг ЖКХ нового образца. Строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» для более ясного понимания, куда именно уходят деньги, разделят. Управляющие компании будут автоматически пересчитывать плату за коммуналку, если зимой в квартирах и домах отключали горячую воду и отопление. В систему «Честный знак» попадет мясная продукция, в том числе колбаса, паштеты и консервы. Участники добровольческих формирований, задействованных в СВО, получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. А незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан из соображений корысти будут наказываться сроком до 4 лет. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 3 человека погибли в Геленджике из-за падения обломков дронов. 13 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Отмечается, что украинские боевики целенаправленно били по жилому сектору. На местах падения работают оперативные специальные службы. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр сообщил, что АЭС ПАКШ может работать до понедельника или вторника на нынешнем пониженном уровне мощности. Об этом сообщил агентство Рейтер. На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города ПАКШ вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков, а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Разведка Испании предупреждала МВД о надвигающемся наплыве мигрантов. Власти информацию проигнорировали. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что ведомстве обратили внимание на увеличение потока мигрантов с середины июля. Безопасность на границе Сеута была усилена, каким образом, не уточняется. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран, сообщает телеканал CNN. Этот запрос направили по электронной почте широкой группе военных аналитиков, утверждает источник СМИ. Отмечается, что центральное командование рассматривает все варианты, признавая, что ему нужно пересмотреть стратегию. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн уже открыто заявлял, что одни только воздушные бомбардировки имеют ограниченное действие. Он предупреждал президента США о критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности штатов. Трамп накануне заявил, что США отменили запланированную на выходные атаку на Иран, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент. Лесные пожары продолжают бушевать в городе Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США. Из огня были эвакуированы 60 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NBC. Ранее губернатор штата ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, «Изолента. Живьем». Петр Лидов и Трофим Татаренков. Насколько я понимаю, у нас сегодня предотпускной эфир. Мы всей программой уйдем в отпуск, чтобы дать возможность отдохнуть всем, кто работает каждый день без перерыва, не, так сказать, не останавливаясь уже многие годы. Поэтому вот завершаем мы его получасовкой, которая будет посвящена общению со зрителями. Вы можете нам позвонить, если хотите, 495-95-95-91-2, может быть, что-нибудь пожелать или, наоборот, покритиковать, чтобы у нас было время и возможность все это обдумать, принять к сведению, пропустить через себя, чтобы не просто в одно ухо влетело, а в другое вылетело, а как бы задержалось внутри нашего, пусть не очень выдающегося, но тем не менее, пока еще работающего сознания. Вот у меня хуже, у Трофима лучше, поэтому звоните, набирайте 495-95-95-91-2. Ну и в «Изоленте плюс» никто не отменял вопросы. Пишут нам Алекс Воздер: вы каждый год в отпуск собрались ходить, что ли? Ну да, причем отпуск у нас довольно короткий, это не то, что мы, знаете, на месяц. Вот, мы, он скорее у нас вынужденный даже, мы бы и не ходили, но есть другие люди, которые требуют отдыха. У этих людей есть семьи, в этих семьях у них есть женщины. Женщины – это страшные такие люди в жизни каждого мужчины, которые постоянно чего-то требуют. Они требуют их куда-то везти, они куда тебя отвезут, если ты их куда-то отвез, требуют там как-то, значит, тоже соответствовать. Потом, приезжая, требуют соответствовать тому, что было там. Ну и, в общем, очень много требований. Поэтому мы вынуждены, друзья. Звонок у нас, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Это Алексеевич, Трофим Викторович. Доброе утро, все уважаемые радиослушатели.
6: Доброе утро.
5: Петр Алексеевич, Трофим Викторович, время отвлекать не буду. Хочу пожелать вам хорошего отпуска, потому что за, мне кажется, так полагаю, первый отпуск за сколько, 5 лет за ленты. Ребята, спасибо, что делаете. С наилучшими.
2: Нет, у нас бывает. У нас был короткий отпуск на майские праздники, на праздники, собственно.
6: И на новогодние.
5: Когда у меня стала начинаться депрессия.
2: Да, ну это такие.
5: Да, это был мой. Я вам звонил. Петр Алексеевич, спасибо. Трофим Викторович, и вам тоже спасибо в том же ключе. Успехов с новыми силами и бой.
6: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо за теплые слова. Ну вот что после этого. Пожалуй, что не будем мы уходить после таких слов ни в какой отпуск.
6: Да, останемся.
2: Будем работать и дальше. Мы будем вести программы, даже если нас никто не слышит. Сидя в тесной, я уже не знаю, там, в палатке или в ванне, или где-то еще.
6: В каюте, да, или где-то еще.
2: В каюте, или где-то, или в самолете. В общем, будем...
6: Индряша спрашивает. Доброе утро. Что нужно непременно успеть до конца августа, чтобы точно было ощущение, что лето прошло не зря?
2: Вы знаете, я тут читал интересную новость на этот счет, что россияне... Там был опрос какой-то или исследование. Россияне считают, что они недопраздновали лето. И в связи с этим в августе резко растет потребление спиртных напитков, потому что россияне начинают праздновать летние дни и лето не только в выходные, но и в будни. Потому что они понимают, что лето кончается, а мы еще не отметили. А мы еще не собрались с друзьями на шашлыки и вот это вот все. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что нужно успеть. Это, мне кажется, напрямую зависит от того, что вы уже успели или чего вы еще не успели. Вот. И тут зависит от вашей собственной системы ценностей. Может быть, побыть одному, а может быть, наоборот. Может быть, устроить, ну вот, если вы, например, не связаны какими-то, так сказать, серьезными оковами, которые вас ограничивают, может быть, успеть завести какой-нибудь роман летний, вот, так сказать, чтобы не было печали, просто уходило лето или что-нибудь в этом смысле. Вот, может быть, курортную какую-нибудь интрижку, может быть, осмотреть достопримечательность, может быть, что-нибудь зажарить, может быть, еще что-то. Не знаю, у кого какие, тут все очень индивидуально. Вот. Звонок у нас, слушаем вас.
6: Да, слушаем вас.
7: Добрый день. Петр, Трофим, это Сатара из Москвы. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете, за ваши передачи. Как говорится, и утреннюю, и, собственно, ваши частные передачи. Пожелать вам хорошего отпуска. Алло, слышно?
6: Спасибо.
8: Хорошего
6: отпуска. Да, конечно, говорите, мы слушаем пожалуйста. Вас, мы просто молчим.
7: Ну, хотелось бы сказать такую вещь, вот обратил внимание в последнее время, что, допустим, новости, ну, скажем, свое видение, которое передаете, да, там, вы, там, ваши гости, ваши передачи, да, они более глубоко и более открыто какие-то моменты замечают, которые порой в наших, так скажем, государственных телеканалах, да, они как бы сказали, что вот там произошло то-то, да, там вот, допустим, про Дунай, да, там говорят, вот там Дунай пересох, ну, мало, допустим, не все говорят, да, что там у Венгрии, да, там остановилась атомная электростанция, да, там еще какие-то такие моменты, которые, на мой взгляд, ну, более важны и более полно смогут передать картину и, собственно, то, что происходит в мире.
8: Спасибо. Спасибо. Будем стараться это и дальше.
6: Мы будем стараться, да, да, да, да. Это важно. Ну, кстати, да, я вот частенько замечал, что новостные... Ну, с другой стороны, сам с собой поспорю, да? Сам с собой не поспоришь, это же неправильно, день прошел зря. Новостные агентства, они выдают новость в чистом виде, без аналитики. То есть их задача – дать новость. А дальше уже все входящую информацию, исходящую информацию, следствие, причины, аналитику, синтез этой аналитики. Это уже есть специально обученные люди, которые этим всем занимаются. Военные аналитики, гражданские, экономические там и прочее. А новостное агентство короткой строкой дает тебе информацию. Другой вопрос, как оно

0: Я, кстати, ты знаешь, тут могу дать небольшую справку. Вот мы говорили про подшипники. Очень интересно. Я сейчас глянул. Может быть, даже отдельно программу запишу на это, на эту тему. В советские времена на территории СССР к середине 1980-х годов, ну, это длинно, я не успею, потому что у нас звонок есть, просто скажу одну цифру, работало более 40 предприятий, которые занимались производством подшипников. Их все называли ГПЗ, государственный подшипниковый завод, они были все номерные. Соответственно, ГПЗ-1, ГПЗ-40 там, и так далее, ГПЗ-42. Три из них, самое большое количество находилось в Самаре, в Самарской губернии, то бишь Куйбышев и область, и производили уникальные образцы вплоть до 500-миллиметровых подшипников, которые в мире умели, кроме нас, производить еще две страны. На тот момент делали все вплоть до космических подшипников, подшипников высокой точности, сверхмалых, сверхбольших. Самый знаменитый ГПЗ – это ГПЗ-9, государственный подшипниковый завод 9, который сделал первый подшипник для танка Т-34. Вообще наша индустрия подшипников началась в 30-е годы. Соответственно, в 42-м году, 18 марта, был создан на Безымянской площадке, собрали первый подшипник для танка Т-34. Эту дату принято считать днем рождения самого нашего легендарного ГПЗ-9. Так вот, история ГПЗ-9 весьма себе грустная. Она как раз именно и связана с частным бизнесом и с переходом с государственных рельсов на частные. В 1997 году государственный подшипниковый завод ГПЗ-9 производил 9,5 миллионов подшипников, из которых половина уходила на экспорт, продавалась за границу. То есть они были конкурентоспособны на мировом уровне. Их продавали по всему миру. 4 с лишним миллиона подшипников мы продавали за границу только с одного ГПЗ-9. А к 2014 году, после того, как в конце 90-х он перешел в частные руки, то бишь великий наш частный бизнес его взял, решили распродать оборудование и обанкротить его. И в 94-м году завод вошел в процедуру банкротства, к 2018 году его признали банкротом. Вот сила частного бизнеса. Один из самых конкурентных способных в мире был заводов подшипниковых, который снабжал весь мир, включая США, нашими уникальными изделиями. Продавал Советский Союз даже в Соединенные Штаты Америки это изделие. Соответственно, ну, понятно, тысячи людей потеряли работу. В 2020 году возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Вот вам и ответ на вопрос, как соотношение государственного в подшипниковом хозяйстве, государственного бизнеса и частного. Частный решил, что выгоднее распродать оборудование, предприятие обанкротить, деньги положить в карман акционеров и тихо разойтись. Ну, понятно, что преступники, понятно, что мошенники разные бывают, что не все частные бизнесмены одинаковые, конечно же. Но вот конкретно с подшипниковым заводом, если копнуть чуть-чуть на полштыка, то видим вот такую вот историю. Поэтому, конечно, Петр абсолютно прав, что сейчас приходится возрождать с нуля. Не осталось практически у нас подшипниковой промышленности в том виде, в котором она была, тем более конкурентоспособной. А с нуля начинать всегда очень сложно, потому что тот же Китай и США в этой области ушли очень сильно вперед за это время, потому что они продолжали развивать, удешевлять там, технологии и прочее, прочее, прочее. А мы в этот момент продавали оборудование замечательно, потому что нам это было выгодно, и потом покупали эти подшипники в Китае. Вот папа-парам-пам, как говорится. Помните, у Яралаши была такая заставка. Доклад окончил. Как говорится, по поводу этого всего. Звонок у нас есть. Мы можем потом обсудить. Слушаем вас. Алло.
1: Добрый день, уважаемые ведущие. Такой вопрос Петру Алексеевичу.
2: Здравствуйте.
1: Много лет проработал за границей Филипп Моррис. Очень интересно, как долго у него еще продолжались отношения с бывшими сотрудниками. Как долго он еще обменивался сообщением.
0: Хороший вопрос.
2: А почему вы спрашиваете? Я не помню, долго, я и сейчас могу, у меня сейчас продолжаются с некоторыми сотрудниками.
0: То есть, друзья остались, да, вот это, я думаю, имела в виду наша слушательница.
2: Ну, вот прям друзья так вот прям, чтобы друзья нет. Смотрите, там дело в том, что сейчас же все общение, оно через социальные сети у нас идет между людьми. И в основном вот с бывшими сотрудниками можно было общаться через социальную сеть, которая принадлежит компании Facebook. Вот.

0: которая признана экстремистской, я так понимаю, закрыта. Я из Фейсбука самоудалился там в какой-то момент, по-моему, где-то вот в 2014 или каком-то году, потому что стало невозможно там слушать все вот это вот. И, соответственно, удалились и контакты с бывшими сотрудниками. У меня дело в том, что у меня специфика такова, что я работал в разных странах мира. Вот, и в основном вот с этими людьми я поддерживал контакт, ну, кто-то в Азии, кто-то там еще где-то, и, конечно, такая социальная сеть, она универсальна для этого, понятно, что ВКонтакте там их просто нету, этих людей, вот, нет, с кем-то на связи там, ну, на уровне лайкают там что-нибудь, какие-нибудь посты где-нибудь, но так вот каких-то дружеских отношений у меня особо, я так не припоминаю, что с кем-то были, но с кем-то нет, с кем-то ВКонтакте по-прежнему, ну, кто здесь работает, например, и так далее, то есть я там, да, знаком. Не очень понятно, в чем вопрос. Ну, да, были какие-то контакты. Ну, не то, что мы переписывались, там, как дела и так далее. Ты, ну, как-то ты людей знаешь, и они, если они не являются какой-то серьезной частью твоей жизни, то понятно, что с прекращением работы в другой стране, ну, и отношения, в общем, прекращаются. Как бы, какой смысл? Ну, вернее, не о чем, а что обсуждать-то. Ну, вот я переехал там.
1: Ну, да, но если не сложилось каких-то, ну, там могут, там, да, дружеских там, да.
0: Ну, да, нет, ну, если это, знаете, такая была бы, вот кто-то там вешает фоточки, там, не знаю, с ребенком там или где-то еще что-то, там куда-то поехал, ты пишешь комментарий, ну, вот такого плана, ну, может быть, да. А так, в общем, у меня каких-то таких суперотношений-то и не было. Так что мы писали друг другу письма о том, как дела и так далее. Ну, такого нет.
1: Ну да, это тоже бывает. Да, по поводу того, что до конца лета надо сделать. Ну, не знаю, надо съездить куда-нибудь в путешествие, мне кажется, если не успел съездить куда-то в путешествие. Поесть, да, от души овощей и фруктов, которые наводильные. Это я очень люблю, когда начинается сезон урожая. Вот это вот ягоды. Сейчас ягоды уже все завершаются. Наелся так, что из ушей они торчат. Потом пойдут яблоки, груши, алыча, все вот это. Ну и, конечно, делать вкусные напитки из собственного урожая. Это нас еще ждет впереди. Это конец августа, начало сентября, когда все это дело созреет, поспеет. Будем делать вкусные напитки из собственных фруктов и овощей. А так пока наслаждайтесь красотой. Грибной сезон у нас еще впереди. Я надеюсь, в этом году очень скромно идет. Кстати, вот есть примета, я не раз ее слышу еще от бабушек, от своих. Вот в 40-41 году это было вообще прямо, было засилие грибов, ну и много когда, что чем больше грибов, тем ближе к войне, ну то есть типа война будет. Вот последние годы СВО пока идет, грибов было немерено. И в этом году первый год, когда грибов практически нет. Поэтому, исходя из примет наших предков, скорее всего, скоро закончится. Будем на это надеяться. Грибов в этом году очень мало. Лисичек собрали, там пару корзин, и все, больше ничего не было. А в том году к этому моменту уже просто некуда класть было, уже не знали, куда девать. Так что еще грибной, надеюсь, сезон впереди. Ну, а так вот лето, да, комплексный какой-то отдых вот такой получается. Всего по чуть-чуть взять от лета. Ну, и прекращать выпивать, конечно, надо. Как правильно Петр говорит. Зачем это все? Это все лишнее. Так, что еще нам пишут?
0: Что еще нам пишут?
1: Я узнал об истории подшипника строения в России больше, чем за всю жизнь до этого, за эти 2 минуты эфира, пишет Олег.
0: Да, полезно.
1: Ну, это да.
0: Но тут надо... Я, конечно, понимаю, что Трофим большой поклонник государственного всего, но если взять вот эпоху приватизации, то это, конечно, не только отрасли подшипникостроения, это отрасли разные. Некоторые были неэффективны, неконкурентоспособны, некоторые были вполне конкурентоспособны. Объединяет это все одно, что собственниками-то стали кто? Те самые коммунисты, которые были директорами заводов и так далее, которые под видом, значит, демократии раздали по одной акции работягам, потом скупили их за бутылку водки, а потом, собственно, реализовали, собственно, так сказать, вот эту вот многолетнюю государственную монополию на это, переведя средства либо за границу, либо в часть. Это люди-то, это не какие-то пришли там, значит, там эффективные бизнесмены. Эффективные бизнесмены, те, кто пришел и построил что-то с нуля свое, там, в том числе и западный бизнес, они как работали, ну, сейчас понятно, что многие не работают, но они работали довольно хорошо на этом рынке. Вот, то есть я бы здесь не противопоставлял. Это как раз результат приватизации. Это результат того, что класс вот этих вот бюрократов, который руководил страной, решил в новую эпоху, значит, все свои наработки по партийной и комсомольской линии обратить в собственное богатство. Вот, вот что было сделано. Вот. А по поводу частного бизнеса, ну и, к сожалению, огромное количество вот этого людей с таким же менталитетом, почему у нас такое количество чиновников, которые сидят там и раздают всем указания, это те же люди, это такие же, как мы. Но вот мне кажется, вот эта вот установка на то, что есть государство, которое сейчас все тут, значит, всем объяснит и все поделит, это проблема, которая не дает нам довольно быстро развиваться, могли бы быстрее и лучше. Нет, кстати, интересный был кто-то комментарий давал, по-моему, адвокат Борщевский такой, он приводил два факта. Ну, например, он сказал, наверное, обидное для верующих людей, но если посмотреть на все христианские страны с точки зрения их там, богатства, да, там, ну, не знаю, там какой-нибудь показатель взять, ВВП на душу населения и так далее, то где-то там в топе списка будут страны с протестантизмом в качестве вероисповедания, а православные, Сербия, Болгария, там, Россия и прочие, они исключительно внизу списка, ну, плюс там пара католиков еще есть, там какая-нибудь Мексика и так далее. Вот, плюс нет ни одного, как он сказал, не знаю, может быть, вспомним, положительного героя, бизнесмена, богатого человека в нашей культуре. Не знаю, я так пытался вспомнить. Наверняка кто-то есть, конечно, хотя какой-нибудь Савва Морозов абстрактный.
1: Да, там условно.
0: Ну,
1: да,
0: Демидов тоже, да. Как бы, кто его там? Морозов, вот это настолько далеко, там, черт его знает, кто это вообще и когда. А вот современного, например, героя фильма какого-нибудь, да, вот хороший, положительный, богатый человек. Есть такой? Нету. Вот, поэтому это, я не знаю, это наш крест, это в каких-то сферах тут не поспоришь, государство может быть гораздо эффективнее, чем частники, гораздо эффективнее. Ну, например, там, где не нужен маркетинг, где не нужно продвижение, где не очень нужна конкуренция, где у тебя монополия, там, железные дороги, не знаю, там, газ и прочее. Здесь вообще вопросов нет. Даже на международном рынке, да, с теми же вот подшипниками и так далее, государственные предприятия совершенно спокойно могут конкурировать, и частный бизнес здесь не очень нужен. Но во многих отраслях, к сожалению, вот частного нам не хватает, и ну, могли бы развиваться быстрее. Я, кстати, тут думал на эту тему. Вот, мне казалось, что всегда Россия делала резкий рывок или скачок в экономическом развитии и вообще и в развитии в таком вот шаге вперед прямо, да, качественном, в эпоху, когда происходили радикальные, как бы это сказать, либерально-демократические перемены. Это, безусловно, эпоха Петра Первого, вот, когда, так сказать, все костное, консервативное было задвинуто, вот, экономика, здравый смысл, технологии, либерализм в определенном смысле был выдвинут вперед. Это, безусловно, 1917 год, когда был свергнут самодержавие, как, безусловно, консервативное и неактуальная форма управления, и страна встала на путь демократического развития. Там, потом по-другому чуть-чуть получилось, но изначально это власть народа, это демократия. То есть, приводились в движение массы, которые получали вот эту классную идею, что у них есть светлое такое классное будущее. Вот поэтому, мне кажется, нам надо, конечно, найти способ, может быть, СВО нам даст это все, победить эту, вот, мне кажется, висящую, так сказать, на теле нашей многострадальной родины, вот эту бюрократию, и дать людям возможность жить так, как они считают нужным. Вот, если такое будет сделано, то появятся идеи, тот самый такой смысл, да, ради чего и к чему, собственно, стремиться. Пока, к сожалению, не просматривается, но, может быть, получится что-то. Пока, мне кажется, вот опора на традиционные ценности, она скорее куда-то нас поворачивает назад, а не вперед. Но это сложно, вот, сложно. Ну, с другой стороны, ничего невозможного нет. Вот. Ну, это так, я размышлял вчера на эту тему. Ну, может быть, не прав, кстати, тоже вот надо поспорить в идеологическом кружке у Трофима Викторовича.
1: Можем поспорить как-нибудь, да. Но ты прав с точки зрения, ну ладно, сейчас мы попрощаемся с нашими радиослушателями до конца нашего отпуска. Скоро вернемся, не переживайте, не скучайте. Вернее, скучайте. Петр Лидов, Трофим Татаренков из «Алента Живьем» прощается с вами на неделю.

Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, Донецк и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Европейские лидеры опасаются евроинтеграции Украины. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Марокко с самого начала сотрудничала с Испанией по миграционному кризису в Сеуте. Подробности далее. Европейские лидеры опасаются, что евроинтеграция Украины принесет слишком большие риски для единой Европы. Об этом сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Там отметили, что европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы вступления Украины в Евросоюз. При этом евробюрократы намерены и дальше дурить народ Украины, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, добавили в СВР. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России. Воздушное судно выполнило около половины программы летных испытаний. После завершения сертификации начнутся поставки серийных машин авиакомпаниям. Это может произойти уже в следующем году. МС-21 – среднемагистральный самолет, может перевозить более 200 пассажиров. Марокко с самого начала сотрудничала с Испанией по миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Британская газета «Телеграф» ранее писала, что источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной. Альбарес уточнил, что находился в контакте со своим марокканским коллегой. По его словам, они согласились усилить присутствие полицейских на границе, чтобы попытаться сдержать поток мигрантов. Очереди машин на границе с Польшей и Литвой с пятницы увеличились в 3 раза. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси. В Риге в пятницу рассказали, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из 2. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу 2-го пункта пропуска для предотвращения угроз нелегальной миграции. В итоге машины поехали по другим маршрутам. Сейчас больше всего легковых авто ожидают въезда в Евросоюз перед погранпереходом Тиреспаль почти 700. Право на студенческий капитал в Челябинской области за время действия этой меры поддержки подтвердили более 200 семей. Большинство используют его для решения жилищного вопроса. Об этом сообщили власти. Средства капитала также можно направить на аренду жилья или лечение. Кроме того, в регионе действуют ежемесячные выплаты на 2-го ребенка, областной материнский капитал на 3-го и последующих детей, а также помощь многодетным семьям на школьную одежду, проезд и оплату ЖКХ. Москва подписала 19 соглашений о сотрудничестве в сфере транспорта на международном транспортном саммите. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он также отметил, что международное присутствие активно расширяется. Свое участие в проекте укрепила Бразилия. Также присоединился первый арабский город Бейрут. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12 часов 4 минуты, полдень практически в Москве. Как было сказано в одном известном фильме, джентльмены пьют и закусывают, как было это в его Генри, замечательная фраза. А мы приступаем к изучению событий, которые происходят в этот момент в России и в мире в рамках программы «Дневной ракурс». Александр Кузьмак, Лесо Хабалова, всем доброе утро. Или уже день, вот в том-то и дело, уже день, потому что через полдень перевалили.
3: Всем здравствуйте, добрый день скорее, потому что все-таки понедельник, уверена, огромное количество людей сейчас все-таки уже на работе с раннего утра, как и мы с тобой, и, надеюсь, слушают нас, приятно улыбаются, потому что мы всегда рассказываем только самые приятные, интересные Новости.
2: Ну да, начнем по традиции. Как, ну, то есть это моя традиция, мною введенная в тех случаях, когда я являюсь ведущим именно вот этой части дневного эфира, дневного ракурса. Начнем с даты, с памятной даты, с такого небольшого экскурса в историю. Вот сегодняшний экскурс в историю, он про открытие Америки, потому что сегодня, много-много лет назад, Христофор Колумб на своих кораблях отправился в Новый Свет на своих знаменитых трех кораблях, отплыл из одного из испанских портов, я чтобы не загружать наших слушателей подробностями, вот отправился в свое первое плавание в Новый Свет, и с этого момента началось открытие Америки. Хотя, как многие говорят и многие знают, по большинству, скажем так, исторических данных, Америку-то он не открыл. Точнее говоря, он не знал, что он открыл Америку, а искал новый путь в Индию, ну и так далее. И, собственно, может быть, отчасти поэтому, а может быть, и по другой причине, Америку назвали Америкой вовсе не в честь Христофора Колумба, а в честь другого знаменитого исследователя Америка Веспуччи. Но так или иначе, в общем, отплыл, а это событие историческое, что-то новое. Открывал он тот самый Новый Свет. Ну, а мы тогда, конечно, любое плавание через Атлантический океан, в данном случае оно было, безусловно, сопряжено с разнообразными опасностями, и все они были для Христофора Колумба и его путешественников, безусловно, ну, чем-то внезапным, или, как теперь это называют, непрогнозируемым. Я вот к чему. А, ну, в нашем конкретном случае вот эти непрогнозируемые ситуации, они уже возникают в совершенно других случаях, и это и есть наша главная тема, которую не я, к сожалению, но Лисов будет обсуждать вместе с моим коллегой Алексеем Красильниковым уже через час.
3: Ты можешь
2: час
3: к нам присоединиться, так будет только интереснее. Нас будет трое. Да. Почему только мысленно трое?
2: Я буду вас слушать.
3: Ну ладно. Ну ты сам предложил, сам захотел к нам присоединиться, вот, а я предлагаю. Так вот, следующая ситуация происходит. Глава МЧС Александр Куренков дал интервью и предупредил, что Россия может столкнуться с новыми непрогнозируемыми чрезвычайными ситуациями.
2: Эти чрезвычайные ситуации, с чем они связаны? Они связаны в первую очередь с самим человеком. То есть, когда мы говорим о развитии технологий в России, мы говорим о том, что эти самые технологии порождают разнообразного рода чрезвычайные ситуации. То есть, это те случаи пожаров, наводнений, еще чего-то, которые так или иначе связаны с человеком. Это не просто какой-то шторм, который случился сам по себе.
3: Да, и называют эту реакцию по принципу эффекта домино. То есть, могут быть затронуты различные абсолютно сферы, различные отрасли. И при этом отмечается, что природных катастроф тоже становится больше. За полгода 2026 года в России случилось максимальное количество катаклизмов за последние 5 лет.
2: Ну вот, и эти самые катаклизмы, ну, во всяком случае, с точки зрения статистики и Министерства МЧС, они связаны между собой, в первую очередь, потому что один из них вызывает, ну, то есть имеет логическую связь со следующим, и каждый из них провоцирует следующий, и это связано в том числе еще и с тем, ну, это очень просто объяснить, то есть, проще говоря, если, например, там случается наводнение, да, то это наводнение, оно влечет за собой различные, да, вот этим самым эффектным домино, так сказать, привязанные к этому событию, которое происходит дальше по этой цепочке. Это могут быть технологические сбои самые разные, это могут быть разнообразного рода возгорания, аварии, все подобное прочее, ну, и так далее. С пожарами та же история. В общем, эта тема, она крайне интересна именно с точки зрения того, чтобы эту цепочку разобрать в обратную сторону.
3: Да, согласна с тобой полностью. Мне тоже будет очень интересно разобраться, но предупреждение достаточно серьезное. Мы привыкли, кажется, что все это где-то там. Но сейчас говорится уже о системной проблеме.
2: Да, я немножко скептически к этому отношусь, потому что, знаешь, вот, например, многие говорят, что пожары разнообразные, они существовали всегда, просто наличие человека в этой цепочке, оно делает вот эти вот пожары, которые всегда были, потому что пожары, например, лесные, они так или иначе провоцируют. Это такой своего рода замкнутый цикл, в котором леса горят, а потом, соответственно, рождаются новые леса, особенно на этих самых пепелищах. Более того, эти пепелища, например, в Испании и во многих других странах, их вообще предпочитают, их запрещено застраивать, потому что там потом растут новые леса. Но здесь, поскольку присутствует человек, появляются катастрофы такие. Там, они там в разной степени техногенные.
3: Ну, поэтому это серьезный повод не для паники, а повод задуматься для всех и для каждого из нас.
2: Да, так что слушайте, собственно, и не выключайте радио «Спутник», но в 13.00, вернее, в 13.03, уже сразу после новостей, вы узнаете об этом гораздо больше. А сейчас переходим к другим темам. Ну что, главный из них – это, безусловно, конфликт между Россией и Украиной, специальная военная операция. И на эту тему, к сожалению, как и всегда, приходится ориентироваться на средства массовой информации. Почему я так ставлю вопрос? Потому что средства массовой информации разные, формируют повестку. В особенности тогда, когда эта повестка, так сказать, она необходима политикам. То есть мы в данном случае, я имею в виду не радио «Спутник», а я имею в виду, вот, например, украинские медиа, которые таким образом формируют эту повестку, что говорят, что нет, не будет урегулирования. Вот мы пока даже и не рассчитываем на урегулирование между Россией и Украиной.
3: Да, и сообщает об этом украинское издание РБК «Украина». Они действительно пишут о том, что реальных перспектив завершить конфликт в этом году нет. И они ссылаются на отсутствие политической воли и внешних условий для компромисса.
2: Да, хотя здесь никогда не речь не шла о компромиссе, и Россия это неоднократно подчеркивала, что это не история, при которой Россия приедет, как пишет, как опять-таки цитирует Зеленского, приедет или придет к украинцам и будет им что-то предлагать, а украинцы будут что-то решать. Нет. Собственно, вся специальная военная операция подчеркивалась уже, я не знаю, сколько раз, и нашим президентом, и всеми официальными лицами, она идет до завершения, и вернее, до достижения тех целей, которые поставлены в самом начале. Демилитаризация и денацификация. Поэтому здесь никаких компромиссов нет, и Россия двигается в этом направлении как бы сама по себе. Да? А если нам что-то предлагают, это мы в этой ситуации будем что-то обсуждать, поскольку стратегическая инициатива находится в руках России.
3: Да, и хочется добавить, что ранее Дональд Трамп заявлял, что мир на Украине ближе, чем принято думать. Опять же, говорим о ярких заявлениях Дональда Трампа, которые всегда разные, и у него 7 пятниц на неделе. Это действительно так. Это факт.
2: Ну, да, потому что такое ближе, чем принято думать? Кем принято думать? Что значит ближе? Ближе, чем что? То есть, ну, это вот мы с тобой можем сказать приблизительно то же самое, да? Ну, то есть дождь в Москве произойдет быстрее, чем некоторые считают, да? И выложить это в соцсети.
3: Да. Вот. Но, к сожалению, наши фразы не будут разлетаться на заголовки, а то мы бы таких заголовков понапридумывали, мне кажется.
2: Да, без проблем. Я думаю, что Дональд Трамп тоже в этом смысле не один работает. У него большая команда, которая делает то же самое.
3: Да, представь, они еще сидят и отслеживают, какие заголовки самыми яркими оказались, и стараются действовать дальше
2: абсолютно
3: в этом направлении.
2: Точно. Я думаю, что так и есть, на самом деле.
3: Также следующая у нас новость. Да, газета
2: грустная.
3: «Телеграф» пишет, что коалиция желающих умирает. И причиной тому отсутствие лидерства. Потому что Кир Стармер ушел, и Макрон, я так понимаю, не сможет переизбраться, а новый премьер Британии Бёрн, он уже, кстати, новый, да? Он
2: новый.
3: Уже вступил.
2: Да.
3: Вступил, все. Он сосредоточен совсем на других проблемах.
2: Ну, откровенно говоря, «Телеграф» констатирует то, что уже давно проконстатировано всеми, так сказать, разными способами. То есть, во-первых, Кир Стармер никакой не лидер, это было ясно с самого начала. Эта фигура очень низкого уровня относительно тех лидеров там, британских, которые были. Там, я не буду опять вспоминать времена Маргарет Тэтчер или даже Джона Мейджора. Ну, то есть это люди, которые сильно-сильно слабее во всех смыслах. То же самое происходит во Франции, то же самое и в Германии, где шансы Мерца уйти в отставку сейчас выросли резко, потому что региональные выборы в Германии уже в сентябре, и при поражении партии ХДС вполне возможно, что Мерц отправится в отставку. А поражение — это весьма... Это не непрогнозируемый катаклизм, это вполне себе событие, которое может случиться. Давайте теперь вспомним, что помимо Мерца есть еще и Урсула фон дер Ляйен, которая представительница этой же самой партии. То есть какие там лидеры? Конечно, умирает эта коалиция. Она была обречена на смерть с самого начала, потому что экономические проблемы не решаются, а убеждать людей, что надо все остальные деньги, какие есть в Европе, вложить в войну Украины с Россией, не очень получается, потому что нарастают экономические проблемы. Кстати, очень любопытно здесь про Германию вспомнить. Министр труда Германии, вот буквально сегодня, по-моему, эта информация пришла, он вообще... То есть фраза была такая: в Германии катастрофическое положение с экономикой. Это говорит текущий министр труда Германии. Ну, какая коалиция?
3: Ну, ты знаешь, вообще, следующую новость, когда читала, тоже задумалась о том, с кем мы имеем дело, с какими недалекого ума людьми, потому что они ведутся на какие-то банальные, как по мне, разводы. По-другому это просто никак не назвать. Ситуация следующая. Уже на прошлой неделе мы рассказывали про пранкеров Вована и Лексуса. И вот снова наши российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Они представились помощниками Петра Порошенко.
2: Класс.
3: И, да, и Меркель в разговоре с ними призналась. Они, кстати, говорят о том, что не так легко было добиться разговора с ним. Им примерно 2 недели на это потребовалось. Они разными путями пытались связаться с ней. И в итоге Меркель в беседе призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием.
2: То есть она напомнила то, что она уже несколько раз говорила, то, о чем говорил по поводу ее слов сам российский президент.
3: Здесь еще самое интересное, что Меркель попросила оставить это все в тайне.
2: Ну, конечно, ну, естественно. И только никому не говорите. Правда, все это уже давно знают, и я 10 раз уже это сказал. Но я еще раз вам подтверждаю. Мне кажется, здесь Ангела Меркель, вот до этого разговора с Вованом и Лексусом, она 2 недели выясняла, это точно Вован и Лексус? Или это не они? Если они, я еще раз это скажу. То есть просто потому, что, мне кажется, степень вот этого абсурда в европейской политике, она такова, что... Она не догадывалась, что это пранкеры, а она знала, что это пранкеры.
3: Но ты думаешь, знала?
2: Ну, я шучу, конечно, но в этой шутке есть доля правды наверняка. То есть это тот случай, когда она по секрету всему свету. Знаешь, это вот все равно, что... Ну, знаешь, как это бывает? Вот подойти кому-нибудь на ухо и сказать, знаешь, что-то такое... Только никому не говори, вот. И ты можешь быть уверен, что это будет известно всем.
3: Слушай, ну, учитывая... Тот факт, что они ведутся на такие действия, ну, мне кажется, это очередной раз говорит нам о том, что в целом понятно, почему некие переговоры с Западом могут быть действительно бесполезными, потому что эти люди, повторюсь, не самого далекого ума. Мы здесь постоянно, у нас уже, наверное, каждая бабушка и каждый ребенок знают, что нельзя реагировать на разного рода мошеннические звонки, нужно перезванивать, нужно убедиться, с кем вы разговариваете. Но вот у них немножечко до этого пока не дошли.
2: Ну, да. Может быть и так, конечно. То есть, может быть, Ангелу Меркель просто ей позвонили, ей позвонил бот или робот. Вот, и она, так сказать, все равно согласилась ему все рассказать. Следующий информационный повод — это история с вот этим испанским городом Сеутой, в котором продолжается история с вторжением мигрантов, причем его уже правая оппозиция в Испании называет агрессией, атакой, нападением, как угодно, очевидно спланированным. Там почти 60 тысяч мигрантов рванули, так сказать, ломать всевозможные переходы, границы и якобы переселяться в Испанию. Понятно, что из этого пока ничего не вышло. Но поскольку они из Марокко все, а Марокко это, ну, скажем так, это страна, которая занимает такую очень неоднозначную позицию и по отношению к Европе, и самое главное, по отношению к Дональду Трампу, то поэтому МВД Марокко, а их всех вернули в Марокко, причем как вернули? Там появились фотографии, как марокканская полиция не пускает мигрантов обратно.
3: А почему?
2: Потому что эти люди, ну, судя по всему, они, ну как они, если они появятся, если ты их пускаешь обратно, значит, ты признаешь, что они есть. То есть, что это было, что это не просто люди, вот, так сказать, вышли стихийно вдруг и побежали все в Испанию, а они это сделали вполне себе организованно, что, скорее всего, правда.
3: Но опять же, обрати внимание, как фейки в социальных сетях сработали.
2: Конечно.
3: Просто ты представляешь, что это все не случайность какая-то. Были использованы вот эти новости, лженовости, которые просто сработали как невероятный инструмент.
2: Ну, вот ты только что говорил про пранкеров. Чем
3: да.
2: это? То же самое, та же история.
3: Вот, да, на самом-то деле та же самая история. И правда так.
2: Да, людей в очередной раз спровоцировали, люди в данном случае никого не интересуют, эти люди вообще никого не интересуют, вот эти самые мигранты, их огромное количество, и это, конечно, и многие, кстати, я читал много статей на эту тему, многие считают, что это репетиция.
3: Репетиция чего?
2: Уже такого, я бы сказал, агрессивного вторжения мигрантов именно под разными предлогами в Европу, поскольку европейские границы, они как решето, их никто особенно не контролирует, а уж внутри Европы тем более. И пока европейцы сообразят, что потоки мигрантов новые пойдут из Северной Африки в первую очередь, это может для Европы кончиться большой катастрофой. Ну, все считают, что так оно и есть. И я, в общем, готов тоже к этой точке зрения присоединиться.
3: Также хочется про Дональда Трампа.
2: И... Я с удовольствием.
3: Очередное его заявление. Он заявляет, что США и Иран 3 августа сегодня возобновят переговоры. Он не уточнял, где и кто будет участвовать, но сказал, что готовится к соглашению по Армузскому проливу и следом по ядерной программе Ирана тоже будут разговаривать.
2: Дональд Трамп.
3: При этом он не назвал никаких крайних сроков для заключения сделки. То есть он не говорит, что это должно случиться здесь сегодня. Тоже это меня удивило, потому что, мне кажется, он любит общаться на ультиматумах.
2: Он спекулирует. Ну, в данном случае он просто спекулирует, он играет на, так сказать, на вот этих новостях, он постоянно повышает их, как говорят в таких случаях, капитальную стоимость этих новостей. То есть он их постоянно делает очень важными, а они вызывают колебания цен на нефть, они вызывают такие вот бурления в среде средств массовой информации и людей по всему миру. Но уже буквально вчера Министерство иностранных дел Ирана сказало, что нет, мы никаких переговоров в США не ведем. Мы, если ведем переговоры только с Оманом о совместном использовании Ормузского пролива, но к США это никакого отношения не имеет. Поэтому вот эти вот информационные колебания на эту тему, они пока к реальным событиям отношения не имеют. И это, кстати, вызывает у меня, например, лично только одну точку зрения. Трампу выгодно, чтобы было так. Чтобы вот вокруг...
3: Выгодно сначала бомбить, потом говорить о переговорах.
2: Чтобы там горело. Потом... Да. Да, да, ты права. То есть, чтобы там все время горело, чтобы эта вся история, она постоянно горела и дымилась. И чем дальше это будет происходить, тем больше шансов вот в этом хаосе для Трампа достигать своих целей, что он, собственно, и делает. Та же самая история, кстати, как и с Кубой.
3: Да, где вчера вечером полностью снова, я так подсчитала, попробовала почитать, если не ошибаюсь, наши дорогие слушатели, вы меня поправьте, если вдруг что-то я неправильно посчитала, но вроде как 6 раз уже за эти полгода там было полнейшее отключение энергосистемы.
2: Blackout, да,
3: полный блэкаут.
2: Ну,
3: но, по крайней мере, за неделю, вот сейчас, это уже второй раз.
2: Кубе очень тяжело. Куба в очень тяжелом положении географическом находится, потому что она, мы прекрасно понимаем, она оторвана от всех остальных, скажем так, своих даже таких ситуативных или уж тем более политических союзников. От России очень далеко, хотя Россия чем может помогает, а Америка вот она рядом. И Куба занимает стратегически, об этом тоже говорилось, положение, которое очень нужно Трампу. Поэтому Трамп, конечно, будет продолжать на Кубу давить всеми способами. Куба находится на выходе из Мексиканского залива, на выходе там дельты Миссисипи, нефть и так далее. Об этом много раз говорилось, поэтому все попытки склонить Кубу на свою сторону, они будут предприниматься. А там нефтяная, то есть там, как называется, блокада на Кубе.
3: Ну вот, поэтому да, глава МИДа Кубы также заявляет, что американцы подвергают народ страны коллективному наказанию, что в целом, на самом деле, так-то и есть. Представляешь, полный блэкаут уже который раз происходит.
2: Ну, благо, что климат очень... позволяет.
3: Климат-то позволяет, но в целом, насколько я знаю, на Кубе вообще люди очень тяжело и бедно живут.
2: Конечно.
3: И вот эти дополнительные переживания, вот эти все отключения, это ужасно. Можно сказать, что они задыхаются под всеми этими санкциями и всеми этими ситуациями, которые происходят между ними.
2: Ну что, у нас не так много времени, можно выбрать из оставшихся новостей, которые у нас есть, которые мы хотели, так сказать, о которых хотели поговорить. Мне нравится новость.
3: Давай про мигрантку.
2: Давай.
3: Из Узбекистана.
2: Давай.
3: Может быть, ты что-нибудь другое хотел?
2: Нет, это как раз и хотел.
3: Да?
2: Угадала.
3: Да. Ну вот. Трудовая мигрантка из Узбекистана, она постелила в своем временном жилье коврик для ног с изображением флага России, и теперь она будет депортирована. Ее возвращение на родину запланировано на 6 августа.
2: Что ты там говорила про IQ? Или там про вот это вот...
3: Недалекого ума люди, про западных политиков, я говорила в данном случае.
2: Ну,
3: да.
2: То есть, ну вот какого ума надо быть человеком для того, чтобы сделать такое? Ну, то есть, не говоря уже о том, что это само по себе может быть оскорбительно, а может не быть. То есть, тут есть нарушение или нет закона, тут...
3: Ты знаешь, да, прости, что перебиваю, я вот, кстати, согласна, что, наверное, мне не хочется оскорблять человека, но будто бы нет... Может быть, не то чтобы не от большого ума, а от незнания, возможно, от незнания человек, вот, то есть, может быть, она как-то, может, вообще ей кто-нибудь подарил этот коврик, я не оправдываю ни в коем случае, просто она не до конца наверняка понимала, что это вообще значит. Ну, как об российский флаг, грубо говоря, да, можно вытирать ноги. Конечно, это не флаг, но...
2: Главное, что мало ковриков в Москве продается разных. Почему нужно, то есть даже если тебе его подарили, почему нужно пользоваться ковриком, который выполнен с символикой российского флага? Причем не просто флага, а это еще и штандарт, то есть там еще и герб России на этом флаге.
3: А, там еще и герб России.
2: Да, то есть это даже не государственный флаг, это вот так называемый штандарт, по-моему, президентский штандарт он называется, на котором еще и герб России, двуглавый орел с Георгием Победоносцем в центре находится. То есть, ну, как
3: ну
2: бы,
3: вот, знаешь, интересно,
2: чем надо думать?
3: Вот именно, чем надо думать, интересно, свой флаг своей страны
2: абсолютно
3: положил бы этот человек, вот вытирал бы об него ноги, очень маловероятно, как по мне. Но, опять же, это наглядный пример того, как работает новый закон все-таки, да, то есть есть какие-то правила, и вот...
2: Да, причем это Нижегородская область еще, помимо всего прочего. Ну, то есть, по всем пунктам, это может быть как прецедент некий, полезный для того, чтобы люди думали, что они делают, потому что к флагу так относиться нельзя, на мой взгляд, во всяком
3: случае. Вот, ты знаешь, тоже вопрос. Наш постоянный слушатель Григорий Элс задается вопросом, а где она его купила и почему такие коврики у нас продаются? А вот, знаешь, действительно ли это коврик или, может быть, это... Что-то, что можно повесить на стену.
2: Понимаешь, тут как бы отвечая на этот вопрос, к ней самой отношение, вопрос о том, где у нас и что продается, не имеет. Это другой вопрос о том, где продается, что продается и так далее. Это можно и самому сделать такой коврик, в конце концов.
3: Ну, вопрос о том, как можно в национальную символику страны, где ты проживаешь, страны, которая тебя приняла, вытирать ноги, ну, это тоже другой вопрос.
2: Да, но сделала бы коврик из, что она, из Узбекистана, вот с флагом Узбекистана, нет же? У нее же не флаг Узбекистана, она же не об него ноги вытирала, а вытирала ноги, а флаг России. Ну, как бы, ну, пусть едет обратно и там вытирает ноги, а собственный флаг. Ей, что ей скажут в этой ситуации там? Вот в чем вопрос.
3: Тем более сейчас такое время, когда России просто необходима поддержка даже каждого человека. Почему бы нет?
2: Да. Согласен с тобой. Отправляемся на новости. После новостей «Дневной ракурс» продолжается. Оставайтесь на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Черта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
9: Вам удобно?
10: Ну да.
9: Лампа не слишком светит в лицо?
10: Нет.
9: Камера не смущает?
10: Вовсе нет.
9: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки противник потерял свыше 370 боевиков. Уничтожены десятки боевых машин, а также станция радиоэлектронной борьбы. Киеву и Евросоюзу украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны. Об этом заявила служба внешней разведки России. Там отметили, что Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. По информации СВР, европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы вступления Украины в Евросоюз, но Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить антиевропейские разворот Украины. Иркутский авиационный завод входит в Ростех, подтвердил готовность выпустить первую партию из 18 самолетов МС-21. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Ранее воздушное судно совершило первый полет. Машиной управлял экипаж из 4 летчиков. МС-21 – среднемагистральный самолет, разработан корпорацией Яковлев. Самолет нового поколения вмещает до 200 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям самолетов МС-21 ожидается после завершения испытаний и одобрения Росавиации в следующем году. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте. Альварес отметил, что без солидарности нет Евросоюза, а тот, кто это не принимает, работает против Европы. Он также напомнил, что границы Сеута и Мелильи – это не только границы Испании, но и южные границы Евросоюза. Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту. Иран располагает данными, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Багаи добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
12: 12 часов 33 минуты. Продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Александр Кузьмак. У нас интереснейшие две темы в этом получасе. Одну из них, одна из этих тем, это тема, которая волнует, безусловно, всех, и в которой у России есть очевидные успехи. Речь идет о вакцинах против разных видов рака. Некоторые из них уже, скажем так, применяются. Некоторые из них будут разработаны в ближайшее время. Информация об этом постоянно обновляется. И самое главное, что всякий раз эта информация затрагивает ноги. Новые виды этой очень-очень тяжелой и страшной болезни. В данном случае речь идет о планах о разработке вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака. Об этом заявил Александр Гинзбург, академик Российской академии наук и научный руководитель научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Мы как раз вот на эту тему сейчас и поговорим, и я с огромным удовольствием приветствую нашего собеседника, доктора медицинских наук, уролога, онколога, президента Ассоциации молодых урологов России Александра Гудисовича Дзидзария, который у нас на прямой связи. Александр Гудисович, здравствуйте.
13: Доброго дня.
12: Доброго дня. Ну и, собственно, день-то на самом деле действительно добрый в этом смысле, потому что новости хорошие. Ну и, конечно, первый вопрос хочется такой, простите, он немножко такой популистский, но все-таки не задать его, потому что всех это всегда интересует. Вот когда не было новостей, все считали, рак неизлечим. Самая страшная болезнь, ничего с ним не сделать. И еще там несколько там, десятков лет назад это было, по сути, приговором для большинства людей. А когда стали появляться новости, а уж тем более рак стали лечить, люди заторопились с ожиданием хороших новостей. Ну когда же и против этого рака будут вакцины и так далее. Как этот процесс происходит? Расскажите, пожалуйста, вообще создание таких вакцин, разработки, а самое главное внедрение. То есть мы действительно движемся вдруг, стали двигаться такими темпами быстрыми?
13: Хороший вопрос. И здесь самое главное, наверное, с чего надо начать, это объяснить про вакцины. Мы когда слышим слово вакцина, если мы возьмем, например, ковид, что такое вакцина в общем понимании? Это укол обычно, правильно? Да. Который ты сделал, и ты не заболел. Да? Вот вакцины, про которые мы сегодня здесь говорим, это принципиально иное. Это уже для больных. То есть это вакцина не для того, чтобы не заболеть. Это вакцина для того, чтобы лучше лечиться, иметь лучший прогноз. То есть это уже для тех, у кого есть рак. Например, как вы знаете, уже есть первые вакцины при меланоме, которые используют. У человека есть меланома. Ему провели операцию. И он получает какое-то лечение. И вот чтобы повысить эффективность этого лечения, в дополнение к этому дают вакцину. Мы используем, в принципе, вакцины и в урологии. Вот у меня, например, тема докторская — молекулярная генетика. И мы тоже видим, что рак раку рознь. И в зависимости от вида рака можно подбирать разные лечения. Мы, например, используем... Вы помните, в детстве вам делали пробу манту?
12: Конечно. Да? Которую БЦЖ. Мочить нельзя. Да.
13: Да, да, да. А мы, наоборот, в мочевой пузырь вводим БЦЖ, вакцину БЦЖ, и вызываем сильнейший иммунный ответ. То есть не сама вакцина лечит и не убивает рак, а причем делает это эффективнее, чем химиопрепарат. А ваш собственный иммунитет, вот ваш мочевой пузырь превращается в такую большую манту. Стенка его пропитывается вашими же иммунными клетками, и они съедают не химиопрепарат, а они съедают уже опухолевые клетки. И причем это эффективнее, чтобы вы понимали, чем если мы будем лечить химиопрепаратом. Реально, это действительно так. Считается, что вакцинотерапия при раке мочевого пузыря, но это при первой стадии используется, вот именно локально. То есть она не уберет метастазы где-то еще, но вот в пузыре вакцинотерапия показала максимальную эффективность и эффективнее, чем пластическая химиотерапия, внутрипузырная. Mm-hmm. Идем дальше. У нас есть несколько видов рака. Один из них, как вы знаете, уже по ОМС даже можно, уже вроде бы какой-то пациент получил, это при меланоме. Меланома очень хорошо отвечает на иммунотерапию. И вы озвучили три вида рака. Если память мне не изменяет, первый — это колоректальный рак. Да, и многие спрашивают, а почему именно эти три рака? Да, раков же много, десятки. Почему? Ну, во-первых, один из самых, наверное, нельзя сказать такое слово, говорить, популярных, но...
12: Распространенных.
13: Чаще всего. Да, от слова «популяция» — популярных. Это такой медицинский жаргон. Это то, что в популяции чаще всего встречается. Это как раз-таки колоректальный рак. Он еще и стал моложе, он помолодел. И вот при колоректальном раке, к сожалению, мы часто уже видим упущенные раки, и некоторые из них, как я не раз объяснял, по смешной причине упускаем. Модель туалетов поменялась. Советские классические туалеты, которые были некрасивыми, но вы видели кал, позволяли всегда видеть свой кал, стул, и не пропустить кровь. А современные красивые туалеты, вы в них не видите свой стул, и на 30% чаще, на 30%, представляете, пациенты пропускают до уже каких-то системных таких жалоб. Соответственно, поэтому очень важно было как-то эффективнее лечить колоректальный рак, потому что его просто много. Действительно, это очень много. Второе – это мелкоклеточный рак легкого. Почему его? Потому что тот метод лечения, который на сегодняшний момент существует, он, к сожалению, не так эффективен, как хотелось бы. И здесь причина поиска и нужда в вакцине, чтобы мы научились эффективнее лечить. Потому что рак – рак рознь. Есть раки, где на четвертой стадии мы все вылечиваем, убираем. А есть раки, где даже на первой, второй, например, поджелудочная железа, да, мы, к сожалению, буксуем, плохо лечим. И третий рак, какой вы назвали?
12: Сейчас я вернусь, да, обратно. Так, мочевого пузыря. Все, мелкоклеточный рак легкий, колоректальный, да, и мочевого пузыря. Вот.
13: Мочевого пузырь, да. Потому что, как я сказал, скорее всего, логика была такая. Логика была такая, что мы же лечим рак мочевого пузыря вакцинами, значит, на него вакцинотерапия, в принципе, он иммуногенен. То есть клетки иммунитета хорошо распознают, и значит, здесь, скорее всего, иммунотерапия, вакцина, она будет эффективна. То есть мы можем усилить текущее. Важный момент. Вакцина не является альтернативой классическому методу лечения. Многие мне сейчас звонят и пишут, говорят, я слышал, да, вот у меня вот такой рак, а ты можешь достать, ты можешь делать. Еще раз. Есть классические схемы лечения. Это химиотерапия, это лучевая терапия, это операция. Ну, есть различные варианты лекарственной терапии. Это все в дополнение. Это позволит очень сильно повысить эффективность. Но не позволит нам, к сожалению, например, при необходимости иссекать опухоль на коже, какую-то меланому, не делать этого. И вот здесь проблема, знаете, в чем? С чем столкнулся? Красивый заголовок «Рак излечен на 100%». Или мы придумали. Журналисты, к сожалению, иногда... Да, и человек, когда заходит, начинает...

0: прорывов в этой области? Ведь еще некоторое время назад, ну, как бы, такого количества оптимистичных новостей не было. А сейчас они идут одна за другой, да, и мы видим, как, что произошло в науке, и в том числе в российской науке, а может быть и в первую очередь, что дало возможность вот резко ускорить прогресс в этой области, которого не было долгие годы, и не только в России, но и в мире.
1: Ну, все очень просто. Во-первых, стали вкладывать деньги, это раз. Во-вторых, то, что вы видите сейчас, сегодня, многие этих исследований начинались 5, 7, 10, 15 лет назад.
0: Ну, это просто результаты.
1: Да, это результаты того, что в течение там, 10, 15, 20 лет правительство вкладывает деньги, большие деньги, в открытие новых центров. Там открываются новые клинические исследования, ведутся протоколы, защищаются докторские диссертации. То есть это просто, вы видите сегодня то, что начиналось 10, 15 лет назад. И сегодня начинается, допустим, вот эти вакцины, они же не завтра появятся. Там есть несколько фаз клинических исследований. И вот современные, наверное, вычислительные технологии, в том числе искусственный интеллект, в том числе, возможно, квантовые вычислительные технологии, позволят моделировать это все не в реальности, а то есть экономить очень сильно время. И мы тоже в эту сторону движемся. И я думаю, что скорость удвоения медицинской информации будет расти. То, что раньше требовало 15-20 лет, сегодня занимает 2-3 года. То есть, условно, врач, который в 90-м году выпускался, он мог успеть за всеми, так скажем, новшествами, следить, читать статьи. Сегодня это практически уже невозможно. Только узко в своей профессии. Потому что медицина каждый год все быстрее, быстрее, быстрее темп наращивается. Технологии появляются, денег больше вкладывается. И все начали понимать, что государству очень выгодно, чтобы люди не болели. Потому что человек, который не болеет, который эффективно излечивается, который не допускает, в принципе, развития рака. Это человек, который платит налоги, работает, любит жену, рожает детей, защищает страну. Все. Все очень просто. Ну, и если ты хочешь, чтобы у тебя человек не попал в четвертую стадию, которую ты не можешь вылечить, но ты обязан лечить и тратить 3-4 года жизни, и имея пациента, который не делает все, что я перечислил, при этом дезадаптирован сам и дезадаптирует одного или двух родственников. Поэтому государству максимально выгодно, чтобы люди не болели, делали чекапы, профилактировали. И вот этот миф, я его почему-то слышал, там вот никто не заинтересован, чтобы мы не болели, всем надо, чтобы это не так. Экономически выгодно, чтобы мы не болели.
0: Исчерпывающая аргументация, абсолютно с вами согласен. Огромное вам за нее спасибо, как и за этот разговор, вернее, за ваш рассказ, очень важный. И, конечно, эту тему будем еще поднимать в нашем эфире. Александр Дидзария, доктор медицинских наук, уролог, онколог, президент Ассоциации молодых урологов России, был с нами. Огромное вам спасибо и удачи в вашей, ну, мягко говоря, непростой, а главное, очень благодарной и благородной работе. Всякий раз, когда встречаюсь, так или иначе, судьба сводится с врачами, особенно такого уровня, всякий раз такой вот, ну, благовейный, такое вот, я бы сказал, очень такое почтительное отношение к людям, которые занимаются этой профессией. Просто потому что, ну, вот многократно говорилось о том, что врачи и учителя, да, помните еще великий фильм «Ирония судьбы»? Вот об этом, собственно, те две профессии, которые они в первую очередь требуют призвания. Ну, а сейчас еще к одной теме перейдем. Я согласен с тем, что эта тема, конечно, мне ближе в силу, так сказать, некоего бэкграунда прошлого, а уж тем более, когда о теннисе говоришь с Евгением Федяковым, одним из лучших, на мой взгляд, просто лучшим теннисным журналистом России, многолетним, вот, и который таковым и остается, Евгений Федяков на прямой связи с нами, старший корреспондент издательского дома «Коммерсант», человек, который пишет о теннисе так, как не пишет никто, я абсолютно в этом уверен. Евгений, приветствую.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
2: Спасибо за комплименты.
0: Ну, они, как бы, да, это вот, что называется, чистая правда. Повод для разговора следующий. Ну, вообще, российский, особенно женский теннис продолжает поставлять так или иначе новости. Ну, я бы не сказал поставлять вундеркиндов. Это будет не совсем правдой, потому что вот речь в данном случае о вот этой девушке Кристине Лютовой, которая выиграла турнир WTA, первый в истории, в своей истории, да, в биографии, в 16-летнем возрасте. Они сразу стали много писать, до этого не писали. Есть еще и победы, и постоянные успехи на юниорских турнирах «Большого шлема». Но у меня в связи с этим вот какой вопрос. Эти успехи, они имеют некую, ну, как бы, так сказать, в особенности в последнее время, некий такой конвейерный принцип. Можно ли говорить о том, что действительно в этом есть некая индустрия? То есть Россия действительно что-то знает о женском теннисе, и у нас продолжают появляться вот эти звездочки одна за другой, до этого Корнеева, до этого, вернее, вместе с Андреевой, да, естественно, и далее, и далее.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что, с одной стороны, конечно, то, что наши теннисистки так успешно выступают, в том числе и

0: совсем еще молодые, это в некоторой степени конвейер. С другой стороны, скажем, Кристина Лютова, ну, как сказал сам наш президент Федерации Шамиль Торпищев на днях, в общем-то, федерация к ее подготовке на последнем этапе не имеет никакого отношения. Кристина много лет живет в США. Она начинала в Москве, она москвичка. Она начинала в Москве, занималась она в теннисной школе «Олимпиец». Но затем, где-то примерно 6 лет назад, как я понимаю, отец ее увез в Америку, там она живет, ну и вот выступает пока под нейтральным флагом.
1: Ну,
0: вот мы ее считаем, конечно,
1: да.
0: Своей.
1: Да, то есть нет, ну понятно, она так или иначе родом из России, и как можно же еще приводить там подобного рода примеры, и последний, и те, кто, собственно, сейчас побеждают на юниорском уровне, и можно говорить и чуть-чуть раньше, да, ну просто можно, там, Мира Андреева, это самый яркий пример, наверное, да, и вся ее семья, и плюс еще и, господи, Корнеева, как ее имя вылетело из головы. Да, она, то, та же история, да, причем они долго и вместе соревновались на юниорском уровне, ну вот у Корнеева еще пока нет, а у Андреева уже да, но так или иначе уже есть успехи, есть уже титул победительницы турнира «Большого шлема», но вот ты сказал о том, что на последнем этапе они все едут как бы уже вот для становления, и это прям стандартная история, едут в Соединенные Штаты Америки. Что умеют они, чего не умеем мы в этой области?
0: Ну не только в Америку, скажем.
1: В Испанию, да.
0: Андрей уже во Франции, в принципе, тренируется,
1: Франция,
0: как
1: да.
0: бы базируется. Вот. Алина, как я понимаю, в Испании. А здесь дело не в том, что мы умеем, что они не умеют. Мы, в общем-то, умеем очень многое, но есть объективные причины. Во-первых, на последнем этапе карьеры, конечно же, особенно в женском теннисе, ну, в общем-то, и в мужском тоже, конечно, нужны спарринг-партнеры хорошие. Уровень подготовки у нас все-таки сложнее найти. Еще у девочек-то можно, потому что девочке можно найти довольно-таки сильного молодого человека, как спарринг-партнера, он ее будет набивать, грубо говоря. С ребятами сложнее. Вот. Но не только в этом дело. Дело еще и в климате. Конечно же, все-таки климат в России, но это не Испания, скажем, мы все прекрасно понимаем, это не Америка, это не Калифорния. Вот.
1: И не Флорида, да.
0: И не Флорида. Вот. Ну и сейчас еще, конечно же, элемент логистики, конечно же, и раньше все прекрасно понимали, что перемещаться, скажем, за границу, в общем-то, удобнее, базируясь в Европе.
1: Не зря Евгений Кафельников купил себе самолет, да, это известная история.
0: Совершенно
1: да.
0: верно. Ну это старая история давно. Да. Вот. Ну и все со всеми вытекающими отсюда последствиями. Визы, перелеты двойные, тройные, там, со стыковками. Конечно же, этого все хотят стараться избегать.
1: Никак не могу не спросить про нынешнюю ситуацию вообще с некой, вернее, не некой, а космополитичностью тенниса, потому что, да, с одной стороны, мы вот сейчас видели, как Арина Соболенко приехала в Белоруссию, там открыла корты, там у нее брали интервью, она показала лишний раз свою принадлежность к своей родине. Это было очень здорово. Первая ракетка мира. И много интервью, и все равно она вот показывает вот эту свою национальную принадлежность. Но мы, к сожалению, наблюдаем, вот что, с одной стороны, теннис — это такой большой цирк Шапито, который ездит по всему миру, да, перемещаясь с точки А в точку Б. И в этом цирке, таком своеобразном, в хорошем смысле, в нем все меньше и меньше, как бы, людям важно, что это просто актеры высочайшего класса, которые выступают перед публикой. И все меньше и меньше в этом национальной принадлежности. Кубок Дэвиса, про него почти все забыли, про Кубок Федерации тем более. Почему именно в теннисе такая ситуация? Почему с ним такое происходит? Ведь раньше наличие, то есть все знали, кто такой, даже не Рафаэль Надаль, а, скажем, Борис Беккер или Стефан Эдберг.
0: Ну, давайте так. Я тут, у меня есть как бы свое мнение по этому поводу, наверное. Теннис, в принципе, в отличие от, скажем, самых популярных команд видов спорта, там, футбол, хоккей, там, всегда был довольно космополитичным. Всегда это было. Особенно после того, как теннис стал профессиональным. Вот. А со временем, понимаете, вот эта вот его космополитичность, она самому теннису, она выгодна, потому что, скажем, такие звезды, как Федерер, Надаль, это звезды мирового уровня. За Федерера, скажем, у Федерера болельщиков в мире гораздо больше, чем в Швейцарии, условно говоря. То же самое и про Надаля можно сказать. Уж про Джоковича вообще не говорю. Джокович, как к нему не относиться, ну, по моему мнению, это спортсмен как величайший, но он же звезда мирового уровня. То же самое касается и наших ведущих спортсменов. Шараповой, самый яркий пример. Это же, конечно, Шарапова.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Вот. И все остальные наши замечательные звезды, вот, они известны в мире очень хорошо. Конечно, фактор Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, который сейчас вот называется Кубком Billie Jean King, то, что формула турниров изменилась, конечно, это накладывает, конечно, свой отпечаток. Теперь турниры фактически проводятся как бы в одну неделю. Сильнейшие команды играют там где-то в каком-то там в Испании или там в Италии. Где-то такой итоговый общий турнир без разъездов практически. Это накладывает свой отпечаток. Но опять-таки есть по-прежнему Олимпийские игры. Они проводятся раз в 4 года. Наверное,
1: маловато. Но это последний оплот такой уже, последнее пристанище. Да,
0: да. Да, но все равно я хочу вот отметить, что Орлан-Гарос, вот, по-прежнему играется гимн в честь чемпиона, национальный гимн.
1: К сожалению, увы, не только не в адрес, да, Мира Андреевой.
0: К сожалению, в честь Мира не играли, но тем не менее. Вот. Поэтому все-таки национальный фактор по-прежнему он имеет в теннисе значение, хотя, может быть, и не такое яркое, как, например, там, в футболе.
1: Ну, то есть, я согласен, что в этой ситуации теннис в силу своего происхождения и в силу того, как он развивался на протяжении многих лет, он все равно является, да, таким мировым карнавалом, и зрители, которые пришли бы смотреть на звезду, уж особенно, да, про Федерера, на мой взгляд, прекрасный пример, потому что теннис в Швейцарии далеко не спорт номер один, но при всем при этом, имея звезду мега-масштаба, да, конечно, это и для швейцарцев приятно, и для всего мира приятно, имея в виду Федерера, но все-таки...
0: В этом теннис, да, кстати говоря, очень напоминает Формулу-1.
1: О, да, вот. О, да, согласен. Дорогой, яркий такой, да, с вывесками и так далее. Да, такой все равно элитарный вид спорта в этом смысле он им остается. Но все-таки вот возвращаясь к разговору о наших российских звездах, потому что эта тема, она всегда муссируется, все-таки можем ли мы в этой ситуации и должны ли мы в этой ситуации, как мы должны относиться к этому, потому что эти темы, они вот сразу у нас в телеграм-канале тут же посыпались вопросы на эту тему. Воспитали девочку талантливую, она уехала, там дошла до уровня там Шараповой или Андреевой. Начинает играть, ездит по всему миру, в Россию приезжает там раз в 100 лет по понятным причинам. Как нам правильно в этой ситуации относиться и освещать ее, так сказать, вот эту великую карьеру за границей, чтобы она продолжала оставаться своей и не отрывать ее от России самим?
0: Ну, мне кажется, что это от нас зависит.
1: Вот да. Вот числе. Как?
0: Ну, лично мое мнение, что как Шарапова, лично я считал российской теннисисткой, и писал о ней как российской теннисистке. Точно так же я сейчас буду стараться писать и вот про Лютову, как про российскую теннисистку. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока она играет в том статусе, в котором она сейчас играет.
1: Пока не доказано вот. Обратно, как говорят, да, в таких случаях.
0: Кстати, что интересно, что ведь никто не говорит. Она играла в финале, да, сейчас вот, на этом турнире, с девочкой по имени Дарья Ведманова. Дарья родилась в Москве, она москвичка, она русская. Ее родители увезли в Чехию в 16-м году.
1: Ну да, да. Вот. Жень, прошу прощения, что приходится перебивать. Время наше закончилось в эфире, но тем не менее, огромное тебе спасибо за этот комментарий. Евгений Федяков, старший корреспондент издательского дома «Комиссат», один из ведущих теннисных журналистов России, был с нами. Огромное спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Луганске Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 6 мирных жителей получили ранения в результате подрыва на минах рядом с Энергодаром. Польская оппозиция требует приостановить действие Шенгенского соглашения из-за ситуации в испанской Сеуте. Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива. Подробности далее. Населенные пункты Белый Колодец и Устиновка в Харьковской области, которые перешли под контроль российской армии, были важными логистическими центрами ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство также отметило, что подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 345 боевиков, бронированную машину, станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. 6 мирных жителей получили ранения в результате подрыва на установленных дистанционно рядом с Энергодаром минах. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар. Как отмечается, подобными действиями киевский режим стремится перекрыть транспортное сообщение, лишить город снабжения и создать эффект блокады. Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили РИА Новости в подмосковном главке Следственного комитета России. Ранее стало известно, что злоумышленник утром в понедельник напал на двоих мужчин с ножом. Один из них погиб, второй госпитализирован. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен на допрос следователям. Польская оппозиция требует от властей страны приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционной ситуации в испанской Сеуте. Об этом заявил кандидат на должность премьер-министра от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарник. На прошлой неделе ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали ко временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что потребует от стран Евросоюза солидарности в миграционном кризисе в Сеуте. Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Associated Press. Согласно данным издания, США обязуются прекратить морскую блокаду Исламской Республики и разрешить Тегерану экспортировать нефть, как предусмотрено предварительной договоренностью о прекращении огня. Отмечается, что соглашение пока не достигнуто, посреднические усилия продолжаются. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник. Москва в первом полугодии нарастила промышленный экспорт почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Среди ключевых покупателей столичной продукции – Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан и Китай. Заммэра отметил, что по итогам прошлого года на Москву пришлось 43% общероссийского товарооборота. Это первое место среди всех субъектов страны. Московские товары – поставляются более чем 100 стран мира. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дневной ракурс на «Радио Спутник». 13:04 время в Москве. Алексей Красильников и я, Лиса Хабалова. Да, привет, Алексей. Как дела? Как настроение?
4: Да все отлично. Понедельники, прекрасные дни. Не устану повторять, если вы не тот самый кот из каких-то заграничных мультиков, который ненавидел понедельники, Гарфилд.
2: У меня, знаешь, понедельник всегда день для разгона. То есть вот у меня даже интонации такие, вот немного замедлительные.
4: Знаешь, в креативной индустрии словом «разгоны» называются очень достаточно, ну, в целом позитивные вещи. То есть когда какая-то мысль разгоняется вот с разных точек зрения, тестируется с разных с ракурсов, рассматривается в том числе из дневного.
2: Это почти про наш эфир, да. То есть мы как раз будем
4: разгоняем,
2: рассматривать...
4: Разгоняем, конечно.
2: Да, и будем рассматривать абсолютно разные точки зрения по теме, которая сейчас происходит. На самом деле тема немножечко такая тревожная. Ты знаешь, я не задумывалась о том, что такое может происходить вот до того момента, как сегодня прочитала эту новость. Я слышала про взмах крыла бабочки, который может изменить, да, там все абсолютно. Но здесь суть в том, что Александр Куренков говорит о том, что...
4: Это министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2: Да, и он говорит о том, что из-за стремительного развития технологий и тесной взаимосвязи разных отраслей экономики Россия может столкнуться с новыми ранее непрогнозируемыми чрезвычайными ситуациями. И самая большая опасность, по словам министра, это вот такие каскадные аварии, которые развиваются по принципу эффекта домино.
4: Ну, я бы немножечко пошире все-таки сказал, потому что вот эта самая каскадность — это один из факторов, это одна из серьезных угроз, которые он выделил.
2: Да, всего он их четыре выделил, конечно.
4: В целом, он дал интервью информационно-аналитическому изданию «Союзники ОДКБ», где рассказал как раз-таки и о том, что в целом сейчас происходит вот на как раз вверенном, так сказать, ему поле, то есть вот те самые чрезвычайные ситуации и остальное прочее. Ну и в целом, да, конечно, привлек внимание вот к этой самой долгосрочной угрозе, к тому, что сегодняшние чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, они носят этот самый эффект домино. Причем, я, ты знаешь, вот так вот сидел, ну, раз... читал, примерно так вот, опять же, примеры определенные прослушивал и подумал, что это домино может быть как горизонтальным, условно говоря, так и вертикальным. То есть, если горизонтальный, я имею в виду, что одно чрезвычайное бедствие может повлечь за собой другое, третье, четвертое из разных областей. А вертикально, то есть вот в каком-то в интенсивном, что ли, режиме, то есть одно стихийное бедствие может вот усугубляться и получать новые слои сложности, проблем и проблемности и вызовов, что ли, потому что будет затрагивать все большие ресурсы, затрагивать и вынуждать использовать, задействовать для ликвидации самые разные ведомства, ну и, соответственно, тоже разные усилия. Была тоже, конечно, задумка побеседовать вот на фоне как раз-таки этого интервью еще и с точки зрения того, что человек в целом-то сам может сделать. Вот mm-hmm. как можно ли что-то, не знаю, заготовить, каким-то образом профилактически ко всему этому оказаться готовым? Но, наверное, все-таки да, здесь больше речь идет о вопросах, которые нужно решать на уровне городов, на уровне государств, на уровне регионов. Более того, вот один из моментов, который был озвучен им, это межграничный, трансграничный характер некоторых стихийных бедствий. Безусловно, сейчас лето, и как раз-таки в определенных районах, в европейской части России, в частности, достаточно высокая температура, понятное дело, к сожалению, лесные пожары. Они по Европе, кстати, очень сильно распространяются, они там свои вопросы решают.
2: Но там
4: они,
2: каждый год, да, это происходит.
4: Ну, не только там, и в России тоже есть, к сожалению, как только сходит вот эта пора весенних наводнений, наступает пора
2: лесных пожаров. Ты знаешь, в России в этом году мне кажется, немножечко, возможно, я ошибаюсь, сразу прошу меня извинить, я даже попыталась найти статистику, не нашла, но будто бы в этом году немножечко поменьше лесных пожаров, чем в прошлом, например, и позапрошлом. Потому что в прошлом, позапрошлом, возможно, здесь еще сказывается то, что я работала тогда непосредственно в новостях, и только об этом мы и mm-hmm. говорили. Это действительно было чудовищно, эти лесные пожары. Но в этом году я и в новостях, знаешь, не вижу особо новостей по этому поводу. Может быть, сказывается, что в целом лето не особенно жаркое.
4: Ну, оно какими-то такими, знаешь, наплывами, что да. ли. А так вот самый простой поиск, к сожалению, твою точку зрения опровергает. По данным, ну как сказать, которые посчитали за 26-й год, вот по нынешнему... Нет, все правильно подтверждается. Я почему-то меньше подумал про прошлый год. В три раза меньше ну и вот. Общая площадь, и количество лесных пожаров в период активной фазы. Я почему-то подумал меньше так. Ну, наверное, в целом да. Просто в этом смысле ориентироваться, смотря на что ориентируешься. Потому что вот несколько лет назад в Австралии вот эти вот апокалиптичные пожары были абсолютно, что по объему, что по ужасам. Это, конечно,
2: ужасные,
4: что-то было ужасное,
2: да.
4: И непонятное.
2: И в Калифорнии, угу. мне кажется, в Калифорнии это каждый год, наверное, происходит. Но вот в позапрошлом году было вообще чудовищно.
4: Эвакуировали
2: людей.
4: Да, было
2: очень страшно.
4: Это было даже по кадрам заметно. Непосредственно погрузиться, извините уж за такое сравнение, в атмосферу тех самых каскадных ЧС, сложных, чрезвычайных и стихийных бедствий. Давай послушаем, для того, чтобы это сделать, давай послушаем комментарий Алексея Карнаухова, ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизика и климатолога.
5: Наверное, даже речь идет не о том, что это новый тип катастроф, который будет, а что к такого типа катастрофам надо готовиться. Например, жара в Европе, Испания, Франция и пожары. С другой стороны, отключается электричество, потому что перегружены кондиционеры, блокауты. И поэтому это происходит во многих регионах, такие катастрофы смежные, развивающиеся по эффекту домино. сказать, именно учащение, то есть увеличение вероятности климатических катастроф, ну, скажем, экстремальных погодных явлений, заставляет говорить о том, что эти погодные климатические катастрофы, они будут развиваться по эффекту домино. Ну, например, затопление, прорыв дамбы, человеческие жертвы, скажем, размываются при этом водоочистные сооружения, возникает эпидемия и так далее. То есть уже проблема выходит из чисто климатической, из чисто техногенной, приобретает социальный характер.
4: Вот он как раз тот момент, в конце как раз-таки был озвучен, что чрезвычайная ситуация в одной области может, ну, вот, спровоцировать и в другой области. То есть не просто еще одно, а усугубить и быть, собственно, усугубленным вот этим самым дополнительным каким-то аспектом. Вот относительно тех вызовов, какие есть, я бы вот обратил внимание на все-таки на три момента, которые были озвучены у него там в одной из частей интервью, потому что это немножечко еще позволяет взглянуть на будущее. И вот помимо той самой каскадности и принципа домино, не только, кстати, в области чрезвычайных бедствий, но и в принципе в том, что технологические системы сейчас очень многие взаимозависимы. И таким образом, если сложность возникает в какой-то одной, в одном направлении, она, безусловно, вызовет сложности и в других, в связанных направлениях. Просто потому, что жизнь упрощается для человека, но при этом усложняется сама по себе. И если, грубо говоря, отключается электричество, здесь сразу нужно смотреть и по наличию продуктов, и по инфраструктуре, доступности, и, в принципе, у человека намного больше вопросов каких-то, которые придется решить. Еще один момент, который она обозначает, второй, собственно говоря, он призывает не упускать такой момент, как системный, я прямо процитирую, системный износ производственной инженерно-технической инфраструктуры. Мало инфраструктуру просто создать. Важно, ключевым образом важно еще поддерживать ее в должном состоянии, и это ложится очень серьезным вызовом не только непосредственно на бюджеты, что городские, что государственные, что муниципальные, но и на людей, которые непосредственно этим занимаются. То есть это нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, понимая, что одна ошибка, один недочет или что-то упущенное может как раз-таки запустить вот этот самый каскад, о котором чуть раньше, чуть выше говорили. Ну и вот третье, это уже, извини, моя бюрократическая, можно сказать, внутренняя личность прям возрадовалась, потому что обратил внимание на то, что динамики появления новых угроз не всегда соответствуют нормативной методологической базе. То есть, условно говоря, инструкции, распорядки, правила не всегда отражают возможное появление новых угроз. За этим нужно следить. И я понимаю, что бумажки, документы многим уже очень сильно надоели, но в конечном счете вот любая инструкция, любая памятка — это то, что поможет, ну вот, без того, чтобы прорабатывать какие-то механизмы в голове оперативно, у тебя уже есть заготовленный план, как и что должно происходить. Мне кажется, это очень тоже такой важный момент. Можно ли это предусмотреть на будущее? Потому что об этом Куренков рассказывал именно в контексте каких-то действующих и будущих вызовов. Сложный вопрос. Но вот насколько уже сейчас, ну и опять же, насколько немножечко на будущее, подобные вопросы закладываются, например, при развитии городов, при планировании агломераций. Своим комментарием со слушателями радио «Спутник» поделился градостроитель, архитектор, собственно, эксперт по развитию городов Илья Заливухин.
6: С этим можно бороться, во-первых, закладывая ограничения от распространения вот этих всех ситуаций в городе, то есть расстояниями между зданиями, вертикальной планировкой территории и так далее, продуваемостью территории. Что касается зданий, у них есть свои требования по сейсмоустойчивости и так далее. Но это другой вопрос. В первую очередь важно организовывать территорию таким образом, чтобы не было наводнений, не строить там, где есть места, где предусмотрены сход лавин, да, или селевых потоков и так далее.
4: Это как раз очень важный момент, который достаточно часто критикуется, что при застройке, при освоении какой-то территории, ну вот преследуются какие-то очень локальные, очень местечковые цели. А продумать, между прочим, нужно очень много и очень значимо. На что еще отдельно обратил внимание Куренков, это на спектр различных технологических угроз и многого прочего. Потому что, ну и время такое, опять же, которое нужно понимать. В многих районах есть и склады, вот мы про всякие нефтяные, нефтеперерабатывающие заводы, про бензоколонки уже много говорим. Это то, что необходимо постоянно учитывать, постоянно решать и постоянно держать в уме. А учитывая как раз-таки вот специфику нынешних времен, ну, собственно говоря, наверное, как-то нужно пытаться и это комплексно изучить, это комплексно запрофилактизировать. Извините меня, опять очередное придуманное слово. В принципе, он как раз и напоминает и рассказывает, что в МЧС готовятся и держат этот высокий уровень готовности и в том числе к традиционным рискам, потому что какими бы новыми вызовы ни были, никто не отменял ни паводки, ни наводнения, ни пожары. Кстати, про пожары была статистика буквально совсем недавно, как раз-таки та самая европейская. И 3 миллиарда евро ушло только в этом году на борьбу с лесными пожарами. Очень любопытный, кстати, тезис, достаточно подробно разбирался в программе «Живая природа», моя любимая передача на радио «Спутник», могу посоветовать только переслушать где-нибудь в наших архивах, где вдруг внезапно выяснили, что... Ну, скот, крупный рогатый скот, или, в принципе, те, кто на пастбищах пасутся, животные, они могут вытоптать, они могут вот проесть, грубо говоря, растительность определенной полосы, таким образом приостановить возможное распространение лесных пожаров. Вместе с тем, там тоже была новость, что из Италии, по-моему, из Сицилии, о том, что кошек с горящими хвостами или с подожженными какими-то хвостами могут запустить в какое-то здание и таким образом вести вот эту самую техногенную, как будто я даже не знаю, борьбу друг с другом представителей итальянской мафии. В общем, очень любопытно в этом все было, и разрезов здесь есть очень много и очень разных. Но еще тоже из того, на что можно обратить внимание, рассказал Куренков также о том, какие новые, ну, новинки, можно сказать, новые технические средства, механизмы используются в МЧС. Например, вот для исследования, для оценки устойчивости объектов используется комплекс «Струна». То есть посмотреть, насколько нужно укрепить, насколько нужно, допустим, уделить внимание конкретному зданию, конкретному строению. Также комплекс «Завал» — это очень важный момент. Это как раз то, что помогает искать людей после разрушения зданий. Мы примерно, к сожалению, очень часто в последние годы, правда, из других регионов, но вот наблюдаем, как рушится здание благодаря действиям определенных демократически настроенных государств, и как важно ключевым образом спасать людей из этих самых завалов. Ну и отдельно тоже, это уже, мне так понимаю, все-таки чуть более спокойно, но не менее важный комплекс. Поиск ПЛ — это для поиска, для помощи людям, которые попали под лавины. То есть очень много разных таких вот технических любопытных моментов, которые необходимо решать и про которые нужно не забывать вообще ни на один день было рассказано. Ну и опять же, завершить хочется моим любимым еще одна бюрократическая история. Вот эти самые каскадные ЧС, чрезвычайной ситуации, этот самый эффект домино, он ведь не просто... Ну, как сказать, вот чисто эмоционально еще вызывает сложности. Они для сегодняшних, для современных государств становятся особенным вызовом, потому что для их разрешения необходима скоординированная работа разных ведомств. Потому что одно министерство, один департамент, может быть, да, и на региональном уровне справится, и, конечно, могло бы постараться. Но куда проще и быстрее, если все это дело происходит в комплексной работе. И вот на этот вопрос он тоже обращает внимание. Это будущее, по сути, того, как будут работать спасатели, что ли, если обобщить в чрезвычайных ситуациях. Комплексно, с разных сторон, ну и вот по каким-то тем регламентам, некоторые из которых еще только предстоит изобрести.
2: Вот если подытожить, так много всего сказал Алексей Красильников, ну, наверное, самые важные мысли всего, что было сказано, что заявление главы МЧС – это не повод для паники некой, а призыв, наверное, к осознанности. И мы должны понимать вот эти новые риски, которые есть, и что наша безопасность, она зависит не только от спасателей, но и от слаженной работы, как ты говоришь, действительно, всех систем. То есть это энергетики, связисты, транспортники, абсолютно все. Все. И хорошо, что государство это действительно понимает, и мы теперь будем, да, в этом разбираться, понимать и готовиться к таким вызовам на опережение, как тоже ты правильно сказала. Действительно, очень важно заранее разрабатывать эти планы, готовиться и быть готовым абсолютно ко всему.
4: То есть ну, где-то еще возможно, с пониманием относиться, если не все, не моментально и не сразу получается разрешить.
2: Ну, конечно, полностью тебя поддерживаю. Ну, и оставляем, наверное, многоточие в этой теме. Здесь действительно еще много есть о чем поговорить. Нужно разбираться. Уверена, для многих эта тема тоже открылась как-то с новой стороны. Мы, возможно, к ней еще вернемся, а дальше продолжаем выпуск. И к нам присоединяется Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. Михаил, здравствуйте.
7: Добрый день, друзья.
4: Добрый день.
7: Здравствуйте.
2: Михаил, российские войска продолжают наступление в Сумской области. Цель у них – создать буферную зону вдоль границы, чтобы защитить приграничные регионы от обстрелов. И по данным военных экспертов, уже закрепились на окраинах наши российские военные. В общем, хочется спросить, что вот это значит? Что значит новая точка давления? И почему сейчас именно Сумская область стала приоритетом? Я помню, раньше о ней уже много говорилось. Наверное, год назад, возможно, про Сумскую область только мы и говорили, но как-то информация про нее стихла, и сейчас вот мы снова к ней возвращаемся.
7: Ну, информация стихла во многом благодаря нашему наступлению в Донецкой республике и освобождению Константиновки, одного из городов-крепостей, заявлявшихся неприступных. Поэтому действительно внимание сместилось именно в общественном пространстве, в СМИ, именно сюда. В то время как в Сумской области шла повседневная, ежедневная работа с медленным продвижением. Об этом сообщалось. Ну, соответственно, внимание уделялось этому меньше. Сейчас же просто восточнее Сум наши войска вышли широким фронтом к реке Псел, местами форсировали ее, освободили село Могрица и создали угрозу окружения. Ну, фактически группировка противника между Могрицей и Юнаковкой находится в клещах. Это территория площадью около 70 квадратных километров. И, соответственно, позиции, которые удерживались противником все время после его отступления из Курской области, сейчас, не знаю, там, через неделю или через две, но в любом случае перейдут под наш контроль. А это достаточно значительная площадь, тем более для Сумской области. И такие же клещи, приблизительно чуть больше площади, образуются где-то в 100 километрах севернее Сум, где наши после освобождения Бачевска вышли в Малую Слободку, и там тоже создаются клещи с перспективой окружения такой же группировки противника. А это уже очень значительные в рамках специальной военной операции куски, которые обойти вниманием невозможно, мне трудно судить, стратегические они или нет, но факт тот, что это действительно существенное продвижение вперед, и вынуждающее противника в том числе перебрасывать сюда резервы, которые у него, ну, скажем так, весьма ограничены.
4: Михаил, а вот можно вас поподробнее как раз вот об этом рассказать, потому что, ну, говорят осведомленные источники, вот я процитирую, колоссальных потерях в СУ в Сумской области, говорят о переброске не просто личного состава, а из других родов войск, то есть, ну, грубо говоря, в пехоту направляют тактическую авиацию. Есть сообщение о том, что военную форму в других регионах запрещают носить артиллеристам, тоже вот с целью, я так понимаю, что-то с кадровыми вопросами. Об этом достаточно много говорится. Но это можно каким-то образом вот и количественно тоже рассказать, подвести итог? То есть сколько по площади вы рассказали, по численности личного состава, можно ли предположить, сколько может попасть в окружение, в клещи или вот в полуклещи, в полуокружение сейчас?
7: Ну, вот между Могрицей и Юнаковкой в окружение может попасть не менее батальона вояк-хунты, ну, то есть, грубо говоря, порядка нескольких сотен человек, там больше 500, просто в силу того, что это направление считалось ими приоритетным на этом направлении. Юнаковку они контратаковали, не переставая, уже больше полутора лет. Бои шли на окраинах этого населенного пункта, периодически им удавалось заходить в это село, приходилось их снова выбивать. Поэтому да, там достаточно подготовленные и большое количество личного состава. И опять же, большие потери определяются близостью к границам, бывшим границам Российской Федерации, в связи с тем, что на той территории у них меньше возможностей для работы разведки, более широкая сеть дорог, возможность большей переброски из наших тыловых районов подкреплений, скажем так, оперативного маневрирования этими резервами. Ну, это как раз группа войск «Север» в зоне ответственности, которой находится и Сумская область, доказывают все последнее время просто в силу того, что основное продвижение за последний месяц происходит именно здесь, не только в Сумской области, но и на севере Харьковской области. Игнорировать подобные вещи противник уже не может, потому что если вот мы говорили о двух клещах, которые сформированы уже в Сумской области, в Харьковской области, еще более 500 квадратных километров. Поэтому хотите, не хотите, но это даже видно на карте мира. такие клещи. И, естественно, Драпатому, который только вступил в должность, это нож острый, он перебрасывает сюда личный состав, зачастую неподготовленный, из других, в том числе, вот, как вы сказали, из тактической авиации, это уже не секрет, это делается достаточно регулярно, определяется это тоже понятными причинами. У артиллеристов выбивают, например, значительную часть артиллерии мы выбили, вот, новых поступлений нет, соответственно, личный состав как-то остается по штатному расписанию, а стрелять им не из чего. Тактическая авиация, как любая другая вообще, ну, стратегическая отсутствует. Это просто больная тема, потому что, ну, если к началу СВО у них был полноценные военно-воздушные силы, насчитывавшие как минимум 240 летающих самолетов, то сейчас это, ну, от силы авиаполк неполного состава, может быть, порядка 3-4 эскадрилей, по 6-8 машин. Соответственно, освободившиеся люди, а это и технический персонал, в том числе, переводятся в пехоту и вперед затыкают дырки. Ну, что касается ношения гражданской формы...
4: Михаил, прям 10 секунд, прошу прощения.
7: Комментировать тяжело. Скорее всего, это связано с тем, что население без восторга встречает расположенные более в тыловых, прифронтовых районах вооруженные части, тем более артиллеристов, понимая, что сюда неизбежно в ответ прилетит.
2: Спасибо вам огромное. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, Алексей Красильников, Лисо Хабалова, «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Мы еще вернемся.

Природные пожары в Европе. Контекст. Греция, Италия и часть Центральной Европы оказались наиболее уязвимыми перед лицом стихии. Однако природные пожары могут распространиться по территории всей Европы. Об этом предупредили в Брюсселе. При этом спасательные службы и другие структуры истощены одним из самых жарких за последние годы летних периодов, с которым столкнулся Старый Свет. Французские власти заявляют, что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Ситуация складывается наихудшим образом. Странам, в которых огонь будет бушевать сильнее, вряд ли помогут соседи, до которых пожары докатились в меньшей степени. Температура и не думает снижаться. В Испании и ряде других стран пожары уничтожили тысячи гектаров лесных массивов, разрушили здания и вынудили эвакуировать сотни тысяч человек. Климатологи утверждают, что причиной аномалии стало сочетание необычно влажной зимы, низкого уровня осадков весной и повторяющихся рекордных летних волн жары. 90% возгораний – прямая вина человека. Как правило, это поджог травы, сосновых иголок и опавшей листвы. Стихийные пожары перешли в политическую плоскость. Оппозиция в европейских странах критикует правительства, которые не способны поставить заслон на пути всепожирающего огня. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число погибших в результате падения обломков украинского дрона в Геленджике увеличилось до 4. Среди них ребенок. Ранения получили 10 человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. В Крыму во время ночной атаки боевиков погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения. Под ударом ВСУ оказался жилой сектор в Брянской области. В 3 районах пострадали 8 человек, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Кроме того, в результате удара дрона ВСУ по складу во Владимирской области ранения получили 3 человека. Ранее Минобороны России рассказали, что ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолетного типа над регионами России. Закрытие границ Латвии связано с ожидающимися в октябре выборами. Об этом заявили в МИДе Белоруссии. Также отмечается, что республика оставляет за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, в том числе несимметричного характера. Кроме того, в ведомстве добавили, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров. В некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнема призывает принять экстренные меры и предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды, пишет Mirror. В конце июля агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории страны. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией. Об этом рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Россес Эрнандес. На международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы. У большей части подвижного состава на острове российское происхождение. Международный транспортный саммит – крупнейшая площадка, объединяющая руководителей мегаполисов. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач. В Москве в этом году родились 2 Одиссея, а также Аид, Дионис, Афродита и Гера. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Там отметили, что в столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии. Вероятно, на это повлияла экранизация режиссера Кристофера Нолана. Фильм «Одиссея» вышел в прокат в мире в июле и спровоцировал рост интереса аудитории к изучению древнегреческого языка и культуры. В России фильм Нолана не получал прокатное удостоверение в Минкультуры. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33 в Москве. Продолжаем «Дневной ракурс». Александр Кузьма, Клисо Хабалов в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Всем здравствуйте, всем добрый день. Привет, Саша.
2: Две интересных темы у нас в этом получасе. Ну, других у нас и не бывает, но это темы не просто интересные, они еще и очень-очень актуальные. Одна касается так или иначе специальной военной операции. В данном случае, ну, несколько косвенно, но все равно касается. А может быть, и можно говорить и впрямую, там косвенных тем, по сути дела, нет. И в настоящее время Минтранс разрабатывает новые меры для обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Связано это с атаками беспилотников. И эти беспилотники уничтожаются, разумеется, но тем не менее есть и так или иначе и повреждения, есть и те цели, которых удалось достичь, ну и, соответственно, России необходимо разными способами эту ситуацию для себя решать. Вот и какие эти способы в данном случае и с точки зрения Минтранса, и с точки зрения Министерства обороны, разумеется, тоже поговорим с заместителем президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук Константином Севковым. Константин Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Кстати, Валентинович, ну давайте начнем, наверное, с мер вот этих самых, те, которые Минтранс предпринимает в первую очередь. То есть вот эти альтернативные маршруты логистики и альтернативные грузопотоки, могут ли они и в какой мере могут, на ваш взгляд, если не решить проблему, то, по крайней мере, ну, избежать еще больших проблем, связанных с атаками врага?
4: Вообще говоря, любые меры по отражению атак врага, они не бывают стопроцентными. Всегда есть какая-то вероятность, что враг может прорваться. Мы это и наблюдаем сегодня. Вот. Но то, что мы должны принимать все меры к тому, чтобы минимизировать риски, это факт. И одним из направлений, которое является достаточно эффективным, это выбор маршрута движения судов, выбор маршрута движения грузов, поиск альтернативных грузов, грузопотоков, помимо морских. Вот. Ну а что касается судов, то в первую очередь, конечно, выбор времени движения. Это выбор таких маршрутов, при которых эти суда находятся под надежной защитой системы противовоздушной обороны. Система противовоздушной обороны, она не фиксированная, она дышит, она меняет свое местоположение тех или иных объектов, которые обеспечивают противовоздушную оборону. Поэтому обеспечить согласованные действия систем противовоздушной обороны и маршрутов движения судов конкретных по времени, по месту, это очень правильное решение. Я так предполагаю, что это очень серьезно повысит безопасность судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
2: Ну, здесь у меня несколько вопросов в связи с этим. На сегодняшний день понятно, ну вот в данном случае, когда речь идет о Черноморском, о Черном море и об Азовском море, понятно, ну хотя бы понятно, что приблизительно, наверное, точно вряд ли тут можно об этом говорить, хотя поправьте меня, если я не прав, именно о тех точках, откуда летят или плывут беспилотники, ну, скажем так, атакуют наши суда. То есть от чего конкретно мы защищаемся?
4: Ну, начнем с того, что такой какой-то одной единственно взятой точки, от которой все летит, такой нету. У противника имеется определенное количество частей и соединений, которые занимаются пуском этих беспилотников. Эти точки пуска, места пуска постоянно меняют свое положение. Поэтому одна ключевая задача по уничтожению этих пусковых установок, этих объектов, которые запускают, это как раз их выявление. Как только они выявляются, они немедленно уничтожаются. Вторая задача – это уничтожение мест хранения этих беспилотников, мест сборки, подготовки к старту. Она тоже регулярно решается, вы это тоже знаете. Слышали, наверное, по средствам массовой информации, удары достаточно эффективны. Вот. Что касается уничтожения беспилотников на маршруте, то тут создаются системы противовоздушной обороны главного образом объектового типа, то есть прикрываются вполне конкретные точки, районы от ударов беспилотников. Вот это делает Министерство обороны. А, соответственно, гражданские объекты, которых мы должны прикрывать, они должны обеспечивать свое движение таким образом, чтобы входить вот в эти зоны прикрытия в тот момент, когда эти зоны активированы. Ну, собственно, в этом вся идея состоит.
3: Константин Валентинович, а эти альтернативные маршруты – это временная мера или постоянная? Альтернативные логистические маршруты.
4: В том и состоит проблема, не проблема, а существо этого дела, что эти альтернативные маршруты постоянно меняются. Вот для этого и создан штаб, для того, чтобы вырабатывать эти маршруты. Вот. Потому что если они будут зафиксированы, противник их выявляет, а потом будет по ним бить. Поэтому мы постоянно меняем эти точки, меняем маршруты движения и за счет этого обеспечиваем безопасность движения. Что касается морского пространства, то я хочу напомнить, что за последние, наверное, полгода ни одного успешного действия со стороны беспилотников, безэкипажных катеров противника не было, и они выявляются и уничтожаются. В принципе, безэкипажные катера – это тупиковый путь развития систем вооружения, и он приемлем лишь в тех условиях, когда обороняющаяся сторона от таких атак сильно ограничивает или не считает нужным выделять серьезные силы и средства для борьбы с этими бэками. Если маломальские серьезные средства выделяются, шансов у этих бэков на успех нет никаких.
2: Просто потому что они медленные? Ну, относительно...
4: Ну, как? Конечно же. Воздушных. Сколько на кате, с какой скоростью он может идти, этот катерочек? Он большой по размеру, он имеет приличную площадь рассеивания, обнаруживается. Скорость у него с точки зрения с воздушным мизерная. Угу. Вот. Потом же он не маневрирует на траектории движения. Там нету просто-напросто каких холмов, нету каких-то мест, где он может пройти на малой высоте, выйти из зоны наблюдения.
2: Его видно, да?
4: Станции. Да, поэтому это просто тупиковый путь. Здесь это оружие нищеты, нищих. Угу. Это оружие нищих.
3: А известно, какие грузы больше всего страдают от этих перебоев в судоходстве?
4: Ну, противник, конечно же, стремится в первую очередь бить по тем грузам, которые наиболее серьезно могут оказать давление на нашу страну с экологической точки зрения и с точки зрения экономической. Угу. С точки зрения экологической они стараются охотиться за танкером, потому что удар по танкерам приводит к возникновению больших зон, так сказать, загрязнений. Вот. Кроме этого, удары по танкерам создают определенные экономические проблемы в плане снабжения топливом и другими горюче-смазочными материалами тех или иных регионов России. Все-таки понимаете, вот даже тот танкер 4000 тонн, который там затонул, это, считайте, один железнодорожный состав танкера. А ведь танкер может быть и большим, 100 тысяч тонн. Тогда это будет, соответственно, сколько? Где-то 25 железнодорожных составов. Вот что это такое.
2: Огромная разница, да.
4: Это огромная разница, вот. Поэтому это танкер. Что касается других судов, то тут охота идет за зерновозами, которые зерно поставляет наша страна.

0: то система ПВО наша очень эффективная, поэтому у них главная проблема хоть чего-нибудь стукнуть. Вот такая идея. Хоть что-нибудь стукнуть, хотя бы один раз. Потопить не получается, поэтому хотя бы вот, ну, удар, пожар.
1: Ну, то есть, и до чего
0: Команда
1: дотянемся, да,
0: страдает.
1: получается?
2: Ну, на самом деле,
0: Да, до
2: приятно
0: чего
2: слышать, что
0: дотянемся, да.
2: защищены все-таки хорошо. Это уже приятно.
0: Ну, а вот а что приятно? Вот посмотрите, простой расчет. Вот сегодня за ночь, предыдущую ночь, так данных сейчас под ночью нету, за предыдущую ночь было уничтожено 650 беспилотников. А сколько беспилотников достигли цели, вот которые вам известны? Один или два?
1: Да, один или два, да.
0: Вот. Да, то есть получается, что из 300 беспилотников до цели долетает один.
1: Ну да.
0: Но в истории ПВО такой еще противовоздушной обороны не было. Вот то, что стал Ставридис, это ярый русофоб, бывший главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, он сказал, что на каждые 27 российских ракет приходится один перехватчик. Ну, перехватчик – это зенитная ракета на Украине. Понимаете, в чем суть? Посмотрите, насколько эффективны были удары Ирана по американским базам. Как там все горело. Вот. Вот там ПВО,
1: да.
0: И здесь ПВО.
1: Да, безусловное свидетельство эффективности одних и неэффективности других. Спасибо вам большое, Константин Валентинович. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был в нашем эфире. Огромное спасибо. Ну, а мы переходим к следующей теме. Ну, а теперь поговорим о внешней политике, точнее говоря, о внешнеполитической теме, которая может стать, ну, скажем так, это все в продолжении одной и той же истории. Мы уже говорили про Испанию, про мигрантов, про иногда говорим про Англию, про Великобританию, про мигрантов. Сейчас будем говорить про Италию. Италия, кстати, одна из тех стран, которая вместе с Испанией наибольшим образом подвержена нашествию мигрантов, причем по-другому это, наверное, не назовешь, из Северной Африки, потому что эти страны южные. Это страны, которые через море Средиземное граничат, по сути дела, с Северной Африкой. И именно туда, в особенности на юг Италии, огромные баржи, всякие катера, какие-то суденышки непонятные, они все туда приплывают и выгружают там огромное количество людей. Причем это, конечно, особенно когда видео смотришь, это такие массы людей, совершенно не, ну, их трудно описать вот так. Это не делегация людей приехала, а просто такая огромная масса людей, которые едут и заполоняют потом собой города Южной Италии. От этого очень сильно страдает и Сицилия, и город Неаполь, замечательный, древний. Вот. Но, тем не менее, с этим огромная проблема. И в чем, собственно, дело? Теперь такое какое-то очень странное, на мой взгляд, решение или предложение от Джорджа Мелони.
2: Вот я как раз читала когда новости, я не могла понять, оно странное или нет. Мне очень хочется обсудить эту тему с экспертом, потому что для меня не совсем понятно. То есть соль в том, что Италия предложила создать специальные лагеря для нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, в африканских странах. И вот эту инициативу, которую Джорджа Мелони вроде как, да, выступила с инициативой, ее поддерживают, и эти первые центры могут быть открыты уже в 2027 году. И вот интересно разобраться, почему Италия именно создает, да,
1: почему Италия как раз понятно, потому что страдает
2: вот
1: больше
2: всех.
1: Вот
2: сейчас тебя как раз послушала, да, поняла уже,
1: а
2: почему.
1: А вот почему эта мера, по мнению итальянцев, должна решить вопрос, вот это вот, так сказать, и чем продиктована именно такая мера, вынести миграционные центры, то есть такие фильтрационные, по сути, центры на территории третьих государств, в том числе в Армению и в Узбекистан. Понятно, что это требует там всякого рода доработок, но как это поможет Италии, с одной стороны, и как это поможет тем странам, где будут эти центры находиться, это другой вопрос. Есть ли у нас уже эксперт на связи?
3: Да.
1: Пока не знаю, пока не понимаю. Вот, да, пока нету. Вот, так в чем,
2: хочется,
1: собственно...
2: еще, знаешь, да. Думаю, вот повлияет ли как-то эта инициатива действительно вот так массово на поток мигрантов в Европу? Потому что эти потоки,
1: себе,
2: они
1: да.
2: были всегда, и действительно сможет ли как-то это взять вот так и заработать?
1: Ну, то есть это попытка... отвести беду чужими руками.
2: А еще за эти центры наверняка нужно платить.
1: Ну, возможно, да. То есть
2: и кто
1: Италия...
2: будет платить за
1: ну,
2: эти
1: вот,
2: центры?
1: Видимо,
2: те
1: Италия
2: страны,
1: будет
2: которые...
1: платить.
2: Так, у нас есть эксперт, сейчас все вопросы мы зададим. Нас интересующие политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Евгения Бойко с нами на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.

0: Евгения Викторовна, давай, Лизок.
1: Нет, давай,
0: да.
1: У нас, в принципе,
0: вот
1: общие
0: вопрос.
1: вопросы, да.
0: То есть вопрос по поводу этих самых миграционных центров. Почему, на ваш взгляд, Италия, скажем так, считает, или там устами своего премьер-министра, или головой своего премьер-министра, что это решит проблему Италии, с одной стороны, а с другой стороны, за чей счет устраивается подобное мероприятие, как сказано в известном фильме?
2: Ну, я здесь, так сказать, предположу, что эта мера скорее экстренная и нужно сделать хоть что-то. Допускаю, что в Италии, в общем-то, есть понимание того, что радикально проблема, конечно, мигрантов, как нелегальных, так и легальных. В общем-то, эта мера вот этих вот центров миграционных не решит, но сейчас нужно хотя бы остановить тот поток, который уже сейчас идет в достаточно большом количестве в Испанию. Соответственно, из Испании далее, в том числе в Италию. Тем более Италия в свое время уже сама столкнулась, как страна, так сказать, первая, да, на пути следования мигрантов в 2015 году, когда был, наверное, один из самых массовых тоже таких миграционных кризисов, и вот как раз по Средиземноморью все эти мигранты как раз-таки через территорию Италии, итальянских островов Средиземноморья, собственно говоря, попадали в Европейский Союз. Поэтому, да, для Италии эта проблема крайне актуальна. Ну, собственно, поэтому Мелони выступила вот с такой инициативой, понимая, что, в общем-то, и те социальные условия, которые есть в Италии, и, в общем-то, уже те мигранты предыдущих, скажем так, поколений, да, они уже, в общем-то, осели в Италии, и все это, конечно, способствует притоку новых мигрантов уже к ним, то есть потом их выдворить с территории Италии будет достаточно сложно. И, соответственно, вот поэтому в том числе Мелони и предлагает создать такие центры. Очевидным образом они в какой-то краткосрочной перспективе, возможно, могли бы несколько снизить вот эту нагрузку, но, опять же, мы знаем, да, что задача мигрантов из Африки, Северной Африки, не осесть в неких центрах, а все-таки попасть в Европейский Союз. Тем более, что это уже отлаженный механизм, да, это бизнес, собственно говоря, и в основном это нелегальный бизнес, да, он в том числе связан с коррупцией и, в общем, даже где-то и с местными властями уже в европейских странах. Ну, в основном, конечно, это, так сказать, идет из Африки, из Ближнего Востока, но определенные связи уже на местах, что называется, позволяют вот такие потоки осуществлять и принимать новых мигрантов.
0: Евгения Викторовна, у меня вот вопрос по ходу, простите, что перебиваю, чтобы вот чуть-чуть конкретизировать в этой ситуации. Ведь только что, когда была история с вот этим испанским анклавом Сеуты в Марокко, когда атаковали мигранты, да, и пришлось применить армию. Ну, историю испанскую мы отдельно многократно там так или иначе в эфире рассматривали, но здесь важным аспектом является то, что Франция закрыла границы, и Италия закрыла границы, и еще и ограничили действие Шенгенского соглашения в связи с этим, то есть фактически изолировались от испанской вот этой проблемы с мигрантами. У меня вот какой вопрос. Ведь Италия, по логике вещей, не решая таким образом мигрантскую проблему, потому что мигранты все равно едут в Италию, они там оседают, часть из них переваривает Италия, а часть не переваривает, они, как вы сказали, становятся, так сказать, частью криминала. Почему Италия в этой ситуации, на ваш взгляд, не может закрыть собственные границы? То есть не просто ограничить, а запретить мигрантам сейчас, в данный момент, изолировать себя от этих мигрантских потоков, а не перенаправлять их в Армению или в Узбекистан?
2: Ну, я думаю, что это во многом как раз та самая пресловутая, беру в кавычки, европейская солидарность и определенные европейские обязательства, которые есть у Италии, от которых вот так вот одномоментно, в угоду собственным интересам и в том числе нацбезопасности, Италия от этих обязательств отказаться не может. Собственно, это касается, кстати, не только вопроса о миграции, но и многих других сюжетов. Там берем, пожалуйста, те же санкции, например, да, в отношении России или там энергетическую политику. То есть здесь, собственно, вот основные, тем более локомотивы европейской интеграции, они вынуждены где-то добровольно, где-то, вот, скажем, вынуждены идти в русле вот этой самой европейской логики. А, судя по всему, сейчас евробюрократия, мы видим, ну, не сильно, скажем так, торопится действительно что-то с этим делать, причем радикально делать. То есть это вот то самое свободное европейское перемещение, там, шенгенское пространство и так далее, и так далее. Те самые ценности, которыми европейцы и особенно элиты гордились и до сих пор, кстати, гордятся, да, они их, собственно, несут как некий флаг. И вот поставить это под сомнение, под вопрос, тем более закрыть границы, так жестко закрыть границы, ну, я думаю, что Италии просто не позволят. То есть могут быть, возможно, проблемы, которые сейчас, они, может быть, не проговариваются, не на поверхности, но я думаю, в том числе этот фактор сейчас и играет роль, и несколько, скажем так, связывает руки итальянскому правительству, в том числе так же, кстати, как и испанскому правительству. Ну, и плюс, да, так сказать, определенные уже, скажем, годами, даже десятилетиями сложившаяся такая социальная политика, да, в отношении мигрантов, что мы их принимаем, их там пытаемся как-то, что называется, гостеприимно встречать там и так далее, и так далее. Хотя все это уже тоже много раз разбивалось о реальность, да, и понятно, что криминала в этом, ну, сейчас гораздо больше, чем каких-то там, скажем, законопослушных мигрантов, которые действительно едут работать и, собственно, на благо Италии, да, или там любого другого европейского государства. Поэтому здесь вот масса факторов, которые, собственно, не позволяют сейчас Италии пойти таким радикальным путем, хотя, в общем-то, по тем пробросам, которые есть, и тем заявлениям, да, которые из Италии, там, из других европейских стран, очевидно, что, так сказать, проблема назрела очень остро, и, в общем-то, была бы их воля, я думаю, уже давно-давно бы эту границу закрыли.
1: Евгения Викторовна, у меня, знаете, вопрос всегда, а что Россия в этой истории? Есть ли вообще у России интерес к этой инициативе, или она касается только Европы?
2: Ну, здесь, безусловно, у России своя, скажем так, история, да, отношения с мигрантами, и свои сложности, и свой опыт, да, и, скажем, свои шишки, которые набиваются. Ну, вот, поэтому здесь, безусловно, так сказать, европейцы во многом сами способствовали тому, что эти проблемы появились. Понятно, не сегодня это появилось, так сказать, и там не в прошлом году, уже десятилетия назад. Даже еще можно здесь помнить там процесс деколонизации, когда вот первые поколения, так сказать, да, там преимущественно африканцев, бывших европейских колоний, собственно говоря, и направляли в Европу, да, потому что жить самостоятельно было достаточно сложно. Ну, вот, и их встречали, собственно говоря, все это дело строилось. Ну, вот, поэтому здесь, безусловно, у России своя история, и, так сказать, если европейцы будут возлагать это все на Россию, то есть, ну, я думаю, что здесь каких-то позитивных моментов не просматривается для России.
0: А вот, вы знаете, вот вчера тоже, или, не помню, на днях тоже доводилось как раз вот этот разговор с Испанией вести, и вот, вот мы сейчас говорим про Италию, и говорим про то, что Италия ограничена в средствах борьбы с этой ситуацией, равно как и каждая любая страна Евросоюза в отдельности. Но ведь это, ну ведь из этого следует автоматический, как мне кажется, вывод, поправьте меня, что это шаг к распаду Евросоюза очевидному, потому что это как пандемия. Они не могут с этим бороться по отдельности, просто потому что не могут, им не дают общие стандарты. А как бы бороться вместе не получается, потому что, ну, мы видим, что ни одна страна, и уж тем более Еврокомиссия, этот вопрос решать не хочет. У нас минутка осталась.
2: Все так, это только один из вот таких вот элементов. Здесь можно вспомнить те же санкции, по которым все дальше противоречит, ту же энергетическую политику и там общую внешнюю политику, которая уже давно не общая. Поэтому да, здесь я думаю, что, конечно, это скорее такой дезинтеграционный момент абсолютно для Европейского Союза.
0: Так вот, то есть хочется даже больше от вас. Ну да, у нас вот примерно 30 секунд осталось услышать. Да, просто потому что этот
1: процесс... Можно я, прости, Саш, прибью все-таки? Изначально еще, знаешь, задавал тебе этот вопрос, вот теперь хочу вам задать, Евгения Викторовна, этот вопрос, как раз, вы, думаю, успеете ответить, сколько все-таки может стоить содержание одного такого центра, и кто будет за это платить, если действительно вот запуск произойдет первых центров уже в 2027 году?
2: Ну, это здесь, конечно, точно сумму сложно назвать.
1: Ну, вот так, примерно.
2: Я думаю, что сотни тысяч евро. И откуда их брать? Откуда их брать? Действительно, это вопрос с учетом той сложной экономической ситуации, которая сейчас в Евросоюзе сложилась.
0: Спасибо вам огромное. Евгений Войко, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, была с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 14 часов, в Челябинске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до 4. Рустема Умерова планирует назначить главой службы внешней разведки Украины. Минск оставляет за собой право ответить Риге на закрытие границ. Подробности далее. Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до 4, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования семьям потерявших близких. Еще 4 мирных жителей погибли из-за падения обломков беспилотника в Геленджике. Среди них есть ребенок. Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. 2 взрослых и 1 ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте без госпитализации, сообщает оперштаб Краснодарского края. Секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова планирует назначить на должность главы службы внешней разведки страны, пишут СМИ со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Умеров один из главных кандидатов на должность украинского посла в США, так как у него большой опыт в переговорной деятельности и контактах с западными партнерами. Умеров до июля прошлого года занимал должность главы Минобороны Украины, а затем возглавил СНБО. Минск оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии на фоне закрытия границ. В Беларуси это сочли недружественным шагом. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Руслан Варнаков предположил, что данные действия связаны с ожидающимися в октябре выборами в Сейм Латвии. Варнаков добавил, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу. В МВД Латвии заявили, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. В последнее время функционировал только один пункт пропуска из 2. От 3 до 5 тысяч мигрантов остаются в испанском автономном городе Сеута. Об этом заявил глава местной администрации Хуан Хесус Вивас. Он добавил, что число прибывших нелегалов сопоставимо с общим населением города. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, столкнулась с массовым нашествием мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Около 380 человек задержали во Франции за причастность к лесным пожарам, охватившим южные регионы. Среди подозреваемых 142 несовершеннолетних, 36 человек либо уже приговорены, либо ожидают приговора суда, передают СМИ со ссылкой на данные Министерства внутренних дел. Издание Financial Times со своей стороны подсчитало, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, в этом году уже превысили 3 миллиарда. Евро. Компания президента США Дональда Трампа уже запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в его социальной сети. Аккаунт Трампа является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья президента США также остается крупнейшим акционером компании, управляющей социальной сетью. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Как всегда, по понедельникам в это время политолог, востоковед Карина Геворгян в нашей студии. Карина Александровна, мое почтение. Рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Ой, что ж, знаете, когда я читаю новости из разряда «Трамп анонсировал срочные переговоры» или наоборот, «отход от переговоров», вот эти все breaking news, знаете, вот уже не знаешь, как к этим новостям относиться, честно говоря. И даже до вот последней минуты я думал, стоит ли нам вообще разводить дискуссию на эту тему. Но учитывая, что впереди и промежуточные выборы, до которых меньше 100 дней осталось, и, понятно, фактор личных амбиций. А до этого, знаете, почти, ну, точнее, бомба почти весом в тонну, которая была применена американцами. Как эти две параллельные вселенные уживаются друг с другом? Или это далеко не параллельные вселенные? Это процессы, которые идут рука об руку и просто имеют разные, ну, скажем так, ответвления?
3: Вы знаете, все начинается, вот любой нормальный анализ должен начинаться с поиска простой основы. А любой человек, а уж тем более политик, действует исходя из собственных мотиваций, да, в центре сознания. Мотивация наша с вами крайне простая. Мы или хотим жить, или не хотим жить. Ну, такое тоже бывает даже у нормального человека, правда? Депрессия, конечно, там упадок сил, горе, вот. Еще у нас с вами есть материальные и нематериальные мотивации. Я вдруг осознала, что я забыла взять стакан с водой. Понимаете, он мне тоже нужен. У меня есть вполне материальная мотивация во время этого эфира.
2: Это мы исправим.
3: Хотя эфир важнее, это понятно, да? Вот, то есть вот это норма. Значит, какая мотивация у кого бы то ни было, у глобалистов, у Трампа? Это власть. Это воля к власти. Фридрих Ницше. Точка. Все. Если у вас власть, вы командуете максимально, забираете себе самые вкусные активы в самых больших количествах. Что является на сегодняшний день, после того, как глобализация показала, что она надула массу пузырей, ну, прежде всего, финансовые, потому что мы с вами знаем, что 90% мировых финансовых проводок к реальному сектору экономики не имеет отношения.
2: Да.
3: Это же ничего себе, 90, да? А сейчас, наверное, еще меньше. Это я говорю данные, наверное, на 22-й год, 20-й. Сейчас, я думаю, еще меньше. Это раз. Значит, идет борьба за реальные активы. А что такое реальные активы? Ну, земля, как по Марку Твену, да, самое дорогое, потому что ее больше не становится. Это позиции на этой земле. Какие позиции? Которые позволяют контролировать мировые коммуникации. То есть, если сидеть на этих точках, которые бывают морские и континентальные, да, то ты царь горы, ты всем и диктуешь свою волю. Вот, по понятным причинам, это хорошо осознали иранцы, у них разработана большая стратегия. Они сразу поняли, что как только все-таки Израилю, коалиция Эпштейна, как я ее назвала, на самом деле, правда, я это придумала, вот, ну, приписала иранцам. И, да. Ну, такая мистификация допустима, я думаю. Ну, все подхватили, ну, а меня не чтят. Наши слушатели на спутнике узнают, что это я написал. Да. Вот. Но действительно, иранцы написали, что это коалиция поклонников острова Эпштейна. И я взяла, просто выкинула это, и получилась коалиция Эпштейна. Вот. Так что такая-то полуправда. Значит, они это поняли, они имели свои представления о большой стратегии, те самые, о которых я говорю, и поняли, что со своих позиций они могут контролировать Ормузский пролив. А учитывая их хорошие отношения с хуситами, Баб-эль-Мандебский пролив и налаженные отношения с сомалийским правительством и у хуситов, и у Ирана. С другой стороны, да, то есть Сомали – это Африка уже. Вот. А у Израиля налажены отношения с Сомалилендом, такой сепаратистской территорией, которую Израиль признал ее автономной, то есть независимый статус. И там построил свою базу, у него там есть позиции. Но Сомалиленд расположен несколько глубже. А у сомалийского правительства так стык. Есть возможность вместе с хуситами контролировать эти проливы. Что еще интересует иранцев, это их нервирует этот 3ПП на Южном Кавказе. Это континентальные коммуникации. Не думайте, что они и на это не смотрят. Это континентальные коммуникации в Средней Азии. Кстати, мы напомним, что существует железнодорожное сообщение между Пекином и Тегераном через постсоветскую Среднюю Азию. Вот. И, разумеется, Южный Кавказ, который дает, позволяет, скажем, через Армению иранцам выходить и Грузию. Это более удобный путь для иранцев. Сейчас не будем останавливаться, почему. Да, то есть... И еще они заинтересованы в развитии проекта «Север-Юг», тоже торговые. Это опять-таки к реальному сектору. Товары будут возить. Товары, вооружение, фрукты, овощи. Ну, что только там, не знаю. Ковры, кашмирские шали из Индии. Шутка, да. Но я хочу сказать, что это еще и выход на восточное побережье Африки. А поскольку очень любопытная история произошла очень-очень далеко, но об этом иранцы предупреждали и говорили, что вы на нас нападете, вот вы хотите заварить всю эту кашу, так берегитесь, не только Ормуз и Баб-эль-Мандеб, получите проблемы еще и с Гибралтаром. И вот, извините, пожалуйста, да, какой-то странный мигрантский кризис в Сеуте. Я к вам приехала, время покажет. И там как раз это обсуждалось. Ну, здесь я чуть-чуть, ну там же в Блице, да, минуту говоришь, и все. А тут я вам объясню. Значит, Толя Кузичев сказал, что Испания не была готова, вот как снег на голову. Ну, вы представляете себе, что это почти подростки, молодые мужчины, толпой. Там нет ни женщин, ни детей, ни среднего возраста. Угу. Там это исключительно. Вот так вот условно от 15 или даже 14 до 25. Где-то вот так вот. 70 тысяч. Население Сеуты испанской, которая, да, с другой стороны, да-да, Гибралтара, угу, где находятся англичане, замечу я вам, на территории Испании. То есть Испания, видите ли, колониальная держава, а Британия у Испании, оказывается, не занимает тоже территорию. Это эксклав Британии, Гибралтар, с другой стороны, да. Но Испания подстраховалась, это ее территория уж 500 лет. Вот, даже побольше, по-моему, будет, да?
4: Побольше.
3: Угу. 550, наверное, да. Вот, и там 85 тысяч населения. Туда, значит, марокканские власти, союзники Израиля и США загрузили 70 тысяч, причем они их так калитками прямо гнали, а обратно, когда эти люди возвращались, марокканские пограничники и силовики закидывали их камнями, они их пытались не пустить обратно. Тем не менее... Вот Толь сказал, что Испания не была готова. А вот, по-моему, испанцы были очень готовы. Выдворили они их очень быстро. Это первое. Очень быстро. Сейчас там осталось где-то 10 тысяч. Если осталось. Угу. Потому что на территории самой Испании ни одной мигрантской вспышки не было. Мы не слышали ничего об этом. По-моему, они специально позволили этому кризису разразиться. А почему это вообще произошло? Когда-то Испания помирилась с Марокко, претендующим, король Марокко претендует на Сеуту, и, по-моему, это называется Мелилья, второй эксклав испанский, он восточнее расположен, тоже на территории Марокко, да, но это эксклав Испании. Вот. А, ну, как-то они между собой наладили отношения. А до этого Испания была, в общем-то, симпатизантом Алжира. Алжир поддерживает сепаратистское, или как его еще назвать, движение «Фронт Полисарио», Западная Сахара. Народ, посмотрите это все в интернете про Западную Сахару, кто ее признает, кто частично признает и так далее. Но вот тут совсем недавно премьер Испании Санчес в Алжире встречался с алжирским руководством, и они помирились, ребята. Испания поддерживает теперь, как я понимаю, фронт Полисарио. А теперь к моему родному Ирану, любимому, вернее.
4: Ну, кстати, подтверждение вернемся. Ваших слов, вот я добавлю, обратил внимание, можно по-разному, знаете, трактовать, ну, точнее, соглашаться или не соглашаться с испанской оппозицией, но там сразу, как только пошли, там первые тысячи стали пересекать границу, было заявлено, что это... организация западных, с западными спецслужбами, а испанские власти знали о том, что предстоит.
3: Они знали. И они подготовились. Они прекрасно с этим справились. Прекрасно. Вот.
5: А, ну что, почему я про Иран хотела сказать? Как только все, когда все начиналось, иранцы сказали, у вас проблемы будут с Гибралтаром. Это я повторяю специально. И все задумались, где Иран, а где вообще-то западная оконечность, юго-западная оконечность Европы. Да, Гибралтарский пролив, Средиземное море. Тут пришлось вспомнить и про фронт Полисарио, и про то, что и я это отслеживаю, что у Ирана есть позиции в Африке. Правда, в Восточной Африке, это Судан. Есть хорошие позиции в Сомали. Ну, я не хочу сказать, что с восточного побережья Африки до Магриба и до Марокко близко. Ну, знаете, все-таки там существует Сахара, Чад, да, Мавритания. Ну, в общем, пробраться можно. И из некоторых таких намеков, которые делались иранской стороной, поди, проверь. Вот. Они всячески это дело поддерживали, а, возможно, и поставляли вооружение. Так что эта история очень интересная. Тот, кто это организовал, я лично считаю, и даже более, на чьи средства это было организовано. Ну, конечно, будет Испания, возможно, вскроет кое-что. В том числе у иранцев хорошая хакерская группа. Некоторые обвиняли их в этих проблемах с водоснабжением в Миннесоте. И действительно у них есть доступ. Они сказали, у нас есть доступ к вашим инфраструктурам в Соединенных Штатах. Вот, то есть они это возможно. Было проникновение относительно давно, несколько лет назад, когда сериально горели заводы по сжижению газа. Вот. Я напоминаю, что, кстати, в Соединенных Штатах каким-то странным образом на восточном побережье сгорел стратегически важный сталеплавильный завод. Вот. Об этом тоже как-то молчат. Но на территории Соединенных Штатов очень много всяких аварий и катастроф происходит. Но это, ладно, не наша тема. Вот. И в том числе хакеры могут добраться очень много куда.
4: Но что? Ирану при этом не свойственно в первую очередь переходить.
5: Они говорят в ответ, будете бить по нашей инфраструктуре, получите по своей. Вот буквально они так говорят, и доступ у нас есть. Угу. Не бейте по нашей инфраструктуре. Они понимают, что это военное преступление. Они законники, я все время это повторяю. Но они говорят, если вы будете бить по нашей инфраструктуре, вы получите ответные удары. Вот. Вы будете убивать наших людей, мы адекватно будем убивать ваших. Вы убиваете наших мирных жителей. Ну, сбросили мощнейшую бомбу на дом, где погибли 3 человека. Это вообще что? Да, теперь ваш вопрос-то был, что же за шарманку крутит Трамп? Ну, крутит, пока может, понимаете? Ему нужно в этом хаосе максимально что-то выиграть. Знаете, сбору по сосенке, как говорится, да, с миру по нитке. Вот условно говоря, он пытается выиграть везде, где только может.
4: Но гробы-то он уже встречает. Вот, понимаете...
5: И что?
4: Можно один раз преподнести это как траур, как событие, когда рядовые американцы будут воспринимать это, да.
5: А я, например, считаю, что в Соединенных Штатах для того, чтобы забыли про эти гробы с Ближнего Востока, например, вполне могут своими же руками совершить какой-нибудь 11 сентября опять. Почему нет? Тем более перед довыборами в Конгресс. Страшно то, что я говорю, но это факт. И они могут это сделать, спецслужбы могут это сделать. Мы же помним с вами о том, как это все называлось фальшивкой КГБ, когда советские спецслужбы обнародовали, что у американцев есть тайный указ, который позволяет им убивать своих для того, чтобы спровоцировать, ну, создать агрессию, да, осуществить агрессию против какой-то страны. Это так говорили, пока, наконец, одному из бывших пенсионеров, директоров Центрального разведывательного управления не задали вопрос, правда ли, что существует такой указ. Знаете, его ответ потрясающий. Он сказал: «Я не могу вам сказать, что такого указа нет». Ничего себе.
4: Да. И сразу вопросы, я так полагаю, у подавляющего большинства отпадают. Но в этом контексте, я, кстати, все чаще, читая, опять же, западные, американские СМИ, тема с возможными покушениями на Трампа, покушениями на Нетаньяху, каждый раз разгоняется. Вот чуть ли, извините, не каждую неделю иранские спецслужбы планируют и планируют. Трамп, значит, пересаживается с одного самолета на другой, лишь бы чего не случилось. Вот нагнетая обстановку заранее. Говоря об Иране.
5: А судя по моему мониторингу иранских ресурсов, они пока... Это не их задача. Трамп их даже устраивает со своим вот этим вот качелями, безумием. Они понимают, что, по всей видимости, они взвешивают все про и контра. И то, что им методично, не без труда, с потерями удается выдавливать методично американцев с Ближнего и Среднего Востока, или, как они это называют, Западной Азии, потому что какой он для них Ближний Восток, угу. Они сами, это самое, Западная Азия, их это устраивает. Поэтому они методично этим занимаются. Они прекрасно знают то, что, о чем пишут американские СМИ, и говорят, что арсеналы, в общем-то, нужно пополнять. Вот сейчас из Южной Кореи большой военно-транспортный самолет приземлился, если я не ошибаюсь, чуть не в Кувейте, да, то есть они привезли вот этот ХАД. Установки, а там, вернее, ракеты для этой установки. Хотя иранцы довольно серьезно повредили многие установки, и Патриота тоже уничтожили. То есть не хватает этого всего. Вот. Вопрос, помогает ли это нам, но это уже не другой вопрос. Да, давайте вернемся в Западную Азию.
4: Вот я хотел бы вернуться к изначальному тезису, когда мы говорим о реальных активах. И о теме земли.
5: Ну, контроль надо. Контроль, это тоже своего рода актив.
4: И как ты себя, с точки зрения, как бы сейчас сказали, репутационных рисков, какие
5: плати,
4: ты несешь на этой земле.
5: Плати, я тебя пропущу, конечно, это актив.
4: Возникает вопрос. Вот сейчас в том числе мы видим сообщение о том, что американцы ищут, это цитата, нетрадиционные способы давления на Иран. Но ведь, с одной стороны, вот обывателю кажется, чтобы победить особенно вот такую страну, особенную страну, как Иран, нужно в таком случае физическое присутствие, чуть ли не до Тегерана идти. Но даже если ты дойдешь до Тегерана...
5: Томми, то есть солдат, для этого нет. Все, контингента для этого нет. Кто бы ни хотел. Поэтому они сейчас будут использовать пехоту из самых разных оставшихся головорезов, разных запрещенных организаций. Переброска их из Сирии полным темпом идет в Ирак. Правительство Ирака, по большому счету, мало чего контролирует, учитывая то, что, например, доходы от иракской нефти, на всякий случай сообщаю, поступают к казначейству США. А казначейство США уже не 2 или 3 месяца не переводят эти средства на счета правительства Ирака. Ничего, там люди зарплату уже госчиновники не получают 2 месяца. Вот, поэтому сейчас идет тщательное вот это. И, кстати, 1050 они в состоянии переправить. Конечно, у иранцев немалые будут проблемы, но для того, чтобы войти на территорию Ирана, по расчетам Пентагона, по крайней мере, от 2010 года, да, это все-таки 16 лет назад. Все равно для наземной операции, пока солдат, все наши военные об этом говорят, и не только наши, пока вы не ступите на эту территорию, которую вы хотите удерживать, потому что иначе бессмысленно идти, потому что потери-то будут, и что, чтобы взять и уйти? Так ну, не бывает.
4: И даже вот гипотетически
5: вопрос,
4: хорошо.
5: Вопрос, кстати, к европейцам. Да. Да, вот они говорят, что Россия такая агрессивная и хочет вторгнуться в Европу. Может, мы, конечно, много чего бы хотели. И обмыть берцы в Ла-Манше, да, в Паде-Кале. Вот. А может быть, даже и переправиться на острова. Может, мы бы и хотели. Типа, получив фашист-гранату, столько от вас было проблем. Теперь от нас поимейте. Но заметьте, мы все-таки не клинические идиоты, а своему населению политики это внушают. А как мы будем удерживать эти территории? Мы должны их бесплатно кормить и бесплатно поставлять им газ и нефть. А зачем?
4: Угу.
5: Нам есть куда их поставить, это все. Согласны?
4: Ну и даже гипотетически.
5: Вот об этом речь. Да. Нам не нужно завоевывать Европу, потому что это для нас чемодан без ручки. Для чего? Нет, есть некоторые, скажем, территории в Европе, которые, может быть, были бы нам интересны. Но нам гораздо интереснее с ними, как с суверенными территориями взаимодействовать. Угу. Например, нам интересно, чтобы какая-то форма конфедерации, пусть де-факто, она уже вырисовывается, Австро-Венгерской империи возникла и с ними взаимодействовать.
4: Без Брюсселя.
5: И с севером Италии. Да-да-да, я говорю. Нам интересно это могло бы быть. Да и они тоже в этом заинтересованы. И последнее время проводят всякие закрытые мероприятия, посвященные энергетической безопасности Европы в целом. Вот. Ну и себя дорогих, разумеется, тоже. Вот. И они на самом деле очень этим озабочены и думают, как бы вот выкрутиться-то из всей этой истории. А судя по Сеуте и по тому, что происходит, в Испании тоже кое-что понимают. Судя по тому, как повели себя другие европейцы, которые вдруг закрыли, давайте Испании угу. закроем Шенген и так далее и тому подобное, это для чего сделано-то? Чтобы Испания, в Испании пострадал туристический бизнес. Сейчас лето, август, как раз месяц угу. отпусков и так далее. То есть, но я напомню, что по всем данным, в том числе МВФ, Испания одна из немногих, вот что удивительно, была бедная страна, одна из немногих европейских стран, которая находится на линии роста.
4: Прервемся на новости, друзья, и скоро продолжим. Оставайтесь с нами.

0: «Знать за 90 секунд». Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми, механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 12 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак ВСУ, за последнее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на лечении в больницах остаются 134 пациента, 12 из которых дети, сообщает региональное правительство. Там отметили, что показаний для перевода пациентов в федеральные медицинские центры сейчас нет, но при ухудшении состояния будет организована транспортировка. По словам министра здравоохранения области Андрея Конникова, за прошедшие выходные в результате атак со стороны Украины в регионе пострадали 32 мирных жителя, еще 4 человека, в числе которых один ребенок, погибли. Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой беспилотника, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на месте ЧП работают более 200 пожарных, задействовано 67 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС. Пострадали 3 человека. В связи с атакой в ВСУ на логистический центр во Владимирской области возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета. Это Светлана Петренко. Беспилотник ВСУ атаковал здание средней общеобразовательной школы в селе Водяное Запорожской области. Пострадавших нет, повреждены фасад, здание, выбиты окна. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров действительно будет назначен главой службы внешней разведки страны. Это уже подтвердил Владимир Зеленский, заявление которого приводят местные СМИ. До июля 2025 года Умеров занимал должность главы Минобороны Украины, а затем был назначен руководителем СНБО. Катер с туристами перевернулся на Байкале. Инцидент произошел в Горячинске Прибайкальского района Бурятии. При этом никто не пострадал, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе. Там уточнили, что катер был частный, и все, кто находился на борту, уже благополучно уехали по домам. 9 августа в Санкт-Петербурге зажгут факелы растральных колонн в память об окончании Ленинградской битвы, которая продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944. План памятных мероприятий также включает специальный режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов в историческом центре города, а также моста Бетанкура. С полуночи до утра небо над городом будут озарять лучи победы. 6 прожекторов установят на крышах высотных домов по Московскому проспекту. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Прямой эфир с Карине Геворкян.
6: Мы в эфире, друзья. Это «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, политолог.
7: Пытались говорить не о политике, да.
6: Ну, а все равно все дороги ведут не только к политике, да, а к конкретной персоне. Но, тем не менее, вот есть вопросы от слушателей, сейчас озвучу. И продолжая мысль о чисто гипотетической такой высадке десанта в Тегеран, американского. Даже если, я так полагаю, они создадут невероятнейшую, ну, скажем так, пиар-компанию возвращения шаха. И дополняя это все вопросом от слушателя, Григорий Л. пишет. А возможно победить Иран так называемой любовью, снять все санкции, подсадить на товары и мягкую силу. И вот, значит, мы представляем картину. Доблестный американский десант с шахом, обещаниями, значит, новую прекрасную жизнь устроить иранцам. Я так полагаю, этот вариант уже не имеет права на существование.
7: Я прошу прощения, но очень откровенно на эту тему высказался Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент, ныне заместитель Путина по Совбезу.
6: Да.
7: Он сказал, что у Ирана есть уже ядерная бомба, это, соответственно, Армузский пролив, и термоядерная есть, это Баб-эль-Мандеб. Он это все открыто, он сейчас удивительно, да, он так это, можно сказать, хайпует, молодец, вот. А зачем им это? Вы понимаете, их доходы, причем они же будут еще, и мало того, что их лоцманы будут проводить, они за это будут брать деньги, они будут брать деньги за страхование судов.
6: То есть уже не британские какие-нибудь страховые агентства, да?
7: Да, ну, я не знаю, как у них это будет. Администрация Армузского пролива. Они предлагали Оману совместно это делать. Как бы делить доли. Но Оман не так хорошо себя повел и поддался все-таки давлению Вашингтонской администрации. Поэтому иранцы, несмотря на то, что с Оманом ссориться не стали... Видимо, так сказали, сами-сами, мы сами-сами совсем справимся. Не надо, не хотите, все, мы полностью берем это под свой контроль. Вот, так что вот такая вот тебе бабушка Юрьев день.
6: А мы на это смотрим, да, с позиции. Мне вчера очень в хорошем смысле удивила новость очередное.
7: Так что, значит, я прошу прощения, они им отдадут все и замороженные иранские активы. И в конце концов Иран добьется того, что им выплатят все по их активам, а что не выплачивалось десятилетиями. У них, например, только в атомной отрасли, в энергетической французской 15% акций у Ирана.
6: То есть это даже уже не элемент торга, говоря об активах, о прочих вещах.
7: Ну это так же, как наши сворованные 300 миллиардов, которые наш милый Центробанк и наши финансовые органы считали необходимым, значит, переводить в Европу. Знаете, так не мы-то, конечно, это обидно, но с одной стороны, но дело в том, что активы Европы у нас на территории, они как-то подороже будут, и они реальные, эти активы. Те-то циферки.
6: Да. Зеркально есть чем отвечать.
7: Да, поэтому Иран тоже будет бороться за эти реальные активы, в том числе свои, и возьмет свое и становится мировой державой. Что там греха таить? Американцы же тоже смекнули. Они думали, вот мы возьмем контроль, у нас там базы, все замечательно. Но сейчас-то, смотрите, вот как говорил, тут я что-то Ницше второй раз хочу процитировать, но, по-моему, у него вот так говорил Заратустра, у него есть такое, что все революции подкрадываются голубиными шагами. Вот. А в сериале, который я решил там частично там некоторые вещи посмотреть, испанский как раз сериал, именно в том числе в связи с событиями. Потому что очень интересный этот фактор Испании сейчас. Играет в том числе и в связи с Ближним Востоком и Ираном. Санчес же запретил американцам использовать вообще военные объекты Испании для ударов по Ирану. Вот. И вот в фильме «Бумажный дом», в этом сериале, там тоже есть эта фраза, видим, ну, мысль того же Ницше, что хаос подходит бесшумно. Вот. Поэтому они тоже там по-тихому стараются уже укрепить свои позиции, им нужно для этого сохранять вооружение. Это Малакский пролив и Тайваньский пролив. Там много чего существует. А это ключевые, кстати, артерии для китайских товаров, которые идут как раз в сторону Европы. И да и та же Испания. Собственно говоря, ее экономический и финансовый рост связан с Китайской Народной Республикой.
8: Про Китай, кстати говоря, сейчас тоже добавлю реплику, а что касаемо Ницше, вот все бы политики трактовали так, как полагается, а то, знаете, иногда бывают перегибы, говоря об этом, безусловно, выдающемся философе. Страны ОПЕК же согласовали увеличение квот по добыче нефти, вот еще немножечко хочется...
7: Я читала об этом, но не успела осмыслить.
8: Это уже не первый раз, третье увеличение квот подряд, в ОПЕК плюс, соответственно, входит и Россия. И здесь, я так полагаю, если немного мы вот зацепим наш контур, глядя на происходящее, на перекрытый Армузский пролив, контролируемый Ираном, мы остаемся здесь выгодоприобретателями. Да?
7: А у меня тогда большой вопрос. А если получается так, что иранцы фактически заперли танкеры, в которые заливается саудовская нефть, а Саудовская Аравия один из катарская нефть, йеменская нефть. Ой, не йеменская, извините, кувейтская нефть, говорил. Вот. То как это будет происходить? Это все-таки, да, Гавар, это все-таки вот эти вот месторождения, это все очень серьезно. Вот. Вопрос, как это будет компенсироваться. Второе. А те цены на баррель нефти, которые нам транслируют в основном, это цены на фьючерсы. Это на бумажную нефть, а не на физическую. Цена на физическую нефть, насколько я понимаю, уже давно за $120. Разницу почувствуете. То есть если фьючерсная 100, то это 120. Да? Большая разница, между прочим. Вот. А где они ее возьмут-то? Ну, хорошо. Ну, значит, за счет что? За счет Российской Федерации? За счет еще кого? Если BP выходит, например, из месторождений Северного моря, там иссякает это самое нефтедобыча. Очень интересно. Если сейчас Зеленский бьет по КТК, мы фактически сталкиваемся с чем? С энергетической изоляцией Европы. Всей.
8: Это так. И в то же время меня, знаете, поразила в целом позиция ОПЕК+. Вот вы перечислили
7: Кувейт,
8: вы перечислили Саудовскую Аравию. Россия вот это может себе позволить нарастить?
7: Да. Смотрите, я лично считаю, что вот эта континентальная Европа, богатая пока еще. Там, кстати, тоже реальных активов хватает, всяческих.

0: это не безобидные штуки. Да. Так вот, вопрос, кто колонизирует колониальную Европу? Глобалисты, опирающиеся на возможности островного государства Великобритания. А команда или не команда при власти Трампа, то есть которая еще отнимет Гренландию, и ему очень хочется хотя бы по кускам оторвать куски Канады. Вот. Вот здесь он, но он тоже хочет участвовать в этом колониальном разделе Европы.
1: А с учетом ситуации в Испании, я так полагаю, Европа, она не, вот знаете, все говорят, она замыкается сама в себе, она сможет существовать.
0: Я бы продолжила дальше. Да. Я вам сказала про австро-венгерскую, да, де-факто империю. Кстати, она не была колониальной. Так же, как и российская, так же, как и иранская. То есть все социальные лифты, ну, никакого такого принципиального угнетения этносов, народов, проживавших, не было. Да? То есть это не колониальное отношение такое, вот, не выгрести там все, да, за бусы купить. Такого не было. Это развитые территории. У нас там Польша или Финляндия пользовались такими правами, туда закачивались и средства, и так далее, какие не каждая губерния в России, естественно, получала. Или даже вообще имела ли вопрос. Поэтому я хочу сказать, это очень интересно. А какой... Мы не собираемся никого колонизировать. У нас, извините, руки этого не помнят. Нам это и не надо. Мы не умеем действовать как колонизаторы. Поэтому очень интересно. Я поэтому и считаю, что вот это Австро-Венгрия без всякой любви к нам. Хотя некоторая память о том, наверное, в Австрии есть. Знаете, как, что мы их кормили. Мы оставили хорошую память.
1: Но, к сожалению, так же
0: быстро. Эти украинские беженцы пытались как-то повредить этому изумительному памятнику, советскому солдату в золотой каске, да, он был установлен в августе 45-го года в Вене. Вот. И он там все, там вся территория очень ухожена, во всяком случае, когда я была. Ну, были, да, нападения, но это не сами австрийцы, в принципе, это делают. То есть мы, в общем, не дурную память оставили. А это Австрия, Венгрия, как ни странно, Хорватия в данном случае могла бы это поддержать. Сейчас довольно странно ведет себя Вучич в Сербии, что удивительно, да. Он и Украину вдруг начинает поддерживать, там у него множество всяких. То есть Вучич — это еще тот друг. Вот, прости, Господи, не хотела бы вот так резко высказываться, но что... Слово не воробей.
1: Но итоговое соглашение в Киеве, он тогда единственный, кто пошел против него.
0: Это ну, вот собер... тем не менее, тут, да, его доламывают. Да.
1: Пытаются, да.
0: Вот, кто еще? Словакия, Словения. Ну да, вроде по мелочи. Сама Австрия тоже там небольшое население. Север Италии. Вот, это уже поважнее будет, да, это выходы к морю и так далее. Вот, да и итальянцы с завистью поглядывают на тех же испанцев, да и тот же китайский капитал, порты там и прочее. Вот, так что, ну да, вот так вот континентальная Европа подраздел. А вопрос о Германии, да? Вопрос о том, что будет делать и как будет развиваться ситуация во Франции. И Францию всегда рано хоронить.
1: Ой, ну, со Францией сложно, с Францией точнее.
0: Так что там как минимум хаос. Как минимум хаос. А
1: тут
0: так зубы точат
1: нет,
0: многие.
1: Да.
0: Мы не точим зубы, не собираемся. Нам, если только закроют Балтийский вот эти пролив, вот, ну, да, или создадут проблемы нашему эксклаву Калининград, а уже создают потихоньку, ну, да, тогда придется предпринять какие-то действия. Кстати, совершенно законные, потому что если нам Литва закроет железнодорожный вот, и наземный путь, вот, то мы прям по международному праву имеем это казус белли.
1: Просто вот вы и говорите, на наследие это оставили, да.

0: Литвы, то есть это условие, что мы признали при условии сохранения наземного пути в Калининградскую область. Так что если они это дело нарушат, они все к этому приближаются,
1: ну, вот
0: то
1: о чем
0: это формально, это казус белли, все.
1: Вот, очень оптимистично говорить о наследии, о памяти. Вот Прибалтика, знаете, я сразу ее вспомнил. Там вот что-то, знаете, запамятовали. И о Германии я уж вообще
0: только
1: молчу.
0: Только власти, которые в большей степени подчиняются глобалистам и Лондону. Поэтому, а что касается населения, все уже давно все поняли. Причем даже в Эстонии, которая самая такая была дикая в отношении русского языка даже в советские годы и русских. Вот. Тем не менее, поняли все, население все понимает уже.
1: Я вот смотрю
0: все. И я не удивлюсь, если они восстанут, знаете.
1: Кстати, обратили внимание слушатели, не зацепили мы среди всей географии, у нас так сегодня очень отчасти сумбурно.
0: А что делать?
1: Турцию. Тут не упомянули, потому что, знаете, многие зацепились, вспоминая визит Трампа, значит, предложение снять санкции, если Турция решит вопрос с российскими С-400. Многие посчитали в этом, увидели, ну, некий сигнал, что вот пошло очередное
0: сейчас
1: давление
0: объясню.
1: На Эрдогана.
0: Значит, Турцию хотели использовать как пехоту ту самую против Ирана. Эрдоган красиво извивался, он прыгал со стула на стул, делал все, что мог, но у него там вблизи границ 40 тысяч. Это очень мало. Хорошо, предположим, с постсоветским Азербайджаном 50. Еще 50 тысяч вот этих головорезов. Но это ж надо все согласовывать, да, вы понимаете. Это не так-то просто. Вот. Ну хорошо, Турция с Азербайджаном, но все равно мало. Иранцы держат там, судя по всему, военнослужащих и служащих КСИР где-то 150 тысяч. Даже в этом плане не очень. Был расчет на сепаратизм в иранском Азербайджане, потому что молодежь в иранском Азербайджане была под обаянием проекта Туран, там, и единой конфедерации такой тюркских народов, но после того, как в прошлом году довольно сильно по ним били, в том числе с территории постсоветского Азербайджана, несмотря на то, что Алиев это дело отрицал, но поскольку летело, и это было видно, да, вот, то, может быть, с территории Нахичевани, которую, может быть, Алиев не так хорошо контролирует, его эксклав. Вот. Но, тем не менее, летело. И они как-то отрезвели быстро. И несмотря... Помните, когда были протестные выступления в Иране, когда это началось?
1: Да,
0: и американцы сказали, вот сейчас все рухнет. Тут появился сын бывшего шаха, который, по-моему, в страшных снах только видит свое возвращение в Тегеран. Вот. Ей-богу. Судя по его характеру, потому что мне иранцы рассказывали, в том числе совершенно вот светские иранцы, которые живут в Европе. Вот. Я знакома, например, с одним каджарским принцем. Вот. Да и надо сказать, что в современной этой политической элите Ирана немало людей, выходцев из прежних династий, вот каджарской, а особенно сефевидов, которые до каджаров были. Вот, мощные люди там присутствуют. То есть, кому он нужен, этот пехлевит последний? Вот, какой он там аристократ? Еще в Иране есть, всегда сомневались, да, в этом.
1: Ему самому, я так полагаю, да, в изгнании это находится.
0: Вы поймите, что там еще и с элитарной точки зрения, аристократической. Да так кто он такой вообще? Вот, выскочка, узурпатор, да. Вот, так что там хватает своей аристократии, как они брезгливо об этой пехлевийской династии говорят. Вот, короче, значит, ждали, что будет взрыв в иранском Азербайджане и в Курдистане. Но в Курдистане что-то было, а вот в иранском Азербайджане тишь да гладь. Почти, почти. То есть вот это очень важно. Вот, поэтому вряд ли сепаратистские группы там поддерживают. Да те же курды, это курды, иракская территория, которые на иранских часто нападали. Там хроники я читала, курдские хроники. Мама моя, это слезы, это страшно говорить. Как и дальше приходили центральные правительственные войска и спасали своих иранских курдов от вот этих вот, которые с той территории Османской империи заходили. Тогда это была Османская империя, Ирак был в составе Османской империи, из территории Ирака. Вот вам весь расклад. Поэтому, например, лицо армии, потрясающая совершенно красавица, он такие вот сгенерированные ИИ, да, это сам, где он с сигарой так вот там манипулирует с орланом американским, там держит его за горло, да, и ощипывает, и прочее, прочее. Он курд этнический. Вот. Так что не надо об этом забывать. Вот, основная масса, естественно, абсолютно лояльна.
1: Да, и под завершение, знаете, вчера вычитал интересный материал у «Атлантика». Они разгадали вот эту тайну, почему вдруг нефть не вскочила до 150-200 долларов за баррель. И обращать внимание, кстати, на Китай, который до начала конфликта закупал нефть больше, чем и американцы, и вся Европа вместе взятая. Да. После, спустя две недели...
0: И закачал хранилище невероятно. Да.
1: А вот фактор, вот сколько сможет держаться еще Китай в этой истории, когда он начнет включаться, если Армузский пролив будет заблокирован.
0: Ну, знаете, здесь проблема не столько Китая, сколько у Индии. Потому, как мне представляется, потому что, ну, в конце концов, не мытьем, так катанем как-то нашу нефть Китай может все-таки
1: ну,
0: получить.
1: Ну, пространство да. есть для маневра, да.
0: Правда, он все время пытается по демпингом ценам, вот, нашу нефть, естественно. Ну, вопрос, поскольку в некоторых, скажем, по некоторым направлениям Китай считает себя очень нейтральным таким, вот, и все уговаривает нас все заморозить и прочее. Вот, ну, мы тоже можем занимать какие-то позиции, невзирая на стратегическое
1: Но
0: взаимодействие с
1: Китаем. Ну, это заслуживает отдельного разговора, да. Карина
0: да,
1: Геворган,
0: поэтому,
1: Денис
0: да,
1: Воробьев
0: вот
1: были для
0: мы
1: нас.
0: Можем тоже сказать дружбы, а нефть по нормальным ценам.

0: Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 15 часов, в Новосибирске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число пострадавших в результате падения обломков беспилотника в Геленджике выросло до 6. Пожар на складском комплексе во Владимирской области локализовали. Экс-глава МВД Украины Игорь Клименко стал секретарем СНБО. Подробности далее. Число погибших в результате падения обломков беспилотника в Геленджике выросло до 6, трое из них дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадали 40 человек, 17 госпитализировано, а четверо из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что травмы в том числе получили двое детей. По состоянию пострадавших из-за атаки беспилотника проводятся телемедицинские консультации. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой дронов, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на месте ЧП работают более 200 пожарных. Задействовано 67 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС. Пострадали 3 человека. В связи с атакой ВСУ на логистический центр возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Зеленский назначил бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте «Политика». Зеленский также подтвердил, что бывший руководитель СНБО Рустем Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины. Глава испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортес назвал ложью слова правительства о том, что ситуация в Сеуте нормализовалась. Тысячи и тысячи человек все еще располагаются в лагерях по всему городу, рассказал мэр, выступая перед журналистами. Власти Сеута утверждают, что в городе остаются от 3 до 5 тысяч мигрантов, что сопоставимо с общим населением. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, столкнулась с массовым нашествием мигрантов. Испания направила в регион до дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Постпреды стран Евросоюза сегодня обсудят подготовку внеочередной неформальной видеоконференции министров внутренних дел, посвященной миграционной ситуации в испанском анклаве. Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища. За июнь-июль их заполненность выросла лишь на 16%. Общие запасы составляют около 57%. Это минимальный уровень за всю историю наблюдений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Таким образом, у стран ЕС остается один летний и два осенних месяца на то, чтобы нарастить запасы газа до целевого уровня 80%. Джанни Инфантино обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента Международной федерации футбола. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». По информации источников издания, Инфантино сегодня проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Отмечается, что связаться напрямую с Дональдом Трампом у главы ФИФА не получилось. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты. Время московское. Здравствуйте. Продолжается прямой эфир. Радио «Спутник». Алиса Хабалова, Александр Кузьмак в студии. Здравствуйте. Вообще вам всем еще раз и... Лисой, тебе в частности.
3: Привет, привет, Саша. Всем здравствуйте еще раз. Мы начинаем информационный час, и по традиции самые важные и актуальные темы мы будем обсуждать в течение часа. Я, Александр Кузьмак. Слушайте нас, не переключайтесь, и начнем с трагичных новостей.
2: Да, новости и трагичные, и вызывающие совершенно однозначную четкую, что касается эмоциональной реакции, новости, которые приходят с юга России, очередная атака беспилотников, теперь уже речь идет просто о попадании в не просто в мирных жителей, а в отдыхающих мирных жителей. И ну, здесь ну, с этого, конечно, нужно начать, потому что мы говорим об очередной совершенно варварской акции, а с другой стороны, мы сейчас говорим и о том, что заявляет служба внешней разведки России, а тут было сделано сразу несколько заявлений, связанных в первую очередь с тем, как киевский режим и, собственно, его владельцы, его хозяева в Евросоюзе, причем владельцы в данном случае я не оговорился, по сути, так и есть на самом деле, отрабатывают, по словам службы внешней разведки России, новые, не только новые системы вооружений, но новые концепции войны. Вот начнем, естественно, с конкретного эпизода, а затем уже поговорим и о том, собственно, о каких новых концепциях войны идет речь в данном случае со слов нашей службы внешней разведки. Итак, у нас на прямой связи руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, что касается, так сказать, эмоциональной или вообще какой-то чисто человеческой оценки произошедшего, здесь, наверное, все ясно, на этом даже останавливаться лишний раз не будем. А вот что касается самой по себе тактики ведения или там концепции ведения войны, это можно считать новой концепцией ведения войны? И вообще вот это имеет в виду служба внешней разведки России или что-то другое?
4: Ну, то, что киевский режим давно уже находится в статусе террористического, для этого это не секрет, собственно, не только для нас, но и для всего мира, потому что киевский режим, он радостно и заявляет о своих силах, угрожает гражданам России, потом осуществляет свои угрозы, приводит в действие. И как мы видим, когда на поле боя обстановка в пользу киевского режима не складывается от слова «вообще», потому что только за прошлую неделю, смотреть по воскресенье, 14 освобожденных пунктов у Российской Федерации, 0 у Украины. Ну что остается делать? Как поднять боевой дух украинских нацистов? Да убийством простых российских людей. Вот ударами по складам гражданской продукции, ударами по мирным домам. Ну вот по пляжу ударили в Геленджике, убили людей, пострадали мирные граждане. Никакой военной абсолютно цели это не несет. Единственное, это вот порадоваться вот этой черной радостью, вот абсолютно нацистской радостью в своих СМИ, в своих соцсетях, чтобы вот тысячи украинских нацистов, сидящих на Украине, радостно взвыли о том, что они убили ребенка, убили мирных граждан. Что еще остается Зеленскому? Он давно уже расписал, что он руководит террористическим режимом, причем карманным для коллективного Запада. Мы же не услышим ни одного упрека, ни от одного лидера ни США, ни стран Европы. Никто не отреагирует на это преступление. Все сделают вид, что его не было. А если их будут им задавать вопросы местные журналисты оппозиционных СМИ, скажут, что это Россия. Фейк. Мы к этому, наверное, должны уже привыкать, хотя к терроризму трудно привыкнуть, но, к сожалению, с весны 22 года это не прекращается.
2: Ну, то есть, исходя из даже, наверное, этой вот прямой, вполне себе прямой логики о каких-то переговорах или там что-то такое, вести речь очень сложно становится, исходя вот из того, что вы сказали. Но все-таки возвращаясь к вот этой самой новой концепции, то есть в этом есть концепция, на ваш взгляд, и тем более, когда мы говорим и о действиях не только самой Украины, но и Евросоюза?
4: Ну, вы понимаете, когда у Украины еще было достаточно наступательных вооружений, когда им еще хватало западных систем ПВО ПРО, когда у них еще была боевая авиация, они еще могли, что называется, говорить языком войны. Сейчас в их распоряжении только бесчисленное количество БПЛА и различных иного рода аппаратов беспилотных, которые могут на разных расстояниях поражать различные объекты. Да, у них есть целая линейка американских, британских, французских, немецких дальнобойных дронов, которые они используют порой по 1000 в сутки. То есть, да, у них есть методы террористической борьбы, то есть агентура, которая работает на территории России и все еще до конца не вытравлена нашими безопасниками, то есть и она периодически устраивает диверсии, теракты. И есть, опять же, возможность ударить туда, где мы со своей стороны не ждем как такового удара, потому что ну, трудно ждать удара по мирному пляжу, например, в Геленджике. Да? Ну, кто вот ждет такого удара? Тем более, что береговая линия курортных зон у нас растянута на сотни километров. То есть, но тем не менее противник использует эту тактику. Это даже не тактика, это обыкновенно террористическая деятельность. Ну как это тактика можно назвать или концепцией? Это просто терроризм. Просто когда этот терроризм приобретает уже международный характер и явно прикрывается коллективным Западом, ведь ну, ни одного же осуждения нету с западной стороны, ни одного заявления, ни одного из европейских лидеров. Все как будто в рот набирают воды, прекрасно читая новости, видя заявления российских информационных агентств. Они просто отмалчиваются. Кто нас поддерживает в информационном поле? Китайские, индийские СМИ, то есть СМИ Ближнего Востока. Ну, вообще, в целом, СМИ нормальных государств. А это, во-первых, ну, никого не секрет, что терроризм на Ближнем Востоке пестуется американскими спецслужбами. Так что это все для них не в новинку. Они вырастили этого монстра.
2: Александр Евгеньевич. Своих
4: нужд, они его используют против нас.
2: Еще один короткий вопрос. Время нас, к сожалению, немножко торопит, но тем не менее. Одновременно ведь с этим Европа, по словам службы внешней разведки России, опять-таки не то, что не торопится, но очевидно. То есть не торопится здесь, это можно назвать фигурой речи, потому что ни о каком принятии Украины в какие-либо европейские организации или в Евросоюз, или в НАТО, или во что-то подобное, речь не то, что не идет, она вообще не идет. То есть там это все откладывается на неопределенный срок. То есть это же такое, я бы сказал, вот явное подтверждение того, что Украина нужна только как, так сказать, прокси-оружие.
4: Ну, мы можем даже просто, знаете, по датам быстренько разобрать. Вот я напомню...
2: У нас минутка.
4: Ага. Да, первый документ о возможности вступления Украины в Евросоюз, в Объединенную Европу, появился еще в 1994 году. Затем еще при Кучме два или три международных документа, в том числе там старт программы об интеграции в Европу с 2004 года подписывался. Это было 22 года тому назад. Потом, опять же, при Порошенко был принят курс на евроинтеграцию, когда им дали безвиз в 2017 году. Но вот с тех пор уже Зеленский в 2022 году подписал эту заявку на ускоренное членство в Евросоюзе 4 года тому назад. И тогда же ему Евросоюз предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но все это гнилая морковка перед носом украинского осла. 32 года эта морковка висит, и никто не возьмет воюющую Украину в Евросоюз. Потому что, знаете, если ложку дегтя сунуть в бочку меда, получится бочка нечистот. То есть ничего хорошего уже не выйдет. Так само и Украина в Евросоюзе. И даже самые русофобские головы это прекрасно в Европе понимают.
2: Спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Ну, а мы переходим к следующей теме.

0: премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сибирь и на Дальний Восток. В Якутии он посетил сразу несколько мест. Это креативный кластер «Квартал труда» и поддержал развитие креативных индустрий, которые, по его словам, способны внести значительный вклад в экономику региона. Также мне хочется добавить, что в Якутии уже используют искусственный интеллект для визуализации старинных преданий. Когда читала об этом, сразу подумала, как это вообще может работать на практике. Стало интересно понаблюдать и послушать об этом побольше. Сейчас поговорим обо всем с нашим экспертом, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. С нами на связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий Иванович, расскажите, пожалуйста, сразу хочется сделать акцент на искусственный интеллект для визуализации старинных преданий. Как на самом деле это все работает на практике и почему этому уделяется такое огромное внимание?
1: Ну, так сказать, Якутия достаточно энергично развивающийся, так скажем, регион, хотя там есть, конечно, проблемы и с элитами, и, так сказать, там целый ряд вопросов с развитием инфраструктуры, тот же мост через Лену, и с бюджетом. Раньше, так сказать, ресурсы казались поистине неисчерпаемыми. Сейчас все-таки проблем больше. Но визит Мишустина в любом случае для главы Якутии Николаева, для той, так сказать, элиты и корпорации, которые занимаются проектами развития в регионе, это сигнал позитивный. Как это позитивный, конечно, сигнал и для Алтая, для Турчака, где тоже был Мишустин, и для Тывы. Вот. Промышленное развитие, который Мишустин высоко оценил. Вообще, чем больше вот этих поездок, чем больше внимания федерального центра к регионам, в общем, тем больше сигналов, как позитивных, так и, так сказать, стимулирующих, так аккуратно назовем, покалывающих, да, получают региональные элиты.
2: Дмитрий Иванович, а вот если вот мы берем вот эти все три региона, смотрим, очень всегда нравится, скажем, попробовать объединить эти новости в некий единый смысл. Вот поездка именно в этот регион. Мы говорим, там разные темы, они указываются, да, в, так сказать, общих пресс-релизах, то есть транспортные коридоры в Китай и многое другое, связанное так или иначе с ориентацией именно на восток. Есть, на ваш взгляд, какой-то вот некий общий вектор, почему сейчас глава правительства посетил именно эти регионы, с чем это связано, на ваш взгляд?
1: Ну, здесь, на мой взгляд, несколько, так сказать, сквозных линий. Первое, вы ее отметили, это поворот на восток в широком смысле российской политики, да, новая геополитическая ориентация, соответственно, тот коридор, который, значит, в Тыве делается. Второе, это, собственно, макрорегион, да, в некотором смысле. Вот эти регионы, они объединяются в макрорегион. Значит, очевидно, значит, это такая, такие, так сказать, регионы, восточные регионы с небольшим населением, регионы с региона с населением, которое разреженное, да, очень, так сказать, его там немного физически, то есть они типологически схожи. Ну и, наконец, еще один аспект, при том, что это регионы периферийные, ну, далеко отстоящие от центра страны, да, значит, при том, что там небольшое относительно население, тем не менее значительные ресурсы и, главное, достаточно интенсивное развитие. И в этом смысле, кстати, самый из них, конечно, заметный и впечатляющий – это Тыва, которая, так сказать, там и, собственно, доехать до региона сложно, и, тем не менее, там и промышленное развитие, вот о котором говорил Мишустин, и мощнейшее жилищное строительство в последнее время, да, там просто очень мощный рост жилищного строительства. Там...
2: То есть может ли здесь быть, ну, скажем так, личное поддержание главой правительства,
1: да,
2: ну,
1: конечно,
2: неких...
1: Конечно.
2: Да.
1: Да, конечно, это, безусловно, личные сигналы, но сигналы тем, кто, так сказать, уже добился. Я продолжу про ТВУ и, ну, в меньшей степени, может быть, про Алтай. Это примеры того, как удаленные территории, периферийные, которые, ну, вот знаете, Есть ресурсное проклятие, а есть проклятие удаленности, проклятие малонаселенности и так далее, которое для этих регионов свойственно. Так вот, Алтай, особенно Тыва, это примеры того, как это, так сказать, проклятие, это, казалось бы, ситуацию, которую никогда нельзя изменить, да, казалось, да, ее изменить можно при эффективной политике, при наличии ресурсов, при опоре на, так сказать, адекватных менеджеров. И вот что показывает поездка Мишустина, что федеральный центр видит эти усилия, оценивает их, и вот этой, так сказать, там поездкой, определенными встречами и решениями дает сигнал, что вот так и нужно делать. В условиях ограниченных ресурсов добиваться, так сказать, вполне определенных результатов и, собственно, не кивать на то, что у тебя мало ресурсов, что ты далеко, что у тебя нет железной дороги и так далее. Просто работать. В этом задача.
2: Понятно. Спасибо большое за комментарий. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов был у нас на прямой связи. Еще одна позитивная новость, такая, которая прямо, она по дистанции позитивная, нас ждет в следующей теме.

0: Для всей российской авиации состоялось знаковое событие. Кстати, в последнее время, мне кажется, мы это прекрасно, что мы так много говорим о том, что наша авиация очень сильно развивается.
1: У меня к тебе
0: пошла много со временем, прям летим.
1: А ты летала на советских самолетах? Ну, успела полетать на чем-нибудь советском, еще советского образца?
0: Да. Летала, когда была маленькая, летала наверняка, потому что летала со скольки, с 5 лет? Наверняка.
1: Просто интересно, вот есть люди, и нам в этом смысле, может быть, даже и повезло, потому что мы застали и советскую авиацию, теперь видим чисто российскую авиацию, которая является полностью импортозамещенной, что очень важно. Самолет, которого, в общем, очень давно ждут со всех точек зрения, чтобы он уже появился в свободном пространстве, скажем так, МС-21, ждут еще и другие самолеты, и Суперджет 100, и многое-многое, обновленный, многое другое. Но вот МС-21, да, как Лиса сказала, собственно, еще один полет в рамках испытаний.
0: Длился он 1 час 23 минуты, то есть он прошел, поднимался на высоту до 6000 метров и развивал скорость до 600 километров в час. И стало интересно, когда я увидела эту информацию, как летают, с какой скоростью летают обычные самолеты.
1: Ну, под 1000.
0: Все-таки.
1: Лучше об этом расскажет Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хочется, по-моему, поставить только восклицательные знаки около новости про МС-21, но, тем не менее, наверняка эксперты скажут, что там могут быть и вопросительные. Вот у вас как?
2: Да, у меня, пожалуй, только восклицательные, потому что я слежу за этой программой уже достаточно давно, а точнее, этот самолет был задуман, уже лет 15 назад. Когда вообще стартовала программа разработки, финансирования, создания среднемагистрального отечественного самолета. И двигатели к нему, что немаловажно, потому что двигатели отечественные – это еще сложнее, еще дороже и дольше. И то, что вот сейчас мы финализируем, по сути, вот этот вот многолетний труд, а параллельно нам пришлось не просто создавать самолет, а возрождать новую индустрию. Нам еще и палочки в колеса понакидали с санкциями. И мы полностью... Нам пришлось, мы не могли опереться на какой-то западный опыт, западные продукты. И в итоге пришлось и разрабатывать собственные технологии полного цикла, что немаловажно. И то, что сейчас все-таки уже серийный самолет по серийной технологии поднялся в небо. Ну, здесь кроме восклицательных знаков, что еще может быть?
0: Но на самом деле у меня сразу вопрос. Вы говорите, что нам понакидали палочек, да, камней во все это дело. Здесь хочется спросить. Вот сейчас, получается, у нас произошла такая серьезная замена импортных комплектующих на российские, и это решило все проблемы на данный момент, или это создает какие-то, возможно, новые вызовы? То есть с чем-то нам приходится справляться?
2: Я бы сказал, что это новые возможности.
0: Новые возможности.
2: Потому что если раньше, вот когда создавался, можно сказать так, российский первенец Суперджет 100, в 2011 году он начал летать в авиакомпаниях, мы, конечно, опирались на западные компоненты, на западных партнеров, а потом мы с ними наелись множество проблем. По сути, все проблемы, с которыми сталкивался Суперджет, они были созданы руками наших иностранных партнеров, поставщиков. С качеством их продукции, со стоимостью космической их продукции, с нежеланием организовывать ремонт, поставки запчастей, складов. В общем, там было гигантское количество проблем. И в итоге, еще до санкций, которые они начали нам вводить, мы пришли к выводу, что надо, только если мы сами будем владеть всеми технологиями, полной технологической цепочкой, мы сможем создать тот продукт, который мы действительно хотим, и сможем влиять на качество производимой продукции, и на количество, и даже на стоимость, что немаловажно.
0: Роман Владимирович, знаете, еще такой вопрос у меня сейчас. Если бы, предположим, что все спокойно, нет никаких санкций, то смог бы этот самолет конкурировать на мировом рынке, с тем же Боингом, например? Боинг, да? На Боинге летают в основном.
1: Или Эрбасы.
2: Смог бы, абсолютно в этом уверен, и я думаю, что еще сможет. Все-таки я полагаю, что мы, несмотря на то, что нам пытаются угрожать, нашим партнерам пытаются угрожать, что у нас ничего не покупали, все-таки, скорее всего, мир идет к такому разделению сфер влияния, где будет некий условно Запад, и там, ну, как было в советское время, когда Западная Европа получала американские самолеты, а Советский Союз обеспечил самолетами всю Восточную Европу. То есть половина самолетов в мире были советского производства. То есть таким образом, скорее всего, и будет развиваться и мир. В 21 веке будут страны, наши партнеры, которые будут приобретать наши самолеты. А главное, что самолеты МС-3 действительно очень современен, технологичен, конкурентоспособен. И самое главное, у него еще большое будущее в развитии этого самолета. Он только-только будет первые шаги делать, и никто его не бросит. И, скажем, заниматься им, его развивать, потому что это было бы неправильно. И он действительно только будет годами проявлять все новые и новые свои возможности.
0: А вот на серийный выпуск, я так понимаю, требуется там и сертификация, и серийный выпуск. Требуется еще год, правильно, Роман Владимирович? Ну, по крайней мере, вот читаю, такую информацию нашла. Почему еще нужен год? Вроде все испытания прошли.
2: Ну, не совсем год. Дело в том, что сейчас программа сертификационных испытаний, она, ну, уже находится на завершающей стадии. Да, еще примерно четверть программы нужно выполнить. Там несколько десятков зачетных полетов, подготовка документации и так далее. Это действительно сложный, длительный процесс. Но есть, понятно, оптимистичное ожидание, что она будет завершена до конца года. То есть, может быть, уже в конце этого года или в начале следующего года первые самолеты МС-21 начнут передаваться в авиакомпании. Даже что-то выйдет не до конца года, а весной, например. Ну, уже мы прошли...
1: Ну, конечно, это уже обозримое будущее в любом случае. Спасибо большое, Роман Владимирович. Время, к сожалению, нас чуть-чуть не дало нам возможности до конца, вот что называется, договорить. Хотя, думаю, у нас еще инфоповоды будут связаны с этой темой обязательно по ходу даже этого года. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. После новостей продолжим.

снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия, Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших в результате падения обломков беспилотника в Геленджике выросло до 6. Трое из них – дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Число пострадавших достигло 40 человек, 17 госпитализированы. Четверо из них в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что травмы в том числе получили двое детей. По состоянию пострадавших проводятся телемедицинские консультации. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастрофы Минздрава. 4 человека ранены в 2 округах Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников. Как сообщили в оперштабе региона, в селе Бессоновка вследствие взрыва в ПВ дрона у женщины осколочное ранение руки. Скорая помощь везет пострадавшую в больницу номер 2 Белгорода. В Волоконовском округе, в селе Волчья Александровка, дрон ударил по автомобилю. 3 мужчин получили осколочные ранения. Им оказывают помощь в местной больнице. Продажи новых транспортных средств всех типов в России с января по июль выросли на 10% в годовом выражении. Всего реализовано свыше 800 тысяч автомобилей, сообщили в Минпромторге. Отмечается, что продажи техники российского производства выросли на 26,5% и составили 516 тысяч единиц. В министерстве добавили, что доля отечественных авто за полгода увеличилась более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 63%. По данным властей Испании, в Сеуте остаются около 2500 мигрантов. Это число является избыточным для возможностей города, заявил СМИ представитель центрального правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес Триано. По его словам, ситуацию еще не удалось нормализовать. Министерство по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции Испании усиливает оказание гуманитарной помощи людям, находящимся в центре временного размещения мигрантов. Постпреды стран ЕС сегодня обсудят подготовку внеочередной неформальной видеоконференции министров внутренних дел, посвященной миграционной ситуации в испанском анклаве. Убытки в Венгрии из-за экстремальной жары могут составить до 137 миллионов евро. Об этом заявил премьер Петер Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций. По словам Мадьяра, точную оценку потерь дать пока нельзя, поскольку неизвестно, когда именно будет остановлена АЭС Пакши и какой будет биржевая цена на электричество. Мадьяр отметил, что Венгрия регулярно импортирует электроэнергию из других стран, прежде всего из Словакии. Из Украины. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: На 15:33, продолжаем информационный час на радио «Спутник» в прямом эфире. Еще несколько новостей разных со всего мира, в данном случае в том числе и из России. Начнем с Таиланда. В Таиланде произошло, ну, погибли двое российских туристов, но, пожалуй, что вот на этом, собственно, вот чтобы не было никаких прямых параллелей, потому что, собственно, события развивались совсем другим образом. Пропали двое россиян, даже не сказано, что они туристы, вот звучит именно так. Двое россиян пропали. В конце концов, значит, местная полиция их нашла, нашла не только их, но еще несколько человек погибших. Так или иначе, нашли подозреваемых, двух жителей, собственно, двух граждан, или, как сказать, подданных, по-моему, да, потому что Таиланд, это, по-моему, монархия, Таиланда, которые, собственно, их нашли, и они признались в содеянном, более того, указали даже место вот этого самого предполагаемого захоронения. По этому поводу отреагировали власти Таиланда. Да, безусловно, они признали, что это удар по туристическому имиджу, причем это имиджу Таиланда не только как страны, которая принимает россиян, а имиджу вообще как туристической державы для Таиланда. Это крайне важная статья доходов. Ну и, конечно, естественно, что наши соответствующие органы дали рекомендации тем россиянам, которые в Таиланде отдыхают. А это гиперпопулярно направление. Это уж, так сказать, мы все прекрасно знаем. Поэтому давайте, собственно, и поговорим сейчас о том, какие должны быть подобного рода рекомендации, из-за чего в первую очередь такие вещи происходят именно в таких странах, как Юго-Восточная Азия, то есть в странах Юго-Восточной Азии. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов у нас на прямой связи. Артур, здравствуйте.
7: Александр, здравствуйте.
3: Ну вот, собственно, и вопрос. А что вот такого особенного происходит, на ваш взгляд, именно в этих странах? Потому что в новости, так или иначе, подобного свойства, они могут относиться и к Гоа, наверное, да, и к Бали, и к другим подобным странам, и к Таиланду тоже.
7: В первую очередь, конечно, хотелось бы выразить соболезнования близким. Эта новость трагическая вызвала большой общественный резонанс в последние несколько дней и недель. Но, однако, стоит отметить, вы действительно правы, преступность и преступления происходят в разных странах мира, и туристы, и как местные жители, не могут быть полностью от них застрахованы. В данном случае важно отметить, что тайские правоохранительные органы, в том числе и премьер-министр, очень оперативно задержали подозреваемых, и власти страны публично заявили об усилении мер безопасности для иностранных туристов, для всех гостей страны, потому что доходы от туризма действительно в Таиланде занимают чуть ли не первое место в ВВП страны, поэтому им важно сделать безопасную страну не только для россиян, в том числе и для китайских, вьетнамских и европейских туристов, потому что это основная статья доходов бюджета страны. И поэтому премьер-министр выступил с обращением. Это действительно важно очень. И мы надеемся в Российском союзе туриндустрии, что меры будут приняты обязательно, все необходимые для обеспечения полной безопасности. Стоит отметить, что сегодня происходит у нас со спросом. Многие обращаются к нам с такими вопросами. В данный момент мы не наблюдаем изменений спроса. Таким образом, это событие никак не повлияло на массовый спрос, то есть никаких отмен, возвратов, билетов или путевок в Таиланд не зафиксировано. На данный момент все происходит в штатном режиме, однако стоит все-таки отметить, есть определенные базовые рекомендации по безопасности для иностранных гостей, когда россияне становятся гостями, выезжая за границу. Они не только для Таиланда подходят, в том числе и для любой страны, да и, наверное, путешествия по России. То есть нужно понимать, где вы покупаете путевку, важно понимать, с какой компанией вы связываетесь, заключаете договор, где приобретаете туристические услуги, как либо организованный турист, будь это покупка у туроператора, или бронирование самостоятельно от авиабилетов или бронирование отелей. Ответственность здесь в первую очередь должна находиться на плечах туриста, он должен сам проверять все. Ну и не забывать, конечно же, о страховке. Понятное дело, что от таких случаев, о которых мы говорим, застраховаться невозможно. Но стоит быть бдительным и не ходить в какие-то подозрительные места, не находиться в опасных районах. Это относится не только к Таиланду, а, допустим, к каким-то путешествиям в Латинской Америке либо в африканских странах. Поэтому нужно всегда оставаться бдительным Если вы организованный турист, вам необходимо следовать рекомендациям гида, туроператора, следовать памяткам, которые вам передают, и внимательно...
3: Можно я все-таки... Давайте чуть-чуть поконкретнее поставим вопрос. Вот известно, то, во всяком случае, так сообщается в некоторых медиа, что наши молодые как бы соотечественники пострадали из-за того, что вот они уехали на мотоцикле кататься.
8: Это как раз пишут. Я хотела об этом же спросить. И сейчас вы, Артур, об этом много говорите. И в информации, в статье тоже указывается прям отдельная строчка, да, что нужно... Из рекомендаций, что нельзя уходить на дальние расстояния без сопровождения гидов, и нужно всегда быть на связи. Имеет ли место быть возможность ситуации в том, что они куда-то очень далеко уехали, в какой-то район такой неблагополучный?
3: Или это просто, ну вот что называется, как сообщается, ну вот два человека, да, так сказать, непонятно с чего взяли, решили украсть мотоцикл. То есть, ну, такая стандартный бытовой криминал, который перерос в убийство.
7: Коллеги, здесь сложно оценивать, и сейчас крайне не хотелось бы спекулировать на эту ситуацию. Мы проверяли эту историю. По нашим данным, насколько мы понимаем, это люди, которые 2021 года жили в Таиланде. То есть, возможно, это были не туристы, а люди, которые...
3: Знали, что делают.
7: На постоянном местном жительстве в этой стране. Поэтому они могли и знать о таких ситуациях. Но в любом случае, если вы турист или просто путешественник, или находитесь на какой-нибудь зимовке, стоит обращать внимание на какие-то рекомендации местных властей. Всегда есть какие-то предупреждения. Допустим, те же фавелы в Бразилии, давно уже известно, что не стоит их посещать европейцам одним без сопровождения. Есть высокие риски, их нужно оценивать. Особенно, когда вы путешествуете одни или молодые совершенно и становитесь вот таким мишенью для таких, к сожалению, ужасных трагических ситуаций. Поэтому необходимо оставаться бдительными, но при этом хотелось бы добавить какую-то нотку позитива, что страна замечательная, и не стоит как бы сразу делать выводы по такому случаю. Мы надеемся, что действительно будут приняты важные меры.
3: Нет, ну это, конечно, да, это понятно. Простите, что перебиваю, Артур, надо нам переходить к следующей теме. Это вопрос о том, что в любой стране мира захочешь найти себе приключения, обязательно найдешь себе эти приключения, если не будешь соблюдать элементарные правила, как бы, да, условно, да, в трех кавычках, гигиены, да, вот такой вот своеобразный. Просто есть вещи, которые не надо делать.
8: Я сейчас еще делаю вывод, что важно действительно относиться очень серьезно к выбору туроператора, потому что нужно, чтобы человек разбирался и очень хорошо тебе грамотно смог рассказать, где ты можешь нарваться, например, ну, в любом городе, в любой стране. Ну, это понятно, но я к тому, что в любом городе, в любой стране ты можешь нарваться на какой-то не самый благополучный район. Вот я бы, например, прилетел в Таиланд, я бы не знала вообще о таких, куда можно ходить, куда нельзя.
3: Ну, было бы неплохо выяснить, да, я согласен. Тут я с тобой согласен, абсолютно. Да, переходим к следующей теме.

0: Ну, а вообще считается, что хозяевами нашей планеты являются не люди, а вирусы.
1: И да это, ты что? И ну, вот они всячески пытаются вступить в свои права в США. Там зафиксировали да, беспрецедентную вспышку кишечной инфекции.
0: Циклоспороз это называется.
1: Да. Ну, кишечная инфекция простым языком. И вызывает паразит эту инфекцию. И главный симптом – сильная, почти взрывная, как говорится, диарея.
0: Ну, и не только. Это-то, да, это само собой, но и, вернее, не само собой, да, это от, как бы отдельно выделяется, но так или иначе. А дальше опять грязные продукты питания вот,
1: да, и всё прочее. Хотел сказать, что инфекция передается как раз через зараженные продукты. И в основном, я так понимаю, через салат, который поставляли из Мексики.
0: Вот, и давай поговорим на тему вообще вот распространения подобного рода вещей. Это, наверное, самое интересное
1: да,
0: здесь.
1: Да, потому что эксперты говорят, что за пределы США может

0: продуктами питания. Насколько велик риск в этой ситуации вообще, на ваш взгляд, вот такого, так сказать, что привезут или там самолетом, поездом, машиной?
1: Ну, знаете, риски всегда есть. Но для этого есть Россельхознадзор, фитосанитарный контроль в аэропортах, да, который, в общем-то, проверяет продукты. И мы слышим иногда, что Россельхознадзор запретил там, импорт там, таких-то продуктов. Здесь, в этой ситуации, это кишечное заболевание, которое вызывается не вирусом, а паразитом. Циклоспория такая со сложным названием. Он обитает в тонком кишечнике, а живет он обычно в субтропиках и тропиках, как раз вы сказали, Мексика, да, там, где жарко, тепло, и где, наверное, не соблюдаются определенные санитарно-эпидемические условия, поэтому там и склонность к заболеванию этой истории инфекции есть. Если мы говорим о том, что может он попасть или не может в России, ну, я думаю, что такой вариант не исключен. От человека к человеку это заболевание не передается. Она передается водным путем, да, когда человек пьет загрязненную воду, или пищевым при употреблении продуктов, которые были загрязнены вот этими ацистами. Поэтому где они бывают, это малина, клубника, какая-то зелень, как раз салаты, да, горох, когда ацеты на этих продуктах находятся, их плохо обрабатывают, термически не моют, и, соответственно, они падают в кишечник, где вызывают кишечную инфекцию. Вот такую. Попасть он как может в России, либо загрязненными продуктами, но, наверное, вариант это можно исключить с учетом того, что каких-то, наверное, связей с США таких нет. И в инкубационный период, то есть человек, зараженный этим заболеванием, приезжает, циклоспорозом приезжает в Россию в инкубационный период, и здесь у него начинается диарея, и здесь он может быть уже источником заражения.
0: Угу. Ну, тогда получается, что в конечном итоге все равно никуда не деться от общих правил гигиены. То есть, казалось бы, проблема может быть самая разная, там, от паразитов до чего-либо другого, но в конечном итоге все упирается в знаменитый лозунг советских времен «Мойте руки перед едой».
1: Все точно. Вот в данной ситуации, да, мыть руки перед едой, мыть овощи, фрукты, употреблять кипяченую воду, личная гигиена, ну и, наверное, давайте скажем, ездить в Мексику и в США, наверное, так.
0: Нет, ну хорошо, ну не обязательно кипяченую, ну а питьевую, кстати. Ну, я имею в виду.
1: А, питьевую, бутилированную воду питьевую.
0: Бутилированную, да. Пить?
1: Конечно, конечно, да, да.
0: То вот с кипяченой водой, я слышал, тут есть вопросы относительно ее полезности.
2: Почему есть вопросы?
0: Именно кипяченой воды.
1: Сейчас много вопросов. Когда-то, помните, была вспышка на лайнерах круизных, да?
2: Да-да-да, недавно совсем месяц
1: назад. Мы об этом говорили. Ну и все, то есть журналисты поговорили об этом, и все, забыли же, забыли. И здесь, думаю, тоже самая такая же ситуация.
2: Но я хочу
1: думаю,
2: уточнить.
1: Что и в России тоже такое бывает.
2: Все-таки, если помыть этот салат, дай бог, чтобы нас это все-таки не коснулось, но если бы эти салаты, например, о которых мы сейчас говорим, листья салата, помыли хорошо, то проблемы бы не случилось, или это в целом уже зараженный салат, даже если его помыть?
1: Нет, салат заражен, но, наверное, да, как его помыть? Можно просто сплоснуть под водой.
2: Ну да. Да-да-да.
1: И все. И неаккуратно. Под горячей водой, которая тоже, в общем-то, наверное, качественно.
2: Ну, уже,
1: не,
2: да,
1: не,
2: это
1: не обладает.
2: Не тот салат.
1: Уж в идеале, например, знаем же, ага, там в Мексике где-то кто-то там заболел страшной инфекцией, давайте мыть тогда кипяченой водой. Вот кипяченой водой как раз, прям если мы сами кипятим воду, кипяченой водой как раз можно салаты эти мыть, и здесь как раз больше варианта избежать этой инфекции. Хотя, вы знаете, по собственному опыту иногда бывает уж так, честно сказать, мой не мой, а все равно, если уж заразишься, то заразишься.
0: Да. То есть, да, в целом, да, проблему не решать. То есть, проще в этом смысле, как вы и сказали, наверное, тогда действовать по принципу, ну вот не ешьте незнакомые продукты, да, то есть не ешьте, если у вас салат из Мексики, ну, может, просто не стоит, да, или там, ну не мыть же его,
1: да,
0: с мылом.
1: Мы знаем, вот, что турпоток все равно есть какой-то в Мексику, люди-то едут, да, вообще, как и другие страны. Я считаю так, что, ну, да, нужно об этом говорить, никак не совсем прям такой прям проблемы, что это такое. Но люди должны знать, что они куда они едут, там есть такие проблемы, которые можно, в принципе, избежать максимально, оберегая себя, вот, мойте руки перед...
0: А смотрите, что получается. Вот мы в предыдущей теме обсуждали, там была тема более мрачная, потому что она была связана с гибелью людей, которые там поехали куда-то в то место, куда не стоило ездить, наткнулись на людей, с которыми не стоило сталкиваться. А тут люди, да, едут в другую страну и едят там то, что... что не, не стоит есть. Да, то есть мы в конечном итоге опять упираемся в простые правила. Но перед тем, как вот так, ну, как
2: я все говорю. А некоторых насекомых,
0: насекомые кусают. Перед тем, как куда-то ехать.

0: есть, да, ты узнай, куда ты едешь, да, и что ты ешь. Да.
1: Я думаю, что как раз вот эту историю можно узнать на сайте Роспотребнадзора, да, потому что Роспотребнадзор четко отслеживает и публикуется всегда, ну, и в средствах массовой информации, на радио «Спутник». Сейчас услышали нас с вами, сказали, ага, мы, наверное, в Мексику не поедем, там страшно, можно отравиться.
0: Да, с другой стороны, как не посмотреть на пирамиды майя, например, или ацтеков? Ацтеков,
1: не майя. Тогда ходить бутилированной водой.
2: Вот. Поддерживаем общественного производителя, ездим по городам России, покупаем...
1: Отечественного.
2: И покупаем наши яблочки, картошечку.
0: Все, разобрались. Да, спасибо вам большое. Ну что, теперь, по крайней мере, ну, немножечко спокойнее стало, и опять хочется, да, обратить внимание на внутренний туризм со всех точек зрения. Заслуженный врач Российской Федерации, главврач Домодедовской больницы, врач-педиатр Андрей Осипов был у нас на связи. Идем дальше.

0: сейчас обсудим то, о чем мы говорим достаточно часто. Из каждого утюга об этом наверняка говорят. Все об этом слышали, но никто не прекращает это делать. МВД России заявляет, что видео, короткие видео в соцсетях вредят подросткам, вызывают зависимость, ухудшают внимание и мешают учебе.
1: По этому поводу, на самом деле, есть как и, наверное, убеждение в том, что, наверное, это так и есть. С другой стороны, есть масса вопросов, потому что не очень понятно, а где исследования? Вот где четкие исследования с четкими цифрами, есть ли они, и как их публиковать? Потому что когда идет речь о том, что возможность увеличивается, риск увеличивается, при том, что я сам сторонник как раз отказа от коротких видео, с чем бы они ни были связаны, потому что вот МВД говорит, что растет вероятность девиантного поведения и так далее, и так далее. И тема вечная, но тема, которая всегда, как бы, здесь недостаточно убедительных аргументов, как мне кажется. Попробуем еще на эту тему поговорить с психологом, социальный психолог, нейрокоуч, действительно член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, семикратный обладатель премии «Как лучший психолог года» Наиля Бирарова. У нас на прямой связи Наиля Арнольдовна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Добрый день.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, простите за такой прямой вопрос. Как доказывается эта история? Первый вопрос о том, что это вредно. Как это доказать, грубо говоря, пациентам, подросткам, взрослым людям, что это вредно, что это влияет на психику? Какие аргументы должны быть?
2: Важно говорить о том, что у нас есть мыслительная система. Головной мозг так устроен, что он воспринимает информацию таким образом, как мы ее подаем. То есть если мозг с определенным количеством повторяющегося времени привыкает к тому, что мы регулярно воспринимаем информацию в течение 10-15 секунд, он понимает, а зачем мне совершать длительный анализ какого-то процесса, когда я могу за 10 секунд воспринять нужную мне информацию. Это элементарная привычка, которая формируется повторяющимися действиями. И таким образом у человека самостоятельно возникает опора на то, что зачем ему напрягать свое мышление, когда можно ту же самую информацию получить за несколько секунд. Вот и все. И получается, что человек становится восприимчивым только к быстрым таким слайдам в своей жизни. То есть он не способен глубоко мыслить, он не способен к анализу, он не способен к самодисциплине, и он все время быстряется и ускоряется, что на самом деле очень вредит психике.
1: Клиповое мышление. Ну, по сути.
2: Точно. Именно оно.
0: А вы не смотрите такие ролики?
2: Я смотрю их бесконечно, и я вам более того скажу, что благодаря этим роликам ты можешь действительно получить какой-то быстрый образовательный контент. Если нужно куда-то углубиться, то на основе этого контента можно погрузиться в то, что уже имеет там долгое объяснение. Но чтобы тянуть такую информацию основную, вполне достаточно там каких-то 3 минут.
1: Ну вот то, что вы сейчас сказали, по сути дела, является контраргументом тому, чтобы это запрещать. Ну да. То есть, или об этом говорить, если так можно.
2: На самом деле я не говорила о том, что это приносит 100% вред. Я говорила о том, что если только воспринимать информацию быстрым способом, то это может навредить человеку, он перестанет глубоко мыслить. Но если мы комбинируем эти 2 способа, то это очень хороший контакт с собой. То есть я понимаю, как быструю информацию поглотить, но в то же время я способен к глубокому анализу. Вот можно даже сделать сравнение, умеет ли человек читать книги. Хватает ли у него терпения сесть и дочитать какую-то книгу за 3 дня, за неделю, неважно. Или он все, он сбивается, у него поток мыслей, у него нарушается вот этот процесс полного погружения в алгоритм действий, он путается, или он действительно может воспринять информацию длительно.
0: А откуда идет это увлечение видео вот этими короткими, как вы думаете? Просто мне кажется, это не основная проблема, это проблема, выходящая из чего-то. Может быть, на что-то стоит изначально обратить внимание, и не только подростки смотрят эти видео, вот вы говорите, вы смотрите, там часто взрослые постоянно или что-то.
2: Смотрят, конечно.
0: Ну вот, конечно. Может быть, это проблема, вытекающая из чего-то?
2: Я думаю, это проблема, вытекающая из появления гаджетов в нашей жизни, и вот эти технологии, которые сейчас нам навязывают социальные сети, очень много интернета, очень много агитации, провокации, рекламы, и, безусловно, мы идем тенденцию со временем, да, мы в любом случае потребляем тот контент, который нам выдает социум. И сейчас условно говоря, модно смотреть быстрые короткие видео. То есть какое-то время назад, там, может быть, 3 года назад, этого же не было, никто даже про это и не думал. У нас даже там истории в соцсетях были длительностью там, в 15 секунд, да, никто не думал о том, что это может как-то нам навредить психологически. Но это продиктовано модернизацией нашего времени сегодня.
1: Тогда получается, что это коллективная, злостная, хорошо организованная манипуляция, которая организована теми, кто это делает, а, так сказать, ну, а простой человек, он об этом просто не задумывается.
2: Да, технологические процессы, которые идут в данный момент, не могут проходить мимо нас. Мы, если современные люди, мы все равно так или иначе должны соответствовать, а иначе мы как-то немножко затормаживаемся.
0: Ну, наверняка, если у человека нет очень много свободного времени, и ему есть чем себя занять, то есть я за то, что нужно себя чем-то занимать, и подростков в том числе обязательно, и у них не будет тогда столько времени и желания смотреть эти ролики. У меня, например, нет на это времени даже, чтобы зайти
1: или стать. У нас сейчас не будет времени, да, сказать.
0: Спасибо вам большое. Да. Социальный психолог, нейрокоуч, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 7-кратный обладатель премии как лучший психолог года Наиля Берарова была с нами. Не переключайтесь, слушайте Радио Спутник.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 16 часов, в Красноярске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением Белого колодезя в Харьковской области. Число пострадавших при ударе по складскому комплексу во Владимирской области увеличилось до 4. Пентагон подписал соглашение с производителями для кратного увеличения выпуска ракет. Подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый колодезь в Харьковской области. Глава ведомства отметил, что противник понес потери и отступил дальше на запад. Минобороны сегодня объявила об освобождении Белого колодезя и Устиновки в Харьковской области. Это были важные логистические центры ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Архипа Осиповку. Как отметила дипломат, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины, а спонсорами терроризма являются страны НАТО и ЕС. В результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка погибли 6 человек, трое из них дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Число пострадавших достигло 40 человек, 17 госпитализированы. Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до 4, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он уточнил, что мужчина поступил в больницу с травмой головы, от госпитализации отказался, его состояние не вызывает опасений. Пожар на складском комплексе локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают более 200 пожарных, задействовано свыше 60 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС. Пентагон подписал рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленных на кратное увеличение производства ракет-перехватчиков. Ведомство указывает, что договоренности позволят обеспечить долгосрочные гарантии спроса для основных поставщиков. Это позволит увеличить объемы производства систем Patriot в 3 раза, а систем TED в 4 раза. АЭС «Пакши» в Венгрии, вероятно, продолжит работать до вторника, но даже в случае полной остановки станции из-за падения уровня воды в Дунае ее можно будет перезапустить без сбоев, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он добавил, чем меньше времени пройдет между остановкой и перезапуском, тем легче будет протекать этот процесс. В целом, убытки Венгрии из-за экстремальной жары могут составить до 137 миллионов евро. Точную оценку дать пока невозможно, поскольку неизвестно, когда именно будет остановлена АЭС «Пакш» и какой будет биржевая цена на электричество в ближайшие дни, подчеркнул Мадьяр. Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов. Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке цены на АЗС резко выросли, пишет газета Independent. Издание отмечает, что за 5 месяцев количество таких инцидентов выросло на 20%, причем основную долю составляют водители, впервые совершающие такие преступления. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. На прямой связи со студией экономист и депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, мое почтение, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Обсудим сначала такую несколько скандальную новость. Гражданка Узбекистана использовала коврик с изображением флага Российской Федерации. Ну, в результате ее отправят на родину. Об этом сообщила пресс-служба агентства миграции Узбекистана. И знаете, в разных странах отношение к флагу собственной страны очень щепетильное. и серьезные штрафы, и серьезные последствия могут наступить. На ваш взгляд, Михаил Геннадьевич, а зачем вообще продавать ковры с флагом в нашей стране или любую другую атрибутику, которую можно использовать самыми разными способами?
3: Ну, чтобы уважаемые господа мигранты могли выражать свое отношение к нашей стране. Ну что, другие какие-то сомнения есть? Что ковер, коврик для вытирания ног в виде флага Российской Федерации, еще и с гербом вышитым. Да, ну, чтобы уважаемые как бы, люди первого сорта могли выражать свое отношение к России. А как еще? Вот если мы с вами вытрем ноги о такой коврик, да, то это будет уголовная статья, оскорбление символов государства и так далее. А если это сделает мигрант, то его всего лишь вышлют домой. Даже если у него есть российский паспорт в кармане, то, скорее всего, его всего лишь вышлют домой, скорее всего, даже не лишат гражданства. А может быть, ну, какой-нибудь будет там пальчиком погрозят, что-нибудь скажут там про какое-нибудь административное правонарушение оформят. Ну, потому что, как бы, носители русской культуры – это люди, которые воспринимают коррупцию в силу специфики русской культуры как преступление. Соответственно, если есть задача, если есть представление, что коррупция является основой всего, у некоторых даже лично честных чиновников, по неизвестным мне причинам, например, по каким-то странным причинам, то, соответственно, носители русской культуры подлежат замене на представителей других культур, которые рассматривают коррупцию как основу деловой транзакции, как нормальную деловую транзакцию. Все.
2: Геннадьевич, но разве это не тот случай, когда действительно законодательство должно, и депутаты, безусловно, законотворцы должны вмешаться в эту историю, ну, сделать отношения жестче, ну, последствия за такое?
3: Что значит жестче, когда закон здесь так применяется? Это проблема практики правоприменения. То есть гражданин России совершает преступление, его сажают, ну, из коренного населения, естественно. А если аналогичное преступление совершает мигрант, ему, значит, грозят пальчиком и высылают домой. И обычно высылают домой за счет российского государства. В данном случае, по-моему, там все-таки миграционное агентство Узбекистана оплатило переезд. Но это редкость, потому что у нас министр внутренних дел радостно рассказывал, что высылают 10% тех, кого должны выслать из России. Какая часть из них должна сидеть, это отдельный разговор. А остальные находятся здесь, потому что, видите ли, министру внутренних дел, министр финансов денег на это не дает. При этом, когда я задал вопрос соответствующий, мне Министерство финансов объяснило, что, во-первых, у нас есть порядок высылки за свой счет, и никаких проблем здесь нет, было бы желание. И, во-вторых, по мнению Министерства финансов, Министерство внутренних дел получает все запрошенные у него деньги. То есть вот проклятый Минфин гнетет несчастных полицейских, которым не хватает денег на зарплату. Ну, по крайней мере, эта точка зрения Министерства финансов не разделяется. И людей, которые способны двух министров посадить за стол, чтобы они выяснили друг с другом отношения, нету. Просто нету физически. Потому что этот, как бы сказать, помягше эффективное госуправление продолжается уже долгий год. Но здесь мы просто видим, что есть правонарушение, за которое мы с вами, как граждане России, коренные, будем наказаны одним способом. А мигрант будет наказан совершенно другим способом, если вообще будет наказан. Завтра она в паспорте изменит одну букву и опять приедет сюда, и еще и гражданство здесь получит. И все у нее будет хорошо. Если, конечно, не через московский авиаузел будет въезжать, где есть биометрия. А вот будет выезжать через какой-нибудь другой узел транспортный, все у него будет в порядке, еще и гражданство получит.
2: Позицию услышал, Михаил Геннадьевич, далеко не оптимистичную. Спасибо.
3: Подождите, мы же с вами помним Крокус.
2: Помним.
3: Да взяли случайных людей, уважаемых, и пообещали им 150 тысяч рублей, если они будут убивать русских. И мы видели, с каким воплем восторга они побежали нас убивать. Почему-то мы там не видели сотрудников МВД. Почему-то здание, которое должно было быть из негорючих материалов, сгорело дотла, и никто никому не посмел задать вопросы, потому что это же уважаемые люди, не из России, а правильных происхождений, правильно?
2: Вот, кстати, вопрос от слушателей, продолжая наш с вами разговор. А люди, продающие такие коврики, привлекаются? Ну, я не знаю, это к вам вопрос или все-таки что-то правоохранительное?
3: Никто ничего не слышал. Потому что, по идее, вот с точки зрения, так сказать, бытового здравого смысла, ну, слушайте, ну, мигрант, он по-русски не говорит. У нас есть огромный перечень профессий, в которых не нужно знать русского языка, включая, между прочим, медицинского работника. Будете объяснять, что с вами происходит, а вас просто не будут понимать. Потому что ваш язык никому не понятен, никому не интересен. Ну, многим не интересен. А вот то, кто продает, это уже вопрос к нему. Ну, допустим, что это производит в Китае, скорее всего. Но, тем не менее, кто-то его сюда завозит, кто-то здесь на маркетплейсах размещает. Кто-то здесь продает. К ним вопросов никаких. Даже на маркетплейсах можно бандеровскую символику найти. Я находил символику чеченских террористов на маркетплейсах уважаемых. Но это никому не интересно из правоохранителей, насколько я могу судить.
2: Но вопросы к ним остаются. А, хорошо, у нас эфирные...
3: Да. Там уже ответы.
2: Да, это...
3: Если вопросы задаются десятилетиями, то, в принципе, с ответами все понятно. Там нет сомнений.
2: И последствия соответствующие. Эфирное время, будем продолжать. Нам, вот что говорится, остается адаптироваться. Но я сейчас буду говорить уже про...
3: Да. Хотя, знаете, если мы повздумаем защищать себя как жители Сиуты, то нам пришьют кондопогу, мы нас всех посадят, извините.
2: Но говоря об экономике, что примечательно, потребительская активность выросла почти на 5%, это данные Минэко. В то же время, я беру официальную статистику, Михаил Геннадьевич, я знаю, у вас отношения, вы уже объясняли, как это, эти принципы работают, но я озвучу. Заработки в первом полугодии у россиян выросли на 7%, расходы на 14%, два раза. Но в то же время качество самих покупок очень сильно изменилось. Изменилось не в лучшую сторону, потому что покупки дробят. Говоря о технике, выбирают попроще. Механизмы скидок тоже никуда не делись. Люди на них посматривают. На ваш взгляд, изменился ли вообще портрет потребителя за последние, ну вот скажем, да, не то что месяцы, а несколько лет?
3: Нет, ну портрет потребителя, в принципе, остался тем же. А вот потребительское поведение резко изменилось, и это изменение свидетельствует о снижении доходов. С одной стороны, снижение доходов, то есть снижение, люди начинают жестко экономить. Во-первых, из-за того, что меньше денег, а во-вторых, что изменилась модель поведения. Потому что у нас же фондовый рынок падает не потому, что там какой-то беспилотник упал на какой-то склад. У нас фондовый рынок падает, потому что люди не видят вообще никаких позитивных перспектив. Вот обмануть меня несложно, я бы сам оправдываться рад, а сам обманываться рад, но уже не получается обманываться. Уже вот рисуешь себе воздушные замки на горизонте, а они не рисуются. Они получаются совершенно не замками, совершенно не в той тональности. И люди видят абсолютную безысходность, потому что политика, уничтожение России путем охлаждения экономики, она реализуется эффективно, мы это видим даже на официальной статистике. Да? И люди ощущают это раньше любой официальной статистики на себе. А дальше, когда мы говорим, приводим официальную статистику, мы должны понимать, что если инфляция занижена в два раза, то это очень качественная статистика, очень корректная статистика, очень трепетно относящаяся к реальности, потому что иногда ощущение, что инфляция занижается не в два раза, а сильнее. Соответственно, у людей меньше денег. Люди что делают? Все, что можно не покупать, люди не покупают. То, на чем можно сэкономить, люди экономят. Да, там, а раньше покупали комплектами, сейчас покупают по одной детальке, их собирая, там предмет мебели или предмет компьютерный, неважно, да еще и бэушные стараются взять поприличнее. Которые, да? Все, что можно не покупать, не покупают. Тщательно следя за качеством. Об этом обычно все забывают, но люди уже поняли, что если покупать просто по дешевке, то, соответственно, вы купите вещь, которая на вас рассыпется. вы просто потеряете деньги. Поэтому очень много обсуждений в интернете, в соответствующих форумах и соцсетях, а где можно найти что-то качественное.
2: Но зато, так, зато вам парируют, скажут, ну деньги же работают, из кубышек достаются последние, знаете, и все это вот, пожалуйста, на потребительском рынке.
3: Ну, во-первых, сегодня достали последние, а завтра доставать нечего. Во-вторых, кубышки у нас, дай бог, если у 30% населения есть. Нет, я понимаю, что все эти разговоры о пенсионерах, которые отдали десятки миллионов рублей очередным мошенникам, почему-то не говорится, что это украинские террористы, тактично упоминается о мошенниках. Ну, это понятно, что людей раздражает люто, но, тем не менее, у большинства населения России сбережения, о которых имеет смысл говорить, просто нет. Это результат не только охлаждения экономики, это результат либеральной политики, ориентированной на интересы финансовых спекулянтов за долгий промежуток времени, за все уже скоро 40 лет национального предательства. Но, тем не менее, люди, которые имеют сбережения, это, ну, я думаю, что меньше 30%, но, допустим, что это треть населения. Возьмем крайне оптимистичный сценарий. Вот эта треть населения – это люди, которые расстаются со своим будущим каждый день. Потому что, ну, что такое сбережение? Это уверенность в будущем. Вот они это будущее отдают каждый день, находятся в жесточайшем стрессе от того, что они понимают, что они не смогут это пополнить, и непонятно, как они будут жить, когда сбережения кончатся. А другая часть населения, она не имеет этих сбережений. Она имеет, условно, гробовые маленькие, или даже их не имеет. И, соответственно, там падает потребление. Ну, опять-таки, обычно проявляется прежде всего в смене ассортимента. То есть раньше люди ходили в ресторан, потом они стали ходить в кафешки, потом они стали ходить в столовки, потом они стали готовить дома. Ну, я несколько человек наблюдал своими глазами вот этот вот переход там, за последние там, 10 лет. А кто-то... ну, понимаете, у нас уже открылась сеть, не буду ее рекламировать, потому что действительно простые, дешевые и при этом качественные продукты. Извините, я не буду реагировать, не буду рекламировать, но в честь Птичкина называет такая, в честь такой питерской птички. В Питере этой птичке даже памятник стоит маленький над одним из каналов. Вот, где действительно качественно, хорошо. Да, ассортимент бедненький, да, внутри склад, ну, правда, уже как в Пятерочке практически. Вот, но при этом огромное количество людей, в том числе имеющих деньги, переориентировалось на эту сеть. Потому что люди понимают, сегодня у них есть деньги, завтра, уважаемые господа Набиуллина, Силуанов и прочие, еще охладят экономику, и у нас их не будет. Это изменение представлений о будущем. Это не столько результат обеднения людей, хотя, конечно, это и есть, это фундаментальное изменение потребительского поведения, вызванное утратой. Не то, что вера в будущее, не то, что уверенности в завтрашний день. Давайте не будем эти советские штампы использовать. Утрата представлений о том, что будет завтра.
2: Но при этом сейчас в моменте потребители спасают ВВП. Я вот такие вижу заголовки у коллег-журналистов.
3: Понимаете, во-первых, заголовки бывают разные.
2: Безусловно.
3: Да? А во-вторых, как бы на фоне остальных секторов экономики, кроме военно-промышленного комплекса, да, действительно, потому что люди продолжают покупать. Человек же не может сказать, как он закрывает индивидуальное предприятие, закрывает свое кафешко, закрывает свою ПВЗшку, закрывает свой предмет бизнеса, говорит, ну, у меня там на полгодика денег я накопил, как-нибудь полгодика поживу, не занимаясь бизнесом, а там посмотрим. Или поработаю-ка я в черную. Человек же не может сказать... Ой, вы знаете, а я завтрашнего дня кушать не буду, потому что у меня как-то нет уверенности в завтрашнем дне. И лекарства я покупать не буду, потому что есть у меня подозрение, что они не совсем качественные. Я лучше поболею и умру. И, понимаете, человек же не может сказать, а я не буду платить за коммунальное хозяйство. Некоторые говорят, но их потом выселяют.
2: Ну да.
3: А поэтому, поскольку это потребление, от которого нельзя отказаться, оно, соответственно, и продолжается. А в других секторах экономики, да, есть возможность добывать меньше нефти, есть возможность рубать меньше угля, есть возможность выплавлять меньше стали. Есть.
2: И при этом, знаете, вот два таких параллельных сценария. ЦБ у нас вроде бы выступает с такими с ужесточением выдачи и потребительских кредитов, и автокредитов. С другой стороны, как только ставка в очередной раз снизилась, ключевая, все-таки вот некий такой промежуточный скачок интереса и оформления этих самых кредитов мы таки заметили. А чем это обусловлено? Тем, что люди боятся дальнейшего повышения этой самой ставки? Или вот в чем? Нет уверенности опять же в завтрашнем
3: дне? Во-первых, люди внимательно слушают риторику Банка России. Риторика Банка России в прошлый раз, когда они в ответ на указание президента снизили ключевую ставку не на 0,5%, а на четверть, была уже предельно жесткой. Сейчас, ну, я осуществил некоторую информационную, так сказать, некоторую вербальную интервенцию, которая, у меня ощущение, что она оказала некоторое воздействие на продолжение этого снижения. Но дальше люди видят две вещи. Первое, Банк России упоенно говорит о том, что все сложно, поэтому, скорее всего, будет повышать ключевую ставку. Поэтому, если брать кредит сегодня или там, через 2 месяца, наверное, лучше всего. При этом автомобили тоже, как я понимаю, дорожают, как и все остальное. Правда? Соответственно, через 2 месяца кредит просто может понадобиться побольше. Цены же растут не только на еду. Вот. Вторая вещь, которая достаточно серьезна. Я вижу, как те, у кого есть деньги, скупают валюту уже, наверное, месяца полтора, как не в себя. И это, с одной стороны, результат того, что очень долго было переукрепление рубля. С другой стороны, рубль начал немножечко слабеть, чуть-чуть. Процентов, наверное, на 10 он уже ослабел. Может быть, на 8. Соответственно, люди на это реагируют. Ага, пошла, знаете как, пошла горяченькая, можно мыться. А рубль стал слабеть, пора покупать, потому что он будет слабеть и дальше. Люди всегда мыслят инерционно. Но самое главное, все видят, что экономика удушается. Значит, если вдруг в какой-то момент ее решат не убить, а решат, чтобы Россия еще немножко подышала, или какое-то время еще подышала, ничего не меняя, не занимаясь развитием, не ограничивая произвол монополий, не ограничивая финансовые спекуляции, не делать кредит дешевым. Ну, вот как это, немножечко поддержать, ничего не меняя. Ну, самое простое, что мы уже делали на протяжении этих 40 лет национального предательства много раз, это осуществить девальвацию рубля. Ну, соответственно, огромная часть людей ее ждет. Но если произойдет девальвация рубля, так лучше брать кредит рублевый сегодня, завтра эти рубли обесценятся, а если я сохраню источник доходов, то он немножечко подрастет, мне будет попроще. А с другой стороны, а если у меня есть какие-нибудь валютные сбережения, так я вообще буду королем.
2: Ну, слушайте, это серьезный риск, все равно так или иначе. Ну, как бы и текущие проценты не очень далеко не привлекательные, говоря о кредите, особенно если он потребительский.
3: Это риск, страшный риск. И очень многие люди ровно в этой логике покупали за доллар за 90 рублей, доллар за 85 рублей. Правда, те, кто покупал доллар за 80 рублей, они уже вышли в ноль даже в маленькую прибыль, но тем не менее. Но ничто не может продолжаться бесконечно. У нас перед дефолтом 98 года чудовищным, который вообще чуть не уничтожил государственность, потому что там была угроза реального хозяйственного коллапса, у нас вообще, по-моему, 2,5 года была валютная стабильность, или даже 3. В 97 году накануне у нас был экономический рост больше, чем сейчас, и больше, чем в прошлом году, аж 1,4%. Если бы у нас сейчас был такой рост, я думаю, все эти замечательные деятели стали бы кричать, что это слишком быстро. Можем опасно замедлить темпы деградации России. Нужно охладить экономику еще сильнее.
2: Но, с другой стороны, чуть ли не рекордные нефтегазовые доходы. Тут все-таки Ближний Восток сыграл на руку.
3: Нефтегазовые доходы выросли. Они выросли по сравнению с январем и февралем. И в некоторые моменты даже больше, чем в прошлом году. Но, простите, они не рекордные. Они не рекордные, и есть маленький нюанс, а какая часть из них действительно доходит до страны, учитывая, что это все-таки через так называемый теневой флот осуществляется некоторая часть этого экспорта. Нефтегазовые доходы – это замечательно, но подождите, вроде бы только что все дружно радовались и скакали чуть не с кастрюльками, что мы снизили зависимость от нефти. что доля нефтедолларов, нефтяных доходов в бюджете минимальна. Это же мы только что же радовались. Вроде так было хорошо всем. Так что это скорее пропагандистская тема, чем экономическая.
2: Но в условиях все равно растущего спроса и увеличения квот, которые ОПЕК плюс повышает уже, если я не ошибаюсь, третий раз падает.
3: Тысяч баррелей в день, да, да, да. Нужно же чем-то компенсировать перекрытие Армуза. А сейчас уже и проблемы в Баб-эль-Мандебском проливе тоже проблемы. Так что, да, действительно, экспорт нефти, экспорт газа – это хорошо. Никто не собирается от него отказываться. Вообще-то говоря, надо бы отменить налоговый маневр, чтобы у нас было выгодно не только экспортировать сырую нефть, но и перерабатывать ее внутри страны. А то как-то очень, какая-то очень странная великая сырьевая держава получается.
2: О, это тема для отдельного диалога и эфира, Михаил Геннадьевич. Вынужден прервать, простите, эфирное время. Михаил Делягин, экономист и депутат Государственной Думы, был в эфире «Радио Спутник». До свидания.

знать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке, а толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения, но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», передает корреспондент РИА Новости. Итоги смотра подводит на площадке кампуса Сибирского федерального университета. Глава государства на церемонии отметил, что итоги смотра не случайно подводят именно в Красноярске. Это географический центр страны, где активно развивается промышленность и наука. Владимир Путин напомнил, что за все годы в конкурсе приняли участие более 7 миллионов человек. Многие стали студентами ведущих вузов, некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы, кто-то из участников работает в искусстве. Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. Победителями конкурса станут 300 учеников, которые отправятся в путешествие на поезде через всю страну. Другим новостям. 4 сотрудника Запорожской АЭС пострадали при подрыве на минах, которые дистанционно установили ВСУ. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба станции. В числе пострадавших представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране голландской организации Фонда Далана. Он был создан в 2024 году якобы для реализации программы проектов в правозащитной сфере. В действительности же организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества, запрещенного в России. И СМИ антироссийской направленности сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что фонд способствует продвижению в СНГ антироссийской риторики западных стран, а также способствует развитию сепаратистских идей среди коренных малочисленных народов России под видом борьбы за права и социальную справедливость. Пентагон подписал рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленные на кратное увеличение производства ракет-перехватчиков. Ведомство указывает, что договоренности позволят обеспечить долгосрочные гарантии спроса. Это позволит, в свою очередь, увеличить объемы производства систем Patriot в 3 раза, а систем TED в 4. Пожар возник на заводе «Кетон» во Владикавказе. Огнем охвачена площадь 500 квадратных метров. В тушении задействовано больше 50 человек и 13 единиц техники, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. Глава государственной энергокомпании Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку после произошедшего в стране масштабного блэкаута. В Грузии 24 и 25 июля произошла авария, из-за которой без света осталась большая часть страны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: Продолжаем. Александр Кузьмак, Лесо Хабалов, в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Всем здравствуйте, всем добрый день. Привет, Саша.
1: Две интересных темы у нас в этом получасе. Ну, других у нас и не бывает, но это темы не просто интересные, они еще и очень-очень актуальные. Одна касается так или иначе специальной военной операции. В данном случае, ну, несколько косвенно, но все равно касается. А может быть, и можно говорить и впрямую, там косвенных тем, по сути дела, нет. И в настоящее время Минтранс разрабатывает новые меры для обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Связано это с атаками беспилотников. И эти беспилотники уничтожаются, разумеется, но тем не менее есть и так или иначе и повреждения, есть и те цели, которых удалось достичь, ну и, соответственно, России необходимо разными способами эту ситуацию для себя решать. Вот и какие эти способы в данном случае и с точки зрения Минтранса, и с точки зрения Министерства обороны, разумеется, тоже поговорим с заместителем президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук Константином Севковым. Константин Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Константин Валентинович, ну давайте начнем, наверное, с мер вот этих самых, те, которые Минтранс предпринимает в первую очередь, то есть вот эти альтернативные маршруты логистики и альтернативные грузопотоки, могут ли они и в какой мере могут, на ваш взгляд, если не решить проблему, то, по крайней мере, ну, избежать еще больших проблем, связанных с атаками врага?
4: Вообще говоря, любые меры по отражению атак врага, они не бывают стопроцентными, всегда есть какая-то вероятность, что враг может прорваться. Мы это и наблюдаем сегодня. Вот. Но то, что мы должны принимать все меры к тому, чтобы минимизировать риски, это факт. И одним из направлений, которое является достаточно эффективным, это выбор маршрута движения судов, выбор маршрута движения грузов, поиск альтернативных грузов, перегрузопотоков, помимо морских. Вот. Ну а что касается судов, то в первую очередь, конечно, выбор времени движения. Это выбор таких маршрутов, при которых эти суда находятся под надежной защитой системы противовоздушной обороны. Система противовоздушной обороны, она не фиксированная, она дышит, она меняет свое местоположение тех или иных объектов, которые обеспечивают противовоздушную оборону. Поэтому обеспечить согласованные действия систем противовоздушной обороны и маршрутов движения судов конкретных по времени, по месту, это очень правильное решение. Я так предполагаю, что это очень серьезно повысит безопасность судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
1: Ну, здесь у меня несколько вопросов в связи с этим. На сегодняшний день понятно, ну вот в данном случае, когда речь идет о Черноморском, и о Черном море и об Азовском море, понятно, ну хотя бы понятно, что приблизительно, наверное, точно вряд ли тут можно об этом говорить, хотя поправьте меня, если я не прав, именно о тех точках, откуда летят или плывут беспилотники, ну, скажем так, атакуют наши суда. То есть от чего конкретно мы защищаемся?
4: Ну, начнем с того, что такой какой-то одной единственно взятой точки, от которой все летит, такой нету. У противника имеется определенное количество частей и соединений, которые занимаются пуском этих беспилотников. Эти точки пуска, места пуска постоянно меняют свое положение. Поэтому одна ключевая задача по уничтожению этих пусковых установок, этих объектов, которые запускают, это как раз их выявление. Как только они выявляются, они немедленно уничтожаются. Вторая задача – это уничтожение мест хранения этих беспилотников, мест сборки, подготовки к старту. Она тоже регулярно решается, вы это тоже знаете. Слышали, наверное, по средствам массовой информации, удары достаточно эффективны. Вот. Что касается уничтожения беспилотников на маршруте, то тут создаются системы противовоздушной обороны главного образом объектового типа, то есть покрываются вполне конкретные точки, районы от ударов беспилотников. Вот это делает Министерство обороны. А, соответственно, гражданские объекты, которых мы должны прикрывать, они должны обеспечивать свое движение таким образом, чтобы входить вот в эти зоны прикрытия в тот момент, когда эти зоны активированы. Ну, собственно, в этом вся идея состоит.
3: Константин Валентинович, а эти альтернативные маршруты – это временная мера или постоянная? Альтернативные логистические маршруты?
4: В том и состоит проблема, не проблема, а существо этого дела, что эти альтернативные маршруты постоянно меняются. Вот для этого и создан штаб, для того, чтобы вырабатывать эти маршруты. Вот. Потому что если они будут зафиксированы, противник их выявляет, а потом будет по ним бить. Поэтому мы постоянно меняем эти точки, меняем маршруты движения и за счет этого обеспечиваем безопасность движения. Что касается морского пространства, то я хочу напомнить, что за последние, наверное, полгода ни одного успешного действия со стороны беспилотников, без экипажных катеров противника не было, и они выявляются и уничтожаются. В принципе, безэкипажные катера — это тупиковый путь развития систем вооружений, и он приемлем лишь в тех условиях, когда обороняющаяся сторона от таких атак сильно ограничивает или не считает нужным выделять серьезные силы и средства для борьбы с этими бэками. Если маломальские серьезные средства выделяются, у шансов у этих бэков на успех нет никаких.
1: Просто потому что они медленные? Ну, относительно...
4: Ну, как, конечно же, сколько на катере, с какой скоростью он может идти, этот катерочек. Он большой по размеру, он имеет приличную площадь рассеивания, обнаруживается. Скорость у него с точки зрения с воздушным мизерная. Угу. Вот, потом же он не маневрирует на траектории движения. Там нету просто-напросто каких холмов, нету каких-то мест, где он может пройти на малой высоте, выйти из зоны наблюдения.
1: Его видно, да?
4: Станции. Да, поэтому это просто тупиковый путь. Здесь это оружие нищеты, нищих.
1: Угу.
4: Это оружие нищих.
3: А известно, какие грузы больше всего страдают от этих перебоев в судоходстве?
4: Ну, противник, конечно же, стремится в первую очередь бить по тем грузам, которые наиболее серьезно могут оказать давление на нашу страну с экологической точки зрения и с точки зрения экономической.
3: Угу.
4: С точки зрения экологической они стараются охотиться за танкером, потому что удар по танкерам приводит к возникновению больших зон, так сказать, загрязнений. Вот. Кроме этого, удары по танкерам создают определенные экономические проблемы в плане снабжения топливом и другими горюче-смазочными материалами тех или иных регионов России. Все-таки понимаете, вот даже тот танкер 4000 тонн, который там затонул, это, считайте, один железнодорожный состав танкера. А ведь танкер может быть и большим, 100 тысяч тонн. Тогда это будет, соответственно, сколько? Где-то 25 железнодорожных составов. Вот что это такое.
1: Огромная разница,
3: да.
4: Это огромная разница, вот. Поэтому это танкер. Что касается других судов, то тут охота идет за зерновозами, которые зерно поставляет наша страна за рубеж, и они стремятся, так сказать, нанести экономическую ущерб, срывая эти поставки. Потому что вот те удары, которые шли по Азовскому морю, это удары шли в чистом виде вот по зерновозам в основном.
1: Mm-hmm.
4: Потому что оттуда шел экспорт зерна. Вот. Естественно, идут удары по судам, которые занимаются перевозкой различных видов техники, продовольствия различного рода. Вот эти объекты они считают нужным бить. Но тут дело, у них ситуация другая. У них большие проблемы с системами ведения разведки, с возможностью выявления, какое именно судно, что везет. Это раз. Вторая проблема, что система ПВО наша очень эффективная, поэтому у них главная проблема хоть чего-нибудь стукнуть.
3: Угу.
4: Вот это такая идея. Хоть что-нибудь стукнуть, хотя бы один раз. Потопить не получается, поэтому хотя бы вот, ну, удар, пожар.
1: Ну, то есть, и до чего дотянемся, страдает. Да, получается?
3: Ну, на самом деле,
4: да,
3: приятно слышать, что защищены все-таки хорошо. Это уже приятно.
4: Ну, а вот а что приятно? Вот посмотрите, простой расчет. Вот сегодня за ночь, предыдущую ночь, так данных сейчас угу. по ночи нету, за предыдущую ночь, было уничтожено 650 беспилотников. А сколько беспилотников достигли цели, вот которые вам известны? Один или два?
1: Да, один или два, да.
4: Вот. Да. То есть получается, что из 300 беспилотников до цели долетает один.
1: Ну да.
4: Но в истории ПВО такой еще противовоздушной обороны не было. Вот то, что стал Ставридис, это ярый русофоб, бывший главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, он сказал, что на каждые 27 российских ракет приходится один перехватчик. Ну, перехватчик — это зенитная ракета. На Украине. Понимаете, в чем суть? Посмотрите, насколько эффективны были удары Ирана по американским базам. Как там все горело. Вот. Вот там ПВО,
1: да.
4: И здесь ПВО.
1: Да, безусловно.

0: одна из тех стран, которая вместе с Испанией наибольшим образом подвержена нашествию мигрантов, причем по-другому это, наверное, не назовешь, из Северной Африки, потому что эти страны южные. Это страны, которые через море Средиземное и граничат, по сути дела, с Северной Африкой. И именно туда, в особенности на юг Италии, огромные баржи, всякие катера, какие-то суденышки непонятные, они все туда приплывают и выгружают там огромное количество людей. Причем это, конечно, особенно когда видео смотришь, это такие массы людей, совершенно не, ну, их трудно описать вот так. Это не делегация людей приехала, а просто такая огромная масса людей, которые едут и заполоняют потом собой города Южной Италии. От этого очень сильно страдает и Сицилия, и город Неаполь, замечательный, древний. Вот. Но, тем не менее, с этим огромная проблема. И в чем, собственно, дело? Теперь такое какое-то очень странное, на мой взгляд, решение или предложение от Джорджа Мелони.
1: Вот я как раз читала, когда Италии. Новости, я не могла понять, оно странное или нет. Мне очень хочется обсудить эту тему с экспертом, потому что для меня не совсем понятно. То есть соль в том, что Италия предложила создать специальные лагеря для нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, в африканских странах. И вот эту инициативу, которую Джорджа Мелони вроде как, да, выступила с инициативой, ее поддерживают, и эти первые центры могут быть открыты уже в 2027 году. И вот интересно разобраться, почему Италия именно создает, да,
0: почему Италия как раз понятно, потому что страдает
1: вот
0: больше всех.
1: Вот сейчас тебя как раз послушала, да, поняла уже, почему.
0: А вот почему эта мера, по мнению итальянцев, должна решить вопрос, вот это вот, так сказать, и чем продиктована именно такая мера, вынести миграционные центры, то есть такие фильтрационные, по сути, центры на территории третьих государств, в том числе в Армению и в Узбекистан. Понятно, что это требует там всякого рода доработок, но как это поможет Италии, с одной стороны, и как это поможет тем странам, где будут эти центры находиться, это другой вопрос. Есть ли у нас уже эксперт на связи?
2: Да.
0: Пока не знаю, пока не понимаю. Вот, да, пока нету. Вот, так в чем,
1: хочется,
0: собственно...
1: еще, знаешь, да. Думаю, вот повлияет ли как-то эта инициатива действительно вот так массово на поток мигрантов в Европу? Потому что эти потоки,
0: себе,
1: они были всегда, и действительно сможет ли как-то это взять вот так и заработать?
0: Ну, то есть это попытка... отвести беду чужими руками.
1: А еще за эти центры наверняка нужно платить.
0: Ну, возможно. Да, то
1: и
0: есть
1: кто
0: Италия,
1: будет платить за
0: ну,
1: эти
0: вот,
1: центры?
0: Видимо,
1: те
0: Италия
1: страны,
0: будет
1: которые...
0: платить.
1: Так, у нас есть эксперт. Сейчас все вопросы мы зададим. Нас интересующие политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Евгения Войко с нами на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Евгения Викторовна, давай,
1: Лисок. Нет, давай, у нас,
0: у
1: в принципе,
0: вот
1: общие
0: вопрос,
1: вопросы.
0: Да. То есть вопрос по поводу этих самых миграционных центров. Почему, на ваш взгляд, Италия, скажем так, считает, или там устами своего премьер-министра, или головой своего премьер-министра, что это решит проблему Италии, с одной стороны, а с другой стороны, за чей счет устраивается подобное мероприятие, как сказано в известном фильме?
3: Ну, я здесь, так сказать, предположу, что эта мера скорее экстренна и нужно сделать хоть что-то. Допускаю, что в Италии, в общем-то, есть понимание того, что радикально проблема, конечно, мигрантов, как нелегальных, так и легальных. В общем-то, эта мера вот этих вот центров миграционных не решит, но сейчас нужно хотя бы остановить тот поток, который уже сейчас идет в достаточно большом количестве в Испанию, соответственно, из Испании далее, в том числе в Италию. Тем более Италия в свое время уже сама столкнулась, как страна, так сказать, первая, да, на пути следования мигрантов в 2015 году, когда был, наверное, один из самых массовых тоже таких миграционных кризисов, и вот как раз по Средиземноморью все эти мигранты как раз-таки через территорию Италии, итальянских островов Средиземноморья, собственно говоря, попадали в Европейский Союз. Поэтому, да, для Италии эта проблема крайне актуальна. Ну, собственно, поэтому Мелони выступила вот с такой инициативой, понимая, что, в общем-то, и те социальные условия, которые есть в Италии, и, в общем-то, уже те мигранты предыдущих, скажем так, поколений, да, они уже, в общем-то, осели в Италии, и все это, конечно, способствует притоку новых мигрантов уже к ним. То есть потом их выдворить с территории Италии будет достаточно сложно. И, соответственно, вот поэтому в том числе Мелони и предлагает создать такие центры. Очевидным образом, они в какой-то краткосрочной перспективе, возможно, могли бы несколько снизить вот эту нагрузку, но, опять же, мы знаем, да, что задача мигрантов из Африки, Северной Африки, не осесть в неких центрах, а все-таки попасть в Европейский Союз. Тем более, что это уже отлаженный механизм, механизм, да, это бизнес, собственно говоря, и в основном это нелегальный бизнес.

0: да, он в том числе связан с коррупцией и, в общем, даже где-то и с местными властями уже в европейских странах. Ну, в основном, конечно, это, так сказать, идет из Африки, из Ближнего Востока, но определенные связи уже на местах, что называется, позволяют вот такие потоки осуществлять и принимать новых мигрантов.
1: Евгения Викторовна, а у меня вот вопрос по ходу, простите, что перебиваю, чтобы вот чуть-чуть конкретизировать в этой ситуации. Ведь только что, когда была история с вот этим испанским анклавом Сеуты в Марокко, когда атаковали мигранты, да, и пришлось применить армию. Ну, историю испанскую мы отдельно многократно там так или иначе в эфире рассматривали, но здесь важным аспектом является то, что Франция закрыла границы, и Италия закрыла границы, и еще и ограничили действие Шенгенского соглашения в связи с этим, то есть фактически изолировались от испанской вот этой проблемы с мигрантами. У меня вот какой вопрос. Ведь Италия, по логике вещей, не решая таким образом мигрантскую проблему, потому что мигранты все равно едут в Италию, они там оседают, часть из них переваривает Италия, а часть не переваривает, они, как вы сказали, становятся, так сказать, частью криминала. Почему Италия в этой ситуации, на ваш взгляд, не может закрыть собственные границы? То есть не просто ограничить, а запретить мигрантам сейчас, в данный момент, изолировать себя от этих мигрантских потоков, а не перенаправлять их в Армению или в Узбекистан?
0: Ну, я думаю, что это во многом как раз та самая пресловутая, беру в кавычки, европейская солидарность и определенные европейские обязательства, которые есть у Италии, от которых вот так вот одномоментно, в угоду собственным интересам и в том числе нацбезопасности, Италия от этих обязательств отказаться не может. Собственно, это касается, кстати, не только вопроса о миграции, но и многих других сюжетов. Там берем, пожалуйста, те же санкции, например, да, в отношении России или там энергетическую политику. То есть здесь, собственно, вот основные, тем более локомотивы европейской интеграции, они вынуждены где-то добровольно, где-то, вот, скажем, вынуждены идти в русле вот этой самой европейской логики. А, судя по всему, сейчас евробюрократия, мы видим, ну, не сильно, скажем так, торопится действительно что-то с этим делать, причем радикально делать. То есть это вот то самое свободное европейское перемещение, там, шенгенское пространство и так далее, и так далее. Те самые ценности, которыми европейцы и особенно элиты гордились и до сих пор, кстати, гордятся. Да? Они их, собственно, несут как некий флаг. И вот поставить это под сомнение, под вопрос, тем более закрыть границы, так жестко закрыть границы, ну, я думаю, что Италии просто не позволят. То есть могут быть, возможно, проблемы, которые сейчас, они, может быть, не проговариваются, не на поверхности, но я думаю, в том числе этот фактор сейчас и играет роль, и несколько, скажем так, связывает руки итальянскому правительству, в том числе так же, кстати, как и испанскому правительству. Ну, и плюс, да, так сказать, определенные уже, скажем, годами, даже десятилетиями сложившаяся такая социальная политика, да, в отношении мигрантов, что мы их принимаем, их там пытаемся как-то, что называется, гостеприимно встречать там и так далее, и так далее. Хотя все это уже тоже много раз разбивалась реальность, да, и понятно, что криминала в этом, ну, сейчас гораздо больше, чем каких-то там, скажем, законопослушных мигрантов, которые действительно едут работать и, собственно, на благо Италии, да, или там любого другого европейского государства. Поэтому здесь вот масса факторов, которые, собственно, не позволяют сейчас Италии пойти таким радикальным путем, хотя, в общем-то, по тем пробросам, которые есть, и тем заявлениям, да, которые из Италии, там, из других европейских стран, очевидно, что, так сказать, проблема назрела очень остро, и, в общем-то, была бы их воля, я думаю, уже давным-давно бы эту границу закрыли.
2: Евгения Викторовна, у меня, знаете, вопрос всегда, а что Россия в этой истории? Есть ли вообще у России интерес к этой инициативе или она касается только Европы?
0: Ну, здесь, безусловно, у России своя, скажем так, история, да, отношения с мигрантами, и свои сложности, и свой опыт, да, и, скажем, свои шишки, которые набиваются. Ну, вот, поэтому здесь, безусловно, так сказать, европейцы во многом сами способствовали тому, что эти проблемы появились. Понятно, не сегодня это появилось, так сказать, и там не в прошлом году, уже десятилетия назад. Даже еще можно здесь помнить там процесс деколонизации, когда вот первые поколения, так сказать, да, там, преимущественно африканцев, бывших европейских колоний, собственно говоря, и направляли в Европу, да, потому что жить самостоятельно было достаточно сложно. Ну, вот, и их встречали, собственно говоря, все это дело строилось. Ну, вот, поэтому здесь, безусловно, у России своя история, и, так сказать, если европейцы будут возлагать это все на Россию, то есть, ну, я думаю, что здесь каких-то позитивных моментов не просматривается для России.
1: А вот, вы знаете, вот вчера тоже, или, не помню, на днях тоже доводилось как раз вот этот разговор в связи с Испанией вести, и вот, вот мы сейчас говорим про Италию, и говорим про то, что Италия ограничена в средствах борьбы с этой ситуацией, равно как и каждая любая страна Евросоюза в отдельности. Но ведь это, но ведь из этого следует автоматический, как мне кажется, вывод, поправьте меня, что это шаг к распаду Евросоюза очевидному, потому что это как пандемия. Они не могут с этим бороться по отдельности, просто потому что не могут, им не дают общие стандарты. А как бы бороться вместе не получается, потому что, ну, мы видим, что ни одна страна, и уж тем более Еврокомиссия этот вопрос решать не хочет. У нас минутка осталась.
0: Все так, это только один из вот таких вот элементов. Здесь можно вспомнить те же санкции, по которым все дальше противоречит ту же энергетическую политику и там общую внешнюю политику, которая уже давно не общая. Поэтому да, здесь я думаю, что, конечно, это скорее такой дезинтеграционный момент абсолютно для Европейского Союза.
1: Так вот, то есть хочется даже больше от вас, ну да, у нас вот примерно 30 секунд осталось услышать. Да, просто потому что этот
2: карточный домик. Прости, Саш, привет, все-таки изначально еще, знаешь, задавала тебе этот вопрос, вот теперь хочу вам задать, Евгения Викторовна, этот вопрос, как раз, вы, думаю, успеете ответить, сколько все-таки может стоить содержание одного такого центра, и кто будет за это платить, если действительно вот запуск произойдет первых центров уже в 2027 году?
0: Ну, это здесь, конечно, точно сумму сложно назвать.
2: Ну, вот так, примерно.
0: Я думаю, что сотни тысяч евро. Откуда их брать? Откуда их брать? Действительно, это вопрос с учетом той сложной экономической ситуации, которая сейчас в Евросоюзе сложилась.
1: Спасибо вам огромное. Евгений Войко, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, была с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».
3: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
12: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
12: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
13: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
12: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
14: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
15: Мне кажется, что ты...
16: Это проекция.
15: Но я хочу...
16: А это зацикленность на себе.
15: Нет, дело не в этом.
16: Вытеснение и отрицание.
15: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
17: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве, прецедентные решения, правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
18: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
19: В Москве и Волгограде 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Госпитализирован 21 пострадавший при атаке беспилотников в Геленджике. Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров. Подробности далее. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена». Итоги смотра подводит в Красноярске на площадке кампуса Сибирского федерального университета. Глава государства напомнил, что за все годы в конкурсе приняли участие более 7 миллионов человек. Многие уже стали студентами ведущих вузов, занялись творчеством, создали собственные сайты и платформы. Как встречали главу государства участники, смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Добавлю, что Владимир Путин также пообщался со школьниками, которые рассказали ему о своих проектах и об успехах, которых достигли. Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. Победителями станут 300 учеников, которые отправятся в путешествие на поезде через всю страну. Другим новостям. Госпитализирован 21 пострадавший при атаке беспилотников в Геленджике. В том числе в больницу доставлены трое детей. 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В результате падения обломков беспилотника в селе Архипоосиповка погибли 6 человек, трое из них дети. Число пострадавших достигло 40. ВСУ с помощью беспилотников дистанционно заминировали дороги Энергодара. В результате подрыва на одном из заминированных участков пострадали 4 сотрудника Запорожской АЭС, которые ехали на работу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое получили травмы легкой степени тяжести, сообщает пресс-служба станции. Там отметили, что использование дронов для минирования дорог превращает обычные маршруты, которыми ежедневно пользуются работники станции, экстренные службы и жители города, в зону смертельной опасности. Уровень воды в Дунае в районе АЭС Пакш перестал снижаться. Прогнозы на ближайшие дни оптимистичные, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, последняя турбина на АЭС по-прежнему функционирует. Все стараются поддержать бесперебойную работу станции. АЭС Пакш может полностью прекратить выработку энергии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. В Венгрии действует самый высокий уровень опасности из-за экстремальной жары. Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров и готова предоставить свои услуги, если стороны выразят такое желание. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Конфедерации. Официальный представитель ведомства Пьер Ален Эльчингер не стал комментировать детали. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Албания берет кредит на покупку вооружений у США. Соответствующее соглашение на сумму 302 миллиона долларов уже подписано властями балканской страны. Договор в конце июля рассмотрел парламент по ускоренной процедуре. Кабмин Албании не стал раскрывать размер процентов по кредиту и содержание пакета вооружений. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: 4 минуты 6-го, понедельник, 3 августа, 26-й год. Всем здрасте. Ваш любимый и ненавистный Алёша Тимофеев вернулся из отпуска. Радуйтесь и ненавидьте. Генри Тигранович Сардарян, как обычно, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Так, ну классно, что вы за 2 недели как бы не угробили мир все тут. Вот, я, так
20: без
1: сказать,
20: тебя.
1: Да,
20: все на твоих руках.
1: Да, я рад, что все норм. Ну, а так, ну, честно говоря, за новостями не особо следил эти 2 недели. Ну,
20: ты там мне об этом сказал в видеозаметке, значительно менее цензурно, но идею свою передал.
1: Ну, как будто бы ничего, да, за 2 недели такого вот мощь. Что бы ты отметил? Сейчас мы про испанцев, понятно, значит, с Сеутой и Марокко поговорим отдельно. Там есть о чем, конечно, поговорить. Ну, так вот, из глобального, что бы ты сказал?
20: Вот, знаешь, за 2 дня происходило, казалось, очень многое. А за неделю не менялось вообще ничего. За 2 недели, вот, в принципе, если бы человек уснул 2 недели назад, сейчас проснулся бы, ну, опять там Трамп говорит, будем вести переговоры, не будем вести переговоры. Существенно ничего не происходит. Ну, очередной террористический акт украинского руководства в отношении наших граждан. Молчание со стороны их кураторов Запада, тоже ничего не происходит. И с нашей стороны, вроде как уже даже практически молчание и с нашей стороны, в том смысле, что не намечается каких-то именно за это актов возмездия, но есть определенные такие успехи именно на линии фронта, которые позволяют руководству военно-политическому не отвлекаться на отдельно взятый инцидент и там продолжать свою работу. А так, в целом, глобально, август — мертвый месяц информационный. Да, это как будто отдыхают все. Ну, кроме Трампа. Трамп в день по 5-6 постов. Он освоил искусственный интеллект и балуется как может. То с Линкольном себя ставит, ты видел, то с Вашингтоном. Они там декларации пишут какие-то на двоих.
1: И ему, ну, можно сразу тогда туда переходить, в Сеуту, потому что это, конечно, громкое. Все эти кадры, они, ну, не могут оставить равнодушными никого, да, прорывающиеся толпы людей, мигрантов незаконных через эти ворота, значит, эти, как они пинали эти клумбы прекрасные с этими цветами. Ну и мы знаем беспорядки, сожженные там машины, какие-то это насилие и прочее, прочее. И, честно говоря, ну, то есть, понятно, что самое простое, что можно сказать, например, да, ну, вот, понятно, типа, понаехали, значит, вот какой ужас.
20: Ну, это не те, типа, которые обычно понаехали, это очень мощно организованная политическая акция. Я разговаривал, у меня есть друзья среди испанских таких консерваторов, христианских демократов. Мы с ними обсуждал, он говорит, вы не представляете масштаба. Он говорит, картинка тебе показывает, здесь какие-то 20 придурков там клумбу пинают, там, значит, залетели в магазин 15 человек. Он говорит, это выглядело как в фильмах про какое-нибудь средневековье или там битвы какие-то, когда орда варваров просто вот врывается, и ощущение, что это как саранча, сейчас все просто они захватят. Абсолютно организованная акция. Есть несколько вещей, которые об этом нам говорят. Минимум речь идет о 40 тысячах людей.
1: Да, да.
20: Это невиданная цифра, чтобы за один, не то что день, за один момент 40 тысяч человек пересекли границу. В Европе такого еще не бывало. 40 тысяч человек необходимо собрать, перевести. Они должны знать, что в этот момент надо бы. Это самое важное, что при этом необходимо, это чтобы их в момент до прибытия на границу с Испанией нигде не тормозили правоохранители марокканские и не создавали им проблем. Ну, вполне очевидно, давай будем идти вот самым политкорректным путем и будем говорить...
2: Вот,
20: да.
2: Да, вот давай, хорошо, вот я тоже, да, хотел так прям вот с этой, с политкорректности, как бы из гуманистических каких-то гуманитарных соображений, вот сейчас пока отбросим как бы вот эту всю историю.
20: Но ты понимаешь, это не трудовые мигранты.
2: Невозможно, да, вот, вот.
20: Они не трудовые мигранты.
2: Они не приехали работать.
20: Абсолютно, они даже отдыхать не приехали, они приехали прям навести ужасу и уехать обратно. Вот я видел лагеря для содержания мигрантов, которые в Италию в свое время приезжали. Вот, видел примерно, как это все выглядит во Франции. Это не то же самое. Итальянские, те, которые как-то каким-то образом доплывают до Италии, у них главная задача была максимально быстро скрыться, куда-нибудь уже попасть, и там, глядишь, получить пособие какое-то, если получится устроиться. Но вот главное было затеряться в толпе, чтобы, не дай бог, тебя не вычислили. Эти ребята прям специально на камеру наводили ужас. Вот мы, соответственно, понимаем, что организовать такое, в первую очередь, могло бы государство. Ну, давай, я говорю, вот из какой-то мнимой политкорректности, не будем говорить, что государственная власть в Марокко это организовала. Будем говорить, что она этому никаким образом не помешала. Хотя, как бы, все ресурсы были у них в руках.
2: Они просто там есть видео, где он открывает эту калитку, конечно, так сказать, и вот эта толпа. Да. Причем толпа любопытная, и вот это варварство, о котором ты говоришь, знаешь, на что было похоже. Это действительно, я не думал, что вот там прям спланировано, но что это мне напомнило... Это мне напомнило, тем более, что они были, например, много из них в футбольных формах.
20: Там один тип вообще плыл на спине и снимал это на видос. Ты видел это? Молодой пацан, как раз Майки Ламина Ямаля, вот так плывет, снимает на фронтовую камеру, телефон держит на селфи-стике. И он так одну руку, почему он плывет, я был прям в шоке. Знаешь, он так одну руку назад поставил для маневренности. Ногами чисто дрыгает, и вот так снимает, и там уже берег видно, что он вот-вот там еще минут 20, и он вот в таком режиме доплывет.
2: Я к тому, что это было похоже, знаешь, как вот на беспредел футбольных фанатов. Вот знаешь, когда, ну, там мы видели все эти, там, не помним, как русские фанаты с англичанами бились там на чемпионате.
20: Ну, в нашем случае Европы. Это не беспредел.
2: Да, да. Не, ну я беспредел с точки зрения картинки. Знаешь, стулья летят, все это, они все с закрытыми лицами, все вот...
20: Ну вот смотри, футбольные фанаты едут за свой счет. Мы понимаем, что эти люди купили билеты, они поехали, им доставляет адреналин за свои символы, команду, страну там, и так далее, навести шороху. Есть такая субкультура. Здесь эти люди ехали, ну, ты видел эти фургоны, фургоны останавливаются, открываются двери, оттуда 250 человек выскакивает. Они не, если они на свои деньги арендовали бы фургончики, вот это все организовывали бы, ну, человек же не идиот потратить деньги, чтобы пойти побить клумбу и вернуться обратно. Нет, он это делал бы для того, чтобы там попытаться уже найти работу или, по крайней мере, устроиться на пособие. Они сделали все для того, чтобы их депортировали оттуда. Это не тот контингент, который за работой поехал. И дальше необходимо смотреть, зачем это делать Марокко как государство. Есть у самого Марокко огромное количество проблем с Испанией внешнеполитических, они и Западной Сахарой связаны, и с торговлей, десятки вопросов, которые они часто решают именно таким образом, это не первый раз. Просто до этого не было визуализации такой. Но обычно, когда у них какие-нибудь дипломатические взаимоотношения доходят до феноменально напряженного уровня, там вдруг ослабляют контроль на границе и начинают проникать на территорию Испании марокканцы, пока испанцы не тормознут.
2: Ну, плюс, вот смотри, плюс значит, к этому. Да.
20: Сейчас, просто я три мотивации назову, и дальше будем смотреть, какая нам больше нравится. Дальше после этого идем. Что мы знаем про Испанию, которая подверглась этому нападению? Педро Санчес нам известен за последние несколько лет двумя ключевыми вещами. Вещь первая. Это самый непримиримый критик Израиля на территории Европейского Союза из-за событий в секторе Газа. А я напомню, что Израиль с 2020 года наладил прекрасные взаимоотношения с Марокко. У них просто шикарные взаимоотношения. Там и военное сотрудничество, и технологиями они делятся. И говорят, что разведслужбы вместе уже работают. Плюс к этому Педро Санчес известен тем, что у него очень острый конфликт с Трампом до такой степени, что Трамп вот его выделяет как главного негодяя в Европе. И мы, я думаю, отдаем себе отчет, что Трамп здесь сумасшедший бенефициар этих событий. На внешнеполитической арене он показывает, я ему говорил тратиться на НАТО, он не захотел. Я хотел, чтобы он дал мне базу для войны с Ираном, он ее не дал. Вот я его этим самым наказываю, поэтому со мной лучше не шутить. А второй бенефит его, это внутри страны собственному населению рассказывать, что вот я же вам говорю, если левый находится у власти, а Педро Санчес социалист, если левый находится у власти, все, что вы получаете, это мигранты, которые пробивают стены, границы, и начинается вторжение в вашу страну. А вот я бы такого не допустил. И более того, уже различного рода правые консерваторы и прочие подхватили эту волну. Сам Трамп об этом неоднократно уже говорил. Но уже вот эти мейнстримовые для правого лагеря спикеры и стендап-комедианты и прочие начали прикалываться в духе, что мы видим в Испании. То, что значит, на границе никто ничего не контролирует, и десятки тысяч мигрантов прорываются в страну. Ну, то есть то, что было при Байдене. Это вот из этой серии очень банальный такой посыл, который они очень успешно в разных формах прокручивают.
2: Вот на что я, значит, обратил внимание. Вчера появилась эта новость тоже. Ну, вот, ну, любопытно. Ну, просто любопытно, значит, что король Марокко назвал самую длинную дорогу в Африке в честь Трампа. Вот, это было буквально-буквально вчера. 1055 километров Тизнит Дахла. Дорога.
20: Зимой 700-750.
2: Да, да, ну да, да, так бы Трамп сказал, да. Король принял решение, значит, в знак благодарности Трампу, Трампу и США, потому что те признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это вот тут тоже как бы такие вещи, ну, типа, они рядом стоят, поэтому не то, находятся в любом случае в одном контексте. Это раз. А во-вторых, я, конечно, вспоминаю Турцию, и Эрдогана, который получил 3 миллиарда евро, ну, там, частями он получил, долго выбивал, за то, что просто он сдерживал мигрантов. За то, что он сдерживал мигрантов. И в этом смысле я подумал, что, может быть, это тоже такая попытка Марокко поторговаться за какую-то сумму от Евросоюза, чтобы, так сказать, вот в эффективной
20: сдержке. Ну, ты знаешь, здесь, опять же, если бы это выглядело так, что в Испанию прибывают каждый день несколько тысяч, не 40 тысяч в один день, а в день там 2000-2500. Угу. Чтобы ты понял, население города Сеута составляет 80 тысяч человек. За сутки пришло половина населения города. У людей там полиция, говорит, снимала форму, убегала, потому что им было страшно. Ну, представь, как их мало по сравнению с этими деятелями. И вот если бы каждый день... 1500-2000, так ливийцы делали. Вот в момент там итальянский остров Лампедуза закошмарили беженцы, которые со всей Африки приезжали в Ливию, оттуда переправлялись на Лампедузу рядом с Сицилией. И в какой-то момент, значит, есть такие слухи, что Матео Сальвини договорился с бригадными генералами ливийскими, что давайте нам дешевле вам платить десятую долю от того, что нам этим приходится платить мигрантам. А вы эти суда просто расстреливаете, если они в нашу сторону выплывать начинают. Хотя и тогда сократили феноменально количество прибывающих мигрантов. Вот здесь, если бы это выглядело, что это трудовые мигранты, нет, это была прям политическая акция, чтобы показать, что вы не в состоянии обеспечить собственную безопасность. У населения ужас было чего? Что как могут 40 тысяч человек прорваться в страну? Ну, это 40 тысяч – это ну, армия среднеевропейской страны какой-нибудь. Она просто прорвала границу, и государство ничего не может сделать. Это наводит ужас и кошмар. Это не решается путем какой-то торговли. То есть второй раз такая акция или третья, на регулярной основе это проводиться не может. Это прям масштабная, крутая акция. К чему это приводит, эта акция? К падению рейтинга правящей партии, к увеличению популярности правых. Это не для того, чтобы Санчес... В Испании в ближайший год будут выборы всех уровней, вообще только возможных, да, на протяжении всего года. И весь год партия Vox, ультраправая в этой стране, она будет набирать популярность одной фразой. Мы же вам говорили. Вот до этого это выглядело так. Они говорили, будет вот так-то. Левые все время говорили, нет, это все бредни, вас пугают, ничего такого не будет. Сейчас они просто будут говорить, мы вам говорили, вы нам не верили. И они сейчас начинают привлекать к себе электорат, который раньше за них не голосовал.
2: Слушай, а как вот правые будут справляться? В Испании одна из самых там сепаратистски ориентированных стран в Европе. Баски, каталонцы, значит, в Каталон, мы помним, там и посадки были сумасшедшие, значит, и Евросоюз даже вступался там за этих сепаратистов каталонцев. А вот правые они какие? Они будут объединять эти национальные силы, вот каталонцев, басков и так далее? Или что? Или,
20: ну,
2: так сказать,
20: традиционно в
2: Европе... Мадрид или, так сказать, не, или это, да.
20: В европейской традиции, любой, не только испанской, чем правее партия, обычно, есть исключения, типа вот итальянский ультраправый лига, она в изначальной версии при Умберто Босси сама сепаратистская сила была. Она говорила, что надо отделить север Италии и создать Паданию, потому что на юге Италии живут эфиопы, а не итальянцы, они вот так их воспринимали, неаполитанцев, сицилийцев. Ну, вообще, в целом, в среднем европейская традиция правых, ультраправых заключается в том, что мы одна нация, мы не должны делиться на одних, других, третьих, и возможности автономии и прочих вещей, ну, все-таки должны быть умеренными. Хотя есть и традиция, что правые выступают за фискальный федерализм, за то, чтобы большая часть налогов оставалась в регионах. Так бывает, сложно устроенный процесс. У испанских правых ключевое отличие от левых в том, что они являются фанатами Израиля. Если ты посмотришь на партию Vox, они, не скрывая, говорят, что они являются проводниками произраильской политики в Испании, и они пользуются невероятной поддержкой администрации Трампа. Это чисто внешнеполитический момент. А их взаимоотношения с регионами в Испании, вне зависимости от того, будут это правые или левые, никто хорошо относиться к, скажем, стремлению Каталонии к независимости не будет по той простой причине, что Каталония обеспечивает до 25-30% испанского бюджета. Да, это фантастические цифры, очень развитый регион. Поэтому здесь, я думаю, ожидать каких-то изменений у них на этом фоне не стоит. Здесь для нас просто вот важный вывод, я в телеграм-канале тоже об этом писал, если так со стороны посмотреть. Одни сутки. Предельно простая по организации акция, в том смысле, что, ты знаешь, это не 45 лет работы с марокканскими феминистками для того, чтобы распространить нарратив какой-то. Нет, это очень топорно, тупо, давай соберем 40 тысяч человек, они сутки покошмарят испанцев, потом их поймают в Марокко, их выпустят на свободу, и у них мотивации много. И это сразу же дает политический результат в Испании. А в каждой европейской стране так. Вот те, кто с нами борется, вводит санкции, пытаются снять с себя персональную ответственность и смешаться с этим аморфным Европейским Союзом. Если бы мы работали вот активно, резко, решительно, нагловато, дерзко, в каждой стране таких проблем дофига. Есть страны с очевидными проблемами, вот, связанными с сепаратизмом, потому что они практически во всех крупных европейских странах неоднородное этноконфессиональное либо какое-либо другое устройство, территориальное, региональное, огромное количество территориальных проблем внутри. Они вроде как нивелированы тем, что общеевропейское пространство, это никого не беспокоит, но и подпольные организации есть, и люди, которые этим занимаются. У всех этих стран есть какие-никакие, но проблемы с соседями, которые Европейский Союз старается нивелировать, нам необходимо бузировать, потому что до тех пор, пока они с нами борются, нам необходимо их разделить, иначе нам приходится такую большую цену платить за эту борьбу, что мы никогда в жизни такой цены не платили, никогда в своей истории России не противостояли одновременно все европейские страны, так не было. В любом нашем противостоянии, в котором мы до этого побеждали, всегда одна, две, может быть, не самых значительных, может быть, не самых сильных, может быть, наш вклад был несоизмеримо выше, тут нет вопросов. Но мы никогда не сопротивлялись и не боролись со всей Европой одновременно. И не надо этого делать. Ну, никто не сказал, что вот для того, чтобы нас серьезными пацанами считали, надо одновременно всех размазать. Не надо разделить соперника, стравить его, сделать так, чтобы чуть-чуть мы облегчили свою задачу хотя бы, а не врубать на полную катушку и искусственно их усиливать.
2: Ну, тут опять просто, что такое Европа, там это эти люди, понимаешь, ты, и вся вот, когда ты говоришь, вся Европа. Ну, в определенном смысле, конечно, так, да, конечно, так. Мы видим консолидацию внутри, это дурацкое слово, европейского политикума. Да, не Европа именно, а там внутри уже, естественно, разные мнения.
20: Вот смотри, на этой теме с Испанией.
2: Да.
20: Италия сказала, что она вообще закрывает любые приграничные форматы партнерства с Испанией, пока там не разберутся, острая критика начинается. Это сразу же дает результат.
2: Вот давай 5 минут посвятим, значит, как бы предпосылкам. Вот вопрос от Алёши. Вот, значит, там сквозь призму розовых очков.
20: От тебя или Поповича?
2: От меня. Нет, и от нас двоих, можно сказать. Значит, вот мы, так сказать, через розовые очки смотрим на мир, говорим много о гуманизме и размышляем по этому поводу. И, конечно, хочется, чтобы все было, так сказать, хорошо, да, все были живы и здоровы. Вот, но глядя, конечно, на людей, и кажется, что все люди одинаковые, я об этом часто говорю, вот все люди одинаковые. Ну, вот, так сказать, вот разные кадры, конечно, говорят, что нет. Не все люди. Есть культурные особенности, отличия и прочее. Вот этот миграционный процесс, нелегальной иммиграции. Его можно остановить, в принципе, как-то, ну, типа, не знаю, улучшить жизнь в тех странах, откуда они бегут, в странах Африки, Азии. Угу. Можно, так сказать, и кто этим должен заниматься? Этим должна заниматься просвещенная, в кавычках или без кавычек, Европа, или местные люди там, которые сидят, в конце концов?
20: Это супер вопрос, очень классный, и я с радостью попытаюсь на него ответить попутно, да, вот, рассуждая на отчет. Во-первых, я думаю, есть очень большое заблуждение, что люди, которые приезжают в Европу, это целиком и полностью несчастные беженцы от войн и конфликтов, которых другого варианта нет. Тот же Матео Сальвини в Италии и Ле Пен во Франции очень убедительно доказывали, что в действительности основаниями для того, чтобы получить статус беженца, обладает от 2 до 3% тех, кто приезжает. Значит, нужно понять одну очень важную вещь. Когда вам показывают кадры там, какого-нибудь типа, который проплыл 59 километров брасом, да, каким-то образом, ну, этим вас вводят в замешательство, пудрят мозги, потому что в целом каждый из корабликов с мигрантами, которые приплывают в близлежащие европейские города, это... очень прибыльный и хорошо организованный бизнес.
2: От 3 до 5 евро надо заплатить.
20: А он человек, 3-5 тысяч евро, да, чтобы вы понимали. 3-5 тысяч евро платит человек за то, чтобы нелегально проникнуть на эту территорию. Если вы посмотрите, что на кораблике этих людей тысячи, вы можете понять, что каждый корабль, это вот плывет 5 миллионов евро примерно. Минимум, я минимально говорю. И вот в день таких корабликов как минимум несколько, поэтому это очень хороший организованный бизнес, который прикрывается общественными организациями, которые, если вдруг ты их тронешь, начинают трубить тревогу, говорить, что кошмар, кошмар и так далее. Значит, первое, с чего, на мой взгляд, это не только их касается, это и нас касается, потому что у нас проблем не меньше с нелегальной миграцией, тоже не буду лицемерить здесь. Первое, с чего начинается, вот приплывает человек во Францию. Да, его обвиняют, первое, в чем обвиняют, говорят, ты знаешь, ты приехал вообще в чужую абсолютно культуру, а ведешь себя не в соответствии с этой культурой. Очень важно быть предельно искренним и честным и сказать, а в чем заключается ваша культура. Вот я, Генри Сардарян, приехал во Францию, допустим. Когда я приезжаю в Саудовскую Аравию, у меня вообще никаких вопросов нет, что от меня там ждет местный дед какой-нибудь. Ну, явно там шортик, я и так шорты не ношу, но вот он болезненно бы воспринял это. Женщина должна вести себя подобным образом, ну, алкоголь под запретом, еще что. Ты понимаешь, какие там правила введены, не нравится, не едешь, никаких проблем с этим нет. Ты приехал во Францию. Если доктриной, идеалом и... главной парадигмой является мультикультурализм, да, а это и есть основа европейской любой политики, то, в принципе, приехавший говорит, подождите, вы же сказали, что Франция, она любой может быть французом, что какой-то своей культуры особой нет, вы сами же от нее и отказались. Ну, как-то мышечная память подсказывает, что там, значит, Мирей Мате, Азнавур и прочие, значит, исполнители, Жан-Клод Бельмондо.
2: Ван Дам.
20: Тот бельгиец, по-моему. Вот эти все, значит, они представляют вашу культуру, но мне не очень понятно, а вы от меня чего хотите? Другое дело, если я приехал во Францию, в католическую страну, которая представляет, значит, такую в глобальном смысле христианскую белую культуру, и у нее есть достаточно жесткие представления о том, как себя вести в обществе и в прочих местах. Не нравится, не приезжай, приехал, веди себя подобным образом. Это я понимаю. А с другой стороны, то, что касается той стороны, второй, да, что необходимо у них сделать. Ты знаешь, я думаю, что это вопрос важный. Конечно, строить, улучшать ситуацию.
2: Кто должен?
20: А местный. Человечество не может заниматься чужими проблемами. Это можно было бы... Либо надо сказать, ребята, если вы не способны на собственную государственность, ну, никто же не сказал, что у каждого народа должно быть свое государство. Их в мире народов больше там, нескольких тысяч. Государство есть у порядка 200. Ну, если вы не в состоянии организовать государственную власть так, чтобы человек, ну, хотя бы концы с концами сводил, жил в вашей стране, ну, может быть, не будете тогда этим заниматься. Я согласен, у всех была тяжелая жизнь, все прошли через тяжелые испытания. Но если на протяжении нескольких десятилетий отдельно взятые страны не способны элементарные государственные функции выполнять, Ну, может быть, следует задуматься.
2: Да, ну, не знаю, будем возвращаться или нет.
20: Давай, потому
2: что есть что возразить вот по поводу приехавших мигрантов.
20: Давай обсудим прямо сразу после рекламы.
2: Да, все, новости, друзья, пишите, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Вернемся скоро.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших из-за атаки беспилотников в Архипо-Осиповке возросло до 7. Среди них 3 детей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 40 человек получили различные травмы, 21 человек госпитализирован, еще 19. Медицинская помощь оказана амбулаторно. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотными аппаратами в порту города Николаев поражены 2 судна, которые перевозили военные грузы. Еще 2 таких сухогруза поражены в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщают о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Соединенным Штатам пока нечего объявить в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, долгосрочное соглашение о производстве вооружений не появится даже к зиме. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются национальный мессенджер Max и отечественный магазин приложений RuStore. Ранее служба выдала предупреждение американской компании о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройство с iOS. Apple после предупреждения от ФАС разрешила предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля. Воду в дома города Каменск-Уральский Свердловской области временно подают по графику. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Для горожан также организован подвоз питьевой воды машинами. Детские сады и больницы водой обеспечены, сообщает пресс-служба городской администрации. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов сегодня обсудил проблему с водоснабжением с первым замгубернатора Свердловской области, министром промышленности и науки Алексеем Шимыковым. Отмечается, что ситуация возникла из-за нехватки реагентов в связи с обильными паводками. Их приходится применять в несколько раз больше обычного. Местный водоканал ожидает в ближайшее время пробные партии реагентов из других регионов страны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Мы продолжаем прямой эфир. Много сегодня сообщений пришло, прям много-много-много. Спасибо вам за это. Генри Тигран Сардарян, студия, зовут Алеша Тимофеев. Значит, смотрите, про этих, про мигрантов. Но тут не то, что там поспорить. Вот когда ты говоришь, что они там приезжают и не видят культуру. Вот я с этим не согласен. Вот я, по-моему, как-то рассказывал, Юрий Михайлович Лотман охарактеризовал этот феномен. Он, правда, применял его к Великой Отечественной войне. Он столкнулся однажды с... Они взяли в плен немца и, значит, копали какой-то тоннель. Ну, потому что это тоже рабочая сила. И попали под обстрел. И тот немец тоже оказался учителем. И вот Лотман, выдающийся русский ученый, так, тогда еще будучи молодым, он прошел всю войну, весь в медалях, в орденах. Значит, вот под этими обстрелами. В каждую секунду оба могут умереть. Каждую секунду. И вот они как бы искренне разговорились. И Лотман сформулировал, но он спрашивает у него, говорит, как вот, ну, у вас философия, культура, ну как это вот все может происходить? И Лотман это объяснил, что это феномен оккупанта. Оккупант, когда приходит, значит, в чужую страну, он забывает свою культуру, он не несет ее с собой, нет. Он ее оставляет там, дома, и не принимает ту культуру, куда пришел. Вот мне кажется, в этом смысле, вот это мигранты, которые там громят клумбы или ведут себя как-то ужасно.
6: Нет,
5: это...
6: Ну смотри, про вот этих, которые громят клумбы, я вообще не говорю.
5: Да, это...
6: Мы
5: хорошо.
6: Говорим про тех, кто приехали, трудовые. Это люди, мы очевидно видим, там есть несколько феноменов. Феномен первый в том, что мигранты второго поколения... они являются прямо рьяными сторонниками всего того, из-за чего их родители уехали из изначальной страны. Феноменальная вещь.
5: Да.
6: Типа, люди уехали, потому что вот все, что им нравится, привело их изначальную страну в достаточно дерьмовое состояние.
5: Угу.
6: Они приезжают в страну Б,
5: да.
6: Более-менее в первом поколении, им тяжело, плохо, они на что-то жалуются, чем-то недовольны. Но в целом они осознают, что то, откуда они бежали, это было прям плохо, иначе вряд ли бы они бежали. А вот их дети... становятся радикальными такими неофитами, которые убеждены, что было хорошо именно там, откуда они уехали, и начинают противопоставлять себя местной культуре по максимуму. И разница вся в том, что местная культура, она абсолютно лишена трансцендентности. Она есть, ее нельзя сказать, что ее не существует. Не бывает общества, у которого нет культуры. Вопрос в том, на чем она зиждется, на чем она основана. Здесь культура, значит, индивидуализма, потребительства, гедонизма, значит, стремление к тому, свобода. Чтобы жить сегодняшним днем, не надо мои индивидуальные права там чем-то ограничивать и так далее. А приезжает к ним очень коллективистская, очень агрессивная, очень с точки зрения религиозно-культурной, очень фундированная такая группа людей, которая не собирается отказываться от своих собственных убеждений, принципов и всего прочего. Естественно, это оказывается более конкурентоспособным. Но так было всю историю. Видим это не впервые. Начиная с Тойнби, с Шпенглера и со всех прочих. И главная суть всего, что они пытаются сказать, что общество... уничтожается не потому, что кто-то приехал и захватил физически. Потому что изнутри, есть процессы, как только появляется то, что мы видим в Европе сейчас, это не наша пропаганда какая-то или еще что-то. Вот просто откройте, почитайте Джона Арнольда Тойнби, когда он описывает кризис цивилизации, из-за чего он происходит. Он описывает слово в слово то, что мы наблюдаем. Это не значит, что это необратимо. Вот ты задал вопрос, можно ли с этим что-то сделать. Есть примеры, когда начинается эпоха цезаризма, как Шпенглер ее называл, когда появляется резкий, достаточно радикальный лидер, который, кажется, даже начинает наводить порядок, и теперь вот все становится по-другому. Но обычно после этого наступает самый страшный период для цивилизации, и она сталкивается уже с крушением.
5: Но просто мне кажется, они там уехали, и их тут не особо принимают, потому что культурные различия явные.
6: Но и никто тут, не это, имеет...
5: Тут свобода, там при этом уважение, при этом, значит, с 18-й стороны Шарли Эбдо и прочее, и прочие другие возможности, которые кому-то могут не нравиться. Но это и есть культура. Это и часть культуры, в которой могут существовать и тем, кому не нравится Шарли Эбдо, и Шарли Эбдо. Вот, а когда ты категорично приезжаешь и говоришь, так, типа,
6: вот
5: это
6: поэтому
5: не...
6: Поэтому я сторонник чего? Я считаю, что наличие Шарли Эбдо в этой стране, оно Там было несколько очень оскорбительных для мусульман, да. Там, для верующих вещей. Если сопоставить это с количеством оскорбительных вещей для христиан, это несопоставимые вещи. То, что они позволяли себе в отношении христианства, ну, это просто кошмар. Я считаю, что у этого лимит определенный должен быть. Свобода слова – это прекрасная вещь, в том смысле, что у нас есть возможность обмениваться точками зрения. Свобода слова в том смысле, что есть право у меня оскорблять другого человека по любым основаниям вообще. Я считаю, что это в любом случае неэтично. Это уже не свобода, да, это беспредел, я не знаю, как угодно можешь назвать. Но... По крайней мере, на этой стадии, когда ты принимаешь решение. Я вот не живу во Франции. Почему? Потому что мне не нравится то, что мы описываем. Мне нравится, как у нас в стране, поэтому у меня эта дилемма не стоит. Но если ты из любой точки мира принял решение переехать в эту страну, наверное, достаточно глупо и опрометчиво ехать туда, где местная культура, традиции и так далее вызывают у тебя раздражение. Ну, остайся в своей.
5: Совершенно верно. И все. Совершенно верно. Вот это ключевая ключевая история, да. Приезжать бороться, значит, с тем, против чего-то не едешь.
6: Абсолютно.
5: Ну, кто тебе это сказал? Да. Это да. Так, ну, про партии мы сегодня говорили. Там новость была, что, значит, хотят... Евросоюза хотел...
6: Евросоюз.
5: Да, все в одном кучу. Запретить общеевропейскую партию, в которую входит АДГ. Но это мы знаем, евробюрократия, местные собирают это для этого представления. Такая борьба с правыми внутри Европы?
6: Да, я считаю, что они этим только увеличивают популярность правых. Это на самом деле единственное, что могло бы погубить АДГ, реально, на мой взгляд, да, единственное, что могло бы их погубить, это сдвиг вправо самой правящей партии. Если бы ХДС, ХСС, блок этот стал бы проводником умеренных, но правых, прямо правых идей, то востребованность, во-первых, сменил бы свое руководство. Вместо этого аморфного гнома в лице Мерца выдвинул бы человека, который, а, является харизматиком, б, способен на резкие... И иногда радикальные заявления. Мы, знаешь, себя убеждаем почему-то в том, что цивильная политика, хорошая политика, современная политика, она должна быть серой. Потому что вот любое резкое заявление – это уже признак то ли популизма, то ли радикализма. Я считаю, что политика не должна быть серой и скучной. Политика должна быть такой, какая способна обеспечить результат для этого политического деятеля. Как можно в мире, в котором значение имеет только минутные рилсы, и то уже и они слишком длинные, там 15-20 секунд, успел, захватил внимание, не успел, не захватил, где инфоповод живет несколько часов в лучшем случае, как в таком мире политика может быть представлена серыми корпоративными менеджерами, которые выступают по бумажке и черти знает что рассказывают? Понимаешь, что не может. И если бы правящие правые партии в европейских странах сдвинулись бы на те позиции, где они были до 90-х, я думаю, что никакой необходимости в ультраправых, в новых каких-то силах, которые не входят в эту систему, не было бы. Политика так устроена. Если есть запрос у населения, его рано или поздно кто-то будет удовлетворять этот запрос. Если не ты, то, значит, появляется новая сила. Она может, ты можешь 20 раз ее запретить, закрыть. Она в каком-то виде появится. Невозможно все дырки чайника закупорить где-то пробками, где-то изолентой перемотать и не понимать, что он взорвется в этом случае. Придется каким-то образом дать этому пару выйти. А действующие политические силы – это явно не популисты и не catch-all такие партии, знаешь, которые способны обслуживать и левый, и правый, и какой угодно интерес. Поэтому они будут запрещать, будут делать все, что угодно. У населения, тем не менее, никуда не будет деваться проблема безопасности, проблема снижения уровня жизни, проблема страха. Вот смотри, в случае с Испанией, они очень долгое время убеждали собственное население, что мы сейчас пострадаем от, в наименьшей степени, чем немцы, итальянцы, но мы пострадаем от санкций в отношении России. Но мы должны это сделать, потому что это и есть главная угроза нашей безопасности. И тут за одни сутки 40 тысяч человек прорывают границу в Сеуте, врываются туда и наводят кошмар на местное население. У местного населения первый вопрос будет, а где, сейчас санкции помогли как-то? Вот вы против русских уже 21-й пакет ввели. А оказывается, проблема-то у нас вообще в другом направлении. Русские тут ничего не прорвали, к нам вроде тоже не собираются. И до тех пор, пока правящие силы не смогут отвечать на реальные вопросы населения, можно пересажать, запретить кого угодно. Есть, знаешь, такой миф, я сейчас провокационную тему затрону, и она тебе понравится.

0: Чем это объясняется? Тем, что он умеет концентрировать вокруг себя все запросы населения. Невозможно, население не может видеть в тебе не то, что вождя, а уже жреца какого-то, вот человека, от которого зависит все на свете, если ты не обладаешь каким-то сверхъестественным уровнем харизмы и не
1: или способен... технологиями и ресурсом. Ну, пропаганда и все прочее. 24 на 7 тебе будут говорить, ты... что, ну, например... Ну, Гурбан, ну, не будем,
0: что он, Гурбан не будем, не будем Гурбан.
1: Не будем, нет. Значит, он отец нации, вождь и все прочее. А тут, говорит, велосипеды все должны быть белыми. Значит, у кого черный велосипед, того он куда-нибудь.
0: Для того, чтобы вот эти ресурсы в какой-то момент... начали это делать. Это настолько сложно устроен процесс. Я очень много читаю постоянно про то, как Муссолини постепенно захватывал власть. Нам же как кажется, был марш на Рим, дальше, значит, везде фашистские, значит, отделения захватили страну, и она начала... Это настолько не так. Это настолько много конфликтов внутри партии, где ему приходилось одну группировку стравливать с другой, чтобы внутри партии обладать большинством. Внутри страны реальная власть распространялась сначала на пару процентов населения, все думали, какие-то ряженые психопаты пришли, это недолго продлится. Нет, вот внедряться в голову к молодежи, к этим. Это очень сложно организованные системы, но самое важное в них в том, что вот эта фигура мега-харизматичного какого-то лидера, она всегда не она какая-то, и потом население подгоняют под эту идею. А эта фигура подстраивается под те глубинные запросы, которые есть где-то на подсознательном уровне у населения. Не может быть так, знаешь, что вот приходит, значит, в Италии какой-то лысый мужик, который все время позирует на балконах, все время, значит, выступает с такими рьяными речами, а население хотело, ну, такую интеллигентную женщину бальзаковского возраста, которая декламирует стихи на французском, допустим. А он вот пришел и столько вот про него рассказывали, что население сказало, да хрен с ним, ладно, будем за него. Это не так работает. Всегда такие режимы, они попадают в нерв к населению в нужный момент.
1: Но тут, Ген, тут просто, знаешь, да, конечно, технологично, наверное, нужно попасть, найти отклик,
0: я
1: чтобы срезонировать.
0: Да, скажи, но, Ире, чтобы я не забыл.
1: Значит,
0: да.
1: Чтобы просто опираться на народ, это популизм чистой воды. Народ не всегда прав. И народ не всегда как бы знает, понимает, чего он хочет, или да, даже не чётко, а что ему нужно по-настоящему.
0: 100%.
1: А если сказать, ну, там, всех, мы всех это, да.
0: Я абсолютно с тобой согласен, поэтому я за монархию выступаю. Полностью тебя, впервые в нашей передаче мы с Лёхой пришли к такому. Вот даже, знаешь, классная штука, я сейчас вижу, я не знаю, это технологии, отработают до конца или нет, но вот запомните эту фамилию, сейчас нереальную кампанию проводит и набирает сумасшедшую популярность. Она не сумасшедшая в плане действующего количества процентов, но она сумасшедшая по темпам. Вот как сильно этот человек раскручивается, это генерал Ваначчи в Италии. Очень, знаешь, до боли знакомый типаж. Человек всегда в военной форме, очень красивый, с очень мужественным резким лицом, и он сейчас разносит ту же Мелони, Сальвини и так далее, забирая их электорат, и явно сагитирует идти на участки огромное количество итальянцев, которые соскучились по жесткой руке. Вот этот человек будет сейчас набирать сумасшедшую
1: популярность. Ох, эти жесткие руки. Все хотят, хотят, а потом, когда сами попадают, или, не дай бог, близкие, все такие, а что ж так жестко-то? Ну, сами хотели, да. Пятигорский Александр Моисеевич говорил, да, в том числе про репрессии, что в определенном смысле, это мы сами этого хотели, раз допустили это, раз это случилось.
0: Я тебе про то же самое. Вот вы реально думаете, это... что, значит, один злой грузин сидел в кабинете и 3 миллиона, или 5 миллионов, или 20 миллионов, как там Довлат выписался. Нет, эта система существует только в том случае, когда вот демократическая система может существовать в условиях абсолютного отсутствия консенсуса. В демократической системе, ну, мои 5% за этого пошли, того 10% за этого пошли. Система никого из нас на самом деле не представляет, но она объективно никого не представляет. Но она никак сильно и не вмешивается в мою повседневную жизнь, поэтому черт с ней. Я не уверен, что так долго можно просуществовать, но она может существовать в условиях очень низкой легитимности. Системы мобилизации.

0: цивилизационные такие, где от населения требуется ходить строем, добиваться задач вселенского масштаба, построить самое длинное что-нибудь, победить где-нибудь, быть самыми первыми. Она может существовать только если среди населения есть прямо очень широкий консенсус. Он может очень быстро исчезнуть. Это другой вопрос.
1: И можно быстро ли назвать его консенсусом или навязанным там с помощью технологий каких-то?
0: Я, старик,
1: или
0: не, хочу, не да. хочу никого обижать, расстраивать, еще что-то. Вся политика и вообще любая система управления навязана. Мы рождаемся невинными, беспомощными детьми, и дальше социум нам бесконечно навязывает одно, другое,
1: вот,
0: третье.
1: Значит, по поводу правых и их возможных этих скачков, переобуваний и прочее-прочее. Значит, тут пока мне не было, мы вот что за две недели случилось, появилось в общественно-информационном политическом пространстве новая дива. Зовут ее Лора Лумер. Но она была, конечно, раньше там известна, но широкой публике, особенно российской широкой публике, она стала известна только сегодня. 93-го года рождения. Ультраправая политическая активистка, конспиролог, очень ярко поддерживала, значит, Трампа, мага, это тоже ее заслуга, ну, в том смысле, что, так сказать, она активистка маги. Значит, долгое время занимала антиукраинскую позицию, чмяк, что-то случилось, оп, трясь. Все, теперь она, значит, за Зеленского.
0: Угу. Ну, я думаю, что это не только Лоры Лумер касается, но в целом американская администрация будет делать ставку в конкретно этом и в любом другом вопросе только на ту сторону, которая сможет создать впечатление, что она побеждает. Так устроен Трамп, так устроена его администрация. В тот момент, когда они убеждены, что безоговорочно победим мы, они будут всем объяснять, что Зеленский, значит, какой-то торгаш, который получал все время финансирование у Байдена, скорее всего, наркоман и вообще страшный тип, будут его разносить в пух и прах в овальном кабинете для того, чтобы оказаться на стороне победителей и получить свой гешефт с этой историей. В тот момент, когда их смогут убедить в том, что у России огромные проблемы и неминуемо будет результат в обратную сторону, он начнет рассказывать про то, что именно мы смогли, не потратив ни копейки, добиться того, чтобы Россия... Вопрос только в том, что именно убеждает этого человека и его сторонников. Я понимаю, что огромная машина в виде разведывательных агентств, администрации местной и всего прочего, конечно, дает достоверную, может быть, ангажированную, не знаю, но профессиональную информацию Трампу. При этом сам Трамп глубоко убежден, что вся элита, включая и разведывательное сообщество и все прочее, что это все жулики и мошенники, которым у него доверия быть не должно, потому что он что-то наподобие солнцеликого, великого и неповторимого в истории этой страны.
1: Что сегодня? Долго отдыхал. То Гурман, то Кимчин, что-то какие-то.
0: Что он вот такой вот деятель, который был ниспослан Господом Богом для того, чтобы спасти Соединенные Штаты, поэтому экстравагантные и экстраординарные решения – это именно то, что позволяет ему войти в историю. То есть он, у него есть из, знаешь, учебников по бизнес-коучингу и мотивации для начинающих элементарная фраза, что если ты делаешь что-то, что делают все, то не удивляйся, что у тебя результат такой же, как у всех. Вот он уверен, говорит, ну вот все мои предшественники опирались на их доклады, на их точку зрения. Я не хочу быть, как они, я хочу быть номер один, хочу быть топом, хочу, чтобы на горе Рашмор меня дважды там, значит, нанесли на гору эту. И поэтому он принимает такие решения, которые очень экстравагантные, экстраординарные, и мы видим, что он очень сильно ориентируется на картинку. Он реально смотрит телевизор, в том, что он там увидит, он из этого делает выводы. Более того, он человек абсолютного постмодерна, просто феноменального уровня постмодерна. Вот такой абсурдный президент США, которого, если бы мы описали 20 лет назад, нам сказали бы, что мы тупых американских комедий пересмотрели.
1: С другой стороны, у них, да, в плане такого одиозного там эпатажа не было.
0: Тут вопрос, знаешь, не в одиозности, а в том, что он абсолютный постмодерн. Он делает вещь, то есть мы первый год, мы же пытались его анализировать серьезно, типа он сказал, что собирается взять Гренландию. И мы, да. Ну вот вообще в Гренландии, если он поделит столько-то денег, а еще в соответствии с соглашением. Но спустя год мы поняли, что он и утром говорит, что он исцеляет слепых. Днем он говорит про Гренландию, вечером говорит, что Венесуэла станет следующим штатом США. После этого говорит, что он начал войну с Ираном, потом он закончил войну с Ираном, потом он говорит, что Путин жестокий человек, потом говорит, Путин великий человек. Мы из этого всего понимаем, что он живет инфоповодом на несколько часов, он живет картинкой.
1: Тут просто, знаешь, я хотел, ты в Америку туда, а я как бы больше вот про право, когда мы говорим... о приходе правых, о росте популярности правых настроений.
0: Ты имеешь в виду, как на нас эта тема может отразиться?
1: Я имею в виду, как... Ну, типа мы говорим, вот сейчас там евробюрократия брюссельская поддерживает, либеральная, да, ультралиберальная, значит, вот она поддерживает Украину. На смену ей могут и должны прийти, значит, правые, поскольку они в большей степени там национально ориентированы, будут решать свои задачи. А разве так ли это?
0: Они точно будут решать свои национальные задачи, но это не значит, что это будет хорошо обязательно для нас. Если мы будем работать как сейчас... Даже если там к власти придет православное братство, оно, тем не менее, придет к выводу, что мы им не сильно нужны. Не может быть так, что без нашего непосредственного вмешательства, прямого участия и достаточно наглого, дерзкого поведения придут люди, которые будут делать вещи, которые для нас выгодны. Возможно, то, что они будут делать для своей страны, то, что выгодно для их стран, временами будет совпадать с нашими интересами. А может быть и так, что нет. Мы должны понимать, хорошо, правые будут приходить. А что, если правых будут спонсировать, допустим, военно-промышленный комплекс местный? Да. Военно-промышленный комплекс будет заинтересован в том, чтобы из России делать страшного врага, потому что это основание для выделения грандиозного финансирования в его адрес. Поэтому, может быть, финансировать этих правых из нескольких иных источников, чтобы им не нужны были деньги военно-промышленного комплекса, и не было такого давлеющего на них влияния, и они бы могли бы выполнять несколько... иную повестку. Без нашего участия в процессе, неважно, кто придет к власти, никак не поменяется отношение к нам. Так не бывает в мировой политике. Не может великая держава ограничиться... Знаешь, самое простое описание великой державы в том, что это страна, которая является соседом для любого государства в мире. Вот это самое простое описание великой державы. Если ты региональная держава, у тебя 4 соседа, ты с ними как-то сожительствуешь, существуешь, главное, чтобы тебя там никто не погубил и торговля шла. А вот когда ты великая держава, у тебя интересы есть и в Латинской Америке, и в Африке, и в Океане, и в Южной Азии, везде. Вот это великая держава. И если у тебя есть где-то интересы, все понимают, что ты будешь действовать.
1: Ах, тут сложный еще вопрос в интересы твоей или национальных элит в виде, значит, транснациональных корпораций.
0: Это вопрос. Да, так бывает. Я сам поэтому являюсь сторонником того, что те системы западные, которые внедряют, и у нас она существует, и в многих других странах, они не всегда отражают наше представление о суверенитете, которое 1000 лет до этого существовало. Да.
1: Так, друзья, все. Говорим, Геннадий Тигранович, спасибо.
0: Спасибо.
1: Все. Мы уходим на несколько минут, эфир скоро продолжится. Спасибо большое.

0: Законы, вступающие в силу в августе. Контекст. У пожилых людей, которым в июле исполнится 80 лет, удвоится фиксированная страховая часть пенсии. Вместо 9584 она будет составлять 19169 рублей. Эта же мера коснется граждан, которые получат в июле первую группу инвалидности. Работающим пенсионерам ежемесячные выплаты увеличат на сумму трех пенсионных коэффициентов. Свои возможности расширит портал госуслуги. В личный кабинет пользователей начнут приходить уведомления об уплате имущественных налогов. Владельцы жилой недвижимости станут получать квитанции об оплате услуг ЖКХ нового образца. Строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» для более ясного понимания, куда именно уходят деньги, разделят. Управляющие компании будут автоматически пересчитывать плату за коммуналку, если зимой в квартирах и домах отключали горячую воду и отопление. В систему «Честный знак» попадет мясная продукция, в том числе колбаса, паштеты и консервы. Участники добровольческих формирований, задействованных в СВО, получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. А незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан из соображений корысти будут наказываться сроком до 4 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Саратове 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Аппарат российского омбудсмена фиксирует факты, связанные с атакой ВСУ на Геленджик. Около 2 миллионов тонн зерновых планируют собрать в Херсонской области. Правительство Нидерландов требует от Еврокомиссии расследовать причину массового проникновения мигрантов в Сеуту. Подробности далее. Аппарат уполномоченного по правам человека в России фиксирует все факты и свидетельства, связанные с очередным преступлением Киева. Об этом сообщила РИА Новости омбудсмен Яна Лантратова, комментируя атаку ВСУ на Геленджик. Число погибших из-за падения обломков дронов в Архипо-Осиповке возросло до 7. Среди них 3 детей, 40 человек получили различные травмы, 21 человек госпитализирован, еще 19 медицинская помощь оказана амбулаторно. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканал «РТ» Маргарита Симонян предложила помощь семьям погибших при падении обломков украинского беспилотника в Геленджике. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотными аппаратами в порту Николаев поражены 2 судна, которые перевозили военные грузы. Еще 2 таких сухогруза подбиты в Черном море, сообщили в Минобороны. Около 2 миллионов тонн зерновых планируют собрать в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальда. По его словам, в этом году урожай значительно лучше прошлогоднего. Аграрии завершают уборку ячменя и активно собирают пшеницу. Около 300 тысяч гектаров было засеяно подсолнечником. Планируется собрать и более 500 000 тонн масличных культур, добавил Сальда. Он отметил, что прошлый год был трудным для сельскохозяйственной отрасли региона. После разрушения Каховского водохранилища область лишилась привычной системы орошения. Соединенным Штатам пока нечего объявить о вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, долгосрочное соглашение о производстве вооружений не появится даже к зиме. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии расследовать причину массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать ситуации оценку. Как отметил в своем письме министр по вопросам убежища и миграции Барт ван ден Бринк, наплыв мигрантов в Сеуте является нарушением территориальной целостности Испании и, следовательно, ЕС, что неприемлемо для Нидерландов. Испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, в последние дни столкнулся с резким ростом числа мигрантов. Мадрид направил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Готовность метро в Красноярске составляет 33%, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор края Михаил Котюков. По его словам, за 1,5 года было сделано больше, чем за последние 30 лет. Уже построено больше 10 километров подземных тоннелей. Глава государства выразил надежду на то, что проект, начатый больше 30 лет назад, завершится в наши времена. Владимир Путин сегодня прибыл в Красноярск с визитом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4 минуты 7-го. Сегодня понедельник, 3 августа, 26-й год. Меня по-прежнему зовут Алеша Тимофеев. Я рад вас приветствовать. Тарас Сидорец у нас в гостях. Тарас, салют.
3: Приветствую.
2: Так, что нужно еще сказать? Нужно сказать, что у нас по-прежнему работают ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Мы там принимаем ваши эти комментарии, давайте назовем их так. Ну, в смысле, вопросы какие-то, значит, пожелания, проклятия, естественно, оскорбления какие-то тоже можете писать. Они это в мой адрес чаще всего. Тебе-то,
3: ну, ладно, будут комплименты. Так, за компанию можно, в принципе, за компанию и много чего происходит еще в этом мире.
2: Это правда, да, мы знаем все эти присказки, поговорки. Так, пишите, да, Рутюб, ВКонтакте, Вот тут уже пошли вот мои фанаты. Я две недели был в отпуске, они отдыхали, вот, радовались. Наконец, так сказать, есть куда аккумулировать и сбросить этот балласт. Не стесняйтесь, пожалуйста, не сдержите себя. Так, приходится начинать эфир, ну, с тревожных, понятно, сообщений, но по ней идут боевые действия. Специальная военная операция. На этом фоне, конечно, происходят всякие жуткие вещи, в том числе не только на линии боевого соприкосновения, но и там, ну, как бы, где этого не должно быть. Речь, конечно, про атаку на Геленджик, 6 погибших.
3: Уже 7,
2: включая, к сожалению. 7, да, да. 7, да, включая 3 детей. Ну, чудовищное преступление. Что ж, вот давай сначала, что ты думаешь по этому поводу? Целенаправленный это удар, нецеленаправленный. Почему он почему так произошло?
3: Ну, как? В целом, конечно, задача сейчас у Зеленского максимально любыми способами. То есть взять и испортить неважно что: настроение, отдых, жизнь, веру в будущее. То есть, в целом, это ну, поведение отчасти загнанного человека, потому что, ну, давайте так откровенно говорить, если бы все было хорошо у киевского режима, тогда бы в целом они бы били по тем целям, которые действительно важны и до которых бы они дотягивались. А с учетом того, что такой опции широкой нет, то, следовательно, уже куда они, как говорится, дотянулись, туда и попали. Тем более, что атаки на различные склады невоенные, это же все-таки попытка ведения такой вот расширения боевых действий в умах и сердцах людей, влияние на кошелек, влияние на банковскую систему в том числе. То есть, опять же, напоминаю, представители киевского режима – это большинство выходцы из медийки, это люди, которые умеют делать инфоповоды, и они этим и занимаются. Конечно, в какой-то степени они рассчитывают на то, что действительно эти инфоповоды повлияют на общее состояние общества, на состояние руководства российского, и, следовательно, рассчитывают, что своими преступными действиями они смогут сделать руководство России более сговорчивым. Я, откровенно говоря, зная историю России, недавнюю историю России, я не могу вспомнить прецедентов, чтобы Россия становилась покладистой в момент, когда на нее осуществляется давление.
2: Мы много раз об этом, я обращал на нее. И кажется, что это такой секрет Полишинеля. Все знают прекрасно. И мне говорят, ну вот типа, а европейцы вот не знают. Да знают, конечно, все.
3: Вот и европейцы знают. И конечно. Давайте так говорить. Те действия, которые осуществляет киевский режим, они согласованы с европейцами. И европейцы, и украинцы друг друга подначивают в этом вопросе. И казалось бы, ну, несусветная глупость, потому что, ну, давайте так вспомним, Россию, наверное, манипулировать Россией и российским руководством можно только в период вот этих вот объятий, в которые мы иногда даже целенаправленно хотели попасть. Угу. Да, вот эти типа дружеские объятия европейцев позволяли европейцам нами крутить и вертеть, заигрывать с элитой, подкупать элиту, предлагать элите размещать свои денежные вклады на европейских счетах. Вот это вот есть момент, который, как мне кажется, больше нас обезоруживал, нежели прямая конфронтация. Поэтому в этом плане, что можно сказать? Европейцы, к счастью, либо к сожалению, не читали самих себя. Они, в принципе, не читали ни своих философов, ни своих военачальников, которые имели возможность встречаться с Россией на поле боя, имели возможность и выстраивать дипломатические взаимоотношения. И, следовательно, немецкий канцлер, который, извините меня, долгое время прожил в Санкт-Петербурге, и, следовательно, тоже сделал свои определенные выводы по поводу российского государства. И, ну, Ангела Меркель, извините, она же тоже человек, в принципе, понимающий Россию, разговаривающую на русском языке, тоже могла дать какую-то определенную консультацию. Но, видимо, все-таки у руководства Европы, у руководства Соединенных Штатов настолько высок уровень самоуверенности, что предложить им все-таки пересмотреть свою некоторую позицию, пересмотреть стратегию в целом, ну, сейчас пока что невозможно. Ну, мы подождем тогда.
2: Ну вот можно тогда тоже к стратегии переходить. Стало известно сегодня, это служба внешней разведки, пресс-бюро. У них, кстати, мы обращали часто внимание, что очень, так сказать, неоднократно уже, да, вот эти сводки пресс-бюро СВР носят такой публицистический характер, что ли. Это тоже, кстати, обращает на себя внимание. То есть не... Как мы привыкли там, да, от силовиков, ты, все по пунктам, значит, одни цифры, глаголы, там, все, никаких прилагательных, ничего.
3: Формализованность тут, такая определенная была всегда.
2: Да, а здесь, так сказать, ну, так или иначе, Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает СВР. Ну, вот такая появилась информация. Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа. Значит, можно прямо от этого отойти, а можно, это, так сказать, вернуться туда к 22-му году и даже к 21-му году, к разговорам об архитектуре безопасности, о стратегической стабильности и прочее, прочее, прочее. Вот может ли Европа действительно... ну, как-то обеспечить безопасность Украины?
3: Здесь интересно то, что по факту мы видим постоянную симуляцию. С имитацией некоторых даже переможенных оргазмов. Что, в принципе, не меняет ситуацию ни в коем разе. То, что Украине предлагают, соответственно, стать... Ну, было такое. И... членом Европейского Союза, но без права голоса, без права участия, без права, без различных прав, но как бы вот вроде бы на полшага ближе к Европейскому Союзу. Сейчас, что касается уже совместной архитектуры безопасности, которую якобы, в которой якобы Украине предложили поучаствовать, тоже все весьма интересно. Вы вроде бы будете, но... не будете иметь права голоса. Это вот как бы официант в ресторане, он тоже в ресторане находится, да, но все-таки он как-то не кушает. Он все-таки больше занимается обслуживанием, улыбается, когда надо, извиняется, когда надо, но не ест, за столом не находится. Вот мне кажется, Украину все время пытаются тоже вот в какой-то такой формат поставить, что вы обслуга, вы официанты, но вы же рады, что вы в ресторане нашем
2: это
3: находитесь.
2: Это хорошо, значит, хорошая аналогия, понятная сразу становится, да, но вот, Тарас, с твоей точки зрения, значит, для украинского национализма отсутствие суверенитета или передача суверенитета в Европу, это благо, это их устроит?
3: Их устроит все на данный момент. Ну, скажем так, Украина научилась удивительным образом любую, даже скверную ситуацию превращать в перемогу, используя, конечно же, своих представителей СМИ, представителей, скажем так, силовых ведомств. И кто такие украинские националисты? Да, это, я скажу так, это очень гибкие ребята на самом деле. И идея там есть, но она почему-то связана с зелеными долларами. Мне очень, допустим, нравится вариант следующий, вот такой Мосийчук, такой ярый националист, такой правосектант на Украине был, который вот настолько ненавидел русских, что я даже передать себе не могу. А вот буквально в этом году он уже, находясь в Австрии, возлагал цветы воинам Красной Армии. Что случилось, хотелось бы сказать. Пересмотрел человек взгляды, поумнел или что-то. Ну, извините, ему тогда 40 было. Ну, и сейчас он, в принципе, ну, не меняется настолько позиции и воззрения в таком возрасте. Разговор о другом. Просто деньги там немножечко с других краев начали приходить. И, следовательно, человек вот таким образом переобулся. Поэтому к вот этим представителям националистических батальонов я отношусь точно так же. Я знаю, что если их перекупят, если им скажут быть, скажем так, европейскими демократами, они обязательно переобуются. И тот же самый Андрей Белецкий, глава Азова, главарь, он точно так же переоденется, потому что я немного знаю историю этого человека, каким образом он вел себя в 2008 году, будучи в Харькове. Да, потому что он был русским националистом, на самом деле, извините меня, на секундочку. И рассказывал о том, насколько нам НАТО не нужно, насколько это враждебно. И все. То есть это те люди, которые они как водичка. Водичка, которая принимает форму сосудов, в которые они вливаются.
2: Но позволь тогда, значит, сложный вопрос, да. А что же у нас, что у нас денег, что ли, не хватило или что, если так все просто? Так у нас денег еще больше, чем у них. И, значит, и связи было еще больше, чем у них, чтобы эти денежки там распределять. Но что-то как-то не вышло.
3: Ну, у меня есть своя очень грубая теория по этому поводу. И, наверное, я дал бы такой совет, хотя кто я такой? Хотя, с другой стороны, а что вы мне сделаете? Угу. Все равно дам совет. У американцев есть правильная позиция. Они, работая с тем или иным государством, всегда находят несколько противоборствующих сил, которые они спонсируют. То есть, там, грубо говоря, один политик справа, другой политик слева, и тот получает деньги, и тот следит, они следят друг за другом. Россия, к сожалению, выбирает это и на примере Украины, и на примере Республики Молдова, и на примере Армении, выбирает обычно одного какого-то политика и говорит, вот это вот за нас. И вот с ним начинает категорически прямо, искренне, честно работать. Но суть в том, что по факту этих ребят должно быть больше. На Украине история была в том, что был один человек, который душил всех остальных, кто пытался занимать пророссийскую... Я знаю это. Я это очень хорошо знаю.
2: Но в то же самое время, значит, непризнанный ныне Росфинмониторингом террористом и экстремистом бывший советник офиса президента Арестович вместе с Корчинский. Корчинский, да. Точно так же приезжал.
3: Приезжали, и на марш.
2: Да, они же такой... не просто так, Тарас, приезжали. Но точно же и пресс-конференции давали. И наверняка, так сказать, какие-то там...
3: Хотели завязки. Они хотели здесь завязки.
2: Я думаю, что не просто хотели. Они имели, так сказать, и в том числе это. Ну вот я к тому, что, еще раз, ради дискуссии я просто поставил твой тезис, да, контраргумент, вот, так сказать. Если все так легко, если они за деньги переобуваются, почему и даже сейчас мы не можем тогда их купить? Мы что, не в состоянии предложить им больше денег? В состоянии. Тогда вопрос, почему?
3: Я скажу, наверное, какую-то... Не знаю, насколько в эту крамолу необходимо погружаться, но я знаю примеры людей, которые приезжали, начинали работать и работали какое-то время, а потом заканчивался проект. Проектность. Вот это вот опасно. Я сейчас на другом примере сейчас приведу. Вот есть USAID. Да. Они свою систему выстраивали десятилетиями. И система заключается следующим образом. Если человек... сказал, я с вами работаю, я самый честный, самый демократический блогер, возьмите меня под крылышко. И вот когда они его берут, вот этот блогер, он больше не переживает о том, как найти хлеб насущный. Он получает деньги постоянно. И вот на Украине все вот эти соросята, они получают постоянно. У нас же есть проектность. То есть у нас начинаются, допустим, какие-то события, связанные, может быть, с электоральным циклом в каком-то государстве. Да. И мы такие быстро собираемся и говорим, так, кто у нас по этому вопросу есть? Давайте, хоп-хоп, начали. И вот мы работаем, а потом, когда все происходит, мы заканчиваем. И все ребята разбегаются, и это как... Теперь ты свободен.
2: До следующего цикла.
3: Да. И я знаю ребят, которые переезжали из другой страны. Вот они отработали. А потом до свидания. И вот этот вот момент, он... А как же оно дальше работает? Да, а дальше эти ребята связываются со своими другими ребятами, которые остались еще в той стране. И говорят, знаешь, друг, в следующий раз... Наверное, не стоит ввязываться в эту историю, да. Потому что когда ты, скажем так, ну, так может случиться, что у тебя начнутся проблемы с местными властями, с правоохранительными органами, потом надо на адвокатов тратить и все остальное. И, наверное, подумай, дважды стоит ли вписываться в эту историю. И пример с Башканом Гагаузии, он очень показательный, потому что, к сожалению... До сих пор она находится в заключении. Ее не смогли вытянуть. А я считаю, что после того, как она встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным, мы ее в обиду не должны были дать никоим образом. И вот, допустим, трагедия, которая сегодня произошла в Геленджике, представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что это террористическое действие. И те люди, которые к этому причастны, они вот террористы. Я считаю, что по факту мы должны были бы продолжить эту историю. Да, наверное, мы не могли бы назвать там сейчас Германию, Францию террористами, но вот отдельных людей я бы все-таки вот взял бы и вычленил.
2: Действительно, спонсор терроризма. Это Захарова ровно об этом же говорит. Да, спонсор терроризма.
3: Вот.
2: Да.
3: Я бы что сделал бы? Я бы вот выбрал бы определенно точечно жертв определенных. Возложил бы на них вину, потом собрал бы людей, которые у нас пострадали от действий киевского режима, которые они поддерживают, создал бы коллективное заявление в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, и начал бы долбать отдельно Мерца, отдельно Макрона, то есть тех людей, тех политиков, с которыми мы распрощаемся в 27-м году. Но я бы начал бы им просто трепать нервы. Да, может быть, ЕСПЧ данные заявления бы не принимали бы, но я бы делал бы информационные вбросы о том, что мы за ними следим, и мы за ними придем. И поверьте, даже те же самые оппозиционные силы Франции и Германии, если бы вот мы вцепились в Мерца и Макрона, в скором, опять же, в 27-м году их не будет. Они станут относительно простыми людьми. И вот вцепившись, оппозиция, которая сейчас существует, она бы подключилась. Они бы тоже в своих СМИ начали бы эту историю продлевать. И вот в долгую, систематично работая по ним, другие бы очень бы задумались, а надо ли нам такой... Да, надо бесить. Надо доставать, надо преследовать, надо делать все возможное, чтобы люди поняли, любое действие против нас в дальнейшем, рано или поздно, приведет к очень дискомфортной жизни.
2: Вот, значит, когда я говорю вот эти слова, абсолютно согласен с этим. И я говорю об этом там, давно, с 22-го года. Вот я примерно то же самое. Есть инструменты, есть механизмы. Может быть, они используются, но остаются где-то типа в тишине, там, в тайне. Ну, тогда это
3: сейчас
2: тоже ошибка.
3: Если мы в СМИ этого не видим, значит, этого нет.
2: Совершенно именно так, да. Мне говорят, да что там в этот ЕСПЧ-то ваш? Да ничего, он русофобский, значит, насквозь прогнивший, там нам ничего не дадут. Я говорю, ну а вы пробовали? Мне говорят, да даже пробовать нечего. Ну даже пробовать нечего.
3: Ну это на самом деле очень неправильный подход. То есть есть люди, которые ищут варианты и решения, есть люди, которые ищут оправдания. И чем дольше мы будем занимать позицию в поисках оправдания, тем меньше у нас шансов на скорый успех. Необходимо заниматься. Давайте так, мы же не выстраиваем пророссийскую позицию. Мы на самом деле строили бы таким образом определенный фундамент, который бы помогал оппозиции в Европе. Просто отталкиваясь от этого, рассказывая. Ведь, к сожалению, говорить гадости в сторону России, ну, не боятся. И я говорю не только о представителях Европейского Союза, но и о бывших наших, которые нам раздают советы, которые говорят, как необходимо выстраивать там взаимоотношения с Украиной, просто вот все, понимаете, заморозить, потому что, ну, конфликт, знаете, он такой, как бы на уровне государства, а не на уровне там народа либо гражданской войны. Ну, я уже как бы не хочу более глубоко в это погружаться. Думаю, все поняли.
2: Если вернемся, да, вот две минуты остается у нас. Если вернемся к все-таки вопросам безопасности. Вот прямо. Европа в состоянии дать гарантии безопасности и договориться об этих гарантиях безопасности?
3: Абсолютно нет. Европа в целом и себе не может дать гарантии безопасности. Единственный плюс Европы – это наша абсолютно неудержимая сдержанность, вот так бы я сказал, которую мы проявляем достаточно долгий период времени. А что касается Зеленского, вот для него грустные новости сейчас приходят и со стороны Соединенных Штатов, где постпред от США при НАТО заявляет, что, ой, знаете, мы лицензию... вот в этом году не дадим. Но, откровенно говоря, я в этой студии сразу сказал, что Трамп молодец в этом плане. То есть он, встретившись с Зеленским, придумал историю, как Зеленскому не дать ракет ПВО «Патриот». Он сказал, а мы вообще у вас будем их строить. И я тогда сразу сказал, гениальное решение, чтобы сбрить Зеленского. И в целом американские СМИ заявляют о том, что даже и в 27-м и в 28-м никто Украине лицензию на производство ракет «Патриот» давать не будет. Трамп просто сказал.
2: А какие еще могут рассматриваться гарантии безопасности, если не военные?
3: Европа может только гарантию безопасности лично Зеленскому какую-то предоставить. Хотя я не знаю, зачем им это надо будет.
2: Да.
3: Вот. В целом, Зеленский... я все-таки в какой-то степени являюсь оптимистом и представляю себе, что политический ландшафт Европы в 27-м году изменится. Пускай не кардинально, но достаточно, чтобы Зеленскому там было неудобно.
2: Но тогда мы сейчас еще... Я вот задавал вопрос перед тобой, этот же самый Ген Тигранч Сардаряну, и сейчас задам тебе сразу после новостей. Вот про эти самые изменения политического ландшафта в следующем 27-м году. Все, сейчас перерываемся на рекламу и выпуск новостей. Тарас Сидорец у нас в гостях. Буквально несколько минут, медиатехнолог, буквально несколько минут и вернемся в студию.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Двое детей, погибших в результате атаки ВСУ в Архипо-Осиповке Краснодарского края, это жители города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим. Число погибших из-за падения обломков дронов в Архипо-Осиповке по последним данным возросло до 7, среди них трое детей, сообщает оперштаб Краснодарского края. 40 человек получили различные травмы, 21 госпитализирован. Три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате ударов украинского беспилотника, сообщили в оперативном штабе региона. В городе Шебекине дрон ударил по автомобильной парковке. В ЦРБ доставлена женщина с осколочным ранением. В Шебекинском округе, в селе Ржевка, также атакован частный дом. Пострадала женщина, которую госпитализировали. Кроме того, в Ракитянском округе, в поселке Пролетарский, дрон сдетонировал на балконе многоквартирного дома. А мужчина, получивший ожоги, доставлен в больницу. Бундесвер развернул в Литве, в районе белорусской границы, спецподразделение радиоэлектронной борьбы. Как пишут СМИ, немецкие солдаты перехватывают сигналы радиолокационных систем. Помимо замаскированных позиций на базе грузовых автомобилей, немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Собранные у границ Белоруссии сведения направляют в единый координационный центр НАТО. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать, несмотря на миграционный кризис в Сеуте. Как пишут СМИ, политик проводит отпуск с семьей на Канарских островах. Санчес отдыхает на острове Лансароте в королевской резиденции Ла-Морета. Еще в субботу премьера доставил туда самолет испанских ВВС. Вокруг резиденции действуют строгие меры безопасности. В частности, в радиусе километра запрещен проход судов. Испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, в последние дни столкнулся с резким ростом числа мигрантов. Мадрид направил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил. По последним данным властей, в городе остаются около 3000 нелегалов. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на первенстве. Серебро завоевала сборная Испании, бронзу команда Италии. Российские спортсмены выступают на турнире в Париже в нейтральном статусе. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: – Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
5: Продолжаем прямой эфир, 18:33, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. В Максе просто не принимают сообщения, насколько я понимаю, да? Комментарии там можно писать в Максе или нет?
6: Ну, можно, но это надо очень хорошенько заморочиться. Вот я заморочился в моем Макс-канале. Вот чуть не сказал неправильно.
5: Но у нас есть Макс-канал, обязательно подписывайтесь. Он большой, один из самых популярных и любимых многими. Обязательно подписывайтесь. Так, вот Тарас Сидорец, медиатехнолог, у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Мы пообещали... Да, я пообещал тебе тот же самый вопрос задать, который задавал Генри Сардаряну. Значит, когда мы говорим об изменении политического ландшафта, о возможном изменении политического ландшафта в 2027 году, в связи там, с уходом, ну, в первую очередь, Макрон-Мерца, ну и, в принципе, так сказать, вот электоральный цикл, возможный приход правых в связи с ростом этих настроений и прочее-прочее, а так ли уж прозрачно и понятно, даже если придут правые, все будет для нас или в отношении Европы к конфликту на Украине?
6: Ну, здесь, наверное, можно сделать аналогию с анекдотом про Чукчу, когда вот Чукча и турист встречают медведя и начинают быстро убегать. И турист говорит, мы же все равно не успеем, он быстрее. Он говорит, мне не надо быстрее, чем медведь, мне надо быстрее, чем ты.
5: Да,
6: то есть занять медведя, но в данном случае все-таки Европу я с медведем ассоциировать не буду, а с гиеной, допустим. У них же есть гиена Европы, да, Польша. И они, в принципе, превратились вот в аналогичное животное. И вот наша-то задача в чем заключается? Чтобы они нашли себе проблему. Чем заняться, да. Вот. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось.
5: Или чем бы солдат не занимался, лишь бы устал.
6: Либо устал. И вот эта вот усталость, она должна прийти. Ведь всё-таки, начиная с 2014 году, в 2015 очень активно, миграционная политика Европейского Союза поменялась. Это была политика открытых дверей. Туда приехало большое количество мигрантов, которые не очень хорошо социализируются. Это я очень так смягчаю. И мы видели историю, которая произошла совершенно недавно. Это эксклав Испании, город Сеута, куда в огромном количестве марокканцы, и не только марокканцы, решили приплыть для того, чтобы получить возможность обосноваться уже на континентальной Европе. Потому что мудрое, замечательное руководство Испании приняло закон, позволяющий, то есть закон, который позволяет людям, даже нелегально приехавшим на территорию Испании, все-таки остаться там. Каждый мигрант, беженец, дело каждого беженца должно быть рассмотрено и, скорее всего, принято позитивное решение, то есть чтобы он оставался в Европе. На это, конечно же, друзья среагировали, среагировала Финляндия, Италия, Австрия, которые сказали, что, в принципе, хорошая идея есть, а давайте просто возьмем и исключим из Шенген-зоны Испанию. Но, как говорится, где А, там и Б, и, в принципе, дальше можно двигаться уже по этому направлению и говорить о том, что Испанию, в принципе, из ЕС надо исключать. И вот эти вот центробежные силы, они усиливаются и ускоряются. Ведь мы, в принципе, вот когда смотрим на Европейский Союз, они-то, у нас-то стырили идею Советского Союза, потому что это, в принципе, большая территория, общая идея, открытые границы и все остальное. То есть мы распались, они собрались. Но мы всегда вот делаем сравнение и пытаемся понять, а кто построил более удачный проект. Ну вот в моем представлении все-таки Советский Союз дольше просуществовал, нежели просуществует Европа. И подход в чем? Вот опять же, Европа собралась из стран, которые являются максимальными эгоистами. Простой пример. Когда что-то плохое происходило в Советском Союзе, там, не знаю, землетрясение в Спитаке, Чернобыльская атомная станция, взрыв в 1986 году, Весь Советский Союз поднимался, и каждый изыскивал какие-то силы для того, чтобы помочь решить тот или иной вопрос. Мы объединялись, группировались. Сейчас я наблюдаю за ситуацией с Испанией, да, Сеута. А что? Кто-то предложил свою помощь военную, какой-то контингент может туда направить для того, чтобы навести порядок? Нет. А пожары, которые в Испании происходят и во Франции, кто-то изъявил желание помочь и сказать, ребята, давайте, вот-вот, Франция, наши братушки, наши друзья, мы же как бы в едином экономическом пространстве находимся. Нет, каждый решает свои вопросы сам, причем не очень хорошо. Франция отвратительно решает свои вопросы, связанные с пожарами, а Испания еще хуже. И единственное, на кого они могут рассчитывать, это на боженьку и на погоду, что дождик придет и порядок наведет. Но этого пока что не происходит. То есть суть в том, что, опять же, возвращаясь к Европейскому Союзу, соткан Европейский Союз из эгоистов. Вот это вот, пока мы денежки зарабатываем, мы еще как-то можем сосуществовать, а идеи нет. Ведь слабость Советского Союза проявилась именно в тот момент, когда люди перестали верить в идею светлого будущего, в идею коммунизма, и начало сыпаться. А какая идея есть у Европейского Союза? Ее даже нет. Идея одна объединяющая – это деньги. Вот деньги есть, выгода есть, тогда мы существуем. И в итоге и сам Европейский Союз не особо-то заинтересован, и тем более не заинтересованы не представители России в едином Европейском Союзе, не Соединенных Штатов и не Китая. Почему? Потому что очень сложно договариваться с брюссельской номенклатурой, с брюссельской бюрократией, а вот с каждым по отдельности, в свою сторону, конечно же, каждый хочет выстроить взаимоотношения, немножко легче. И, не знаю, мне кажется... и момент еще один. Очень важно, когда, ну, допустим, если мы исходим из таких апокалиптических представлений о государстве каком-то отдельном, то вот в моем представлении, вот если идет определенный декаданс, то первыми осознают это интеллектуальные элиты. Потом за ними следуют политические элиты. И вот если они объединяются вовремя и начинают противодействовать вот этому декадансу, этому упадку, это хорошо. И очень плохо, если упадок настолько становится всем понятным и очевидным, что плебс даже начинает это понимать, то вот, знаете, это уже очень все плохо. И вот что касается Европейского Союза, плебс там понимает. Они понимают, насколько данная политика брюссельская, насколько она ущербна. В доказательство моих слов мы можем посмотреть на рейтинги Марин Ле Пен,
5: на растущие
6: рейтинги людей, которых в ментальном плане искореняли из сознания европейцев. Потому что Европа в момент, когда она совместно с Гитлером стала фашистской и пошла против Советского Союза, она натворила много бед. И вот представим себе, что с 1945 года в Европе был тезис следующий. Ни в коем случае никакого повторения, никаких правых сил в Европе. Это было очень, конечно же, активно внедрялось в мозги представителей германского народа, но также и во Франции, также и в других странах было такое позиционирование. Правы – это очень плохо. И вот представьте себе, насколько должен быть плебс разочарован быть, если на данном этапе правые силы действительно побеждают. С риторикой, которая по факту должна погрузить Европейский Союз, ну, не буду там говорить прям гражданская война, но к серьезному противостоянию. Потому что этническая составляющая очень сильно поменялась в Европе.
5: Я просто два слова, если позволишь. Значит, конечно же, в Европе есть единый механизм помощи. И Макрон запросил его в этом году. И он называется... Он называется UCPM. В 2001 году был запущен. Значит, страны объединяются, в том числе в рамках единого координационного центра в Брюсселе, и оказывают помощь. То есть есть помимо стран, есть вот какая-то объединенная структура, которая позволяет перебрасывать самолеты для тушения, корабли и так далее.
6: Алексей, да, пожары когда начались? И когда... Это заявление Макрона.
5: Значит, Макрон не сразу запросил помощь. Это правда. Так сказать, я же не оправдываю Макрона. Я говорю о том, что инструменты и механизмы единого организма, конечно, существуют. Но по поводу людей и идеологии. Ну, если мы посмотрим, ну, например, на уровень жизни в Советском Союзе и в тогдашней Европе или в нынешней, на уровень преступности в тогдашней в Европе или тогдашнем Советском Союзе, мы увидим, что, значит, все было не так благополучно, как сейчас нам представляется. Уровню преступности Советский Союз, особенно подростковый, опережал нынешнюю Россию.
6: Я думаю, что это все-таки, ну, в моем представлении, я, может быть, ошибаюсь, но это в моем представлении, все-таки преступность — это все-таки наследие 90-х.
5: Не, когда не, не.

0: Ростовском, я себе такого представить не могу. У меня товарищ недавно, журналист, по работе полетел во Францию и замечательно в первый же день лишился телефона и паспорта.
1: Отобрали, вот. В смысле, или украли?
0: Ну, добрые люди, да. Да.
1: Украли?
0: Украли, да.
1: Ну, наверное, да. Но, вот, так сказать, все равно уровень убийств, ну, можно сравнить. Значит, а что касается там этих тоже... Понимаешь, с одной стороны, да, вот счастливое детство в Советском Союзе. Ну, за очки могли побить. Но просто за очки могли побить. Зашел не в тот двор, тебя побили. Зашел не в тот район.
0: 90-е, согласен.
1: Никаких 90-х, Тарас. Это
0: 70-е. Ориентируюсь на своих родителей. Значит, на отца, на маму, на бабушку.
1: Вот эти 70-е, 80-е и даже раньше. О том, что могли побить за очки, например, о своем детстве довоенном, рассказывал Юрий Михайлович Лотман. Рассказывал не просто о какой-то деревушке, а о городе-герое Ленинграде. Тогда он еще не был городом-героем Ленинградом. В довоенном Ленинграде очкарика могли побить просто за очки.
0: Довоенный Ленинград – это у нас, извините, до 41-го года имеется в виду.
1: Да, конечно, да.
0: Ну, это время, когда мы выбирались только из гражданского противостояния. Извините меня, это очень сложное время.
1: Татарские группировки, система... набережные Челны, Казань и прочее. Ну, что мы будем это отрицать?
0: Вот эта история, опять же, момент... когда стало можно делать непотребство, люди, определенные круги, этим воспользовались. Опять же, я все-таки настаиваю на том, что это все-таки определенный либерализм и попустительство 90-х годов.
1: Да к 70-е это все. Екатеринбург, набережные Челны, Казань, все эти поездки в Москву, все это все 70-е годы. Это все 70-е, никаких 90-х.
0: Но работа правоохранительных органов велась. Вот в моем представлении, опять это, же, ну, хорошо, я, ладно, можно, да, можно сказать, я что понял. Я заядлый советофил, да. Но факт в том, что...
1: Я тебе пришлю статистику, она опубликована в милицейском журнале, единственный я нашел, где, так сказать, это журнал для внутреннего пользования, он опубликован, я тебе пришлю статистику по годам, прям, вот начиная 65-75, сейчас я просто не вспомню навскидку, но количество преступлений имущественных, насильственных, убийств, прям четко, так сказать, вот 75-й, 85-й, 95-й, можно прямо ну, отследить.
0: Здесь...
1: Батя рос в 70-х, говорит, цепями дрались до смерти. А мой батя рассказывал историю, что, значит, пошел не в тот район, его там побили. Он прибежал домой, взял винтовку и побежал туда. Слава богу, никого не убил. Но стрелял, так сказать, от него бегали. Это было принципом доблести. Все эти разборки район на район, девочку обязательно надо из соседнего района выбрать. Ну, конечно же. Это же, так сказать, это еще оттуда, от наших предков обезьян, откуда-то это взялось, что из своего племени нельзя выбирать. Надо обязательно выбирать из чужого племени, чтобы не допустить кровосмешения. И вот так район на район, конечно, оттуда. И там встречали, били, и, конечно, цепи, и, конечно, ножики. Ну, конечно, ножик у каждого. Конечно, ножик у каждого должен быть. Ну, а как без ножика-то? Ладно, давайте ближе к современности. Ближе к современности. Так, про поляков поговорим. Вот поляки бьют украинцев. Все это попадает на камеры.
0: В Польше говорят, вшиско в пожонку. Это переводится как «все хорошо». Все в порядке.
1: Ну, да, типа, да. Да. Все норм, все да. Норм, да.
0: Террас в шиску в пожонку. Сейчас это уже норма. Это, скажем так, во-первых, надо понимать, что взаимоотношения между Украиной и Польшей, они удивительны. В том плане, что если вот провести такие определенные параллели. Да, так, с 2014 года очень активно на Украине рассказывали, что Россия – это враг максимальный, а Польша – это максимально друг. Я не могу понять, действительно, какой-то парадокс. Ведь в Польше, в принципе, то же самое говорили. И, казалось бы, у вас все козыри на руках. У вас телевидение об этом говорит, у вас представители руководства говорят, что мы лепшие друзья. Но по факту, когда происходит вот эта встреча непосредственно, то все происходит как-то наоборот. Вот просто, чтобы было понятно, вот здесь рядом есть замечательное заведение одно славянской кухни, и вот мы там с некоторыми людьми в центре Москвы пели песни на украинском языке. И представляете, никто

0: побил. Никто не сказал: «Тарас, а как ты смеешь, собака горбатая, вот это вот здесь вытворять?» И в тот же самый момент я себе слабо представляю, что в Киеве на Хрещатике кто-то сможет спеть песню на русском языке. Но более того, я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то на украинском языке спел песню сейчас в Варшаве. И удивительно, работа, десятилетия пропаганды все равно не сработала. Может быть, правда. Что-то есть на более глубинное.
1: Единый чемпионат был по футболу.
0: Единый чемпионат. Но что-то глубинное и что-то настолько не позволяющее слепить вот этот вот продукт, который пытались нам всем представить, об этом надо задуматься. У меня ответ есть. Но он потребует долгого разговора о сосуществовании украинского и польского народа. Поляки всегда относились к украинцам как к холопам. И те украинцы, которые решили все-таки как-то вот в этом статусе приблизиться к полякам, это их абсолютное решение. Но в тот же самый момент я прекрасно вспоминаю, что именно представители вот территории Украины замечательно всегда себя чувствовали с Россией. Мы можем вспомнить и генсеков, мы можем, и сейчас, в принципе, если мы возьмем и откроем список представителей Госдумы, либо Совета Федерации, вы очень сильно удивитесь, откуда многие люди происходят.
1: Где родились, или где родились родители. Значит, смотри, вот тут что любопытно. А почему мы об этом заговорили? Ну, потому что, например, Министерство внутренних дел Польской Республики создает специальную оперативную группу для расследования преступлений против граждан Украины. Нам об этом говорят. Мы все эти, так сказать, случаи видим, фиксируем. До этого мы, например, слышали заявление министра обороны, который говорит, что ее там бродобреет тоже, там, значит, что украинец, а и он меня бреет, а я думаю, почему он не на фронте? Это же все тоже, это тут МВД, а там Министерство обороны. Официальные лица, речь этих официальных лиц. До этого, мы помним, был этап, значит, лобызания Зеленского с Дудой. Я по этому поводу иронизировал, даже хотел запустить саундтрек, так сказать, когда читаешь об их близких каких-то отношениях Дуды и Зеленского, хочется запустить трек там из Эммануэля, или я не знаю, или там как его, Джо Дассен, ла-ла-ла, знаешь, потому что это были настолько близкие и теплые.
0: Извиняюсь. Est-ce que tu n'existes pas? Да, слушай, да, да, exister, да, да, и они друг другу. Если бы не было тебя, я бы не был так счастлив.
1: Совершенно верно, да. Мы больше, чем друзья, они говорят. Это прямая цитата. Мы больше, чем друзья. Значит, вот теперь опять какой-то вот такой вот виток зигзагообразный. Может, это потому, что украинцы плохо себя ведут внутри Польши? Или ну, тут какие-то простые вот такие понятные объяснения, которые... Ну, типа, станок хуже начинает себя вести.
0: Поляки по отношению к украинцам – это как теща. Вот есть такой анекдот, когда, значит, и как свекровь, вернее, да, значит, поженились молодожены. И вот свекровь с невесткой идут на огород. И невестка начинает полоть грядки. И свекровь такая говорит: не так. Он так берет, значит, меняет руку. Дальше продолжает полоть грядки. Свекровь говорит: не так. Говорит: а вот так, говорит, не так, а вот так, нет, а вот так, не так. Мамо, а як? Не знаю как, но знаю, что не так. И вот с поляками то же самое. Что бы вы ни делали, это та свекровь, которая всегда скажет, что они не так себя ведут, не так кланяются, не так произносят, у них вообще акцент очень ужасный и все остальное. Это намного глубже, чем могут понять дуды, Навроцкие и все остальные.
1: Почему я говорил вот об этих периодах? Они же носили как бы и носят. Вот тут МВД Польши, значит, опять создают. Там они поговорили. Это все технологически можно, так сказать, поднять, так сказать, эту взвесь какую-то внутри, а можно технологически опустить.
0: Это все симуляции, которые направлены на оттягивание внимания, затягивание времени. Но если мы посмотрим все-таки с точки зрения, что если какое-то событие происходит, то у него, как любое событие, ищи за ним бутерброд. Да, кому это выгодно? Так вот, Польша в начале 22 года, конечно же, очень сильно начинала любить Украину, потому что рассчитывала, что Украина возьмет и из огня желуди достанет польским свиньям. Ой, нет, не будем мы такое говорить. Да. Да. И расчет был очень простой. Целому всей Европы шкуру медведя получат благодаря Украине. Следовательно, что терпим, любим, улыбаемся. Но вот наступает 2026 год, и в целом, несмотря на феноменальную помощь со стороны Западного альянса, мы видим, что Украина в целом сейчас может потерпеть поражение. И вот дальше начинается включаться схема, а что нам из этого в дальнейшем? И тут, конечно же, необходимо обратить внимание на заявление Владимира Владимировича Путина на прошлой неделе. Я считаю, что это очень важное заявление было, которое гласило следующее, что Украина в целом, западная ее часть, она-то соткана из территорий, которые исторически могут принадлежать другим людям. Да? То есть это Черновецкая область, это Буковина Динорд, как называют румыны, значит, Закарпатье, это, в принципе, венгерская часть. Ну и, конечно же, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область – это Польша. Напомню, что в свое время Речь Посполита, ее граница была до реки Ирпень. Река Ирпень протекает в Киеве. Вот. И, следовательно, эти мысли, конечно, не существуют. Так вот, в 22-м году Владимир Владимирович четко говорил, не дай бог, какое-то войско ваше, да, официальное, будет на территории Украины. Это сразу же казус Белли, это мы сразу будем как бы серьезно разговаривать. А вот на прошлой неделе было заявление о том, что, знаете, вот Украина все-таки... С учетом того, что единственным гарантом ее целостности была Россия, то Украина, конечно, ударила сильно в штангу. И, следовательно, может не завтра, может не послезавтра, может быть, там через какой-то период времени, обязательно случится то, что эти части разойдутся по соседям. И вот поляки очень услышали это. Сразу же реакция моментальная была. Они, конечно, сказали, нет, вы что, мы не такие. Я не такая, я жду трамвая, очень люблю Украину и все остальное. Но я уверяю вас, я очень сильно не удивлюсь, если будут определенные переговоры на территории какого-то третьего государства происходить, конечно, не на уровне президентов и даже не на уровне Министерства иностранных дел, но на уровне таких людей, которые неприметные, много не говорят, но... решают некоторые дела на уровне определенных спецслужб. И вот, кстати, Белоруссия, вы представляете, такое хорошее место, пора на самом деле, для встречи. И вот я не удивлю, наверное, может быть, зная об этом, поэтому Зеленский пытался втянуть Беларусь для того, чтобы она не смогла быть посредником.
1: Медиатехнолог Тарас Сидорец был у нас в гостях.
2: Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров, писал гениальные стихи и великолепную прозу, был драматургом и публицистом, создавал произведения на фольклорные сюжеты, и везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей, о попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
3: — Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, Кемерове 23.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России призвал власти регионов не останавливать работу по оказанию помощи семьям участников СВО. МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, утверждает Дональд Трамп. Подробности далее. Работу по оказанию поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать ни на секунду, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Глава региона доложил о работе по оказанию помощи семьям бойцов СВО, отметив, что в крае ведут социальное сопровождение семей всех участников боевых действий. Катюков также рассказал, что регулярно сам проводит встречи с близкими бойцов во время поездок и в последнее время проблемных вопросов становится все меньше. Владимир Путин сегодня прибыл в Красноярск. Глава государства пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» и принял участие в церемонии закрытия смотра. Двое детей, погибших в результате атаки ВСУ в Архипоосиповке Краснодарского края, это жители города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди них также есть ростовчане, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим. Число жертв из-за падения обломков дрона в Архипоосиповке, по последним данным, возросло до 7. Среди них трое детей, сообщает оперштаб Кубани. 40 человек пострадали, 21 госпитализированы. Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме. Поводом для этого послужили события на Украине, сообщается на сайте ведомства. Вооруженные силы России ежедневно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Также вооруженные силы России продолжают бить по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В частности, сегодня были поражены 4 судна, перевозивших военные грузы, 2 в Черном море и 2 в порту Николаева. Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, несмотря на заявление Тегерана об отсутствии диалога. Об этом написал в своей соцсети президент США Дональд Трамп. Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран продолжает диалог по Армузскому проливу только с Оманом, а переговоры напрямую с США не ведутся. Россельхознадзор с 3 августа ограничивает поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца. По данным ведомства, это связано с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла. Помимо этого, под ограничение подпадает импорт мяса птицы и любой готовой продукции, содержащей в составе продукты переработки птицы. Турция, Абхазия и Белоруссия вошли в топ зарубежных направлений для отдыха россиян. Этим летом рассказали РИА Новости в Российском Союзе туриндустрии. В топ-10 направлений по числу бронирований входят также Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай. Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирований отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксируется по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4 минуты 8 продолжаем. Александр тут нам пишет. Всяко же вы ругаетесь, Александр. Ну что же вы, никто-то... Ой. Да, Борис Рожин. Меня зовут Алеш Тимофеев. Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Клан Алькасад». На прямой связи. Борь, салют. 2 недели, да, не виделись.
3: Всех приветствую. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Всем.
2: У нас несколько зашла дискуссия про преступность в Советском Союзе. Я просто сказал, что подростковая преступность в Советском Союзе была, ну, выше, чем в России современной. И это воспринимается... Это данные. Это данные, которые, так сказать, если, Александр, умеете пользоваться интернетом, вы можете легко найти сами, без меня, чтобы я не это, да? Ну, просто, так сказать, вот это. И это всегда воспринимается как какой-то типа антисоциальный недосовечено. Почему признание, Борь, вот так отвлеченно начнем на наш сегодняшний час, почему замалчивание фактов каких-то, которые, ну, отрицательно характеризуют, это хорошо, а признание каких-то ошибок и проблем, это плохо. Вот так, по крайней мере, воспринимается людьми.
3: Ну, то есть, первое, что сказать, во-первых, в разные периоды Советского Союза подростковая преступность различалась, то есть, безусловно, были периоды низкой, были периоды высокой подростковой преступности, особенно это касается периодов после, во время и после гражданской войны, касается периода после Великой Отечественной войны, и, опять же, это мы видим 80-е годы, собственно, что отмечалось, собственно, и советское государственное медиа, что, ну, поднимались вопросы борьбы с этой подростковой преступностью. А что касается замалчивания фактов, почему эта тема вспоминается остро? Потому что под лозунгами борьбы за правдивую правду у нас как бы страну ломали. Мы вам сейчас всю правду расскажем про ГУЛАГи, репрессии, там, проклятого Сталина, потом Ленина, потом про КПСС, а потом про Советский Союз. И потом под эти лозунги, под правдивую правду, сначала страну расчленили, потом начались этнические чистки и так далее. То есть как бы, ну, мы все за правду. Ну, это как бы достаточно такая абстрактная позиция, потому что на практике, ну, как, во-первых, все прекрасно знают, никогда так не врут, как во время до выборов, после охоты и во время войны. Да, зачастую вопросы правды – это вопросы нарратива во время холодных и горячих войн. Поэтому, ну, нет мира, где вам всю расскажут всю правду. Какую-то правду вам расскажут, какую-то вам правду расскажут с умолчанием, какую-то вообще не расскажут сразу, а которую будут сразу вообще там десятилетиями не рассказывать. Потому что для этого есть как объективные причины, которые связаны с вопросами функционирования общества и государства, так и субъективные, когда какие-то политики для, ну, по тем или иным причинам предпочитают скрывать определенные факты. И, конечно же, это надо рассмотреть, оправданно ли это было, или я согласен, что бывают случаи, когда многие вещи, которые вполне можно было бы давным-давно рассказать, как бы их не рассказывают. А другие вещи, которые как бы стоило, ну, не надо их было, скажем так, озвучивать, их озвучивают. И ущерб от этой правды оказывается сильно больше, чем если бы это где-то лежало в архивах.
2: А вот ты почему-то... Да, Борь, прости, пожалуйста. Ты почему-то...
3: Доказать, что если что, я являюсь сторонником более широкого открытия архивов. То есть я предписал, что вот архивы, связанные там с периодом Советского Союза, там, с репрессиями, то есть я как бы только за, если их будут максимально возможным образом рассекречивать, особенно там, где это не затрагивает какие-то вопросы функционирования государства сейчас. Ну, если это уже исторический вопрос, ну, давайте рассекречивайте, что там кого-то жалеть. То есть если это уже, ну, там эти люди давно уже все умерли, то есть почему бы не рассказать, как оно было на самом деле?
2: Тут, знаешь, вот ты почему-то как бы с одной стороны, вот типа там рассекречивание или там не когда, вовремя, всю или не всю и прочее, прочее. А почему-то вот с обратной стороны как бы снизу. А мы-то сами готовы, вот нам что нужно, какую работу проделать внутри собственной головушки, семьи, там, и отношений между родителями и детьми, например, да, чтобы нормально, просто нормально относиться к любой информации, вот просто воспринимать ее, без, потому что если ты видел, что мне это вот пишут, ну, ты знаешь наверняка, у тебя, так сказать, что могут написать люди, да? А я вот нашел сейчас, не поленился, 86 тысяч в 75-м году подростковая преступность, количество преступлений, 86 тысяч в РСФСР, не в СССР, а в РСФСР.
3: Она дальше только, так и дальше она только росла, там, чем...
2: Значит, вот смотри, 86, да, а в 2025 году в России, в Российской Федерации, 14 тысяч. Ну, разница есть. Ну,
3: правильно, потому что политическая система в СССР, как раз уже при Горбачеве с 1985 года, начала потихонечку идти в разнос, поэтому рост преступности...
2: Не-не, 75-й, Борь, не 85-й, 75-й, 86 тысяч. 75-й год.
3: Основная информация считается, что пик пришелся вот именно на горбачевские годы. Но опять же, с другой стороны, если говорить о конце второй половины 70-х или 80-х, собственно, фраза «мы не знаем общество, в котором живем», которое, да, ну, приписывается Андропову, да, то есть опять же это осознание, что, скажем так, верхи не совсем понимают, о чем, ну, о чем чем мыслят подрастающие поколения, какие проблемы там. Ну, понятно, что, конечно же, проблематику изучали, но Но, видимо, не до конца и неправильно. Вот, поэтому, ну, объективно, если говорить о том, в каком состоянии находился поздний СССР, где вот такие проблемы вызывали, ну, и современная Российская Федерация, то, ну, как бы, Российская Федерация текущая, конечно, достаточно устойчива в этом вопросе, но при этом, конечно же, и у нас сейчас поисковая преступность, ну, не сказать, что, скажем так, побежденное понятие. Мы все прекрасно видим, плюс новые негативные тенденции, связанные там с колумбайнами, это использованием детей как биодроны и так далее. Просто проблематика изменилась, да, скажем так, в СССР было труднее вот так вербовать детей для терактов. У нас легче. Но, опять же, тут есть объективные причины, потому что технологический базис изменился. Тогда не было смартфонов и других электронных средств, по которым можно вот детей вот так использовать.
2: Но преступлений-то было больше, чем сейчас. Но дело не в этом. Еще раз, вот если мы говорим, хорошо, значит, работа с информацией. Вот для того, чтобы нам нормально, спокойно, эмоционально, с душевным спокойствием относиться к любому роду информации, ну, в смысле анализировать, понимать, вот тут очерняют или не очерняют, это факт или это фейк. Вот тут какая работа должна проводиться внутри человека?
3: Ну, это, опять же, это должен критический анализ на нескольких источников. При этом важно понимать, что сейчас, поскольку мы живем в эпоху системных пропагандистских и нарративных войн, те люди, которые спецпрофильно этим занимаются, у них задача максимально замусорить информационное пространство, чтобы обычный человек, который, ну, скажем так, ну, не видит причин постоянно сидеть критически перебирать всю информацию. Ну, объективно, у него нет времени на это, ему просто неинтересно и так далее. То есть задача максимально замусорить информационное пространство, соответственно, и люди в таких условиях легче поддаются тем или иным информационным кампаниям. Это объективная реальность, потому что есть какой-то процент людей, которые сидит, и вот когда новость пришла, он смотрит, так, а что тут пишут, а где врут? То есть, ну, понятно, что кто-то врет. Обычно человек смотрит, смотрит по телевизору, там сказали так, наверное, примерно вот так. А зайдите, допустим, в Телеграм, там некоторые события там могут по 7, там 10 версий, то есть, допустим, даже вот свежий теракт, который был там вот на Кудринской, то есть там же тоже сколько, даже уже только час теракта прошел, уже кучу версий там набросали и у нас, и там еще противник там еще понабрасывал дополнительно. То есть, вот, допустим, если человек, как обычный человек, он пришел с работы, читает новости, а тут его с разных каналов начинают сразу поливать разнонаправленными версиями. Вот, ну, объективно так, то есть работа пропагандистов и информационных компаний как раз и стоит в том, чтобы вот основную массу людей, они не работают с теми, кто это критически оценит, не так понимают, что это зачастую вранье настолько очевидно, что, ну, критический мысль человек, он сразу отбрасывает. А вот основная судьба, просто им это не надо, не то, что люди плохие, просто, ну, как бы они не занимаются этим. И вот этих людей пытаются всячески вести вокруг пальца, то есть вбрасывая правду, ну, такую полуправду, или правду приправленную, там, 10% неправды, да, или событие может реальное, а трактовка у него может быть совсем другая. То есть это вот реалии информационных войн, учитывая с какой интенсивностью они сейчас ведутся, то есть тут вряд ли можно же какие-то улучшения, причем вы учитываете, что с развитием ИИ огромное количество новостей сейчас сопровождается фейковыми фото, видео, которые все сложнее отличать от реальных. То есть, ну, мы достигли до технологического уровня, когда нейросети делают вполне правдоподобные подделки, которые зачастую даже, блогеры, зачастую государственные СМИ, государственные институции не могут вовремя это различить, попадаются. То есть не то, что они как бы плохие, то есть, они просто пока не справляются с потоком вот этого генеративного контента. А уж обычного человека, который попадается зачастую на разные вот эти вбросы неизготовленные роликами, или общается в интернете, думает, что он общается с человеком в комментариях, а фактически он общается с нейроботом, и он даже не понимает, что он уже общается не с человеком, а с машиной. Ну, это как бы привет теории мертвого интернета, когда там часть общения — это фактически генерация этих нейросетей.
2: Так, она же не просто там, генерация, да, если это технология. Ну, я рассказывал, по-моему, не рассказывал, как у меня товарищи вот несколько недель назад развели с помощью, там тоже взломали Телеграм, начали обзванивать знакомых, развели его голосом разговаривали с людьми, у которых есть там криптокошельки, просили перевести, курьер с деньгами уже выехал, а ты мне вот сейчас переведи надсрочно. Его голосом разговаривали на протяжении 40 минут. И мало того, еще называли данные, которые были в его переписках. Ну, у тебя переписка там в мессенджере за несколько лет. И ты можешь оперировать этими данными, ну, то есть прочитать, условно говоря, всю эту переписку, да, ну, это, сказать, называть вот какие-то факты реальные из биографии, которые знаете только вы благодаря этой переписке. И, в общем, это чудовищное просто время в этом смысле, да.
3: И к чему это приведет? К тому, что доступ человек, он будет обязан проходить обязательную аутентификацию, что вот он человек, заходя в сеть, в открытый где-то публичный комментарий, просто для того, чтобы отличать человека от машины. Мы к этому неизбежно придем, иначе в какой-то момент люди просто перестанут понимать, где они общаются с людьми, а где они общаются с машиной. Это уже происходит. Пройдет, я думаю, ну, до конца 30-20-х годов, я думаю, к этому придут уже на уровне орг решений. То есть, условно, там требуется обязательно авторизация через госуслуги и тому подобные сервисы. Просто, ну, а как вы отличите со временем? Уже сейчас, да, машина может, кстати, вполне успешно копировать голоса актеров. Скажем, сейчас, когда западные, вот, допустим, такой пример банальный, игровые компании отказались дублировать, допустим, игры, ну, для пользователей на русский язык, ну, пошли не нафиг. У нас есть куча этих студий, которые берут и нейронками переводят, и там, ну, при необходимости используют живых актеров. То есть можно и так, можно и так. То есть нейронка, в принципе, сейчас зачастую делает вполне пристойный перевод. Кто, допустим, пользовался Яндекс.Переводчиком, ну, допустим, автоматическим переводом на сайтах, то есть вполне пристойно можно слушать англоязычный контент, быстро переведенный нейросетью. Так это сейчас. А представьте, допустим, 2-3 года еще пройдет, как будет продолжать расти качество вот таким образом. Так что к этому надо готовиться. У нас приняли, все принимают этот закон о регулировании нейросетей, но это только как бы старт. То есть со временем там он будет очень сильно развиваться с опорой, конечно же, на поддержку отечественных нейросетей и установление контроля над работой в России западных нейросетей, потому что это, кстати, к вопросу о пропаганде, поскольку нейросеть выдает ответ, некоторые думают, что это вот именно единственное правильное ответ, как с Википедией было, когда люди, это же в Википедии написано, а сейчас это же чат GPT сказал, да, но при этом он выдает то, как у него настроены алгоритмы, и, соответственно, это, по сути, элемент нарративной пропаганды, то есть он тебе подбрасывает только те ответы, которые выгодны хозяевам этой нейросети. Ну, понятно, а у нас власть, естественно, будет заинтересована в том, чтобы наши нейросети, которые выдавали как бы уже наши нарративные ответы. То есть это та же, ну, по сути, та же борьба, которая идет вокруг мессенджеров, вокруг различных там порталов и так далее. Просто, да, вот часть такого процесса, как это любят называть, суверенизации. К этому мы тоже придем, не быстро, у нас, как бы, скажем, Госдума неспешно в этом вопросе работает. Ну, и как часто у нас любят говорить импортозамещение, потом годы проходят, а то, что нужно, сделают по уму.
2: Да, ну ладно, так, хорошая у нас вводная часть получилась, это, так сказать, правда, никак, а, ну, прекрасно, да, поговорили. Давайте теперь переходить, наверное, к тому, что происходит на фронте. Ну вот, нам шеф-редакторы подобрали, шеф-редактор Артем, спасибо ему огромное, подобрал подборку новостей, в частности, вот высказывание Пушилина, да, главы ДНР, который говорит, что продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Ну, мы об этом, и ты часто, вот, так сказать, много об этом говорил предыдущей там недели, еще даже до взятия там Константиновки и так далее. Вот теперь речь идет о Дружковке. Есть ли всерьез сейчас возможность, необходимость и смысл, главное, да, говорить о каких-то сроках, например?
3: Вот. Я не думаю. То есть, во-первых, наше командование пока не особенно раскрывает, как оно себе, с какой направлением будет носиться основной удар на Дружковку, с юга или через Константиновку. Будет ли это какой-то прямой штурм, или наши будут стремиться к более глубокому охвату Дружковки. Дружковка, безусловно, важна, так как контроль над ней позволит уже прочно взять всю логистику под контроль в районе Краматорска и уже начать, используя Дружковку, создавать условия для уже реальной борьбы за сам Краматорск. Противник это понимает, поэтому сейчас они яростно упираются к югу от Дружковки, вот в Алексеево Дружковке, которую мы штурмуем. Там будет непросто, там идет сейчас очень интенсивная с обеих сторон борьба за логистику, за Константиновку они борьбу за логистику проиграли, у них умерла она сильно раньше, чем у нас, поэтому, собственно, мы смогли обеспечить там продвижение. Сейчас то же самое происходит уже применительно к Дружковке. Наши вырубают логистику в районе Краматорска, Славянска, вот Николаевки, вот самой Дружковки, они сейчас активно бьют по нашей логистике в районе Константиновки, Часовьяра, Бахмут, ну, этого Артемовска и так далее. То есть кто кого передавит по дронам. То есть это уже не новая история. Мы из Славянско-Краматорскую, эту Красноармейскую агломерацию также брали в борьбе за логистику. Курское сражение было также выиграно. То есть вот сейчас этот поток огромный видео объективного контроля, который идет с ударами там, по всему, что там двигается к западу от агломерации, соответственно, это часть вот этих подготовительных мероприятий. Как только смогут достаточно серьезно обрушить логистику, и противник будет иметь серьезные проблемы, там пойдет уже более интенсивное продвижение штурмовиков городским окраинам, ну, с целью закрепиться и обеспечить дальнейшее накопление сил для просачивания. То есть там не будет каких-то там таких лобовых штурмов с кучей техники, ну, может, какие-то разовые акции будут, но системно вряд ли. То есть задача будет, опять же, как и в случае с Константиновкой, обеспечить заход в городские кварталы штурмовиков, их закрепление и последующее выдавливание с попутным уничтожением всего, что пытается туда заехать. Ну, в принципе, тактика отработанная. Посмотрим, что противник сможет предложить в Константиновке. Собственно, он ничего этой тактики нашей противопоставить не смог. Ну, кроме массового применения дронов, ну, к этому, ну, безусловно, наши тоже готовились. И это не стало неодолимым препятствием.
2: Ну, вот тут... В принципе, расскажи вот как бы теорию, да, ликбезом займемся. Вот многие сейчас говорят там о расширении вот той самой киллзоны, да, и говорят, что где-то, так сказать, вот даже там, если раньше было там 3 километра, потом 5 говорили, сейчас называют чуть ли не десятки километров этой самой киллзоны. А от чего вот, ну, как бы зависит вот эта ширина этой киллзоны? Почему она где-то уже, где-то шире? Только ли от количества как бы сил, которые там по обе стороны? Или там, я не знаю, логистическая, стратегическая важность того или иного участка, например, направления и так далее?
3: Ну, зависит, безусловно, от количества расчетов, сосредоточенных на этом направлении, от их подготовленности, ну, безусловно, их техническом обеспечении. То есть кто-то работает, допустим, там FPV-дронами, там Баба-Яга, там на небольшую глубину, а где-то есть дроны, которые там, допустим, FPV на оптике, которые там 40-50 километров, плюс у нас, допустим, различные там молнии и так далее, у противника есть аналоги. Поэтому сейчас киллзона, безусловно, расширяется. Удары, это, собственно, идут и в глубине ДНР, в глубине ЛНР, по дороге, ну, они пытаются бить по там, грузовикам, бензовозам, там, автобусам, ну, там, плюс террор против гражданских. Мы, как бы, собственно, занимаемся практически тем же самым, ну, кроме террора против гражданских, так и мы видим постоянное уничтожение различного автотранспорта, инженерной техники, вплоть до Павлограда туда дроны там долетают. Когда у нас Старлинка отрубили, туда одно время перестали долетать, сейчас снова туда долетают. Там бьют железнодорожные составы, мосты, ну, то есть там, где... Можно нанести ущерб логистике, она наносится. Соответственно, это борьба. Кто быстрее вынесет логистику у противника, при этом сохранив хотя бы часть своей. Вот в районе Купинска у обеих сторон логистика плюс-минус умерла, и там, соответственно, очень медленно все развивается. А здесь, под Константиновкой, у нас получилось часть логистики сохранить, а противника нет. Отсюда и результат. Столь быстрая потеря Константиновки, хотя на нее ставка делалась еще как минимум, что вот она еще до сентября должна была быть украинской. Ну, в интернете она еще украинская, конечно, да, но по факту там фронт уже немножко дальше ушел.
2: Борь, а за счет чего? Новых каких-то тактических решений, ну, типа мыслей или технологий? Или обеспеченностью технологий? Вот почему?
3: Ну, безусловно, технологии играют очень важную роль, но не сказал бы, что решающую, но играют крайне немаловажную роль. Это потому что ничего не стоит на месте. Мы видим, что каждый год линейки дронов обновляются, они становятся все более технологичными, да, они становятся более дорогими, но при этом они становятся более технологичными. Это заставляет менять средства борьбы с ними. Ну, допустим, вы же не будете там усимогами там, бороться с реактивными БПЛА, или когда появляется все больше и больше БПЛА с искусственным интеллектом, появляется БПЛА на принципах роевого действия. Постоянно мы видим какие-то дроны, некоторые названия которых еще даже неизвестны, они уже применяются. Вот противник на днях кражался, что наш какой-то новый там дрон применяют, но пока еще вот ТТХ, и что это, ну, никто не знает. Вот. Ну, кроме тех, кто их использует. Вот. Соответственно, при этом важно понимать, что помимо технологической гонки, важна концепция применения. То есть у вас как бы есть оружие, как вы его применяете? Разрозненно, там, какими-то отдельными отрядами в погоне за просто статистикой? Или же есть какая-то концепция, связанная связанная с изоляцией поля боя, а как у вас вот эти дроны интегрированы в систему цифровизации поля боя, система, вот как в России вот внедрена, вот уже в этом году система СВОД, которая действительно повысила эффективность управления войсками, повысила эффективность поражения целей, то есть она дает зримый конкретный результат. И, безусловно, и у нас, и у них эти системы не стоят на месте, потому что они тесно интегрированы с использованием дронов. То есть перспектива — это дрон, который с искусственным, применяет искусственный интеллект для обхода, вероятно, по спутниковому наведению, чтобы обходить большинство средств РЭБ, и при этом действующий, с одной стороны, группой в состоянии роя, плюс он подключен к системе ситуационной осведомленности и цифровизации поля боя, когда, находясь где-то в далеком командном пункте, то есть камеры этих дронов все дают информацию через спутник о том, где они находятся, при этом сам дрон может как вручную отрабатывать, так и наводиться по, допустим, контурам цели и даже по цвету. То есть противник вот сообщает, что у нас уже появились дроны, которые различают цветовой камуфляж ВСУ. Это с точки зрения ударов по живой силе противника. То есть, чтобы был именно удар по военному, а не, допустим, по гражданскому, допустим, с велосипедом. Потому что такой ошибки, конечно же, не застрахован. То есть вы отдаете решение, допустим, о жизни человека машине. То есть она, конечно, может и солдата убить, а если это просто по контуру человек идет с велосипедом, то есть он с тем же успехом может и гражданского так залупить. Поэтому, безусловно, здесь необходимы элементы страховки, обучения. А то, что такие системы могут ошибаться, прекрасно показала война с Ираном, когда они применяли, в том числе для ударов по Ирану, и вот эта история со школой для девочек в Минабе, которые были убиты при помощи системы поддержки принятия решений на основе нейронки. Вот результат. То есть, в принципе, это было ожидаемо, что смертоносность войн с применением подобных технологий будет только повышаться.
2: Минута у нас остается, и здесь, можно тоже географию туда продолжить. Вот власти создают спецштаб для координации перевозок в Азовском море, Минтранс принимает меры для безопасности в Азовском и Черном море. За минуту успеем что-то по этому поводу сказать?
3: С моей точки зрения, безусловно, надо усиливать как охрану самих судов, то есть, опять же, нужны банальные средства защиты, потому что, как минимум, часть этих дронов можно было бы сбить. Плюс, конечно же, серьезно необходимо наращивать компоненту ПВО дронов, которые могли бы, сбивать какую-то часть этих дронов еще на подлете, допустим, к Азовскому морю. То есть, это требует как времени, так и серьезных ресурсов. Эти проблемы пытаются сейчас решить, когда мы выйдем уже на промышленное производство подобных инструментов для защиты объектов, зон и прифронтовых каких-то участков. То есть, пока сказать сложно. То, что работа ведется, и государство выделило огромные ресурсы, организационные, финансовые, промышленные на это факт.
2: Так, друзья, сейчас прерываемся на выпуск новостей и рекламу буквально на несколько минут, после чего будем продолжать. Напоминаю, Борис Рожин с нами на прямой связи, автор телеграм-макс-канала «Клан Эль Касат». Если есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим сообществам в Телеграме, в Рутюбе, во ВКонтакте. Есть такая возможность писать, задавать вопросы. Мы постараемся на них ответить. Все, небольшая пауза, скоро вернемся.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. 59 бойцов СВО отобраны для участия в программе «Сибирский характер» по подготовке управленческих кадров в Красноярском крае. 23 человека уже получили назначение на муниципальном и краевом уровне. Несколько человек могут возглавить краевые органы исполнительной власти, сообщил губернатор Михаил Катюков на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона отметил, что от участников поступает много идей и инициатив, а самое главное, они не пасуют перед трудностями. Владимир Путин отметил, что России такие люди нужны. Он также призвал ни на секунду не останавливать работу по оказанию поддержки семьям участников СВО. При Ангарии пропал самолет Cessna-182, следивший за лесопожарной обстановкой. Экипаж не вышел на связь в назначенное время и не вернулся на базу. На борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, для поиска пропавшего воздушного судна из Якутии уже отправился самолет. Утром к работам подключатся два вертолета. Занятия в школах Севастополя в новом учебном году будут проходить очно, а дистанционного обучения не будет, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, при нынешних ограничениях в электроснабжении организовать качественный дистант невозможно, поэтому данный вариант даже не рассматривался. Развожаев отметил, что обстановка требует гибкости, длительность уроков, расписание и другие детали педагоги и директора школ обсудят на августовском педсовете. Детские сады также возвращаются к обычному режиму. С 1 сентября прекращают работать дежурные группы. Пожар на заводе «Кетон» во Владикавказе почти потушен. Его площадь составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в главке МЧС по Северной Осетии. На данный момент продолжается разборка конструкции. В МЧС уточнили, что горел трансформатор и кровля. В тушении было задействовано 57 специалистов и 14 единиц техники. В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где захоронено более 500 советских воинов, погибших при освобождении страны от фашизма в 1944-45 годах. Обелиск находится в городе Кишкун-Лацхаза, сообщили РИА Новости в представительстве Минобороны России по военно-мемориальной работе в Венгрии. К отреставрированному обелиску с надписью «Вечная память советским воинам, героически погибшим во Второй мировой войне» цветы и венки возложили сотрудники посольства, военного Ташата и торгового представительства России, временный поверенный в делах Белоруссии, председатель общества венгеро-российской дружбы, а также местные жители. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
4: 19:33. Мы продолжаем. Борис Рожин, автор телеграмма «Макс-канала» «Колонель Кассат». С нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Так, ну что, идем дальше тогда по новостям. Может, таким как бы военно-политическим в большей степени. Вот предлагаю поговорить по поводу назначения Рустема Умерова главой службы внешней разведки Украины. Рустем Умеров, если кто-то забыл, еще совсем недавно возглавлял Министерство обороны. Он сместил на этом посту Залужного, его, в свою очередь, ну, вы знаете всю историю, что пересказывать. Короче, назначили Умерова главой СВР Украины, службы внешней разведки. Почему? Что происходит, Боря?
5: Ну, это круги на воде после увольнения Федорова, что вынудило кокаинового фюрера пойти на очень серьезные перестановки, потому что было очень серьезное давление Запада из-за отставки Федорова. При этом, видимо, определенные круги на Западе рассматривали Федорова как потенциального сменщика Зеленского. Поэтому, ну, собственно, отсюда и наглость требований Федорова, что я вернусь только на свой пост и так далее. То есть я на фигуру вышла из подчинения, поэтому пришлось убирать. У этого оказалась цена, пришлось сдавать настолько лояльную фигуру, как Сырский, но опять же сама фигура Сырского изначально была, как бы готовилась к тому, что в какой-то момент, чтобы компенсировать какие-то издержки, Сырского сдадут, списав на него военные или какие-то другие политические издержки. Ну, что, собственно, с Сырским и произошло, сейчас происходит с его ставленниками, которых вот новая команда Дропатова защищает. Умеров, это опять же, из, ну, скажем так, достаточно близко он входит в окружение Зеленского, он уже был и министром обороны, в СНБУ и так далее. То есть это как перестановка кровати. То есть при этом сама фигура-то никуда не исчезает. При этом сами эти органы, что будь то СВР или вот СНБУ, так или иначе, они субъектны очень, весьма условно. Так или иначе, есть подчинение офису Зеленского. Так или иначе, есть подчинение внешнему контурам управления. То есть, и, безусловно, Умеров, который висит на коррупционном крючке дела Миндича, которого при необходимости американцы могут подвести очень быстро по коррупционным делам, он остается вот такой крайне скомпрометированной фигурой, но при этом команда там настолько узкая, что возникает проблема, на кого менять. Поэтому мы видим тасовку вот этих фигур. То Буданова мы там переставим, потом давайте Буданова поставим потом на место Федорова, а сейчас мы Умерова переведем из СНБУ в СВР. То есть, по сути, идет вот перестановка, тасовка одних и тех же лиц, которые, ну, новые или которые там появляются крайне ограниченно. Ну, вот Федоров появился, и что с ним стало. Там же даже у нас некоторые блогеры рассказывали, что вот перспективный Федоров пришел, сейчас он тут всем покажет, научит там ВСУ воевать по-современному. Что-то долго он там не продержался своей концепцией современной войны, а потом я не удивлюсь, если мы увидим еще какие-то новые разоблачения о воровстве с участием Федорова, потому что в воровстве обвиняли и самого Умерова, и его предшественника Резникова. Просто банальная коррупция и воровство. Я не удивлюсь, что бывший днепропетровский мошенник Федоров, а он, собственно, занимался одно время мошенническими колл-центрами в Днепропетровске, он вряд ли, что он избежал вопросов воровства в СУ, особенно учитывая, какие огромные суммы бесконтрольно поступают в эту структуру. Да, но при этом, конечно, основная причина вот этих перестановок — это отставка Федорова, а списание некоторых лиц — это издержки этой отставки.
4: Слушай, тут просто еще вот в СМИ упоминают, что Америка, так сказать, выразила несогласие с кандидатурой Умерова в качестве посла в США, и мы помним, да, вот это, так сказать, любопытный тоже факт, деталь, на которую обращают внимание, но это, опять же, так сказать, не в том-то дело, что это не факт, а деталь, да, какая-то, со ссылкой на неназванные источники. А что не так? Да, при этом, значит, американцы не захотели якобы с ним работать, но при этом мы знаем, что Умеров возглавлял делегации на переговорах и на трехсторонних, да, насколько я понимаю, на двусторонних, да, с Россией.
5: Умеров же, многие из этих переговоров были еще до того, как появились пленки Миндича, которые были опубликованы в том числе с подачи ФБР. Это, опять же, очень хорошая эта публикация, вообще очень хороший показатель того, что американцы в какой-то момент пересмотрели свое отношение к Умерову как некой потенциальной фигуре, с помощью которой они могут добиться каких-то целей, связанных с переговорами на Украине. И таким образом они просто банально выкручивают руки режиму Зеленского, требуя более удобную для них фигуру. Собственно, это особенность директивное управление, когда ты можешь якобы в независимой стране диктовать, кто у вас может быть послом, каких людей надо оставить в правительстве, каких убрать, каких генпрокуроров надо убирать и так далее. То есть, опять же, это просто все один из признаков марионеточной администрации, которая вынуждена учитывать мнение правительства или спецслужб другой страны по поводу того, кто и какие должности должен занимать на Украине. Вот Умеров им перестал нравиться, внезапно всплыли обвинения, коррупционные обвинения, и послом его не особенно хотят там видеть. Соответственно, вот Федоров Зеленскому не нравится, что вот готовят сменщика, а на Западе его некоторые страны вполне себе рассматривали как удобную фигуру. То есть, ну опять же, это прямое, конечно же, вмешательство в дела Украины, ну, так, в неком абстрактном мире, но при этом Украина, скажем так, крайне ограничена субъектно в этих вопросах. То есть многие вопросы, ну, вещи, связанные с кадрами, она не может не учитывать.
4: Зеленский говорит, что да, перевод Умерова позволит расширить его полномочия для ведения переговоров с международными партнерами и координации оборонных инициатив. Вот почему с точки зрения Зеленского. Да.
5: Но это формальная причина, да. Потому что ничего не мешало Зеленскому это делать и без этой должности, по сути.
4: Так, ну и вот продолжаем, значит, тоже в этом же как бы сегменте информационных сообщений находиться. Поговорим тут тоже, так сказать, со ссылкой на СМИ. Драпатый уволил командующего медсилами ВСУ и начальника штаба сухопутных войск. То есть то, о чем ты говоришь, так сказать, вот это вот все эти процессы действительно. Ну,
5: по сути, чистка.
4: Происходит чистка, алло. Да. Чистка. Нет, мы тебя слышим, Борь. Видео затормозилось, но мы тебя слышим. Ты нас слышишь? Нет, не слышит. Давайте попробуем переподсоединиться. Значит, о чем? Слышно, Борь?
5: Сейчас слышно, да, сейчас появился, мигнул интернет. Так.
4: Можно ли назвать слышно, это? Да. Да, слышно и видно. Все, ничего не висит, ничего, все этот. Можно ли назвать это чисткой? Да. И, так сказать, к каким последствиям, как бы должна привести эта чистка? Вот победа будет заключаться в чем? В том, что просто на определенные места будут поставлены какие-то люди. Понятно, что это все борьба за ресурсы, да, чтобы обладать как бы ресурсом. Но на практике-то в чем это будет выражаться?
5: Ну, принципиально подход, именно если говорить о вопросе, изменится ли подход к управлению войсками, к мобилизации, к мясной тактике и так далее, нет, не изменится, потому что все это прекрасно реализовывалось и при Драпатом на тех направлениях, где он как бы командовал. То есть он, в принципе, по методам он не сильно-то от Сырского далеко ушел. Просто есть политическая разница, потому что Сырский был лояльный Зеленскому, а вот насчет Драпатова там есть вопросы. То есть это вынужденное назначение. При этом Драпатый, очевидно, сейчас чистит различных политических назначенцев Сырского, которых он все время продвинул, для того, чтобы иметь полную управляемость ВСУ, и это было, получало полное одобрение Зеленского, потому что ему нужно было иметь полный контроль над армией. Сейчас, ну, видимо, Драпатый обещал, что люди, которые будут назначаться, это будут люди якобы профессионалы, ну, опять же, пока сложно судить, насколько эти замены будут в лучшую или худшую сторону вести к управляемости ВСУ. Но, конечно же, если Драпатый будет расставлять своих людей, появится много обиженных, кто будет, некоторые из которых даже будут какие-то там подкасты выступать в роли там каких-нибудь Масичуков и тому подобных персонажей, или Кривонос, этого генерала там бывшего, который там периодически там все ругает, что у них происходит. То есть появятся новые вот такие разочарованные, которые говорят, что мы там боролись за Украину, нас выкинули как использованные изделия, потому что это стало политически выгодно. То есть чего-то такого можно ожидать. Ну, конечно, никаких майданов там или походов военных батальонов на Киев, что как бы ждать не стоит. То есть это процесс контролируемый, тех, ну, кто не останется и будет сопротивляться, тех, конечно, зачистят. То есть там опыт этого достаточно большой.
4: Тут, знаешь, ведь это, ну, как бы все равно не Драпатый, правильно, увольняет. Все равно же приказ подписывает, насколько я понимаю, Зеленский.
5: Ну, нет, это безусловно, и круг серьезного военного значения, так или иначе, формально, ну, визит в Зеленский, но при этом важно понимать, что существуют еще командные структуры НАТО, которые управляют войной, находясь на территории Евросоюза, которые находятся в тесном контакте и с начальником генштаба ВСУ, и с главкомом ВСУ. Так или иначе, эти вопросы не могут не согласовываться и там, потому что, так или иначе, многие структуры НАТО тесно завязаны на то, чтобы обеспечивать работу украинской армии. Увольнять просто людей, ни с кем не согласовываясь, конечно, ну, это так не работает. То есть так или иначе и НАТО, и Зеленский принимают участие в некоторых согласованиях, связанных с назначениями. Вопрос в том, готовы ли они ради каких-то казначенцев сырского прямо сейчас идти на, допустим, острый конфликт с Доропатом? Да, я думаю, нет. Наоборот, сейчас Зеленскому это даже выгодно, потому что пока идут эти увольнения, то есть это частично удовлетворяет требования тех, кто выходил вот на эти картонные майданы по всей Украине. Mm. То есть вот они требовали, что вот изменения в СУ, ну вот вам изменения, вон Сырского сняли, Гнатова сняли, их ставленников поснимали. То есть, ну и будут рассказывать, что вот сейчас там все улучшится, как они это рассказывали, когда Федорова назначали, что вот сейчас начнется современная война. Ну вот, ну как мы видим, как она началась. Соответственно, то же самое будет и с Доропатом. Ну, насколько хватит этого ресурса вот смены декораций? Ну, я не думаю, ну, на несколько месяцев максимум. Потом к нему начнут задавать те же самые вопросы по поводу бусификации, потери населенных пунктов и территорий и неспособности проводить крупные наступательные операции. Ну, ровно те же самые вопросы, которые задавали Сырскому. Просто кто-то думает, что Сырский не мог проводить операции наступательные или вести войну как-то по-другому, потому что у него были ресурсы, он не использовал. То, что можно было использовать, он использовал. И воевал так, как умел. Доропаты в этом плане не принципиально там не сильно отличаются от него.
4: Слушай, а можно ли тоже всерьез как бы говорить о политическом каком-то весе вот этих отставных генералов-ветеранов? Ну вот ты говоришь, что они там, скорее всего, будут там тоже

0: Таких людей любят подбирать Порошенко, там, всяких отставников, которые рассказывают, как по ВСУ там должны правильно воевать. И, безусловно, часть из вот этих обиженок, которые будут даже публично выступать, постараются подбрать Порошенко, как с точки зрения критики ведения войны в текущем виде, а это как бы там непаханное поле для критики. И, соответственно, для каких-то будущих потенциальных политических проектов, так как каких-то, допустим, вот этих полковников или даже генералов, можно потом позднее, в через какой-то период, когда на Украине будут выборы, этих людей можно засовывать в верхние строчки списка, как когда-то в партию Порошенко засовывали командиров карательных батальонов. Только сменить этих карателей на вот этих отставных генералов, которые будут рассказывать, как они правильно воевали, как они там что-то останавливали, а вот их убрали по политическим соображениям, а пришли воры, которые еще больше потеряли. Ну, вот как-то вот так этих людей, ну, не всех, но некоторых из них будут стараться использовать. Наверняка будут и предложения. Вот, товарищ, ты там готов за 5 миллионов долларов поработать в политическом ключе? Уверен, такие люди найдутся, учитывая общую коррумпированность всей украинской системы.
1: Так, ну что, еще поговорим про ядерное оружие. Сейчас чуть позже тогда оставим это, так сказать, на десерт. А сейчас предлагаю поговорить о том, что говорят в МИД, в внешнеполитическом ведомстве Ирана. Британия, Болгария и Украина сообщили о неучастии в операции США. Об этом говорит представитель иранского МИДа. За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, заявляя, что они не будут участвовать в войне против Ирана. Но до этого мы слышали, например, официальные заявления со стороны Украины в отношении Тегерана немножко другого свойства, немножко другого характера. А тут в Иране говорят, что вот, значит, они не хотят.
0: Ну, потому что они начали, Иран-то никуда не торопился, то есть ударить-то он всегда успеет. А они же начали уже открыто, ну, скажем так, намекать, что последствия могут быть куда как сильнее, чем, допустим, разовый ракетный удар по Украине, хотя и он тоже может рассматриваться. Есть же более жесткие опции, например, суда компании, которые ходят в украинские порты, потеряют возможность проходить через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив, тем более все возможности для контроля этих проливов у Ирана есть. Соответственно, и когда компаниям стоит вопрос, ходить ли через Армуз и Баб-эль-Мандеб или заходить на порты Украины, соответственно, сразу начинаются подсчеты убытков потенциальных. То есть, ну, конечно, Украина в этом плане, ну, ее проще сбросить с баланса. То есть такого рода действия могут последовать. Удары по компаниям, которые связаны с Украиной, или, допустим, по офисам некоторых украинских компаний в Дубае прямо. Там же есть всякие того же Штиллермана, там и ряда других компаний, прямо объекты неизвестны, где они расположены, по гостиницам и различным объектам Иран там уже бил. То есть сделать больно Иран может, конечно, и Иран сначала вот дождался вот этих жалких оправданий от Сибиди, а потом выступил вот официально, и у нас уже, ой, Иран слился, Иран ничего, ну, боялся, да, по факту они дождались вот этого вранья публичного, а теперь говорят, что мы знаем, что это все вот это вранье, атака была умышленной, то есть и теперь как бы они себе уже подготовили все дипломатические позиции для любых ударов, на которые они сочтут нужным пойти. То есть в этом плане иранская дипломатия эту ситуацию хорошо разыграла, дождались вот этого вранья, что это все случайность, а теперь уже вот, ну, какая ж, ребята, это случайность? Нет, мы как бы не дурачки, мы понимаем, как вы действовали. И не случайно я и Украина так не забеспокоилась, и Болгария, потому что такие же угрозы могут походить, допустим, судам, которые заходят в Болгарию, или, допустим, судам, которые заходят в Британию, или, допустим, на суда, которые страхуются в британских страховых компаниях. То есть, как бы, суда с такой страховкой не могут проходить через Ормузский пролив. То есть, опять, и поэтому, с одной стороны, они сначала пафосно угрожают Ирану, предоставляют свои аэродромы, а с другой стороны, как только Иран начинает поигрывать с вот этими козырем с проливами, они начинают, ой, нет, нет, это мы там просто аэродром дали, мы не-не. Хотя Британия, ну, открыто участвует в войне против Ирана, ее авиация использовалась для сбития иранских дронов и ракет над Иорданией, над странами Персидского залива, они это сами подтверждали. Соответственно, говорить о том, что Британия не участвует, ну, это смешно, то есть есть объективный контроль, есть факты. Поэтому, безусловно, любые действия Ирана против Британии, безусловно, с военной точки зрения оправданы. А касательно Болгарии, она предоставила свои аэродромы. Если оттуда будут взлетать бомбардировщики и носить удары по Ирану, безусловно, Иран имеет полное моральное право, с точки зрения международного права, наносить ответные удары по любым болгарским интересам.

0: регионе, ну или по самой Болгарии там ракетой запулить, там по Софии там или по Варне, почему бы нет?
1: Так, ну что, 7 минут у нас остается. Давай тогда к этому блоку перейдем. Любопытный. В ОДКБ допускают использование ядерного оружия для защиты союзников. Об этом говорит постпред при организации договора о коллективной безопасности Виктор Васильев. Принятые в развитие данной стратегии документы, стратегии коллективной безопасности, а также военная доктрина России предполагает возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения. Что думаешь по этому поводу?
0: Ну, безусловно, эту тему ядерного зонтика, учитывая, что договор о нераспространении ядерного оружия, скорее всего, будет продолжать переживать сильную эрозию, а риски территориальной целостности государств будут расти, безусловно, возможность России распространять свой ядерный зонтик на другие страны, это, с одной стороны, для маленьких стран это способ, ну, скажем так, хоть как-то защититься от чего-то, а для России это способ усиливать свои позиции, как бы, ну, проецировать силу. При этом мы видим, что в Европе происходит ровно то же самое. Самое, собственно, Макрон, который пытается свой этот ядерный зонтик там распространить на всю Европу, занимается ровно тем же самым на территории стран НАТО. Это опять же новая нормальность.
1: Борь, но все ли, понимаешь, вот опять это к разговору там про дроны в том числе, да, и про, значит, какое-то мощное
0: грозное... Ну, да, я понимаю, это порог. Порог применения. Где
1: раз,
0: находится порог применения?
1: Это раз, порог применения. А во-вторых, то, о чем я говорил. Да, то есть, когда мы обращаем внимание на там, строительство новых каких-то межконтинентальных баллистических ракет, а вот на ход ведения боевых действий там оказывают влияние дроны и новые технологии, маленькие. Вот так и здесь. Когда мы говорим об угрозах... Сейчас, секунду. Когда мы говорим о серьезных каких-то угрозах и о возможности применения ядерного оружия... Если на наших союзников там-то по ОДКБ будут совершаться какие-то нападения или возникнет угроза безопасности этих стран. Но мы забываем, например, в этот же самый момент, что основная угроза в рамках этих стран, ну, например, мы знаем территориальные споры там Таджикистана с Киргизией, понимаешь ты? Ну, вот эти местечковые Нет. вопросы, их-то как? Вот где ключевая угроза безопасности для этих стран.
0: Не, ну есть конвенциональные войны, есть неконвенциональные. Ядерное оружие – это для неконвенциональных войн. То есть есть порог, условно, когда американцы несколько лет бомбили дронами Пакистан. Пакистан-то почему-то ж не применял свои имеющиеся у него на вооружении ядерное оружие по каким-то американским объектам. Потому что эти удары еще правительствами считались ниже порога применения. Вот, допустим, Россия же не бомбит ядерным оружием Киев, потому что, ну и, собственно, официально...
1: Эх, опять зависло у нас. Зависла на связь. Ну что, переподключимся в короткое время. Борь? Борис? Нет, будем дольше подключаться. Будем дольше подключаться. Но это любопытный... Вот, вроде бы появился. Или нет? Да, Борис.
0: Появился?
1: Да, есть.
0: Вот. Да, соответственно, у нас принято политическое решение, что текущие атаки дронами не являются пороговыми для применения. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. На данный момент позиция такая. То есть мы на удары дронов мы не будем наносить ядерный удар по Киеву. Ядерное оружие будет, скорее всего, применено в случае горячей войны с НАТО. Тут, ну, вряд ли могут быть разночтения. То есть тогда уже полетит уже по-серьезному. Вот как раз для этих целей. Говорить о том, что странам даются какие-то ультимативные гарантии. Нет, этих гарантий не ультимативные. Ядерное оружие в случае защиты ДКБ применяется для строго оговоренного количества случаев и, безусловно, под контролем российских военных. Как вот в Беларуси ядерное оружие развернуто, но последнее слово остается за российскими военными, ну и, безусловно, российским политическим руководством. И, безусловно, конечно, с одной стороны, страны бесплатно получают доступ к ядерному зонтику, что для них, ну, не надо заниматься собственным
1: развитием. Я понял, хорошо. Зонтика. Вот смотри, тогда возникает вопрос. Тоже постараюсь как дипломатически и хочу, чтобы меня правильно поняли, да, значит. Тогда в чем как бы уникальность торгового предложения этого ядерного оружия, если оно, ну, типа, не будет применено примерно никогда? Вот что может угрожать безопасности Киргизии при всем уважении, не знаю, там, или там...
0: Война же недавно была. Ну, допустим, была недавно такая скоротечная война с Таджикистаном, да? Там
1: совершенно верно. Ну, так Таджикистан-то тоже член ОДКБ.
0: Ну, а что мешало этим конфликтам? Собственно, был же конфликт, когда связанный с Турцией и Грецией на Кипре, который затрагивал, собственно, в том числе целостность НАТО. То есть такие же истории там тоже были? Или, да, что вы хотите, вон, Италия вышла из Шенгенской зоны из-за нападения мавров на Сеуту. То есть, опять же, такие споры могут быть вполне легко. Да, это не монолитные структуры. Руководство таких альянсов всегда стремится всех свести к общему знаменателю. Но на практике это разные страны с разными целями, которые могут вступать в противоречие даже внутри подобных альянсов. Поэтому у нас мы видим постоянно в АДКБ различные конфликты, не только вот с Арменией. Мы знаем эту прекрасную историю, когда там Армения не нравится ей в АДКБ. Вот видели конфликт внутри АДКБ. Или когда войска АДКБ заходили для подавления вот этих протестов и без попытки переворота в Казахстане. То есть это все, опять же, не говорит о том, что организация там должна гарантировать, что на любой чих там полетит ядерное оружие. Нет, конечно. То есть, безусловно, такие страны, как Киргизия там, или Таджикистан, в случае какой-то ситуации, когда они посчитают, что нет, ну, без ядерного оружия никак нельзя, они благодаря такому зонтику, они получат возможность обратиться к России, что вот, ну, да, ребята, давайте, может, все-таки ударите там по кому-то условному некому агрессору. Ну, допустим, Талибан там совсем озверел, допустим, да, там пришли к власти совсем-совсем радикалы и напали там 300 тысяч человек, там перешли границу Таджикистана, да, там армия там загибается, там все, ну, давайте там тактическим ядерным оружием куда-то там по северным районам Афганистана ударьте там, чтобы там успокоить людей. Ну, это такой гипотетический сценарий. То есть, ну, такая возможность запросить у них будет, но это не значит, что Москва побежит там, ой, да, вы попросили, конечно же, мы прямо сейчас ударим, там сразу там полком стратегического назначения там все уничтожим. Конечно же, нет. То есть, безусловно, каждый случай будет разбираться отдельно. Но это хорошая опция, с одной стороны, выгодная России и выгодная вот некоторым членам ОДКБ. Собственно, Лукашенко разве когда-то высказывал недовольство тем, что у него появилось ядерное оружие,
1: нет, Александр
0: и у него
1: Юрьевич,
0: появилась такая возможность?
1: наоборот, неоднократно подчеркивал, да, о важности и полезности этого решения. Спасибо большое. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграмма «Макс Каналов», Колонель Касат, Борис Рожин был с нами на прямой связи.

0: Природные пожары в Европе. Контекст. Греция, Италия и часть Центральной Европы оказались наиболее уязвимыми перед лицом стихии. Однако природные пожары могут распространиться по территории всей Европы. Об этом предупредили в Брюсселе. При этом спасательные службы и другие структуры истощены одним из самых жарких за последние годы летних периодов, с которым столкнулся Старый Свет. Французские власти заявляют, что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Ситуация складывается наихудшим образом. Странам, в которых огонь будет бушевать сильнее, вряд ли помогут соседи, до которых пожары докатились в меньшей степени. Температура и не думает снижаться. В Испании и ряде других стран пожары уничтожили тысячи гектаров лесных массивов, разрушили здания и вынудили эвакуировать сотни тысяч человек. Климатологи утверждают, что причиной аномалии стало сочетание необычно влажной зимы, низкого уровня осадков весной и повторяющихся рекордных летних волн жары. 90% возгораний – прямая вина человека. Как правило, это поджог травы, сосновых иголок и опавшей листвы. Стихийные пожары перешли в политическую плоскость. Оппозиция в европейских странах критикует правительства, которые не способны поставить заслон на пути всепожирающего огня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 20 часов, в Перми 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Ребенка, пострадавшего от атаки ВСУ на Архипоосиповку, эвакуируют в краевую больницу. Ольгу Стефанишину уволили с должности посла Украины в США. Власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, потребление электроэнергии. Подробности далее. Одного ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Архипоосиповку, эвакуируют в краевую больницу, сообщил главврач клиники города-курорта Геленджик Сергей Ермаков. По его словам, в больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в травматологические и хирургические отделения. Число погибших из-за падения обломков дронов в Архипоосиповке, по последним данным, возросло до 7. Среди них трое детей, 40 человек получили различные травмы. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Яковлевском округе Белгородской области. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя, сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что одной женщине со осколочным ранением руки оказана помощь на месте. От госпитализации она отказалась. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения, бригада скорой транспортирует в городскую больницу. В результате атаки повреждены фасад здания, 7 автомобилей. На борту самолета, пропавшего в Иркутской области, находились два человека. Местонахождение воздушного судна не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. По данным ведомства, воздушное судно «Цесна-182» вылетело из поселка Мамы Иркутской области для мониторинга лесопожарной обстановки. Однако в запланированное время на связь не вышло. В ближайшее время из Якутии на поиск пропавшего в Приангарии горе борта направится самолет. Утром к работам подключатся два вертолета. Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Украинские СМИ еще 13 июля писали, что Стефанишина сама подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, и Зеленский его подписал. Также сообщалось, что дипломату могут предъявить обвинение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме. Шведы осуществили демарш в связи с ударами российских вооруженных сил по украинской территории, уточнили впоследствии в российском посольстве. Временный поверенный в делах России, в свою очередь, изложил МИД Швеции позицию Москвы в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам, а также указал на непрекращающиеся нападения на Запорожскую АЭС. Власти Молдавии ввели ограничения на использование воды и потребление электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре из-за засухи и роста цен на энергорынках. Как сообщила Национальная комиссия по управлению кризисами при правительстве, в стране введен режим повышенной готовности на 30 дней. Вода будет использоваться в первую очередь для жизненно важных потребностей населения. Забор из Днестра для орошения разрешен только по ночам. Госучреждениям и магазинам рекомендовали сократить освещение минимум на треть. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, мы начинаем программу «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, мы вас приветствуем.
3: Да, Денис, добрый вечер.
2: В студии Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Безмерно рад вас приветствовать. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Историк Денис Шполянский и ваш покорный слуга, ведущий Денис Воробьев. Еще раз всем добрый вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что ж, проанонсируем тему для наших слушателей. Я сразу озвучу номер телефона прямого эфира, потому что мы принимаем вопросы. +7 495 95 95 912. Продублирую. +7 495 95 95 912. Но нужно сказать слушателям, да, о чем будем сегодня говорить. Ключевую нашу тему зададим. Владимир Ростиславович.
3: Да, да, добрый вечер. Да, сегодня мы говорим вместе с нашим гостем, историком Михаилом Юрьевичем Жебраком. Я правильно ударение?
4: Да, конечно. Да, все правильно.
3: Да, говорим об истории русского меценатства до революции и в какой-то части об истории российского предпринимательства тоже до революции. Тема довольно интересная. В свое время я планировал целую лекцию в рамках рассказа о русской истории, рассказов из русской истории об этом. Но, честно говоря, она оказалась настолько необъятной, что при всем желании там, в 1:20 это не вместить. Поэтому, да, поэтому лучше поговорим отдельно, чтобы не обидеть никого из давно ушедших от нас меценатов, благотворителей или тех российских предпринимателей, которые так много сделали для своих современников, для России, для Москвы. Михаил Юрьевич, давайте вот с самого начала вам слово. Как вы вообще пришли к этой теме? Как глубоко в нее погружались? И что в ней вас особенно удивляло всегда?
4: Ну, тема, наверное, была со мной постоянно, потому что все, что мы видим старинного в Москве, вокруг нас, построено бизнесом, капиталом, построено, естественно, московским купечеством. И я, как историк Москвы, постоянно сталкивался с историями, семьями, какими-то любопытными фактами и событиями. А потом мне казалось, что эта тема очень важная, потому что в нашей стране к деньгам, ну, как-то так исторически очень недоверчивые отношения. Так сложилось. И уж после революции купцов просто обвинились. Они были кровопийцы, естественно, да, эксплуататоры, купчихи, купчины, толстопузы. И все названия там у Морозовых было 60 объектов, так или иначе, с них связанными. И, ну, большая семья, 4 клана. И очень много было учреждений морозовских. У Бахрушиных было множество учреждений, бахрушинских, 20 практически. И все это переименовали. Солдатенковскую больницу благополучно назвали Боткинской, хотя Боткины тоже купцы. Но все-таки еще и врачи. И только железнодорожные станции остались. Катуар, Марк, Немчиновка, Ильинка, Ферсановка, которые были построены на деньги купцов для дач, для заводов. Но так как это стратегический объект, ну, а может быть, не хватило кровеческих знаний тем, кто отменял. Ну, скорее всего, потому что это на карте. Вот их оставили.
3: Я думаю, потому что на карте и слилось в названии. Люди перестали понимать, что это фамилия.
4: Да, да, да.
3: А Кирсанов, да.
4: И вот мне пока кажется, что это, ну, надо о них говорить, и чтобы мы, в общем, понимали, что люди богатые, они часто очень достойные люди. И богатство, оно не только дает какую-то волю, как может показаться людям бедным, оно дает обязательства, и которые наше московское купечество, ну, с честью выполняло и несло. Ну, вот так.
3: Ну, вот сейчас мы говорим обычно бизнесмен, или это когда обычно хотим в негативном ключе, а в более нейтральном — предприниматель. Хорошее, кстати, русское слово, которое, на мой взгляд, отражает саму суть. Это не профессия, а этого склад людей. Это люди, которые все время что-то предпринимают. У нас 90% населения... как уж завелось, и так будет, и было всегда, они, в общем-то, исполняют или просто живут в рамках. А вот предпринимают очень немногие по своему характеру. И отсюда слово «хорошее» — русское слово «предприниматель». А вот раньше, в дореволюционные времена, как называли этих Рябушинских, Морозовых?
4: Слово «предприниматель» было в 19-м, во второй половине 19 века оно использовалось. Но я дополню вас. Изначально, ну, в старину предпринимателем называли добытчиков, ну, в частности, пушного зверя. Они добывают, предпринимают, а потом стали называть тех, кто заводит предприятие для получения дохода. Были слова «фабрикант», «заводчик», ну и «купец».
3: Но... «Заводчик» от слова
4: завод.
3: «Заводить»?
4: Нет, ну, завод. Да, «завод» от слова «заводить», а «заводчик» от слова «завод» уже. На заводчика лошадиный был, естественный, собачий. Когда мы говорим купец или когда мы говорим предприниматель дореволюционный, тут надо понимать, что это как бы два понятия. С одной стороны, было купеческое сословие, которая поднималась и, ну, не в первом поколении часто торговала, занималась производством. А с другой стороны...
3: Купец – это совершенно не синоним слова «торговец». То есть вот давайте вот точки расставим, да. То есть купец – это название сословия.
4: Сословие, сословие, конечно, купец – это сословие. Но ведь предпринимательской деятельностью в дореволюционной России занимались все сословия. Ну, офицеры только в отставке, но, например, Шанявский, который основал у нас открытый университет, Шанявский, генерал Шанявский, уйдя в отставку, он занялся золотыми приисками, заработал огромные деньги, которые потом направил на образование. Так что занимались дворяне предпринимательством, строитель Пушкинского музея, любимого нам изобразительных искусств, Нечаев-Мальцов, он не просто потомственный дворянин, он сын обер-прокурора Синода и гофмейстер.
3: Но... Да нет, не тот Мальцов или Мальцев, который... Гусь Хрустальный.
4: Да, у него дядя ему оставил 6 заводов. Гусь-Хрустальный один из них. То есть это крупный бизнесмен, как бы мы сейчас сказали, плюс общественный деятель, плюс придворный.
3: Но из дипломатов, из сотрудников коллегии иностранных
4: дел. Дядя его, да, дядя его дипломат, единственный выживший, когда погибло посольство Грибоедова. Поэтому дворяне занимались бизнесом. Крестьяне занимались бизнесом. Есть такой город Озеры, все его знают на Оке, и там было 3 предприятия ткацких, и они росли, и так как до революции на ткацком предприятии работали мужчины, а после революции как-то так оказалось, что половой состав изменился, ткачих, ткачихи появились, то там построили, чтобы выровнять металлургическое производство. И из села Озеры стал город Озеры. Так вот, 3 предприятия было построено крестьянами. И вот крестьянином Щербаковым было построено 2 крупных ткацких производства. Ну, он благотворитель церкви, пожарная команда, ну, там его в Озерах его знают. Наверное, он со временем получил, перешел в купечество, но изначально он платил налоги, он выполнял все финансовые необходимые ему функции, но он оставался в крестьянском сословии. Ну и купцы.
3: Это еще крестьяне дореформенные ушедшие в отхожий промысел начали этим заниматься.
4: Он уже, ну, они начинали раньше, да, дореформенные, до освобождения. А, но он крестьянином продолжал быть и после 61-го года. Поэтому, видите...
5: Михайлович, а интересно, государственное или крепостное, вот тоже вот этот момент?
4: Я про Щербакова так не могу вам сказать. Да, так что бизнесом занимались все. Ну, конечно, было сословие купеческое, которое, ну, в массе своей именно занималось торговлей, промышленностью, банковским капиталом. Ну, так что купцы – это и те, кто занимается бизнесом, и купеческое сословие. Это не всегда совпадает.
3: А вот понятие «делец», «деловой человек» – это литературное или это использовалось в обиходе?
4: Литературное. Литературная. И я думаю, что у него есть легкий такой все-таки, ну, негативный, как мне кажется.
3: Негативный.
4: Да. Потому что вот у московского купечества, ну, я специалист по Москве, это достаточно точная характеристика, потому что москвичи все-таки задавали тон. Понятно, что Петербург другой, он столичный, там бизнес больше связан с властью, город военный. Но Москва торговала по всей стране, с другими странами, и, конечно, она задавала тон. Так вот, у москвичей был такой неписанный табель о рангах. В первую голову ценились производители, затем торговцы, и в последнюю очередь банковские работники. Ну, ты чем занимаешься? Деньги в рот даешь?
3: То есть банковский сервис – это не престижно.
4: Да, вот потому что, ну, не по-христиански это не... Понимаете, ну, старуха-проценщица... Да, ну, старуха-проценщица может давать деньги в долг, может, а ты вообще уважаемый человек, да, потомственный купец. И, соответственно, это очень хорошо видно по Третьяковым. Папа им оставил лавки, ну, там баня была на Москва-реке, но недвижимость, но в основном это была лавка и торговля тканями. И они продолжают этот бизнес, недвижимость и торговля. Но потом создают производство, очень крупное льняное производство в Костроме, именно потому, что, ну, надо делом заниматься. Торговля тоже делом. Но вот все понимали, что надо производить, что надо, так сказать, увеличивать продукт. Так что делец, да, потом уже у нас появились объединения финансовые, и тот же Третьяков, ну, Павел Михайлович, входил в правление Московского банка. Но все равно вот такое вот негласное деление было, что банковский капитал, вот это вот очень хорошо видно по Солодовникову. Гаврила Солодовников, такая притча во языцах, в Москвиче он, в Москве москвичами он считался самым жадным купцом. Он просто, его, в общем, так песочили все время в фельетонах, в карикатурах. Он сам, во-первых, он жестко вел бизнес. У нас москвичи знают прекрасно, не москвичи тоже послушают. У нас Кузнецкий мост, там, где он самая низкая точка, там, где русло реки Неглинной, там очень широкий Кузнецкий мост. И такой шире, чем выше с одной и с другой стороны по улице. Потому что там стояло два здания, красная линия прослеживается, бомба, 41-й год, бомбардировки немецкие, немецко-фашистских войск. И эти два дома решили не восстанавливать. Они были уничтожены. Так вот, они оба принадлежали Солодовникову. Он купил сначала один, потом второй. И в Москве ходила такая история, и я думаю, что она близка к истине. Всегда анекдот чуть увеличивает, чуть так... немножечко все подает коротко и емко, но это правда. Он пришел к товарищу, тот говорит, знаешь, дом, ну, все знают, там, по имени владельца. Он говорит, конечно. Он говорит, купил. Он говорит, как купил? Он говорит, ну, продает владелец, за 1 200 000 купил. Вот так стоили дома на Кузнецком мосту, 1 200 000. Это адекватная цена, очень высокая, но адекватная. Он говорит, открывай шампанское, поздравляю. Выпили, чокнулись, он сбежал вниз, бросился на извозчика и за 1 300 000 перекупил дом у товарища. Но бизнес-то, в общем, это он никого этим не обидел, не оскорбил, и только что подвел немножко. Но он, не помню, ему за 50 было, и он всю жизнь жил гражданским, как сейчас бы сказали, браком, с некой мещанкой. У них было 5 детей. И вот он решает уйти из семьи, завести новую. Ну, наверное, с этим было связано. И даже ей деньги предлагает. Но она, посчитав, понимает, что он один из самых богатых москвичей. Дача, квартира, хорошие гимназии, преподаватели. Ну, все как положено жить очень богатому москвичу. И она понимает, что та сумма, которую он предлагает, она ниже, которую она тратит на детей. И она вступает в переговоры ни в какую, так, по-мужски уперся. И она подает в суд.
6: Известная история.
4: Да, да. И я читал, потому что в юридическом журнале в 90-е годы опубликовали полностью все свидетельские показания. Позор был на всю Москву, потому что он в суде сказал, что это не мои дети. И вызывали участкового, родственников, служанок, доктора. И они все говорили, ну, я не знаю...
6: Не по-христиански.
4: Они все говорили, я не знаю, чьи это дети, но на всех родах он присутствовал. Служанка говорила, он мальчиков порол. Ну, значит, отец... Он опозорился на всю Москву, и после этого Москва ему мстила, естественно, всю оставшуюся жизнь. Хотя был совершенно нормальный предприниматель. Ну, может быть, характер у него был чуть похуже, чем и более был. Он жесткий, и нехорошо он обошелся, вот, пытался обойтись. По суду он не выиграл, но и не проиграл. Присудили чуть меньше, чем она просила изначально, но больше, чем он предлагал. То есть по суду, в общем, дети были обеспечены.
6: Компромисс.
4: Да, нет, дети были хорошо обеспечены, да. И он сохранил отношения, потому что он же известен тем, что он оставил самое большое завещание на благотворительность – 6 миллионов.
6: И... При всей своей вот этой вот
4: это придумано. Прижимистость была, но это выдумано, в общем, филитонистами и последующими сочинителями анекдотов. Я думаю, что покутить любил и друзей угощал совершенно. На детей, наверное, когда нормальные отношения были, денег не жалел. И он оставил 6 миллионов на строительство училищ в нескольких губерниях. В родном Серпухове был построен детский приют такого размера, что потом до 70-х годов, пока не построили бетонную такую советскую больницу, там была горбольница номер один. Вот такой был детский приют размером гигантским.
6: Главная Серпуховская больница, да?
4: Да, да, да. И два дома дешевых квартир для семейных и одиноких, вот по его завещанию было сделано. А душеприказчиком, одним из душеприказчиков был старший сын. Так что у него были нормальные отношения в семье, но вот за счет того, что он вот так вот пошел на суд и на всю Москву объявил, что это не мои дети, то опозорился. И поэтому придумали еще такой страшный анекдот про него. Он получил дворянство за благотворительность на Шаболовке есть комплекс телевизионный, радиотелевизионный, и вот там стоит первое здание, еще дореволюционное, это приют Варваринский, он на него жертвовал. Когда открывали Московскую

0: когда готовился к лекциям еще по экономике времен Витта Столыпина, канун 13-го
1: И
0: года,
1: как вы на тысячу
0: долго
1: умножали или
0: мучительно
1: полторы?
0: переводил. Это очень примитивное умножать на тысячу, потому что, ну, понимаете, да, цены ведь никогда не зеркалятся со современными.
1: Естественно,
0: Какие-то
1: да.
0: категории стоят несопоставимо дешево сегодня. Ну, мы помним с вами все еще советские годы, я привожу яркий пример. Сколько стоила одна аудиокассета в магазине? Если вам повезло и повезет
1: Я
0: ее
1: не
0: купить
1: помню
0: импортную.
1: совершенно, да, не помню,
0: А
1: сколько.
0: вот я вам напомню, аудиокассета «Данон» на 60 минут или на 90 стоила, пленочная, стоила 9 рублей, а «Максвелл» почему-то 12 рублей. При зарплате моей мамы врача в 130, значит, можно было на зарплату врача московского заведующего отделением купить 10 аудиокассет.
1: Да.
0: Ну, с чем сравните аудиокассеты? Сейчас такой клам вообще никому не нужен. Ну, давайте теоретически сравним это с компакт-диском десятилетней давности.
1: Или с грампластинкой.
0: Стоимостью... Да нет, ну, пластинки — это сейчас все-таки винтаж. Вот. Ну, а если сравнить это с CD, ну, стоимость этого CD может быть там 10 штук за доллар. Или, может быть, там 20 штук за доллар.
1: Да.
0: Соответственно, 10 рублей штука. Вот представьте, 10 рублей современных и 12 рублей советских. Как это сравнить? Невозможно.
1: Невозможно.
0: Сколько стоит телевизор красивый, тонкий, сегодня современный? Можно хороший купить какой-нибудь российской, белорусской сборки. Ну, тысяч за 20.
1: Да. А
0: Да, тысяч
1: когда-то
0: за
1: это была
0: 20.
1: ползарплаты, как
0: Да,
1: минимум.
0: какие ползарплаты? Цветной телевизор «Рубин» 700 рублей, 800 в очереди.
1: Ой-ой-ой.
0: В очереди отстоишь. А импортная, ну, это лучше просто повесить и никогда не жить. Там 3000 рублей в комиссионнике. Шарп. Толстый, некрасивый.
1: Так и как же
0: Вот,
1: вы
0: то есть это...
1: переводили революционные деньги в...
0: Этого невозможно перевести. А зарплаты в то время, по зарплатам совершенно другая история, понимаете? То есть зарплаты существенно выросли, особенно, скажем так, вот профессорские зарплаты пропорционально сейчас ничтожны по отношению к дореволюционным.
1: Согласен. А рабочие зарплаты
0: А
1: выросли.
0: рабочие по-разному, потому что разные категории рабочих, как вы понимаете. Сормовский рабочий мог легко получать 150 рублей или путиловский. А на ткацкой фабрике 30-40. Вот. И 30-40 ты совсем не разживешься, а на 150 рублей в Сормово у тебя будет там не работать жена, ты где-то будешь снимать трехкомнатную квартиру,
1: Пяти.
0: вот, и дети твои будут учиться в гимназии, платной при этом. Платной гимназии.
1: Да, Никита Хрущев
0: Государственной.
1: до
0: Да.
1: революции, когда женился, снимал пятикомнатную квартиру. Он хорошо зарабатывал, у него
0: Ну, там
1: хорошая
0: есть...
1: зарплата.
0: А он токарем, по-моему,
1: Да,
0: где-то он на
1: токарем бы,
0: шахте
1: да.
0: был.
1: Да, токарем был.
2: Есть
0: Да, он
2: фотография, где
0: потом...
2: он во фраке абсолютно
0: Не во фраке, но в костюме с галстуком. Костюме с галстуком, да, и в шляпе такой, да.
1: Понятно, что у него
0: Он
1: удобства и
0: же
1: вода
0: потом
1: были во
0: вспоминал...
1: дворе, но пять
0: Да, он...
1: комнат.
0: Это 5 комнат, а жена не работала, и он потом жаловался, что будучи первым секретарем горкома партии, московского, причем МГК, то есть, будучи градоначальником Алексеевым, условно говоря, нет, скорее даже генерал-губернатор. Вот, он жил значительно скромнее, чем с слесарем на шахте.
1: Вот. Ну, я закончу про
0: Да,
1: Солодовникова.
0: пожалуйста, пожалуйста.
1: Вот. И москвичи за вот этот вот, ну, такой позор, они ему отомстили, сочинили анекдот, что когда строилась на Девичьем поле больница университетский, и, ну, и, соответственно, частный капитал тоже активно участвовал. Вот он узнал, что нужна больница, пришел и сказал, что вот я готов построить, а за это дворянство. Он уже имел дворянство, это доказано, есть документы, но анекдот именно ему мстит. И ему сказали, конечно, вот, только больница будет женских и венерических болезней. А он говорит, а фамилию?
0: И венерических?
1: И венерических. А
0: А,
1: по
0: прекрасно.
1: традиции должна быть табличка висеть. Больница женских и венерических болезней Солодовникова. Вот. Ну, и якобы он просил табличку не делать. Ее действительно не было. Я смотрел старые фотографии специально. Он больницу построил. Она стоит до сих пор. Нас радует. Там медицинское учреждение. Бюст Солодовникова внутри. Но просто не
0: Никого,
1: был...
0: никого, да, нет?
1: Я не помню, как она сейчас называется,
0: Ага.
1: угловая.
0: Ага.
1: Но он получил дворянство по совокупности за действительно постоянную благотворительность. Вот такое вот сочетание, да, личной жадности.

0: какого-то вот непонятного упрямства и, в общем, постоянной благотворительности.
1: Да, интересно, интересно. Вот давайте, если у нас еще несколько минут есть,
2: время позволяет.
1: Две минуты, да? Давайте обозначим основные фамилии, которые, скажем так, должен знать просвещенный москвич, ну, просто живя в нашем городе, чтобы понимать, кем отстроена старая Москва. Можно назвать там 5-6-7 фамилий основных?
0: Ну, так я знаю много, я вот поэтому мне сложнее всего.
1: Ну, давайте выберем главное.
0: Ну, наверное, Морозов. Надо все-таки Морозовые, да, Бахрушины,
1: Третьяковы. Морозовым повезло, потому что Морозовская больница.
0: Да, их
1: им
0: знаю.
1: Повезло.
0: Да,
1: им
0: да.
1: повезло. Третьяковым повезло, потому что Третьяковская галерея. Да.
0: Да, да.
1: Они сделали удачный благотворительный взнос.
0: Да.
1: А вот Бахрушиным повезло, поскольку Бахрушинский театральный музей.
0: Театральный музей. Ведь, ну, мы по культуре мы помним.
1: Федерально, да. И улица Бахрушина, да?
0: А вот какой-нибудь, например, Марк, Гуго Марк из немцев, он на его деньги, когда в 2010 году было вот это дело Кассо, из Московского университета, mm-hmm. протестуя против ужесточения внутренних правил и mm-hmm. давления Министерства народного просвещения на университет, уволилось больше 100 профессоров, руководство университета, mm-hmm. то оказалось, что у нас не было еще частного капитала в науке. Ну, минимально было, и на стипендии были, но, в общем, все лаборатории государственные. В свое время, когда Тимирязев протестовал, его требовали, чтобы он писал характеристики, так и с политическим подтекстом, на студентов, он отказался и сказал: я увольняюсь, но, пожалуйста, оставьте за мной лабораторию, я готов оплачивать ее из собственных средств. Так вот, физические лаборатории были в университете, и для Лебедева был создан фонд, и был построен большой физический институт, это отдельное здание, оснащенное оборудованием, и вот основные деньги, ну, в основном, дал Гуго Марк. Он дал сначала 100, потом 125 тысяч, а потом просил, uh-huh. чтобы из его капиталов, это фирма Вагау, крупнейшая в Москве, uh-huh. он просил, чтобы 1 200 000 были выделены на научные вот работы, изыскания. При этом он uh-huh. нигде это не афишировал, потому что уже готовилась, потом началась Первая мировая война, и он понимал немцев, в общем, это коснулось, кто эмигрировал, кто переписал свои капиталы.
2: Простите, прерву, да. Далее у нас новости, и с этой же темой продолжим. Оставайтесь с нами, друзья.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. На Кубани появились стихийные мемориалы в память о погибших при атаке беспилотников ВСУ. Как сообщает пресс-служба администрации, жители несут цветы, свечи, игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в Краснодаре и к мемориалу у Дома культуры на улице Ленина в Архипо-Осиповке. Число погибших из-за падения обломков дрона, по последним данным, возросло до 7. Среди них 3 детей. 40 человек пострадали. Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США. Сама дипломат в соцсети уже заявила, что решение об уходе принимала сама, и оно продиктовано личными обстоятельствами. Она также добавила, что продолжит работать для Украины там, где будет полезной. Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа прошлого года. МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме. Шведы осуществили демарш в связи с ударами российских вооруженных сил по территории Украины, уточнили в российском посольстве. Временный поверенный в делах России, в свою очередь, изложил МИД Швеции позицию Москвы в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам, а также указал на непрекращающиеся нападения на Запорожскую АЭС. Турция, Китай, Грузия, Египет, Абхазия, а также Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения входят в десятку самых популярных направлений среди россиян в этом году. На эти страны приходится около 65% выезжающих за границу абонентов Мегафона, свидетельствуют данные оператора. Растет также интерес к дальним маршрутам, например, островам Африки и Азии. Всего с начала года россияне посетили свыше 190 стран. Как отмечают в Мегафоне, наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг, объем передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме по сравнению с прошлым годом вырос в 1.5 раза. Увеличился он и в Китае, на Тайване и Мальдивах. В компании напоминают, чтобы подключиться к 5G-сети за границей, нужно заранее проверить, поддерживает ли устройство эту технологию. МОК отказался комментировать иск Национального олимпийского комитета Украины в спортивный арбитражный суд с требованием отменить решение о восстановлении статуса Олимпийского комитета России. В Киеве считают, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии. Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских атлетов в международных состязаниях. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Коллеги сообщают, что автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи. Владимир Ростиславович, проверка связи.
11: Да, добрый вечер. Да, продолжаем наш разговор, пожалуйста, Михаил Юрьевич.
12: Ну вот я про Марка, да, про Марка говорил. Гуго Марк, вот он пожертвовал 250 тысяч на строительство физического института, а потом еще 1 200 000 выделил из своего капитала. И сделал это так, что не очень все об этом знали, потому что Первая мировая война, на немцев начались гонения, они понимали это, кто-то эмигрировал, кто-то передал свои капиталы, переписал на русских компаньонов. Так что Марк сделал так, чтобы русские физики, которые на его деньги потом занимаются исследованиями, чтобы они не, по крайней мере, общественное мнение им ничего не высказало. Но вопрос был, какие фамилии надо знать москвичу, тем, кто в Москве. Ну, естественно, Алексеевы. Вы упоминали разные музеи. Мы Алексеева знаем только как Станиславского, Константина Сергеевича. Но он, как байка есть, что он 6 дней ходил в театр, а один день у него был выделен, чтобы пойти на завод, там книжки посмотреть деловые, да, и с приказчиками пообщаться. Тоже большой очень клан, разделившийся. Его двоюродный брат был московским городским головой, и разные у них были производства. Ну, в основном это канительное, золотую и серебряную нитку потом очень легко было превратить в электрический кабель. Поэтому канительное производство превратилось в кабельный завод. Плюс они шерстью занимались, комвольное производство, соответственно, у них было. У Алексеевых несколько было производств, основное, конечно, кабельное. Два больших здания в Москве. И вот Алексеевы тоже. Абрикосовы. Абрикосовы. Вот. Я упоминал немцев, вспомнил анекдот, но он хороший, я расскажу. Такой был физик Каблуков. И считается, что человек рассеянный, стихотворение, это про него. Он был очень странный. Он, ну, и с на лекциях, бассейной. Да, с улицы бассейной. И на лекциях, и всюду, и в личной жизни. Он был очень странный человек, хотя ученый, педагог великолепный. Но вот такой очень чудаковатый, поэтому, конечно, над ним посмеивались. И вот про него рассказывали такую историю, правдивая. Он однажды вернулся домой, выходил и в кондитерской купил коробку конфет. Вернулся, а трости нет, ну, с набалдашником, хорошая. И ему домашние говорят, ну, ты вспомни, куда ты заходил. И он говорит, ну, я там как-то выбирал. Говорит, ну, сходи, во всех спроси. Он вернулся очень расстроенный. Он вернулся очень расстроенный и сказал, ну, вот все-таки, что ни говори, немцы почестнее русских будут. Потому что у Эйнама отдали трость, а у Абрикосовых нет. Вот. Ну, много фамилий, все, в общем, традиции благотворительности, они, ну, были какими-то базовыми, базовыми. Вот мы знаем Морозовых, и вот тут, ну, их четыре ветки, вот Тимофеичи, как их называли по прародителю, по одному из братьев, когда разделился этот род, Тимофеичи. Два мальчика там были, дочери, а два мальчика – это Савва, который спас МХАТ, и Сергей, который, ну, он спас Левитана, он предоставил ему мастерскую, подарил практически большую. Но главное, что для вообще для России, он основал так называемый кустарный музей, но это музей так назывался, это фонд, где были деньги, материалы. И вот этот музей, это был скорее методический кабинет. Он поднимал кустарный промысел в России, чтобы любой кустарь мог обратиться за помощью, давали юридическую помощь, финансовую, инструментами и даже образцами. Вот смотрите, у нас мебель нарисованная Васнецовыми братьями. Вот, пожалуйста, чертежи предоставим. Режьте, продавайте, развивайтесь. Вот, так что вот Морозовы. Но это семейное, потому что когда Тимофей умирал, завещание оставил, он в завещании было написано, что 5% я прошу своих наследников, 5% от всего им завещанного отправить на богоугодные дела. помимо того, что он напрямую, там 100 тысяч было на приют завещано, но вот он просил все, что он завещал, вот 5% всем наследникам отправить на богоугодные дела. Так что это в воздухе возилось, по-другому было нельзя. Но тебя не поняли.
13: А Морозовская больница, это какой из Морозовых?
12: Я сейчас не вспомню, я... Простите,
13: но
12: я...
13: Это не Сава, это другой Морозов.
12: Да, это другие Морозовы.
13: А вот вы упомянули Саву, я правильно понимаю, что это из числа самых любимых ваших персонажей, предпринимателей, благотворителей?
12: Я его люблю, ну, потому что я считаю, что МХАТ совершил революцию, ну, как все считают, да, это просто ну, как бы было давно, это действительно весь мировой театр живет по законам МХАТа. Ну, это отдельная тема. Вот, и в свое время праздновалось какой-то юбилей МХАТа, и Станиславский сказал, что как русское искусство дождалось Третьякова, так русский театр дождался Морозова.
14: Ну, это в советские годы уже, да, было, когда после революции, правильно, юбилей МХАТа?
12: Нет, юбилеев было много, но и пятилетие праздновали в третьем году. Нет, юбилеев можно каждый год праздновать. Он в 1905 году умер, поэтому это было до его смерти. Но мой любимый персонаж — это тоже Сава, только Мамонтов.
13: Не, ну, постойте одну минутку. Сава Морозов все-таки, помню, умер, там темная история с его смертью. Застрелился, застрелили.
12: Да, была такая версия, что даже он жив, поэтому умер, не умер. Но это все-таки, по-моему, легенда. Тело было в Ницце, а уж он застрелился или его убили. Тут, в общем, мне кажется, что до конца вот так мы этого и не узнаем.
13: Никогда не узнаем. Там большие деньги, большевики, подпольщики, бандиты, в общем, разных мастей вокруг него крутились.
12: Ну, он поддерживал, давал на революционную прессу. Потом было ему страшно подумать, куда деньги могут пойти, если не только на прессу. Он-то тоже хотел развития и свобод, как многие.
13: Хотел как луч.
12: Да.
10: У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
15: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос. Как известно, вот в Америке был такой композитор, может, вы слышали, Джон Бон Джови. Так вот, он прославился тем, что выделил для бедных людей, малоимущих в своем поселке, деньги на строительство 300 коттеджей. Представляете, да, что такое американский коттедж? Может или вы привести пример Саска России или современной России, каких-нибудь предпринимателей или вообще людей, которые способны на такие поступки, на такие вот действия? Спасибо.
10: Спасибо.
12: Это несложно. Бахрушиных называли профессиональными благотворителями. И вот три брата Бахрушины, они, ну, Бахрушинская больница была, разные приюты. И они построили гигантский дом прямо напротив Кремля. Это дом бесплатных квартир, где, в общем, ну, больше 300 было постояльцев, больше 1000. И это огромное у них было вложение. Они построили, и потом этот дом был передан городу, чтобы ухаживали за ним дальше горожане. Бахрушины входили в попечительский совет, естественно, поддерживали свое начинание, но, тем не менее, это было передано городу. Ну, и еще тогда вот такое, если мы говорим про жилье, все предприниматели, заводы чаще всего находились в Москве, они были, и мы говорим о Москве, у нас в основном легкая промышленность, ткацкая, и очень много вокруг Москвы. Когда-то это были села, сейчас это города, было построено заводов, и там строили жилье для рабочих. И вот я хорошо знаю историю, но это, правда, не Подмосковье, Тенишева. Она, когда с мужем приехала на большое производство, которое он был один из руководителей, она сделала там все, построила несколько школ, клуб и для рабочих, и где можно там и грамоте учиться, да, и концерты слушать. И для отдельный клуб для персонала, потому что жены инженеров хотели где-то потанцевать и тот же рояль послушать. Она сделала дешевую лавку для рабочих, она сделала столовую, где в первый же день сама помогала вместе вот с этими женами инженеров и других сотрудников, разносила еду, княгиня Тенишева. Так вот, она добилась управления строительства домов для рабочих. Были казармы. Ей казалось, что это безнравственно, что несколько семей могут жить в одной комнате. И это не та безнравственность, о которой можно подумать. Нет, выпивали, дрались, это видели дети. Она об этом говорила, о такой безнравственности, когда несколько семей живут в одной комнате. И она, я даже какие-то помню цифры, там землю выделяли, по-моему, это было 5 рублей в год за землю надо было платить. Вот вы же говорили, что рабочий получал, ну, начальное там с 30 рублей в основном начинали, а потом и выше, и выше. То есть 5 рублей в год, и в месяц 30 рублей. То есть 5 рублей в год – это не маленькие деньги для рабочего, но не огромные. Участок был, я тоже помню, по-моему, это все-таки было соток 20. И давали суду на строительство 200-300 рублей. Стройка строила копейки. Это Чехов, когда Мелехов отстраивал, он говорил, что стыдно мне печнику там или плотнику стыдно платить этот рубль за день работы, за 3 дня работы. Вот. И потом она после революции 5-го года говорила, что а вот те, кто в домах живут, в собственных, они не бастуют. А те, кто в казармах, так называлось, да, вот рабочие дома назывались, не общежития, тогда казармы. А те, кто живут в казармах, они бастуют. Поэтому все строили. Это было очень принято. Ну, кто больше, кто меньше. Но это тоже у нас было.
10: Как-то можно было, наверное, назвать такой предпринимательской ответственностью, вот говоря, да, о возведении, ну, таких, ну, можно сказать, социальных благ. Это жилье, это медицина. Ну, понимая, что это работники твоего предприятия, твоего завода, твоей ткацкой фабрики, например.
12: Ну, вот в Москве это было связано с тем, что предприятия были семейные. И завод находился в Твери, вот этот знаменитый городок Париж, который называется, да, на внутреннем сленге. И там Морозов сидел директором, потом запросился в Москву один из братьев. То есть предприятия, ну, конечно, были концерны, объединения, но до последнего вот в московском регионе предприятия были семейные. И во главе стояли члены Морозовых семьи, да, Мамонтовых, Бахрушиных. И, соответственно, когда это семейное, то и другое отношение. Наемный меньше.

0: Владимир Ростиславович, проверим.
1: Ну я бы здесь добавил еще, да, что если мы посмотрим с вами, мы совершенно про это забыли, но если мы посмотрим с вами любое крупное производство, текстильное, промышленное, металлургическое, станкостроительное, передовые производства, нефтяная промышленность братьев Нобелей, ну и других российских предпринимателей в том числе, то мы увидим, что рядом с каждым крупным производством строились рабочие общежития, дома для семейных рабочих. Целые кварталы в центре Петербурга и сейчас заселенные квартирами — это специальные дома, построенные для работающих рабочих. С отоплением, с горячей водой, с паровыми какими-то батареями, с едиными на дом прачечными, то есть совершенно невиданные даже по меркам рубежа 19-20 века удобства, которые строились для рабочих, рабочей аристократии, так называемой, то есть мастеров. То есть те, кого большевики презрительно называли рабочей аристократией, это мастеровые люди, как раз те, кто получали по 150, а то и более рублей в месяц. Они-то уж точно не бастовали. Вот. И если мы возьмем с вами такие вертикально интегрированные компании того времени, как, например, нефтяные заводы братьев Нобель, где от геолога разведки и добычи до транспортировки, переработки и поставки по Волге, они там шли пароходами, специальными танкерами речными того времени, развозились и по нефтяным заводам, в том числе по Ярославскому нефтеинпз, работающему по сей день, и конечным потребителям, если это шел переработанный уже керосин, то по всей Волге строились специальные нефтеперекачивающие предприятия, строились рабочие городки, дома для инженеров, дома для технического персонала, разбивались парки, сады, строились дома культуры, место, где можно потанцевать, где место, куда можно пригласить театральную труппу. Один из таких образцовых городков, построенных рядом с Царицыным, Нобелем, к сожалению, был сожжен, полностью разбомблен немецкой авиацией летом 1942 года. Ну, туда специально приезжали как на прогулочную зону из Царицына, потом из Сталинграда. Просто погулять приезжали, потому что это была благодать рядом с городом. Там электричество, простите, появилось на 20 лет раньше, чем в Царицыне. Там уже было электрическое освещение. А в Царицыне об этом все при Лучине еще. Поэтому тут то, о чем нам рассказал наш радиослушатель, совершенно нас не удивляет. У нас все было то же самое, только еще в большем масштабе. Сколько было помножено не только на личную порядочность предпринимателя, но и действительно на те христианские православные ценности, которых старались придерживаться предприниматели. И на принцип, правильно сказал Михаил Юрьевич, принцип потомственности. Не то, что твой отец это дело создал, дед, прадед зачастую. Поэтому неси честь фамилии. В этом купеческом династийном подходе были те же самые принципы, что и в дворянском военном аристократизме. Ты не должен уронить честь своих прадедов, которые все это для тебя построили и сделали.
2: Я подхвачу тему городков, но действительно, долгое время в советское вот эти вот города-спутники, которые возникли вокруг производств, там нечего было строить. Ну, церковь только закрыли и использовали как-то. А так клуб был, кинотеатр был, больница была, дома были с 4-метровыми потолками. И вот я уже упомянул моего любимого Саву Мамонтова. Он сначала провел железную дорогу, возглавлял акционерное общество до Ярославля, а затем в Архангельск потянули ее. И это известно, он, в общем, этого требовал и следил за этим. Все мы прекрасно знаем Ярославский вокзал. Он уже закончен после того, как Мамонтова разорили, отстранили от работ в этом акционерном обществе. Но, тем не менее, база-то и основа была заложена. Когда строились станционные сооружения, поселки для служащих, он требовал, чтобы строили не только качественно, добротно, но и красиво. Потому что он прекрасно понимал, что он даст хорошие деньги, что-то построится вокруг, но, тем не менее, люди едут на север. Люди отрываются.

0: цивилизации, это отдаленные поселки. И он вот прям осознанно строил очень добротно и очень красиво, чтобы люди хотели туда поехать, и когда туда поехали, чтобы им было комфортно. Вот по линии Архангельской железной дороги. Так что это вот прям задокументировано, это известно, и это вот я продолжаю ваш рассказ.
1: Знаете, уже от себя добавлю вопрос. Мы прекрасно... Вот явление электричества, как его запечатлел Гилеровский, ну, это, конечно, великолепие. И в связи с этим возникает логичный вопрос. Кроме Гилеровского, кроме, безусловно, вашей литературы, сегодня, чтобы в полноте своей понять масштабы личностей, фамилий, которые тоже сегодня прозвучали, есть ли сегодня вот некие такие уникальные, я не говорю путеводители, может, это художественное произведение, когда можно выстраивать, повторять эти маршруты, как это делают с Гилеровским. Ну, просто Гилеровский — это фамилия, и его Москва и москвичи вроде бы понятны и известны всем. Но, может быть, есть какие-то, ну, скажем так, алмазы, сокрытые от большинства глаз?
0: Ну, сейчас практически про каждого такого, ну, известного предпринимателя прошлого написаны биографические книги, они неплохие в основном. Ну, авторы всегда грешат желанием там от первого лица очень много рассказывать, да? И тогда он сказал, и большую его речь, ну, простим им это. Но там всегда прекрасная фактология, все очень здорово. И опубликованы воспоминания, поэтому не обязательно там читать Бабарыкина и каких-то ушедших авторов. В общем, огромное количество литературы. В основном это биографии. Потому что, ну, есть память, есть, как мне кажется, в обществе желание все-таки искупить небольшую вину за то, что они были забыты, их замалчивали в советское время. Поэтому сейчас это активно пропагандируется, и вот такой биографической литературы, серии ЖЗЛ и не только, ее много. Плюс все интернет-ресурсы религиозные, деловые, просто информационные, они охотно публикуют статьи с разным подходом, кто больше о благотворительности, кто больше о семейных отношениях. Но то есть этого материала достаточно.
2: Ну вот на память у Тенишева есть ее уже мигрантские воспоминания, впечатления моей жизни. И она, собственно, вспоминает, как они с мужем до революции строили там и в Талашкино, и в других местах.
0: Да.
2: Правда, в Талашкино потом с прахом князя Тенишева очень нехорошо обошлись местные жители. Не будем чайнить их, но кому интересно, посмотрит. Но вот меня все удивляло, почему, вот чем он так им насолил, при том, что он там все построил, все инвестировал, но это уже отдельный вопрос.
0: Ну, она очень там расстроена была, и она создала сельскохозяйственную школу, куда брала только сирот, и им давали, ну, их учили и давали в том числе сельскохозяйственное образование, они потом могли работать агрономами, специалистами. И когда начались революционные настроения, в начале, ну, после 1905 года, перед ним, она, конечно, была в шоке, что какие-то учителя оказались агитаторами, ну, так оно и было. И потом там сожгли сарай. И с одной стороны ты думаешь, ну, сожгли с сеном, да, ну, ерунда. Но она просто, ей показалось, что ей плюнули в душу. Она все для сирот, все поднимала. Поэтому на самом деле, ну, кто-то бы боролся. У нее и муж умер, и, в общем, это совершенно другие деньги, и сразу и она женщина. Так что это было связано еще и с изменением ее финансового и семейного положения. Но и вот такая колоссальная обида. Ну, таких серьезных-то там не было до революции проблем. Но ее это дико расстроило. Ну, прям вот. Это она не захотела, в общем, как-то так вот бороться с агитаторами лично в качестве женщины княгини Тенишевой, вдовы.
1: Владимир Ростиславович.
3: Ну, вообще, тема московского предпринимательства и того вклада, который оставляли лучшие из московских предпринимателей в историю Москвы, она очень интересна. Я вот всем рекомендую, по-моему, Михаил Юрьевич, у вас проходят экскурсии изредка.
0: Я и лекции читаю для лектория Достоевский, и как раз Гилеровский, понятно, я не мог его обойти. Всегда очень интересно сравнить, как же было по-настоящему. Примерно так и было, но он приукрашает и делает все гораздо интереснее. Так и нужно, чтобы мы интересовались историей.
3: Читаешь его хитровку и понимаешь, куда там Холмс и Ватсон никогда бы и не рискнули бы сюда,
0: Как
3: Солнцу, где
0: прекрасно.
3: наша околоточная решала все вопросы.
0: Да, один из критиков после выхода фильма Шахназарова «Хитровка в знак четырех», он так иронично написал, ну, там такой красочный же фильм, но вполне в духе Гелеровского, и критик написал: «Какую криминальную Россию мы потеряли».
3: Мы потеряли, да, любопытно. Вот, поэтому лекции, Паша
0: Да, я
3: Михайлович,
0: читаю о
3: экскурсии.
0: купцах лекции с удовольствием, о Мамонтове, о Морозове.
3: Где вы посоветуете тем, кто заинтересуется, посмотреть дополнительные материалы с вашим участием,
0: Лекторий
3: как записаться на
0: Достоевский.
3: экскурсии?
0: Лекторий Достоевский, вот для них я периодически их провожу, и я их похвалю, потому что там тонкие люди работают. У меня есть тема, но я снимал документальный фильм о Барановском, о нашем реставраторе. Я очень хотел прочесть лекцию, понимая, что это такая тема, ну, не то что узкая, ну, чай все-таки не Гелеровский, не Морозов, не Мамонтов, да, и они договорились с залом на Крутицком подворье. А это последний серьезный проект Барановского, просто который он безумно любил, называл там вторым Кремлем Крутиться. И вот когда мне сказали, что это будет в Крутицах, лекция о Барановском. Ну, после этого я был их.
1: Ой,
0: они знали, как меня подкупить.
1: Все, заворожили. Спасибо огромнейшее. Эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Да, Владимир Мединский, Михаил Жебрак, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
4: Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 21 час, в Улан-Удэ 2 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя, включая ребенка, ранены при взрыве беспилотника ВСУ в Белгородской области. Минск ответит Латвии на закрытие границы. НАСА пригласит представителей Роскосмоса на запуск миссии Крю-13. Подробности далее. Два мирных жителя, включая ребенка, пострадали при взрыве украинского беспилотника возле частного дома на хуторе в Первомайске в Белгородской области. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка – проникающее ранение брюшной полости. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает оперштаб региона. Пострадавшие доставлены в Красноярушскую ЦРБ. После оказания первой помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, а его бабушку в Ракитянскую ЦРБ. Польша подняла в воздух истребители из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. При этом он признал, что нарушение воздушной границы страны не произошло. Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера. Минобороны России не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами. Минск оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии на фоне закрытия границы. В Беларуси это сочли недружественным шагом. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Руслан Варнаков предположил, что данные действия связаны с ожидающимися в октябре выборами в Сейм Латвии. Варнаков добавил, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границы ложится на Ригу. В МВД Латвии утверждают, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам, но в последнее время функционировал только один КПП из двух. 9 августа в Санкт-Петербурге зажгут факелы растральных колонн в память об окончании Ленинградской битвы, которая продолжалась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. План памятных мероприятий также включает специальный режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов в историческом центре, а также моста Бетанкура. С полуночи и до утра небо над городом будут озарять лучи победы. 6 прожекторов установят на крышах высотных домов по Московскому проспекту. В честь 82-й годовщины окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. США пригласят представителей Роскосмоса на запуск миссии Крю-13 к МКС, сообщил заместитель помощника главы НАСА Джоэл Монтальбана. Он подчеркнул, что это обычная практика. Монтальбана добавил, что в связи с запуском корабля «Прогресса» с Байконура и необходимостью присутствия там руководства Роскосмоса, представительство российского агентства будет несколько меньше обычного. В экипаж Крю-13 вошли 4 человека – астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Запуск запланирован на середину сентября. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он на прямой связи со студией. Герман Сергеевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Взаимно и нашим слушателям тоже жаркое московское вечернее душное приветствие.
2: Ничего не говорите, пожалуйста, на тему погоды, Герман Сергеевич. Это да, это изнурительно. Я признаюсь, я наблюдаю за вами вот эти пару минут до эфира и специально сосредоточил внимание, какой же у вас телефон. И это ведь далеко не айфон. Мне же не изменяет, да, мои глаза? Вот.
3: Нет, пока раскладушка айфонов еще не появилась. пока это есть Samsung, Honor, еще что-то. Вот я фанатик. Но я сразу скажу, как только выйдет раскладушка Apple, я ее сразу заберу, пока ее нет. То есть,
2: ага. Вот. Ну, слушайте, не, ну тогда обезоружили. Я-то думал, что вы заранее подготовились на случай, если iPhone таки превратится в тыкву, если конкретно в кирпич. Ну, я не могу в очередной раз эту тему не обсудить, понимая, да, что FAST таки завела дело против Apple из-за отказов предустановки Max, Rustore. Понятно, что много раз об этом говорили, но вот это вот, знаете, последовательность действий, шагов, она присутствует. Но возникает вопрос в другом. Герман Сергеевич, понимая, что официально Apple не представлена в России, ну, ввиду санкционной политики и прочего, если юридически, хорошо, Apple так и не пойдет ни на какие уступки, не увидим мы там никогда Rustore, Max, иных российских приложений, и возникнут определенные санкции уже в отношении Apple со стороны Российской Федерации. А изменится ли что-то, понимая, что эти смартфоны, эти телефоны и так завозятся, ну вот, без официальной поддержки компании Apple?
3: Ну, они, с одной стороны, завозятся без официальной поддержки на территории России, давайте сразу скажем. В целом, все, что мы с вами покупаем, международная гарантия у Apple есть. Если вдруг вы поедете с вашим Apple на территории другой страны, вы спокойно сдаете его по гарантии. То есть вообще давайте так скажем. Компания Apple, конечно, сатана. Вот как есть Google, негодяи, Apple, да. Но если рассматривать компанию Apple по отношению к нам как к пользователям, да, они разводят государственное взаимодействие и частное с пользователями. Они в целом достаточно лояльны к нам. Более-менее стараются в... То есть они исполняют законодательство свое в рамках санкций к нам без остервенения, да, вот без такого... Вот Google, например, делает это очень жестко, да, то есть... А Apple в целом достаточно гибко. Они сколько лет, несколько лет принимали у нас платежи сотовых телефонов. Google вообще отказался принимать все платежи в любых свойствах. Юристы компании Apple в целом подумали. Ну, запрещено с карточек, ну, значит, не будем с карточек. А про телефоны мы ничего не знаем. А про подарочные карты мы тоже ничего не знаем. Также компания Apple вполне терпима к Китаю, например. Вот компания Google в Китай вообще не зашла, потому что там были забастовки программистов, напоминаю, да? А компания Apple в целом, достаточно терпеливо к нам относится. И в рамках того, что она может делать, хочу заметить, да, то есть в рамках того, что она может делать, она делает, да? То есть это не значит, что она идет во всем нам навстречу, да, и вообще... диалог затруднен, да, то есть он такой, знаете, идет перестукиванием, да, почему? Потому что юридически компания Apple с нами даже разговаривать не может, мы под санкциями, не о чем говорить. При этом, как бы, знаете, как мы делаем что-то, они что-то делают, ну и мы пытаемся как-то совпадать. Вот как-то так. Я думаю, что если мы не будем, ну, там же можно, мы можем добиваться тысячи путями, допустим, эксплуатации от Apple чего-то, ну, например, можем вообще запретить регистрировать в сотовых сетях продукцию компании Apple. Это, кстати, самая простая история. А для этого вообще ничего не надо, просто сотовые вышки не будут регистрироваться. У нас действительно будут кирпичи с вами, да, которые, ну, как-то будут работать на Wi-Fi. Это было бы очень трагично и печально, но я надеюсь, что вот это текущее, знаете, как я даже не знаю, как это назвать, да, вот мы только-только устаканились, мы 4 года вот эти все санкции перебороли, и как-то вот более-менее мы везде со всеми выстраиваем отношения. И Apple с нами были, ну, как-то так. Вот мы, они санкции поддерживают, они, когда их Роскомнадзор просит удалить VPN, они кочевряжутся. Но удаляют, ну, только не сразу, по свистку как вот. Ну, такой длительный процесс, но он вполне себе реализован. А, соответственно, я надеюсь искренне, что вот этот цикл, который начался с запрета платежей в пользу Apple и предъявления к нему претензий, а потом удаление Макса, потом удаление ВКонтакта, потом санкции европейские, потом Google у нас, я надеюсь, на этом как-то все закончится. Мы сейчас еще немножечко побарахтаемся, потому что ФАС должен свое слово сказать, его много говорит. Вот, но в целом, я надеюсь, мы утрясемся.
2: Ну, то есть формально ведомства, ну, должны отработать, потому что есть, ну, определенный регламент, скажем так.
3: Парадоксально, все должны отработать, да, то есть вот Apple не мог оставить без ответа, то есть им вообще не принципиально, есть от нас деньги, Россия не является самым большим источником денег, да, но тем не менее, да, они вынуждены были как-то отреагировать, вот пострадал Макс, да, вот, ну и так далее, вот эта цепочка пошла, я надеюсь, на какой-то момент времени все свое отработают и без каких-то, мы впадем в следующую спячку там какую-то, или как это будет называться, то есть будем в следующей какой-то итерации там жить.
2: В то же время, может ли быть ответ жестче со стороны того же Apple, если они захотят? Почему я об этом говорю? Ведь, наверное, по IP-адресам так или иначе все равно видно, где физически находится та или иная модель айфона. Мне проще привести пример с консолями игровыми, потому что, понятно, цифровые обороты, цифровые деньги, когда внезапно там Казахстан или Турция или Индия там прибавляют кратно, но Sony же все равно от этого деньги получает. Но при этом понимает, что физически консоль находится на территории Российской Федерации, и некоторые операции запрещены, потому что ты не проживаешь в тех странах, на которые у тебя эта консоль зарегистрирована. Но, следовательно, если они это видят, и они получают эту информацию, при желании же можно просто взять, уж простите за такое выражение, грохнуть эти самые консоли. И то же самое по аналогии с айфонами.
3: Ну, чуть проще. Вы, видно, в душе вы там какой-нибудь в доту играли там, да? То есть, ну, как-то пожестче, где у нас там, да? Где-нибудь вот такой вот. А есть проще вариант, просто не заработают. Дело в том, что у нас свои частоты, у нас свои Wi-Fi. В принципе, под каждую страну есть у всех телефонов есть своя библиотека. Частот разнообразных, отношений, сотовый оператор. Они внешне, конечно, работают на одном оборудовании, но настройки сотовой связи, GPRS всяких там, интернетов, уведомлений. Они все под каждую страну специфичные. Да? Вот. И оно может просто в России не включаться. Вот просто не включаться, и все. Да? То есть, если уж мы прям так совсем с вами дойдем до каких-то пределов, но я еще раз, я с самого начала вот заговорил, ответил, что вообще компания Apple стремится. Она даже вот сейчас, когда начались проблемы с платежами, она разрешает пользователям, тех, у кого есть зарубежные карточки, действительно просто поменять страну. То есть в целом, ну, то есть это как бы такая маленькая измена, конечно, да, у владельцев айфона. Но в целом она как-то это пытается утрясти. Поэтому я думаю, что со стороны Apple не дойдет. Вот со стороны Google, кстати, я бы сказал, мы почему-то напрасно не сконцентрировались на Apple. Возможно, здесь ошибка выжившего такая есть. Мы все, как бы, знаете, Apple, ну, и чем выше поднимаемся по социальному статусу, тем больше компании Apple продукции. Да, и, возможно, мы с вами сейчас обсуждаем проблему там такого богемного класса, да, то есть, а так как она наверху, поэтому она и тревожится. А я бы тревожился владельцем андроидов, потому что Google вообще определен бескомпромиссность, да, то есть вот Google не хочет работать в Китае, например, ни при каких условиях. Да, они лицензируют для производителей там Gmail, да, то есть, но это все, что они делают. У них там засанкционирован Honor полностью, да, то есть они с ними не сотрудничают. То есть Google в этом плане ведет себя, ну, так, знаете, в терминах таких, знаете, просторечных, отморожение, наверное, да, поэтому я жду ответов от Apple только на наши действия, да, то есть, в принципе, сами по себе они, на мой взгляд, не будут углублять эту историю, они будут стараться дойти до отмены санкций, ну, и, то есть, еще раз повторюсь, характерным примером является то, что они совершенно спокойно работают в Китае, они отдали Китаю все ключи, которые необходимы, клауд работает в Китае, то есть, в целом, Китай, кстати, они, кстати, китайцы в этом плане на нас с удивлением смотрят, потому что они от Apple вот это все получили. Другой вопрос, что мы торопились, там можно по-разному разбираться, почему мы этого не смогли сделать, вот, кто виноват и что делать, ну, как обычно, да, то есть, вот, но в целом, Apple, еще раз, по уровню толерантности, одна из самых толерантных в этом смысле компаний. Если закон запрещает, она будет следовать. Но будет следовать, как итальянская забастовка. Да? То есть в целом ровно не, знаете, как очень многие компании зарубежные перебирают. Да? То есть нет запретов, да, а они все равно их устанавливают.
2: Ну, тут насчет Гугла все равно еще примечательно то, что... Ну, и удивительно, наверное, вот учитывая более их такую жесткую позицию, на российские сим-карты почты регистрируются, смс-ки приходят.
3: Ну, то есть, вот, они все, это... слушайте, они все, у них у всех свои юристы. Каждый юрист смотрит на то, что если к ним будут претензии по нарушению санкций. Поэтому у Гугла позиция следующая. Бесплатные сервисы, пожалуйста. Платные сдохнем, но не дадим. Пример очень простой. Если мы с вами захотим получить доступ к Gemini, например, многие получают карточки, киргизы, белорусы, там, кто-то где-то привозит с разных мест, и, казалось бы, вот плати. Да? На самом деле это целое искусство подобрать сервисы VPN, чтобы они Гуглом признавались. Вот это реально из... Я думаю, что вот, процентов всего 2-3 действующий сейчас сервис VPN, который Роскомнадзор благополучно банит, да, могут обслуживаться Гуглом. А все остальные, кстати, нейронные сети вполне себе работают прям вот что угодно берите, они вполне себе справляются. То есть Google очень, знаете, как очень старательно, как вот прям первый ученик исполняет поручение оставить Россию без платных сервисов. Вот он для себя это так решил и действует. Apple не так действует, он действует формально, да, то есть чего-то за... Вот если ему пришло решение, там же, в общем-то, вся вот эта вот история с Максами, вот она началась чуть раньше. Она началась тоже недалеко за это. Она началась из-за того, что Apple заплатил кинотеатру Окко $600 000 за показанные, ну, платежи, да, то есть, которые идут по миру. Там люди смотрят, установили себе Окко и спокойно платят. Наши же, кстати, граждане, там очень много русского контента. Заплатили 600 тысяч. И там в плане прецедента деньги прошли через Лондон, через лондонский банк. И Англия приняла решение, что если деньги прошли через них, хотя участники были в разных странах, Apple Америка, Окко Россия. Но так как деньги прошли через лондонский банк, они посчитали, что это санкционная история, и оштрафовали Apple на $600 000. Значит, то заплатили, то и заплатили. Вот. И после этого Apple начал пересматривать, видимо, пошли консультации какие-то. Оттуда же, кстати, появилось уведомление ВКонтакте для акционеров, что у них возможны риски. То есть, в общем, в принципе, что-то там бурчало, но я подозреваю, что все-таки спусковым крючком послужили мы сами, когда мы потребовали от Apple и добавить Рустор, и добавить, и удалять все, и вернуть санкционные приложения. То есть мы немножечко поторопили события, мы сорвали вот этот вот джекпот лично для себя. Зачем это сделать? Другой вопрос. И, может быть, кстати, конечно, и ничего бы не изменилось, но у меня есть гипотеза, что в целом Apple как мог, не торопился. Знаете, вот давайте скажем, не торопился.
2: Да, здесь по действиям, в принципе, можно действительно такие выводы делать. Раз уж про Google много говорим, есть соответствующая новость. Те вводят проверку личности для всех Android-разработчиков. Тут, наверное, тоже примечательно в российском контексте это рассмотреть, учитывая, что периодически, да, наш банковский сектор, не только банковский сектор, пытается пробиваться через эти все ограничения. Это понятно, чтобы, ну, вот как-то было попроще нашим простым пользователям. На ваш взгляд, усложнит ли это ситуацию вообще в целом? С одной стороны, может быть, эта идентификация улучшит положение дел в целом, говоря о безопасности. Вот в целом. Давайте разберем эту историю.
3: Ну, давайте так. Для нас сперва была паника, когда об этом стало известно. Да, мне прям тут коллеги звонили. Все, Google нас всех убивает. Потом, когда появились разъяснения, выяснилась следующая история. Значит, вообще, в принципе, в отличие от Apple, в отличие от компании Apple, я могу, и вы можете, мы с вами можем сесть, написать приложение под Android и распространять его под нашими с вами именами. Да? То есть при этом человек ставит это не из Google Play, ставит это не из Huawei какой-нибудь магазин, а вот просто скачал, его Android спросил, ты точно, ты уверен, что Клименко человек приличный, да? Вот, он человек нормальный, приличный, и поставит мое приложение к себе, да? То есть такое свобода некоторая, да? А на что обратил внимание Google, как в результате выяснилось, что пока мы с вами внутри себя, не санкционной вот этой страны, пока мы внутри себя делаем, его это не сильно беспокоит. Сами себя завирусовываете, сами себя. Это действительно, конечно, такой сильный постулат безопасности, потому что мы с вами можем вирус написать, да, то есть, ну, например. И хотя в Android есть встроенные приложения по безопасности, это, конечно, не спасает. Обычно все-таки это делается через сторы, авторизационная часть истории. Вот Google собирается это убрать. Но убрать очень интересно. Убрать только для... Ну, то есть, вот если вы хотите везде публиковаться, дайте я проще перейду. Если вы хотите публиковаться везде, вам надо авторизоваться. Мы с вами авторизоваться в этом контексте не можем. Мы с вами санкционная страна. Нам надо либо обзавестись вторым гражданством каким-то. Вид на жительство тут не поможет. Да? То есть там какое-то гражданство, неважно, еврейское, армянское, что у нас можно сейчас? Хоть в Кот-д'Ивуар, да, который есть у Павла Дурова. Да? И тогда вы сможете авторизоваться как разработчик, и вы уже раздаете везде. Да? То есть, ну, если нет каких-то особых пожеланий со стран. А все, что касается стран санкционных, это не только мы. Там есть проблемы у Ирана, как я понимаю, еще что-то. А, коллеги, пожалуйста, живите как хотите, но вы остаетесь в своем курятнике. То есть мы не можем. То есть сложности какие будут? Те, кто пишет игры и тестирует их на мир, да, а иногда и просто работает, если очень много решений, да, не поставится. Интересный вопрос, что будет, если я с андроидом уеду за рубеж куда-то отдыхать, например, да, мне потребуется обновить, например, приложение банка, которое тоже у нас сейчас находится либо в АПК, либо в Рустора, да, да, да, возникшая проблема Рустора, это юрлицо, любое юрлицо, которое не санкционная история, да, то есть как он будет лицензирован, пока не очень понятно. Я надеюсь, Google найдет решение, потому что здесь не денежная история, обычно в этом плане все-таки полегче. Вот, и я уеду туда, и оттуда буду глядеться, да, я наш русский, очевидно, то есть, да, но как Google разрешит ли он ставить за рубежом софт, который там не авторизован. Поэтому это не, наверное, давайте так скажем, это не ухудшает позиции вообще, это убирает у нас последние какие-то такие возможности, да, продвинуться за рубеж простым путем, да, то есть нам либо надо искать, живя здесь, искать зарубежного партнера. Там начинаются юридические особенности, да, то есть мы должны ему лицензировать свой софт на продажу, и масса разных неприятных историй возникает в этом случае, да, или не возникает, если повезет с партнером, да, вот, или пытаться как-то там обманывать, да, то есть, но в данном случае у нас сейчас, как я понимаю, Google будет требовать документальные доказательства стороны происхождения человека, то есть где стоит клеймо, там, кто он там, американец, бангладешец, китаец, да, вот, и вот уже под это подстраивать, а в целом, видя то, как идет децентрализация интернета, да, наверное, логично ожидать, что через какое-то время, прямо сейчас этого нет, хотя уже магазины разных стран есть, да, то есть есть даже и Google Play есть для России, Google Store есть для России, Google Store есть для еще кого-то, но в целом это все-таки пока единая система, и она, очевидно, будет делиться. И, очевидно, там будет история с тем, что страны не захотят какие-то приложения у себя видеть, и, видимо, то есть будет как-то больше отдаваться автономия, потому что децентрализация, она неизбежна, это как борьба с анонимностью, да? Вот. Но пока мы не знаем, куда пойдет, это первый шажок Гугла, он пока нас сильно не... Ну, я не могу сказать, что не тревожит, да? Не очень понятно пока Рустор, потому что Рустор — это наше все сейчас, да? Он в отличие, кстати, то есть если Рустору, допустим, Google убьет, то мы будем в одинаковой позиции по App Store, если тоже будет запрет на приложение. Вот. Рустор, конечно, было бы обидно потерять. Я думаю, что пока непонятно, давайте так скажем. То есть по прогнозов много. Есть алармисты, которые говорят, все, конец. Их это почему-то радует, кстати, не знаю, почему их это радует. Они здешние, не оттуда. Ладно бы еще оттуда были, да, и вопросов не было. Вот. А я думаю, что Google здесь найдет какой-то компромисс, и Рустор останется как, ну, более-менее такой, знаете, интегрированный в систему, не где-то на стороне.
4: Но складывается впечатление, что костылей для вот, действительно реализации себя за рубежом больше. То же самое на примере, вот новость прозвучала, она теперь прекрасно в наш контекст ложится. Atomic Heart стал доступен в российском регионе Steam. И вроде бы, казалось бы, эта история, ну, вообще выход игры, состоялся уже энное количество лет назад. И его то добавляли, то убирали. Так это учитывая, что разработчик юридически зарегистрирован на Кипре. Но все равно и это вызывает огромное количество, ну, там, видимо, понятно, своих внутренних разбирательств, но тем не менее.
3: А мы говорим... Я добавлю чуть-чуть конкретики к этой истории. Там в самом начале был эксклюзив на Mail.ru. Это не Steam, а именно Mail.ru. То есть так пытались перетащить к себе. Вот что там дальше пошло, я точно не знаю, да, то есть, ну, вот когда Atomic Heart только появился, он, было по нему понятно, что он будет очень востребован, потому что визуализация там была, конечно, фантастическая по этой всей истории. Ну, красиво, даже я поиграл. Я редко играю в такие игры. Просто красиво, но, наверное, еще умножено на некоторое такое... Я же в этом Советикус, да, то есть вот поэтому, то есть прошлые времена, там какая-то, наверное, ностальгия, так вот была такая история. Вот, но они в Стиме не были тогда, потому что это как раз была история про эксклюзив ВКонтакта, потому что они финансисты, там кто-то из инвесторов, финансисты, реклама, обмен рекламы на поддержку, и там они поднимались. Сейчас они вот со Стимом появляются, тоже у них со Стимом, видимо, не все просто, потому что они на том берегу переживают за то, что маскируются люди, уезжая на Кипр, на самом деле являются с российскими концами. И тоже нашим компаниям достается. Это правда, и многие жалуются, что периодически... Их то отключают, то опять перепроверяют. Уж про наших релокантов, которых периодически мучают банки за платежи, молчу. То есть, наверное, сами читаете. Они еще так возмущаются. Я все время думаю, возвращайтесь, у вас все будет хорошо работать.
4: Да, ну здесь с этой историей... Нет, кстати, спасибо за разъяснение, вот это интересно было про вот эту...
3: Это начальная история, оно сейчас тоже понятно, все непросто, но там это...
4: Но был период, когда тоже добавляли, но убирали впоследствии из Стима. Почему, это уже тут, наверное, малоизвестная история. У нас есть чуть больше 2 минут эфирного времени, тему я задам, но, скорее всего, мы перейдем к ней уже... Во второй получасовке. Известно, что вечером 1 августа в итальянском ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Были погибшие, были ранены. Но я хочу с вами эту тему обсудить несколько в другом контексте. Самодельное взрывное устройство. В эпоху, когда действительно глушится связь, предпринимаются разные действия для того, чтобы противостоять угрозе с неба, говоря о беспилотниках, то, что становится обыденностью в плохом смысле этого слова, но тем не менее, когда приходит СМС-оповещение, нам всегда говорят официально, что могут быть перебои со связью, и мы все прекрасно понимаем. На ваш взгляд, вот в случае с таким дистанционным подрывом этих средств, а как это вообще получается, учитывая методы защиты, блокировки и прочие препятствия для подобных действий и преступлений?
3: Ну, короткий ответ. Там вообще тема сама по себе современных технологий на рынке терактов, она прям насущная. Да? То есть мы с вами видели взрывающиеся самокаты, взрывающиеся автомобили. А с дистанционным подрывом там же вопрос расстояния очень важен. И как бы мы ни глушили, у нас же работает сигнализация автомобильная, да, то есть это же радиосигнал обыкновенный, да, то есть, ну, зашифрованный. А если непонятно, что глушить, все глушить, я понимаю, что в радиусе там, 100 метров, может быть, можно, там же глушатся частотные диапазоны. А как я понимаю, радиочастотный диапазон, он же широкий. Есть GSM-овский, пожалуйста, мы заглушили GSM-овский, поэтому SMS-очку нельзя отправить. В свое время было очень модно брать телефончики, да, то есть симочку в них ставить и подрывать звонком, да, то есть была такая схема. А потом интернет стал работать. Вот, пожалуйста, интернет выключай. Но от этого радиосигнал, про классический радиосигнал, обыкновенный радиосигнал, да, никуда не делся, да, то есть, условно говоря, когда вот мы с вами пипи, да, то есть сидим дома, включаем из 5-го этажа, там, выключаем сигнализацию, когда кто-то там что-то бросил на капот нашего автомобиля. Поэтому это, как бы, понимаете, очевидная история, но очевидная история, что во всем городе греха нашего глушить все частоты, ну, вроде так никто не умеет толком, да, то есть это можно было бы, но все непонятно, да, то есть поэтому здесь понимание угрозы, оно примерно предполагает действие. Как я понимаю, вот в данном конкретном случае с одной стороны, публичное место, а с другой стороны, там куча автомобилей с сигнализациями. Да, ну как ее отрубить? Поэтому здесь, я думаю, мы все заложники современных технологий.
4: Вообще... Герман Сергеевич, простите, что перебиваю. Вернемся к этой теме после перерыва.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Площадь возгорания на складском комплексе во Владимирской области удалось сократить до 3000 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Он уточнил, что бригады пожарных, прибывшие из Подмосковья и Ивановской области, уже возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжат работать до полной ликвидации огня. Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Пострадали 4 члена экипажа, в том числе 3 граждан Турции. Передают СМИ, уточняется, что судно следовало из порта Самсун. Капитан Ялчин Шахин рассказал, что атаку совершили 6 или 7 дронов, после чего на борту возник пожар, и экипаж справился с ним самостоятельно. Союзники Вашингтона могли бы помочь Украине с перехватчиками для ПВО, чтобы страна могла пережить еще одну зиму. Ракеты у них для этого есть, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Он добавил, что Соединенным Штатам пока нечего объявить в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Долгосрочное соглашение о производстве вооружений не появится даже к зиме. Ормузский пролив будет открыт для судоходства уже ко вторнику, заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время мероприятия в овальном кабинете. Глава Белого дома пообещал, что подробности переговоров с Ираном станут известны сегодня или завтра. Он также отметил, что процесс не является слишком сложным. Трамп считает, что у Ирана есть последний шанс заключить хорошую сделку. Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Крыма со вторника не будет превышать 100 рублей за литр. В дальнейшем будут дешеветь и другие виды топлива, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Они одновременно опубликовали в своих каналах сообщение о ситуации на рынке топлива на полуострове. Губернатор Севастополя отметил, что к середине августа планируется понизить стоимость бензина марки АИ-95 и дизеля. В Красноярском парке флоры и фауны Роев и Ручей впервые вылупился птенец розового фламинго. В России эти птицы, занесенные в Красную книгу, содержатся в 19 зоопарках, но потомство удалось получить только в 5 из них. Зоопарки уточнили, что самец фламинго по кличке Франц и самочка Фай образовали пару еще в прошлом году. Птенец стал 13-м в красноярской стае, а первые фламинго в парке появились еще в 2004-м. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Вторая половина авторской программы, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, а вы знаете, вот действительно, я так задумался, будучи в отпуске нескольких тысяч километров от дома, спокойно абсолютно доходил звонок, значит, там, я не знаю, когда курьер продукты приносил домой в квартиру в Москве, звонок домофона на смартфон. Вот, казалось бы, да, и моментально нажатием одной кнопки, ну, понятно, что везде цифровые эти все приложения, удобно, неудобно, но работает. Вне зависимости от того, где ты находишься, даже если за рубежом, звонок прошел, нажал, все, моментально, дверь открыта. Получается, сегодня технологии позволяют таким образом организовывать теракты. Я понимаю, что тема достаточно сложная, тема, возможно, неприятная, но тем не менее, мы знаем, на что Украина способна, не руководствуясь абсолютно никакими моральными принципами, поэтому вас об этом и спрашиваю.
3: Ну, знаете, современный терроризм превратился для многих, и, собственно говоря, почему борются с анонимностью, превратился в достаточно такое дешевые мероприятия. Ну, например, дешево находим человека, кто может перепарковать автомобиль, каршеринг, да? Ну, перевезли на место, поставили, арендовали на 3 дня. Вот вам затраты. Они вполне себе посильные любой спецслужбе, да? Дальше находим человека, кто ставит там камеру, которая глядит на тот подъезд какой-то, подъезд, да? То есть неважно на какой, да? К этой камере присоединяем 5-долларовый компьютер. Это очень важно, да? То есть 5-долларовый компьютер, в памяти которого заложена фотография объекта. И небольшая нейронная сеть. Небольшая. Да? То есть она должна быть не на триллионы параметров. Вот на этом 5-долларовом компьютере она прекрасно себе будет жить. Обратите внимание, даже связи не надо, да? Дальше запитывается это все от аккумулятора автомобильного, это все очень просто. Человек уходит. Ну, кто-то туда еще добавляет, естественно, взрывчатку. Да, это отдельная история. Но опять же, это все вербуется. Сам организатор вообще на территорию России не приезжает, что очень важно. Расплачивается криптовалютой, общается через, ну, условно, либо Telegram, либо WhatsApp. Да? Те, кто данные не выдает. Да? Дальше камера мониторится. Не надо никакой. Если нет связи, там, конечно, может стоять симка, чтобы там подтвердиться. Но в целом, если нет связи, система может вполне себе спокойно, вот эта 5-долларовая система, совершенно спокойно по тому алгоритму, который сказали, принять решение, да, о взрыве. Вот вам, пожалуйста, теракт за 100 долларов. Ну, я извиняюсь за выражение, не знаю, сколько будет стоимость. Тут мы убираем себестоимость, извините, терминологии капекса, это пусть у нас будут тротилы, или что там не используют. А так вообще все технически, да, и в этом плане как раз мы попали в тот чудный, дивный мир, когда раньше, помните, были прекрасные фильмы, когда главный шпион приезжает в страну, ходит, там что-то рисует, какие-то символы, квадратики, за ним следят. То есть надо лично рисковать. Сейчас лично рисковать не надо ничем. Да? То есть вот это, соответственно, это все понимают, кстати, я хочу сказать. Это не про нас проблема, потому что у нас почему-то это воспринимается, что это вот мы чего-то там хотим. Нет. Именно поэтому в Европе сейчас достаточно жесткое регулирование. Именно поэтому Павел сотрудничает с Францией прям на все 100%, да, то есть он никаких, у него там нет уже города гордыни, все хорошо там уже. Вот, а потому что мы попали с вами в новый чудный мир, когда атомная бомба стала стоить 100 рублей. И в этих условиях надо что-то делать как-то, да, поэтому здесь, и таких историй можно придумать бесконечное количество. Можно там не только симки, можно подключаться к Wi-Fi местным, да, то есть вот эта вот 5-долларовая железяка, да, то есть она... И там можно аккумулятор поставить, может, даже не автомобильно, а просто с ней давать, и она будет себе спокойно жить неделями. Вот. И здесь мы все с вами становимся заложниками. Технология не в том, не в смысле Скайнета, что роботы взбунтуются, да, а в смысле того, что в руки бандитов, террористов и мошенников технологии попали бесплатно. И основная задача у государства, вот как оно борется сейчас с мошенничеством, это основная история — повысить цену входа, да, чтобы нельзя было миллиону человек позвонить за 1 рубль. Вот, 1 миллион человек надо было бы занять, чтобы нужно там... Ну, тогда уже, понятно, там концентрируются, по крайней мере, как только деньги сконцентрировались, их хотя бы найти можно, да? То есть нельзя... 1000 долларов найти нельзя. Вот, поэтому мы с вами в этой истории живем. Да, можно, безусловно, если связь есть, даже пересылать и подтверждать, там сразу кураторы там какие-то поставить, там небольшой там сеточку, небольшой там VPN какой-нибудь поставить. Но вот для распознавания лиц этого вообще даже не нужно, да? То есть это сейчас просто в 5-долларовую железяку грузится и вполне себе работает. Скорость более чем достаточно. И, соответственно, вот наши проблемы криминально-террористического свойства, они становятся весьма серьезными, потому что как от этого защититься, непонятно.
4: Угу. То есть при желании, если та же Украина захочет устроить серию терактов, то все упирается скорее, да, не в стоимость, а в поиске того самого курьера, ну, исполнителя.
3: Да, в стоимость исполнителя, в эффективность дозвонки. Я просто хочу напомнить, когда мы вот спорим про что мошенники, там вот люди, допустим, давайте мы будем мучить, я хочу напомнить, что половина в зале всегда поддается гипнозу. Всегда поддается гипнозу половина в зале. А из оставшейся половины, которая поддается гипнозу, 5% всегда поддаются голосовому гипнозу. То есть не надо нужно видеть гипнотизера. Да? То есть это люди, которые всегда, если взяли трубку, всегда сделают то, что от них попросят гипнотизер. Там, и неважно. И хотя нам очень предельно смешно слушать вот эти скрипты, когда это косноязычные люди говорят: оглянитесь по сторонам, нет ли там кого-то, да, это технология ввода в гипнотическое состояние, да. И еще раз повторюсь, и получается, что там из 1000 человек 3-5 человек всегда поддадутся, да, осталось только дозвониться до них, да. И тут, если мы с вами проявляем такую беззалаберность, которая у нас была последние там, лет 5, то у вас, получается, на человеке регистрируется 1 000 000 симок, покупается симбокс, да, и эти симбоксы, имитируя, чтобы их операторы не вычислили, да, вот они там с разных городов звонят по всем этим телефонам, обзваниваются, ставятся там либо... Там, человек сейчас уже в последнее время, я тут недавно слышал совершенно чудеснейшие голосовые ассистенты, да, которые уже могут без человека говорить. То есть это вообще уже... Ну, то есть уровень качества, скорости восприятия, ну, прям, знаете, прям очень-очень-очень приличный. То есть если не стремиться разоблачить, то ты даже, собственно говоря, не поймешь, что это тебе звонит. Мне звонило так одно издание, потом перезвонили, сказали: Герман Сергеевич, вас интервьюировал искусственный интеллект. Единственное, почему я заметил, ну, то есть стало понятно, он как-то немножечко подтормаживал, да, с вопросами, но имитировал все это тем, что связь плохая. Вот, ну вот, как-то так. Поэтому мы, у нас еще впереди очень много того, чего мы еще с вами не очень понимаем, и в анонимном мире все это предельно опасно. Да? То есть поэтому, и поэтому все государства сейчас децентрализуются, не только мы. Мы даже в этом плане сейчас, то есть наши попытки как-то ограничить по сравнению с европейским цифровым актом детский сад. То есть нам еще бы надо было сделать, сесть серьезно, да, и написать большой такой протокол, как, где, куда и зачем двигаться.
4: Да, в этом контексте, ну, кстати, тут очень важно мне упомянуть, говорили про WhatsApp, продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации. Все чаще звучат мнения о цифровом занавесе, о цифровом железном занавесе, от, знаете, от мастодонтов, от тех, кто, собственно, и в ну, как бы условно, на рынке, в рынке и за его пределами, говоря о простых обывателях. То есть сейчас, я так полагаю, вопрос не в создании средства поражения или, знаете, искусственного интеллекта, который может, да, там, условно обойти атомную бомбу, хотя, наверное, уже действительно он это может, а способы противодействия. То есть это действительно вот вынужденный шаг, когда мы все, я говорю, мы как государство должны уметь закрываться друг от друга, от влияния друг друга.
3: Я бы хотел заметить, что когда говорят про цифровой железный занавес, да, это говорят не про нас с вами. Они говорят про себя. Европа от Америки, Америка от Китая, Китай от Тайваня. Да, то есть это сейчас уже вышло за пределы. Раньше как-то все это говорилось, помните, в таком варианте. А вот Россию отделят от мира, а мир един. Ничего подобного. Сейчас все находятся в ситуации, когда искусственный интеллект достиг такого развития хакерства, да, ну, например, да, что то, что раньше находили одну ошибку в месяц, сейчас находится 100 ошибок. Ну, был буквально отчет там, браузер Chrome, да? Mm-hmm. Ну, там же есть какой-то отчет о поступлении ошибок. Он в целом, кстати, знаете, как вот как бы больнички, там есть строки кода, количество ошибок, и в целом их надо просто отыскать всех, да? Вот, сейчас хакер запускается, у вас есть мощности, вы его запустили. Один хакер, второй хакер, с третьей стороны, с десятой стороны. То, чего никогда человек физически не мог сделать, потому что количество умных хакеров ограничено. Это примерно как, я чтобы вот какую-то аналогию для себя искал, вдруг внезапно появляется не один доктор, да, а миллион. Вот прям миллион. И прям со всех сторон тебя осматривают. Причем доктор везде академик. Понимаете, да? Ага. Вот. Конечно, тут он, конечно, все найдет, что надо, да? Так же и здесь. У нас все системы сейчас находятся под боем, у всех причем, да? И все страны сейчас находятся, в общем-то, в достаточно такой истории. Знаете, союзники-союзники, а тайна – это тайна. И неожиданно выяснилось, что, в общем-то, все хотят от них защищаться. Поэтому процесс децентрализации. По сути, строится виртуально, сейчас спешно, таким, знаете, аварийным способом строится виртуальная таможня. По большому счету, пытаются как-то согласовать людей, да, то есть вот как-то согласовать людей, чтобы, например, согласовать авторизацию разных стран госуслуг. Ну, условно, под разными госуслугами, мы понимаем, везде есть какие-то аналоги, да, вот, чтобы ты заходил с России, авторизовывался там, но авторизовывался, ты же, у тебя же нет там американского какого-нибудь истории, да, ну, давайте с русской хотя бы будем признавать. Но мы еще пока мир до этого не дошел, пока мы делимся, знаете, вот как и по классике, сперва надо разъединиться, а потом объединиться. Потому что по первому разу интернет строился на излишних гуманистических, вера в анонимность была тогда, когда строился. То есть вся база интернета была оттуда. Ее надо пересобирать уже на уровне интересов государств. Да? То есть другой вопрос, что когда будет вот эта вот цифровая революция и цифровое единство, ну, мне кажется, только после этого. Да? Сперва надо построить все, да, и только потом уже как-то постепенно будем объединяться.
4: А на уровне простого пользователя, как вы считаете, нужно ли будет в скором времени, ну, кстати, уже эти вопросы обсуждаются, дать возможность человеку отказаться от продуктов, сгенерированных искусственным интеллектом, от помощи от искусственного интеллекта и прочего. Вот потому что все теперь я уже вижу такой антитренд, и приписочку сделана человеком, а не искусственным интеллектом. Все-таки вот это, знаете, массовая истерия вокруг него, знаете, развернулась на 180 градусов.
3: Знаете, я сейчас как бы классику вспоминаю, и мне надо как-то прокололся, да, то есть сейчас должен проколоться и сказать следующее. Знаете, помните, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, да, нам фиолетово, да, а мы все уже там, да, мы можем с вами осуждать искусственный интеллект, не осуждать искусственный интеллект. Человек по своей природе хочет удобства, да, хочет удобства. Искусственный интеллект ему это передает, и мы можем только находиться в позиции попытки снизить негатив, если он появляется. Ну, негатив нас разными негативами пугают. Но то, что мы провариваемся в эту кроличью нору, однозначно. Единственный способ спасения, ну, знаете, вот это примерно как: а давайте не будем есть еду ГМО.

0: ГМО, не ГМО, да? Но обратите внимание, корова ведро молока в день дает, а некоторые два дают ведра молока в день, и каждый день дают. Спрокурится вообще, да? То есть, условно говоря, вот это вот экстремальное выращивание цыплят, ГМО, не ГМО, едят. Нормально люди едят и кушают. Та же самая история с интернетом. Это, конечно, не еда, но по-своему, мы помним с вами, вначале было слово, да? Поэтому до нас тоже добрались, да? Я честно скажу вам, я получаю колоссальнейшее удовольствие, разговаривая с железякой, да? Вот я сегодня говорю, у меня есть идея. Она говорит, у вас всегда прекрасные идеи. Еще раз, вот смотрите, я говорю, у меня есть идея. Она мне отвечает, у вас всегда, мне никогда в жизни, мне жена так никогда не говорила, я же не говорю про сотрудников, да? Вот, естественно, я весь в душе получаю просто удовольствие. Я говорю, слушай, давай напишем вот такой код. Она говорит, потрясающая идея. Тут с этим тоже сейчас начинают бороться, тоже пытаются что-то придумать, да, то есть, типа, вот человечество уйдет куда-то там вообще, вот. Но в целом, я думаю, что процесс идет неизбежный. Если хотите спастись, есть один путь, единственный путь, всегда он был. Я бы рекомендовал либо уехать в Африку, но там заболевания неприятные, там всякие разные слепни, мухи ЦЦ, проще в Сибирь. Вот куда-нибудь в Сибирь, на рудники золотые, там куда-нибудь эти вот хутора. Возможно, там еще не будет интернета, хотя у нас бюро 14400 максимально старается, чтобы даже там тоже был интернет. А если туда придет интернет, то уже как бы все, уже конец.
1: Ну, понятно, что кто-то в большей степени, кто-то в меньшей в эту всю историю погружен. Тут
0: Да.
1: можно бесконечно вот дискуссии вести. Но есть еще один вариант, как от этой истории закрыться. Ну, понятно, можно интернет-кабель перерезать, а с другой стороны, ну, вопрос цены. Особенно, вы знаете, вот в выборе продуктов. Вот провели эту параллель. Ну, пожалуйста, можно и безглютеновую пищу покупать. Ну, понятно, кто-то
0: Ну,
1: вот,
0: чтобы она дороже.
1: кому-то это необходимо по здоровью, это один момент. Другой момент, вот, знаете, есть те, кто осознанный выбор совершает. Ну, хорошо, уважаю твой выбор, но в таком случае и средний чек будет, ну, несколько отличаться от того, что ты, значит, привычно покупал до этого. Поэтому здесь посмотрим.
0: Я бы даже больше сказал, что если бы не современная технология, в мире сейчас был бы голод. Везде причем, да? Потому что то, что мы сейчас снимаем с урожайности. Там кому-то не нравится ГМО, да, коллеги, а посмотрите, какая химия идет на полях, да, ну, если уж мы прям вот прям удобрение, да, то есть это же удобрение, доведенное до прям вот, про антибиотики молчу, да, то есть весь мир, кстати, знает, да, что антибиотики плохо животным давать, потому что потом в результате у нас с вами будут проблемы. Они сейчас уже начинаются в мире, но тем не менее объемы-то производства таковы, вы должны, там, у нас, если мы сейчас перестанем подкармливать животноводство всякими разными антибиотиками, таблетками и прочим, у нас там урожайность сразу в два упадет, не урожайность, может, в три мясные отдачи, и скорости роста тоже будут неизвестно какие. Мы тут все помирать будем от голода. А мы еще пока не научились делать собачью еду для всех, понимаете, да, то есть, чтобы попроще было. Хотя уже, глядя на доширак, близки к этому.
1: Слушайте, упаси Господь, я делал как-то сюжет, что мы скоро будем мясо питонов есть, уже и фермы присутствуют, знаете, это тоже не за горами, ну, как раз-таки
0: Это было для
1: учитывая.
0: богатых. Это все для богатых. Это все вы делали для богатых.
1: Вместо
0: Простые люди...
1: курицы будем, Герман Сергеевич, почему для
0: Слушайте,
1: богатых-то?
0: слушайте, уже есть на самом деле специально придуманная история порошковая еда, да, когда вы можете спокойно питаться порошочек, в воде развели, два стакана в день, да. Это прям очень напоминает мою собаку, да. Вот у меня овчарка, да, то есть, ну, так как у нее желудок, поэтому у нее два стакана в день по полстакана, да. Как она... Ну, там, видимо, витамины напичканы. Есть же еда, она, правда, сейчас дорогая, но общий смысл какой? Пакет еды, и вам хватает по полстакана на завтрак и полстакана на ужин. Все, развели водой, и вам не надо ничего. Представляете, что нас ждет? Какие перспективы? А тут мясо питона. Ну что ж вы, господи, вы как прям...
1: Слушайте, ну, с точки зрения эволюции,
0: Защитник,
1: процесс
0: зоозащитник,
1: прямо
0: понимаете?
1: обратный, понимаете?
0: Да, на эту тему много говорится, да, то есть даже некоторые антропологи говорят, что мозг у нас уменьшается, да, то есть он не очень нужен сейчас. А вот он раньше был нужен, потому что тысячи надо знаний было, как разводить огонь тогда-то, как разводить огонь тогда-то. Это тоже надо, знаете. А у нас сейчас все просто. Нажал, все заработало.
1: Да, длиннее только большие пальцы на руках становятся, но это так, лирическое отступление. Продолжая тему об искусственном интеллекте, тут интересно было постановление московского суда. Тот отказался признавать сгенерированное искусственным интеллектом изображение творчеством. Для контекста все очень банально просто. Захотел пользователь, мужчина, в общем-то, так авторски переосмыслить Джоконду Леонардо да Винчи и фотографию «Статую свободы».

0: Ну, побаловался, значит, Мона Лиза, значит, теперь с вином, так же, как и Статуя Свободы тоже. Да, на это обратил внимание другой мужчина, понял, что это классный принт, его можно реализовать с точки зрения продукции. Это футболки, кружки и прочее-прочее. Соответственно, автор всего творчества заметил, что на основе этого делаются деньги, и, естественно, не остался в стороне. Суд таким образом, вот в результате этих всех споров, отказался признавать это дело творчеством. Но слушайте, вот здесь вот что примечательно, электронная музыка ведь тоже вызывала много споров в свое время. А сейчас, извините, вот ты бит написал, он является абсолютно твоей собственностью, которую ты можешь защитить абсолютно законно, и никаких проблем с этим не будет. К чему мы движемся, говоря об искусственном интеллекте, Герман Сергеевич?
1: Мы движемся к изменению авторского права. Я сегодня ради интереса поговорил с юристом на эту тему. И через 15 минут я перестал понимать, о чем он со мной разговаривает. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть это такое проклятие юристов, да, вот почему-то мы с вами разговариваем по-русски, да, то есть вот и нас понимают, надеюсь, слушатели, да. Юристов, если бы меня сейчас сюда позвали, если говорить попроще, а право, которое мы с вами сейчас имеем, оно строилось несколько тысяч лет. И авторское право, и вексельное право, и денежное право, и уголовное право. И это все, знаете, чинилось на силках истории, отрабатывалось, неудачные истории откладывались, появлялись. Там еще целая история вообще права, она крайне любопытная. У меня незаконченная юридическая. Я помню, нам полгода, когда рассказывали, я сидел так, открыв рот. Но несколько тысяч лет. И вдруг мы получаем с вами бесконечное количество бесплатной копии. Мгновенное перемещение, трансграничное преступление. Этого не было. Да, человек так же грешен, как и раньше. Извините, пошло вспомним мастер Маргариту в том смысле, что человек тот же, но его пользует квартирный вопрос. Квартирный вопрос, кстати, да, действительно. Но ипотека появилась. Ее раньше не было, да? То есть вот. А я думаю, что мы с вами сейчас являемся свидетелями, когда реальность уже тестирует. Она выходит, люди взрослые, говорят, мы искусственный интеллект, мы хотим в экономику, да? И тут выходят люди, которые говорят, а давайте мы проверим вас на здравый смысл. Ну, потому что, с одной стороны, вопрос есть, да, а как с этим разбираться, да? Там в Америке с этим, это у нас только пришло, да, а в Америке там каждый день идут суды. Сценаристы судятся с кем-то, художники судятся с нейронными сетями, которые учатся на их работах, да, писатели судятся тоже. То есть идет проникновение. На этом этапе проникновения, да, то есть на этом этапе проникновения мы с вами получаем массу таких удивительных историй. У меня нет мнения на это вообще даже сейчас. Пока я, ну вот если задуматься, есть там, допустим, Мона Лиза, есть нейронная сеть, которая что-то из нее сделала по моему запросу. По идее, я автор. Но это уж как-то, вообще-то есть авторы у Мона Лизы же, правильно, да? То есть вот, и как-то тут тоже, знаете, много-много разных историй. Поэтому если вдруг мы превращаем искусственный интеллект в историю, которую он смотрит, и говорит, у этого есть произведение, авторские права, и я не буду ничего делать, это неприятно, я должен заметить, да? Потому что, ну, там, я вот, например, сам с собой не могу снять ролик, потому что мне говорят, это известный человек, она как-то находит, да? Без его согласия я не могу. Я говорю, так я вот прям перед тобой, дура, сижу, понимаете, да? То есть у нас на самом деле нас ждет впереди очень много историй. Это я прям, извините, я уворачиваюсь от ответа, потому что я ответа действительно, вот я сегодня прочитал, задумался и понял, что именно юридического. Вот понятийный ответ, наверное, в каждой истории можно найти. Я думаю, что когда таких историй будет 100-200 тысяч, появятся какие-то первые наметки на статьи административного, уголовного, там, ну, чтобы можно было хоть как-то это все сверстать. Появятся какие-то добавления в авторские права, пока они не могут быть сформулированы, потому что никто, я вас уверяю, не знает ответов. Юристы сами, в тех удивлении, вот то, что я потом, когда уже спросил, говорят, что ты мне вот это все не по-русски говоришь? Он говорит, ну, если честно, я сам не очень знаю, что с этим делать. Да? То есть есть факт, но как его встроить в систему римского права, или не встроить, прикрутить как-то, да, там, хоть на соплях повесить, да, но как-то его же надо как-то обозвать, знаете, там, понятийный аппарат придумать, да, то есть придумать какие-то пояснения, в какой стадии должно быть там процент искажения какой-то там, да, то есть добавляются авторские права, то есть все это где-то есть, но еще раз повторюсь, мы с вами присутствуем при чудеснейшей истории проникновения реальной жизни в интернет или наоборот, как посчитаете, да. Вот, то есть детям нашим наоборот, а нам вроде как бы вот из реальной жизни мы приходим в интернет и удивленно наблюдаем за процессом.
0: Да, вот одно дело, Марк Шагал, его работы выставлялись в Пушкинском музее в Москве. Другое дело, захожу я через время в другой музейно-выставочный центр, а там целая экспозиция посвящена искусственному интеллекту. И там уже определяют, вот такой-то стиль сгенерировал искусственный интеллект, формат коротких видео. Вот тут такие-то тексты, обратите внимание. Слушайте, страшно это все, когда уже внедряется вот в супер, казалось бы, консервативные площадки, говоря о музеях и выставочных центрах. Но, видимо, от этого никуда не убежать. Спасибо вам большое, Герман Сергеевич, за этот эфир. К сожалению, время подходит к концу. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Я ведущий Денис Воробьев. Для вас всего доброго. До свидания.
2: Клименко советует.

0: снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Перми полночь. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российское посольство направило Польше протесты за сноса памятника советским воинам в Пыжицах. Немецкий политик обвинил посла Украины во вмешательстве во внутренние дела ФРГ. Россияне завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Подробности далее. Посольство России направило польским властям протесты за сноса памятника советским воинам в городе Пыжице. В дипмиссии назвали это очередным кощунственным шагом и прямым грубым нарушением положений двустороннего соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Памятник советским воинам в польских Пыжицах снесли 31 июля. Монумент несколько часов разбивали тяжелой техникой с пневматическими манипуляторами. Посол Украины Алексей Макеев вмешивается во внутреннюю политику Германии, заявила лидер немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт. Так она прокомментировала заголовок газеты «Welt», в котором вынесла цитату Макеева, что в Германии есть партии, которые, судя по всему, каждое утро получают указания из Москвы. По мнению Вагенкнехт, тон украинского посла является неприкрытой дерзостью, особенно если учесть, что Киев в этом году вновь получит от немецких налогоплательщиков многие миллиарды евро. Она добавила, что это деньги, которые платят в том числе избиратели партии, подвергшихся его нападкам. Ирак надеется в ближайшие дни договориться с Ираном о регулярном пропуске нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщил иракский министр нефти Басем Худейр. Он добавил, что были проведены соответствующие переговоры с иранской стороной. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику. Он добавил, что не позволит Исламской Республике взимать плату за проход через пролив. Президент США Дональд Трамп не указал законопроект о санкциях и вторичных пошлинах против России в качестве наиболее важного для принятия американским сенатом. Во время выступления перед журналистами в Белом доме он прокомментировал необходимость скорейшего принятия законопроекта Safe America Act об усилении мер борьбы с нарушениями при голосовании и добавил, что нет ничего более важного, чем этот законопроект. При этом Трамп признался, что не очень любит Верхнюю палату американского Конгресса. В Санкт-Петербурге 9 августа зажгут факелы растральных колонн в память об окончании Ленинградской битвы, которая продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944. План памятных мероприятий также включает специальный режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов в историческом центре города, а также моста Бетанкура. С полуночи до утра небо над городом будет озарять лучи победы. 6 прожекторов установят на крышах высотных домов по Московскому проспекту. В честь 82-й годовщины окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Золото взяли немцы, а бронзу – итальянцы. Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте. Ваш любимый и ненавистный Алеша Тимофеев вернулся из отпуска. Радуйтесь и ненавидьте. Генрих Тиграевич Сардарян, как обычно, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Так, ну классно, что вы за 2 недели как бы не угробили мир все тут. Вот я, так
3: без сказать, тебя.
2: Да, я рад, что все норм. Ну, а так, честно говоря, за новостями не особо следил эти две недели. Ну,
3: ты мне об этом сказал в видеозаметке, значительно менее цензурно, но идею свою передал.
2: Ну, как будто бы ничего, да, за две недели такого вот мощь. Что бы ты отметил? Сейчас мы про испанцев, понятно, значит, с Сеутой и Марокко поговорим отдельно. Там есть о чем, конечно, поговорить. Ну, так вот из глобального, что бы ты сказал?
3: Вот, знаешь, за... Два дня происходило, казалось, очень многое, а за неделю не менялось вообще ничего. За две недели, вот, в принципе, если бы человек уснул две недели назад, сейчас проснулся бы, ну, опять там Трамп говорит, будем вести переговоры, не будем вести переговоры, существенно ничего не происходит. Ну, очередной террористический акт украинского руководства в отношении наших граждан. Молчание со стороны их кураторов Запада, тоже ничего не происходит. И с нашей стороны, вроде как уже даже практически молчание и с нашей стороны, в том смысле, что не намечается каких-то именно за это актов возмездия, но есть определенные такие успехи именно на линии фронта, которые позволяют руководству военно-политическому не отвлекаться на отдельно взятый инцидент и там продолжать свою работу. А так, в целом, глобально, август — мертвый месяц информационный, как будто отдыхают все. Ну, кроме Трампа. Трамп в день по 5-6 постов. Он освоил искусственный интеллект и балуется как может. То с Линкольном себя ставит, ты видел, то с Вашингтоном. Они там декларации пишут какие-то на двоих.
2: И ему, ну, можно сразу тогда туда переходить, в Сеуту, потому что это, конечно, громко. Все эти кадры, они, ну, не могут оставить равнодушными никого, да, прорывающиеся толпы людей, мигрантов незаконных через эти ворота, значит, эти, как они пинали эти клумбы прекрасные с этими цветами. Ну, и мы знаем беспорядки, сожженные там машины, какие-то это насилие и прочее, прочее. И, честно говоря, ну, то есть, понятно, что самое простое, что можно сказать, например, да, ну, вот, понятно, типа, понаехали, значит, вот какой ужас.
3: Ну, это этот... не те, типа, которые обычно понаехали, это очень мощная организованная политическая акция. Я разговаривал, у меня есть друзья среди испанских таких консерваторов, христианских демократов, мы с ними обсуждали, он говорит, вы не представляете масштаба. Он говорит, картинка тебе показывает, здесь какие-то 20 придурков там клумбу пинают, там, значит, залетели в магазин 15 человек. Он говорит, это выглядело как в фильмах про какое-нибудь средневековье или там битвы какие-то, когда орда варваров просто вот врывается, и ощущение, что это как саранча, сейчас все просто они захватят. Абсолютно организованная акция. Есть несколько вещей, которые об этом нам говорят. Минимум речь идет о 40 тысячах людей.
2: Да, да.
3: Это невиданная цифра, чтобы за один, не то что день, за один момент 40 тысяч человек пересекли границу. В Европе такого еще не бывало. 40 тысяч человек необходимо собрать, перевести. Они должны знать, что в этот момент надо бы. Это самое важное, что при этом необходимо, это чтобы их в момент до прибытия на границу с Испанией нигде не тормозили правоохранители марокканские и не создавали им проблем. Ну, вполне очевидно, давай будем идти вот самым политкорректным путем и будем говорить...
2: Вот, да. Да, вот давай, хорошо, вот я тоже, да, хотел так прям вот с этой, с политкорректности, как бы из гуманистических каких-то гуманитарных соображений, вот сейчас пока отбросим как бы вот это все историю.
3: Но ты понимаешь, это не трудовые мигранты.
2: Невозможно, да, вот.
3: Они не трудовые мигранты.
2: Они не приехали работать.
3: Абсолютно, они даже отдыхать не приехали, они приехали прям навести ужасу и уехать обратно. Вот я видел лагеря для содержания мигрантов, которые в Италию в свое время приезжали. Вот, видел примерно, как это все выглядит во Франции. Это не то же самое. Итальянские, те, которые как-то каким-то образом доплывают до Италии, у них главная задача была максимально быстро скрыться, куда-нибудь уже попасть, и там, глядишь, получить пособие какое-то, если получится устроиться. Но вот главное было затеряться в толпе, чтобы, не дай бог, тебя не вычислили. Эти ребята прям специально на камеру наводили ужас. Вот мы, соответственно, понимаем, что организовать такое, в первую очередь, могло бы государство. Ну, давай, я говорю, вот из какой-то мнимой политкорректности, не будем говорить, что государственная власть Марокко это организовала. Будем говорить, что она этому никаким образом не помешала. Хотя, как бы, все ресурсы были у них в руках.
2: Они просто там есть видео, где он открывает эту калитку,
3: конечно,
2: так сказать. И вот эта толпа.
3: Да.
2: Причем толпа любопытная. И вот это варварство, о котором ты говоришь, знаешь, на что было похоже. Это действительно, я не думал, что вот там прям спланировано. Но что это мне напомнило, Это мне напомнило, тем более, что они были, например, много из них футбольных форм.
3: Там один тип вообще плыл на спине и снимал это на видос. Ты видел это? Молодой пацан, как раз Майки Ламина Ямаля. Вот так плывет, снимает на фронтовую камеру, телефон держит на селфи-стике. И он так одну руку, почему он плывет, я был прям в шоке. Знаешь, он так одну руку назад поставил для маневренности. Ногами чисто дрыгает, и вот так снимает, а там уже берег видно, что он вот-вот там еще минут 20, и он вот в таком режиме доплывет.
2: Я к тому, что это было похоже, знаешь, как вот на беспредел футбольных фанатов. Вот знаешь, когда, ну, там мы видели все эти, там, не, помним, как русские фанаты с англичанами бились там на чемпионате
3: Европы. Ну, в нашем случае это не беспредел.
2: Да, не, но я беспредел с точки зрения картинки. Знаешь, стулья летят, все это, они все с закрытыми лицами, все вот...
3: Ну, вот смотри, футбольные фанаты едут за свой счет. Мы понимаем, что эти люди купили билеты, они поехали, им доставляет адреналин за свои символы, команду, страну там, и так далее, навести шороху. Есть такая субкультура. Здесь эти люди ехали, ну, ты видел эти фургоны, фургоны стональца, открываются двери, а тут 250 человек выскакивает. Они не, если они на свои деньги арендовали бы фургончики, вот это все организовывали бы, ну, человек же не идиот потратить деньги, чтобы пойти побить клумбу и вернуться обратно. Нет, он это делал бы для того, чтобы там попытаться уже найти работу или, по крайней мере, устроиться на пособие. Они сделали все для того, чтобы их депортировали оттуда. Это не тот контингент, который за работой поехал. И дальше необходимо смотреть, зачем это делать Марокко как государство. Есть у самого Марокко огромное количество проблем с Испанией внешнеполитических, они и Западной Сахарой связаны, и с торговлей, десятки вопросов, которые они часто решают именно таким образом, это не первый раз. Просто до этого не было визуализации такой. Но обычно, когда у них какие-нибудь дипломатические взаимоотношения доходят до феноменально напряженного уровня, там вдруг ослабляют контроль на границе и начинают проникать на территорию Испании марокканцы, пока испанцы не тормознут.
2: Ну, плюс, вот смотри,
3: плюс к этому.
2: Да.
3: Сейчас просто я три мотивации назову, и дальше будем смотреть, какая нам больше нравится. Дальше после этого идем. Что мы знаем про Испанию, которая подверглась этому нападению? Педро Санчес нам известен за последние несколько лет двумя ключевыми вещами. Вещь первая. Это самый непримиримый критик Израиля на территории Европейского Союза из-за событий в секторе Газа. А я напомню, что Израиль с 2020 года наладил прекрасные взаимоотношения с Марокко. У них просто шикарные взаимоотношения. Там и военное сотрудничество, и технологиями они делятся. И говорят, что разведслужбы вместе уже работают. Плюс к этому Педро Санчес известен тем, что у него очень острый конфликт с Трампом до такой степени, что Трамп вот его выделяет как главного негодяя в Европе. И мы, я думаю, отдаем себе отчет, что Трамп здесь сумасшедший бенефициар этих событий. На внешнеполитической арене он показывает. Я ему говорил тратиться на НАТО, он не захотел. Я хотел, чтобы он дал мне базу для войны с Ираном, он ее не дал. Вот я его этим самым наказываю, поэтому со мной лучше не шутить. А второй бенефит его – это внутри страны собственному населению рассказывать, что вот я же вам говорю, если левые находятся у власти, а Педро Санчес – социалист, если левый находится у власти, все, что вы получаете, это мигранты, которые пробивают стены, границы, и начинается вторжение в вашу страну. А вот я бы такого не допустил. И более того, уже различного рода правые консерваторы и прочие подхватили эту волну. Сам Трамп об этом неоднократно уже говорил. Но уже вот эти мейнстримовые для правого лагеря спикеры и стендап-комедианты и прочие начали прикалываться в духе, что мы видим в Испании. То, что значит, на границе никто ничего не контролирует, и десятки тысяч мигрантов прорываются в страну. Ну, то есть то, что было при Байдене. Это вот из этой серии очень банальный такой посыл, который они очень успешно в разных формах прокручивают.
2: Вот на что я, значит, обратил внимание. Вчера появилась эта новость тоже. Ну, вот, ну, любопытно. Ну, просто любопытно, значит, что король Марокко назвал самую длинную дорогу в Африке в честь Трампа. Вот, это было буквально вчера. 1055 километров Тизнит Дахла. Дорога.
3: Зимой 700-750.
2: Да, да, ну да, да, это так бы Трамп сказал, да. Король принял решение, значит, в знак благодарности Трампу, Трампу и США, потому что те признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это вот тут тоже как бы такие вещи, ну, типа, они рядом стоят, поэтому не то, находятся в любом случае в одном контексте. Это раз. А во-вторых, я, конечно, вспоминаю Турцию и Эрдогана, который получил 3 миллиарда евро, ну, там частями он получил, долго выбивал, за то, что просто он сдерживал мигрантов. За то, что он сдерживал мигрантов. И в этом смысле я подумал, что, может быть, это тоже такая попытка Марокко поторговаться за какую-то сумму от Евросоюза, чтобы, так сказать, вот в эффективную
3: сдержку. Ну, ты знаешь, здесь, опять же, если бы это выглядело так, что в Испанию прибывают каждый день несколько тысяч, не 40 тысяч в один день, а в день там 2000, 2500. Чтобы ты понял, население города Сеута составляет 80 тысяч человек. За сутки пришло половина населения города. У людей... Там полиция, говорит, снимала форму, убегала, потому что им было страшно. Ну, представь, как их мало по сравнению с этими деятелями. И вот если бы каждый день 1500-2000, так ливийцы делали. Вот в момент там итальянский остров Лампедуза закошмарили беженцы, которые со всей Африки приезжали в Ливию, оттуда переправлялись на Лампедузу рядом с Сицилией. И в какой-то момент, значит, есть такие слухи, что Матео Сальвини договорился с бригадными генералами ливийскими, что давайте нам дешевле вам платить десятую долю от того, что нам этим приходится платить, мигрантам, а вы эти суда просто расстреливаете, если они в нашу сторону выплывать начинают. Хотя и тогда сократили феноменально количество прибывающих мигрантов. Вот здесь, если бы это выглядело, что это трудовые мигранты, нет, это была прям политическая акция, чтобы показать, что вы не в состоянии обеспечить собственную безопасность. У населения ужас было чего? Что как могут 40 тысяч человек прорваться в страну? Ну, это 40 тысяч – это армия среднеевропейской страны какой-нибудь. Она просто прорвала границу, и государство ничего не может сделать. Это наводит ужас и кошмар. Это не решается путем какой-то торговли. То есть второй раз такая акция или третья... На регулярной основе это проводиться не может. Это прям масштабная, крутая акция. К чему это приводит, эта акция? К падению рейтинга правящей партии, к увеличению популярности правых. Это не для того, чтобы Санчес... В Испании в ближайший год будут выборы всех уровней, вообще только возможных, да, на протяжении всего года. И весь год партия Vox, ультраправая в этой стране, она будет набирать популярность одной фразой. Мы же вам говорили. Вот до этого это выглядело так. Они говорили, будет вот так-то. Левые все время говорили, нет, это все бредни, вас пугают, ничего такого не будет. Сейчас они просто будут говорить, мы вам говорили, вы нам не верили. И они сейчас начинают привлекать к себе электорат, который раньше за них не голосовал.
2: Слушай, а как вот правые будут справляться? В Испании одна из самых там сепаратистски ориентированных стран в Европе. Баски, каталонцы, значит, в Каталон, мы помним, там и посадки были сумасшедшие. Значит, и Евросоюз даже вступался там за этих сепаратистов каталонцев. А вот правые они какие? Они будут объединять эти национальные силы, вот каталонцев, басков и так далее? Или что? Или,
3: ну,
2: сказать,
3: традиционно в
2: Европе... Мадрид или, так сказать, не, или это, да.
3: В европейской традиции, любой, не только испанской, чем правее партия, обычно, есть исключения, типа вот итальянский ультраправый лига, она в изначальной версии при Умберто Босси сама сепаратистская сила была. Она говорила, что надо отделить север Италии, создать Паданию, потому что на юге Италии живут эфиопы, а не итальянцы. Они вот так их воспринимали, неаполитанцев, сицилийцев. Но вообще в целом, в среднем, европейская традиция правых ультраправых заключается в том, что мы одна нация, мы не должны делиться на одних, других, третьих, и возможности автономии и прочих вещей, ну, все-таки должны быть умеренными. Хотя есть и традиция, что правые выступают за фискальный федерализм, за то, чтобы большая часть налогов оставалась в регионах. Так бывает, сложно устроенный процесс. У испанских правых ключевое отличие от левых в том, что они являются фанатами Израиля. Если ты посмотришь на партию Vox, они, не скрывая, говорят, что они являются проводниками произраильской политики в Испании, и они пользуются невероятной поддержкой администрации Трампа. Это чисто внешнеполитический момент. А их взаимоотношения с регионами в Испании, вне зависимости от того, будут это правые или левые, никто хорошо относиться к, скажем, стремлению Каталонии к независимости не будет по той простой причине, что Каталония обеспечивает до 25-30% испанского бюджета. Это фантастические цифры, очень развитый регион. Поэтому здесь, я думаю, ожидать каких-то изменений у них на этом фоне не стоит. Здесь для нас просто вот важный вывод, я в телеграм-канале тоже об этом писал, если так со стороны посмотреть. Одни сутки. Предельно простая по организации акция, в том смысле, что, ты знаешь, это не 45 лет работы с марокканскими феминистками для того, чтобы распространить нарратив какой-то. Нет, это очень топорно, тупо. Давай соберем 40 тысяч человек, они сутки покошмарят испанцев, потом их поймают в Марокко, их выпустят на свободу. И у них мотивации много. И это сразу же дает политический результат в Испании. А в каждой европейской стране так. Вот те, кто с нами борется, вводят санкции, пытаются снять с себя персональную ответственность и смешаться с этим аморфным Европейским Союзом. Если бы мы работали вот активно, резко, решительно, нагловато, дерзко, в каждой стране таких проблем дофига. Есть страны с очевидными проблемами, вот, связанными с сепаратизмом, потому что они практически во всех крупных европейских странах неоднородное этноконфессиональное либо какое-либо другое устройство, территориальное, региональное, огромное количество территориальных проблем внутри. Они вроде как нивелированы тем, что общеевропейское пространство, это никого не беспокоит, но и подпольная организация есть, и люди, которые этим занимаются. У всех этих стран есть какие-никакие, но проблемы с соседями, которые Европейский Союз старается нивелировать, нам необходимо бузировать, потому что до тех пор, пока они с нами борются, нам необходимо их разделить, иначе нам приходится такую большую цену платить за эту борьбу, что мы никогда в жизни такой цены не платили, никогда в своей истории России не противостали одновременно все европейские страны, так не было. В любом нашем противостоянии, в котором мы до этого побеждали, всегда... Одна, две, может быть, не самых значительных, может быть, не самых сильных, может быть, наш вклад был несоизмеримо выше, тут нет вопросов. Но мы никогда не сопротивлялись и не боролись со всей Европой одновременно. И не надо этого делать. Ну, никто не сказал, что вот для того, чтобы нас серьезными пацанами считали, надо одновременно всех размазать. Не надо разделить соперника, стравить его, сделать так, чтобы чуть-чуть мы облегчили свою задачу хотя бы, а не врубать на полную катушку и искусственно их усиливать.
2: Ну тут опять просто, что такое Европа, там это эти люди, понимаешь, ты, и вся вот, когда ты говоришь, вся Европа. Ну, в определенном смысле, конечно, так, да, конечно, так. Мы видим консолидацию внутри, это дурацкое слово, европейского политикума. Да, не Европа именно, а там внутри уже, естественно, разные мнения.
3: Вот смотри, на этой теме с Испанией.
2: Да.
3: Италия сказала, что она вообще закрывает любые приграничные форматы партнерства с Испанией, пока там не разберутся, острая критика начинается. Это сразу же дает результат.
2: Вот давай 5 минут посвятим, значит, как бы предпосылкам. Вот вопрос от Алёши. Uh-huh. Вот, значит, там сквозь призму розовых очков
3: от, тебя или
2: от меня. Нет, и от нас двоих, можно сказать. Значит, вот мы, так сказать, через розовые очки смотрим на мир, говорим много о гуманизме и размышляем по этому поводу. И, конечно, хочется, чтобы все было, так сказать, хорошо, да, все были живы и здоровы. Вот. Но, глядя, конечно, на людей, и кажется, что все люди одинаковые, я об этом часто говорю, вот все люди одинаковые. Ну, вот, так сказать, вот разные кадры, конечно, говорят, что нет. Не все люди. Есть культурные особенности, отличия и прочее, прочее. Вот этот миграционный процесс, нелегальной миграции, его можно остановить, в принципе, как-то? Ну, типа, не знаю, улучшить жизнь в тех странах, откуда они бегут, в странах Африки, Азии. Можно, так сказать, и кто этим должен заниматься? Этим должна заниматься просвещенная, в кавычках или без кавычек, Европа? Или местные люди там, которые сидят, в конце концов?
3: Это супер вопрос, очень классный, и я с радостью попытаюсь на него ответить попутно, да, вот, рассуждая на отчет. Во-первых, я думаю, есть очень большое заблуждение, что люди, которые приезжают в Европу, это целиком и полностью несчастные беженцы от войн и конфликтов, которых другого варианта нет. Тот же Матео Сальвини в Италии и Ле Пен во Франции очень убедительно доказывали, что в действительности основаниями для того, чтобы получить статус беженца, обладает от 2 до 3% тех, кто приезжает. Значит, нужно понять одну очень важную вещь. Когда вам показывают кадры там, какого-нибудь типа, который проплыл 59 километров брасом, да, каким-то образом, ну, этим вас вводят в замешательство, пудрят мозги, потому что в целом каждый из корабликов с мигрантами, которые приплывают в близлежащие европейские города, это очень прибыльный и хорошо организованный бизнес.
2: От 3 до 5 евро надо заплатить.
3: От человека. 3-5 тысяч евро, чтобы вы понимали. 3-5 тысяч евро платит человек за то, чтобы нелегально проникнуть на эту территорию. Если вы посмотрите, что на кораблике этих людей тысячи, вы можете понять, что каждый корабль это вот плывет 5 миллионов евро примерно. Минимум, я минимально говорю. И вот в день таких корабликов как минимум несколько, поэтому это очень хороший организованный бизнес, который прикрывается общественными организациями, которые, если вдруг ты их тронешь, начинают трубить тревогу, говорить, что кошмар, кошмар и так далее. Значит, первое, с чего, на мой взгляд, это не только их касается, это и нас касается, потому что у нас проблем не меньше с нелегальной миграцией, тоже не буду лицемерить здесь. Первое, с чего начинается, вот приплывает человек во Францию. Да, его обвиняют, первое, в чем обвиняют, говорят, ты знаешь, ты приехал вообще в чужую абсолютно культуру, а ведешь себя не в соответствии с этой культурой. Очень важно быть предельно искренними и честными и сказать, а в чем заключается ваша культура. Вот я, Генри Сардарян, приехал во Францию, допустим. Когда я приезжаю в Саудовскую Аравию, у меня вообще никаких вопросов нет, что от меня там ждет местный дед какой-нибудь. Ну, явно там шортик, я и так шорты не ношу, но вот он болезненно бы воспринял это. Женщина должна вести себя подобным образом, ну, алкоголь под запретом, еще что. Ты понимаешь, какие там правила введены, не нравится, не едешь, никаких проблем с этим нет. Ты приехал во Францию. Если доктриной, идеалом и главной парадигмой является мультикультурализм, да, а это и есть основа европейской любой политики, то, в принципе, приехавший говорит, подождите, вы же сказали, что Франция, она любой может быть французом, что какой-то своей культуры особой нет, вы сами же от нее и отказались. Ну, как-то мышечная память подсказывает, что там, значит, Мирей Мате, Азнавур и прочие, значит, исполнители, Жан-Клод Бельмондо.
2: Ван Дам.
3: Тот бельгиец, по-моему. Вот эти все, значит, они представляют вашу культуру, но мне не очень понятно, а вы от меня чего хотите? Другое дело, если я приехал во Францию, в католическую страну, которая представляет, значит, такую в глобальном смысле христианскую белую культуру, и у нее есть достаточно жесткие представления о том, как себя вести в обществе и в прочих местах. Не нравится, не приезжай, приехал, веди себя подобным образом. Это я понимаю. А с другой стороны, то, что касается той стороны, второй, да, что необходимо у них сделать. Ты знаешь, я думаю, что это вопрос важный. Конечно, строить, улучшать ситуацию.
2: Кто должен?
3: Местный. Человечество не может заниматься чужими проблемами. Это можно было бы... Либо надо сказать, ребята, если вы не способны на собственную государственность, ну, никто же не сказал, что у каждого народа должно быть свое государство. Их в мире народов больше там, нескольких тысяч. Государство есть у порядка 200. Ну, если вы не в состоянии организовать государственную власть так, чтобы человек, ну, хотя бы концы с концами сводил, жил в вашей стране, ну, может быть, не будете тогда этим заниматься. Я согласен, у всех была тяжелая жизнь, все прошли через тяжелые испытания. Но если на протяжении нескольких десятилетий отдельно взятые страны не способны элементарные государственные функции выполнять, ну, может быть, следует задуматься.
2: Да, но не знаю, будем возвращаться или нет.
3: Давай,
2: есть что возразить вот по поводу приехавших мигрантов.
3: Давай обсудим прямо сразу после.
2: И, друзья, пишите, пожалуйста, телеграм-вконтакте, Рутюб. Вернемся скоро.

0: здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В тяжелом состоянии остаются трое членов экипажа турецкого судна, которое украинские дроны атаковали в Черном море, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее говорилось, что всего в результате удара по кораблю, перевозившему овощи и фрукты из Турции в Россию, пострадали 4 человека. Среди них трое граждан Турции. На борту возник пожар. Один мирный житель погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что всего над регионом уничтожено 76 вражеских беспилотников. Также на территории области саперы обнаружили и обезвредили 6 взрывоопасных предметов. Уничтожены 2 ранее обнаруженных боеприпаса. Врачи и психологи Федерального медико-биологического агентства России работают с пострадавшими в результате атаки дронов в Геленджике, сообщается в канале агентства на платформе МАКС. Отмечается, что медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь 82 обратившимся. Утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе 3 детей, 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет дать Ирану все возможные шансы заключить договоренность с Соединенными Штатами перед тем, как перейти к более жестким мерам. Он отметил, что на данный момент трудно реализовать планы, которые Вашингтон подготовил и которые по-прежнему остаются в силе. По словам Трампа, он гордится тем, что всегда дает людям шанс. Американский лидер утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику. Он добавил, что переговоры с Ираном продолжаются, они идут прямо сейчас. Подробности переговоров станут известны сегодня или завтра. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила зачислять вузы на бюджетные места вне общего конкурса выпускников, которые набрали 300 баллов на ЕГЭ по 3 предметам. Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается, что поддержка победителей и призеров Олимпиад является важным инструментом выявления и развития одаренных детей. Однако абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, также подтверждают исключительный уровень знаний и способность успешно осваивать образовательные программы высшего образования. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Мы продолжаем прямой эфир. Много сегодня сообщений пришло, прям много-много-много. Спасибо вам за это. Генри Тигран Сардарян, студия Наталья Тимофеев. Значит, смотрите, про этих, про мигрантов. Но тут не то, что там поспорить. Вот когда ты говоришь, что они там приезжают и не видят культуру. Вот я с этим не согласен. Вот я, по-моему, как-то рассказывал, Юрий Михайлович Лотман охарактеризовал этот феномен. Он, правда, применял его к Великой Отечественной войне. Он столкнулся однажды с... Они взяли в плен немца и, значит, копали какой-то тоннель. Ну, потому что это тоже рабочие силы. И попали под обстрел. И тот немец тоже оказался учителем. И вот Лотман, выдающийся русский ученый, так тогда еще будучи молодым, он прошел всю войну, весь в медалях, в орденах. Значит, вот под этими обстрелами. В каждую секунду оба могут умереть. Каждую секунду. И вот они как бы искренне разговорились. И Лотман сформулировал, ну, он спрашивает у него, говорит, как вот, ну, у вас философия, культура, ну как это вот все может происходить? И Лотман это объяснил, что это феномен оккупанта. Оккупант, когда приходит, значит, в чужую страну, он забывает свою культуру, он не несет ее с собой, нет. Он ее оставляет там, дома, и не принимает ту культуру, куда пришел. Вот мне кажется, в этом смысле, вот это мигранты, которые там громят клумбы или ведут себя как-то ужасно.
7: Нет,
6: это...
7: ну смотри, про вот этих, которые громят клумбы, я вообще не говорю.
6: Да, это да,
7: мы говорим про тех, кто приехали,
6: в целом,
7: трудовые.
6: Да, в целом.
7: Это люди, мы очевидно видим, там есть несколько феноменов. Феномен первый в том, что мигранты второго поколения... они являются прямо рьяными сторонниками всего того, из-за чего их родители уехали из изначальной страны. Феноменальная вещь.
6: Да.
7: Типа, люди уехали, потому что вот все, что им нравится, привело их изначальную страну в достаточно дерьмовое состояние.
6: Угу.
7: Они приезжают в страну Б, более-менее в первом поколении, им тяжело, плохо, они на что-то жалуются, чем-то недовольны. Но в целом они осознают, что то, откуда они бежали, это было прям плохо, иначе вряд ли бы они бежали. А вот их дети... становятся радикальными такими неофитами, которые убеждены, что было хорошо именно там, откуда они уехали, и начинают противопоставлять себя местной культуре по максимуму. И разница вся в том, что местная культура, она абсолютно лишена трансцендентности. Она есть, ее нельзя сказать, что ее не существует. Не бывает общества, у которого нет культуры. Вопрос в том, на чем она зиждется, на чем она основана. Здесь культура, значит, индивидуализма, потребительства, гедонизма, значит, стремление к тому,
6: свобода,
7: чтобы жить сегодняшним днем, не надо мои индивидуальные права там чем-то ограничивать и так далее. А приезжает к ним очень коллективистская, очень агрессивная, очень с точки зрения религиозно-культурной, очень фундированная такая группа людей, которая не собирается отказываться от своих собственных убеждений, принципов и всего прочего. И, естественно, это оказывается более конкурентоспособным. Но так было всю историю. Видим это не впервые. Начиная с Тойнби, с Шпенглера и со всех прочих, и главная суть всего, что они пытаются сказать, что общество... уничтожается не потому, что кто-то приехал и захватил физически.
6: Потому
7: что изнутри,
6: есть
7: как
6: процессы,
7: только
6: да.
7: появляется то, что мы видим в Европе сейчас, это не наша пропаганда какая-то или еще что-то. Вот просто откройте, почитайте Джона Арнольда Тойнби, когда он описывает кризис цивилизации, из-за чего он происходит. Он описывает слово в слово то, что мы наблюдаем. Это не значит, что это необратимо. Вот ты задал вопрос, можно ли с этим что-то сделать. Есть примеры, когда начинается эпоха цезаризма, как Шпенглер ее называл, когда появляется резкий, достаточно радикальный лидер, который, кажется, даже начинает наводить порядок, и теперь вот все становится по-другому. Но обычно после этого наступает самый страшный период для цивилизации, и она сталкивается уже с крушением.
6: Но просто мне кажется, что они там уехали, и их тут не особо принимают, потому что культурные различия явные.
7: Но и никто тут, не это, имеет...
6: Тут свобода, там при этом уважение, при этом, значит, с 18-й стороны Шарли Эбдо и прочие другие возможности, которые которые кому-то могут не нравиться. Но это и есть культура. Это и часть культуры, в которой могут существовать и тем, кому не нравится Шарли Эбдо, и Шарли Эбдо. Вот, а когда ты категорично приезжаешь и говоришь, так, типа,
7: вот
6: это не...
7: Вот поэтому я сторонник чего? Есть у вас, я считаю, что наличие Шарли Эбдо в этой стране, оно... Там было несколько очень оскорбительных для мусульман, да, там, для верующих вещей. Если сопоставить это с количеством оскорбительных вещей для христиан, это несопоставимые вещи. То, что они позволяли себе в отношении христианства, ну, это просто кошмар. Я считаю, что у этого лимит определенный должен быть. Свобода слова – это прекрасная вещь, в том смысле, что у нас есть возможность обмениваться точками зрения. Свобода слова в том смысле, что есть право у меня оскорблять другого человека по любым основаниям вообще. Я считаю, что это в любом случае неэтично. Это уже не свобода, да, это беспредел, я не знаю, как угодно можешь назвать. Но... По крайней мере, на этой стадии, когда ты принимаешь решение. Я вот не живу во Франции. Почему? Потому что мне не нравится то, что мы описываем. Мне нравится, как у нас в стране, поэтому у меня эта дилемма не стоит. Но если ты из любой точки мира принял решение переехать в эту страну, наверное, достаточно глупо и опрометчиво ехать туда, где местная культура, традиции и так далее вызывают у тебя раздражение. Ну, остайся это в своей.
6: Совершенно верно. И все. Совершенно верно. Вот это ключевая, да, ключевая история, да. Приезжать бороться, значит, с тем, против чего-то не едь.
7: Абсолютно.
6: Ну, кто, да, тебе это сказал? Да. Это да. Так, ну, про партии мы сегодня говорили. Там новость была, что, значит, хотят... Евросоюз захотел...
7: Евросоюз.
6: Да. Все в одном случае. Запретить общеевропейскую партию, в которую входит АДГ. Но это мы знаем, евробюрократия. Местные собирают это для этого представления. Такая борьба с правыми внутри Европы.
7: Да. Я считаю, что они этим только увеличивают популярность правых. На самом деле, единственное, что могло бы погубить АДГ, реально, на мой взгляд, да, единственное, что могло бы их погубить, это сдвиг вправо самой правящей партии. Если бы ХДС, ХСС, блок этот, стал бы проводником умеренных, но правых, прямо правых идей, то востребованность, во-первых, сменил бы свое руководство. Вместо этого аморфного гнома в лице Мерца выдвинул бы человека, который, является харизматиком. Б, способен на резкие, иногда радикальные заявления. Мы, знаешь, себя убеждаем почему-то в том, что цивильная политика, хорошая политика, современная политика, она должна быть серой. Потому что вот любое резкое заявление – это уже признак то ли популизма, то ли радикализма. Я считаю, что политика не должна быть серой и скучной. Политика должна быть такой, какая способна обеспечить результат для этого политического деятеля. Как можно в мире, в котором значение имеет только минутные рилсы, и то уже и они слишком длинные, там 15-20 секунд, успел, захватил внимание, не успел, не захватил, где инфоповод живет несколько часов в лучшем случае, как в таком мире политика может быть представлена серыми корпоративными менеджерами, которые выступают по бумажке и черти знает, что рассказывают? Понимаешь, что не может. И если бы правящие правые партии в европейских странах сдвинулись бы на те позиции, где они были до 90-х, я думаю, что никакой необходимости в ультраправых, в новых каких-то силах, которые не входят в эту систему, не было бы. Политика так устроена. Если есть запрос у населения, его рано или поздно кто-то будет удовлетворять этот запрос. Если не ты, то, значит, появляется новая сила. Ты можешь 20 раз ее запретить, закрыть. Она в каком-то виде появится. Невозможно все дырки чайника закупорить где-то пробками, где-то изолентой перемотать и не понимать, что он взорвется в этом случае. Придется каким-то образом дать этому пару выйти. А действующие политические силы – это явно не популисты и не catch-all такие партии, знаешь, которые способны обслуживать и левый, и правый, и какой угодно интерес. Поэтому они будут запрещать, будут делать все, что угодно. У населения, тем не менее, никуда не будет деваться проблема безопасности, проблема снижения уровня жизни – проблема страха, вот смотри, в случае с Испанией, они очень долгое время убеждали собственное население, что мы сейчас пострадаем от, в наименьшей степени, чем немцы, итальянцы, но мы пострадаем от санкций в отношении России, но мы должны это сделать, потому что это и есть главная угроза нашей безопасности. И тут за одни сутки 40 тысяч человек прорывают границу в Сеуте, врываются туда и наводят кошмар на местное население.
6: Да,
7: у местного населения первый вопрос будет, а где, сейчас санкции помогли как-то? Вот вы против русских уже 21-й пакет ввели. А оказывается, проблема-то у нас вообще в другом направлении. Русские тут ничего не прорвали, к нам вроде тоже не собираются. И до тех пор, пока правящие силы не смогут отвечать на реальные вопросы населения, можно пересажать, запретить кого угодно. Есть, знаешь, такой миф, я сейчас провокационную тему затрону, и она тебе понравится. У людей в голове есть такое впечатление ложное, что, используя западную терминологию, авторитарные, тоталитарные лидеры, они держат свою власть исключительно на насилии. Вот они так и пришли на штыках, и все, и население в такой тюрьме сидит, а они вот ими правят. Они не понимают, что любой такой суперавторитарный вождь, или тоталитарный тем более вождь, он в моменте несоизмеримо популярнее у населения, чем демократически избранный, обладающий 6% поддержки общего населения, какой-нибудь премьер-министр. Чем это объясняется? Тем, что он умеет концентрировать вокруг себя все запросы населения. Невозможно, население не может видеть в тебе не то, что вождя, а уже жреца какого-то, вот человека, от которого зависит все на свете, если ты не обладаешь каким-то сверхъестественным уровнем харизмы. И не
6: или
7: способен...
6: технологиями и ресурсом. Но пропаганда и все прочее. 24/7 тебе будут говорить, ты... что, ну, например... Ну, Гурбан, ну, не будем, что он,
7: Гурбан не будет, не будем Гурбан.
6: Не будем, нет. Значит, он отец нации, вождь и все прочее. А тут, говорит, велосипеды все должны быть белыми. Значит, у кого черный велосипед, того куда-нибудь.
7: Для того, чтобы вот эти ресурсы в какой-то момент начали это делать. Это настолько сложно устроен процесс. Я очень много читаю постоянно про то, как Муссолини постепенно захватывал власть. Нам же, как кажется, был марш на Рим, дальше, значит, везде фашистские, значит, отделения захватили страну, и она начала... Это настолько не так. Это настолько много конфликтов внутри партии, где ему приходилось одну группировку стравливать с другой, чтобы внутри партии обладать большинством. Внутри страны реальная власть распространялась сначала на пару процентов населения, все думали, какие-то ряженые психопаты пришли, это недолго продлится. Нет, вот внедряться в голову к молодежи, к этим. Это очень сложно организованные системы, но самое важное в них в том, что вот эта фигура мега-харизматичного какого-то лидера, она всегда не она какая-то, и потом население подгоняют под эту идею. А эта фигура подстраивается под те глубинные запросы, которые есть где-то на подсознательном уровне у населения. Не может быть так, знаешь, что вот приходит, значит, в Италии какой-то лысый мужик, который все время позирует на балконах, все время, значит, выступает с такими рьяными речами, а население хотело, ну, такую интеллигентную женщину бальзаковского возраста, которая декламирует стихи на французском, допустим. А он вот пришел и столько вот про него рассказывали, что население сказало, да хрен с ним, ладно, будем за него. Это не так работает. Всегда такие режимы, они попадают в нерв к населению в нужный момент.
6: Но то...

0: Полностью тебя понимаю. Впервые в нашей передаче мы с Лёхой пришли к такому. Вот даже, знаешь, классная штука. Я сейчас вижу, я не знаю, это вот технологии отработают до конца или нет, но вот запомните эту фамилию. Сейчас нереальную кампанию проводит и набирает сумасшедшую популярность. Она не сумасшедшая в плане действующего количества процентов, но она сумасшедшая по темпам. Вот как сильно этот человек раскручивается, это генерал Ваначчи в Италии. Очень, знаешь, до боли знакомый типаж. Человек всегда в военной форме, очень красивый, с очень мужественным резким лицом. И он сейчас разносит ту же Мелони, Сальвини и так далее, забирая их электорат, и явно сагитирует идти на участки огромное количество итальянцев, которые соскучились по жесткой руке. Вот этот человек будет сейчас набирать сумасшедшую
1: популярность. Эти жесткие руки. Все хотят, хотят, а потом, когда сами попадают, или, не дай бог, близкие, все такие, а что ж так жестко-то? Ну, сами хотели, да. Пятигорский Александр Моисеевич говорил, да, в том числе про репрессии, что в определенном смысле, это мы сами этого хотели, раз допустили это, раз это случилось.
0: Я тебе про то же самое. Да. Вот вы реально думаете, это... что, значит, один злой грузин сидел в кабинете и 3 миллиона, или 5 миллионов, или 20 миллионов, как там Довлатов выписался? Нет, эта система существует только в том случае, когда вот демократическая система может существовать в условиях абсолютного отсутствия консенсуса. В демократической системе, ну, мои 5% за этого пошли, того 10% за этого пошли. Система никого из нас на самом деле не представляет, но она объективно никого не представляет. Но она никак сильно и не вмешивается в мою повседневную жизнь, поэтому черт с ней. Я не уверен, что так долго можно просуществовать, но она может существовать в условиях очень низкой легитимности. Системы мобилизационные такие, где от населения требуется ходить строем, добиваться задач вселенского масштаба, построить самое длинное что-нибудь, победить где-нибудь, быть самыми первыми. Она может существовать только если среди населения есть прямо очень широкий консенсус. Он может очень быстро исчезнуть, это другой вопрос.
1: И можно ли назвать его консенсусом или навязанным там с помощью технологий каких-то?
0: Я, старик,
1: или
0: не, хочу, не хочу никого обижать, расстраивать, еще что-то. Вся политика и вообще любая система управления навязана. Мы рождаемся невинными, беспомощными детьми, и дальше социум нам бесконечно навязывает одно, другое,
1: вот,
0: третье.
1: Значит, по поводу правых, их возможных этих скачков, переобуваний и прочее, прочее. Значит, тут, пока меня не было, мы, вот, что за две недели случилось, появилось в общественно-информационном политическом пространстве новая дива, зовут ее Лора Лумер. Ну, она была, конечно, раньше там известна, но широкой публике, особенно российской широкой публике, она стала известна только сегодня. 93-го года рождения. Ультраправая политическая активистка, конспиролог, очень ярко поддерживала, значит, Трампа, мага, это тоже ее заслуга, ну, в том смысле, что, так сказать, она активистка маги. Значит, долгое время занимала антиукраинскую позицию, чмяк, что-то случилось, оп, тресь. Все, теперь она, значит, за Зеленского.
0: Угу. Ну, я думаю, что это не только этой Лоры Лумер касается, но в целом американская администрация будет делать ставку в конкретно этом и в любом другом вопросе только на ту сторону, которая сможет создать впечатление, что она побеждает. Так устроен Трамп, так устроена его администрация. В тот момент, когда они убеждены, что безоговорочно победим мы, они будут всем объяснять, что Зеленский, значит, какой-то торгаш, который получал все время финансирование у Байдена, скорее всего, наркоман и вообще страшный тип, будут его разносить в пух и прах в овальном кабинете для того, чтобы оказаться на стороне победителей и получить свой гешефт с этой историей. В тот момент, когда их смогут убедить в том, что у России огромные проблемы и неминуемо будет результат в обратную сторону, он начнет рассказывать про то, что именно мы смогли, не потратив ни копейки, добиться того, чтобы Россия... Вопрос только в том, что именно убеждает этого человека и его сторонников. Я понимаю, что огромная машина в виде разведывательных агентств, администрации местной и всего прочего, конечно, дает достоверную, может быть, ангажированную, не знаю, но профессиональную информацию Трампу. При этом сам Трамп глубоко убежден, что вся элита

0: включая и разведывательное сообщество и все прочее, что это все жулики и мошенники, которым у него доверия быть не должно, потому что он что-то наподобие Солнцеликова, великого и неповторимого в истории этой страны.
1: Что сегодня? Долго отдыхал. То Гурман, то Ким Чен, то какие-то.
0: Что он вот такой вот деятель, который был ниспослан Господом Богом для того, чтобы спасти Соединенные Штаты, поэтому экстравагантные и экстраординарные решения – это именно то, что позволяет ему войти в историю. То есть он, у него есть из, знаешь, учебников по бизнес-коучингу и мотивации для начинающих элементарная фраза, что если ты делаешь что-то, что делают все, то не удивляйся, что у тебя результат такой же, как у всех. Вот он уверен, говорит, ну вот все мои предшественники опирались на их доклады, на их точку зрения. Я не хочу быть, как они, я хочу быть номер один, хочу быть топом, хочу, чтобы на горе Рашмор меня дважды там, значит, нанесли на гору эту. И поэтому он принимает такие решения, которые очень экстравагантные, экстраординарные, и мы видим, что он очень сильно ориентируется на картинку. Он реально смотрит телевизор, в том, что он там увидит, он из этого делает выводы. Более того, он человек абсолютного постмодерна, просто феноменального уровня постмодерна. Вот такой абсурдный президент США, которого, если бы мы описали 20 лет назад, нам сказали бы, что мы тупых американских комедий пересмотрели.
1: С другой стороны, у них, да, в плане такого одиозного там эпатажа не было.
0: Тут вопрос,
1: но...
0: знаешь, не в одиозности, а в том, что он абсолютный постмодерн. Он делает вещь, то есть мы первый год, мы же пытались его анализировать серьезно, типа он сказал, что собирается взять Гренландию. И мы, да. Ну вот вообще в Гренландии, если он поделит столько-то денег, а еще в соответствии с соглашением. Но спустя год мы поняли, что он утром говорит, что он исцеляет слепых. Днем он говорит про Гренландию, вечером говорит, что Венесуэла станет следующим штатом США. После этого говорит, что он начал войну с Ираном, потом он закончил войну с Ираном, потом он говорит, что Путин жестокий человек, потом говорит, Путин великий человек. Мы из этого всего понимаем, что он живет инфоповодом на несколько часов. Он живет картинкой.
1: Тут просто, знаешь, я хотел... Ты в Америку туда, а я как бы больше вот про правых. Когда мы говорим... о приходе правых, о росте популярности правых настроений.
0: Ты имеешь в виду, как на нас эта тема может отразиться?
1: Я имею в виду, как... Ну, типа мы говорим, вот сейчас там евробюрократия брюссельская поддерживает, либеральная, да, ультралиберальная, значит, вот она поддерживает Украину. На смену ей могут и должны прийти, значит, правые, поскольку они в большей степени там национально ориентированы, будут решать свои задачи. А разве так ли это?
0: Они точно будут решать свои национальные задачи, но это не значит, что это будет хорошо обязательно для нас. Если мы будем работать как сейчас, даже если там к власти придет православное братство, оно, тем не менее, придет к выводу, что мы им не сильно нужны. Не может быть так, что без нашего непосредственного вмешательства, прямого участия и достаточно наглого, дерзкого поведения придут люди, которые будут делать вещи, которые для нас выгодны. Возможно, то, что они будут делать для своей страны, то, что выгодно для их стран, временами будет совпадать с нашими интересами. А может быть и так, что нет. Мы должны понимать, хорошо, правые будут приходить. А что, если правых будут спонсировать, допустим, военно-промышленный комплекс местный? Да. Военно-промышленный комплекс будет заинтересован в том, чтобы из России делать страшного врага, потому что это основание для выделения грандиозного финансирования в его адрес. Поэтому, может быть, финансировать этих правых из несколько иных источников, чтобы им не нужны были деньги военно-промышленного комплекса, и не было такого давлеющего на них влияния, и они бы могли бы выполнять несколько иную повестку. Без нашего участия в процессе, неважно, кто придет к власти, никак не поменяется отношение к нам. Так не бывает в мировой политике. Не может великая держава ограничиться... Знаешь, самое простое описание великой державы в том, что это страна, которая является соседом для любого государства в мире. Вот это самое простое описание великой державы. Если ты региональная держава, у тебя 4 соседа, ты с ними как-то сожительствуешь, существуешь, главное, чтобы тебя там никто не погубил и торговля шла. А вот когда ты великая держава, у тебя интересы есть и в Латинской Америке, и в Африке, и в Океане, и в Южной Азии, везде. Вот это великая держава. И если у тебя есть где-то интересы, все понимают, что ты будешь действовать.
1: Кто-то сложный еще вопрос в интересы твоей или национальных элит в виде, значит, транснациональных корпораций.
0: Это вопрос. Да, так бывает. Я сам поэтому являюсь сторонником того, что те системы западные, которые внедряют, и у нас она существует, и в многих других странах, они не всегда отражают наше представление о суверенитете, которое 1000 лет до этого существовало. Да.
1: Так, друзья, все. Говорим, Геннадий Тигранович, спасибо.
0: Спасибо.
1: Все. Мы уходим на несколько минут, эфир скоро продолжится. Спасибо большое.

0: знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, столько же в Сухуми и Симферополе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Главы Крыма и Севастополя сообщили о снижении стоимости бензина. Зеленский ввел санкции против компаний из России, Белоруссии и Украины. Иран был готов ударить по объектам на Украине после атаки Киева на иранское судно. Подробности далее. С завтрашнего дня стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках Крыма будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива. Их стоимость также не будет превышать 100 рублей за литр. Посольство России направило польским властям протест из-за сноса памятника советским воинам в городе Пыжица. В дипмиссии назвали это очередным кощунственным шагом и прямым грубым нарушением положений двустороннего соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Памятник советским воинам в польских Пыжицах снесли 31 июля. Монумент несколько часов разбивали тяжелой техникой с пневматическими манипуляторами. Тегеран был готов нанести удар по трем объектам на Украине после ударов по иранскому судну, сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на советника верховного лидера Исламской республики Махсен Резаи. Отмечается, что атака была отменена после извинений Киева. Напомню, иранский МИД сообщал, что 25 июля Украина напала на иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранение. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Исмаил Багаи заявил, что Иран располагает сведения, согласно которым Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море. И добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное. Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии. Согласно приложениям к указу, пакет ограничительных мер вводится в том числе в отношении завода имени Морозова, акционерного общества «Оборонсталь», торгового дома «Заволжский химический завод», белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты и радиационного излучения ТИСА и украинского предприятия «Бориславская нефтяная компания». Также санкции введены против 20 физических лиц граждан России. Канадский астронавт с украинскими корнями Джошуа Кутрюк заявил, что его происхождение не помешает совместной работе с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым. По его мнению, при работе космонавта с космонавтом, инженера с инженером, техника с техником, никаких проблем нет, особенно в космическом сообществе. Это чрезвычайно талантливые люди, и все работают ради одной и той же цели, сказал Кутрюк в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос, насколько напряженным для него будет полет вместе с россиянином, учитывая его происхождение. В экипаж Крю-13 вошли 4 человека, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрюк и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Запуск запланирован на середину сентября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Как всегда, в это время политолог, востоковед Карина Геворгян. В нашей студии Карина Александровна, мое почтение. Рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Ой, что ж, знаете, когда я читаю новости из разряда «Трамп анонсировал срочные переговоры» или наоборот,
3: «Срочный
2: отход от переговоров», вот эти все breaking news, знаете, вот уже не знаешь, как к этим новостям относиться, честно говоря. И даже до вот последней минуты я думал, стоит ли нам вообще разводить дискуссию на эту тему. Но учитывая, что впереди и промежуточные выборы, до которых меньше 100 дней осталось, угу. И, понятно, фактор личных амбиций, А до этого, знаете, почти, ну, точнее, бомба почти весом в тонну, которая была применена американцами. Как эти две параллельные вселенные уживаются друг с другом? Или это далеко не параллельные вселенные? Это процессы, которые идут рука об руку и просто имеют разные, ну, скажем так, ответвления?
3: Вы знаете, все начинается, вот любой нормальный анализ должен начинаться с поиска простой основы. А любой человек, а уж тем более политик, действует исходя из собственных мотиваций, да, в центре сознания. Мотивация наша с вами крайне простая. Мы или хотим жить, или не хотим жить. Ну, такое тоже бывает даже у нормального человека, правда? Депрессия, там, упадок сил, горе, вот. Еще у нас с вами есть материальные и нематериальные мотивации. Я вдруг осознала, что я забыла взять стакан с водой. Понимаете, он мне тоже нужен. У меня есть вполне материальная мотивация во время этого эфира.
2: Это мы исправим.
3: Хотя эфир важнее, это понятно, да? Вот, то есть вот это норма. Значит, какая мотивация у кого бы то ни было, у глобалистов, у Трампа? Это власть. Это воля к власти. Фридрих Ницше. Точка. Все. Если у вас власть, вы командуете максимально, забираете себе самые вкусные активы в самых больших количествах. Что является на сегодняшний день, после того, как глобализация показала, что она надула массу пузырей, ну, прежде всего, финансовые, потому что мы с вами знаем, что 90% мировых финансовых проводок к реальному сектору экономики не имеет отношения.
2: Да.
3: Это же ничего себе, 90, да? А сейчас, наверное, еще меньше. Это я говорю данные, наверное, на 22-й год, 20-й. Угу. Сейчас, я думаю, еще меньше. Это раз. Значит, идет борьба за реальные активы. А что такое реальные активы? Ну, земля, как по Марку Твену, да, самое дорогое, потому что ее больше не становится. Это позиции на этой земле. Какие позиции? Которые позволяют контролировать мировые коммуникации. То есть, если сидеть на этих точках, которые бывают морские и континентальные, да, то ты царь горы, ты всем и диктуешь свою волю. Вот. По понятным причинам это хорошо осознали иранцы, и у них разработана большая стратегия. Они сразу поняли, что как только все-таки Израилю, коалиция Эпштейна, как я ее назвала, на самом деле, правда, я это придумала, вот, ну, приписала иранцам. И, да. Ну, такая мистификация допустима, я думаю. Ну, все подхватили, ну, а меня не чтят теперь. Наши слушатели на спутнике узнают, что это я написал. Да. Вот. Но действительно, иранцы написали, что это коалиция поклонников острова Эпштейна. И я взяла, просто выкинула это, и получилась коалиция Эпштейна. Вот. Так что такая-то полуправда. Значит, они это поняли, они имели свои представления о большой стратегии, те самые, о которых я говорю, и поняли, что со своих позиций они могут контролировать Ормузский пролив. А учитывая их хорошие отношения с хуситами, Баб-эль-Мандебский пролив и налаженные отношения с сомалийским правительством и у хуситов, и у Ирана. С другой стороны, да, то есть Сомали – это Африка уже. Вот. А у Израиля налажены отношения с Сомалилендом, такой сепаратистской территорией, которую Израиль признал ее автономной, то есть он независимый статус, и там построил свою базу. У него там есть позиции. Но Сомалиленд расположен несколько глубже. А у сомалийского правительства так стык. Есть возможность вместе с хуситами контролировать эти проливы. Что еще интересует иранцев, это их нервирует этот 3ПП на Южном Кавказе. Это континентальные коммуникации. Не думайте, что они и на это не смотрят. Это континентальные коммуникации в Средней Азии. Кстати, мы напомним, что существует железнодорожное сообщение между Пекином и Тегераном через постсоветскую Среднюю Азию. Вот. И, разумеется, Южный Кавказ, который дает, позволяет, скажем, через Армению иранцам выходить, и Грузию. Это более удобный путь для иранцев. Сейчас не будем останавливаться, почему. Да, то есть... И еще они заинтересованы в развитии проекта «Север-Юг», тоже торговые. Это опять-таки к реальному сектору товары будут возить. Товары, вооружение, фрукты, овощи, ну что только там, не знаю, ковры, кашмирские шали из Индии. Шутка, да. Но я хочу сказать, что это еще и выход на восточное побережье Африки. А поскольку очень любопытная история произошла очень-очень далеко, но об этом иранцы предупреждали и говорили, что вы на нас нападете, вот вы хотите заварить всю эту кашу, так берегитесь, не только Ормуз и Баб-эль-Мандеб, получите проблемы еще и с Гибралтаром. И вот, извините, пожалуйста, да, какой-то странный мигрантский кризис в Сеуте. Я к вам приехала, время покажет. И там как раз это обсуждалось. Ну, здесь я чуть-чуть, ну там же в Блице, да, минуту говоришь, и все. А тут я вам объясню. Значит, Толя Кузичев сказал, что Испания не была готова, вот как снег на голову. Ну, вы представляете себе, что это почти подростки, молодые мужчины, толпой. Там нет ни женщин, ни детей, ни среднего возраста. Там это исключительно. Вот так вот условно от 15 или даже 14 до 25, где-то вот так вот. 70 тысяч. Население Сеуты испанской, которая, да, с другой стороны Гибралтара, где находятся англичане, замечу я вам, на территории Испании. То есть Испания, видите ли, колониальная держава, а Британия у Испании, оказывается, не занимает тоже территорию. Это эксклав Британии, Гибралтар, с другой стороны, да. Но Испания подстраховалась, это ее территория уж 500 лет. Вот. Даже побольше, по-моему, будет, да?
2: Побольше.
3: Около 550, наверное, да. Вот, и там 85 тысяч населения. Туда, значит, марокканские власти, союзники Израиля и США загрузили 70 тысяч, причем они их так калитками прямо гнали, а обратно, когда эти люди возвращались, марокканские пограничники и силовики закидывали их камнями, они их пытались не пустить обратно. Тем не менее... Вот Толь сказал, что Испания не была готова. А вот, по-моему, испанцы были очень готовы. Выдворили они их очень быстро. Это первое. Очень быстро. Сейчас там осталось где-то 10 тысяч. Если осталось. Угу. Потому что на территории самой Испании ни одной мигрантской вспышки не было. Мы не слышали ничего об этом. По-моему, они специально позволили этому кризису разразиться. А почему это вообще произошло? Когда-то Испания помирилась с Марокко, претендующим. Король Марокко претендует на Сеуту. И, по-моему, это называется Мелилья, второй эксклав испанский. Он восточнее расположен. Тоже на территории Марокко, да, но это эксклав Испании. Вот. Ну, как-то они между собой наладили отношения. А до этого Испания была, в общем-то, симпатизантом Алжира. Алжир поддерживает сепаратистское, или как его еще назвать, движение «Фронт Полисарио», Западная Сахара. Народ, посмотрите это все в интернете про Западную Сахару, кто ее признает, кто частично признает и так далее. Но вот тут совсем недавно премьер Испании Санчес в Алжире встречался с алжирским руководством, и они помирились, ребята. Испания поддерживает теперь, как я понимаю, фронт Полисарио. А теперь к моему родному Ирану, любимому, вернее.
2: Ну, кстати, подтверждение ваших слов, вот я добавлю, обратил внимание, можно по-разному, знаете, трактовать, ну, точнее, соглашаться или не соглашаться с испанской оппозицией, но там сразу, как только пошли, там первые тысячи стали пересекать границу, было заявлено, что это... организация западных, с западными спецслужбами, а испанские власти знали о том, что предстоит.
3: Они знали. И они подготовились. Они прекрасно с этим справились. Прекрасно. Вот.
4: А, ну что, почему я про Иран хотела сказать? Как только все, когда все начиналось, иранцы сказали, у вас проблемы будут с Гибралтаром, это я повторяю специально. И все задумались, где Иран, а где вообще-то западная оконечность, юго-западная оконечность Европы. Да, Гибралтарский пролив, Средиземное море. Тут пришлось вспомнить и про фронт Полисарио, и про то, что и я это отслеживаю, что у Ирана есть позиции в Африке. Правда, в Восточной Африке, это Судан. Есть хорошие позиции в Сомали. Ну, я не хочу сказать, что с восточного побережья Африки до Магриба и до Марокко близко. Ну, знаете, все-таки там существует Сахара, Чад, да, Мавритания. Ну, в общем, пробраться можно. И из некоторых таких намеков, которые делались иранской стороной, поди, проверь. Вот. Они всячески это дело поддерживали, а, возможно, и поставляли вооружение. Так что эта история очень интересная. Тот, кто это организовал, я лично считаю, и даже более, на чьи средства это было организовано. Ну, конечно, будет Испания, возможно, вскроет кое-что. В том числе у иранцев хорошая хакерская группа. Некоторые обвиняли их в этих проблемах с водоснабжением в Миннесоте. И действительно у них есть доступ. Они сказали, у нас есть доступ к вашим инфраструктурам в Соединенных Штатах. Вот, то есть они это возможно. Было проникновение относительно давно, несколько лет назад, когда сериально горели заводы по сжижению газа. Вот. Я напоминаю, что, кстати, в Соединенных Штатах каким-то странным образом на восточном побережье сгорел стратегически важный сталеплавильный завод. Вот. Об этом тоже как-то молчат. Но на территории Соединенных Штатов очень много всяких аварий и катастроф происходит. Но это, ладно, не наша тема. Вот. И в том числе хакеры могут добраться очень много куда.
2: Но что? Ирану при этом не свойственно в первую очередь переходить.
4: Они говорят в ответ, будете бить по нашей инфраструктуре, получите по своей. Вот буквально они так говорят, и доступ у нас есть. Угу. Не бейте по нашей инфраструктуре. Они понимают, что это военное преступление. Они законники, я все время это повторяю. Но они говорят, если вы будете бить по нашей инфраструктуре, вы получите ответные удары. Вот. Вы будете убивать наших людей, мы адекватно будем убивать ваших. Вы убиваете наших мирных жителей. Ну, сбросили мощнейшую бомбу на дом, где погибли 3 человека. Это вообще что? Да, теперь ваш вопрос-то был, что же за шарманку крутит Трамп?
2: Угу.
4: Ну, крутит, пока может, понимаете? Ему нужно в этом хаосе максимально что-то выиграть. Знаете, сбору по сосенке, как говорится, да, с миру по нитке. Вот условно говоря, он пытается выиграть везде, где только можно.
2: Но гробы-то он уже встречает. Вот, понимаете...
4: И что?
2: Можно один раз преподнести это как траур, как событие, когда рядовые американцы будут воспринимать это, да.
4: А я, например, считаю, что в Соединенных Штатах для того, чтобы забыли про эти гробы с Ближнего Востока, например, вполне могут своими же руками совершить какой-нибудь 11 сентября опять. Почему нет? Тем более перед довыборами в Конгресс. Страшно то, что я говорю, но это факт. И они могут это сделать, спецслужбы могут это сделать. Мы же помним с вами о том, как это все называлось фальшивкой КГБ, когда советские спецслужбы обнародовали, что у американцев есть тайный указ, который позволяет им убивать своих для того, чтобы спровоцировать, ну, создать агрессию, да, осуществить агрессию против какой-то страны. Это так говорили, пока, наконец, одному из бывших пенсионеров, директоров Центрального разведывательного управления не задали вопрос, правда ли, что существует такой указ. Знаете, его ответ потрясающий. Он сказал: «Я не могу вам сказать, что такого указа нет». Ничего себе!
2: Да. И сразу вопросы, я так полагаю, у подавляющего большинства отпадают. Но в этом контексте, я, кстати, все чаще, читая, опять же, западные, американские СМИ, тема с возможными покушениями на Трампа, покушениями на Нетаньяху, каждый раз разгоняется. Вот чуть ли, извините, не каждую неделю иранские спецслужбы планируют и планируют. Трамп, значит, пересаживается с одного самолета на другой, лишь бы чего не случилось. Вот нагнетая обстановку заранее, говоря об Иране.
4: А судя по моему мониторингу иранских ресурсов, они пока... Это не их задача. Трамп их даже устраивает со своим вот этим вот качелями, безумием. Они понимают, что, по всей видимости, они взвешивают все про и контра. И то, что им методично... не без труда, с потерями удается выдавливать методично американцев с Ближнего и Среднего Востока, или, как они это называют, Западной Азии, потому что какой он для них Ближний Восток, угу. Они сами, это самое, они Западная Азия. Их это устраивает. Поэтому они методично этим занимаются. Они прекрасно знают то, что, о чем пишут американские СМИ, и говорят, что арсеналы, в общем-то, нужно пополнять. Вот сейчас из Южной Кореи большой военно-транспортный самолет приземлился, если я не ошибаюсь, чуть не в Кувейте, да. То есть они привезли вот этот ХАД установки. А там, вернее, ракеты для этой установки. Хотя иранцы довольно серьезно повредили многие установки, и Патриота тоже уничтожили. То есть не хватает этого всего. Вот. Вопрос, помогает ли это нам, но это уже не другой вопрос. Да, давайте вернемся в Западную Азию.
2: Вот я хотел бы вернуться к изначальному тезису, когда мы говорим о реальных активах. И о теме земли.
4: Ну, контроль надо.
2: Контроль,
4: это
2: да.
4: Тоже
2: и как
4: своего рода
2: ты себя,
4: конечно.
2: Да, с точки зрения, как бы сейчас сказали, репутационных рисков, какие
4: плати,
2: ты несешь на этой земле.
4: Плати, я тебя пропущу, конечно, это актив.
2: Возникает вопрос. Вот сейчас в том числе мы видим сообщение о том, что американцы ищут, это цитата, нетрадиционные способы давления на Иран. Но ведь, с одной стороны, вот обывателю кажется, чтобы победить, особенно вот такую страну, особенную страну, как Иран, нужно в таком случае физическое присутствие, чуть ли не до Тегерана идти. Но даже если ты дойдешь до Тегерана...
4: Томми, то есть солдат, для этого нет. Все, контингента для этого нет. Кто бы ни хотел. Поэтому они сейчас будут использовать пехоту из самых разных оставшихся головорезов, разных запрещенных организаций. Переброска их из Сирии полным темпом идет в Ирак. Правительство Ирака, по большому счету, ну, мало чего контролирует, учитывая то, что, например, доходы от иракской нефти, ну, на всякий случай сообщаю, поступают к казначейству США. А казначейство США уже не 2 или 3 месяца не переводят эти средства на счета правительства Ирака. Ничего, там люди зарплату уже госчиновники не получают 2 месяца. Вот, поэтому сейчас идет тщательное вот это. И, кстати, 1050 они в состоянии переправить. Конечно, у иранцев немалые будут проблемы, но для того, чтобы войти на территорию Ирана, по расчетам Пентагона, по крайней мере, от 2010 года, да, это все-таки 16 лет назад. Все равно для наземной операции, пока солдат, ну вот все наши военные об этом говорят, и не только наши, пока вы не ступите на эту территорию, которую вы хотите удерживать, потому что иначе бессмысленно идти, потому что потери-то будут, и что, чтобы взять и уйти, Так ну, не бывает.
2: Даже вот гипотетически
4: вопрос,
2: хорошо.
4: Вопрос, кстати, к европейцам. Да. Да, вот они говорят, что Россия такая агрессивная и хочет вторгнуться в Европу. Может, мы, конечно, много чего бы хотели. И обмыть берцы в Ла-Манше, да, в Паде-Кале. Вот, а может быть, даже и переправиться на острова. Может, мы бы и хотели. Типа, получив фашист-гранату, столько от вас было проблем. Теперь от нас поимейте. Но заметьте, мы все-таки не клинические идиоты, а своему населению политики это внушают. А как мы будем удерживать эти территории? Мы должны их бесплатно кормить и бесплатно поставлять им газ и нефть. А зачем?
2: Угу.
4: Нам есть куда их поставить, это все. Согласны?
2: Ну и даже гипотетически.
4: Вот об этом речь. Да. Нам не нужно завоевывать Европу, потому что это для нас чемодан без ручки. Для чего? Нет, есть некоторые, скажем, территории в Европе, которые, может быть, были бы нам интересны. Но нам гораздо интереснее с ними, как с суверенными территориями взаимодействовать. Угу. Например, нам интересно, чтобы какая-то форма конфедерации, пусть де-факто, она уже вырисовывается, Австро-Венгерской империи возникла и с ними взаимодействовать.
2: Без Брюсселя.
4: И с севером Италии. Да-да-да, я говорю. Нам интересно это могло бы быть. Да и они тоже в этом заинтересованы. И последнее время проводят всякие закрытые мероприятия, посвященные энергетической безопасности Европы в целом. Вот. Ну и себя дорогих, разумеется, тоже. Вот. И они на самом деле очень этим озабочены и думают, как бы вот выкрутиться-то из всей этой истории. А судя по Сеуте и по тому, что происходит, в Испании тоже кое-что понимают. Судя по тому, как повели себя другие европейцы, которые вдруг закрыли, давайте из Испании закроем Шенген и так далее и тому подобное. Это для чего сделано-то? Чтобы Испания, в Испании пострадал туристический бизнес. Сейчас лето, август, как раз месяц отпусков и так далее. То есть, но я напомню, что по всем данным, в том числе МВФ, Испания одна из немногих, вот что удивительно, была бедная страна, одна из немногих европейских стран, которая находится на линии роста.
2: Скоро продолжим, оставайтесь с нами.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородском округе, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинский дрон ударил по автомобилю в поселке Октябрьский. Раненых везут в областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области в результате атаки дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что аварийные службы уже работают на месте. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Кроме того, отключение электроснабжения затронули значительную часть населенных пунктов Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что аварийные бригады работают на местах, однако сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения работ. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина никогда не вступит в НАТО. Он добавил, что он очень хорошо знает альянс, около 12 лет лично занимался тем, чтобы Украина освоила стандарты НАТО. Однако были слышны только сказки о скором вступлении в блок, но на деле ничего не происходило. Напомню, 2 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс. Нелегальная миграция убивает Европу, предупредил президент США Дональд Трамп. Он призвал пресечь незаконное переселение. Второй вещью, которая убивает Европу, Трамп назвал энергетику. Также американский лидер заявил, что миграционный кризис в стране был похож на произошедшее в испанской Сеуте, куда прибыли десятки тысяч нелегалов. При этом подобное может повториться и в Соединенных Штатах, если на выборные должности допустят сумасшедших из оппозиционной партии, склоняющихся к левой идеологии, добавил Трамп. Два человека пострадали в результате пожара в ангаре с бумагой в деревне Старица Гатчинского района Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС России. Площадь возгорания составила 500 квадратов. Пострадавших госпитализировали, пожар ликвидирован. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Золото взяли немцы, а бронзу – итальянцы. В соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки наша спортсменка Александра Кедрина заняла 8-е место. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Мы в эфире, друзья. Это «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, политолог.
3: Пытались говорить не о политике, Геворкин, да.
2: Ну, а все равно все и дороги все равно, ведут не только к политике, да, а к конкретной персоне. Но, тем не менее, вот есть вопросы от слушателей, сейчас озвучу. И продолжая мысль о чисто гипотетической такой высадке десанта в Тегеран, американского. Даже если, я так полагаю, они создадут невероятнейшую, ну, скажем так, пиар-компанию возвращения шаха. И дополняя это все вопросом от слушателя, Григорий Л. пишет: а возможно победить Иран так называемой любовью, снять все санкции, подсадить на товары и мягкую силу? И вот, значит, мы представляем картину. Доблестный американский десант с шахом, обещаниями, значит, новую прекрасную жизнь устроить иранцам. Я так полагаю, этот вариант уже не имеет права на существование.
3: Я прошу прощения, но очень откровенно на эту тему высказался Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент, ныне заместитель Путина по совбезу.
2: Да.
3: Он сказал, что у Ирана есть уже ядерная бомба, это, соответственно, Ормузский пролив, и термоядерная есть, это Баб-эль-Мандеб. Он это все открыто, он сейчас удивительно, да, он так это, можно сказать, хайпует, молодец, вот. А зачем им это? Вы понимаете, их доходы, причем они же будут еще и, мало того, что их лоцманы будут проводить, они за это будут брать деньги, они будут брать деньги за страхование судов.
2: То есть уже не британские какие-нибудь страховые агентства, да?
3: Да, ну, я не знаю, как у них это будет. Администрация Ормузского пролива. Они предлагали Оману совместно это делать. Как бы делить доли. Но Оман не так хорошо себя повел и поддался все-таки давлению Вашингтонской администрации. Поэтому иранцы, несмотря на то, что с Оманом ссориться не стали, видимо, так сказали, сами-сами, мы сами-сами совсем справимся. Не надо, не хотите, все. Мы полностью берем это под свой контроль. Вот. Так что вот такая вот тебе бабушка Юрия в день.
2: А мы на это смотрим, да, с позиции. Мне вчера очень в хорошем смысле удивила новость. Очередное.
3: Я прошу прощения, они им отдадут все и замороженные иранские активы. И в конце концов Иран добьется того, что им выплатят все по их активам, а что не выплачивалось десятилетиями. У них, например, только в атомной отрасли, в энергетической французской 15% акций у Ирана.
2: То есть это даже уже не элемент торга, говоря об активах, о прочих вещах.
3: Ну это так же, как наши сворованные 300 миллиардов, которые наш милый Центробанк и наши финансовые органы считали необходимым, значит, переводить в Европу. Знаете, так не мы-то, конечно, это обидно, но с одной стороны, но дело в том, что активы Европы у нас на территории, они как-то подороже будут, и они реальные, эти активы. Те-то циферки.
2: Да. Зеркально есть чем отвечать.
3: Да, поэтому Иран тоже будет бороться за эти реальные активы, в том числе свои, и возьмет свое и становится мировой державой. Что там греха таить? Американцы же тоже смекнули. Они думали, вот мы возьмем контроль, у нас там базы, все замечательно. Но сейчас-то, смотрите, вот как говорил, тут, я что-то Ницше второй раз хочу процитировать, но, по-моему, у него вот так говорил Заратустра, у него есть такое, что все революции подкрадываются голубиными шагами. Вот. А в сериале, который я решила там частично там некоторые вещи посмотреть, испанский как раз сериал, именно в том числе в связи с событиями. Потому что очень интересный этот фактор Испании сейчас. Играет в том числе и в связи с Ближним Востоком и Ираном. Санчес же запретил американцам использовать вообще военные объекты Испании для ударов по Ирану. Вот. И вот в фильме «Бумажный дом», в этом сериале, там тоже есть эта фраза, видимо, ну, мысль того же Ницше, что хаос подходит бесшумно. Вот. Поэтому они тоже там по-тихому стараются уже укрепить свои позиции. Им нужно для этого сохранять вооружение. Это Малакский пролив и Тайваньский пролив. Там много чего существует. А это ключевые, кстати, артерии для китайских товаров, которые идут как раз в сторону Европы. И да и та же Испания. Собственно говоря, ее экономический и финансовый рост связан с Китайской Народной Республикой.
4: Про Китай, кстати говоря, сейчас тоже добавлю реплику, а что касаемо Ницше, вот все бы политики трактовали так, как полагается, а то, знаете, иногда бывают перегибы, говоря об этом, безусловно, выдающемся философе. Страны ОПЕК же согласовали увеличение квот по добыче нефти, вот еще немножечко
3: я
4: хочется...
3: Я читала об этом, но не успела осмыслить.
4: Да. Это уже не первый раз, да. Третье увеличение квот подряд, в ОПЕК плюс, соответственно, входит и Россия. И здесь, я так полагаю, если немного мы вот зацепим наш контур, глядя на происходящее, на перекрытый Армузский пролив, контролируемый Ираном, мы-то остаемся здесь выгодоприобретателями. Да?
3: А у меня тогда большой вопрос. А если получается так, что иранцы фактически заперли танкеры, в которые заливается саудовская нефть, а Саудовская Аравия один из крупных, катарская нефть, йеменская нефть. Ой, не йеменская, извините, кувейтская нефть, я говорил. Вот. То как это будет происходить? Это все-таки, да, товар, это все-таки вот эти вот месторождения, это все очень серьезно. Вот. Вопрос, как это будет компенсироваться. Второе. А те цены на баррель нефти, которые нам транслируют в основном, это цены на фьючерсы. Это на бумажную нефть, а не на физическую. Цена на физическую нефть, насколько я понимаю, уже давно за $120. Разницу почувствуете. То есть если фьючерсная 100, то это 120. Да? Большая разница, между прочим. Вот. А где они ее возьмут-то? Ну, хорошо. Ну, значит, за счет что? За счет Российской Федерации? За счет еще кого? Если BP выходит, например, из месторождений Северного моря, там иссякает это самое нефтедобыча. Очень интересно. Если сейчас Зеленский бьет по КТК, мы фактически сталкиваемся с чем? С энергетической изоляцией Европы всей.
4: Это так. И в то же время меня, знаете, поразила в целом позиция ОПЕК+. Вот вы перечислили Кувейт, вы перечислили Саудовскую Аравию. Россия вот это может себе позволить нарастить.
3: Да. Смотрите, я лично считаю, что вот эта континентальная Европа, богатая пока еще, там, кстати, тоже реальных активов хватает. Всяческих. Знаете, реальным активом являются в том числе и артефакты, и произведения искусства.
4: Безусловно.
3: Они дольше реализуемы, но они стоят того. Вот. Знаете, во время Великой Отечественной войны у нас в золотом исчислении золотых рублей только из Псковско-Печерского монастыря было вывезено 60 миллионов, на 60 миллионов золотых рублей ценностей. Так что это, так это не безобидные штуки. Да. Так вот, вопрос, кто колонизирует колониальную Европу? Глобалисты, опирающиеся на возможности островного государства Великобритания. Команда или не команда... При власти Трампа, то есть который еще отнимет Гренландию, и ему очень хочется хотя бы по кускам оторвать куски Канады. Вот здесь он, но он тоже хочет участвовать в этом колониальном разделе Европы.
4: А с учетом ситуации в Испании, я так полагаю, еще и Европа, она не, вот знаете, все говорят, она замыкается сама в себе, она сможет существовать.
3: Я бы продолжила дальше. Я вам сказала про австро-венгерскую, да, де-факто империю. Кстати, она не была колониальной, так же, как и российская, так же, как и иранская. То есть все социальные лифты, ну, никакого такого принципиального угнетения этносов, народов, проживавших, не было, да, то есть это не колониальное отношение такое вот, не выгрести там все, да, за бусы купить, такого не было. Это развитые территории, у нас там Польша или Финляндия пользовались такими правами, туда закачивались и средства, и так далее, какие не каждая губерния в России, естественно, получала, или даже вообще имела ли вопрос. Поэтому я хочу сказать... Это очень интересно. А какой... Мы не собираемся никого колонизировать. У нас, извините, руки этого не помнят. Нам это и не надо. Мы не умеем действовать как колонизаторы. Поэтому очень интересно. Я поэтому и считаю, что вот это Австро-Венгрия без всякой любви к нам. Хотя некоторая память о том, наверное, в Австрии есть. Знаете как? Что мы их кормили. Мы оставили хорошую память.
4: Ну, к сожалению, так же
3: быстро. Эти украинские беженцы пытались как-то повредить этому изумительному памятнику советскому солдату в золотой каске. Да, он был установлен в августе 45-го года в Вене. Вот, и он там все, там вся территория очень ухожена, во всяком случае, когда я была. Ну, были, да, нападения, но это не сами австрийцы, в принципе. Это делают. То есть мы, в общем, не дурную память оставили. А это Австрия, Венгрия. Как ни странно, Хорватия в данном случае могла бы это поддержать. Сейчас довольно странно ведет себя Вучич в Сербии, что удивительно, да. Он и Украину вдруг начинает поддерживать. Там у него множество всяких. То есть Вучич – это еще тот друг. Вот, прости, Господи, не хотела бы так резко высказываться, но что... Слов не воробей.
4: Но итоговое соглашение в Киеве, он тогда единственный, кто пошел против него.
3: Это ну, вот собер... тем не менее, тут, да, его доламывают. Да.
4: Пытаются, да.
3: Вот, кто еще? Словакия, Словения. Ну да, вроде по мелочи. Сама Австрия тоже там небольшое население. Север Италии. Вот, это уже поважнее будет, да, это выходы к морю и так далее. Вот, да и итальянцы с завистью поглядывают на тех же испанцев, да и тот же китайский капитал, порты там и прочее. Вот, так что, ну да, вот так вот континентальная Европа подраздел. А вопрос о Германии, да. Вопрос о том, что будет делать и как будет развиваться ситуация во Франции. Францию всегда рано хоронить.
4: Ой, ну, со Францией сложно, с Францией точнее.
3: Так что там потому как что... минимум хаос. Как минимум хаос. А тут так зубы точат
4: нет,
3: многие.
4: Да.
3: Мы не точим зубы, не собираемся. Нам, если только закроют Балтийский вот эти пролив, вот, ну да, или создадут проблемы нашему эксклаву Калининград, а уже создают потихоньку, ну, да, тогда придется предпринять какие-то действия. Кстати, совершенно законные, потому что если нам Литва закроет железнодорожный вот, и наземный путь, вот, то мы прям по международному праву имеем это казус белли.
4: Просто вот вы и говорите, на наследие это оставили. Да.
3: Литвы... То есть это условие, что мы признали при условии сохранения...

0: Причем даже в Эстонии, которая самая такая была дикая в отношении русского языка, даже в советские годы и русских. Вот. Тем не менее, поняли все, население все понимает уже.
1: Я вот смотрю...
0: И я не удивлюсь, если они восстанут, знаете.
1: Кстати, обратили внимание слушатели, не зацепили мы среди всей географии, у нас так сегодня очень отчасти сумбурно...
0: А что делать?
1: Турцию. Тут не упомянули, потому что, знаете, многие зацепились, вспоминая визит Трампа, значит, предложение снять санкции, если Турция решит вопрос с российскими С-400. Многие посчитали в этом, увидели, некий сигнал, что вот пошло очередное
0: сейчас
1: давление
0: объясню.
1: На Эрдогана.
0: Значит, Турцию хотели использовать как пехоту ту самую против Ирана. Эрдоган красиво извивался, он прыгал со стула на стул, делал все, что мог, но у него... Там вблизи границ 40 тысяч. Это очень мало. Хорошо, предположим, с постсоветским Азербайджаном 50. Еще 50 тысяч вот этих головорезов. Но это ж надо все согласовывать, да, вы понимаете. Это не так-то просто. Вот. Ну хорошо, Турция с Азербайджаном, но все равно мало. Иранцы держат там, судя по всему, военнослужащих и служащих КСИР где-то 150 тысяч. Даже в этом плане не очень. Был расчет на сепаратизм в иранском Азербайджане, потому что молодежь в иранском Азербайджане была под обаянием проекта Туран, там и единой конфедерации такой тюркских народов, но после того, как в прошлом году довольно сильно по ним били, в том числе с территории постсоветского Азербайджана, несмотря на то, что Алиев это дело отрицал, но поскольку летело, и это было видно, да, вот, то, может быть, с территории Нахичевани, которую, может быть, Алиев не так хорошо контролирует, его эксклав. Вот, но, тем не менее, летело. И они как-то отрезвели быстро. И несмотря... Помните, когда были протестные выступления в Иране, когда это началось?
1: Да,
0: и американцы сказали, вот сейчас все рухнет. Тут появился сын бывшего шаха, который, по-моему, в страшных снах только видит свое возвращение в Тегеран. Вот, ей-богу. Судя по его характеру, потому что мне иранцы рассказывали, в том числе совершенно вот светские иранцы, которые живут в Европе. Вот. Я знакома, например, с одним каджарским принцем. Угу. Вот. Да и надо сказать, что в современной этой политической элите Ирана немало людей, выходцев из прежних династий, вот каджарской, а особенно сефевидов, которые до каджаров были. Вот, мощные люди там присутствуют. То есть, кому он нужен, этот пехлевит последний? Вот, какой он там аристократ? Еще в Иране всегда сомневались, да, в этом.
1: Ему самому, я так полагаю, да, в изгнании это находится.
0: Вы поймите, что там еще и с элитарной точки зрения, аристократической. Да так кто он такой вообще? Вот, выскочка, узурпатор, да. Вот, так что там хватает своей аристократии, как они сбрезгливо об этой пехлевийской династии говорят. Вот, короче, значит, ждали, что будет взрыв в иранском Азербайджане и в Курдистане. Но в Курдистане что-то было, а вот в иранском Азербайджане тишь да гладь. Почти, почти. То есть вот это очень важно. Вот, поэтому вряд ли сепаратистские группы там поддержат. Да те же курды, это курды, иракская территория, которые на иранских часто нападали. Там хроники я читала, курдские хроники. Мама моя, это слезы, это страшно говорить. Как... И дальше приходили центральные правительственные войска и спасали своих иранских курдов от вот этих вот, которые с той территории Османской империи заходили. Тогда это была Османская империя, Ирак был в составе Османской империи, из территории Ирака. Вот вам весь расклад. Поэтому, например, лицо армии потрясающее.

0: Сейчас совершенно красавец, он такие вот сгенерированные ИИ. Да, это сам, где он с сигарой так вот там манипулирует с орланом американским, там держит его за горло, да, и ощипывает, и прочее, прочее. Он курд этнический, вот. Так что не надо об этом забывать. Основная масса, естественно, абсолютно лояльна. Правительство.
1: Да, и под завершение, знаете, вчера вычитал интересный материал у «Атлантика». Они разгадали вот эту тайну, почему вдруг нефть не вскочила до 150-200 долларов за баррель. И обращают внимание, кстати, на Китай, который до начала конфликта закупал нефть больше, чем и американцы, и вся Европа вместе взятая.
0: Да.
1: Спустя две недели...
0: И закачал хранилище невероятно. Да.
1: А вот фактор, вот сколько сможет держаться еще Китай в этой истории, когда он начнет включаться, если Армузский пролив будет заблокирован.
0: Ну, знаете, здесь проблема не столько у Китая, сколько у Индии. Потому, как мне представляется, потому что, ну, в конце концов, не мытьем, так катанем как-то нашу нефть Китай может все-таки
1: ну,
0: получить.
1: Пространство
0: да.
1: есть для маневра, да.
0: Правда, он все время пытается по демпингом ценам, вот, нашу нефть, естественно. Ну, вопрос, поскольку в некоторых, скажем, по некоторым направлениям Китай считает себя очень нейтральным таким, вот, и все уговаривает нас все заморозить и прочее. Вот, ну, мы тоже можем занимать какие-то позиции, невзирая на стратегическое взаимодействие.
1: Это заслуживает отдельного разговора, да. Карина
0: да,
1: Геворгян,
0: поэтому,
1: Денис
0: да,
1: Воробьев,
0: вот, мы
1: вас.
0: Можем тоже сказать дружба, а нефть по нормальным ценам.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Законы, вступающие в силу в августе. Контекст. У пожилых людей, которым в июле исполнится 80 лет, удвоится фиксированная страховая часть пенсии. Вместо 9584 она будет составлять 19 169 рублей. Эта же мера коснется граждан, которые получат в июле первую группу инвалидности. Работающим пенсионерам ежемесячные выплаты увеличат на сумму 3 пенсионных коэффициентов. Свои возможности расширит портал «Госуслуги». В личный кабинет пользователей начнут приходить уведомления об уплате имущественных налогов. Владельцы жилой недвижимости станут получать квитанции об оплате услуг ЖКХ нового образца. Строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» для более ясного понимания, куда именно уходят деньги, разделят. Управляющие компании будут автоматически пересчитывать плату за коммуналку, если зимой в квартирах и домах отключали горячую воду и отопление. В систему «Честный знак» попадет мясная продукция, в том числе колбаса, паштеты и консервы. Участники добровольческих формирований, задействованных в СВО, получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. А незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни граждан из соображений корысти будут наказываться сроком до 4 лет. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В полночь в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге. В Уфе 2 часа ночи. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Финский политик призвал Евросоюз не передавать оружие Киеву. Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве второго этапа плана по Газе. НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом. Подробности далее. Евросоюз должен прекратить военную помощь Украине и заставить ее соблюдать правила ведения боя, не нанося ударов по мирному населению. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мимо. Он добавил, что призывает Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Также, по мнению политика, Европейский Союз постепенно превращается в террористическую организацию и рискует спровоцировать жесткий ответ со стороны Москвы, продолжая финансировать атаки на мирное население. Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа, говорится в совместном заявлении трех стран. Также государства предупредили, что продолжающиеся удары ставят под угрозу реализацию второго этапа мирного плана. В заявлении также подчеркивается, что Израиль должен выполнять все обязательства, вытекающие из международного права и соглашения о прекращении огня. Турция, Египет и Катар заявили, что продолжающиеся нарушения могут сорвать процесс деэскалации и усугубить гуманитарный кризис в секторе Газа. Правоохранители Испании задержали 4 мигрантов после высадки с лодки на побережье Альхесирас. Это ближайший к Сеуте крупный порт на материковой части страны, сообщили РИА Новости в полиции города. Отмечается, что это уже третья лодка с мигрантами, достигшая материковой части Испании менее чем за 48 часов. В воскресенье туда прибыла группа из 2 лодок с 17 мигрантами на борту. В то же время обстановка в Альхесирасе остается спокойной. Город живет в обычном ритме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Магазины, кафе и общественный транспорт работают без перебоев. Признаков дефицита продуктов или товаров первой необходимости также нет. В Калининграде эвакуировали более 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме, имеющем статус объекта культурного наследия, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главного управления МЧС. Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составила 80 квадратов, выгорела крыша, пострадавших и погибших нет, на месте работают спецслужбы. Огонь в настоящее время локализован. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию, сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел. Договор планируется продлить еще на 1 или 1.5 года. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал РИА Новости, что перекрестные полеты экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС. Метеослужба Франции сообщила о введении оранжевого уровня пожарной опасности на территории 12 департаментов страны на 4 августа в связи с неблагоприятными погодными условиями. Напомню, Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
6: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
7: Меня по-прежнему зовут Алеша Тимофеев. Я рад вас приветствовать. Тарас Сидорец у нас в гостях. Тарас, салют.
8: Приветствую.
7: Так, что нужно еще сказать? Нужно сказать, что у нас по-прежнему работают ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Мы там принимаем ваши эти комментарии, давайте назовем их так. Ну, в смысле, вопросы какие-то, значит, пожелания, проклятия, естественно, оскорбления какие-то. Тоже можете писать. Они это в мой адрес чаще всего. Тебе-то,
8: ну, ладно, будут комплименты. Тогда, за компанию можно, в принципе, за компанию, и много чего происходит еще в этом мире.
7: Это правда, да. Мы знаем все эти присказки, поговорки. Так, пишите, да, Рутюб, ВКонтакте. Вот тут уже пошли вот мои фанаты. Я две недели был в отпуске, они отдыхали. Вот,
8: накапливали.
7: Я наконец, так сказать, есть куда аккумулировать и сбросить этот балласт. Не стесняйтесь, пожалуйста, не сдержите себя. Так, приходится начинать эфир, ну, с тревожных, понятно, сообщений, но по ней идут боевые действия. Специальная военная операция. На этом фоне, конечно, происходят всякие жуткие вещи, в том числе не только на линии боевого соприкосновения, но и там, ну, как бы, где этого не должно быть. Речь, конечно, про атаку на Геленджик, 6 погибших.
8: Уже 7,
7: включая, 7, да, да. 7, да, включая троих детей. Ну, чудовищное преступление. Что ж, вот давай сначала, что ты думаешь по этому поводу? Целенаправленный это удар, нецеленаправленный. Почему он... почему так произошло?
8: Ну, как? В целом, конечно, задача сейчас у Зеленского максимально любыми способами. То есть взять и испортить, неважно что, настроение, отдых, жизнь, веру в будущее. То есть в целом это... ну, поведение отчасти загнанного человека, потому что, ну, давайте так откровенно говорить, если бы все было хорошо у киевского режима, тогда бы в целом они бы били по тем целям, которые действительно важны и до которых бы они дотягивались. А с учетом того, что такой опции широкой нет, то, следовательно, уже куда они, как говорится, дотянулись, туда и попали. Тем более, что атаки на различные склады невоенные, это же все-таки попытка ведения такой вот расширения боевых действий в умах и сердцах людей, влияние на кошелек, влияние на банковскую систему в том числе. То есть... Опять же, напоминаю, представители киевского режима, это большинство выходцы из медийки, это люди, которые умеют делать инфоповоды, и они этим и занимаются. Конечно, в какой-то степени они рассчитывают на то, что действительно эти инфоповоды повлияют на общее состояние общества, на состояние руководства российского, и, следовательно, рассчитывают, что своими преступными действиями они смогут сделать руководство России более сговорчивым. Я, откровенно говоря, зная историю России, недавнюю историю России, я не могу вспомнить прецедентов, чтобы Россия становилась покладистой в момент, когда на нее осуществляется давление.
7: Мы много раз об этом, я обращал на нее. И кажется, что это, не, это такой секрет Полишинеля. Все знают прекрасно. И мне говорят, ну вот типа, а европейцы вот не знают. Да знают, конечно, все.
8: Вот и европейцы знают. И конечно. Давайте так говорить, те действия, которые осуществляет киевский режим, они согласованы с европейцами. И европейцы, и украинцы друг друга подначивают в этом вопросе. И казалось бы, ну, несусветная глупость, потому что, ну, давайте так вспомним, Россию, наверное, манипулировать Россией и российским руководством можно только в период вот этих вот объятий, в которые мы иногда даже целенаправленно хотели попасть. Угу. Да, вот эти типа дружеские объятия европейцев позволяли европейцам нами крутить и вертеть, заигрывать с элитой, подкупать элиту, предлагать элите размещать свои денежные вклады на европейских счетах. Вот это вот есть момент, который, как мне кажется, больше нас обезоруживал, нежели прямая конфронтация. Поэтому в этом плане, что можно сказать? Европейцы, к счастью, либо к сожалению, не читали самих себя. Они, в принципе, не читали ни своих философов, ни своих военачальников, которые имели возможность встречаться с Россией на поле боя, имели возможность и выстраивать дипломатические взаимоотношения. Угу. И, следовательно, немецкий канцлер, который, извините меня, долгое время прожил в Санкт-Петербурге, и, следовательно, тоже сделал свои определенные выводы по поводу российского государства. И, ну, Ангела Меркель, извините, она же тоже человек, в принципе, понимающий Россию, разговаривающую на русском языке, тоже могла дать какую-то определенную консультацию. Но, видимо, все-таки у руководства Европы, у руководства Соединенных Штатов настолько высок уровень самоуверенности, что предложить им все-таки пересмотреть свою некоторую позицию, пересмотреть стратегию в целом, ну, сейчас пока что невозможно. Ну, мы подождем тогда.
7: Ну, вот можно тогда тоже к стратегии переходить. Стало известно сегодня, это служба внешней разведки, пресс-бюро. У них, кстати, мы обращали часто внимание, что очень, так сказать, неоднократно уже, да, вот эти сводки пресс-бюро СВР носят такой публицистический характер, что ли. Это тоже, кстати, обращает на себя внимание. То есть не как мы привыкли там, да, от силовиков, ты, все по пунктам, значит, одни цифры, глаголы, там, все, никаких прилагательных, ничего.
8: Формализованность такая определенная была всегда.
7: Да, а здесь, так сказать, ну, так или иначе, Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает СВР. Ну, вот такая появилась информация. Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа. Значит, можно прямо от этого отойти, а можно, это, так сказать, вернуться туда к 22-му году и даже к 21-му году, к разговорам об архитектуре безопасности, о стратегической стабильности и прочее, прочее, прочее. Вот может ли Европа действительно, ну, как-то обеспечить безопасность Украины?
8: Здесь интересно то, что по факту мы видим постоянную симуляцию с имитацией некоторых даже переможенных оргазмов, что, в принципе, не меняет ситуацию ни в коем разе. То, что Украине предлагают, соответственно, стать, ну, было такое, и членом Европейского Союза, но без права голоса, без права участия, без права, без различных прав, но как бы вот вроде бы на пол шага ближе к Европейскому Союзу. Сейчас, что касается уже совместной архитектуры безопасности, которую якобы, в которой якобы Украине предложили поучаствовать, тоже все весьма интересно. Вы вроде бы будете, но не будете иметь права голоса. Это вот как бы официант в ресторане, он тоже в ресторане находится, да, но все-таки он как-то не кушает. Он все-таки больше занимается обслуживанием, улыбается, когда надо, извиняется, когда надо, но не ест, за столом не находится. Вот мне кажется, Украину все время пытаются тоже вот в какой-то такой формат поставить, что вы обслуга, вы официанты, ну, вы же рады, что вы в ресторане нашем
7: это
8: находитесь.
7: Это хорошо, знаете, ну, хорошая аналогия, понятная сразу становится, да, но вот, Тарас, с твоей точки зрения, значит, для украинского национализма отсутствие суверенитета или передача суверенитета в Европу, это благо, это их устроит?
8: Их устроит все на данный момент. Ну, скажем так, Украина научилась удивительным образом любую, даже скверную ситуацию превращать в перемогу, используя, конечно же, своих представителей СМИ, представителей, скажем так, силовых ведомств. И кто такие украинские националисты? Да, это, я скажу так, это очень гибкие ребята на самом деле. И идея там есть, но она почему-то связана с зелеными долларами. Мне очень, допустим, нравится вариант следующий, вот такой Мосийчук, такой ярый националист, такой правосектант на Украине был, который вот настолько ненавидел русских, что я даже передать себе не могу. А вот буквально в этом году он уже, находясь в Австрии, возлагал цветы воинам Красной Армии. Что случилось, хотелось бы сказать. пересмотрел человек взгляды, поумнел или что-то. Ну, извините, ему тогда 40 было, ну и сейчас он, в принципе, ну, не меняются настолько позиции и воззрения в таком возрасте. Разговор о другом. Просто деньги там немножечко с других краев начали приходить, и, следовательно, человек вот таким образом переобулся. Поэтому к вот этим представителям националистических батальонов я отношусь точно так же. Я знаю, что если их перекупят, если им скажут быть, скажем так, европейскими демократами, они обязательно переобуются. И тот же самый Андрей Белецкий, глава Азова, главарь, он точно так же переоденется, потому что я немного знаю историю этого человека, каким образом он вел себя в 2008 году, будучи в Харькове. Да, потому что он был русским националистом, на самом деле, извините меня, на секундочку. И рассказывал о том, насколько нам НАТО не нужно, насколько это враждебно. И все. То есть это те люди, которые они как водичка. Водичка, которая принимает форму сосудов, в которые они вливаются.
7: Но позволь тогда, значит, сложный вопрос, да. А что же у нас, что у нас денег, что ли, не хватило или что, если так все просто? Так у нас денег еще больше, чем у них. И, значит, и связи было еще больше, чем у них, чтобы эти денежки там распределять. Но что-то как-то не вышло.
8: Ну, у меня есть своя очень грубая теория по этому поводу. И, наверное, я дал бы такой совет, хотя кто я такой? Хотя, с другой стороны, а что вы мне сделаете? Угу. Все равно дам совет. У американцев есть правильная позиция. Они, работая с тем или иным государством, всегда находят несколько противоборствующих сил, которые они спонсируют. То есть, там, грубо говоря, один политик справа, другой политик слева, и тот получает деньги, и тот следит. Они следят друг за другом. Россия, к сожалению, выбирает это и на примере Украины, и на примере Республики Молдова, и на примере Армении, выбирает обычно одного какого-то политика и говорит, вот это вот, вот, вот за нас. И вот с ним начинает категорически прямо, искренне, честно работать. Но суть в том, что по факту этих ребят должно быть больше. На Украине история была в том, что был один человек, который душил всех остальных, кто пытался занимать пророссийскую позицию. Я знаю это. Я это очень хорошо знаю.
7: Но в то же самое время, значит, непризнанный ныне Росфинмониторингом террористом и экстремистом бывший советник офиса президента Арестович вместе с, как его, с этот усатый, как его, Дмитрий Корчинский. Корчинский, да. Точно так же приезжал.
8: Мы приезжали, же, да, приезжали на марш.
7: Да, они же такой... не просто так-то раз приезжали. Но точно же и пресс-конференции давали. И наверняка, так сказать, какие-то там...
8: Хотели завязки. Они хотели здесь завязки.
7: Я думаю, что не просто хотели. Они имели, так сказать, и в том числе это. Ну вот я к тому, что, еще раз, ради дискуссии я просто поставил твой тезис, да, контраргумент, вот так сказать. Если все так легко, если они за деньги переобуваются, почему и даже сейчас мы не можем тогда их купить? Мы что, не в состоянии предложить им больше денег? В состоянии. Тогда вопрос, почему?
8: Я скажу, наверное, какую-то... Не знаю, насколько в эту крамолу необходимо погружаться, но я знаю примеры людей, которые приезжали, начинали работать и работали какое-то время, а потом заканчивался проект. Проектность. Вот это вот опасно. Я сейчас на другом примере сейчас приведу. Вот есть USAID. Да. Они свою систему выстраивали десятилетиями. И система заключается следующим образом. Если человек... сказал, я с вами работаю, я самый честный, самый демократический блогер, возьмите меня под крылышко. И вот когда они его берут, вот этот блогер, он больше не переживает о том, как найти хлеб насущный. Он получает деньги постоянно. И вот на Украине все вот эти соросят, они получают постоянно. У нас же есть проектность. То есть у нас начинаются, допустим, какие-то события, связанные, может быть, с электоральным циклом в каком-то государстве, и мы так и быстро собираемся и говорим, так, кто у нас по этому вопросу есть, давайте, хоп-хоп, начали. И вот мы работаем, а потом, когда все происходит, мы заканчиваем. И все ребята разбегаются, и это как Теперь ты свободен.
7: До следующего цикла.
8: До следующего цикла, да. И я знаю ребят, которые переезжали из другой страны. Вот они отработали. А потом до свидания. И вот этот вот момент, он... А как же оно дальше работает? Это, а дальше эти ребята связываются со своими другими ребятами, которые остались еще в той стране. И говорят, знаешь, друг, в следующий раз... Наверное, не стоит ввязываться в эту историю, да. Потому что когда ты, скажем так, ну, так может случиться, что у тебя начнутся проблемы с местными властями, с правоохранительными органами, потом надо на адвокатов тратить и все остальное. И, наверное, подумай дважды, стоит ли вписываться в эту историю. И пример с Башканом Гагаузии, он очень показательный, потому что, к сожалению... До сих пор она находится в заключении. Ее не смогли вытянуть. А я считаю, что после того, как она встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным, мы ее в обиду не должны были дать никоим образом. И вот, допустим, трагедия, которая сегодня произошла в Геленджике, представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что это террористическое действие. И те люди, которые к этому причастны, они вот террористы. Я считаю, что по факту мы должны были бы продолжить эту историю. Да, наверное, мы не могли бы назвать там сейчас Германию, Францию террористами, но вот отдельных людей я бы все-таки вот взял бы и вычленил.
7: Нет, там же есть еще формулировка, начал... действительно, спонсор терроризма. Да. Это Захарова ровно об этом же говорит, да, спонсор терроризма.
8: Вот,
7: да.
8: Я бы что сделал бы? Я бы вот выбрал бы определенно точечно жертв определенных. Возложил бы на них вину, потом собрал бы людей, которые у нас пострадали от действий киевского режима, которые они поддерживают, создал бы коллективное заявление в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, и начал бы долбать отдельно, отдельно Мерца, отдельно Макрона, то есть тех людей, тех политиков, которые, с которыми мы распрощаемся в 27-м году. Но я бы начал бы им просто трепать нервы. Да, может быть, ЕСПЧ данные заявления бы не принимали бы, но я бы делал бы информационные вбросы о том, что мы за ними следим, и мы за ними придем. И поверьте, даже те же самые оппозиционные силы и Франции, и Германии, если бы вот мы вцепились в Мерца и Макрона, в скором, опять же, в 27-м году их не будет. Они станут относительно простыми людьми. И вот вцепившись, оппозиция, которая сейчас существует, она бы подключилась. Они бы тоже в своих СМИ начали бы эту историю продлевать. И вот в долгую, систематично работая по ним, другие бы очень бы задумались. А надо ли нам такой... Да, надо, значит, надо бесить. Надо доставать, надо преследовать, надо делать все возможное, чтобы люди поняли, любое действие против нас в дальнейшем, рано или поздно, приведет к очень дискомфортной жизни.
7: Вот, значит, когда я говорю вот эти слова, мы с тобой, вот, я абсолютно согласен с этим. И я говорю об этом там, с 22-го года. Вот я примерно то же самое. Есть инструменты, есть механизмы. Может быть, они используются, но остаются где-то типа в тишине, там, в тайне. Но тогда это
8: сейчас
7: тоже ошибка.
8: Если мы в СМИ этого не видим, значит, этого нет.
7: Совершенно именно так, да. Мне говорят, да что там в этот ЕСПЧ-то ваш? Да ничего, он русофобский, значит, насквозь прогнивший, там нам ничего не дадут. Я говорю, ну а вы пробовали? Мне говорят, да даже пробовать нечего. Ну даже пробовать нечего.
8: Ну это на самом деле очень неправильный подход. То есть есть люди, которые ищут варианты и решения, есть люди, которые ищут оправдания. И чем дольше мы будем занимать позицию в поисках оправдания, тем меньше у нас шансов на скорый успех. Необходимо заниматься... Давайте так, мы же не выстраиваем пророссийскую позицию. Мы на самом деле строили бы таким образом определенный фундамент, который бы помогал оппозиции в Европе. Просто отталкиваясь от этого, рассказывая. Ведь, к сожалению, говорить гадости в сторону России, ну, не бояться. И я говорю не только о представителях Европейского Союза, но и о бывших наших, которые нам раздают советы, которые говорят, как необходимо выстраивать там взаимоотношения с Украиной, просто вот все, понимаете, заморозить, потому что, ну, конфликт, знаете, он такой, как бы на уровне государства, а не на уровне там народа либо гражданской войны. Ну, я уже как бы не хочу более глубоко в это погружаться. Думаю, все поняли.
7: Если вернемся, да, вот две минуты остается у нас. Если вернемся к все-таки вопросам безопасности. Вот прямо. Европа в состоянии дать гарантии безопасности и договориться об этих гарантиях безопасности?
8: Абсолютно нет. Европа в целом и себе не может дать гарантии безопасности. Единственный плюс Европы – это наша абсолютно неудержимая сдержанность, вот так бы я сказал, которую мы проявляем достаточно долгий период времени. А что касается Зеленского, вот для него грустные новости сейчас приходят и со стороны Соединенных Штатов, где постпред от США при НАТО заявляет, что, ой, знаете, мы лицензию... вот в этом году не дадим. Но, откровенно говоря, я в этой студии сразу сказал, что Трамп молодец в этом плане. То есть он, встретившись с Зеленским, придумал историю, как Зеленскому не дать ракет ПВО «Патриот». Он сказал, а мы вообще у вас будем их строить. И я тогда сразу сказал, гениальное решение, чтобы сбрить Зеленского. И в целом американские СМИ заявляют о том, что даже и в 27-м и в 28-м никто Украине лицензию на производство ракет «Патриот» давать не будет. Трамп просто сказал.
7: А какие еще могут рассматриваться гарантии безопасности, если не военные?
8: Европа может только гарантию безопасности лично Зеленскому какую-то предоставить. Хотя я не знаю, зачем им это надо будет.
7: Да.
8: Вот. В целом, Зеленский... я все-таки в какой-то степени являюсь оптимистом и представляю себе, что политический ландшафт Европы в 27-м году изменится. Пускай не кардинально, но достаточно, чтобы Зеленскому там было неудобно.
7: Но тогда мы сейчас еще... Я вот задавал вопрос перед тобой, этот же самый Геннадий Гранч Сардаряну, и сейчас задам тебе сразу после новостей. Вот про эти самые изменения политического ландшафта в следующем 27-м году. Тарас Сидорец у нас в гостях, буквально несколько минут, медиатехнолог, буквально несколько минут, и вернем в студию.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: Продолжаем прямой эфир в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. В Максе просто не принимают сообщения, насколько я понимаю, да? Комментарий там можно писать в Максе или нет?
5: Ну, можно, но это надо очень хорошенько заморочиться. Вот я заморочился в моем Макс-канале. Вот чуть не сказал неправильно.
4: Но у нас есть Макс-канал, обязательно подписывайтесь. Он большой, один из самых популярных и любимых многими. Обязательно подписывайтесь. Так, Тарас Сидорец, медиатехнолог, у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Мы пообещали... Да, я пообещал тебе тот же самый вопрос задать, который задавал Генри Сардаряну. Значит, когда мы говорим об изменении политического ландшафта, о возможном изменении политического ландшафта в 27-м году, в связи там, с уходом, ну, в первую очередь, Макрон-Мерца, ну и, в принципе, так сказать, вот электоральный цикл, возможный приход правых в связи с ростом этих настроений и прочее-прочее, а так ли уж прозрачно и понятно, даже если придут правые, все будет для нас или в отношении Европы к конфликту на Украине?
5: Ну, здесь, наверное, можно сделать аналогию с анекдотом про Чукчу, когда вот Чукча и турист встречают медведя и начинают быстро убегать. Угу. И турист говорит, ну, мы же все равно не успеем, он быстрее. Он говорит, мне не надо быстрее, чем медведь, мне надо быстрее, чем ты.
4: Да,
5: то есть занять медведя, ну, в данном случае все-таки Европу я с медведем ассоциировать не буду, а с гиеной, допустим. У них же есть гиена Европы, да, Польша. И они, в принципе, превратились вот в аналогичное животное. И вот наша-то задача в чем заключается? Чтобы они нашли себе проблему.
4: Чем
5: заняться, да. Вот. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось.
4: Или чем бы солдат не занимался, лишь бы устал.
5: Либо устал. И вот эта вот усталость, она должна прийти. Ведь всё-таки, начиная с 2014 году, в 2015 очень активно, миграционная политика Европейского Союза поменялась. Это была политика открытых дверей. Туда приехало большое количество мигрантов, которые не очень хорошо социализируются. Это я очень так смягчаю. И мы видели историю, которая произошла совершенно недавно. Это эксклав Испании, город Сеута, куда в огромном количестве марокканцы, и не только марокканцы, решили приплыть для того, чтобы получить возможность обосноваться уже на континентальной Европе. Потому что мудрое, замечательное руководство Испании приняла закон, позволяющий, то есть закон, который позволяет людям, даже нелегально приехавшим на территорию Испании, все-таки остаться там. Каждый мигрант, беженец, дело каждого беженца должно быть рассмотрено и, скорее всего, принято позитивное решение, то есть чтобы он оставался в Европе. На это, конечно же, друзья среагировали. Среагировала Финляндия, Италия, Австрия, которые сказали, что, в принципе, хорошая идея есть, а давайте просто возьмем и исключим из Шенген-зоны Испанию. Но, как говорится, где А, там и Б, и, в принципе, дальше можно двигаться уже по этому направлению и говорить о том, что Испанию, в принципе, из ЕС надо исключать. И вот эти вот центробежные силы, они усиливаются и ускоряются. Ведь мы, в принципе, вот когда смотрим на Европейский Союз, они-то, ну, у нас-то стырили идею Советского Союза, потому что это, в принципе, большая территория, общая идея, открытые границы и все остальное. То есть мы распались, они собрались. Но мы всегда вот делаем сравнение и пытаемся понять, а кто построил более удачный проект. Ну вот в моем представлении все-таки Советский Союз дольше просуществовал, нежели просуществует Европа. И подход в чем? Вот опять же, Европа собралась из стран, которые являются максимальными эгоистами. Простой пример. Когда что-то плохое происходило в Советском Союзе, там, не знаю, землетрясение в Спитаке, Чернобыльская атомная станция, взрыв в 1986 году, весь Советский Союз поднимался, и каждый изыскивал какие-то силы для того, чтобы помочь решить тот или иной вопрос. Мы объединялись, группировались. Сейчас я наблюдаю за ситуацией с Испанией, да, Сеута. А что? Кто-то предложил свою помощь военную, какой-то контингент может туда направить для того, чтобы навести порядок? Нет. А пожары, которые в Испании происходят и во Франции, кто-то изъявил желание помочь и сказать, ребята, давайте, вот-вот, Франция, наши братушки, наши друзья, мы же как бы в едином экономическом пространстве находимся. Нет, каждый решает свои вопросы сам, причем не очень хорошо. Франция отвратительно решает свои вопросы, связанные с пожарами, а Испания еще хуже. И единственное, на кого они могут рассчитывать, это на боженьку и на погоду, что дождик придет и порядок наведет. Но этого пока что не происходит. То есть суть в том, что, опять же, возвращаясь к Европейскому Союзу, соткан Европейский Союз из эгоистов. Вот это вот, пока мы денежки зарабатываем, мы еще как-то можем сосуществовать, а идеи нет. Ведь слабость Советского Союза проявилась именно в тот момент, когда люди перестали верить в идею светлого будущего, в идею коммунизма, и начало сыпаться. А какая идея есть у Европейского Союза? Ее даже нет. Идея одна объединяющая – это деньги. Вот, деньги есть, выгода есть, тогда мы существуем. И в итоге и сам Европейский Союз не особо-то заинтересован, и тем более не заинтересованы ни представители России в едином Европейском Союзе, ни Соединенных Штатов и ни Китая. Почему? Потому что очень сложно договариваться с брюссельской номенклатурой, с брюссельской бюрократией, а вот с каждым по отдельности, в свою сторону, конечно же, каждый хочет выстроить взаимоотношения, немножко легче. И, не знаю, мне кажется... и момент еще один. Очень важно, когда, ну, допустим, если мы исходим из таких апокалиптических представлений о государстве каком-то отдельном, то вот в моем представлении, вот если идет определенный декаданс, то первыми осознают это интеллектуальные элиты. Потом за ними следуют политические элиты. И вот если они объединяются вовремя и начинают противодействовать вот этому декадансу, этому упадку, это хорошо. И очень плохо, если упадок настолько становится всем понятным и очевидным, что плебс даже начинает это понимать, то вот, знаете, это уже очень все плохо. И вот что касается Европейского Союза, плебс там понимает. Они понимают, насколько данная политика брюссельская, насколько она ущербна. В доказательство моих слов мы можем посмотреть на рейтинги Марин Ле Пен, На растущие рейтинги людей, которых в ментальном плане искореняли из сознания европейцев. Потому что Европа в момент, когда она совместно с Гитлером стала фашистской и пошла против Советского Союза, она натворила много бед. И вот представим себе, что с 1945 года в Европе был тезис следующий. Ни в коем случае никакого повторения никаких правых сил в Европе. Это было очень, конечно же, активно внедрялось в мозги представителей германского народа, но также и во Франции, также и в других странах было такое позиционирование. Правые – это очень плохо. И вот представьте себе, насколько должен быть плебс разочарован быть, если на данном этапе правые силы действительно побеждают. С риторикой, которая по факту должна погрузить Европейский Союз, ну, не буду там говорить прям гражданская война, но к серьезному противостоянию. Потому что этническая составляющая очень сильно поменялась в Европе.
4: Я просто два слова, если позволишь. Значит, конечно же, в Европе есть единый механизм помощи. И Макрон запросил его в этом году. И он называется... Он называется UCPM. В 2001 году был запущен. Значит, страны объединяются, в том числе в рамках единого координационного центра в Брюсселе, и оказывают помощь. То есть есть помимо стран, есть вот какая-то объединенная структура, которая позволяет перебрасывать самолеты для тушения, корабли и так далее.
5: Алексей, да, пожары когда начались? И когда это заявление Макрона?
4: Значит, Макрон не сразу запросил помощь. Это правда. Так сказать, я же не оправдываю Макрона. Я говорю о том, что инструменты и механизмы единого организма, конечно, существуют. Но по поводу людей и идеологии. Ну, если мы посмотрим, ну, например, на уровень жизни в Советском Союзе и в тогдашней Европе, или в нынешней, на уровень преступности в тогдашней в Европе или тогдашнем Советском Союзе, мы увидим, что, значит, все было не так благополучно, как сейчас нам представляется. Уровню преступности Советский Союз, особенно подростковый, опережал нынешнюю Россию.
5: Я думаю, что это все-таки, ну, в моем представлении, я, может быть, ошибаюсь, но это в моем представлении, все-таки преступность – это все-таки наследие 90-х, когда было это все отпущено. Почему я так утверждаю? Я как бы ребеночек 85-го года, и я помню, как абсолютно спокойно и в городе, и будучи в гостях на лето у моей бабушки, я был неоднократно послан в магазины различные. Я гулял вечером, и со мной ничего плохого не происходило. Но это, представить так... себе, что пятилетний, шестилетний ребеночек сейчас в том же самом Брюсселе решит даже в центре города, тем более, особенно в центре города, выйти в магазин за молочком, я себе такого представить не могу. У меня товарищ недавно, журналист, по работе полетел во Францию и замечательно в первый же день лишился телефона и паспорта.
4: Отобрали, вот. В смысле, или украли?
5: Ну, добрые люди, да. Да.
4: Украли,
5: да.
4: Ну, наверное, да, но, так сказать, все равно уровень убийств, ну, можно сравнить. Значит, а что касается там этих тоже, понимаешь, с одной стороны, да, вот счастливое детство в Советском Союзе. Ну, за очки могли побить. Но просто за очки могли побить. Зашел не в тот двор, тебя побили.
5: Зашел не в тот район. 90-е, согласен.
4: Никаких 90-х, Тарас. Это 70-е.
5: Ориентируюсь на своих родителей. Значит, на отца, на маму, на бабушку.
4: Вот эти 70-е, 80-е и даже раньше. О том, что могли побить за очки, например, о своем детстве довоенном, рассказывал Юрий Михайлович Лотман. Рассказывал не просто о какой-то деревушке, а о городе-герое Ленинграде. Тогда он еще не был городом-героем Ленинградом. В довоенном Ленинграде Очкарика могли побить просто за очки.
5: Довоенный Ленинград, это у нас, извините, до 41-го года имеется в виду.
4: Да, конечно, да.
5: Ну, это время, когда мы выбирались только из гражданского противостояния. Извините меня, это очень сложное время.
4: Татарские группировки, набережные Челны, Казань и прочее, прочее. Ну, что мы будем это отрицать?
5: Вот эта история, опять же, момент... Когда стало можно делать непотребство, люди, определенные круги, этим воспользовались. Опять же, я все-таки настаиваю на том, что это все-таки определенный либерализм и попустительство 90-х годов.
4: Да к 70-е это все. Екатеринбург, набережные Челны, Казань, все эти поездки в Москву, все, это все 70-е годы. Это все 70-е, никаких 90-х.
5: Но работа правоохранительных органов велась. Вот в моем представлении, опять это, же, ну, я, ладно, можно, да, можно сказать, я что под... я заядлый советофил, но факт в том, что...
4: Я тебе пришлю статистику, она опубликована в милицейском журнале, единственный я нашел, где, так сказать, это журнал для внутреннего пользования, он опубликован... Я тебе пришлю статистику по годам, прям вот начиная с 65-75, сейчас я просто не вспомню навскидку, но количество преступлений имущественных, насильственных, убийств, прям четко, так сказать, вот 75-й, 85-й, 95-й, можно прямо отследить.
5: Здесь...
4: Батя рос в 70-х, говорит, цепями дрались до смерти. А мой батя рассказывал историю, что, значит, пошел не в тот район, его там побили. Он прибежал домой, взял винтовку и побежал туда. Слава богу, никого не убил. Но стрелял, так сказать, от него бегали. Это было принципом доблести. Все эти разборки район на район, девочку обязательно надо из соседнего района выбрать. Ну, конечно же. Это же, так сказать, это еще оттуда, от наших предков обезьян, оттуда, откуда-то оттуда это взялось, что из своего племени нельзя выбирать, надо обязательно выбирать из чужого племени, чтобы не допустить кровосмешения. И вот так район на район, конечно, оттуда. И там встречали, били, и, конечно, цепи, и, конечно, ножики. Ну, конечно, ножик у каждого. Конечно, ножик у каждого должен быть. Ну, а как без ножика-то? Ладно, давайте ближе к современности. Ближе к современности. Так, про поляков поговорим. Угу. Вот поляки бьют украинцев. Все это попадает на камеры.
5: В Польше говорят «вшиско в пожонку». Это переводится как «все хорошо». Все в порядке.
4: Ну, да, типа, да. Да. Все норм, все да. Норм, да.
5: Террас вшиско в пожонку. Сейчас это уже норма. Это, скажем так, во-первых, надо понимать, что взаимоотношения между Украиной и Польшей, они удивительны. В том плане, что если вот провести такие определенные параллели. Да, так, с 2014 года очень активно на Украине рассказывали, что Россия – это враг максимальный. А Польша – это максимально друг. Я не могу понять, действительно, какой-то парадокс. Ведь в Польше, в принципе, то же самое говорили. И, казалось бы, у вас все козыри на руках. У вас телевидение об этом говорит, у вас представители руководства говорят, что мы лепшие друзья. Но по факту, когда происходит вот эта встреча непосредственно, то все происходит как-то наоборот. Вот просто, чтобы было понятно, вот здесь рядом есть замечательное заведение одно славянской кухни. Угу. И вот мы там с некоторыми людьми в центре Москвы пели песни на украинском языке. Угу. И представляете, никто не побил, никто не сказал: «Тарас, а как ты смеешь, собака горбатая, вот это да. Вот здесь вытворять?» И в тот же самый момент... Я себе слабо представляю, что в Киеве на Хрещатике кто-то сможет спеть песню на русском языке. Но более того, я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то на украинском языке спел песню сейчас в Варшаве. И удивительно, работа, десятилетия пропаганды все равно не сработала. Может быть, правда. Что-то есть на более глубинное.
4: Единый чемпионат был по футболу.
5: Единый чемпионат. Да. Единый чемпионат. Но что-то глубинное да. И что-то настолько не позволяющее слепить вот этот вот продукт, который пытались нам всем представить, об этом надо задуматься. У меня ответ есть. Но он потребует долгого разговора о сосуществовании украинского и польского народа. Поляки всегда относились к украинцам как к холопам. И те украинцы, которые решили все-таки как-то вот в этом статусе приблизиться к полякам, это их абсолютное решение. Но в тот же самый момент я прекрасно вспоминаю, что именно представители вот территории Украины замечательно всегда себя чувствовали с Россией.

0: слышали заявление министра обороны, который говорит, что ее там бродобреет тоже, там, значит, что украинец, а и он меня бреет, а я думаю, почему он не на фронте? Это же все тоже, это тут МВД, а там Министерство обороны. Официальные лица, речь этих официальных лиц. До этого, мы помним, был этап, значит, лобызания Зеленского с Дудой. Я по этому поводу иронизировал, даже хотел запустить саундтрек, так сказать, когда читаешь об их близких каких-то отношениях Дуды и Зеленского, хочется запустить трек там из Эммануэля, или я не знаю, или там как его, Джо Дассен, ла-ла-ла, потому что это были настолько близкие и теплые.
1: Извиняюсь. Est-ce que tu n'existes pas? Pourquoi je suis existe? Да, и они друг другу. Если бы не было тебя, я бы не был так счастлив.
0: Совершенно верно, совершенно верно, да. Мы больше, чем друзья, они говорят. Это прямая цитата. Мы больше, чем друзья. Значит, вот теперь опять какой-то вот такой вот виток зигзагообразный. Может, это потому, что украинцы плохо себя ведут внутри Польши? Или ну, тут какие-то простые вот такие понятные объяснения, которые... Ну, типа, страна хуже начинает себя вести.
1: Поляки по отношению к украинцам – это как теща. Вот есть такой анекдот, когда, значит, и как свекровь, вернее, да, значит, поженились молодожены. И вот свекровь с невесткой идут на огород. И невестка начинает полоть грядки. И свекровь такая говорит, не так. Ну, так берет, значит, меняет руку дальше. Продолжает полоть грядки. Свекровь говорит, не так. Говорит, а вот так. Говорит, не так. А вот так, не так. Мамо, а як? Не знаю как, но знаю, что не так. Угу. И вот с поляками то же самое. Что бы вы ни делали, это та свекровь, которая всегда скажет, что они не так себя ведут, не так кланяются, не так произносят, у них вообще акцент очень ужасный и все остальное. Это намного глубже, чем могут понять Дуды, Навроцкие и все остальные.
0: Почему я говорил вот об этих периодах? Они же носили как бы и носят. Вот тут МВД Польши, значит, опять создают. Там они поговорили. Это все технологически можно, так сказать, поднять, так сказать, эту взвесь какую-то внутри, а можно технологически опустить.
1: Это все симуляции, которые направлены на оттягивание внимания, затягивание времени. Но... Если мы посмотрим все-таки с точки зрения, что если какое-то событие происходит, то у него, как любое событие, ищи за ним бутерброд. Да, кому это выгодно? Так вот, Польша в начале 22-го года, конечно же, очень сильно начинала любить Украину, потому что рассчитывала, что Украина возьмет и из огня желуди достанет. Польским свиньям. Ой, нет, не будем мы такое говорить. Да. Да. И расчет был очень простой. Целому всей Европы. Шкуру медведя получат благодаря Украине. Следовательно, что терпим, любим, улыбаемся. Но вот наступает 2026 год, и в целом, несмотря на феноменальную помощь со стороны Западного альянса, мы видим, что Украина в целом сейчас может потерпеть поражение. И вот дальше начинается включаться схема, а что нам из этого в дальнейшем? И тут, конечно же, необходимо обратить внимание на заявление Владимира Путина на прошлой неделе. Я считаю, что это очень важное заявление было, которое гласило следующее, что Украина в целом, западная ее часть, она-то соткана из территорий, которые исторически могут принадлежать другим людям. Да? То есть это Черновицкая область, это Буковина де Норд, как называют румыны, значит, Закарпатье, это, в принципе, венгерская часть. Ну и, конечно же, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область – это Польша. Напомню, что в свое время Речь Посполита, ее граница была до реки Ирпень. Река Ирпень протекает в Киеве. Вот. И, следовательно, эти мысли, конечно, не существуют. Так вот, в 22-м году Владимир Владимирович четко говорил, не дай бог, какое-то войско ваше, да, официальное, будет на территории Украины. Это сразу же казус Белли, это мы сразу будем как бы серьезно разговаривать. А вот на прошлой неделе было заявление о том, что, знаете, вот Украина все-таки... С учетом того, что единственным гарантом ее целостности была Россия, то Украина, конечно, ударила сильно в штангу. И, следовательно, Может, не завтра, может, не послезавтра, может быть, там через какой-то период времени обязательно случится то, что эти части разойдутся.

0: по соседям. И вот поляки очень услышали это. Сразу же, реакция моментальная была. Они, конечно, сказали, нет, вы что, мы не такие. Я не такая, я жду трамвая, очень люблю Украину и все остальное. Но я уверяю вас, я очень сильно не удивлюсь, если будут определенные переговоры на территории какого-то третьего государства происходить, конечно, не на уровне президентов и даже не на уровне Министерства иностранных дел, но на уровне таких людей, которые неприметные, много не говорят, но решают некоторые дела на уровне определенных спецслужб. И вот, кстати, Белоруссия, вы представляете, такое хорошее место, на самом деле, для встречи. И вот я не удивлюсь, наверное, может быть, зная об этом, поэтому Зеленский пытался втянуть Беларусь для того, чтобы она не смогла быть посредником.
1: Медиатехнолог Тарас Сидорец был у нас в гостях.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе час ночи. В Улан-Удэ 6 утра. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ при Доропатом усилили удары по гражданским объектам. Мишустин в Горно-Алтайске проведет совещание по развитию туризма. Россия и Мексика обсуждают варианты возобновления прямых рейсов. Подробности далее. Вооруженные силы Украины после назначения Михаила Доропатова главнокомандующим ВСУ усилили удары по гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что при этом курс на террор против мирного населения, взятый прибывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сохраняется и расширяется. По словам дипломата, после кадровых перестановок в военном руководстве Украины тенденция к нанесению ударов по гражданской инфраструктуре получила дальнейшее развитие. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири, сообщила пресс-служба правительства. Здесь он проведет совещание по вопросу о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. Перед этим главе Кабмина презентуют ряд проектов. Ранее в рамках поездки Мишустин посетил Якутск и Кызыл. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, сообщают СМИ. Отмечается, что после закрытия западного неба для авиации из России альтернативные обходные маршруты через Атлантику или Африку увеличили бы время в пути до 18-20 часов. Также подчеркивается, что взаимный интерес к туризму растет. Даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5000 россиян. Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, сообщает Минобороны России. К учениям привлечены более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. Учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Они проводятся во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти. И включает практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию, сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгл. Договор планируется продлить еще на 1 или 1.5 года. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал РИА Новости, что перекрестные полеты экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Она добавила, что эпицентр располагался у японского острова Хоккайдо в 80 километрах южнее села Малокурильское на Курильском острове Шикотан. Очаг на глубине 72 километров под морским дном. По сведениям Семеновой, землетрясение ощутили на Шикотане силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: Продолжаем. Александр тут нам пишет, всяк, что ж вы ругаетесь, Александр, ну что ж вы, никто-то... Ой. Да, Борис Рожин, меня зовут Алеш Тимофеев, Борис Рожин, автор телеграммы «Макс-канала» Клан Эль Касад, на прямой связи. Борь, салют. Две недели, да, не виделись.
3: Всех приветствую, добрый вечер. Все, добрый вечер всем.
2: У нас несколько зашла дискуссия про преступность в Советском Союзе. Я просто сказал, что подростковая преступность в Советском Союзе была, ну, выше, чем в России современной. И это воспринимается, это данные. Это данные, которые, так сказать, если, Александр, умеете пользоваться интернетом, вы можете легко найти сами, без меня, чтобы я не это, да. Ну, просто, так сказать, вот это. И это всегда воспринимается как какой-то, типа, антисоветский. человечина. Почему признание, Борь, вот так отвлеченно начнем на наш сегодняшний час, почему замалчивание фактов каких-то, которые, ну, отрицательно характеризуют, это хорошо, а признание каких-то ошибок и проблем, это плохо. Вот так, по крайней мере, воспринимается людьми.
3: Ну, один, то есть, первое, что сказать, во-первых, в разные периоды Советского Союза подростковая преступность различалась, то есть, безусловно, были периоды низкой, были периоды высокой подростковой преступности, особенно это касается периодов после, во время и после гражданской войны, касается периода после Великой Отечественной войны, и, опять же, это мы видим 80-е годы, собственно, что отмечалось, собственно, и советское государственное медиа, что, ну, поднимались вопросы борьбы с этой подростковой преступностью. А что касается замалчивания фактов, почему эта тема вспоминается остро? Потому что под лозунгами борьбы за правдивую правду у нас как бы страну ломали. Мы вам сейчас всю правду расскажем про ГУЛАГи, репрессии там, проклятого Сталина, потом Ленина, потом про КПСС, а потом про Советский Союз. И потом под эти лозунги, под правдивую правду, сначала страну расчленили, потом начались этнические чистки и так далее. То есть как бы, ну, мы все за правду. Ну, это как бы достаточно такая абстрактная позиция, потому что на практике, ну, как, во-первых, все прекрасно знают, никогда так не врут, как во время до выборов, после охоты и во время войны. Да, зачастую вопросы правды — это вопросы нарратива во время холодных и горячих войн. Поэтому, ну, нет мира, где вам всю расскажут всю правду. Какую-то правду вам расскажут, какую-то вам правду расскажут с умолчанием, какую-то вообще не расскажут сразу, а которую будут сразу вообще там десятилетиями не рассказывать. Потому что для этого есть как объективные причины, которые связаны с вопросами функционирования общества и государства, так и субъективные, когда какие-то политики по тем или иным причинам их предпочитают скрывать определенные факты. И, конечно же, там надо рассмотреть, оправданно ли это было, или я согласен, что бывают случаи, когда многие вещи, которые вполне можно было бы давным-давно рассказать, как бы их не рассказывают. А другие вещи, которые как бы стоило, ну, не надо их было, скажем так, озвучивать, их озвучивают. И ущерб от этой правды оказывается сильно больше, чем если бы это где-то лежало в архивах.
2: А вот ты почему-то... Да, Борь, прости, пожалуйста. Ты почему-то...
3: Доказать, что если что, я являюсь сторонником более широкого открытия архивов. То есть я предписал, что вот архивы, связанные там с периодом Советского Союза, там, с репрессиями, то есть я как бы только за, если их будут максимально возможным образом рассекречить, особенно там, где это не затрагивает какие-то вопросы функционирования государства сейчас. Ну, если это уже исторический вопрос, ну, давайте рассекречивайте, что там кого-то жалеть. То есть если это уже, ну, там эти люди давно уже все умерли, то есть почему бы не рассказать, как оно было на самом деле?
2: Тут, знаешь, вот ты почему-то как бы с одной стороны, вот типа там рассекречивание или там не рассекречивание, когда, вовремя, всю или не всю и прочее, прочее. А почему-то вот с обратной стороны как бы снизу. А мы-то сами готовы, вот нам что нужно, какую работу проделать внутри собственной головушки, семьи, там и отношений между родителями и детьми, например, да, чтобы нормально, просто нормально относиться к любой информации, вот просто воспринимать ее без потрошения. Ты видел, что мне это вот пишут? Ну, ты знаешь наверняка, у тебя, так сказать, что могут написать люди, да? А я вот нашел сейчас, не поленился, 86 тысяч в 75-м году подростковая преступность, количество преступлений, 86 тысяч в РСФСР, не в СССР, а в РСФСР.
3: Так и дальше она только росла. Там, чем
2: значит, вот смотри, 86, да, а в 2025 году в России, в Российской Федерации, 14 тысяч. Ну, разница есть. Ну,
3: правильно, потому что политическая система в СССР как раз уже при Горбачеве с 85 года начала потихонечку идти в разнос, поэтому рост преступности...
2: Не-не, 75-й, Борь, не 85-й, 75-й, 86 тысяч. 75-й год. 75-й год.
3: Основная информация считается, что пик пришелся вот именно на горбачевские годы. Но опять же, с другой стороны, если говорить о конце второй половины 70-х, начале 80-х, собственно, фраза «мы не знаем общество, в котором живем», которое, да, ну, приписывается Андропову, да, то есть опять же это осознание, что, скажем так, верхи не совсем понимают, о чем, ну, о чем, чем мыслят подрастающие поколения, какие проблемы там. Ну, понятно, что, конечно же, проблематику изучали, но видимо, не до конца и неправильно. Вот, поэтому, ну, объективно, если говорить о том, в каком состоянии находился поздний СССР, где вот такие проблемы вызывали, ну, и современная Российская Федерация, то, ну, как бы, Российская Федерация текущая, конечно, достаточно устойчива в этом вопросе, но поэтому, конечно же, и у нас сейчас политическая преступность, ну, не сказать, что, скажем так, побежденное понятие. Мы все прекрасно видим, плюс новые негативные тенденции, связанные там с колумбайнами, использованием детей как биодроны и так далее. Просто проблематика изменилась, да, скажем так, в СССР было труднее вот так вербовать детей для терактов. У нас легче. Но, опять же, тут есть объективные причины, потому что технологический базис изменился. Тогда не было смартфонов и других электронных средств, по которым можно вот детей вот так использовать.
2: Но преступлений-то было больше, чем сейчас. Но дело не в этом. Еще раз, вот если мы говорим, хорошо, значит, работа с информацией. Вот для того, чтобы нам нормально, спокойно, эмоционально, с душевным спокойствием относиться к любому роду информации, ну, в смысле анализировать, понимать, вот тут очерняют или не очерняют, это факт или это фейк. Вот тут какая работа должна проводиться внутри человека?
3: Ну, это, опять же, это должен критический анализ на нескольких источников, при этом важно понимать, что сейчас, поскольку мы живем в эпоху системных пропагандистских и нарративных войн, те люди, которые спецпрофильно этим занимаются, у них задача максимально замусорить информационное пространство, чтобы обычный человек, который, ну, скажем так, ну, не видит причин постоянно сидеть критически перебирать всю информацию. Ну, ну, объективно, у него нет времени на это, ему просто неинтересно и так далее. То есть задача максимально замусорить информационное пространство, соответственно, и люди в таких условиях легче поддаются тем или иным информационным кампаниям. Это, ну, это объективная реальность, потому что, ну, есть какой-то процент людей, которые сидит, и вот когда новость пришла, он смотрит, так, а что тут пишут, а что тут пишут, а где врут? То есть, ну, понятно, что кто-то врет. А обычный человек смотрит, ну, допустим, смотрит по телевизору, там сказали так, ну, говорит, ну, наверное, примерно вот так. А зайдите, допустим, в Телеграм, там некоторые события, там могут по 7, там 10 версий, то есть, допустим, даже вот свежий теракт, который был там вот на Кудринской, то есть, там же тоже сколько, даже уже только час теракта прошел, уже кучу версий там набросали и у нас, и там еще противник там еще понабрасывал дополнительно. То есть, вот, допустим, если человек, как обычный человек, он пришел с работы, читает новости, а тут его с разных каналов начинают сразу поливать разнонаправленными версиями. Вот, ну, объективно так, то есть работа пропагандистов и информационных компаний, как раз, собственно, в том, чтобы вот основную массу людей, они не работают с теми, кто это критически оценит, не так понимают, что это зачастую вранье настолько очевидно, что, ну, критический мысль человек, он сразу отбрасывает. А вот самое сложное, ну, просто им это не надо, не то, что люди плохие, просто, ну, как бы они не занимаются этим. И вот этих людей пытаются всячески обвести вокруг пальца, то есть вбрасывая правду, ну, такую полуправду, или правду приправленную, там, 10% неправды, да, или событие может реальное, а трактовка у него может быть совсем другая. То есть это вот реалии информационных войн, учитывая с какой интенсивностью они сейчас ведутся, то есть тут вряд ли можно же какие-то улучшения, причем вы учитываете, что с развитием ИИ огромное количество новостей сейчас сопровождается фейковыми фото, видео, которые все сложнее отличать от реальных. То есть, ну, мы достигли до технологического уровня, когда и нейросети делают вполне правдоподобные подделки, которые зачастую даже, ну ладно, блогеры, зачастую государственные СМИ, государственные институции не могут вовремя это различить, попадаются. То есть это не то, что они как бы плохие, то есть, ну, они просто пока не справляются с потоком вот этого генеративного контента. И, а уж обычного человека, который попадается зачастую вот на разные вот эти вбросы, неизготовленные ролики, или общается в интернете, думает, что он общается с человеком в комментариях, а фактически он общается с нейроботом, и он даже не понимает, что он уже общается не с человеком, а с машиной. Ну, это как бы привет теории мертвого интернета, когда там часть общения — это фактически генерация этих нейросетей.
2: А она же не просто там, ну, генерация, да, если это технология, ну, я рассказывал, по-моему, не рассказывал, как у меня товарищи вот несколько недель назад развели с помощью, там тоже взломали Телеграм, начали обзванивать знакомых, ну, и так сказать, развели его голосом разговаривали с людьми, у которых есть там криптокошельки, ну, и, так сказать, вот просили перевести, курьер с деньгами уже выехал, а ты мне его сейчас переведи надсрочно. Его голосом разговаривали на протяжении 40 минут. И мало того, еще называли данные, которые были в его переписках. Ну, у тебя переписка там в мессенджере за несколько лет. И ты можешь оперировать этими данными, ну, то есть есть прочитать, условно говоря, всю эту переписку, да, но это, сказать, называть вот какие-то факты реальные из биографии, которые знаете только вы благодаря этой переписке. И, в общем, это чудовищное просто время в этом смысле, да.
3: И к чему это приведет? К тому, что доступ человек, он будет обязан проходить обязательную аутентификацию, что вот он человек, заходя в сеть, в открытый где-то публичный комментарий, просто для того, чтобы отличать человека от машины. Мы к этому неизбежно придем, иначе в какой-то момент люди просто перестанут понимать, где они общаются с людьми, а где они общаются с машиной. Это уже происходит. Пройдет, я думаю, до конца 30-20-х годов, я думаю, к этому придут уже на уровне орг решений. То есть, условно, там требуется обязательно авторизация через госуслуги и тому подобные сервисы. Просто, а как вы отличите со временем? Уже сейчас, да, машина может, кстати, вполне успешно копировать голоса актеров. Скажем, сейчас, когда западные, вот, допустим, такой пример банальный, игровые компании отказались дублировать, допустим, игры для пользователей на русский язык, пошли не нафиг. У нас есть куча этих студий, которые берут и нейронками переводят, и там, при необходимости используют живых актеров. То есть можно и так, можно и так. То есть нейронка, в принципе, сейчас зачастую делает вполне пристойный перевод. Кто, допустим, пользовался Яндекс.Переводчиком, автоматическим переводом на сайтах, то есть вполне пристойно можно слушать англоязычный контент, быстро переведенный нейросетью. Так это сейчас. А представьте, допустим, 2-3 года еще пройдет, как будет продолжать расти качество вот таким образом. Так что к этому надо готовиться. У нас приняли, все принимают этот закон о регулировании нейросетей, но это только как бы старт. То есть со временем там он будет очень сильно развиваться с опорой, конечно же, на поддержку отечественных нейросетей и установление контроля над работой в России западных нейросетей, потому что это, кстати, к вопросу о пропаганде, поскольку нейросеть выдает ответ, некоторые думают, что это вот именно единственное правильное ответ, как с Википедией было, когда люди, это же в Википедии написано, а сейчас это же чат GPT сказал, да, но при этом он выдает то, как у него настроены алгоритмы, и, соответственно, это, по сути, элемент нарративной пропаганды, то есть он тебе подбрасывает только те ответы, которые выгодны хозяевам этой нейросети. Ну, понятно, а у нас власть, естественно, будет заинтересована в том, чтобы наши нейросети, которые выдавали как бы уже наши нарративные ответы. То есть это та же борьба, которая идет вокруг мессенджеров, вокруг различных там порталов и так далее. Просто, да, вот часть такого процесса, как это любят называть, суверенизации. К этому мы тоже придем, не быстро, у нас, как бы скажем, Госдума неспешно в этом вопросе работает. Ну и как часто у нас любят говорить импортозамещение, потом годы проходят, а то, что нужно, сделают по уму.
2: Да, ну ладно, так, хорошая у нас вводная часть получилась, так сказать, правда, прекрасно, да, поговорили. Давайте теперь переходить, наверное, к тому, что происходит на фронте. Нам шеф-редакторы подобрали, шеф-редактор Артем, спасибо ему огромное, подобрал подборку новостей, в частности, вот высказывание Пушилина, да, главы ДНР, который говорит, что продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Ну, мы об этом, и ты часто, так сказать, и много об этом говорил предыдущие там недели, еще даже до взятия там Константиновки и так далее. Вот теперь речь идет о Дружковке. Есть ли всерьез сейчас возможность, необходимость и смысл, главное, да, говорить о каких-то сроках, например?
3: Я не думаю. То есть, во-первых, наше командование пока не особенно раскрывает, с какой направлением будет носиться основной удар на Дружковку, с юга или через Константиновку, будет ли это какой-то прямой штурм, или наши будут стремиться к более глубокому охвату Дружковки. Дружковка, безусловно, важна, так как контроль над ней позволит уже прочно взять всю логистику под контроль в районе Краматорска и уже начать использовать Дружковку, создавать условия для уже реальной борьбы за сам Краматорск. Противник это понимает, поэтому сейчас они яростно упираются к югу от Дружковки, в Алексеево Дружковке, которую мы штурмуем. Там будет непросто, там идет сейчас очень интенсивная с обеих сторон борьба за логистику. За Константиновку они борьбу за логистику проиграли. У них умерла она сильно раньше, чем у нас, поэтому, собственно, мы смогли обеспечить там продвижение. Сейчас то же самое происходит уже применительно к Дружковке. Наши вырубают логистику в районе Краматорска, Славянска, Николаевки, самой Дружковки. они сейчас активно бьют по нашей логистике в районе Константиновки, Часов-Яра, Бахмут, ну, этого Артемовска и так далее. То есть кто кого передавит по дронам. То есть это уже не новая история. Мы из Славянско-Краматорскую эту Красноармейскую агломерацию также брали в борьбе за логистику. Курское сражение было также выиграно. То есть вот сейчас этот поток огромный видео объективного контроля, который идет с ударами там по всему, что там двигается к западу от агломерации, соответственно, это часть вот этих подготовительных мероприятий. Как только смогут достаточно серьезно обрушить логистику, и противник будет иметь серьезные проблемы, там пойдет уже более интенсивное продвижение штурмовиков городским окраинам, ну, с целью закрепиться и обеспечить дальнейшее накопление сил для просачивания. То есть там не будет каких-то там таких лобовых штурмов с кучей техники, ну, может, какие-то разовые акции будут, но системно вряд ли. То есть задача будет, опять же, как и в случае с Константиновкой, обеспечить заход в городские кварталы штурмовиков, их закрепление и последующее выдавливание с попутным уничтожением всего, что пытается туда заехать. Ну, в принципе, тактика отработанная. Посмотрим, что противник сможет предложить в Константиновке. Собственно, он ничего этой тактики нашей противопоставить не смог. Ну, кроме массового применения дронов, ну, к этому, ну, безусловно, наши тоже готовились, и это не стало неодолимым препятствием.
2: Ну, вот тут... В принципе, расскажи вот как бы теорию, да, ликбезом займемся. Вот многие сейчас говорят там о расширении вот той самой киллзоны, да, и говорят, что где-то, так сказать, вот даже там, если раньше было там 3 километра, потом 5 говорили, сейчас называют чуть ли не десятки километров этой самой киллзоны. А от чего вот, ну, как бы зависит вот эта ширина этой киллзоны? Почему она где-то уже, где-то шире? Только ли от количества как бы сил, которые там по обе стороны? Или там, я не знаю, логистическая, стратегическая важность того или иного участка, например, направления и так далее?
3: Ну, зависит, безусловно, от количества расчетов, сосредоточенных на этом направлении, от их подготовленности, ну, безусловно, их техническом обеспечении. То есть кто-то работает, допустим, там FPV-дронами, там Баба-Яга, там на небольшую глубину, а где-то есть дроны, которые, там, допустим, FPV на оптике, которые там 40-50 километров, плюс у нас, допустим, различные там молнии и так далее, у противника есть аналоги. Поэтому сейчас киллзона, безусловно, расширяется. Удары, это, собственно, идут и в глубине ДНР, в глубине ЛНР, по дороге, ну, они пытаются бить по там, грузовикам, бензовозам, там, автобусам, ну, там, плюс террор против гражданских. Мы, как бы, собственно, занимаемся практически тем же самым, ну, кроме террора против гражданских, так и мы видим постоянное уничтожение различного автотранспорта, инженерной техники, вплоть до Павлограда туда дроны там долетают. Когда у нас Старлинка отрубили, туда одно время перестали долетать, сейчас снова туда долетают. Там бьют железнодорожные составы, мосты, ну, то есть там, где... можно нанести ущерб логистике, она наносится. Соответственно, это борьба. Кто быстрее вынесет логистику у противника, при этом сохранив хотя бы часть своей. Вот в районе Купинска у обеих сторон логистика плюс-минус умерла, и там, соответственно, очень медленно все развивается. А здесь, под Константиновкой, у нас получилось часть логистики сохранить, а противника нет. Отсюда и результат. Столь быстрая потеря Константиновки, хотя на нее ставка делалась еще как минимум, что вот она еще до сентября должна была быть украинской. Ну, в интернете она еще украинская, конечно, да, но по факту там фронт уже немножко дальше ушел.
2: Борь, а за счет чего? Новых каких-то тактических решений, ну, типа мыслей или технологий? Или обеспеченностью технологий? Вот почему?
3: Ну, безусловно, технологии играют очень важную роль, но не сказал бы, что решающую, но играют крайне немаловажную роль, это потому что ничего не стоит на месте. Мы видим, что каждый год линейки дронов обновляются, они становятся все более технологичными, да, они становятся более дорогими, но при этом они становятся более технологичными. Это заставляет менять средства борьбы с ними. Ну, допустим, вы же не будете, там, допустим, могами там, бороться с реактивными БПЛА, или когда появляется все больше и больше БПЛА с искусственным интеллектом, появляется БПЛА на принципах роевого действия. Постоянно мы видим какие-то дроны, некоторые названия которых еще даже неизвестны, они уже применяются. Вот противник на днях кражался, что наши какой-то новый там дрон применяют, но пока еще вот ТТХ, и что это, ну, никто не знает. Вот. Ну, кроме тех, кто их использует. Вот. Соответственно, при этом важно понимать, что помимо технологической гонки, важна концепция применения. То есть, когда у вас как бы есть оружие, как вы его применяете? Разрозненно, там, какими-то отдельными отрядами в погоне за просто статистикой? Или же есть какая-то концепция, связанные с изоляцией поля боя, а как у вас вот эти дроны интегрированы в систему цифровизации поля боя, система, вот как в России вот внедрена, вот уже в этом году система СВОД, которая действительно повысила эффективность управления войсками, повысила эффективность поражения целей, то есть она дает зримый конкретный результат. И, безусловно, и у нас, и у них эти системы не стоят на месте, потому что они тесно интегрированы с использованием дронов. То есть перспектива — это дрон, который с искусственным, ну, применяет, ну, искусственный интеллект для обхода, вероятно, по спутниковому наведению, чтобы обходить большинство средств РЭБ, и при этом действующий, с одной стороны, группой в состоянии роя, плюс он подключен к системе ситуационной осведомленности и цифровизации поля боя, когда, находясь где-то в далеком командном пункте, то есть камеры этих дронов все дают информацию через спутник о том, где они находятся, при этом сам дрон может как вручную отрабатывать, так и наводиться по, допустим, контурам цели и даже по цвету. То есть противник вот сообщает, что у нас уже появились дроны, которые различают цветовой камуфляж ВСУ. Это с точки зрения ударов по живой силе противника. То есть, ну, чтобы был именно удар по военному, а не, допустим, по гражданскому, допустим, с велосипедом. Потому что они, ну, такой ошибки, конечно же, не застрахованы. То есть вы отдаете решение, вот, допустим, о жизни человека машине. То есть она, конечно, может и солдата убить, а если это просто по контуру человек идет с велосипедом, то есть он с тем же успехом может и гражданского так залупить. Поэтому, безусловно, здесь необходимы элементы страховки, обучения. А то, что такие системы могут ошибаться, прекрасно показала война с Ираном, когда они применяли, в том числе для ударов по Ирану, и вот эта история со школой для девочек в Минабе, которые были убиты при помощи системы поддержки принятия решений на основе нейронки. Вот результат. То есть, в принципе, это было ожидаемо, что смертоносность войн с применением подобных технологий будет только повышаться.
2: Минута у нас остается, и здесь, ну, можно тоже географию туда продолжить. Вот власть создает спецштаб для координации перевозок в Азовском море, Минтранс принимает меры для безопасности в Азовском и Черном море. За минуту успеем что-то по этому поводу сказать?
3: Ну, с моей точки зрения, безусловно, надо усиливать как охрану самих судов, то есть, опять же, нужны, ну, банальные средства защиты, потому что, как минимум, часть этих дронов можно было бы сбить. Плюс, конечно же, серьезно необходимо наращивать компоненту ПВО дронов, которые могли бы, ну, сбивать какую-то часть этих дронов еще на подлете, допустим, к Азовскому морю. То есть, ну, это требует как времени, так и серьезных ресурсов. Эти проблемы пытаются сейчас решить, когда мы выйдем уже на промышленное производство подобных инструментов для защиты объектов, зон и прифронтовых каких-то участков. То есть, ну, пока сказать сложно. Ну, то, что работа ведется, и государство выделило огромные ресурсы, организационные, финансовые, промышленные на это факт.
2: Так, друзья, сейчас перерываемся буквально на несколько минут, после чего будем продолжать. Напоминаю, Борис Рожин с нами на прямой связи, автор телеграм-макс-канала «Клан Эль Касат». Если есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим сообществам в Телеграме, в Рутюбе, во ВКонтакте. Есть такая возможность писать, задавать вопросы. Мы постараемся на них ответить. Все, небольшая пауза, скоро вернемся.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: Продолжаем. Борис Рожин, автор телеграмма Макс-канала «Клан Эль Кассат». С нами на прямой связи меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Так, ну что, идем дальше тогда по новостям, может, к таким как бы военно-политическим в большей степени. Вот предлагаю поговорить по поводу назначения Рустема Умерова главой службы внешней разведки Украины. Рустем Умеров, если кто-то забыл, еще совсем недавно возглавлял Министерство обороны. Он сместил на этом посту Залужного, его, в свою очередь, ну, вы знаете всю историю, что пересказывать. Короче, назначили Умерова главой СВР Украины, службы внешней разведки. Почему? Что происходит, Борь?
2: Ну, это этот круги на воде после увольнения Федорова, что вынудило кокаинового фюрера пойти на очень серьезные перестановки, потому что было очень серьезное давление Запада из-за отставки Федорова. При этом, видимо, определенные круги на Западе рассматривали Федорова как потенциального сменщика Зеленского. Поэтому, ну, собственно, отсюда и наглость требований Федорова, что я вернусь только на свой пост и так далее. То есть явно фигура вышла из подчинения, поэтому пришлось убирать. У этого оказалась цена, пришлось сдавать настолько лояльную фигуру, как Сырский. Но, опять же, сама фигура Сырского изначально была, как бы готовилась к тому, что в какой-то момент, чтобы компенсировать какие-то издержки, Сырского сдадут, списав на него военные или какие-то другие политические издержки. Ну, что, собственно, с Сырским и произошло. Сейчас происходит с его ставленниками, которых вот новая команда Дропатова защищает. Умеров, это, опять же, из, ну, скажем так, достаточно близко он входит в окружение Зеленского. Он уже был и министром обороны, и СНБУ и так далее. То есть это как перестановка кровати, то есть при этом сама фигура-то никуда не исчезает, при этом сами эти органы, что будь то СВР или вот СНБУ, так или иначе, они субъектные очень весьма условно, так или иначе есть подчинение офису Зеленского, так или иначе есть подчинение внешнему контуром управления. То есть, и безусловно, Умеров, который висит на коррупционном крючке дела Миндича, которого при необходимости американцы могут подвести очень быстро по коррупционным делам, он остается вот такой крайне скомпрометированной фигурой, но при этом команда там настолько узкая, что возникает проблема, на кого менять. Поэтому мы видим тасовку вот этих фигур. То Буданова мы там переставим, потом давайте Буданова поставим потом на место Федорова, а сейчас мы Умерова переведем из СНБУ в СВР. То есть, по сути, идет вот перестановка, тасовка одних и тех же лиц, которые, ну, новые или которые там появляются крайне ограниченно. Ну, вот Федоров появился, и что с ним стало. Там же даже у нас некоторые блогеры рассказывают, что вот перспективный Федоров пришел, сейчас он тут всем покажет, научит там ВСУ воевать по-современному. Что-то долго он там не продержался своей концепцией современной войны, а потом я не удивлюсь, если мы увидим еще какие-то новые разоблачения о воровстве с участием Федорова, потому что в воровстве обвиняли и самого Умерова, и его предшественника Резникова. Просто банальная коррупция и воровство. Я не удивлюсь, что бывший днепропетровский мошенник Федоров, а он, собственно, занимался одно время мошенническими колл-центрами в Днепропетровске, он вряд ли, ну, что он избежал вопросов воровства в СУ, особенно учитывая, какие огромные суммы бесконтрольно поступают в эту структуру. Да, но при этом, конечно, основная причина вот этих перестановок – это отставка Федорова, а списание некоторых лиц – это издержки этой отставки.
1: Слушай, тут просто еще вот в СМИ упоминают, что Америка, так сказать, выразила несогласие с кандидатурой Умерова в качестве посла в США, и мы помним, да, вот этот, так сказать, любопытный тоже факт, на который обращают внимание, но это, опять же, так сказать, не в том-то дело, что это не факт, а деталь, да, какая-то, со ссылкой на неназванные источники. А что не так? Да, при этом, значит, американцы не захотели якобы с ним работать, но при этом мы знаем, что Умеров возглавлял делегации на переговорах и на трехсторонних, да, насколько я понимаю, на двусторонних, да, с Россией.
2: Ну, Умеров же, многие из этих переговоров были еще до того, как появились пленки Миндича, которые были опубликованы в том числе с подачи ФБР. Это, опять же, очень хорошая эта публикация, вообще очень хороший показатель того, что американцы в какой-то момент пересмотрели свое отношение к Умерову как к некой потенциальной фигуре, с помощью которой они могут добиться каких-то целей, связанных с переговорами на Украине. И таким образом они не, ну, просто банально выкручивают руки режиму Зеленского, требуя более удобную для них фигуру. Собственно, это особенность директивного управления, когда ты можешь якобы независимой стране диктовать, кто у вас может быть послом, каких людей надо оставить в правительстве, каких убрать, каких генпрокуроров надо убирать и так далее. То есть, опять же, это просто все один из признаков марионеточной администрации, которая вынуждена учитывать мнение правительства или спецслужб другой страны по поводу того, кто и какие должности должен занимать на Украине. Вот Умеров им перестал нравиться, внезапно всплыли обвинения, коррупционные обвинения, и послом его не особенно хотят там видеть. Соответственно, вот Федоров Зеленскому не нравится, что вот готовят сменщика, а на Западе его некоторые страны вполне себе рассматривали как удобную фигуру. То есть, ну, опять же, это прямое, конечно же, вмешательство в дела Украины, и, ну, так, в неком абстрактном мире, но при этом Украина, скажем так, крайне ограничена субъектно в этих вопросах. То есть многие вопросы, ну, вещи, связанные с кадрами, она не может не учитывать.
1: Зеленский
2: вынуждены.
1: Говорит,
2: слишком
1: что
2: много должны.
1: Да, перевод Умерова позволит расширить его полномочия для ведения переговоров с международными партнерами и координации оборонных инициатив. Вот почему с точки зрения Зеленского. Да.
2: Ну, это формальная
1: ну,
2: причина,
1: да.
2: потому что ничего не мешало Зеленскому это делать и без этой должности, по сути.
1: Да. Так, ну и вот продолжаем, значит, тоже в этом же как бы сегменте информационных сообщений находиться. Поговорим тут тоже, так сказать, со ссылкой на СМИ. Дропатый уволил командующего медсилами ВСУ и начальника штаба сухопутных войск. То есть то, о чем ты говоришь, так сказать, вот это вот все эти процессы действительно.
2: Ну, по сути, чистка.
1: Происходит чистка,
2: алло.
1: Да. Да-да, чистка.
2: Это пропал.
1: Нет, мы тебя слышим, Борь. Видео затормозилось, но мы тебя слышим. Ты нас слышишь? Нет, не слышит. Давайте попробуем переподсоединиться. Значит, о чем? Слышно, Борь?
2: Сейчас слышно, да, сейчас появился, мигнул интернет. Так.
1: Можно ли назвать слышно, это... Да. Да, слышно и видно, все, ничего не висит, ничего, все этот. Можно ли назвать это чисткой, да. И, так сказать, к каким последствиям, как бы должна привести эта чистка? Вот победа будет заключаться в чем? В том, что просто на определенные места будут поставлены какие-то люди. Понятно, что это все борьба за ресурсы, да, чтобы обладать как бы ресурсом. Но на практике-то в чем это будет выражаться?
2: Ну, принципиально подход, именно если говорить о вопросе, изменится ли подход к управлению войсками, к мобилизации, к мясной тактике и так далее, нет, не изменится, потому что все это прекрасно реализовывалось и при Дропатове на тех направлениях, где он как бы командовал. То есть он, в принципе, по методам, он не сильно-то от Сырского далеко ушел. Просто есть политическая разница, потому что Сырский был лояльный Зеленскому, а вот насчет Дропатова там есть вопросы. То есть это вынужденное назначение. При этом Дропатый, очевидно, сейчас чистит различных назначений политических назначенцев Сырского, которых он все время продвинул, для того, чтобы иметь полную управляемость ВСУ. И это было, получало полное одобрение Зеленского, потому что ему нужно было иметь полный контроль над армией. Сейчас, ну, видимо, Дропатый обещал, что люди, которые будут назначаться, это будут люди якобы профессионалы. Ну, опять же, пока сложно судить, насколько эти замены будут в лучшую или худшую сторону вести к управляемости ВСУ. Но, конечно же, если Дропатый будет расставлять своих людей, появится много обиженных, кто будет, некоторые из которых даже будут какие-то там подкасты выступать в роли там каких-нибудь Мосийчуков и тому подобных персонажей, или Кривонос этого генерала там бывшего, который там периодически там все ругает, что у них происходит. То есть появятся новые вот такие разочарованные, которые говорят, что вот мы там боролись за Украину, нас выкинули как использованные изделия, потому что это стало политически выгодно. То есть чего-то такого можно ждать. Ну, конечно, никаких майданов там или походов военных батальонов на Киев, как бы ждать не стоит. То есть этот процесс контролируемый, тех, ну, кто не останется и будет сопротивляться, тех, конечно, зачистят. То есть там опыт этого достаточно большой.
1: Тут, знаешь, ведь это, ну, как бы все равно не Дропатый, правильно, увольняет. Все равно же приказ подписывает, насколько я понимаю, Зеленский.
2: Ну, нет, это безусловно, и круг серьезного военного значения, так или иначе, формально, ну, визит в следствие, но при этом важно понимать, что существуют еще командные структуры НАТО, которые управляют войной, находясь на территории Евросоюза, которые находятся в тесном контакте и с начальником генштаба ВСУ, и с главкомом ВСУ. Так или иначе, эти вопросы не могут не согласовываться и там, потому что, так или иначе, многие структуры НАТО тесно завязаны на то, чтобы обеспечивать работу украинской армии. А увольнять просто людей ни с кем не согласовывается, конечно, ну, это так не работает. То есть так или иначе и НАТО, и Зеленский принимают участие в некоторых согласованиях, связанных с назначениями. Вопрос в том, готовы ли они ради каких-то назначенцев Сырского прямо сейчас идти на, допустим, острый конфликт с Доропатами? Да, я думаю, нет. Наоборот, сейчас Зеленскому это даже выгодно, потому что пока идут эти увольнения, то есть он частично удовлетворяет требования тех, кто выходил вот на эти картонные майданы по всей Украине. Mm-hmm. То есть вот они требовали, что изменения ВСУ. Ну, вот вам изменения. Вон Сырского сняли, Гнатова сняли, их ставленников поснимали. То есть, ну, и будут рассказывать, что вот сейчас там все улучшится, как они это рассказывали, когда Федорова назначали, что вот сейчас начнется современная война. Ну, вот, ну, как мы видим, как она началась. Соответственно, то же самое будет и с Доропатом. Ну, насколько хватит этого ресурса вот смены декораций? Ну, я не думаю, ну, на несколько месяцев максимум. Потом к нему начнут задавать те же самые вопросы по поводу бусификации, потери населенных пунктов и территорий и неспособности проводить крупные наступательные операции. Ну, ровно те же самые вопросы, которые задавали Сырскому. Просто кто-то думает, что Сырский не мог проводить операции наступательные или вести войну как-то по-другому, потому что у него были ресурсы, он не использовал. То, что можно было использовать, он использовал. И воевал так, как умел. Доропаты в этом плане не принципиально там не сильно отличаются от него.
1: Слушай, а можно ли тоже всерьез как бы говорить о политическом каком-то весе вот этих отставных генералов-ветеранов? Ну вот ты говоришь, что они там, скорее всего, будут там тоже, так сказать, где-то появляться, там в ютубчике или где-то в других подкастах, там на каких-то площадках. Но так или иначе, это же все равно, какой бы то ни было, но политический вес. А тут приходит, значит, Доропатый, 6 генералов, один полковник, под которыми тоже есть, так сказать, когда у генерала есть свои дети, да, вот тут точно так же выстроены такие структуры вертикальные под этими генералами и полковниками. То есть, в общем, я к тому, что это определенный ресурс, в том числе политический.
2: Ну, безусловно, такие структурные фигуры, как таких людей любят подбирать Порошенко, там всяких отставников, которые рассказывают, как ВСУ там должны правильно воевать. И, безусловно, часть из вот этих обиженных, которые будут даже публично выступать, постараются подбирать Порошенко, как с точки зрения критики ведения войны в текущем виде, а это как бы там непаханное поле для критики. И, соответственно, для каких-то будущих потенциальных политических проектов, так как каких-то, допустим, вот этих полковников или даже генералов, можно потом позднее, через какой-то период, когда на Украине будут выборы, этих людей можно засовывать в верхние строчки списка, как когда-то в партию Порошенко засовывали командиров карательных батальонов. Только смените этих карателей на вот этих отставных генералов, которые будут рассказывать, как они правильно воевали, как они там что-то останавливали, а вот их убрали по политическим соображениям, а пришли воры, которые еще больше потеряли. Ну, как-то вот так этих людей, ну, не всех, не все, конечно, не всех, но некоторых из них будут стараться использовать. Наверняка будут и предложения, вот, товарищ, ты там готов за 5 миллионов долларов поработать в политическом ключе. Уверен, такие люди найдутся, учитывая общую коррумпированность всей украинской системы.
1: Так, ну что, еще поговорим про ядерное оружие. Сейчас чуть позже тогда оставим это, так сказать, на десерт. А сейчас предлагаю поговорить о том, что говорят в МИД, в внешнеполитическом ведомстве Ирана. Британия, Болгария и Украина сообщили о неучастии в операции США. Об этом говорит представитель иранского МИДа. За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, заявляя, что они не будут участвовать в войне против Ирана. Но до этого мы слышали, например, официальные заявления со стороны Украины в отношении Тегерана немножко другого свойства, немножко другого характера. А тут в Иране говорят, что вот, значит, они не хотят.
2: Ну, потому что они начали выпусковый Иран, то никуда не торопился, то есть ударить-то он всегда успеет. А они же начали уже открыто, ну, скажем так, намекать, что последствия могут быть куда как сильнее, чем, допустим, разовый ракетный удар по Украине, хотя и он тоже может рассматриваться. Есть же более жесткие опции, например, суда компании, которые ходят в украинские порты, потеряют возможность проходить через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив, тем более все возможности для контроля этих проливов у Ирана есть. Соответственно, и когда компаниям стоит вопрос, ходить ли через Армуз и Баб-эль-Мандеб или заходить на порты Украины, соответственно, сразу начинаются подсчеты убытков потенциальных. То есть, ну, конечно, Украина в этом плане, ну, ее проще сбросить с баланса. То есть такого рода действия могут последовать. Удары по компаниям, которые связаны с Украиной, или, допустим, по офисам некоторых украинских компаний в Дубае прямо. Там же есть всякие того же Штиллермана, там и ряда других компаний, прямо объекты неизвестны, где они расположены, по гостиницам и различным объектам Иран там уже бил. То есть сделать больно Иран может, конечно, и Иран сначала вот дождался вот этих жалких оправданий от Сибиди, а потом выступил вот официально, и у нас уже, ой, Иран слился, Иран ничего, ну, побоялся, да, по факту они дождались вот этого вранья публичного, а теперь говорят, что мы знаем, что это все вот это вранье, атака была умышленной, то есть и теперь как бы они себе уже подготовили все дипломатические позиции для любых ударов, на которые они сочтут нужным пойти. То есть в этом плане иранская дипломатия эту ситуацию хорошо разыграла, дождались вот этого вранья, что это все случайность, а теперь уже вот, ну, какая ж, ребята, это случайность? Нет, мы как бы не дурачки, мы понимаем, как вы действовали. И не случайно я и Украина так не забеспокоилась, и Болгария, потому что такие же угрозы могут походить, допустим, судам, которые заходят в Болгарию, или, допустим, судам, которые заходят в Британию, или, допустим, на суда, которые страхуются в британских страховых компаниях. То есть, как бы, суда с такой страховкой не могут проходить через Ормузский пролив. То есть, опять, и поэтому, с одной стороны, они сначала пафосно угрожают Ирану, предоставляют свои аэродромы, а с другой стороны, как только Иран начинает поигрывать с вот этими козырем с проливами, они начинают, ой, нет, это мы там просто аэродром дали, мы не-не. Хотя Британия, ну, открыто участвует в войне против Ирана, ее авиация использовалась для сбития иранских дронов и ракет над Иорданией, над странами Персидского залива, они это сами подтверждали. Соответственно, говорить о том, что Британия не участвует, ну, это смешно, то есть есть объективный контроль, есть факты. Поэтому, безусловно, любые действия Ирана против Британии, безусловно, с военной точки зрения оправданы. А касательно Болгарии, она предоставила свои аэродромы. Если оттуда будут взлетать бомбардировщики и носить удары по Ирану, безусловно, Иран имеет полное моральное право, с точки зрения международного права, наносить ответные удары по любым болгарским интересам в регионе, ну или по самой Болгарии, там ракетой запулить, там, по Софии там, или по Варне. Почему бы нет?
1: Так, ну что, 7 минут у нас остается. Давай тогда к этому блоку перейдем. Любопытный. В ОДКБ допускают использование ядерного оружия для защиты союзников. Об этом говорит постпред при организации договора о коллективной безопасности Виктор Васильев. Принятые в развитии данной стратегии документы, стратегии коллективной безопасности, а также военная доктрина России предполагает возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения. Что думаешь по этому поводу?
2: Ну, безусловно, эту тему ядерного зонтика, учитывая, что договор о нераспространении ядерного оружия, скорее всего, будет продолжать переживать сильную эрозию, а риски территориальной целостности государств будут расти, безусловно, возможность России распространять свой ядерный зонтик на другие страны, это, с одной стороны, для маленьких стран это способ, ну, скажем так, хоть как-то защититься от чего-то, а для России это способ усиливать свои позиции, как бы, ну, проецировать силу. При этом мы видим, что в Европе происходит ровно то же самое. Самое, собственно, Макрон, который пытается свой этот ядерный зонтик там распространить на всю Европу, занимается ровно тем же самым на территории стран НАТО. Это, опять же, новая нормальность.
1: Борь, но все ли

0: союзников там-то по ДКБ будут совершаться какие-то нападения или возникнет угроза безопасности этих стран. Но мы забываем, например, в этот же самый момент, что основная угроза в рамках этих стран, ну, например, мы знаем территориальные споры там Таджикистана с Киргизией, понимаешь ты? Ну, вот эти местечковые вопросы, их-то как... Вот где ключевая угроза безопасности для этих стран.
1: Не, ну есть конвенциональные войны, есть неконвенциональные. Ядерное оружие – это для неконвенциональных войн. То есть есть порог, условно, когда американцы несколько лет бомбили дронами Пакистан. Пакистан-то почему-то ж не применял свои имеющиеся у него на вооружении ядерное оружие по каким-то американским объектам. Потому что эти удары правительствами считались ниже порога применения. Вот, допустим, Россия же не бомбит ядерным оружием Киев, потому что, ну и, собственно, официально... Да, да, соответственно, у нас принято политическое решение, что текущие атаки дронами не являются пороговыми для применения. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. На данный момент позиция такая. То есть мы на удары дронов мы не будем наносить ядерный удар по Киеву. Ядерное оружие будет, скорее всего, применено в случае горячей войны с НАТО. Тут, ну, вряд ли могут быть разночтения. То есть тогда уже полетит уже по-серьезному. Вот как раз для этих целей. Говорить о том, что странам даются какие-то ультимативные гарантии. Нет, этих гарантий не ультимативные. Ядерное оружие в случае защиты ДКБ применяется для строго оговоренного количества случаев и, безусловно, под контролем российских военных. Как вот в Беларуси ядерное оружие развернуто, но последнее слово остается за российскими военными, ну и, безусловно, российским политическим руководством. И, безусловно, конечно, с одной стороны, страны бесплатно получают доступ к ядерному зонтику, что для них, ну, не надо заниматься собственным
0: развитием. Я понял, хорошо. Зонтика. Вот смотри, тогда возникает вопрос. Тоже постараюсь как дипломатически и хочу, чтобы меня правильно поняли, да, значит. Тогда в чем как бы уникальность торгового предложения этого ядерного оружия, если оно, ну, типа, не будет применено примерно никогда? Вот что может угрожать безопасности Киргизии при всем уважении, не знаю, там, или там...
1: Война же недавно была. Ну, допустим, была недавно такая скоротечная война с Таджикистаном, да? Там
0: совершенно верно. Ну, так Таджикистан-то тоже член ОДКБ.
1: Ну, а что мешало этим конфликтам? Ну, собственно, был же конфликт, когда связанный с Турцией и Грецией на Кипре, который затрагивал, собственно, в том числе целостность НАТО. То есть такие же истории там тоже были. Или, Италия вышла из шенгенской зоны из-за нападения мавров на Сеуту. То есть, опять же, такие споры могут быть вполне легко. Да, это не монолитные структуры. Руководство таких альянсов всегда стремится всех свести к общему знаменателю. Но на практике это разные страны с разными целями, которые могут вступать в противоречие даже внутри подобных альянсов. Поэтому у нас мы видим постоянно в ДКБ различные конфликты, не только вот с Арменией. Мы знаем эту прекрасную историю, когда там Армения там не нравится ей в ДКБ. Вот видели конфликт внутри ОДКБ, или когда войска ОДКБ вот заходили для подавления вот этих протестов и без попытки переворота в Казахстане. То есть это все, опять же, не говорит о том, что организация там должна гарантировать, что на любой чих там полетит ядерное оружие. Нет, конечно. То есть, безусловно, такие страны, как Киргизия там, или Таджикистан, в случае какой-то ситуации, когда они посчитают, что нет, ну без ядерного оружия никак нельзя, они благодаря такому зонтику они получат возможность обратиться к России, что вот, ну, ребята, давайте, может, все-таки ударите там по кому-то условному некому агрессору. Ну, допустим, Талибан там совсем озверел, допустим, да, там пришли к власти совсем-совсем радикалы и напали там 300 тысяч человек, там перешли границу Таджикистана, да, там армия там загибается, там все, ну, давайте там тактическим ядерным оружием куда-то там по северным районам Афганистана ударьте там, чтобы там успокоить людей. Ну, это такой гипотетический сценарий. То есть, ну, такая возможность запросить у них будет, но это не значит, что Москва побежит там, ой, да, вы попросили, конечно же, мы прямо сейчас ударим, там сразу там полком стратегического назначения, там все уничтожим, конечно же, нет. То есть, безусловно, каждый случай будет разбираться отдельно, но это хорошая опция, с одной стороны, выгодная России и выгодная вот некоторым членам ОДКБ. Собственно, Лукашенко разве когда-то высказывал недовольство тем, что у него появилось ядерное оружие,
0: нет, и у него появилась такая возможность. Наоборот, неоднократно подчеркивал, да, о важности и полезности этого решения. Спасибо большое. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграмма «Макс Каналов», Колонель Касат, Борис Рожин был с нами на прямой связи.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, а обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Челябинске 4 утра, на час меньше в Саратове, в студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Снизилась стоимость бензина в Крыму и Севастополе. Мексика планирует расширить академические связи с Россией. Футбольный мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей. Подробности далее. Стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках Крыма будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива. Их стоимость также не будет превышать 100 рублей за литр. Один мирный житель погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что всего над регионом уничтожено 76 вражеских беспилотников. Также на территории области саперы обнаружили и обезвредили 6 взрывоопасных предметов. Уничтожены 2 ранее обнаруженных боеприпаса. Мексика хочет расширить академические связи с Россией, а также увеличить число российских студентов, рассказали в латиноамериканском посольстве в нашей стране. Отмечается, что Мексика заинтересована в образовательных проектах. Растет и интерес российских студентов и вузов к программам обмена, изучению испанского языка, стажировкам и совместным исследованиям, добавили в посольстве. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 6125 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Недели ранее официальная статистика сообщала о 5546 погибших. В больницах медицинскую помощь получили более 60 тысяч человек. Отмечается, что пострадавшим в результате удара стихии уже передано 287 новых квартир. 4 человека пострадали в результате происшествия на Волге в районе города Юрьевец, сообщает региональное МЧС. Уточняется, что 2 моторные лодки столкнулись в 30 метрах от берега, в результате чего одна из них наехала на дамбу. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В музей движения первых отправят футбольный мяч, которым президент России Владимир Путин дал пас ведущим церемонии финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, сообщили РИА Новости в департаменте реализации конкурса. Там отметили, что мяч будет сохранен как память об этой легендарной встрече. Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск, выйдя на сцену. Путин обменялся 2 футбольными пасами с юными соведущими финала всероссийского конкурса. Куба снова осталась без света. В республике произошло очередное полное отключение национальной электроэнергетической системы, несмотря на начавшееся восстановление после масштабного блэкаута, сообщило государственное издание «Куба Дебаты». Ранее сообщалось, что Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. За последние 30 дней национальная электроэнергетическая система полностью отключилась 5 раз. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, мы начинаем программу «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, мы вас приветствуем.
3: Да, Денис, добрый вечер.
2: В студии Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Безмерно рады вас приветствовать. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Историк Денис Шполянский и ваш покорный слуга, ведущий Денис Воробьев. Еще раз всем добрый вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что ж, проанонсируем тему для наших слушателей. Я сразу озвучу номер телефона прямого эфира, потому что мы принимаем вопросы. +7 495 95 95 912. Продублирую. +7 495 95 95 912. Но нужно сказать слушателям, да, о чем будем сегодня говорить. Ключевую нашу тему зададим. Владимир Ростиславович.
3: Да, да, добрый вечер. Да, сегодня мы говорим вместе с нашим гостем, историком Михаилом Юрьевичем Жебраком. Я правильно ударение?
4: Да, конечно. Михаил, да, все правильно.
3: Да, говорим об истории русского меценатства до революции и в какой-то части об истории российского предпринимательства тоже до революции. Тема довольно интересная. В свое время я планировал целую лекцию в рамках рассказа о русской истории, рассказов из русской истории об этом. Но, честно говоря, она оказалась настолько необъятной, что при всем желании там, в 1:20 это не вместить. Поэтому, да, поэтому лучше поговорим отдельно, чтобы не обидеть никого из давно ушедших от нас меценатов, благотворителей или тех российских предпринимателей, которые так много сделали для своих современников, для России, для Москвы. Михаил Юрьевич, давайте вот с самого начала вам слово. Как вы вообще пришли к этой теме? Как глубоко в нее погружались? И что в ней вас особенно удивляло всегда?
4: Ну, тема, наверное, была со мной постоянно, потому что все, что мы видим старинного в Москве, вокруг нас, построено бизнесом, капиталом, построено, естественно, московским купечеством. И я, как историк Москвы, постоянно сталкивался с историями, семьями, какими-то любопытными фактами и событиями. А потом мне казалось, что эта тема очень важная, потому что в нашей стране к деньгам, ну, как-то так исторически очень недоверчивое отношение. Так сложилось. И уж после революции купцов просто обвинились. Они были кровопийцы, естественно, да, эксплуататоры, купчихи, купчины, толстопузы. И все названия там у Морозовых было 60 объектов, так или иначе с них связанными. И, ну, большая семья, 4 клана. И очень много было учреждений морозовских. У Бахрушиных было множество учреждений. Бахрушинских 20 практически. И все это переименовали. Солдатенковскую больницу благополучно назвали Боткинской. Хотя Боткины тоже купцы. Но все-таки еще и врачи. И только железнодорожные станции остались. Катуар, Марк, Немчиновка, Ильинка, Ферсановка, которые были построены на деньги купцов для дач, для заводов. Но так как это стратегический объект, ну, а может быть, не хватило кровеческих знаний тем, кто отменял. Ну, скорее всего, потому что это на карте. Вот их оставили.
3: Я думаю, потому что на карте и слилось в названии. Люди перестали понимать, что это фамилия.
4: Фамилия, да, да, да.
3: Да, и Кирсанов, да.
4: И вот мне пока кажется, что это, ну, надо о них говорить, и чтобы мы, в общем, понимали, что люди богатые, они часто очень достойные люди. И богатство, оно не только дает какую-то волю, как может показаться людям бедным, оно дает обязательства, и которые наше московское купечество, ну, с честью выполняло и несло. Ну, вот так.
3: Ну, вот сейчас мы говорим обычно бизнесмен, или это когда обычно хотим в негативном ключе, а в более нейтральном — предприниматель. Хорошее, кстати, русское слово, которое, на мой взгляд, отражает саму суть. Это не профессия, а этого склада людей. Это люди, которые все время что-то предпринимают. У нас 90% населения, как уж завелось, и так будет, и было всегда, они, в общем-то, исполняют или просто живут в рамках. А вот предпринимают очень немногие по своему характеру. И отсюда слово «хорошее» — русское слово «предприниматель». А вот раньше, в дореволюционные времена, как называли этих Рябушинских, Морозовых?
4: Слово «предприниматель» было в 19-м, второй половине 19 века оно использовалось. Но я дополню вас. Изначально, ну, в старину предпринимателем называли добытчиков, ну, в частности, пушного зверя. Они добывают, предпринимают, а потом стали называть тех, кто заводит предприятие для получения дохода. Были слова «фабрикант», «заводчик», ну и «купец».
3: Но заводчик от слова завод. «Заводить»?
4: Нет, ну, завод. Да, завод от слова «заводить», а заводчик от слова «завод» уже. Ну, заводчик лошадиный был, естественный, собачий. Когда мы говорим купец или когда мы говорим предприниматель дореволюционный, тут надо понимать, что это как бы два понятия. С одной стороны, было купеческое сословие, которая поднималась и, ну, не в первом поколении часто торговала, занималась производством. А с другой стороны...
3: Купец — это совершенно не синоним слова «торговец». То есть вот давайте вот точки расставим, да. То есть купец — это название сословия.
4: Сословие,
3: да,
4: сословие, конечно, купец — это сословие. Но ведь предпринимательской деятельностью в дореволюционной России занимались все сословия. Офицеры только в отставке, но, например, Шанявский, который основал у нас открытый университет, генерал Шанявский, уйдя в отставку, он занялся золотыми приисками, заработал огромные деньги, которые потом направил на образование. Так что занимались дворяне предпринимательством. Строитель Пушкинского музея, любимого нам изобразительных искусств, Нечаев-Мальцов, он не просто потомственный дворянин, он сын обер-прокурора Синода и гофмейстер.
3: Но... Да не тот Мальцов или Мальцев, который... Гусь-Хрустальный.
4: Да, у него дядя ему оставил 6 заводов. Гусь-Хрустальный один из них. То есть это крупный бизнесмен, как бы мы сейчас сказали, плюс общественный деятель, плюс придворный.
3: Но он... из дипломатов, из сотрудников коллегии
4: иностранных дел. Дядя его дипломат, единственный выживший, когда погибло посольство Грибоедова. Поэтому дворяне занимались бизнесом. Крестьяне занимались бизнесом. Есть такой город Озеры, все его знают на Оке, и там было 3 предприятия ткацких. И они росли, и так как до революции на ткацком предприятии работали мужчины, а после революции как-то так оказалось, что половой состав изменился, ткачихи появились, то там построили, чтобы выровнять металлургическое производство. И из села Озеры стал город Озеры. Так вот, 3 предприятия было построено крестьянами. И вот крестьянином Щербаковым было построено 2 крупных ткацких производства. Ну, он благотворитель церкви, пожарная команда, ну, там его в Озерах его знают. Наверное, он со временем получил, перешел в купечество, но изначально он платил налоги, он выполнял все финансовые необходимые ему функции, но он оставался в крестьянском сословии. Ну и купцы.
3: Это еще крестьяне дореформенные, ушедшие в отхожий промысел, начали этим заниматься.
4: Он уже, они начинали раньше, да, до реформены, до освобождения. Но он крестьянином продолжал быть и после 61-го года. Поэтому, видите...
5: Михайлович, интересно, государственное или крепостное? Вот тоже вот этот момент.
4: Я про Щербакова так не могу вам сказать. Да, так что бизнесом занимались все. Ну, конечно, было сословие купеческое, которое, в массе своей именно занималось торговлей, промышленностью, банковским капиталом. Ну, так что купцы – это и те, кто занимается бизнесом, и купеческое сословие. Это не всегда совпадает.
3: А вот понятие «делец», «деловой человек» – это литературно или это использовалось в обиходе?
4: Литературное. Литературная. И я думаю, что у него есть легкий такой все-таки, негативный, как мне кажется.
3: Негативный.
4: Да. Потому что вот у московского купечества, я специалист по Москве, это достаточно точная характеристика, потому что москвичи все-таки задавали тон. Понятно, что Петербург другой, он столичный, там бизнес больше связан с властью, город военный, но Москва торговала по всей стране, с другими странами, и, конечно, она задавала тон. Так вот, у москвичей был такой неписанный табель о рангах. В первую голову ценились производители, затем торговцы, и в последнюю очередь банковские работники. Ну, ты чем занимаешься? Деньги в рост даешь?
3: То есть банковский сервис – это... не престижно.
4: Потому что, не по-христиански это не... Понимаете, старуха-процентщица... Да, старуха-процентщица может давать деньги в долг, может, а ты вообще уважаемый человек, да, потомственный купец. И, соответственно, это очень хорошо видно по Третьяковым. Папа им оставил лавки. Баня была на Москва-реке, недвижимость. Но в основном это была лавка и торговля тканями. И они продолжают этот бизнес... недвижимость и торговля. Но потом создают производство, очень крупное льняное производство в Костроме, именно потому, что, ну, надо делом заниматься. Торговля тоже делом. Но вот все понимали, что надо производить, что надо, так сказать, увеличивать продукт. Так что делец, да, потом уже у нас появились объединения финансовые, и тот же Третьяков, ну, Павел Михайлович, входил в правление Московского банка. Но все равно вот такое вот негласное деление было, что банковский капитал, вот это вот очень хорошо видно по Солодовникову. Гаврила Солодовников, такая притча во языцах, москвичами он считался самым жадным купцом. Он просто, его, в общем, так песочили все время в фельетонах, в карикатурах. Он сам, во-первых, он жестко вел бизнес. У нас москвичи знают прекрасно, не москвичи тоже послушают. У нас Кузнецкий мост, там, где он самая низкая точка, там, где русло реки Неглинной, там очень широкий Кузнецкий мост. И такой шире, чем выше с одной и с другой стороны по улице. Потому что там стояло два здания, красная линия прослеживается, бомба, 41-й год, бомбардировки немецкие, немецко-фашистских войск. И эти два дома решили не восстанавливать. Они были уничтожены. Так вот, они оба принадлежали Солодовникову. Он купил сначала один, потом второй. И в Москве ходила такая история, и я думаю, что она близка к истине. Всегда анекдот чуть увеличивает, чуть так немножечко все подает коротко и емко, но это правда. Он пришел к товарищу, тот говорит, знаешь дом, ну все знают там по имени владельца. Он говорит, конечно. Он говорит, купил. Он говорит, как купил? Он говорит, ну продает владелец, за 1 200 000 купил. Вот так стоили дома на Кузнецком мосту, 1 200 000. Это адекватная цена, очень высокая, но адекватная. Он говорит, открывай шампанское, поздравляю. Выпили, чокнулись, он сбежал вниз, бросился на извозчика и за 1 300 000 перекупил дом у товарища. Но бизнес-то, в общем, это он никого этим не обидел, не оскорбил, и только что подвел немножко. Но он, не помню, ему за 50 было, и он всю жизнь жил гражданским, как сейчас бы сказали, браком, с некой мещанкой. У них было 5 детей. И вот он решает уйти из семьи, завести новую. Ну, наверное, с этим было связано. И даже ей деньги предлагает. Но она, посчитав, понимает, что он один из самых богатых москвичей. Дача, квартира, хорошие гимназии, преподаватели. Ну, все как положено, жить очень богатому москвичу. И она понимает, что та сумма, которую он предлагает, она ниже, которую она тратит на детей. И она вступает в переговоры ни в какую, так, по-мужски уперся. И она подает в суд.
6: Известная история.
4: Да, да. И я читал, потому что в юридическом журнале в 90-е годы опубликовали полностью все свидетельские показания. Позор был на всю Москву, потому что он в суде сказал, что это не мои дети. И вызывали участкового, родственников, служанок, доктора. И они все говорили, ну, я не знаю...
6: Не по-христиански.
4: Они все говорили, я не знаю, чьи это дети, но на всех родах он присутствовал. Служанка говорила, он мальчиков порол. Ну, значит, отец... Он опозорился на всю Москву, и после этого Москва ему мстила, естественно, всю оставшуюся жизнь. Хотя был совершенно нормальный предприниматель. Ну, может быть, характер у него был чуть похуже, чем и более был. Он жесткий, и нехорошо он обошелся, вот пытался обойтись. По суду он не выиграл, но и не проиграл. Присудили чуть меньше, чем она просила изначально, но больше, чем он предлагал. То есть по суду, в общем, дети были обеспечены.
6: Компромисс.
4: Да, нет, дети были хорошо обеспечены, да. И он сохранил отношения, потому что он же известен тем, что он оставил самое большое завещание на благотворительность – 6 миллионов.
6: И... При всей своей вот этой вот...
4: Это придумано. Прижимистость была, но это выдумано, в общем, филитонистами и последующими сочинителями анекдотов. Я думаю, что покутить любил и друзей угощал совершенно на детей, наверное, когда нормальные отношения были, денег не жалел. И он оставил 6 миллионов на строительство училищ в нескольких губерниях. В родном Серпухове был построен детский приют такого размера, что потом до 70-х годов, пока не построили бетонную такую советскую больницу, там была горбольница номер один. Вот такой был детский приют размером гигантским.
6: Главная Серпуховская больница, да?
4: Да, да, да. И два дома дешевых квартир для семейных и одиноких, вот по его завещанию было сделано. А душеприказчиком, одним из душеприказчиков был старший сын. Так что у него были нормальные отношения в семье, но вот за счет того, что он вот так вот пошел на суд и на всю Москву объявил, что это не мои дети, то опозорился. И поэтому придумали еще такой страшный анекдот про него. Он получил дворянство за благотворительность на Шаболовке есть комплекс телевизионный, радиотелевизионный. И вот там стоит первое здание, еще дореволюционное. Это приют Варваринский, он на него жертвовал. Когда открывали Московскую консерваторию, он в раствор бросил 200 рублей. Вот только не знаю, золотыми монетами или бумажкой. Это был символ того, что он 200 тысяч уже на консерваторию дал.
6: Uh-huh. Так,
4: вот, это очень хорошие деньги, 200 тысяч. Ну, считайте, что это больше 200 миллионов сейчас.
6: Это какие года примерно?
4: Это самый конец 19 века, когда закладывали Московскую консерваторию. Просто конец 90-х годов.
6: Знаете, я долго мучительно переводил, когда готовился к лекциям по экономике времен Витта Столыпина, канун 13-го года.
4: И как, вы на 1000 умножали или на 1500?
6: Мучительно переводил. Это очень примитивно умножать на 1000, потому что... Ну, понимаете, да, цены ведь никогда не зеркалятся современными.
4: Естественно,
6: Какие-то категории стоят несопоставимо дешево сегодня. Ну, мы помним с вами все еще советские годы, привожу яркий пример. Сколько стоила одна аудиокассета в магазине? Если вам повезло и повезет,
4: я не помню портная. Совершенно, да, не помню. Сколько?
6: А вот я вам напомню, аудиокассета «Данон» на 60 минут или на 90 стоила, пленочная, стоила 9 рублей, а «Максвелл» почему-то 12 рублей. При зарплате моей мамы врача, было на зарплату врача московского заведующего отделением купить 10 аудиокассет.
4: Да.
6: Ну, с чем сравнить аудиокассеты? Сейчас такой клам вообще никому не нужен. Ну, давайте теоретически сравним это с компакт-диском 10-летней давности.
4: Или с грампластинкой.
6: Да нет, ну, пластинки это сейчас все-таки винтаж. Ну, а если сравнить это с CD? Ну, а если сравнить это с CD, ну, стоимость этого CD может быть там 10 штук за доллар. Или, может быть, там 20 штук за доллар. Соответственно, 10 рублей штук. Вот представьте, 10 рублей современных и 12 рублей советских. Как это сравнить? Невозможно.
4: Невозможно.
6: Сколько стоит телевизор красивый, тонкий, сегодня современный? Можно хороший купить какой-нибудь российской, белорусской сборки. Ну, тысяч за 20.
4: Да, вот. Да. А когда-то это была ползарплаты. Как
6: да,
4: минимум.
6: Какие ползарплаты? Цветной телевизор «Рубин» 700 рублей, 800 в очереди.
4: Ой-ой-ой.
6: В очереди отстоишь. А импортная, ну, это лучше просто повесить и никогда не жить. Там 3000 рублей в комиссионнике. Шарп. Толстый, некрасивый.
4: Так и как же вы переводили дореволюционные деньги?
6: Этого невозможно перевести. А зарплаты в то время по зарплатам совершенно другая история. Понимаете? То есть зарплаты существенно выросли. Особенно, скажем так, вот профессорские зарплаты пропорционально сейчас ничтожны по отношению к дореволюционным.
4: Согласен. А рабочие зарплаты выросли.
6: Рабочие по-разному, потому что разные категории рабочих, как вы понимаете. Сурмовский рабочий мог легко получать 150 рублей. Или путиловский. А на ткацкой фабрике 30-40. Вот. И 30-40 ты совсем не разживешься. А на 150 рублей в Сормово у тебя будет там не работать жена, то где ты будешь снимать трехкомнатную квартиру.
4: Пяти.
6: Вот, и дети твои будут учиться в гимназии, платной при этом.
4: Да, Никита Хрущев до революции, когда женился, снимал пятикомнатную квартиру. Он хорошо зарабатывал.
6: Ну, токарем, по-моему,
4: да,
6: где-то
4: токарем,
6: он на шахте
4: был. Да, токарем был.
5: Есть фотография, где он во фраке абсолютно...
6: Не во фраке, но в костюме с галстуком. Костюме с галстуком, да, и в шляпе такой.
4: Понятно, что у него удобства и вода были во дворе, но пять комнат.
6: Пять комнат, жена не работала, и он потом жаловался, что будучи первым секретарем горкома партии, московского, причем МГК, то есть, будучи градоначальником Алексеевым, условно говоря, скорее даже генерал-губернатор, вот, он жил значительно скромнее, чем с слесарем на шахте.
4: Вот. Ну, я закончу про Солодовникова.
6: Да, пожалуйста.
4: Вот. И москвичи за вот этот вот, ну, такой позор, они ему отомстили, сочинили анекдот, что когда строилась на Девичьем поле больница университетская, и, ну, и, соответственно, частный капитал тоже активно участвовал. Вот он узнал, что нужна больница, пришел и сказал, что вот я готов построить, а за это дворянство. Он уже имел дворянство, это доказано, есть документы, но анекдот именно ему мстит. И ему сказали, конечно, вот, только больница будет женских и венерических болезней. А он говорит, а фамилию?
6: Венерических?
4: И венерических. А по традиции должна быть табличка висеть. Больница женских и венерических болезней Солодовникова. Вот. Ну, и якобы он просил табличку не делать. Ее действительно не было. Я смотрел старые фотографии специально. Он больницу построил. Она стоит до сих пор. Нас радует. Там медицинское учреждение. Бюст Солодовникова внутри. Но просто не было...
6: Никогда нет.
4: Я не помню, как она сейчас называется. Угловая. Но... он получил дворянство по совокупности за действительно постоянную благотворительность. Вот такое вот сочетание, да, личной жадности, какого-то вот непонятного упрямства и, в общем, постоянной благотворительности.
6: Да, интересно, интересно. Вот давайте, если у нас еще несколько минут есть до перерыва.
2: Две минуты как раз до перерыва, время позволяет.
6: Две минуты, да. Давайте обозначим основные фамилии, которые, скажем так, должен знать просвещенный москвич, ну, просто живя в нашем городе, чтобы понимать, кем отстроена старая Москва. Можно назвать там 5-6-7 фамилий основных?
4: Ну, так я знаю много, я вот поэтому мне сложнее всего.
6: Ну, давайте выберем главное.
4: Ну, наверное, Морозовый. Надо все-таки Морозовые, да, Бахрушины.
6: Морозовым повезло, потому что Морозовская больница.
4: Да, их знаю.
6: Им повезло. Да, им да. повезло. Третьяковым повезло. Потому что Третьяковская галерея. Да.
4: Да, да.
6: Они сделали удачный благотворительный взнос.
4: Да.
6: А вот Бахрушиным повезло, поскольку Бахрушинский театральный музей.
4: Театральный музей. Ведь ну, мы по культуре мы помним.
6: Федерально, да. И улица Бахрушина, да?
4: А вот какой-нибудь, например, Марк, Гуго Марк из немцев, он на его деньги, когда в 2010 году было вот это дело Кассо, из Московского университета, протестуя против ужесточения внутренних правил и давления Министерства народного просвещения на университет, уволилось больше 100 профессоров, руководство университета, то оказалось, что у нас не было еще частного капитала в науке. Ну, минимально было, и на стипендии были, но, в общем, все лаборатории государственные. В свое время, когда Тимирязев протестовал, его требовали, чтобы он писал характеристики, так и с политическим подтекстом, на студентов, он отказался и сказал, я увольняюсь, но, пожалуйста, оставьте за мной лабораторию, я готов оплачивать ее из собственных средств. Так вот, физические лаборатории были в университете. И для Лебедева был создан фонд, и был построен большой физический институт. Это отдельное здание, оснащенное оборудованием. И вот основные деньги, ну, в основном, дал Гуго Марк. Он дал сначала 100, потом 125 тысяч, а потом просил, чтобы из его капиталов, это фирма Вагау, крупнейшая в Москве, он просил, чтобы 1 200 000 были выделены на научные вот работы, изыскания. При этом он нигде это не афишировал, потому что уже готовилась, потом началась Первая мировая война, и он понимал немцев, в общем, это коснулось, кто эмигрировал, кто переписал свои капиталы.
2: Попростите, прерву, да. И с этой же темой продолжим. Оставайтесь с нами, друзья.

Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Коллеги сообщают, что автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи. Владимир Ростиславович, проверка связи.
2: Да, добрый вечер. Да, продолжаем наш разговор, пожалуйста, да. Михаил Юрьевич.
3: Ну вот я про Марка, да, сами. Про Марка говорил. Гуго Марк, вот он пожертвовал 250 тысяч на строительство физического института, а потом еще 1 200 000 выделил из своего капитала. И сделал это так, что не очень все об этом знали, потому что Первая мировая война, на немцев начались гонения, они понимали это, кто-то эмигрировал, кто-то передал свои капиталы, переписал на русских компаньонов. Так что Марк сделал так, чтобы русские физики, которые на его деньги потом занимаются исследованиями, чтобы они не, по крайней мере, общественное мнение им ничего не высказало. Но вопрос был, какие фамилии надо знать москвичу, тем, кто в Москве. Ну, естественно, Алексеевы. Вы упоминали разные музеи. Мы Алексеева знаем только как Станиславского, Константина Сергеевича. Но он, как байка есть, что он 6 дней ходил в театр, а один день у него был выделен, чтобы пойти на завод, там книжки посмотреть деловые, да, и с приказчиками пообщаться. Тоже большой очень клан, разделившийся. Его двоюродный брат был московским городским головой, и разные у них были производства. Ну, в основном это канительное, золотую серебряную нитку потом очень легко было превратить в электрический кабель. Поэтому канительное производство превратилось в кабельный завод. Плюс они шерстью занимались, комвольное производство, соответственно, у них было. У Алексеевых несколько было производств, основное, конечно, кабельное. Два больших здания в Москве. И вот Алексеевы тоже. Абрикосовы. Абрикосовы. Вот. Я упоминал немцев, вспомнил анекдот, но он хороший, я расскажу. Такой был физик Каблуков. И считается, что человек рассеянный, стихотворение, это про него. Он был очень странный. Он, ну, и
2: с
3: на лекциях,
2: бассейной.
3: Да, с улицы бассейной. И на лекциях, и всюду, и в личной жизни. Он был очень странный человек, хотя ученый, педагог великолепный. Но вот такой очень чудаковатый, поэтому, конечно, над ним посмеивались. И вот про него рассказывали такую историю, правдивая. Он однажды вернулся домой, выходил и в кондитерской купил коробку конфет. Вернулся, а трости нет, ну, с набалдашником, хорошая. И ему домашние говорят, ну, ты вспомни, куда ты заходил. И он говорит, ну, я там как-то выбирал. Говорит, ну, сходи, во всех спроси. Он вернулся очень расстроенный. Он вернулся очень расстроенный и сказал, ну, вот все-таки что ни говори, немцы почестнее русских будут. Потому что у Эйнама отдали трость, а у Абрикосовых нет. Вот. Ну, много фамилий, все, в общем, традиции благотворительности, они, ну, были какими-то базовыми, базовыми. Вот мы знаем Морозовых, и вот тут у них четыре ветки, вот Тимофеичи, как их называли по прародителю, по одному из братьев, когда разделился этот род, Тимофеичи. Два мальчика там были, дочери, а два мальчика – это Савва, который спас МХАТ, и Сергей, который, ну, он спас Левитана, он предоставил ему мастерскую, подарил практически большую. Но главное, что для вообще для России, он основал так называемый кустарный музей, но это музей так назывался, это фонд, где были деньги, материалы. И вот этот музей, это был скорее методический кабинет. Он поднимал кустарный промысел в России, чтобы любой кустарь мог обратиться за помощью, давали юридическую помощь, финансовую, инструментами и даже образцами. Вот смотрите, у нас мебель нарисованная Васнецовыми братьями. Вот, пожалуйста, чертежи предоставим. Режьте, продавайте, развивайтесь. Вот, так что вот Морозовы. Но это семейное, потому что когда Тимофей умирал, завещание оставил, он в завещании было написано, что 5% я прошу своих наследников, 5% от всего им завещанного отправить на богоугодные дела. Помимо того, что он напрямую, там 100 тысяч было на приют завещано, но вот он просил все, что он завещал, вот 5% всем наследникам отправить на богоугодные дела. Так что это в воздухе возилось, по-другому было нельзя. Но тебя не поняли.
2: А Морозовская больница, это какой из Морозовых?
3: Я сейчас не вспомню. Я, простите,
2: но
3: я...
2: Это не Сава, это другой Морозов.
3: Да, это другие Морозовы.
2: А вот вы упомянули Саву. Я правильно понимаю, что это из числа самых любимых ваших персонажей, предпринимателей, благотворителей?
3: Я его люблю, но потому что я считаю, что МХАТ совершил революцию, ну, как все считают, да, это просто ну, как бы было давно, это действительно весь мировой театр живет по законам МХАТа. Ну, это отдельная тема. Вот, и в свое время праздновался какой-то юбилей МХАТа, и Станиславский сказал, что как русское искусство дождалось Третьякова, так русский театр дождался Морозова.
4: Это в советские годы уже, да, было, когда после революции, правильно, юбилей МХАТа?
3: Нет, юбилеев было много, но и пятилетие праздновали в третьем году. А. Нет, юбилеев можно каждый год праздновать. Он в 1905 году умер, поэтому это было до его смерти. Но мой любимый персонаж – это тоже Сава, только Мамонтов.
2: Не, ну, постойте одну минутку. Сава Морозов все-таки, помню, умер, там темная история с его смертью. Застрелился, застрелили.
3: Да, была такая версия, что даже он жив, поэтому умер, не умер. Но это все-таки, по-моему, легенда. Тело было в Ницце, а уж он застрелился или его убили. Тут, в общем, мне кажется, что до конца вот так мы этого и не узнаем.
2: Никогда не узнаем. Там большие деньги, большевики, подпольщики, бандиты, в общем, разных мастей вокруг него крутились.
3: Ну, он поддерживал, давал на революционную прессу. Потом было ему страшно подумать, куда деньги могут пойти, если не только на прессу. Он-то тоже хотел развития и свобод, как многие.
2: Хотел как лучше.
3: Да.
1: У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос. Как известно, вот в Америке был такой композитор, может, вы слышали, Джон Бон Джови. Так вот, он прославился тем, что выделил для бедных людей, малоимущих в своем поселке, деньги на строительство 300 коттеджей. Представляете, да, что такое американский коттедж? Может или вы привести пример Саска России или современной России, каких-нибудь предпринимателей или вообще людей, которые способны на такие поступки, на такие вот действия? Спасибо.
1: Спасибо.
3: Это несложно. Бахрушиных называли профессиональными благотворителями. И вот три брата Бахрушины, они, ну, Бахрушинская больница была, разные приюты. И они построили гигантский дом прямо напротив Кремля. Это дом бесплатных квартир, где, в общем, ну, больше 300 было постояльцев, больше 1000. И это огромное у них было вложение. Они построили, и потом этот дом был передан городу, чтобы ухаживали за ним дальше горожане. Бахрушины входили в попечительский совет, естественно, поддерживали свое начинание, но, тем не менее, это было передано городу. Ну и еще тогда вот такое, если мы говорим про жилье, все предприниматели, заводы чаще всего находились в Москве, они были, и мы говорим о Москве, у нас в основном легкая промышленность, ткацкая, и очень много вокруг Москвы. Когда-то это были села, сейчас это города, было построено заводов, и там строили жилье для рабочих. И вот я хорошо знаю историю, но это правда не Подмосковье, Тенишева. Она, когда с мужем приехала на большое производство, которое он был один из руководителей, она сделала там все, построила несколько школ, клуб и для рабочих. И где можно там и грамоте учиться, да, и концерты слушать. И для отдельный клуб, для персонала, потому что жены инженеров хотели где-то потанцевать и тот же рояль послушать. Она сделала дешевую лавку для рабочих, она сделала столовую, где в первый же день сама помогала вместе вот с этими женами инженеров и других сотрудников, разносила еду. Княгиня Тенишева. Так вот, она добилась управления строительства домов для рабочих. Были казармы. Ей казалось, что это безнравственно, что несколько семей могут жить в одной комнате. И это не та безнравственность, о которой можно подумать. Нет, выпивали, дрались, это видели дети, она об этом говорила, о такой безнравственности, когда несколько семей живут в одной комнате. И она, я даже какие-то помню цифры, там землю выделяли, по-моему, это было 5 рублей в год за землю надо было платить. Вот вы же говорили, что рабочий получал, ну, начальное там с 30 рублей в основном начинали, а потом и выше, и выше. То есть 5 рублей в год, и в месяц 30 рублей, то есть 5 рублей в год – это не маленькие деньги для рабочего, но не огромные. Участок был, я тоже помню, по-моему, это все-таки было соток 20. И давали суду на строительство 200-300 рублей. Стройка строила копейки. Это Чехов, когда Мелехов отстраивал, он говорил, что стыдно мне печнику там или плотнику стыдно платить этот рубль за день работы, за 3 дня работы. Вот. И потом она после революции 5-го года говорила, что а вот те, кто в домах живут, в собственных, они не бастуют. А те, кто в казармах, так называлось, да, вот рабочие дома назывались, не общежития, тогда казармы. А те, кто живут в казармах, они бастуют. Поэтому все строили. Это было очень принято. Ну, кто больше, кто меньше. Но это тоже у нас было.
1: Как-то можно было, наверное, назвать такой предпринимательской ответственностью, вот говоря, да, о возведении, ну, таких, ну, можно сказать, социальных благ. Это жилье, это медицина. Ну, понимая, что это работники твоего предприятия, твоего завода, твоей ткацкой фабрики, например.
3: Ну, вот в Москве это было связано с тем, что предприятия были семейные. И завод находился в Твери, вот этот знаменитый городок Париж, который называется, да, на внутреннем сленге. И там Морозов сидел директором, потом запросился в Москву один из братьев. То есть предприятия, ну, конечно, были концерны, объединения, но до последнего вот в московском регионе предприятия были семейные. И во главе стояли члены Морозовых семьи, да, Мамонтовых, Бахрушиных. И, соответственно, когда это семейное, то и другое отношение. Наемный менеджер, ему нужны цифры, доход. А если это твое от отца доставшееся, ну, у тебя перед обществом ответственность, потом ты посчитал деньги, но есть свободные, значит, вложил в том числе и в социальную сферу. Я думаю, что вот с этим это еще было связано. Плюс все были христиане, много было старообрядцев, были разные конфессии, но все христиане, и все понимали, что деньги пришли, но так надо же и послужить, это же не то, что потому что ты такой умный и самый лучший. А так случилось, что у тебя есть деньги, значит, обществу ты должен их отдать, миру.
1: Владимир Ростиславович, проверим.
6: Я бы здесь добавил еще, что если мы посмотрим с вами, мы совершенно про это забыли, но если мы посмотрим с вами любое крупное производство, текстильное, промышленное, металлургическое, станкостроительное, передовые производства, нефтяная промышленность братьев Нобелей, ну и других российских предпринимателей в том числе, то мы видим, что рядом с каждым крупным производством строились рабочие общежития, дома для семейных рабочих. Целые кварталы в центре Петербурга и сейчас заселенные квартирами – это специальные дома, построенные для работающих рабочих. С отоплением, с горячей водой, с паровыми какими-то батареями, с едиными на дом прачечными, то есть совершенно невиданные даже по меркам рубежа 19-20 века удобства, которые строились для рабочих, рабочей аристократии так называемой, то есть мастеров. То есть те, кого большевики презрительно называли рабочей аристократией, это мастеровые люди, как раз те, кто получали по 150, а то и более рублей в месяц. Они-то уж точно не бастовали. Вот. И если мы возьмем с вами такие вертикально интегрированные компании того времени, как, например, нефтяные заводы братьев Нобель, где от геологической разведки и добычи до транспортировки, переработки и поставки по Волге, они там шли пароходами, специальными танкерами речными того времени, развозились и по нефтяным заводам, в том числе по Ярославскому нефтяному заводу, работающему по сей день. И конечным потребителям, если это шел переработанный уже керосин, то по всей Волге строились специальные нефтеперекачивающие предприятия, строились рабочие городки, дома для инженеров, дома для технического персонала, разбивались парки, сады, строились дома культуры, место, где можно потанцевать, где место, куда можно пригласить театральную труппу. Один из таких образцовых городков, построенных рядом с Царицыным, Нобелями, к сожалению, был сожжен, полностью разбомблен немецкой авиацией летом 1942 года. Ну, туда специально приезжали как на прогулочную зону из Царицына, потом из Сталинграда. Просто погулять приезжали, потому что это была благодать рядом с городом. Там электричество, простите, появилось на 20 лет раньше, чем в Царицыне. Там уже было электрическое освещение. А в Царицыне об этом все при Лучине еще. Поэтому тут то, о чем нам рассказал наш радиослушатель, совершенно нас не удивляет. У нас все было то же самое, только еще в большем масштабе. Сколько было помножено не только на личную порядочность предпринимателя, но и действительно на те христианские православные ценности, которых старались придерживаться предприниматели. И на принцип, правильно сказал Михаил Юрьевич, принцип потомственности. Не то, что твой отец это дело создал, дед, прадед зачастую. Поэтому неси честь фамилии. В этом купеческом династийном подходе были те же самые принципы, что и в дворянском военном аристократизме. Ты не должен уронить честь своих прадедов, которые все это для тебя построили и сделали.
3: Я подхвачу тему городков, но действительно, долгое время в советское вот эти вот города-спутники, которые возникли вокруг производств, там нечего было строить. Ну, церковь только закрыли и использовали как-то. А так клуб был, кинотеатр был, больница была, дома были с 4-метровыми потолками. И вот я уже упомянул моего любимого Саву Мамонтова. Он сначала провел железную дорогу, возглавлял акционерное общество до Ярославля, а затем в Архангельск потянули ее. И это известно, он, в общем, этого требовал и следил за этим. Все мы прекрасно знаем Ярославский вокзал. Он уже закончен после того, как Мамонтова разорили, отстранили от работ в этом акционерном обществе. Но, тем не менее, база-то и основа была заложена. Когда строились станционные сооружения, поселки для служащих, он требовал, чтобы строили не только качественно, добротно, но и красиво. Потому что он прекрасно понимал, что он даст хорошие деньги, что-то построится вокруг, но, тем не менее, люди едут на север. Люди отрываются от цивилизации, это отдаленные поселки. И он вот прям осознанно строил очень добротно и очень красиво, чтобы люди хотели туда поехать, и когда туда поехали, чтобы им было комфортно. Вот по линии Архангельской железной дороги. Так что это вот прям задокументировано, это известно, и это вот я продолжаю ваш рассказ.
1: Тут, знаете, уже от себя добавлю вопрос. Мы прекрасно... Вот явление электричества, как его запечатлел Гилеровский, ну, это, конечно, великолепие. И в связи с этим возникает логичный вопрос. Кроме Гилеровского, кроме, безусловно, вашей литературы, сегодня, чтобы в полноте своей понять масштабы личностей, фамилий, которые тоже сегодня прозвучали, есть ли сегодня вот некие такие уникальные, я не говорю путеводители, может, это художественное произведение, когда можно выстраивать, повторять эти маршруты, как это делают с Гилеровским. Ну, просто Гилеровский — это фамилия, его Москва и москвичи вроде бы понятны и известны всем. Но, может быть, есть какие-то, ну, скажем так, алмазы, сокрытые от большинства глаз?
3: Ну, сейчас практически про каждого такого, ну, известного предпринимателя прошлого написаны биографические книги. Угу. Они неплохие в основном. Ну, авторы всегда

0: были забыты, их замалчивали в советское время. Поэтому сейчас это активно пропагандируется, и вот такой биографической литературы из серии ЖЗЛ и не только, ее много, плюс все интернет-ресурсы религиозные, деловые, просто информационные, они охотно публикуют статьи с разным подходом, кто больше о благотворительности, кто больше о семейных отношениях. Но то есть этого материала достаточно.
1: Угу. Ну вот на память у Тенишева есть ее уже мигрантские воспоминания, впечатления моей жизни, где она, собственно, вспоминает, как они с мужем до эволюции строили там и в Талашкино, и в других местах.
0: Да.
1: Там, правда, в Талашкино потом с прахом князя Тенишева очень нехорошо обошлись местные жители. Не будем чайнить их, но кому интересно, посмотрит. Но вот меня все удивляло, почему, вот, чем он так им насолил. При том, что он там все построил, все инвестировал, ну, это уже отдельный вопрос.
0: Ну, она очень там расстроена была, и она создала сельскохозяйственную школу, куда брала только сирот, и им давали, ну, их учили и давали в том числе сельскохозяйственное образование, они потом могли работать агрономами, специалистами. И когда начались революционные настроения в начале, ну, после 1905 года, перед ним, она, конечно, была в шоке, что какие-то учителя оказались агитаторами, ну, так оно и было. И потом там сожгли сарай. И с одной стороны ты думаешь, ну, сожгли с сеном, да, ну, ерунда. Но она просто, ей показалось, что ей плюнули в душу. Она все для сирот, все поднимала. Поэтому на самом деле, ну, кто-то бы боролся. У нее и муж умер, и, в общем, это совершенно другие деньги. И сразу и она женщина. Так что это было связано еще и с изменением ее финансового и семейного положения. Но и вот такая колоссальная обида. Ну, таких серьезных-то там не было до революции проблем. Но ее это дико расстроило. Ну, прям вот. Это она не захотела, в общем, как-то так вот бороться с агитаторами лично в качестве женщины княгини Тенишевой, вдовы.
2: Владимир Ростиславович?
3: Ну, вообще тема московского предпринимательства и того вклада, который оставляли лучшие из московских предпринимателей в историю Москвы, она очень интересна. Я вот всем рекомендую, по-моему, Михаил Юрьевич, у вас проходят экскурсии изредка.
0: Я и лекции читаю для лектории Достоевский, и как раз Гелеровский, понятно, я не мог его обойти. Всегда очень интересно сравнить, как же было по-настоящему. Примерно так и было, но он приукрашает и делает все гораздо интереснее. Так и нужно, чтобы мы интересовались историей.
3: Читаешь его Хитров, понимаешь, куда там Холмс и Ватсон никогда бы и не рискнули.
0: Как прекрасно.
3: Где наша околоточная решала все вопросы.
0: Да, один из критиков после выхода фильма Шахназарова «Хитровка в знак четырех», он так иронично написал, ну, там такой красочный же фильм, но вполне в духе Гелеровского, и критик написал: «Какую криминальную Россию мы потеряли».
3: Мы потеряли, да, там любопытно. Вот, поэтому лекции ваши, Михаил Юрьевич,
0: да, я читаю Акуцяфли лекции с удовольствием о Мамонтове, о Морозове.
3: Где вы посоветуете тем, кто заинтересуется, посмотреть дополнительные материалы с вашим участием?
0: Лекторий Достоевский. Лекторий Достоевский, вот для них я периодически их провожу, и они, я их похвалю, потому что там тонкие люди работают. У меня есть тема, но я снимал документальный фильм о Барановском, о нашем реставраторе, и я очень хотел прочесть лекцию, понимая, что это такая тема, ну, не то что узкая, ну, чай все-таки не Гелеровский, не Морозов, не Мамонтов, да, и они договорились с залом на Крутицком подворье, а это последний серьезный проект Барановского, просто который он безумно любил, называл там вторым Кремлем Крутиться, и вот когда мне сказали, что это будет в Крутицах, лекция о Барановском. Ну, после этого я был их. Ой. Они знали, как меня подкупить.
2: Ну, все, заворожили. Спасибо огромнейшее. Эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Да, Владимир Мединский, Михаил Жебрак, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.

Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три часа в Москве, в Бишкеке 6 утра, в Челябинске 5 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство Канады замалчивает удары ВСУ по мирным гражданам России. Армения лишится почти всех доходов от экспорта вишни после закрытия российского рынка. Латвия рассмотрит вопрос закрытия границы с Белоруссией. Подробности далее. Правительство Канады демонстративно умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре, что равносильно их поощрению, заявило посольство России в Оттаве. В дипмиссии пояснили, что когда обвинения направлены в адрес России, канадские официальные лица мгновенно тиражируют любые вбросы из цирка Зеленского. Но когда Киев убивает российских детей, наносит удары по пассажирским автобусам и обстреливает жилые кварталы, Канада предпочитает хранить гробовое молчание касательно этих отвратительных и чудовищных преступлений. В нашем посольстве подчеркнули, что действия ВСУ являются преднамеренным терроризмом. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, следует из данных национальных статслужб, которые изучила РИА Новости. Отмечается, что экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер. Традиционно он начинается в мае, длится до июля-августа, в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025-го доходы страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4 миллиона 300 тысяч долларов. При этом 4 миллиона 200 тысяч из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил более 99% прибыли от продаж армянской вишни. Россия готова делиться с Марокко экспертизой в области искусственного интеллекта, в том числе и в сфере формирования системы регулирования, сказал в интервью РИА Новости посол в Рабате Игорь Беляев. Он отметил, что в нашей стране сейчас активно формируется нормативная база, разрабатываются стандарты, а также накапливается практический опыт применения искусственного интеллекта. И эти компетенции могут быть использованы марокканской стороной. Правительство Латвии рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Он добавил, что страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Новый глава правительства Великобритании Энди Бёрнам ушел в отпуск спустя всего 2 недели после вступления в должность, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра. Отмечается, что британское правительство продолжает работать в обычном режиме, при этом на Даунинг-стрит отказались сообщить, как долго премьер-министр и его семья будут отсутствовать и куда они направятся. Бёрнам, напомню, вступил в должность премьера 20 июля, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера. Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с новым британским премьером будут очень хорошими. Он уточнил, что не собирается указывать Бёрнаму, как управлять Великобританией, но отметил проблему нелегальной миграции в Европе. Высокая пожарная опасность ожидается во вторник и среду в центре Сахалина, предупреждает администрация городского округа. Так, в Смирныховском районе прогнозируют 4-й класс пожарной опасности. В пресс-службе администрации напомнили, что запрещено разводить костры на придомовых и дачных участках и поджигать сухую траву. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он на прямой связи со студией. Герман Сергеевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Взаимно, и нашим слушателям тоже. Жаркое московское вечернее, душное,